0: Человек, пропавших в тайге в Иркутской области, сообщило управление МВД по региону. Так, 81-летняя жительница СНТ Целинник Братского района ушла в лесной массив для заготовки бересты и пропала. Семейная пара, проживающая в деревне Ключи, также ушла и не выходит на связь до сих пор. В Зиминском районе не прекращаются поиски 67-летней Елены Осиповой, которая из села Новолетники отправилась в лес за ягодами и заблудилась, заявили в ведомстве. Уточняется, что последняя пропала в субботу, 19 сентября. Информация об остальных поступила накануне вечером. Сейчас группы из полицейских, волонтеров, спасателей и местных жителей прочесывают тайгу. Там не раз видели медведи, поэтому к операции привлекли охотников. Режим повышенной готовности, напомню, введен в Приангарье в связи с участившимися случаями выхода медведей в населенные пункты, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. На телефон единой дежурной диспетчерской службы за период активности медведей поступило более 1500 сообщений о том, что вблизи населенных пунктов видели медведей.
1: Повтор программы. Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, и мы начинаем наш информационный вечер.
3: С легкой подачи Артема Самойлова продолжим говорить о том, какие заявления уже прозвучали от Трампа на Генассамблее. Вот из основного это он сказал, что война на Украине закончится быстрее, чем многие думают. Вашингтон очень тесно сотрудничает с Москвой и Киевом. Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома ожидается сегодня, после 8 вечера по московскому времени. Последний раз лидеры виделись меньше 2 месяца назад, 28 июля. Сейчас попытаемся вкратце вам описать, на каком фоне вообще эти переговоры будут проходить. У нас в студии Алевтина Сорокина. Алевтина, что успели заявить официальные лица из последнего перед этой встречей?
4: Да, теперь совершенно ясно, что в эпицентре обсуждения энергетическое перемирие. И сперва были только догадки западной прессы, но появились и действительно реакции официальных лиц. Первым из них был, пожалуй, лидер Пятой Республики, французский президент Эммануэль Макрон. Он встретился с Трампом и Зеленским перед началом Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и призвал к введению моратория на удары по энергетическим объектам между Украиной и России. По итогам встречи Макрон опубликовал большое публичное заявление в своих соцсетях. Он сообщил, что действительно и с Трампом, и с Зеленским он обсуждал, как можно обеспечить как раз мораторий на удары по объектам инфраструктуры. Но будем переходить от позиции
3: Франции. Да, Макрон, конечно, молодец, пытается поучаствовать даже в тех переговорах, в которых он не участвует, а что непосредственно участники.
4: Да, но для него вопрос, к слову, тоже очень остро стоит. Франция тоже столкнулась с большими проблемами из-за топливного кризиса. Но, переходя к вашему Вашингтону. Марко Рубио был сегодня приглашен в эфир Fox News. И там он ответил, прокомментировал предстоящую встречу между Трампом и Зеленским тоже. Он подчеркнул, что США в рамках этой встречи будут предлагать остановку ударов по украинской инфраструктуре и российской энергетике.
5: Одна из вещей, которые нас волнуют, состоит в том, что за последние несколько месяцев в ряде случаев были атакованы суда, связанные с США и снабжающие нас нефтью. Возможно, не специально, но тем не менее, они были атакованы Украиной. Этот вопрос нужно решить, так быть не должно. Именно поэтому президент всегда хотел закончить эту войну. И он готов сделать все, что в его силах, чтобы положить ей конец. Это сложно, но мы продолжаем надеяться, что-то произойдет.
4: Чем не только Рубио едины. Постпред США при ООН Майк Уолтс тоже был сегодня в эфире американского телевидения, в частности, в эфире CNN. И там он сообщил американскому слушателю, ну и нам с вами в том числе, что не исключает возможность обсуждения сокращения ударов не только по энергетической, но и по зерновой инфраструктуре.
2: А что пишут в прессе по поводу встречи?
4: Ну вот, до реакции официальных лиц, безусловно, были догадки западной прессы, в частности, французской. Газета «Le Monde» была абсолютно уверена в том, что Зеленский и Трамп будут обсуждать как энергетическое перемирие, так и вопрос обороны, как раз ракеты «Патриот». И телеканал CNN тоже к этой версии прислушивается. Они пригласили в студию бывшего заместителя пресс-секретаря Пентагона, помощницу Джона Кирби, Сабрину Сингх. Она не сомневается в том, что как раз одним из главных вопросов на этой встрече будет именно вопрос вооружения, особенно в преддверии очень непростой зимы для Киева. Но вместе с этим Сингх отмечает, что для Вашингтона ситуация сейчас очень непростая. Как минимум потому, что гораздо ближе к Белому дому сейчас совсем другой конфликт на Ближнем Востоке.
6: По итогам этой кулуарной встречи мы снова увидим, как Украина снова будет настаивать.

0: На предоставление Соединенными Штатами необходимых ей ракет-перехватчиков. Мы знаем, что эта зима может быть не просто опасной для Киева. Россия будет атаковать их энергоносители, и мы уже видели это прошлой зимой. В преддверии уже этой Украина хочет убедиться, что у них есть все необходимые возможности для обороны. С другой стороны, мы знаем, что США сейчас не хватает вооружения из-за войны в Иране. Это может стать главным препятствием в этих переговорах.
1: Трамп действительно вот вопрос средств на оборону воспринимает очень болезненно. И помимо встречи с Зеленским, которая есть в его расписании, глава Белого дома должен сегодня в том числе провести встречу с премьер-министром Великобритании Линдзи Бёрнхамом. И британская пресса очень большое внимание уделяла тому, что Трамп, по сообщениям источников, будет давить на Бёрнхама и требовать разъяснений по увеличению расходов на оборону. И мы понимаем, что, безусловно, речь идет про финансовую поддержку Киева.
2: Алевтина, можно предположить, что, наверное, на полях Генассамблеи могла бы состояться и трехсторонняя встреча, я имею в виду с участием американской стороны, украинской и, возможно, российской, но планов таких, по всей видимости, нет.
1: Да, мы, безусловно, здесь с тобой будем опираться на официальную реакцию и, конечно, на официальную реакцию Москвы. Зам главы МИДа России Александр Алимов говорил, что Россия не получала от Украины предложений о встрече на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Но вместе с этим он также сказал, что Россия рассмотрит такое предложение, если Украина выступит с соответствующим обращением. Впрочем, безусловно, будет встреча двухсторонняя между Москвой и Вашингтоном в лице Рубио и Сергея Лаврова. Она должна пройти 23 сентября в Нью-Йорке. Это тоже официальная информация от Москвы.
2: Значит, завтра будем как раз следить.
1: Да.
2: Состоится и какие заявления будут звучать. Мы обратили внимание, что не все приехали, кто мог бы приехать. Канцлер Германии, например, не прибыл. И председатель КНР Си Цзиньпин. Вот последний почему? Потому что у него встреча готовится 24 числа с...
1: Безусловно. Да-да-да, ты права. У нас большая рубрика из тех, кто мог прийти, но не пришли. И у каждого свои причины. У Мерса это политический кризис в Германии, у Си это непростой вопрос, связанный с тарифными войнами, но он тоже будет в США просто 24 сентября. И, что самое главное, вопрос Тегерана все еще остается подвешен. Масуд Пезешкиан тоже на встречу в Нью-Йорк не приехал.
2: Алевтина, тебе спасибо большое. Наш обозреватель с рассказом о том, кто с кем встречается на полях Генассамблеи ООН. Это была Алевтина Сорокина. Ну, а мы сейчас из Нью-Йорка перенесемся обратно в Россию и поговорим об инфляционных ожиданиях россиян, которые выросли.
3: Час. Что это значит?
4: Да, инфляционные ожидания в сентябре до отметки 14,2% выросли. Я напомню, что в августе показатель снижался до 13,7%. В июле он был на максимуме за год 14,7%. Ну, что такое инфляционное ожидание? Это не показатель инфляции, конечно, а то, какую инфляцию
2: ждут
4: люди.
2: Вот вообще любопытно, как это все происходит. Да? То есть цены начинают расти, россияне наблюдают. Естественно, этот процесс в магазинах. Идут покупать товар быстрее впрок, пока они не подорожали. Производители, в свою очередь, видят этот возросший спрос и начинают повышать цены. Население опять видит новую волну роста цен.
4: Да? Такой замкнутый круг.
2: Спираль инфляционная, это так и называется, с которой как раз Центробанк и борется с помощью высокой ставки. И вот вопрос, а на чем на этот раз, вот с августа по сентябрь, выросли инфляционные ожидания россиян?
4: Ну, аналитики говорят о том, что, конечно, топливная история повлияла, потому что рост цен на топливо формирует такую логику, что следующим этапом перенесутся эти цены уже с топлива на продукты. И отсюда и рост инфляционных
2: ожиданий. Мне кажется,
4: ожиданий.
2: Еще кроме такого топливного кризиса, который мы наблюдаем, есть еще же повышение тарифов с 1 октября, о котором тоже не надо забывать. И, наверное, это тоже вносит свой вклад в инфляционные ожидания. Ну вот что говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. К топливному кризису добавилось еще и падение курса рубля. Давайте послушаем.
5: Два важные индикатора – это ситуация на топливном рынке и ситуация на валютном рынке. Я напомню, что у нас вторая половина августа и там еще даже начало сентября были периоды, когда курс рубля показывал достаточно быстрое ослабление. Параллельно с этим у нас на топливном внутреннем рынке возникла такая вторая волна напряженности. Сочетание этих двух факторов, я думаю, что они как раз повлияли на инфляционные ожидания населения. Центрального банка же, строго говоря, нету прямо ориентира жесткого по тому, на каком уровне инфляционные ожидания населения должны находиться. Тут важна их динамика. У нас инфляционные ожидания сместились в интервал от 13 до 15%. Это такая вот реакция на

0: шок предложения. С другой стороны, то, что они в августе у нас снижались, показало, что, в принципе, при нормализации ситуации они достаточно чувствительны к улучшению контекста на внутреннем рынке. Это хорошая новость.
1: Ну, ты знаешь, вообще этот показатель интересный. Вот как Наталья Орлова сказала, с одной стороны, нет какого-то параметра установленного, в каких рамках должны быть инфляционные ожидания. Угу. С другой стороны, Центробанк, мы знаем, смотрит на этот показатель при принятии решения.
2: Да не просто
1: решения.
2: Смотрит, а достаточно внимательно. Это такой один из ключевых показателей, на который ориентируется.
1: Сравнить его с реальной инфляцией, Минэкономразвития у нас 6,24. Последний раз 14 сентября говорил, что инфляция на таком уровне. Получается, что ожидаемая инфляция более чем в два раза выше фиксируемой.
2: Практически так и происходит. Я даже, знаешь, нашла график сегодня, который отражает ожидаемую инфляцию населением, наблюдаемую и годовую инфляцию. И это вот горизонт с 2016 до 2024 года. И всегда инфляция ниже, чем то, что ожидает население. За исключением, вот, знаешь, был период, это первая половина 2022 года, там эти графики местами сходятся. Ну, по всей видимости, тот год был такой сам по себе достаточно сложный. Поэтому, в принципе, это норма. То, что есть расхождение по цифрам, ничего в этом такого примечательного и нет. И что касается там текущих инфляционных ожиданий и динамики, как она будет влиять на ключевую ставку, здесь тоже, естественно, есть оценки. И, в принципе, понятно, что они в пользу сохранения ключа на заседании в октябре. Вот об этом говорит аналитик по макроэкономике, управляющий компанией «Ингострах инвестиции» Александр Иванов.
3: Высокие инфляционные ожидания – это однозначно проинфляционный фактор. И для ЦБ это однозначный сигнал, что их денежно-кредитная политика должна быть жестче, чем сейчас. Это фактор за то, чтобы не снижать ставку. Другое дело, что и ЦБ понимают, что сейчас у нас шоковый момент. Как бы ЦБ ставку не зажимал, даже если он ее повысит, то все равно, к сожалению, не на все он может ставкой повлиять. Прежде всего, на шоки предложения. Денежный рынок или там рынок облигаций будет реагировать и закладывая то, что ЦБ будет проводить более жесткую политику. Соответственно, доходности на рынке бондов будут как минимум не снижаться, скорее всего, расти дальше. Кредиты, депозиты, посмотрим, они тоже реагируют, естественно, на ключевую ставку.
1: Вот мы, Аня, сейчас говорили про инфляционные ожидания граждан, а есть еще показатели инфляционные ожидания бизнеса. Они растут уже третий месяц подряд. Сейчас в сентябре показатель уже на уровне 7%, там тоже рост 0,7%. Чем это обусловлено? Ну вот теми же самыми тарифами на ЖКО, о которых ты уже сказала. Ну и вот наименее оптимистичные прогнозы у промышленников и у агрокомплекса. Об этом говорит вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
4: Основная часть строит планы с точки зрения того, что ситуация будет ухудшаться и цены вырастут на десятки процентов. Разброс от 10 до 20. Прежде всего, это те, которые наиболее энергоемкие. Там, где самые высокие затраты на электроэнергию, на топливо. Сложные ожидания у нашего агропромышленного комплекса. Тут наложилось сразу несколько факторов. Тяжелая ситуация с внешними рынками и многократный рост издержек внутри страны. Все, что связано с нашей промышленностью и все, что касается переработки, особенно пищевки, услуг, вот здесь, конечно, тоже такие достаточно сложные ожидания. Все, что связано с предстоящим ростом тарифов, вот у них, конечно, ситуация пока наиболее сложная.
2: Если подводить некий итог, то понятно, что если выросли инфляционные ожидания, то, скорее всего, пространство для снижения ставки у Центробанка на следующем заседании будет очень ограничено. И действительно, вот есть предположение, что, скорее всего, ее сохранят на том уровне, на котором он есть. Но вопрос, да, если вы хотите низкие ставки по кредитам и низкую ключевую ставку, то отвечайте как-то иначе, когда вам представители Инфом задают вопросы. Да, а это как раз Инфом на основании результатов его опроса Центробанк делает выводы об инфляционных ожиданиях. Но это, конечно, такая легкая шутка. Отвечайте как есть, потому что это отражает картину и важно для экономики решение Центробанка.
1: Ну, а вот что еще может способствовать инфляции и росту цен, так это, возможно, новые условия возврата товаров на маркетплейсах. Об этом прямо сейчас.
5: Час. Что это значит?
2: Вернуть получится, но, по всей видимости, не все, да? Вот так можно эту тему описать.
1: И, возможно, за деньги.
2: Да, несколько общественных организаций потребительских раскритиковали те изменения, которые ужесточают правила возврата приобретенных товаров на маркетплейсах. Редакция «Радио РБК» ознакомилась с замечаниями общественной потребительской инициативы, а почему вообще эта реакция прозвучала. Второй пакет мер по регулированию платформенной экономики разрабатывает Минэкономразвития. Мы на днях как раз в эфире обсуждали эти изменения.
1: Ну и, собственно, что содержится вот в этих поправках ведомств?

0: качества. Первое. Покупатели не смогут отказаться от товара надлежащего качества. Вернуть предоплаченный заказ также будет нельзя. Если все-таки продавец дает возможность отказаться от товара в пункте выдачи, он имеет право запросить деньги за обратную доставку. То есть придется заплатить, если хочешь.
1: Мы спрашивали как раз наших слушателей, вот как вы относитесь к таким изменениям? Стимулирует ли вас плата за возврат пойти, например, в торговый центр, в физический магазин и отказаться от онлайн-покупок? Или вас, наоборот, не смущает? Нравится, что можно заказать все, что угодно, в каком угодно объеме, и вы даже готовы за это заплатить? Пишите нам ваше сообщение. Ждем в телеграме радио РБК.
0: Ну, действительно, потому что одно из преимуществ маркетплейсов, мы тоже как-то об этом говорили, это возможность заказать несколько позиций, выбрать какие-то, а остальные вернуть. Вот сейчас эти правила меняются. Кроме того, еще, кстати, одно изменение предлагаемое. При возврате должны сохраняться все ярлыки. Ну, что именно не устроило ассоциации, когда возврат товара становится потребительским экстремизмом, разбиралась в этом вопросе Ольга Зуева. Она сейчас с нами в студии. Вот общественная организация, Оль, считает, что новые поправки очень ограничивают права потребителей. А если товар не соответствует тому, что было в карточке? А такое бывает.
2: Да, вот эту проблему в ассоциациях как раз отдельно подсвечивают. Например, если товар был испорчен еще во время доставки покупателю, платить придется потребителю, потому что вся ответственность лежит на нем. Помимо этого, продавцы будут меньше заинтересованы, как считают в ассоциации, в достоверном описании, потому что все итоговые несоответствия возложат в итоге на покупателя. Но вообще-то возможность заказывать любое количество товаров дали сами маркетплейсы. И ограничивать из-за этого граждан не следует, считает председатель Союза потребителей Алексей Койтов.
3: Это проблема бизнеса, и он должен ее решать, а пытается ее переложить на голову добросовестных потребителей и таким образом урезать права. Второй перечень, который запрещает отказываться от товаров сразу после их заказа, еще до получения, это абсурдность. То есть вы случайно заказали, и все, и уже больше никаких прав у вас нет. И все это предлагается, в том числе, под вот этой дудочкой якобы для потребления.
2: Маркетплейсы, ну, в данной ситуации, они как бы тоже находятся в сложном положении, потому что на онлайн-платформах есть категории товаров, которые при возврате проверяются дополнительно. Ну, вот, например, БАДы или там спортивное питание. Если человек забрал их домой, а потом принес и решил вернуть, то придется все заново перепроверять, потому что есть такой риск, что таблетки или там протеин подменили. Такое тоже бывает.
1: Но поэтому речь идет все-таки о каких-то категориях товаров, а не обо всех.
2: Да, речь именно об этом. И при регулировании новых норм тоже очень важно учитывать специфику каждой товарной категории, считает президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев.
4: Сложность его заключается в том, что необходимо нащупать баланс, где будет сохраняться возможность потребителю привычным образом заказывать и отказываться от этих товаров, но при этом прекрасно понимаем озабоченность, которую высказывают селлеры, в том, что такие возвраты влияют на их логистику и экономику. Подход должен быть категорийным и учитывать, собственно, особенности каждого вида продукции.
2: Но при этом мы наверняка даже среди своих знакомых, друзей можем найти там одного-двух человек, которые там для какого-нибудь корпоратива заказывают себе костюм или платье, надевают один раз, потом возвращают.
1: Возвращают маркетплейс. Мы можем найти действительно одного-двух, а насколько вот эта проблема масштабна потребительского экстремизма, о котором маркетплейсы уже не первый год говорят?
2: Они говорят об этом не первый год, но юридически потребительского экстремизма вообще-то не существует. Закон о защите прав потребителей полностью защищает последних, и ну, при этом, чтобы продавцу там принять возврат, ему нужно предпринять миллион действий, это не просто отжать кнопочку в личном кабинете. Об этом, в частности, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамаджанова.
5: Если говорить о законе о защите прав потребителей, то он защищает потребителя в полной мере в данный момент и ущемляет права продавцов, скажем так, в 90% случаев. Чтобы вернуть товар, покупателю не нужно делать практически ничего, оформить возврат и вернуть. Чтобы продавцу оформить этот возврат, ему нужно произвести столько действий, потому что ему нужно зафиксировать внешний вид товара, как-то принять, не принять. Возвращаются дорогостоящие товары, то, что покупатель считает для себя излишним. Но он может это поносить, взять бесплатную аренду, а потом вернуть.
2: При этом для селлеров дополнительный удар по марже примерно до 10-15% от чистой прибыли.
0: Спасибо. С нами в студии была Ольга Зуева, рассказывала о том, как хотят изменить правила возврата товаров с маркетплейсов.
1: Ну, а тут вас... надо добавить, что редакция радио РБК направила запрос в Минэкономразвитие. Ответа пока мы не получили. И, естественно, обратились к крупнейшим маркетплейсам, чтобы уточнить их позицию по возвратам. Вот в Озон заявили, что продавцы... Естественно, как и покупатели, могут защищать свои интересы, если они не согласны с решением по возврату. В личном кабинете доступен механизм открытия спора. Дополнительно рекомендуют для дорогостоящих

0: текущей продукции использовать защитные пломбы и стикеры. Wildberries нам заявили, что универсальное требование о дополнительном согласовании возврата с продавцом по всем товарным категориям может усложнить клиентский опыт. В частности, есть риск, что продавцы начнут этим злоупотреблять и необоснованно отклонять возврат в ситуациях, где объективных оснований нет. Ну, как обычно, да, в проекте может быть заложено одно, а жизнь потом подправит.
1: Другое, да. Ну, очевидный тут конфликт интересов. Ну, а мы вас спрашивали о том, как бы вы отнеслись вот к подобным изменениям условий возврата товаров на маркетплейсах, и способствовало ли это тому, чтобы вы, например, переходили в офлайн ритейл и шли в обычные магазины покупать, ну, ту же одежду, например, там. Что нам пишут? Анна, Москва. Если возврат будет стоить разумных денег, 50-100 рублей за позицию, ничего страшного, но тогда маркетплейс обязан давать нормальные фото, честные размеры и описание без сюрпризов. Ну, то, о чем мы говорили. То есть товар должен соответствовать карточке, чтобы не было несоответствия.
0: Хотя многие продавцы сейчас уже делают карточку, на которой сравнивают, например, цвет, условно говоря, постельного белья при разном освещении, чтобы человек понимал, как может выглядеть белье, когда он его получит. И иногда действительно это большая разница по сравнению с тем, как в карточке, но когда у тебя есть возможность сравнить, то, наверное, ты принимаешь более взвешенное решение о том, какое количество комплектов тебе нужно заказать.
1: Да, об этом тоже, кстати, пишут. Но вот еще Игорь пишет из Санкт-Петербурга. Маркетплейсы сами приучили нас к бесплатному возврату. Только что как раз об этом говорили.
0: Ну, мне кажется, до какого-то момента это было хорошее конкурентное преимущество.
1: Да, а вот он продолжает. Теперь отменять это будет болезненно. Скорее люди начнут покупать меньше и тщательнее выбирать, а не массово пойдут в магазины.
0: Вот Илона, кстати, пишет, наша слушательница, о том, что думает, будет не так плохо, чтобы уходить с маркетплейсов. Наверное, все-таки останусь. Мне кажется, что маркетплейсы хорошо нас приучили к тому, что ты можешь спуститься и в своем же доме получить те товары, которые тебе нужны. Если возврат действительно будет стоить не таких больших денег, скажем, 10, 20, 50 рублей, я фантазирую сейчас за позицию, то многие будут готовы заплатить, конечно, лишь бы не останутся. Тратить время, чтобы не ехать в торговый центр.
1: Ну, вот мнение в поддержку этой позиции. Ольга, Новосибирска. Для меня офлайн — это дорого и неудобно. Нужные вещи часто просто нет в наличии. Даже с платным возвратом маркетплейс остается выгоднее.
0: Спасибо за ваше сообщение. Пишите нам. Мы к этой теме еще будем возвращаться в течение нашего трехчасового марафона.
2: Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – фильм «Материалистка». Люси работает брачным агентом в Нью-Йорке и подбирает людям партнеров почти как инвестиционные активы, и очень хорошо на этом зарабатывает. Она знает, сколько должен зарабатывать мужчина, каким должен быть его возраст, образование, внешность и социальный статус. Но в итоге она сама оказывается перед выбором – богатый и успешный мужчина или ее бывший, с которым она рассталась из-за денег.
4: Личность партнера определяет всю нашу жизнь. Не на год, два или десять лет. Это навсегда.
5: Господи! Люси, вы очень мне нужны.
6: Я тоже в отчаянии.
3: Фильм сняла номинант на «Оскар» Селин Сон, а главные роли сыграли Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брак действительно можно воспринимать как долгосрочную инвестицию. Вы выбираете человека, с которым собираетесь разделить годы жизни, доходы, расходы, карьерные решения и финансовые риски. Вывод. Деньги и социальный статус действительно имеют значение. Но важно честно понять, что именно для вас определяет качество совместной жизни. Второе. Люси пытается просчитать отношения до мелочей, но постепенно понимает, что идеальная формула не работает. Можно выбирать человека с высоким доходом, статусом и понятным будущим, но не получить близости, доверия и ощущения, что вы на своем месте. Вывод. Гиперконтроль и попытка посчитать все риски не гарантируют счастливого брака. Иногда важнее совпадение ценностей, характеров и представления о жизни. И главный парадокс фильма. Мы действительно выбираем партнера, оценивая его качество и перспективы. Но отношения нельзя построить только на расчете. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Материалистка». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая помогает разобраться, что именно для вас является хорошей жизненной инвестицией.
2: у Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1000.

0: топлива.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК.
2: Что это было? В эфире.
3: Давай посмотрим историю цены iPhone 17-го, который показан практически ровно год назад. Назад. Да, он тоже вышел, по-моему, где-то в топовой версии под 2000 долларов. Да. И нам обещали как раз где-то под 300 тысяч с терабайтной 17 Pro. Вот. Но что случилось? Буквально полгода, ну, может быть, чуть побольше, цена упала до 90. И вот я буквально смотрел перед презентацией 80, купить. Не произойдет ли то же самое
4: 100%,
3: сейчас?
4: 100%. И я думаю, что если кто-то хочет всерьез рассматривать покупку складного айфона, то делать это надо там, в феврале-марте следующего года. Потому что пройдут первые, скажем так, вопросы, потому что новый девайс может иметь какие-то неочевидные подводные камни там условно тоже, как это часто бывает с подобного рода девайсами. И цена, конечно, скажем так, оптимизм 100%.
2: Техноблогер Валентин Петухов, Вилсаком, в программе «Таманцев. В итоге».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15.00.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ELFS-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Удары ВСУ по объектам российского топливно-энергетического комплекса отражаются на цене дизельного топлива на всем мировом рынке. Такое заявление сделал Дональд Трамп. По словам американского лидера, стоимость дизеля значительно выросла, и эту тему он обсуждает с президентом Украины. Заявление прозвучало перед переговорами на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее Трамп призывал Киев прекратить атаки на российские НПЗ. Инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 14,2% с 13,7% в августе. Наблюдаемая инфляция выросла до 15,1%. Ожидаемая инфляция через 5 лет, напротив, резко снизилась до 10,7%. Среди тех, у кого есть сбережения, ожидания выросли до 12,8%. Среди тех, у кого их нет, до 15,4%. Опрос проводился по заказу Банка России. ФАС предложила учитывать в тарифах на передачу электроэнергии расходы на защиту электросетей от средств поражения. Как следует из проекта ведомства, в перечень неподконтрольных расходов предлагается включить затраты на защиту персонала, укрепление объектов, военизированную охрану, средства обнаружения дронов и восстановление сетей после повреждений. ФАС подчеркнули, тарифы для населения это не затронет. Новым генеральным директором «Ашан Ритейл России» назначен Илья Бердников. Это указано на сайте компании. Ранее должность занимала Ася Балабай, теперь она значится исполнительным директором. Это произошло после того, как на прошлой неделе активы «Ашан», «Нестле» и других компаний перешли под временное управление «Лев Менеджмент». Бердников будет курировать стратегию и операции. «АвтоВАЗ» в эту пятницу официально запустит производство кроссовера «Лада Азимут». Как сообщил глава компании Максим Соколов, торжественный старт дадут после полудня. Уже выпущено несколько сотен тестовых и товарных экземпляров. Некоторые ездят в Москве. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
3: Значит, две военные базы в Гренландии не когда-нибудь, а прямо сейчас США начинают немедленно строить. Вот такое заявление Трампа на Генассамблее ООН. На том же мероприятии власть штатов Дании и самого большого в мире острова планирует подписать соглашение о безопасности Гренландии. Вот в рамках этого документа американцы планируют расширить

0: твое военное присутствие. И, кроме того, должны таким образом завершиться долгие споры Копенгагена и Вашингтона о принадлежности Гренландии. В деталях этого соглашения разбирался Владимир Расулов. Он у нас в студии. Володя, что можно сказать, что у Трампа очередная победа?
1: Практически. Все началось во время второго срока Дональда Трампа на посту президента. Как мы помним, в январе этого года он впервые заявил, что Вашингтон должен получить контроль над самым большим в мире островом на севере Атлантики и у побережья Северной Америки. А нужно это, по словам американского президента, для того, чтобы защитить стратегические интересы США в Арктике. Трамп неоднократно утверждал, что Гренландия буквально окружена российскими и китайскими кораблями и подлодками. Пекин и Москва, к слову, отвергали и опровергали неоднократно эти утверждения. И здесь есть нюанс. Вообще-то, с 1953 года Гренландия имеет статус автономной территории в составе Дании, то есть другого государства. Но, правда, у острова есть собственное правительство и прочие органы власти. Ну а Дания контролирует там внешнюю политику и оборону. И вообще датская крона является официальной валютой острова. Остров с населением в 56 тысяч человек имеет большие запасы золота, алмазов, урана и редкоземельных металлов. И Дональд Трамп говорил, что оборона его состоит из, цитата, «двух собачьих упряжек», поэтому США, по его мнению, должны установить полностью всю безопасность в этом регионе.
2: И вместо двух упряжек две военные базы построить.
1: Поставить две базы. Местные жители даже протестовали против подобных заявлений американского президента, но в итоге Соединенные Штаты заключили все-таки, планируют заключить с Королевством Дании и Гренландии вот это соглашение, и оно дает Вашингтону постоянный контроль над безопасностью и другими потребностями этого острова. Кроме того, как утверждал Трамп, соглашение запрещает делать чувствительные инвестиции в остров без письменного одобрения Вашингтона. Поэтому вот это соглашение можно считать дипломатической победой американского президента. В этом уверен главный научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИВИРАН Александр Петров.
3: Вот этот вот максимальный шаг, который был сделан Трампом по поводу аннексии острова, по поводу сделать его следующим штатом Соединенных Штатов, это вот желание невозможного фактически для того, чтобы получить максимальное возможное при взаимодействии с властями Дании. Собственно говоря, ему во многом это удалось, несмотря на риторику, которая раздается в странах Западной Европы, Дании, Гренландии, что Трампу нет, ничего не удалось. Нет, на самом деле ему, конечно же, удалось не просто расширить присутствие Соединенных Штатов, а фактически диктовать условия, как Дания должна себя вести на международной арене. Это можно назвать дипломатической победой с точки зрения вот именно расширения экономического присутствия и развития присутствия Соединенных Штатов в регионе в целом.
1: По данным Reuters, США в рамках вот этого соглашения планируют расширить число военных баз в Гренландии с одной до трех.
0: Понятно, какими они будут, да? Что это за базы, где будут находиться?
1: А как утверждает агентство, Вашингтон планирует восстановить военную базу времен Холодной войны на юге острова, а также создать еще одну на восточном побережье. Речь идет о восстановлении объекта в населенном пункте Нарсарсуак, там в 50-х годах была американская военная база Blue и West One. И, кроме того, новый объект планируется в населенном пункте Местерсвик. Это аванпост, который сейчас использует лыжный патруль на тех самых собачьих упряжках ВМС Дании. Министр иностранных дел королевства Ларс Лекерасмуссон в интервью местному телеканалу заявлял, что в значительной степени именно НАТО теперь будет присматривать за арктическим регионом. Все это укрепляет американские оборонительные возможности, в первую очередь противолодочные и противоракетные, но это не первоочередная проблема с точки зрения противостояния Москвы и Североатлантического альянса. Так считает научный сотрудник Центра международной безопасности ММОРАН Дмитрий Стефанович.
4: Там и так стоят радиолокационные станции, системы предупреждения ракетного нападения. Возможно, это будет усиливаться, какая-то модернизация будет более активно вестись. Какие-то датчики для контроля воздушного, морского пространства, океанских глубин, вот это вот что-то там, безусловно, и предполагается разворачивать в первую очередь. Там будут и средства активного противодействия, то есть перехватчики противоракетной обороны, я ожидаю там увидеть. Но ударной системы вряд ли, конечно, потому что в этом особого смысла нет. Хотя нельзя исключать, что, например, с учетом тех противоречий уже между США и некоторыми странами НАТО относительно пролетов их дальней авиации для нанесения удара в Персидском заливе, там может появиться и какая-нибудь база американской бомбардировочной авиации передовая, что особенно важно с учетом их планов по наращиванию производства перспективного бомбардировщика Б-21 «Рейдер».
1: Власти Дании и Гренландии перед этим в один голос говорили, что соглашение признает суверенитет и территориальную целостность королевства, а также право островного народа на самоопределение. Но и последовала реакция от американской стороны. Американский госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, успел заявить, что соглашение США с Данией по Гренландии позволяет Вашингтону построить там столько военных баз, сколько необходимо.
0: То есть двумя новыми может еще и не ограничиться. Но есть и реакция Москвы. Да, понятно, что Арктика Арктика — это зона интересов России. Вот пресс

0: Секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что возможное подписание соглашения по Гренландии – это дело соответствующих стран. Володя, тебе спасибо. Наш обозреватель Владимир Расулов о том, как Гренландия становится первой линией обороны США. Ну что, генпрокуроры США согласились отозвать антимонопольный иск против покупки Warner Brothers. В обмен на это Paramount должна выполнить ряд условий. И среди них, например, обязанность выпускать 30 фильмов в год в течение 2 лет, по 30 каждый год. А еще гарантировать редакционную независимость CBS News и CNN. Подробности сделки собрала Яна Ритунская. Она у нас в студии. Ян, мы несколько параметров, да, и условий этой сделки перечислили, если их учитывать. Насколько это удачная сделка для компании? Или это какой-то такой компромисс, не совсем радостный?
1: Ну, многие обозреватели указывают на то, что сумма сделки вполне может оказаться неподъемной для Paramount. Я напомню, $110 миллиардов, вот такая сумма, согласована за покупку Warner Brothers. Это больше, чем, кстати, изначально хотели заплатить Netflix. Они планировали 87 миллиардов там с копейками за Warner Brothers платить. Но вот Paramount переплюнула. Кроме того, они, кстати, еще должны заплатить почти $3 миллиарда отступных для Netflix, собственно, за то, что они обошли в этой гонке. Нужно понимать, что Paramount сейчас после покупки Warner Brothers будет владеть довольно-таки гигантами индустрии, то есть многие называют вообще всю эту сделку чуть ли не смертью Голливуда, переживали за то, что конкуренция будет убита. Ну, действительно, крупнейшие медиа-активы практически объединяются, HBO-сервис также получает для себя Paramount, то есть и выход на стриминг будет гораздо более широким, чем это было раньше в этой кинокомпании. Но вместе с тем это все же огромные инвестиции, и прибыль Paramount, ну, тяжело, скажем так, сочетается с вот этими вложениями. Плюсом к этому рынок в последнее время постоянно меняется. Если мы говорим про те же стриминги, то предпочтение аудитории буквально от сезона к сезону может быть непостоянным. Могут закрывать даже, казалось бы, перспективные проекты. Но в чем точно, можно сказать, выиграла Paramount, что увеличивается возможность для создания новых кино, для нового кино, новых проектов. В частности, вот даже говоря про студии, которых у Warner Brothers больше. Говорит об этом кинокритик и главный редактор портала «Профи Синема» Нина Рамадановская.
2: Я была на обоих студиях, и на Paramount, и на Warner. И сама студия Paramount, она в несколько раз, вот даже по площади, она меньше, чем студия Warner Brothers. Мне кажется, что здесь как раз стремление таким образом поправить это положение. Я не вижу в этом большой угрозы и не считаю, что это катастрофа. Например, студия MGM, ну, со Львом, да, помните, которая в свое время производила огромное количество фильмов, она практически ушла с рынка производства контента и сосредоточилась на игровом бизнесе. Ну, где-то половина казино Лас-Вегаса стоит под брендом MGM. Бывает и так.
1: Ну, то есть для Warner Brothers тоже не все потеряно, для компании могут определить свой вектор развития. Но соглашение включает в себя обязательство Paramount инвестировать в кино именно американское. Так, например, $1.5 миллиарда новых инвестиций в течение 5 лет они должны направить на кинопроизводство и выпускать по 30 фильмов каждый из первых 2 лет. То есть первые 2 года по 30 фильмов Paramount будет обязана выпускать.
0: 60.
1: А дальше, да, дальше в течение еще 3 лет по 32 фильма в год. Для сравнения, сейчас Paramount запланировала 16 фильмов на 27 год и 7 на 28. А Warner Brothers, ну, более в этом смысле были продуктивными и запланировали на следующий год 19 фильмов и на 28 год 15 релизов.
0: Ну, то есть суммарно выглядит суммарно, как будто бы не так много, но денег хватит на это? Запланированных.
1: Надо сказать, что $1.5 миллиарда это не все инвестиции, которые Paramount может направить на это, но, скорее всего, как кинокритики тоже предполагают, конечно, руководство студии захочет сокращать косты и захочет как можно меньше долларов, вообще денег, да, тратить на
0: производство. То есть мы можем получить не очень качественные продукты на
1: выходе? Или наоборот, это будет шанс для молодых талантов, скажем, задешево, но красиво исполнить новый продукт, который удивит, возможно, даже бывалых.
3: Спасибо. О сделке, предстоящей сделке по покупке компании Paramount, компании Warner Brothers, рассказывала Яна Ритунская.
4: Час. Что это значит?
0: Мы сегодня прям перемещаемся в Америку, в Россию, и потом опять в Америку, в Россию. Да, вот снова мы в России оказываемся. Про Fan ID поговорим, который будет действовать на матчах Кубка России уже с 1 октября.
3: Да, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Пишет об этом РИА Новости со ссылкой на свои источники. Карта болельщика потребуется на матчах Кубка России с участием команд российской премьер-лиги, если игра проходит на их домашнем стадионе. Вот это требование.

0: требование распространяется на всех зрителей, включая детей. На аренах клубов первой и второй лиги эта система пока не вводится. Но вот как это повлияет на посещаемость матчей и экономику клубов, разбиралась Лиза Майнгард. Лиза, что говорят болельщики? Как они отреагировали?
1: Они выступают резко против. Это в целом было ожидаемо, потому что в 2022 году, когда только появился фан-ID на матчах, и клубы выступили с массовым бойкотом, это было так. Ну, сейчас в фанатских пабликах гуляет, конечно, возмущение, нецензурные комментарии, которых полно, но пока вот таких подобных объявленных бойкотов я никого не видела. Ну, это, естественно, на момент выхода материала в эфир. Так называемые активы среди фанатов придерживаются следующей позиции. Домой по паспорту не ходят. Они давят на то, что запрещаем свободное посещение матча, и ущемляются их права. Ну и приводят в пример возможность аннулирования паспорта в любой момент без объяснения причин. Фанаты считают, что таким образом с ними можно будет расправляться, если они, например, будут выступать против действий руководства клуба. Хотя на самом деле тут стоит отметить, что такие случаи вправду были, но аннулировали паспорт болельщика в уже случаях каких-то фанатских стычек, драках, ну то есть абсолютно заслуженно. Отдельно болельщики недовольны тем, какая атмосфера складывается на трибунах в отсутствие ультрасов на матчах. Об этом рассказал фанат из Санкт-Петербурга Дмитрий.
2: У меня есть фан-ID, но я за то, чтобы эту систему отменили, потому что считаю ее не инструментом обеспечения безопасности, а системой излишнего контроля и воздействия на футбольных болельщиков. На трибунах нет тех людей, которые громче всех, эмоциональнее всех поддерживают команду, заряжают, и из-за этого смотреть матчи очень скучно. Я хожу на матчи РПЛ, где действует фан-ID, хожу на матчи Кубка России, хожу на матчи второй лиги, и могу сказать, что примерно на матчах в рамках Кубка или в рамках второй лиги атмосфера совершенно иная. Активная фанатская трибуна, она заряжает, она кричит.
1: А раз фанаты против, значит и клубам придется не сладко. Спортивные аналитики ожидают спад посещаемости.
3: Ожидают. Я помню в 2022 году, когда только речь зашла о том, что фан-ID появится, а потом уже фан-ID вводился, говорили о том, что да, никто не будет ходить, сейчас вот упадет посещаемость. Ну а на деле-то что произошло? Вот какие цифры?
1: На деле я с тобой соглашусь, потому что по данным, за первый год действия фан-ID, по данным РПЛ, средняя посещаемость домашних матчей в первый год упала на 9%, а на 15 крупных аренах, на которые приходилось 85% всех матчей, посещаемость снизилась еще сильнее на почти 24%. В то же время последние три сезона, с 23 по 26 годы, показывают хоть и медленный, но все же рост по посещаемости. За три года она выросла с 11 тысяч человек до 13,5 тысяч. Так что эффект бунта болельщиков, возможно, будет, мы этого не исключаем, и об этом говорят спортивные аналитики, но
3: будет, видимо, не очень долгим.
1: Да, незначительный и краткосрочный. Да, все верно.
0: Привыкают к фан-ID, короче.
1: Да, привыкают. Ну и сами клубы, на самом деле, тоже подготовились, ожидая этого. Вот, допустим, генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов уже заявил, что команду предупредили о введении фан-ID заранее. Именно поэтому они не стали продавать билеты на сезон сразу, а решили чуть-чуть подождать для того, чтобы у болельщиков была возможность сделать все необходимые документы. Кому реально стоит опасаться? Малым клубам, которым нужно будет найти финансирование на оборудование для считывания фан-ID и оплачивать дополнительную работу персонала на матчах. Об этом рассказал спортивный директор Воронежского футбольного клуба «Факел» Руслан Пименов.
4: Если мы берем непосредственно команду «Факел», то на «Факел» ходили и с фан-ID, и без фан-ID. То есть футбол любят. Не составило труда сделать, по большому счету, этот паспорт болельщика. Знаю, общаюсь со многими ребятами, которые активы, как говорят. Конечно, они немного против. К этому надо привыкать, к этому надо свыкнуться. Если брать конкретно себя, оформил за полторы минуты с удовольствием. Ходил на стадион. Единственная команда, понятно, ФНЛ вторых лиг, им, конечно, сложности в плане, это дополнительные серьезные затраты для клуба, чтобы фан-ID считывал аппаратуру.
3: Лиза, а как за время действия фан-ID изменился портрет болельщика? Вот стало ли больше ходить, например, с семьей, с детьми?
1: Ты совершенно правильно все подметила, и об этом говорят и сами представители клубов. Семей на трибунах действительно стало больше. Никто теперь не опасается.
0: Ну, стало
1: безопаснее стычек каких-то фанатских группировок, и, соответственно, это мероприятие теперь стало больше семейного формата.
0: Вот интересно, в футболе вводится этот фан-айди, а на другие спортивные состязания не планируется распространять?
3: Мне кажется, изначально были разговоры, даже опасения, что чуть ли не на фигурные ледовые шоу будут вводить фан-айди.
1: Ну, опасаются сейчас больше всего, конечно, хоккейные фанаты, потому что такие разговоры ходят, с такими инициативами выступали различные спортивные федерации.

0: Министерства спорта, но пока дальше вот таких обширных дискуссий это никуда не ушло.
1: Что касается сложности с оформлением Fan ID, как это быстро делается?
2: Это... Что были мнения, что это так сложно, что это...
0: Там надо, на самом деле, один раз сесть и сделать. Я вот как человек, который...
1: Не на каждую игру.
0: Получал Fan ID. Ты просто вводишь необходимые документы, паспортные данные, там, личные свои данные оставляешь и отправляешь заявку на согласование. Она тебе приходит очень быстро. То есть, по сути, нужно сесть, один раз сделать, и потом несколько раз это не подтверждать, не продолжать. Один раз сделал, и все, можешь спокойно ходить по этой карте, предъявлять ее в электронном виде.
2: Спасибо, Лиза Майнгард рассказывала нам о том, что Fan ID могут ввести и ведут уже, по всей видимости, с 1 октября и на матче Кубка России. Это был, ну, по-моему, последний крупный кубок, который еще проводился без Fan ID, так что теперь...
1: Вот мы выяснили, что сложности с оформлением Fan ID нет, да, и, скорее всего, такое фанатское сопротивление, это первая эмоциональная реакция, как показывают цифры, болельщики все равно посещают те матчи, которые им интересны.
3: Час. Что это значит?
2: Если вы подключились к нам сейчас, что уже успели обсудить, конечно же, это встреча предстоящая Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
1: На полях Генассамблеи ООН, которая стартовала в Нью-Йорке. И, к слову, кроме того, что запланированы такие крупные политические переговоры в разных форматах, есть еще и вопрос, который поднял Антонио Гутерреш. Это будущее организации и ее реформа. Мы об этом тоже в 20 часов поговорим, что принципиально нужно изменить, чтобы вернуть ООН, имидж организации, которая действительно оказывает влияние на мировые процессы.
2: В Москве, кстати, солидарны с этой точки зрения. Еще из важного, Дональд Трамп заявил, что в Гренландии немедленно Америка приступит к строительству 2 военных баз. Ну, сегодня тоже было мероприятие, где подписали документы.
1: Да, уже вот новость буквально несколько минут назад, что США, Дания и Гренландия подписали соглашение, которое позволяет Америке расширять военное присутствие на острове.
2: Ну, о чем это говорит? Очевидно, что вот в этом регионе арктическом, вокруг которого в последнее время страсти накаляются, но становится все интереснее. Ну,
1: да, и Америка усиливает свое присутствие в Арктике.
2: И вот как эксперты некоторые сказали у нас в эфире, что да, действительно, это одна из дипломатических побед Дональда Трампа.
1: Еще одна тема, которую мы обсуждали, это изменения на маркетплейсах. Нельзя будет возвращать товары бездумно, скажем так.
2: Уже
1: будут
2: нельзя.
1: Категории, которые, в принципе, такую возможность ограничат, а по другим, возможно, будет платная отмена. И вот потребительские сообщества выступают против такого, говорят, что это нарушение прав покупателей. Мы спрашивали у наших слушателей, как вы относитесь к тому, что возврат может стать платным или, в принципе, такой опции не будет. Простимулирует ли вас это вернуться к офлайн-покупкам?
2: Ну, обычным магазинам, да, если уже просто, ну, как бы резона, что ли, не будет на маркетплейсах покупать.
1: Пишите нам.
4: РБК коллекция.
5: Дональд Трамп запустил свой телеканал. Президент США начал транслировать все происходящее в администрации сам в ответ на действия американских журналистов, которые отказались освещать его деятельность. Напомню, что несколько дней назад Трамп официально запретил корреспондентам «Политика», CNN, MSNBS участвовать в официальных мероприятиях президентского пула в качестве представителей прессы. В пресс-релизе на сайте Белого дома анонс этого решения опубликован с заголовком «Доступ в Белый дом – это привилегия, а не право». На канале администрации президента появилось видео под названием «Трамп ТВ здесь». В нем чередуются кадры из популярных американских сериалов «Друзья», «Офис», «Современная семья», «Гриффин» и «Спанч Боб». На фоне играет техномузыка.

0: За несколько часов до официального запуска трансляции на экране ожидания зрителей ждал трейлер для Trump TV. В 60-секундном ролике чередуются кадры выступлений президента Соединенных Штатов Америки с наложенными поверх звуками аплодисментов и его проходок по ковровым дорожкам у самолетов. В конце патриотичная речь президента о величии его страны.
1: Золотая эпоха Америки начинается сейчас. С этого дня наша страна расцветет, и нас будут уважать на мировой арене. И каждый день я просто буду ставить в приоритет именно нашу страну. Put America first.

0: После заявления Трампа пять самых крупных телеканалов страны – ABC, CBS, CNN, Fox News и NBC – отказались транслировать его выступление. В качестве солидарности с коллегами телеканал Newsmax заглушил голос Дональда Трампа на трансляции открытия новой гранитной вертолетной площадки на южной лужайке Белого дома. Между тем, вице-президент Джей Ди Венс отметил, что отказ журналистам в допуске – логичный шаг со стороны Белого дома. По его словам, предыдущие администрации президентов-демократов повели бы себя также в отношении прореспубликанских медиа. Несмотря на это, главный медиа-аналитик CNN Брайан Стелтер отмечает, настолько плохими отношения между Белым домом и журналистами не были еще никогда.
1: В истории еще не было таких прецедентов, когда президент выгонял журналистов из Белого дома. Нечто подобное было в 2018 году, когда у нашего коллеги Джима Акосты отозвали журналистское удостоверение, а затем в 2019 году то же самое произошло с Брайаном Карамом. Но это были единичные случаи, которые разрешились в течение нескольких дней. Теперь Трамп идет гораздо дальше, запрещая целым редакциям появляться на территории Белого дома. Это одна из самых резонансных атак администрации на прессу на сегодняшний день.
0: После того, как журналистов перестали пропускать на территорию резиденции, Дональд Трамп опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом фото Белого дома. Рядом со зданием стоят мешки для мусора с надписями CNN, Политик, MSNBC и других журналистских сообществ. Вслед за этим журналисты подали на администрацию президента в суд. Они уведомили федеральное правительство о подаче иска о нарушении первой поправки Конституции Соединенных Штатов Америки. Согласно этому пункту, президент и его администрация не имеют права ограничивать свободу слова и работу средств массовой информации. Оставайтесь на нашей частоте, все самое интересное впереди.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня поговорим о том, почему дети вас не слышат, когда вы зовете их издалека. Вы зовете с кухни обедать, ноль реакции. Подходите ближе и говорите «Я сказала». Он поднимает удивленные глаза. Это не игнорирование, это работа таламуса и его фильтрации. Таламус – это центральная релейная станция мозга. Он принимает все сенсорные сигналы и решает, что важно, а что можно отсечь. Когда ребенок увлечен игрой, его таламус фокусируется на зрительных и тактильных сигналах. Звуки из другой комнаты отсекаются как неважные. Он физически вас не слышит. Ваш голос не достигает слуховой коры, потому что таламус не пропустил его через фильтр. Что делать? Во-первых, подойдите. Не зовите издалека. Присядьте на уровень глаз ребенка. Мягко коснитесь плеча, дождитесь зрительного контакта и только потом говорите. Одно короткое предложение. Второе. Используйте его имя в начале. Имя – это якорь внимания, который даже увлеченный мозг обрабатывает отдельно. Оно пробивает таламический фильтр быстрее, чем другие слова. Третье. Не делайте замечания издалека. Это бесполезно. Вы просто учите ребенка игнорировать ваш голос. Четвертое. Дайте предупреждение. Не выключай мультик сейчас, а через 5 минут мы выключаем. Мозг ребенка не умеет переключаться мгновенно. Таламусу нужно время для перестройки фильтров. Поставьте таймер. Звуковой сигнал тоже дает таламусу команду переключиться. И пятое. Не повторяйте одно и то же 10 раз. Повторение без последствий учит таламус отсекать ваш голос, как фоновый шум. Сказали один раз. Подошли, если не услышали. Без крика. Крик – не усиление сигнала. Крик перегружает таламус, и он отсекает и его тоже. Ваш голос должен быть сигналом, а не шумом. Для этого нужно просто подойти поближе. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.

0: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
1: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать?

0: анализировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
0: Заправка будущего. В 2007 году стартап Better Place придумал, как избавить электромобили от одного из главных недостатков – долгой зарядки. Компания предложила вообще не ждать. На специальных автоматических станциях разряженную батарею снимали с машины и примерно за 5 минут заменяли полностью заряженной. Идея выглядела настолько перспективной, что в компанию вложили более 850 миллионов долларов. Better Place начала строить сети зарядных станций и пунктов замены батарей. Только в Израиле их появилось несколько десятков. Но системе требовались специальные автомобили со съемными аккумуляторами. Из крупных производителей под нее адаптировались фактически только Renault с моделью Fluence ZE. Получился замкнутый круг. Мало подходящих машин, мало клиентов. Мало клиентов, огромная инфраструктура не окупается. Better Place потратила больше 850 миллионов долларов, пытаясь построить инфраструктуру для рынка, который еще не успел появиться.
1: Ошибка на миллион.

0: новости, экономика и политика, экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. В Нью-Йорке прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Она продлилась около 40 минут. Как заявил украинский президент, он обсудил с главой Белого дома энергетическое перемирие и варианты завершения войны. Украина готова прекратить удары по российским энергообъектам, если Россия не будет атаковать украинскую энергетику. Зеленский добавил, что США передадут Москве украинское предложение по энергетическому перемирию. Между тем, перед переговорами Трамп заявил, что стороны вместе ищут решение, как закончить войну. Он также сообщил, что Владимир Путин готов к встрече для завершения войны и допустил новую личную встречу с российским президентом, но усомнился, что тот приедет на саммит G20 в Майами. По его словам, мирная сделка принесет пользу и России, и Украине, а конфликт может разрешиться до зимы. Совет ЕС продлил персональные санкции против России сразу на 3 года, до 22 сентября 2029-го. Как сообщается в официальном заявлении, ограничения применяются более чем к 3000 физических и юридических лиц. Одновременно из списка исключены Алишер Усманов и Михаил Фридман. Решению предшествовали несколько дней споров. США, Дания и Гренландия подписали соглашение о безопасности острова. Церемония прошла на полях Генассамблеи ООН. Ранее Трамп объявил, что США немедленно начнут наращивать военное присутствие в Гренландии и построят 2 крупные базы. Датский премьер заявил, что документ соблюдает территориальную целостность королевства и право гренландцев на самоопределение. 1 октября карта болельщика понадобится и на домашних матчах РПЛ в Кубке России, следует из распоряжения правительства, подписанного Михаилом Мишустиным. В Минспорте отметили, что решение связано с безопасностью. Ранее фан-айди был нужен на матчах РПЛ, финале Кубка и игре за Суперкубок. Больше новостей на сайте РБК.

0: Я не управляю активом, я управляю только своими средствами. Есть ли у меня какие-то активы в портфеле? Да, есть. Но фондовый рынок, в отличие от многих других, очень ликвидный. Изменения, которые будут происходить, мы сможем так или иначе отыграть.
1: Рынки. Главное.
2: Разбираем ключевые события и их влияние на рынке вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
1: По будням в 17:10 на радио РБК.
3: Повтор программы.
2: ЧЕС. Что это значит?
4: Ну что, Ань, добрались до москвичей с серыми доходами, да, выявляют их.

0: теперь с помощью даже дорожных камер и участковых. Вот как рассказали РБК в столичном департаменте эконом-политики, около 150 тысяч жителей, если точно, там, по-моему, цифра 154 тысячи жителей города, владеют недвижимостью и автомобилями, но, судя по их налогам, не работают.
1: Эксклюзив РБК.
2: Да, нет доходов, нет налогов, но есть имущество, автомобили, квартиры, как так интересно получается. Мы с самого утра разбираем тему в нашем эфире. Вычислять серых арендодателей помогают и участковые, в том числе. Юристы отмечают, что такой метод самый эффективный из возможных, однако нарушителей слишком много. По данным Дом.РФ, 95% примерно жилья сдается неофициально, но, если я не ошибаюсь, это цифра по стране. С помощью дорожных камер власти следят за тем, чтобы личный автопарк не превращался в коммерческий, например, не использовался как такси. При этом, как отмечают в мэрии, если у гражданина доход ноль, при этом 70 транспортных средств собственности, объяснить это каким-то коллекционированием автомобилей такси, не будет, да, именно не получится.
0: Ну, вот, впрочем, органы исполнительной власти все еще им, органам, все необходимо доказывать все-таки факт уклонения. Об этом рассказала автор эксклюзива РБК, ведущая программы «Налоговая база» Екатерина Виноградова.
3: С теневой арендой в Москве борются прежде всего с помощью участковых. Есть целая система их работы. Профилактический обход административного участка, в рамках которого участковые обходят квартиры, выявляют, что там, да, живут действительно арендаторы, а не собственники, и собирают различные документы, которые это подтверждают. Договоры, квитанции и так далее. Я предполагаю, что он может опрашивать и свидетелей, например, а дальше уже собранную информацию передает в налоговые органы. Если выявлено, что действительно налоги с этой аренды не платят, то, соответственно, собственники получают письма счастья. Нулевой доход. Проблемой становится тогда, когда у вас параллельно в собственности много объектов недвижимости и транспорта, а именно десятки. Но само по себе ни квартира, ни автомобиль, ни отсутствие официальной зарплаты не являются доказательством получения скрытого дохода. То есть налоговая должна это доказать и подтвердить.
2: Кроме работы участкового и камеры, есть еще такой момент, как движение денег по счетам, да, если налоговая уже обратила внимание на каких-то людей, граждан, и получает от банка информацию, что есть регулярные платежи, которые примерно в один и тот же срок приходят, а некоторые даже и с пометкой «за аренду», да,
0: примерно
2: такое тоже бывает,
0: та же сумма.
2: То, конечно, сразу возникают вопросы и начинается проверка дополнительная. Но дальше, что делают налоговые органы, разберемся. У нас на связи управляющий партнер юридической фирмы «Гид права», один юридический консалтинг, Илья Назаров. Илья, мы вас приветствуем. А только ли московская налоговая практикует вот такое выявление бездоходных, да, назовем их так, арендодателей, или в регионах тоже активно над этим работают?
4: Всем добрый день. В Москве работают, безусловно, гораздо активнее. И я хотел вот отметить, что с недавнего времени налоговая уже напрямую имеет доступ к банковским счетам граждан.
2: Если раньше, то есть дополнительный запрос не нужно делать?
4: Не нужно. Мы сейчас по очень большому количеству клиентов уже получаем информацию, что налоговая напрямую просит их пояснить те или иные операции по счетам.
2: Это
4: уже вход банков.
2: Эксклюзивная возможность именно московской налоговой или, в принципе, у там, любых региональных отделений есть такая опция?
4: В принципе, да. То есть налоговые сейчас получили прямой доступ к движению по счетам граждан. Теперь для этого в банк обращаться налоговой не требуется. Поэтому администрирование сократилось.
2: Угу. А внимание привлекают только те, и в большей степени те, у кого нет доходов, но есть имущество?
4: Я бы сказал, что внимание привлекают в первую очередь платежи. Вот как вы правильно сказали в начале, если это регулярные платежи на одну и ту же сумму и еще от одного и того же лица, вот это, конечно, самый главный красный флаг. И часто, вот как мы видим, задействуется искусственный интеллект, который как раз вот это все очень быстро и определяет.
2: То есть он анализирует как-то каким-то образом весь массив платежей и выделяет те транзакции, которые наиболее подозрительны. А потом, по всей видимости, подключается уже человек, который это все анализирует и собирает дополнительную доказательную базу.
4: Верно. И как мы даже видим, что часто даже искусственный интеллект может рассылать уже первичные требования. То есть человеческий фактор сводится к минимуму, а все начинает делать искусственный интеллект. Вот. Но систематичность и регулярность, конечно, сейчас вот на первом месте по риску стоит. Поэтому надо с этим быть крайне внимательным.
2: Вы сказали по поводу того, что сейчас московская налоговая более активная, чем региональная, но я не нашла какую-то общую статистику по стране, какое количество вот таких арендодателей, которые в тени находятся. То есть пока все-таки это

0: скорее точечная работа, чем массовая?
1: Я думаю, что это самое-самое начало массовой работы. Если раньше действительно было точечно, то вот мы сейчас стоим на пороге того, что скоро, совсем скоро это будет очень массово. Поэтому те, кто еще не вышли из серой зоны, вот, наверное, сейчас есть последний, скорее всего, шанс это сделать и перейти вот в правовое поле.
0: Угу. По поводу тех, кто, возможно, хочет это сделать. Да? Есть оценка Дом РФ, что 95% примерно рынка долгосрочной аренды находится в теневом секторе, и, возможно, кто-то действительно хочет обелиться, но опасается, что будут начислены пени за все предыдущие периоды, а это могут быть годы, как мы понимаем. Вот что посоветуете таким людям?
1: Здесь необходимо отличить изначально, является ли именно в вашем случае аренда предпринимательской деятельностью или не предпринимательской деятельностью. Потому что если у вас, условно, одна квартира, и вы, ну, я имею в виду ту, которую вы сдаете, да, и вы иногда, например, в ней тоже проживаете или проживают члены вашей семьи, а на период отсутствия вы ее сдаете, то вот здесь можно говорить о том, что это не предпринимательская деятельность. И тогда такой доход должен быть обложен НДФЛом, то есть налогом на доходы физических лиц. На НДФЛ могут быть начислены пени, это 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки, и штраф до 30% от суммы недоимки, то есть от суммы неуплаченного налога, за неподачу декларации. Если это сделать самостоятельно, то штраф 20% за занижение базы неуплат налога можно избежать. Если налоговые находят быстрее вас это, то дополнительно к 30% начисляются еще и 20% за неуплату налога. То есть, по сути, это штраф до 50% от суммы неуплаченного налога, если мы говорим про личную сдачу. Uh-huh. А если мы говорим про то, что это предпринимательская деятельность, и вот, как вы вначале сказали, большое количество квартир, транспортных средств и прочее, то тут могут быть доначисления в базу по ОСН. Если у лица есть ИП, и это ИП на упрощенной системе, а если же у лица нет ИП, и это, наверное, самый-самый рискованный случай, тогда налоговый считает, что это лицо ИП на основной системе, которое помимо НДФЛ 13% необходимо, которому необходимо уплачивать еще и НДС за реализацию на территории России. И вот это, пожалуй, самый рискованный случай. Поэтому те, кто не зарегистрированы в качестве ИП, но фактически имеют большое количество объектов, здесь нужно быть крайне осторожным.
0: Илья, понятно, что платить налоги – это не право, а обязанность, и все должны это делать. Но как складывается практика, когда вот такие люди выходят из тени, неважно, там они в частном порядке сдают квартиру или прям занимаются предпринимательской деятельностью, а налоговая просто говорит: хорошо, спасибо, что вы вышли, мы теперь будем это все учитывать, и не проводит дополнительную проверку по предыдущим периодам, или как раз начинает поднимать всю эту информацию и еще тщательнее проверять.
1: Предыдущие периоды проверяются, да, в большинстве случаев проверяются, и мы говорим про срок давности, который по налоговым правонарушениям составляет 3 года. То есть от того года, в котором мы с вами находимся, 26-й год, да, налоговый имеет право проверять доходы, полученные в 25-м, 24-м и 23-м налоговых периодах. И вот за эти периоды, если совсем полностью обеляться, рекомендуется, конечно же, тоже подать декларацию и заплатить налог. И пени, как мы говорим.
0: Угу. Илья, спасибо вам большое. Управляющий партнер юридической фирмы «ГИТПРАВО-1 юридический консалтинг» Илья Назаров был в нашем эфире. Ну вот мы сказали уже, да, заплатите налоги и спите спокойно. Все риски, какие могут быть, если вы пытаетесь в тени сдавать недвижимость или какое-то другое имущество в аренду, обозначили. Дальше решение за вами. Ну еще раз напомним, да, что налоги платить не то чтобы можно, а это обязанность.
2: Меня больше всего в разговоре с Ильей, конечно, впечатлило, что налоговый искусственный интеллект теперь применяет. Все, приехали. Теперь искусственный интеллект все это фиксирует. Представляешь, какая там работа идет?
0: Представляю.
2: Все параметры теперь есть у
0: налоговой. 150 тысяч москвичей, да, уже в зоне повышенного внимания.
2: И даже... Забыл, что хотел сказать. Даже все движения по счету налоговой теперь видят. Это тоже важно.
3: Что это значит?
2: А у нас в студии Даниил Бабич, финансовый обозреватель РБК. Это значит время новостей рынков. Ну что у нас, индекс московский на бирже на 2300 ровно уже, нефть около 100 крутится уже который день. Ну и помимо этого будем обсуждать вечные фьючерсы на криптовалюты. Они начали торговаться на Мосбирже. Ну и кроме того, акции «Газпрома» по 100 рублей, ну просто какие-то.

0: Это круглые цифры сегодня.
1: Рынки итоги.
2: Это «Рынки», в студии Даниил Бабич. Итак, основную сессию рынок акций закрывает в районе 2300 по индексу Московской биржи. Этот уровень как будто бы притягивает к себе участников рынка. Гособлигации упали немного на фоне объявленных аукционов ОФЗ завтра. Ну, а краткосрочные ставки, наоборот, подросли. Подросли существенно. Почти 14,5% к вечеру. Еще несколько цифр. Важная цифра. Банк России сегодня проводил аукционы репо. И на этих аукционах довольно большие объемы проходили. Всего 7 триллионов рублей заняли участники рынка. 6 триллионов на аукционе 7-дневного репо по ставке выше 14%. Ну, а 1 триллион на день занимали кредитные организации у Банка России, и заняли они под высокую ставку 14,3% практически. Отметим также еще, что Банк России был ньюсмейкером по макроданным. Инфляционные ожидания населения в сентябре, согласно опросу, который заказывает у социологического агентства Инфон, Банк России подросли на 0,5% до 14,2%, а средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках превысила за последнюю неделю 13%. Ну, ждем, безусловно, завтрашний день, 23 сентября, аукцион ОФЗ, выпуски 26-249 и 26-253. 26-249 с даты погашения в июне 32 года, это шестилетние бумаги, аукцион пройдет с полудня до 12:30. И аукцион 26-253, это бумаги подлиннее, погашение, что в октябре 38 года, то есть 12-летний, он пройдет уже с 2:30 до 3:00. Вот это нас и ждет. Ну, посмотрим, как удастся Минфину привлечь средства на этих аукционах. На прошлых аукционах удалось. И, судя по всему, шансы есть и завтра, потому что банки заняли денег под это дело, если кому-то и не хватает. Но отметим, что участники рынка не торопятся покупать длинные бумаги, не торопятся покупать акции, потому что есть и другие варианты поинтереснее. Если мы посмотрим на динамику российского рынка акций, то увидим, что индекс акций сейчас находится примерно в 40% от своего максимума 2021 года. И вот исследование одного из крупнейших российских брокеров и старейших брокеров БКС говорит о том, что состоятельные клиенты сейчас выбирают активно фонды денежного рынка и краткосрочные облигации надежных эмитентов. Ну, действительно, если мы посмотрим на краткосрочные ставки, что ставка РУОНИ, который привязан на один из крупнейших фондов сберегательный, что ставка РУСФАР, который привязан фонд ликвидности от ВИМ, они находятся в районе 14%. И все это, конечно же, делает краткосрочные процентные инструменты очень интересными для инвесторов, потому что будущее пока видится туманно, ну, может быть, скоро прояснится история с бюджетом, но пока не ясна история с ключевой ставкой, как быстро ее будут снижать и будут ли снижать в этом году, никто не знает. Внимание сегодня привлек рынок нефти. Опять его будоражит российский рынок акций, отметим, что реагировал на высокие цены на нефть. Ну, мы видели сегодня хороший спрос. Продолжается в акциях «Газпрома», которые протестировали 100 рублей. Там, по мнению ряда технических аналитиков, находится важный уровень сопротивления. Вместе с ними также активно торговались бумаги и других компаний и сектора. Ну, а цены на нефть флиртуют. Это ноябрьский фьючерс на Brent с отметкой $100 за баррель и сохраняется такое явление, как бэквардация во фьючерсах. Это значит, что декабрьские фьючерсы дешевле ноябрьского, а январьские дешевле декабрьского. Это выгодно для спекулянтов, которые держат длинные позиции. Аналитики Bank of America повысили свои прогнозы по ценам на нефть. Отметим, что цены на нефть сейчас торгуются примерно на 50% выше, чем год назад. Ну и банковский сектор также привлек внимание. Глава Сбербанка Герман Греф

0: сегодня встречался с президентом России. И вот что Герман Оскарович, президент-председатель правления Сбербанка, сказал по поводу прибыли и дивидендов.
1: У нас состоялось решение о выплате 850 миллиардов рублей дивидендов. Это в нашей истории самые большие дивиденды. И мы надеемся, что до конца года при благоприятной конъюнктуре мы покажем тоже рекордные результаты по прибыли в этом году. И надеюсь, что заплатим тоже 50% дивидендов. Мы от своих обязательств не отступаем и надеюсь, что выполним их полностью.
0: Банк России сегодня опубликовал свое исследование банковского сектора. Отметим, что в августе чистая прибыль российских банков сохранилась на уровне прежнем 440 миллиардов рублей. А вот Дом РФ опубликовал отчетность за 8 месяцев. Прибыль выросла на 40%. В организации считают, что это поможет увеличить дивидендные выплаты. Акционеры Т-технологии одобрили доп. Эмиссию акций по закрытой подписке для покупки банка. Но в целом спрос на акции банков сегодня был неплохой. Но отметим, что акции Сбер по-прежнему торгуются в 25% от максимума своего, но лучше рынка они выглядят. Дом РФ позволил инвесторам с момента IPO заработать 20%, и это без учета дивидендов. Ну а вот ведомости издания отмечают, что выручка девелоперов жилья оставляет желать лучшего, упала на 7%. Акции застройщика «Самолет» сегодня подрастали, но, судя по всему, это всего лишь закрытие коротких позиций. Вообще ситуация по-разному выглядит у девелоперов. Так же, как и в IT-секторе, в NVIDIA дела не очень идут, доп. Эмиссия. Ну, а вот в Озон дела пошли получше. Рост примерно на 4% на хороших оборотах. Предстоящая возможная сделка, по крайней мере, РБК писала о переговорах Яндекса и ВК, о создании совместного предприятия, пока инвесторов не очень вдохновило. Банк России не сильно изменил курсы на завтра. Юань 12.53, доллар 84.07, евро 96.59. Ну и сегодня начались на московской бирже торги вечными фьючерсами на криптовалюты, биткоин, эфириум, Solana, Ripple и Tron. Возможно, эти инструменты будут востребованы. Но биткоин пока находится в 25% ниже от уровня того, что было годом ранее.
2: А у нас в студии Даниил Бабич. Даниил, ты знаешь, мы вот сегодня традиционно тебе задаем вопрос не по рынкам, а по тому, что мы спрашиваем у наших слушателей. У нас тема сегодня – возможные новые условия возврата товаров на маркетплейсах, и теперь возврат может быть платный. Вот как бы ты отнесся к такому новшеству, что за возврат товара теперь нужно еще дополнительно платить?
0: Все зависит, наверное, от тех условий, которые прилагаются. Наверное, если товар бракованный, то платный возврат – это неправильно.
3: Нарушает права покупателя.
0: Да, конечно. Ну, это больше к юристам вопрос, как бы, потребительский сектор. С другой стороны, ну, посмотрим. Я говорю, что акции Озона, может быть, сегодня поэтому подросли.
3: Ну, а ты бы, например, вот если у тебя стоит выбор заказать какое-то неограниченное количество товаров на маркетплейсе, но заплатить за возврат или пойти в магазин, ты какой путь предпочитаешь?
0: Я тебе скажу честно, я не заказываю товары на маркетплейсах.
2: Вообще
0: никогда. Я люблю ходить в магазины. Да, у меня жена все заказывает на маркетплейсе, а я люблю гулять. Я занимаюсь Теренкуром.
3: Так, ну, если жена делает заказы с твоей карточки, то я думаю, не, в ближайшее время...
0: Она со своей делает, все нормально.
3: Даниил, спасибо тебе большое, что поучаствовал в нашем опросе. Ведущий рынков на РБК Даниил Бабич. Ну, еще раз, да, повторим, что мы спрашиваем у наших слушателей, как вы относитесь к тем изменениям, которые могут вступить в силу, потому что пока это законопроект, который рассматривается у платформенной экономики. Пишите ваши сообщения в наш телеграм радио РБК.
2: Ну, а вы нам пишете по нашему вопросу, как бы вы отнеслись к изменениям по возврату товаров. Вот что пишет Владимир из Москвы. Зависит от товара. Электронику я и так предпочитаю покупать в магазине. Можно проверить, поговорить с продавцом. А одежду и бытовые мелочи продолжу брать онлайн. Ну да, вот, кстати, тоже какие-то категории могут действительно уйти в офлайн, а какие-то в любом случае останутся на маркетплейсах. Такое тоже возможно.
3: Я вообще пока с трудом себе представляю, как это все будет работать, и мне кажется, что, наверное, в карточке товара должна быть сразу пометка о том, на каких условиях товар возвращаться, да, или, наоборот, его вообще нельзя будет вернуть, только через какую-то сложную систему запроса, одобрения селлера и так далее, чтобы человек уже на этапе заказа этого товара понимал, нужен ли он ему настолько, чтобы

0: заказывать через маркетплейсы или действительно отправиться в магазин, спокойно там выбрать все, что нужно.
1: Ну вот примерно об этом же, похоже, пишет Дмитрий, Нижний Новгород. Платный возврат – это способ переложить на покупателя ошибки продавца и логистику платформы. Тогда пусть маркетплейсы вводят независимую проверку качества карточек товаров. Ну вот да, об этом и речи, если вдруг не соответствует товар тому, что было написано в карточке.
0: Не знаю, мы сообщение вот это читали или нет. Дарья пишет, если что, повторимся, извините нас за это. Я крайне редко что-то возвращаю, заказываю обдуманно, сразу с расчетом выкупить. Так что, думаю, для меня это будет, не будет большой проблемой. Ну, вы осознанный покупатель.
1: Роман пишет из Санкт-Петербурга. Не пойду в офлайн. В магазинах цены часто выше, выбор меньше, а консультанты не всегда помогают. Просто перестану заказывать то, в чем не уверен. Ну вот, да, тоже об этом и эксперты говорят, что все-таки преимущество маркетплейсов, как большой ассортимент, да, и цены зачастую ниже, они все равно пересилят в итоге даже ужесточение вот этих вот условий по возврату.
0: Ну и мы привыкли, естественно, к такой достаточно быстрой доставке и к тому, что тебе не нужно далеко идти. В этом плане, конечно, маркетплейсы, вообще, в принципе, онлайн-торговля за последние годы очень сильно постарались. И, наверное, когда стоит вопрос о том, что сумма за доставку или за возврат небольшая, ты понимаешь, сколько времени ты примерно можешь потратить на то, чтобы съездить в какой-то магазин. Если это профильная история, да, я не про продукты говорю, которые тоже могут быть в шаговой доступности, а вот там, магазин техники бытовой. И понимаешь, что время твое, наверное, стоит дороже.
1: Вот Ксения о том же пишет, о чем ты говорила. Главное, чтобы правила были понятны заранее. Не так, чтобы в пункте выдачи внезапно выясняется, за возврат удержат деньги, потому что упаковка не такая или срок какой-то прошел. Вот это о том, что в карточке уже должно быть заранее понятно, что тебя ждет.
2: Час. Что это значит? Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Поговорим про кофе. Напиток со своей культурой и буквально идеологией. Одни считают кофе чуть ли не эликсиром долголетия, другие – энергетиком, от которого легко словить тревогу и плохой сон, а третьи находятся где-то посередине и просто пьют его, потому что очень сильно любят. Недавно Американская кардиологическая ассоциация решила навести порядок в знании о кофе. Эксперты пересмотрели большой массив данных и пришли вот к какому выводу. Для большинства здоровых взрослых умеренное потребление кофе – не проблема. Ориентир – в районе 400 миллиграммов кофеина в сутки, то есть примерно 3-5 чашек обычного черного кофе. Это безопасная для сердца доза, если у вас нет с ним проблем. Впрочем, если мы говорим про пользу или вред, то важна не только доза, но и форма. В обзоре Американской кардиологической ассоциации речь идет прежде всего о чистом черном кофе, без сиропов, сахара и жирных сливок, потому что с ними кофе превращается в настоящий десерт, а у десертов, как мы понимаем, совсем другие правила игры. Что особенно интересно, умеренное потребление кофе в исследованиях связывают с более низким риском ишемической болезни сердца, а также инсульта и сердечной недостаточности. Но это не значит, что кофе – это лекарство, и его надо срочно назначать всем подряд. Скорее, есть повод относиться к нему как к части здорового рациона, но без иллюзий, что он превратит вас в долгожителя. При этом нужно разделять кофе и кофеиносодержащие энергетики. Последние могут давать неприятные скачки давления, сердцебиения и даже нарушение ритма, в том числе у молодых и в целом здоровых людей. И еще один важный момент. Универсальной нормы кофе все-таки не существует. Один и тот же эспрессо у одного человека вызовет легкий прилив энергии, а у другого тремор и тревожность. Все зависит от возраста, генетики, лекарств, сопутствующих заболеваний и того, как быстро организм перерабатывает кофеин. Если после кофе у вас стабильное сердцебиение или плохой сон, это повод пересмотреть дозу или формат. С вами был Евгений Тиханович. Доверяйте сигналам организма, а не громким заголовкам. И повышайте качество жизни на РБК.

0: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
1: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
0: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
2: Soft Skills.
3: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
2: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Unlock и вестинг в криптомире.
5: В криптовалютах на цену влияет не только спрос, но и график выхода токенов на рынок. Этот процесс

0: Практическое правило простое. Перед покупкой токена стоит проверить, ожидаются ли в ближайшее время крупные разблокировки. Это помогает лучше понимать риски и выбирать более удачный момент для входа. Анлоки и вестинг – базовые элементы экономики любого криптопроекта, которые напрямую влияют на стоимость активов. И игнорировать их сегодня – значит сознательно торговать вслепую.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное — экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Удары ВСУ по объектам российского топливно-энергетического комплекса отражаются на цене дизельного топлива на всем мировом рынке. Такое заявление сделал Дональд Трамп. По словам американского лидера, стоимость дизеля значительно выросла, и эту тему он обсуждает с президентом Украины. Заявление прозвучало перед переговорами на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее Трамп призывал Киев прекратить атаки на российские НПЗ. Инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 14,2% с 13,7% в августе. Наблюдаемая инфляция выросла до 15,1%. Ожидаемая инфляция через 5 лет, напротив, резко снизилась до 10,7%. Среди тех, у кого есть сбережения, ожидания выросли до 12,8%. Среди тех, у кого их нет, до 15,4%. Опрос проводился по заказу Банка России. ФАС предложила учитывать в тарифах на передачу электроэнергии расходы на защиту электросетей от средств поражения. Как следует из проекта ведомства, в перечень неподконтрольных расходов предлагается включить затраты на защиту персонала, укрепление объектов, военизированную охрану, средства обнаружения дронов и восстановление сетей после повреждений. ФАС подчеркнули, тарифы для населения это не затронет. Новым генеральным директором «Ашан Ритейл Россия» назначен Илья Бердников. Это указано на сайте компании. Ранее должность занимала Ася Балабай. Теперь она значится исполнительным директором. Это произошло после того, как на прошлой неделе активы «Ашан», «Нестле» и других компаний перешли под временное управление «Лев Менеджмент». Бердников будет курировать стратегию и операции. АвтоВАЗ в эту пятницу официально запустит производство кроссовера «Лада Азимут». Как сообщил глава компании Максим Соколов, торжественный старт дадут после полудня. Уже выпущены несколько сотен тестовых и товарных экземпляров. Некоторые ездят в Москве. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
3: Да, новые правила Миноборнауки, касаются они десятиклассников, сразу предупредим, но также олимпиадников, ну и вообще много нововведений. Что же изменится для поступающих в вузы прямо сейчас?
4: Час. Что это значит?
5: Если так, широкими мазками, обязательная физика, история вместо обществознания, ограничения для олимпиадников и предоплата за первый семестр. Это не все возможные нововведения, что из этого уже предрешено, что пока остается в зоне дискуссии, кого изменения коснутся, к чему готовятся родителям и ученикам. Мы разбираемся вместе с обозревателем телеверсии ЧЕЗ Марией Городильной. Она с нами в студии. Мария, давай так по порядку, да, мы, насколько понимаем, что не все правила утверждены, и коснутся они тех, кто пока в 10 классе, то есть вступит через год в силу.
6: Да, коллеги, важно отметить, что речь идет сейчас о проектах, то есть документы опубликованы на федеральном портале, но их еще будут, конечно же, обсуждать, дорабатывать, это не какой-то на 100% принятый закон. И вот в комментарии РБК Миноборнауки отдельно подчеркнуло, что все запланированные изменения начнут действовать с 2027-2028 учебного года, то есть это актуально для тех, кто 1 сентября 2027 года пойдет в 11 класс. К тем, кто сейчас планирует заканчивать школу в следующем году, это не относится.
3: Мария, давай теперь о предметах. Мы так понимаем, что физику чаще придется сдавать. Касается этой истории в тех вузах, где раньше вот выбирали между

0: истории общества знанием, история будет обязательной. Насколько масштабны эти изменения?
1: Ну, на самом деле, не столь масштабны. Речь не идет о том, что физика станет обязательной для всех или история. Все это касается конкретных направлений. Вот давайте начнем с физики. Ее сделают обязательной на всех специальностях группы машиностроения. И в результате в целом направлений таких будет 37. Но, конечно, готовиться к ЕГЭ по физике сложно. Это исторически школьники называют самым сложным предметом. И преподаватели тоже говорят, что самая главная проблема в том, кто будет учеников готовить. Вот давайте послушаем, что нам рассказал репетитор по предмету Никита Балакирев.
2: Основная проблема сдачи ЕГЭ по физике состоит в том, что как таковых физиков в школах уже не было в 80-х годах. Еще в советское время, когда считалось, что система образования достаточно сильная и мощная. Чтобы преподавать физику как предмет, его необходимо самому изначально изучить, и для этого специально очень сильно себя развивать в этой отрасли. И вообще поэтому физическое образование в России достаточно было слабым последние годы и постепенно идет на спад в силу экономических целесообразных причин.
1: Ну и добавлю, что история, это актуально для гуманитариев, она тоже станет обязательной на 35 направлениях. Раньше там ВУЗ мог выбирать, и порой, чтобы привлечь абитуриентов, выбирали обществознание, оно считается полегче, но на самом деле везде есть свои сложности, готовиться нужно по-разному, предметы разные, компетенции проверяют, в этом уверена преподаватель истории Дарья Гордымова.
3: К истории сложнее готовиться, чем к обществознанию. Обществознание – очень структурированный экзамен, там все идет по блокам, то есть вы учите сначала один блок, например, там человеку общества, и у вас сразу идут задания, три задания по этому блоку. Очень легко берете тему, сразу по этой теме нарешиваете задания. В истории не так, там большой объем информации надо выучить. Вся эта информация подается очень замиксованно, скажем так. Поэтому начать сразу готовиться по материалам, которые будут похожи на то, что вам попадется в экзамен, не получится. То есть должно пройти какое-то время.
4: Есть изменения, которые касаются тех, кто планирует учиться платно. Ну, может быть, и не планирует, но так может получиться. Что здесь?
1: Чтобы убрать так называемый виртуальный конкурс, хотят ввести обязательную оплату первого семестра. Дело в том, что сейчас абитуриент может вот раскидать свои документы, заключить договоры сразу с несколькими вузами, временно занимать несколько платных мест. Это все очень неудобно, очень много волокиты создается, потому что другие поступающие не понимают, что делать, они не могут на места претендовать. В общем, бардак, если так можно выразиться. И вот эта вот оплата первого семестра, она должна зафиксировать окончательный выбор. Это гарантирует ВУЗу, что место действительно занято, остальные абитуриенты понимают ситуацию. При этом в правилах еще, кстати, что важно, отдельно будет закреплена возможность использовать материнский капитал, образовательные кредиты, но на самом деле не надо думать, что в плане вот этой предоплаты все так бесповоротно, как заявил нам Олег Цапко, председатель Всероссийского студенческого союза, если учиться не понравится, деньги вернут.
5: Практика того, когда студент отчисляется, заплатив за обучение, она сформировалась. Поэтому прям бояться, что вот если вдруг вы поступили и передумали, решили забрать свои деньги, она есть. Она есть, и уже вузы достаточно хорошо отрабатывают это и стараются не идти на конфликт, потому что были судебные прецеденты касаемо оплаты обучения. В большинстве из них учебные заведения проигрывали. И поэтому сейчас, если вы придете, скажете спустя месяц, ну вот не мое, то 99% пересчитают так, как это справедливо с точки зрения той нагрузки, которая уже была проведена на вашем обучении.
4: Мария, спасибо тебе большое. Наш обозреватель Мария Городилина. По ощущениям, новые правила должны сделать поступление каким-то таким более адресным, да?
0: Более сфокусированным.
4: То есть Профильные предметы привязываются к конкретным специальностям.
0: Скорее всего, раньше придется принимать решение.
4: Да, конкурс проводится по каждому направлению, а не по многим профилям. И дополнительные достижения помогают подняться в рейтинге.
0: Но там есть и, мне кажется, сложности, особенно вот с этими дополнительными баллами. Мы про это подробно не сказали. Дополнительные баллы по смежным предметам ЕГЭ. Ведь придется тогда...
4: Не по смежным, по дополнительным. То есть если ты сдаешь ЕГЭ, а тебе эти предметы, например, не нужны для поступления, ты получаешь все равно дополнительные
0: баллы. Но если ты захочешь это сделать, тебе надо будет выбирать и дополнительно к ним готовиться. Это повышает нагрузку.
6: Час. Что это значит?
4: Вы слушаете радио РБК. В студии по-прежнему Анна Заброда и Александр Ляпин. И к нам присоединился Илья Коршунов, заместитель директора Института образования НИУ Высшей школы экономики, Константин Тхостов, директор лицея 369, член общественной палаты Санкт-Петербурга по телефону, и Александр Ритонский, отец двоих детей. Константин, Александр, Илья, мы вас приветствуем. Илья, скажи, пожалуйста,

0: насколько вообще вот эти изменения, они необходимы? Не выглядит ли это как изменения ради изменений?
1: Нет, не выглядит. Вы знаете, вообще образование всегда следует за бизнесом. Мы с вами на бизнес-канале. И чем сложнее бизнес, чем он более специализированный, чем более сложная производственная технология используется, тем сложнее будет образование. И поверьте, мы еще столкнемся с большим количеством изменений и усложнений в ЕГЭ на протяжении ближайших 10-15 лет.
2: Вот у меня... Это еще не все.
1: Это я думаю, что не все. У меня у самого я первый класс отвел своего сына в этом году, и я, так сказать, тоже напрягся, но понял, что через 10 лет будет еще сложнее. Поэтому это все естественно.
0: Но вы в системе образования находитесь, вы, наверное, привыкли, в принципе, к тому, что постоянно что-то меняется. Так ли спокойно все остальные родители, которые смотрят, вот родители 10-классников, например, сейчас смотрят, и у них вот мир, можно сказать, перевернулся. Но если не так, это грубо, да, звучит, то все равно какие-то изменения, к которым нужно сейчас будет готовиться.
1: Ну, смотрите, изменения все-таки достаточно разумные. Да? Во-первых, речь идет о специализациях. И раньше физика была по направлениям, да, просто количество этих направлений расширилось. Ну, смотрите, машиностроение. Ну, конечно, там нужна физика. И вот я не согласен с предыдущим коллегой, который сказал, что физики у нас плохо. Да это не так. Мы и в космос ракету запустили, и атомные станции у нас работают, и много чего еще мы показали в последнее время, что напрямую с физикой, теплофизикой и другими явлениями связано. Поэтому, дорогие коллеги, у нас физика хорошая. Давайте стремиться, чтобы побеждать.
2: Слушайте, ну здесь могли бы возразить, что да, с физикой хорошо. И есть у нас МФТИ, есть Бауманка. Это ограниченное количество сильных вузов. Но мы-то все-таки говорим про школы образовательные, про средний уровень. Если посчитать 40 тысяч школ у нас в России, ну, действительно, не во всех у нас могут физику хорошо преподавать. А теперь получается, что если молодой человек или девушка сделали выбор в сторону инженерных профессий, им где-то нужно будет хорошо подготовиться по физике.
1: Вы знаете, это утверждение на словах, что нас плохо готовят по физике. Во-вторых, существует объединение учителей физики, которые не дают им возможности провалиться. Есть огромное количество онлайн-ресурсов, которые подтягивают преподавателя. Они не дают ему расслабиться. Поверьте, физики преподаватели одни из лучших преподавателей в школах.
0: Мы не сомневаемся в этом. Константин, хотелось бы спросить про подготовку. Да, вот этих 2 лет достаточно для того, чтобы сейчас родителям и учителям каких-то детей куда-то переориентировать? Потому что обществознание – это один из самых популярных предметов на ЕГЭ. Вот теперь получается, что там, где нужны были баллы по обществознанию, нужна будет история. А кто-то уже с 9 класса, может быть, к обществознанию готовился.
3: Это мы сами придумали историю, извините, не историю, мы сами о себе придумали обществознание, понимаете, потому что оно раньше изучалось в старшей школе, когда уже все уложилось в головах взрослеющих, и тогда уже курс обществознания все дополнял, как это было в советское время. Потом мы оглянулись, там, так скажем, как у наших коллег за рубежом, и вдруг решили в 5 класс воткнуть обществознание. А дальше мы вообще пошли сумасшедшим каким-то путем. Мы на все специальности, надо или не надо, запихнули то самое обществознание. Ну, например, в пединститут, неважно на какой факультет, физико-математический ты поступаешь, там, на филологию, ты все равно сдаешь обществознание. Не предмет. Физика, например, да, на физмат, у меня первое образование, к вопросу, знают ли физику или не знают. На самом деле, в современной школе действительно физику преподают хорошо, поэтому и растет уровень результативности наших детей, в том числе и на международных олимпиадах. Но, опять же, я сдавал и математику, и физику для того, чтобы поступить на физмат. Сейчас, вот в свое время, это заменили обществознанием. Слава богу, мы умеем, как сильная страна, признавать ошибки и исправлять их. Поэтому все становится на круги своя.
0: Константин, я поняла, вы приветствуете эти изменения, но вопрос был про время. Вот такие динамические изменения, на которые отводятся 2 года, это не слишком для детей, которые с 8 там, или с 9 класса могут уже начинать готовиться к ЕГЭ?
3: Слишком. Школа – это вообще не про ЕГЭ. Школа – это про знания. Знаний за курс 9, 10, 11 класса хватит вполне для того, чтобы с помощью этих знаний ребенок самоопределился в своей будущей профессии. А вот если школа натаскивает на ЕГЭ, вот тогда не будет ни результата, ни профессии. А диплома в высшем образовании, возможно, и будет.
1: И даже своим вопросом вы подталкиваете к тому, чтобы люди хватались за ЕГЭ. Школа не про ЕГЭ. Вот можно я поспорю с вами?
0: Ну, школа не про ЕГЭ, но жизнь диктует свои условия, да? Дети некоторые в 10-11 классе...
1: Попробуйте не посмотреть на это так.
0: А как? Подождите, если ребенок хочет поступить на бюджет, он в 10-11 классе оставляет в приоритете только те предметы, которые ему нужны для поступления, остальные, ну вот как-то они есть?
1: Ну, так оно и есть, да. Но смотрите, вы говорите, последним отдается

0: два года, правильно? Значит, все продумано.
1: А у нас на связи есть, собственно, отец двоих детей, Александр Ритунский. Александр, ну вот наши гости уверяют, что и с образованием все хорошо в школах, и времени достаточно. Вы как оцениваете вот эти...
2: И родители спокойны.
1: И родители спокойны, да. Вот как бы вы эти изменения оценили?
3: Ну, я могу сказать о том, что, конечно, два года – это не так много, и особенно если ребенок не готовился, например, и не собирался сдавать физику мне ближе просто, да, то это серьезная нагрузка, особенно если ребенок хочет поступить, например, в престижный вуз. Все мы знаем, что порой нам даже 100 баллов не хватает, чтобы пройти куда-то, ну, в то же самое МФТИ. Поэтому вот эти изменения на... скажем так, в процессе пути, уже на заключительных этапах к ребенку в школе, это, конечно, не очень хорошо, на мой взгляд.
1: А вы готовы, помимо школы, обращаться еще к каким-то ресурсам, которые будут подтягивать ребенка? Ну, репетитора, разумеется, я имею в виду.
3: Я вообще считаю, что сейчас в нынешних условиях ни ОГЭ, ни ЕГЭ достойно сдать на хороший балл без репетитора, скажем так, ну, не какому-то среднему ребенку, как бы без каких-то выдающихся способностей невозможно. Поэтому, конечно, мы своих детей, ну, я своих детей, старшего дочь и сына, который сейчас в 9 классе, мы уже второй год привлекаем репетиторов, целенаправленно готовимся на те экзамены, которые собираемся сдавать.
2: Ну, а Илья, я прошу прощения, да, Илья да. Тяжело вздохнул на этой фразе, да?
0: То, да, что... знаете, нужно всегда иметь какие-то обходные пути. Ну вот слушайте, ну вот не поступите вы в МФТИ, да, почти 100% не поступите, да, туда 100 баллов нужно иметь, даже больше, да, 110, чтобы прорваться. Нужно иметь что-то другое, нужно иметь что-то в запасе. В запасе колледж, в запасе работа в высокотехнологической фирме, в запасе то, где вы получаете востребованные навыки, а фундаментальные представления доучиваетесь одновременно. И более того, вы знаете, сейчас много таких цифровых инструментов, которыми надо обязательно воспользоваться. Вот подумайте какой-то хитрый обходной путь. Не рубитесь головой в МИФИ. Это не так будет легко.
2: Вот есть обходной путь. Можно заниматься общественной деятельностью, волонтерством и получать дополнительные баллы.
0: Это же не по профилю физики, понимаете, да? Нужно заниматься физикой, увлекаться именно тем, что делает хорошие и прекрасные физические вещи.
2: Участвовать в олимпиадах?
0: Не обязательно. Почему? Идите в компанию.
1: Теперь же, видишь, участие в олимпиадах тоже ужесточается. Раньше призеры могли поступать,
0: да, только победители. Да, теперь только победители.
1: А как вы считаете, сократится ли желающих в олимпиадах участвовать в связи с этим?
0: Немножко подсократится, я думаю. Но ведь, смотрите, вот этот сумбур с олимпиадами немножко, да, который нас постиг, когда очень много таких людей оказалось, мы его и отыграли обратно, по большому счету. Так что это тоже разумные меры. Вы знаете, я бы вообще отметил, что вот то, что происходит такой баланс, да, и правительство, и министерство очень быстро реагируют на изменения. Это говорит вообще о хорошем пока времени этой жизни для нас с вами.
2: Кстати, тему, как все будет меняться для олимпиадников, в том числе будут обсуждать наши коллеги в программе «Чат с учителем» в понедельник. Вита Лахова и Тимур Чернов. Начало в 15 часов на радио РБК.
1: Чувствуем, что Константин Тхостов хочет что-то добавить. Константин.
4: Да, очень хочу, потому что, еще раз, путь репетиторов – дорога в никуда. Потому что если кто заинтересован в успехе ребенка, то это его собственная семья и его собственная школа. А вот оценка репетитора была, собственно, озвучена в нашем эфире, что нет физики, поэтому добро пожаловать к репетиторам. Да и не смысл в репетиторах, а смысл научить ребенка и физику, и математику применять, и самоопределяться в своей будущей профессии. И Светклином на МФТИ действительно не сошелся. Это лидер у нас был, есть и остается. Ну, собственно, еще с советских времен в профессиональной подготовке очень узких специалистов. Все остальные вузы, которые требуют при поступлении физику, вполне доступны для ребят, которых могут научить учителя физики в школе, дав знания и показав, каким образом их применить на экзамене в форме ЕГЭ.
1: Константин, ну я тут с вами не соглашусь. Вот я сам Бауманку закончил. Я когда поступал, я учился в физико-математической школе. Абитуриенты из обычных школ не могли принципиально поступать в Бауманку. Это невозможно.
4: Конечно. Ну, так не надо лезть в Бауманку. Есть вузы с технической направленностью в каждом регионе.
1: В общем, приехали. В МФТИ не надо, в Бауманку не надо. Куда еще не надо тогда?
4: Ну, Бауманка, вы понимаете уровень Бауманки и спрос для Бауманки? Хорошо, у нас все поедут в Бауманку, ну, я понимаю. А кто же региональной экономики-то будет тащить? У нас ведь как раз-таки в этом проблема достаточно большая в профориентации для своей экономики. и для своих региональных особенностей. И вот здесь каждый вуз региональный достаточно...
2: В любом случае есть конкурс немаленький в региональных ведущих вузах на специальности. И вот вопрос, вот, Илья, вы сказали, да, что школа не натаскивает...

0: это на ЕГЭ. Но получается, что в любом случае у нас вся система сейчас так простроилась, возможно, задача такая не стояла, что 10-11 класс волей или неволей – это натаскивание на ЕГЭ.
1: Я соглашусь, конечно, с вами. Это действительно компонент присутствует, и вы все интуитивно его дублируете, да? Но смотрите, появились колледжи, а они дают возможность обходного пути без ЕГЭ прийти в университет. Это тоже хорошая возможность. Сегодня количество людей, которые идут в колледж, больше, чем 50%.
2: То есть такой маршрут школа, колледж,
1: обходной.
2: Институт.
1: Да, этот обходной маршрут будет развиваться. Причем, вот вы знаете, раньше, если мы выпускников колледжа, и вот я сам преподаватель с огромным стажем, да, мы их видели, они немножко не так думали, по лицу можно было сказать, что они из колледжа. Сейчас ситуация меняется. Во-первых, колледж хорошо.
0: А с чем это связано?
1: Ну, смотрите, я достаточно жестоко скажу. Дело в том, что, конечно, колледж не настраивает человека на такой когнитивный бросок, да, и, соответственно, эти люди немножко более медлительны, они думают, они пытаются соображать, у них черты лица двигаются медленнее, я бы сказал так, и поэтому вот это позволяло их отличать. Сейчас ситуация поменялась, они остро мыслят, они
0: то
1: быстро схватывают.
0: То есть образование за колледжи
1: подтянулось, да.
2: Александр, а вот вы готовы были бы для своего сына, скажем, вот такой маршрут рассмотреть, школа, колледж, институт?
3: Считаю, что это какой-то второстепенный этап, путь. То есть, конечно, прямой путь, 11 класс, потом институт, специализация, работа. На мой взгляд, это самый такой, более предпочтительный, скажем так. Хотя, конечно, если ребенок, например, получит, не покажет необходимый уровень своих знаний, например, на ОГЭ, и не пройдет там 10 класс или там, я думаю, что колледж нужно все-таки после 9 класса определяться, наверное, не нужно ждать до 11. Поэтому такой тоже вариант, конечно, существует, но не такой предпочтительный, как первый.
1: Я знаю академиков, которые после колледжа академиками стали, понимаете?
0: Понятно, что возможности есть, да, было бы желание, но мы говорим, наверное, все-таки в большей степени про тех детей, кто уже там с 8-9 класса ориентирован на поступление в высшее учебное заведение. А что касается олимпиадников, да, вот мы сказали, это один из таких острых вопросов последних лет, они занимают бюджетные места, вот теперь льготы для них немножко сокращаются. По вашим прогнозам, что мы увидим в вступительной кампании через год, получается, когда эти правила вступят в силу?
1: Вы знаете, да, наверное, конкуренции среди вот этих олимпиадников будет больше, олимпиадные задачи станут сложнее, победить в них будет труднее. Олимпиадников станет меньше, а роль ЕГЭ и роль подготовки вот такой на протяжении последнего года, как мы с вами сейчас согласились, она усилится.
0: Спасибо вам большое. Мы обсуждаем ЕГЭ. Вы слушаете ЧЕС на радио РБК.
4: РБК коллекция.
5: Оснований для отмены итогов выборов в России нет. Это заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой. По ее словам, из 5 сообщений о серьезных нарушениях подтвердились только 3. Подсчет голосов продолжается. Окончательные результаты Центр избирком планирует объявить не ранее 25 сентября. Владимир Путин встретится с Эллой Памфиловой, чтобы подвести итоги выборов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Информация о формате встречи будет сообщена позднее. Примерный состав парламента уже понятен. Существенных изменений не предвидится. Редакция радио РБК решила узнать, какие планы народные избранники строят на свой новый срок. Чтобы ответы не растянулись на много часов и не скатились перечисления первое, второе, третье, мы попросили депутатов подобрать стихотворный эпиграф к 9-му созыву Государственной Думы.
6: Избравшийся депутат Александр Асафов.
7: Анна Андреевна Ахматова. Мужество. Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет.
6: Избравшийся депутат Александр Борисов.
8: Я уроженец Псковской области, наверное, конечно, за Пушкина, я не знаю, может быть, там какой-нибудь. Друзья, прекрасен наш союз. Как душа неразделима вечен. Неколебим, свободен и беспечен. Дальше, честно, я не помню. Так хотелось бы, чтобы это стало девизом, поэтому, вот, мне кажется, вполне себе. Это, по-моему, Пушкин посвящал своим коллегам, ученикам по Царскому селу. Друзья, друзьям-депутатам.
6: Избравшийся депутат Олег Матвейчев.
9: Я думаю, что все бы согласились с тем, что нам нужна одна победа. Поэтому из фильма «Белорусский вокзал» песня «10-й наш десантный батальон» Булата Акуджавы стихи. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим.
5: И о победителях. После обработки 97% протоколов 5-процентный барьер на выборах преодолевает 4 политические партии. Лидирует «Единая Россия» почти 58% голосов, на втором месте КПРФ 14%, на третьем ЛДПР

0: 9% на 4-й новые люди, там 8%. Эти выборы в Госдуму запомнятся еще и исторической явкой. По данным ЦИК, она превысила 59%. И это максимальный показатель за последние полтора десятка лет.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
2: В 25 районах старой Москвы продается всего по одной новостройке бизнес-класса. Такие данные приводят аналитики Metrium по итогам сентября 2026 года. Всего на первичном рынке старой Москвы сейчас представлено более 41 тысячи квартир и апартаментов в 350 проектах новостроек. Они сосредоточены в 91 районе столицы. При этом максимальный объем экспозиции приходится именно на бизнес-класс – 51% от всех лотов в продаже. Девелоперы этого сегмента реализуют более 21 тысячи лотов в 137 проектах. Бизнес-класс отличается самой широкой географией. Его комплексы представлены в 57 районах старой Москвы. Для сравнения, массовый сегмент охватывает 41 район, премиум – 34, высокобюджетный – всего 15. Лидерами по числу проектов бизнес-класса и лотов стали три района. В Даниловском продается более 2500 лотов в 12 комплексах. В Можайском – 2,3 тысячи лотов в 5 проектах. Замыкает тройку Покровская и Стрешнева – 1,7 тысячи лотов в 4 комплексах. Но при всей широте географии есть и дефицит. В 25 районах продажи ведутся всего по одной новостройке бизнес-класса. В 13 из них в продаже менее 100 лотов, а в 6 районах финальный пул от 1 до 10 лотов вообще. Более того, в 11 районах проект бизнес-класса остается единственной новостройкой на рынке вообще. Эксперты объясняют дефицит по-разному. Где-то девелоперы переориентировались на премиум, где-то не хватает свободных участков под застройку. Но независимо от причин, нехватка предложения делает такие проекты более ликвидными и толкает цены вверх. Например, в одном из комплексов на востоке Москвы квадратный метр с начала года подорожал более чем на 10%, тогда как средний рост цен в бизнес-классе составил около 6%.
3: Ора 03 – это автомобиль, который словно сошел со страниц японской манги и внезапно получил китайский паспорт. Hyper SSR – это не про изыски, это про эффект. Машина, которая не просто едет, она входит в кадр.
4: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
5: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
6: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
1: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК. РБК «Тренды».
7: Рынок труда.
8: Актуальная проблема рынка труда – не только искусственный интеллект. В США все чаще говорят о более глубоком тренде – деградации человеческого капитала. Речь о ключевом ресурсе экономики – людях, их навыках и способности создавать ценности. И этот ресурс постепенно сжимается. Первая причина – демография. Население стареет, рабочая сила сокращается, а нагрузка на занятых растет. Меньше работников – меньше роста. Вторая – образование. Формально людей с дипломами больше, но уровень подготовки и критического мышления вызывает вопросы. Система не успевает за технологиями. На этом фоне усиливается тревога вокруг искусственного интеллекта. Но пока прямых доказательств массовой замены людей нет. Более того, во многих отраслях, где используют ИИ, сотрудников продолжают нанимать. История показывает, технологии не только убивают старые профессии, но и создают новые. Вопрос, насколько быстро люди смогут адаптироваться. И здесь возникает главный риск – разрыв. Технологии развиваются быстрее, чем навыки людей. Если разрыв не сократить, экономика может столкнуться не с нехваткой рабочих мест, а с нехваткой квалифицированных людей. Пока это не кризис, а тренд. Но именно от того, как его будут решать, через образование, миграцию и развитие навыков, зависит, как будет выглядеть рынок труда в ближайшие годы.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. В Нью-Йорке прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Она продлилась около 40 минут. Как заявил украинский президент, он обсудил с главой Белого дома энергетическое перемирие и варианты завершения войны. Украина готова прекратить удары по российским энергообъектам, если Россия не будет атаковать украинскую энергетику. Зеленский добавил, что США передадут Москве украинское предложение по энергетическому перемирию. Между тем, перед переговорами Трамп заявил, что стороны вместе ищут решение, как закончить войну. Он также сообщил, что Владимир Путин готов к встрече для завершения войны и допустил новую личную встречу с российским президентом, но усомнился, что тот приедет на саммит G20 в Майами. По его словам, мирная сделка принесет пользу и России, и Украине, а конфликт может разрешиться до зимы. Совет ЕС продлил персональные санкции против России сразу на 3 года, до 22 сентября 2029-го. Как сообщается в официальном заявлении, ограничения применяются более чем к 3000 физических и юридических лиц. Одновременно из списка исключены Алишер Усманов и Михаил Фридман. Решению предшествовали несколько дней споров. США, Дания и Гренландия подписали соглашение о безопасности острова. Церемония прошла на полях Генассамблеи ООН. Ранее Трамп объявил, что США немедленно начнут наращивать военное присутствие в Гренландии и построят 2 крупные базы. Датский премьер заявил, что документ соблюдает территориальную целостность королевства и право гренландцев на самоопределение. 1 октября карта болельщика понадобится и на домашних матчах РПЛ в Кубке России, следует из распоряжения правительства, подписанного Михаилом Мишустиным. В Минспорте отметили, что решение связано с безопасностью. Ранее фан-айди был нужен на матчах РПЛ, финале Кубка и игре за Суперкубок. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК коллекция.
3: Оснований для отмены итогов выборов в России нет. Это заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой. По ее словам, из 5 сообщений о серьезных нарушениях подтвердились только 3. Подсчет голосов продолжается. Окончательные результаты Центр избирком планирует объявить не ранее 25 сентября. Владимир Путин встретится с Эллой Памфиловой, чтобы подвести итоги выборов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Информация о формате встречи будет сообщена позднее. Примерный состав парламента уже понятен. Существенных изменений не предвидится. Редакция радио РБК решила узнать, какие планы народные избранники строят на свой новый срок. Чтобы ответы не растянулись на много часов и не скатились перечисления 1, 2, 3, мы попросили депутатов подобрать стихотворный эпиграф к 9-му созыву Государственной Думы.
4: Избравшийся депутат Александр Асафов.
5: Анна Андреевна Ахматова. Мужество. Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет.
4: Избравшийся депутат Александр Борисов.
6: Я гражданин Псковской области, наверное, конечно, за Пушкина, я не знаю, но, может быть, там какой-нибудь. Друзья, прекрасен наш союз. Как душа неразделима вечен. Неколебим, свободен и обеспечен. Дальше, честно, я не помню. Так хотелось бы, чтобы это стало девизом, поэтому, вот, мне кажется, вполне себе. Это, по-моему, Пушкин посвящал своим коллегам, ученикам по Царскому селу. Друзьям депутатам.
4: Избравшийся депутат Олег Матвеичев.
7: Я думаю, что все бы согласились с тем, что нам нужна одна победа. Поэтому из фильма «Белорусский вокзал» песня «10-й наш десантный батальон» Булата Акуджавы стихи. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим.
3: И о победителях. После обработки 97% протоколов

0: 5-процентный барьер, на выборах преодолевает 4 политические партии. Лидирует «Единая Россия» почти 58% голосов, на втором месте КПРФ 14%, на третьем ЛДПР 9%, на четвертой «Новые люди» там 8%. Эти выборы в Госдуму запомнятся еще и исторической явкой. По данным ЦИК, она превысила 59%. И это максимальный показатель за последние полтора десятка лет.
1: Повтор программы. Таманцев в итоге.
2: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах в телерадиоэфире РБК. В студии сегодня Евгений Уфимцев, президент Российского союза автостраховщиков, далее РСА, и Андрей Ольховский, генеральный директор холдинга «Автодом». Почему мы здесь сегодня? Явилась авторынку новая версия справочника РСА по стоимости запчастей для расчета выплат по ОСАГО. И за этой, на первый взгляд, технической историей стоит гораздо более крупный вопрос, на мой взгляд. Что запчасти дорожают, ремонт дорожает, автомобили дорожают, люди все дольше ездят на неновых машинах. Что происходит со всей экономикой автомобиля, с рынком, с нами? Евгений Иванович, начнем с самого простого. Новые справочники стоимости запчастей уже заработали. Средняя стоимость деталей по версии РСА выросла примерно на 8,2%. Рост выплат в среднем прогнозно 7-8% через долю запчастей в стоимости ремонта. При этом средняя выплата в июле, если я не ошибаюсь, уже была на 14,6% выше, чем в январе. Тогда как средняя премия выросла только на 5,7%. Вы следите за мной, чтобы не обманно. Правильно говорить, что новые справочники сами по себе добавляют к цене ОСАГО порядка тех самых 7-8%. Насколько подорожает полис?
3: Сразу скажу, нет. Столько не произойдет. Потому что уже часть подорожания как раз заложена в 5%, которые были с начала года. Это первое. Второе. Действительно, увеличение будет, но мне кажется, что все-таки увеличение будет для аварийных водителей. Вот очень плохо, когда мы меряем всегда средним температуру по больнице. Потому что для плохого водителя увеличится процентов на 20-25, для хорошего, я думаю, что процента на 1-2, не больше. Даже при новых справочниках.
2: Ну, все равно хотел спросить, что увидит водитель, средний водитель?
3: 5, я думаю, 10, что 80%, 80% водителей, то есть вот большая часть, она увидит совсем незначительное изменение стоимости полиса ОСАГО, ну, не более 5%.
2: А у нас 80% аварийных водителей. Так
3: вот, у нас 20% аварийных, а 80% не аварийных. Вот так.
2: Я просто спрашиваю человека, в структуре бизнеса, которого сервис сейчас, насколько я могу представить, самый маржинальный сегмент автомобилей.
4: Я думаю, что в целом я согласен с тем, что 80% это не аварийных водителей, а 20% аварийных. Но опять же, аварии всякие разные бывают. Есть аварии, ты немножко потер бампер, либо поцарапал дверь. А есть аварии, где либо полный тоталь, либо приходится менять полмашины.
2: Угу. Хорошо, пойдем дальше. И здесь, на мой взгляд, появляется вот такой парадокс. Чем дороже становится ремонт, тем сильнее человек хочет застраховать собственный автомобиль. 33% пролонгации КАСКО через дилерский канал. Еще примерно треть клиентов оформляет добровольное страхование непосредственно у страховщика или через агента. Это ваши данные, которые я нашел. Насколько человек готов платить за КАСКО сейчас, если сам автомобиль уже стоит несколько миллионов? И насколько страхование становится для дилера дополнительной услугой, частью F&A бизнеса?
4: Для дилера, наверное, это один из немногих способов получать какой-либо доход, потому что, конечно, страховые компании платят дилерам и всем участникам рынка, кто в этом процессе взаимодействует, комиссию, и это является частью сделки. Но когда мы формируем конечную стоимость для клиента, мы зачастую отдаем часть этой комиссии клиенту стоимость автомобиля. Это тоже надо учитывать. Поэтому в конечном счете дилер зарабатывает на нескольких этапах сделки, но при этом доход он не становится больше. Это правда.
2: Ну, страховая компания действительно в конечном счете платит дилеру или сервису за ремонт. Кто здесь в итоге первым получает дополнительные деньги, а кто просто перекладывает выросшие издержки не из кармана в карман, а на следующего участника цепочки?
3: Да нет, здесь, мне кажется, между страховщиками и дилером есть хороший баланс. Не открою тайны, наверное, все-таки здесь еще есть третий игрок, это банки, которые в автокредитах, вот они, наверное, все-таки несколько больше нас, двоих участников, зарабатывают, потому что и страховые компании, и как раз дилеры, мы на переднем рубеже, мы работаем с клиентом, когда у него происходит несчастье. Вот там как раз вся маржинальность и

0: уходит на компенсацию, регулирование убытков и прочие вещи. Поэтому, на мой взгляд, на сегодняшний момент, кстати, автокаска, как ты правильно сказал, автокаска серьезно востребована. При этом я бы хотел сказать следующую тенденцию. У нас, знаете как, появилось новое такое понятие мини-каска. Вот, оно, может быть, не так активно продается на площадках дилеров, вот, потому что там все-таки более новые автомобили, там люди хотят защитить полностью комплексный автомобиль, застраховать его от всего. А вот автомобили, которые уже там 5, 7, 10 лет и старше, они сейчас очень активно покупают, владельцы автомобилей, покупают так называемый мини-каско, которая только на усеченный набор рисков, когда, например, там у второго участника нету полиса, или когда, например, он сам там виноват, или когда, например, вот сейчас началась активная продажа полисов от падения БПЛА. Потому что тоже очень многие покупают уменьшенный полис мини-каско от падения БПЛА, и страховые компании сейчас активно стали предлагать это. Поэтому вот эти дешевые полисы, это прям очень хорошая новая тенденция.
1: То есть вот мы с вами прощались в предыдущей программе, как раз когда говорили по поводу страхования БПЛА, и тогда вот этот сегмент был самый проблемный, то есть не могли найти решение, чтобы застраховать автомобили от падения. Сейчас есть это...
0: Наверное, послушали страховщики нашу передачу с тобой. И держали в тайне, да, держали в тайне. И тут вдруг, вот последний, наверное, месяц, прям мы видели череду заявлений страховых компаний. Мы видели активное начало внедрения полисов. Кто-то прям автоматически включает это в покрытие. Кто-то делает мини-продукт с таким небольшим добавлением стоимости, который позволяет как раз застраховать свой автомобиль от падения БПЛА. Продукт востребованный, страховщики вовремя сориентировались. Ну, это защищает, помогает гражданам. Не зря работаем.
1: Не зря встречаемся. Кстати, что по поводу автокредитования сейчас? Какие программы предлагаются? В первичном, во вторичном сегменте мы еще долго не увидим вот того, что видели когда-то там 3%, 4% от производителей.
2: Ну, почему же? Сейчас очень много программ, которые делают автопроизводители, финансируя ставку. Поэтому по новым автомобилям такие программы есть. По автомобилям с пробегом, конечно, их нет. Там полная ставка, и ее платит клиент. Мы надеемся, что все-таки на следующий год мы увидим ставку ниже 10%, хотя, конечно, прогнозы Банка России сегодня немножко другие. Но это не даст возможности рынку опять заново продать столько машин, которые было до начала СВО.
1: Про рынок будем отдельно говорить. Рост стоимости ремонта действительно толкает человека в добровольное страхование?
2: Конечно, толкает добровольное страхование, потому что, когда случается несчастье, на первой линии оказываются страховые компании, а дальше он приезжает все равно к мастерской сервисной. И там от того, как работает мастерская, официально либо неофициально, зависит состояние клиента, кто попал в неприятную историю. И, конечно, мы как дилеры хотели бы, чтобы большинство клиентов приезжали, неважно, ОСАГО или КАСКО, к официальным сервисным станциям, которые имеют и оборудование, и людей, и запасные части, чтобы сделать качественный ремонт и сделать его быстро. Чем больше будет клиентов, тем больше будет на складах запчастей, и тем быстрее мы будем делать такие ремонты.
0: Ну и скидки будут за массовость, соответственно.
2: Абсолютно,
0: да,
2: точно.
0: Потому что это одна из задач. И страховщики поддерживают эту инициативу. Мы считаем, что ремонт и вообще восстановление автомобиля — это, наверное, самая лучшая часть. Потому что как только ты убираешь из взаимоотношений с клиентом деньги и даешь ему отремонтированный автомобиль, пропадает заинтересованность так называемых автоюристов, посредников и прочее. То есть здесь мы, взаимодействуя с тем же дилером, станциями, значит, загружая их.
1: Про мошенничество сейчас пытаетесь?
0: Нет. Я говорю, мы их когда загружаем просто, вот дилер, мы получаем хорошие скидки. И поэтому нам выгоднее, когда мы начинаем активно ремонтировать транспортные средства, есть возможность у страховщика. Просто для страховых компаний сейчас есть некий сдерживающий фактор, потому что иногда, к сожалению, даже желание страховщика отремонтировать автомобиль наталкивается на определенные ограничения в законе, которые сейчас есть. И которые мы считаем нужно скорректировать и сделать реформу натурального возмещения, чтобы это больше ремонтировать.
1: По аналоговым и первичным деталям, да?
0: Нет. Именно, смотри, сейчас очень сложно страховщику, например, срок 30 дней ограничен, только новыми запасными частями. Ну да, для нового автомобиля это работает, но когда машине там уже там 5 или 6 лет, запчасти не в наличии, у нас сейчас таких огромных складов нету, и выдать направление, и в случае чего попасть на большие штрафы, что ты не отремонтируешь автомобиль, страховщику очень затруднительно. Да и станция не хочет получать автомобиль, у которого сейчас наличия запасной части нету, а через 30 дней ты должен его отдать, иначе начинают штрафы капать. Поэтому мы

0: говорю, надо реформу, надо менять подход, чтобы страховая компания выдавала направление, оно было какое-то по сроку ограниченное. Вот выдали направление, не смог приехать человек, повторно приезжаешь к страховщику, чтобы он повторно выдавал, вдруг другая станция сможет отремонтировать. Ну, еще ряд вещей, регулирующих процесс направления ремонта автомобилей.
1: Это прям все благостно у вас. Какие трения возникают, какие претензии, вы скажите?
2: Претензий как таковых именно к страховым компаниям особо нет. Почему? Потому что они все зарегулированы Банком России и законом, который позволяет либо не позволяет делать некоторые вещи. Ну, для примера, срок ремонта по КАСКО по Москве 90 дней, 3 месяца. Срок ремонта по ОСАГО ограничен законом 30 дней, и можно продлить до 45. Мы считаем, что нужно приравнять вот эти сроки к реальным срокам поставок запчастей и ремонта машин. Ну почему нет? Чем отличается ремонт КАСКО и ОСАГО с точки зрения поставок запчастей? Ничем. Это все равно ремонт автомобиля, который выполняется по определенным правилам, стандартам при наличии запчастей.
0: Ну и, конечно, нужно дифференцировать машины. Я, конечно, мы воюем с дилерами, производителями новых автомобилей, но мы понимаем. То есть очень часто они ограничены требованиями, когда им производитель сказал, что машина должна ремонтироваться только оригинальными запасными частями. А тогда цена полиса более дорогая и прочее. Но когда автомобилю там 15 или там даже 20 лет, и, конечно, загонять его, искать для него оригинальную запасную часть крайне проблематично. Лучше пускай будет более дешевый полис, и, соответственно, можно было не оригинальными запасными частями ремонтировать. И вот основа дисбаланса при ремонте как раз возникает из-за этого. Какой же автомобиль, какой запасной частью ремонтировать, достаточно это или нет? И мне кажется, вот реформа это позволит сделать.
1: Разве нет претензий по лимиту на ремонт? Вот это 400 тысяч рублей. Сколько сейчас человек превышает по статистике стоимость?
0: Менее 10% сейчас. Менее 10%, которые вылезают за лимит 400 тысяч рублей. Но это, видишь, с учетом износа. То есть все-таки вычитается износ, и поэтому вот величина 400 тысяч для 90% страховых случаев достаточно. Просто Россия очень огромная. В Москве, конечно, пропорция чуть другая. Но в целом по Российской Федерации доля сейчас 400-тысячных и выше автомобилей 10%.
1: Ну, не, я не знаю, вот люди рынка говорят, что стоимость ремонта стала вообще одной из главных проблем, в том числе и статистикой по тому, что показывает сектор, сегмент ОСАГО у страховых компаниях. Реально ремонтировать автомобиль стало кратно дороже. Вот насколько не по справочнику, допустим, да, совсем соглашайтесь. А по-вашему, вот есть заказ-наряд, чтобы посмотреть, сколько стоит в дилерском центре, в зависимости от марки автомобиля, ремонт?
2: Перед эфиром я попросил показать мне, коллег, сколько стоит ремонт одного автомобиля по справочнику по ОСАГО и по КАСКО. Угу. Для примера, это автомобиль BMW. По КАСКО ремонт автомобиля с одинаковым набором детали и работ будет стоить 1 115 000. Если этот же автомобиль будет ремонтироваться по нормативам ОСАГО, то стоимость ремонта запчастями и работой будет 585 000 рублей, в два раза меньше. Но нужно понимать, что стоимость работ, норматив, норма часа по ОСАГО 900 рублей, а по КАСКО 2200. Если взять другую машину, например...
1: То есть, правильно понимаю, что по ОСАГО не выгодно вам ремонтировать?
2: Мы не сможем оплатить работу наших механиков прозрачно, со всеми отчислениями в бюджет, чтобы тариф был 900 рублей, норма час.
1: Что вы делаете в этом случае? Говорите, ребята, мы не будем ремонтировать, случае... или давайте как-то порешим по-другому?
2: Нет, в этом случае мы просто не берем такие направления по ОСАГО, и такой клиент вынужден ехать туда, где отремонтировать за такую сумму.
1: Вот и вся благостность ваша.
2: Но давайте посмотрим другой автомобиль, наиболее популярный в России, это Хавейл Джулион. Мы сделали такой же аналогичный расчет. По ОСАГО стоимость ремонта будет 146 тысяч рублей. При этом по КАСКО эти же работы будут расценены 319 тысяч рублей. И основное различие – это стоимость запчастей. Mm-hmm. В случае ОСАГО мы должны будем где-то найти их за 120 тысяч рублей, а в случае с КАСКО компания страховая готова будет согласовать за 270 тысяч рублей. Вот что мы можем поставить на эту машину за 120 тысяч рублей? Ну, наверное, только БУ. Либо совсем плохой аналог, который вряд ли будет безопасен для дорожного движения.
1: Да, я не понял, западные запчасти стоят

0: дешевле, чем китайские?
1: Нет, нет, нет. Если по ОСАГО, и мы ставим аналоговые запчасти, их цена должна быть не более чем 120 тысяч рублей. А если по КАСКО, то нам разрешат их приобрести за 270 тысяч рублей. Mm. Понимаете, в два раза то же самое дешевле по ОСАГО. Это значит, что мы должны где-то найти эти запчасти в два раза дешевле.
0: Где?
1: Неизвестно где. Либо поставить...
2: Рынок.
1: Рынок, нелегальный привоз, нелегальные продавцы и так далее, и так далее.
0: А как вы можете вообще аналоговые ставить? Есть ограничения Центробанка же есть, отсечения.
2: Да, но отсечение Центробанка говорит о том, что для расчета справочников и использования запасных частей, которые применяются, отсечение 30%. То есть цена оригинала 10 тысяч рублей. Вот любая запчасть, которая стоит дороже, чем 3 тысячи, то есть 30% от этой цены, может попадать в расчет справочника. И поэтому, если запасная часть привозится, сертифицирована в Российской Федерации, она есть на маркетплейсах, страховые компании вынуждены использовать ее для расчета стоимости полиса ОСАГО, потому что она допустима по методике. Она не отличается более чем на 70%, то есть от величины оригинальной запасной части.
0: А насколько дилеров, ремонтников удовлетворяет вот это отсечение?
1: Нас, конечно же, это не удовлетворяет. Почему? Потому что при расчете стоимости детали делается выборка таких запчастей без учета реальности поставки таких запчастей. Это же электронная версия складов запчастей, которые могут быть предложены, но нет гарантии, что запчасть будет поставлена. А в реальной жизни ее может не быть в наличии, может быть другой срок поставки и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, если бы запчасти были бы на рынке в свободном доступе, ну хорошо, мы будем их брать на рынке, но их же нет. В этом-то и проблема.
2: Но я хочу тут один пример привести. Вот, тут же конфликтная ситуация есть. Вы знаете, вот мы долго думали, какое отсечение сделать, например, ну не 30%, как отсекать, условно говоря, некачественные запасные части. У нее есть сертификат. Мы даже нарвались на то, что как только мы начали с одними производителями разговаривать, запасных частей, и говорить, ну вот у вас не совсем качественные запасные части, у нас есть замечания с сервисов о том, что не подходят. Нам говорят, только попробуйте. Нет, даже не китайские. А только попробуйте нас ограничить. Потому что у нас разрешено, у нас есть сертификат. На каком основании вы признаете нашу запасную часть не соответствующий требованиям. И, с одной стороны, мы понимаем, что, наверное, нужно в этом смысле наводить порядок, но, наверное, все-таки это не задача страховщиков, это, наверное, надзорных органов, там, Роскачество, Росстандарт, которым нужно все-таки при сертификации запасных частей на транспортные средства или допуск определенных производителей запасных частей более трепетно к этому относиться. И вот когда запасная часть допущена на рынок российский, да ради бога, мы будем ее предлагать и ставить. Сейчас они все допущены.
0: У нас также любят вот эти все сводные реестры. Почему нельзя сделать, вот насколько это сложно сделать, единый какой-то реестр сертифицированных аналогов?
2: Пожалуйста,
1: да. Нет, невозможно. Ну, невозможно. Китайские запчасти их производят в больших количествах, миллион брендов. Наша идея была в том, чтобы обязать бренды, которые представлены на российском рынке, самим сертифицировать тех поставщиков, которые пытаются выйти на рынок. Ни страховщики, ни регулятор тем более, и ни дилеры не смогут это сделать. Очень большой спектр поставщиков, спектр брендов и качество этих поставщиков. Они все отличаются. А вот бренды, кто пришли в Россию, имеют в Китае очень большие штаты людей, кто может обеспечить качественный отбор поставщиков запасных частей на наш российский рынок.
0: Я тут вот впадаю просто в прекрасное. Да? Вот мы несколько лет слышали, давайте использовать аналоги, иначе ремонт станет неподъемным. Теперь получается, что обратно, слишком дешевые аналоги нельзя учитывать. И средняя стоимость запчастей, естественно, вырастает. Мы сейчас признаем, что прежде вся экономия по этому поводу была фикцией какой-то, фиктивной.
2: Нет, почему? Сейчас пытаемся найти баланс.
0: Кто?
2: Я считаю, надзорные органы все-таки не, правильно было сказано, не страховщики и не, значит, дилеры. Либо представительство, либо надзорные органы, должен быть баланс. Потому что за качество на сегодняшний момент сертификации допуска запасных частей на рынок все-таки отвечаем не мы. Если на рынке они продаются, эти запасные части, они используются в реальном обращении, то единственное, что может сделать Банк России, он это и сделал, он ограничил постой. стоимость. Он говорит, вот самое удобное для меня, совсем дешевые запасные части, это практическая гарантия, что это, наверное, некачественная запасная часть. И он ставил ограничение

0: 30%.
1: Поэтому, наверное, в вашем версии вашего нового справочника китайские запчасти для некоторых видов машин вы понижаете на 6%. Что это значит, узнаем уже после рекламы. Оставайтесь с нами.
2: Таманцев в итоге. Технологии и тренды.
3: Нейросеть Клод меньше чем за 45 минут разгадала шифр, над которым люди бились больше 370 лет. По крайней мере, так утверждают ее тестировщики. Однако независимые исследователи уже нашли в этой истории нестыковки. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Расскажу о том, как искусственный интеллект взялся за историческую загадку и что из этого вышло. В конце августа стартап Vals AI отчитался о новом эксперименте. Эта компания проверяет языковые модели на профессиональных задачах. Исследователь Гэби Джафф дал новейшей модели Claude Fable 5.1 задание — найти нерешенный исторический шифр и взломать его. По словам Джаффа, модель работала без подсказок. Она выбрала так называемый шифрованный дистих, то есть двустишие. Его связывают с шотландским писателем 17 века Томасом Урхартом. Сам шифр — это две строки по 32 числа. Загадку обсуждали еще в 19 веке, а историк криптографии Клаус Шмех включил ее в полсотни самых известных нерасшифрованных посланий. Прежние методы взлома ничего не давали. По версии Vals AI, модель заметила простую подсказку. В трактате Урхарта шифру предшествует ровно 32 пронумерованных пожелания, и автор специально подчеркивает это число. Получается, ключ — это сама книга. Берем первое число, открываем первое пожелание, отсчитываем нужное слово и выписываем его первую букву. Так сложилась рифмованная молитва. «Боже, храни короля Карла II и сделай его верховным правителем этой земли». Но уже на следующий день команда Reticuli Labs выложила опровержение. Ее авторы изучили первое издание книги из британской библиотеки и не нашли там шифра. А главное, для 10 букв расшифровки в нужном пожелании просто нет слова, которое начиналось бы с такой буквы. При этом сама Vals AI признает, что опиралась не на первое издание, а на собрание сочинений Урхарта 19 века. И даже известный криптограф Брюс Шнайер сначала подал новость как факт, и только потом дописал, что все-таки сомневается в расшифровке. Мне же кажется, что эта история не столько про взлом конкретного шифра, сколько про доверие к ИИ вообще. Модели действительно хороши там, где нужно долго искать и перебирать варианты, но складный, красивый ответ — это еще не доказательство. Пока кто-то не сверит каждую букву с настоящей книгой, взломанный дистих остается гипотезой. Проверять такие открытия, да и почти любую работу LLM, нужно людям.
4: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
5: Да, что нам-то делать?
6: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе с Иваном.

0: будням на радіо РБК.
1: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
2: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
3: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
0: Каждый понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде.
3: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает первый заместитель генерального директора фирмы «Мелодия» Карина Абрамян.
5: Я понимаю, что у нас очень мало сейчас у всех временного ресурса, и люди мало читают, и еще им очень стыдно об этом говорить, что они фактически перестали читать. Вот на эти случаи жизни у меня есть прекрасный совет. Сборник рассказов Владимира Набокова. Рассказы все достаточно короткого формата, и я очень люблю раннего Набокова, который только уехал в эмиграцию и писал на русском языке. Можно прочесть, допустим, «Весну Фиальти». Это очень пронзительный рассказ о нереальной любви, об ускользающей любви и даже иллюзорной любви. Мне кажется, это будет очень хорошо для первого знакомства.
4: Владимир Набоков. «Весна в Фиальте».
6: Я был, помнится, поражен не столько ее невниманием ко мне, сколько чистосердечнейшей естественностью этого невнимания.

0: с обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Удары ВСУ по объектам российского топливно-энергетического комплекса отражаются на цене дизельного топлива на всем мировом рынке. Такое заявление сделал Дональд Трамп. По словам американского лидера, стоимость дизеля значительно выросла, и эту тему он обсуждает с президентом Украины. Заявление прозвучало перед переговорами на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее Трамп призывал Киев прекратить атаки на российские НПЗ. Инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 14,2% с 13,7% в августе. Наблюдаемая инфляция выросла до 15,1%. Ожидаемая инфляция через 5 лет, напротив, резко снизилась до 10,7%. Среди тех, у кого есть сбережения, ожидания выросли до 12,8%. Среди тех, у кого их нет, до 15,4%. Опрос проводился по заказу Банка России. ФАС предложила учитывать в тарифах на передачу электроэнергии расходы на защиту электросетей от средств поражения. Как следует из проекта ведомства, в перечень неподконтрольных расходов предлагается включить затраты на защиту персонала, укрепление объектов, военизированную охрану, средства обнаружения дронов и восстановление сетей после повреждений. ФАС подчеркнули, тарифы для населения это не затронет. Новым генеральным директором «Ашан Ритейл Россия» назначен Илья Бердников. Это указано на сайте компании. Ранее должность занимала Ася Балабай, теперь она значится исполнительным директором. Это произошло после того, как на прошлой неделе активы «Ашан», «Нестле» и других компаний перешли под временное управление «Лев Менеджмент». Бердников будет курировать стратегию и операции. «АвтоВАЗ» в эту пятницу официально запустит производство кроссовера «Лада Азимут». Как сообщил глава компании Максим Соколов, торжественный старт дадут после полудня. Уже выпущено несколько сотен тестовых и товарных экземпляров. Некоторые ездят в Москве. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Программы. Таманцев в итоге.
2: Да, мы продолжаем. У нас в студии я и все те же. Это господин Уфимцев, президент Российского союза автостраховщиков, и господин Ольховский, генеральный директор холдинга «Автодом». На чем мы остановились? На том, что Российский союз автостраховщиков уверен в том, что китайские машины сегодня действительно дешевле в ремонте, и значит, китайцев становится дешевле содержать.
3: Ну, по нашим оценкам, в новых справочниках цены выросли на все марки машин. Да, просто на какие-то на 1-2%, на какие-то на 15-20%. Конечно, европейские и японские автомобили, на них больше получился рост, на китайские автомобили, может быть, меньше. Но я бы не сказал, что китайские автомобили легче ремонтировать на сегодняшний момент. И те же элементы, которые кузовные там или другие используются для наиболее массового ремонта, но они такие же, мне кажется, по затратам, как и по обычным стандартным автомобилям. Ну, не берем премиум-класс.
2: Евгений, вот это важный момент. То есть понижение стоимости ремонта в справочнике ни на один бренд нет. И если информация эта появляется в интернете, то это неверный подсчет.
3: То есть это выборка на какие-то отдельные узлы и агрегаты. Понятно, что у марки может быть там крылья, капот, там, условно говоря, да, чуть снизились, но зато на стекла, там, на оптику повысились. Мы считаем совокупно среднюю величину вот этого портфеля запасных частей по автомобилю. Так вот, на марке китайского производства среднее снижение не произошло. Может, какой-то 1-2 элемента, там, я не знаю, там 10 элементов снизилось, но большинство элементов по ним увеличилось.
2: Знаете, а подгоняется под статистику. Более половины автовладельцев автомобилей китайских не столкнулись с техническими неисправностями в зимний период этого года. 35% автомобилей китайских марок не старше 3 лет ни разу вообще владельцы не обращались за ремонтом, что на 15% больше, чем год назад. И для владельцев, затративших на ремонт менее 20 тысяч рублей, доля эта выросла с 27 до 35%. То есть ситуация с китайцами начинает налаживаться и по запчастям, и по ресурсу?
4: И да, и нет. Потому что ситуация, она дифференцирована от бренда. Кто-то смог наладить поставки запчастей, имеет склады в Российской Федерации и готов обеспечить определенный сервисный уровень поставки запчастей не хуже, чем было у европейцев. Кто-то все равно еще имеет проблемы с логистикой, с наличием запчастей здесь, и, безусловно...
2: Можно я уточню вот сразу, Андрей Сергеевич, с какими брендами, если вот вы имеете такую информацию, налаживается

0: кое-как поставка запчастей с теми, которые постепенно локализуются на территории России, или которые здесь представлены просто официально, но не имеют здесь ни собственных производств, ни сборки какой-то, да, отверточной?
1: Конечно, с теми, кто уже пытается собирать в России. Безусловно, к ним идут машинокомплекты, в том числе и запасные части. У них работают большие команды по логистике, по поставке запасных частей, поэтому у них ситуация более комфортная. Но далее, как работает вот последнее плечо до дилера, это, конечно, тоже вопрос. И там бывают проблемы. Но в целом ситуация лучше у них, чем те бренды, которые только дистрибьюторы и везут прямым импортом в Россию автомобили и уже здесь продают. Вторая проблема – это сменяемость моделей, которая у китайцев идет невероятными темпами. Ну, мне кажется, скоро они уже обгонят Apple по скорости замены моделей. Каждый год будет выходить новая модель.
0: Гнутая причем?
1: Разная модель, и мы будем видеть в один год одну модель, на следующий год ее не будет, будет новая модель, и, соответственно, что происходит? Меняется на 50-60% артикулы запчастей. Это нужно дистрибьютору поддерживать громаднейшие объемы складов. Склады стоят инвестиций, инвестиции стоят денег. Соответственно, стоимость запасных частей будет расти. Это очевидный факт.
2: Либо будем ремонтировать колеса,
0: своими иероглифами там нумеруются. Нужно бы этот иероглиф срисовать. Потом бы... Я прошу прощения.
2: Нет, ну я говорю, либо будем ремонтировать с колес, для этого нужны поставки. Поэтому, конечно, 30 дней срока вот по китайцам, по таким, как раз и бьет. Может быть, у него запчасти-то и есть. Но пока ты ее с Китая привезешь, потому что здесь нет склада, к сожалению, любой срок ремонта там выйдет. Поэтому я вот согласен, мы много делали инициатив по изменению ремонта. И думаю, что как раз, наверное, складов в ближайшее время у нас не будет большого количества. Надо трансформировать систему ремонта, я имею в виду по ОСАГО, там, да, для того, чтобы срок был больше.
0: Хорошо бы не те, которые есть, и которые мы привыкли делать, да.
2: Да, поэтому, но китайцы, конечно, массовые, но все-таки большую часть парка составляют отечественные автомобили, старые европейские автомобили. Вот, по ним на сегодняшний момент запасные части поставляются, и некоторые локализованные здесь запасные части, ну, а для отечественных так вообще здесь производятся запасные части. Мы наблюдаем, в принципе, в достаточном количестве. И вот, например, по отечественным запасным частям мы видим достаточно хорошую ситуацию на сегодняшний момент в части ремонта.
0: Заканчивая этот блок, Андрей Сергеевич, что сегодня больше всего дорожает? Детали, работа, логистика, кузовной ремонт в сервисе? Какой процент стоимости, допустим, ремонта? Это сама деталь, сколько работы?
1: Или это... Дорожает то и другое, безусловно, потому что стоимость жизни растет, механиков не становится больше, особенности квалифицированных механиков, но при этом в любом заказ-наряде, как правило, 80-85% это стоимость запасных частей. Работа в заказ-нарядах это 15-20%. Поэтому, конечно, задача любого предприятия удерживать квалифицированный персонал, потому что это очень важно.
0: Норма часы механиков тоже дорожает?
1: Конечно, дорожают, потому что каждый механик хочет жить лучше, так и есть. И он выбирает, куда пойти работать. При этом механики, как правило, работают посменно, 2 через 2, 3 через 3 и так далее. При этом, отработав у какой-то компании, у дилера, 2 дня он идет, остальные 2 дня дорабатывает у кого-то еще. Это правда.
0: Молодежи много в этом сегменте. Раньше, я помню, сервис был лакомым куском для молодого человека.
1: Мы с удовольствием приглашаем молодых ребят, учим, обучаем, но большая часть хочет быть блогерами. Это тоже очевидный факт сегодня, который мы видим из тех людей, кто приходит.
0: Ну что, ждет ли автомобилистов заметное удорожание все-таки сервисного обслуживания дальше машин у дилеров, дальше в этом году дальше? Прогнозируете рост стоимости дальнейший?
1: Мы прогнозируем рост стоимости, безусловно, в определенные сезоны. Это зимний период, когда потребность кузовных элементов гораздо выше, чем в летний период. Мы к этому тоже готовимся, но все равно курс валюты определяет стоимость конечного заказ-наряда. Потому что запасные части, в особенности для иностранных машин, это все равно поставляемые запасные части за пределами и за пределов России. И очень важен курс валюты.
2: Ну, я здесь соглашусь, мы уже начали формировать, собирать, то есть, как только мы сделали справочник и запустили, у нас уже идет сборка, так скажем, запасных частей, стоимости их там, да, по новым справочникам. Мы действительно увидели, что то колебание, которое произошло, курса, которое было за летние месяцы, оно уже начинает сказываться на стоимость запасных частей, да, они поползли вверх, потому что они очень часто

0: привозные, вот, и, соответственно, влияние, наверное, на декабрьскую версию запасных частей, которую будет делать Российский союз застраховщиков, если курс останется на этом же уровне, вот 84 там, рубля, то будет уже скажется, да.
1: Будет повышаться?
0: Да.
1: Будет повышаться здесь, будет повышаться там, и будет, наверное, повышаться самое, как бы, главное для клиента. А еще и потому, что страховщики терпят убытки, действительно. Страховая отрасль в части ОСАГО на грани краха. Насколько соответствует действительности вот эта оценка ситуации, которую я тоже читаю в пабликах, и не лежит ли она в плоскости «страховщики снова плачут»?
0: Ну, давайте так, не краха, а кризиса. Это все-таки две разные вещи. Крах, мне кажется, уже самая крайняя точка. Кризис действительно определенный есть, потому что итоги первого квартала, ну, может быть, погодные условия, в том числе такие аномальные, сказались в этом году. Они привели к тому, что страховщики совокупно получили больше 100% уровень убыточности. И выплаты в 41 регионе у нас превышали сборы. То есть страховая компания по кассе работала в минус, что, конечно, приводило к сложным, серьезным последствиям. У нас спас перестраховочный пул, который выравнивает убыточность между регионами, когда хорошие регионы, как говорится, поддержали плохие. Но кризис есть, и на наш взгляд, на сегодняшний момент как раз задача страхового сообщества, мы очень активно работаем с регионами, в этих проблемных регионах ситуацию...
1: Какой процентный разброс? Ну, плохие, хорошие.
0: Ну, вот пополам получилось. 41 регион из 86 регионов, которые есть. 41 регион, те, которые ушли у нас в минус для страховых компаний. Раньше была проблема такая, что у нас в красной зоне были в основном такие, ну, небольшие регионы, которые, может быть, не столь автомобильные. Когда ты имеешь там в ряде республик Кавказа убыток, то это не было сильно смертельно. Но когда у нас начали очень крупные регионы, как, например, Новосибирск, уходить в минус, там, да, Владивосток, где большое количество автомобилей, то, конечно, это по кассе для страховых компаний сыграло очень серьезную роль. Но хочу сказать, что мы очень активно, начиная с... весны этого года с региональными властями, вот в этих регионах проводим там рабочие группы, региональные такие рабочие, определяемся с проблемами, что нужно изменить для того, чтобы ситуация поменялась. Мне кажется, это позволит из кризиса выйти страховым компаниям, ситуацию улучшить, ну и опять же, еще раз говорю, реформа нужна ремонта, потому что мы считаем, что лучше машину ремонтировать.
1: Вы слышали вчера, кстати, аплодисменты страховщикам? Я сейчас вот сначала статистика. В первом квартале 2026 года коэффициент убыточности ОСАГО составил, знаете, 98%. Это данные Центробанка. Показатель, правда, включает в себя не только выплаты, но и резервы, расходы на урегулирование. Чистая прибыль всего страхового рынка за первое полугодие снизилась почти на треть, до примерно 206,5 миллиардов рублей. Я не понимаю, зачем, каким образом Мишустина заставили вас отметить. Я не понимаю, почему он вчера говорил, что...
0: Потому что там еще есть одна цифра очень важная. Дело в том, что по итогам 6 месяцев количество жалоб на страховые компании, по данным Центрального банка, упало на 9%. То есть страховые компании модернизируются, конкуренция позволяет более эффективно работать. Но на сегодняшний момент, с одной стороны, мы видим, что даже несмотря на увеличение существенной средней выплаты, вот, страховые компании стараются удерживать на приемлемом уровне страховой взнос, они не сильно растут. И самое главное, жалобы падают. 9% снижения жалоб, я считаю, это хороший показатель, поэтому, наверное, и глава правительства отметил страховое сообщество как достаточно хорошую отрасль, в которой пытаются находить баланс между экономикой и проблемами людей.
1: Это потому что Ольховский больше берет в ремонт, каким-то образом крутится, вертится, чтобы найти запчасти. Ну, давайте вот в сумме, еще раз я на вас нажму, в сумме, если все собрать по поводу ситуации ОСАГО, страховщики будут все-таки переносить в тариф накопившуюся и убыточность, и стоимость, увеличение стоимости ремонта?
0: Часть, да. Но часть, мы надеемся, все-таки мы исправим ситуацию, мы продолжаем с регионами исправлять, чтобы те 41 проблемный регион не требовали с хороших регионов изменения стоимости полиса.
1: Плюс 8%, да, я так понимаю, по году, да, вырастет стоимость ОСАГО, да, мы с вами сказали, плюс 8 где-то средний.
0: Плюс 8 вырастет, но это будет, опять же, средняя. Вот я не
1: люблю средняя. Будет ежегодный прирост?
0: Нет, я не думаю, что на следующий год будет такого скачка, если не подскочит курс валюты, который влияет на запасные части.
1: Верите, Андрей Сергеевич?
2: Для того, чтобы, в принципе, поднять, я думаю, что 8% достаточно. Но если мы хотим все-таки делать качественный сервис у дилеров, хотя бы не 5%, как сегодня происходит, а 50 или 60%,

0: будет поднимать значительно больше. Не сможет дилер по таким расценкам делать качественный ремонт.
1: Подождите, уточните, 50% поднимать что? Стоимость полиса ОСАГО?
0: Возможно, да. Но он должен быть реальный полис, который обеспечивается ремонтом у дилера. Но мы не понимаем, как ставятся какие запчасти у каких-то сервисных станций, которые не могут подтвердить качество запасных частей. А эти же машины у нас на дорогах. Почему у нас одна машина едет гарантированно безопасно, а другая машина непонятно как?
1: Потому что камеры не работают. Есть полис? Нет полиса. Вот Уфимцев обещал уже, что 2 года назад. Сейчас все заработает, сейчас будет. Почему нет камеры, которая вычисляет до сих пор?
2: Ну, я очень надеюсь, что они все-таки заработают.
1: В этом году?
2: В следующем? Я думаю, что в этом году, как и было по поручению президента, информационная система ГИБДД будет поставлена и начнет использоваться, ну, не сразу для проверки камер, а для того, чтобы там тестировать и начинать работать. Поэтому надеюсь, что запуск этой новой информационной системы, где есть прям наш модуль по проверке наличия или отсутствия полиса ОСАГО, он тоже там в ней устанавливается, да, нужна там сертификация, проверка, технические стороны, которые для всей России. Но то, что система, как мы знаем, действительно будет запущена, это уже точно, и, конечно, надеюсь, что в следующем году уже она будет работать.
1: Андрей Алексеевич, понимаете, плюс 50% на мой... Это все равно, что отпустить тарифы в свободное плавание тарифов класса.
0: Ну, тут вопрос, что мы хотим получить? Мы хотим получить поднятие для галочки, или мы хотим реально сделать изменения, чтобы машины ремонтировались качественно? Нужно выбрать, вам шашечки или ехать. Это непростой вопрос, но он должен быть решен когда-то. Можно идти 5 лет, каждый год повышать, либо один раз принять правильное решение и повысить до требуемого уровня. Мы же, как открытая книга, готовы обсуждать расценки, запчасти и прочие вещи со всем рынком, со страховыми компаниями, с Банком России, с другими регуляторами. Ну, это же правильная вещь, чтобы машины были безопасны на дороге. Скоро появятся роботизированные машины, и это будет вообще другая эпоха. Мы это перестаем их контролировать. Мало того, что мы перестаем контролировать...
2: Закон уже на выходе. Уже скоро начнут эксплуатироваться реально беспилотные транспортные средства, которые действительно по-другому будут эксплуатироваться и ремонтироваться, может быть.
1: Если на дороге кто-то будет сидеть сверху на Яндекс, вот это вот доставки будет.
0: Никто не будет сидеть. Машина будет как некий снаряд ехать по дороге бесконтрольно с непонятно какими запчастями. Вот о чем я хочу сказать. И нужно сегодня уже делать шаги к тому, чтобы поменять подход. Ремонт должен быть качественный. Должен быть кто-то, кто верифицирует этот ремонт, верифицирует запчасти.
1: Тогда может вообще ОСАГО отменить, оставить только каско?
2: Нет, я думаю, что должен быть баланс. Смотрите, ОСАГО все-таки обязательный вид страхования, в нем есть социальная составляющая. Тоже очень важно. Потому что разные автовладельцы, которые ездят, ну, представьте, каска – это защита своего автомобиля, а ОСАГО – это ты попал в чью-то другую машину. То есть у тебя твой уровень благосостояния позволяет иметь не очень дорогой автомобиль. А попасть толку, ты можешь в очень дорогой.
1: Что толку, если отремонтировать по ОСАГО его не могу
2: практически. Ну, свой там 15-летний автомобиль можно отремонтировать.
1: Если я превышаю лимит, что дальше? Я с кого?
2: С виновника.
0: С виновника. Потерпевший идет в суд.
1: Суд.
0: И взыскивает вас через суд. И это обычная процедура, которая может занимать там 3 месяца, 6 месяцев, может и годы.
2: Да. И по нашей статистике, в первый год взыскание с виновника вот этих сверхлимитных не превышает по деньгам не более 9%. 10% только удается отсуживать. Поэтому, вот, например, может быть, сейчас не стоит изменять какие-то подходы, но, может быть, поменять лимит, вот это 400 тысяч, увеличить до 1 миллиона, для того, чтобы хотя бы для людей убрать эту вот необходимость порочную, идти в суд и разбираться на остаток вот этого своего ремонта с виновником, когда тебе не хватило 400 тысяч. Поэтому сейчас есть инициативы, может быть, рассмотреть действительно поднятие лимитов по жизни и здоровью до 2 миллионов рублей, а лимитов по, мы называем, железу, да, по имуществу, до 1 миллиона рублей. И это было бы первым этапом, все-таки не шоковой такой корректировкой тарифов, а вот таким первым этапом для того, чтобы все-таки начать двигаться в нужном направлении.
1: Ну, почему по жизни и здоровью можно легко повысить, а по железу, который, в принципе, то же самое жизни и здоровье, это невозможно сделать.
2: На 100 ДТП только 10 с поврежденным, значит, значит, повреждением жизни и здоровья. То есть 90% ДТП – это чисто имущественные ДТП, когда бампер, крыло, там, то есть железо пострадало. И только 10%, ну, чуть больше по статистике, там 12, это те, когда в результате ДТП пострадала жизнь и здоровье. Поэтому цена увеличения лимита

0: лимитов по жизни и здоровью, она несколько отличается от лимитов по железу, так называемому.
1: Нужно как-то резюмировать, наверное, наш разговор. Андрей Сергеевич, что нужно, что необходимо, чтобы спокойно ремонтировались машины за адекватные деньги? Ну, понятно, что чисто риторически сейчас будет вопрос, но тем не менее.
2: Если сказать в двух словах, наверное, нужно все-таки взглянуть заново и почаще смотреть на коррекцию стоимости запасных частей, потому что все-таки запасные части, которые приобретает сервисная станция, должны быть как минимум безопасны. И здесь как раз вопрос коррекции справочника запчастей в более, наверное, частых итерациях. И проверка того перечня запчастей, которые находятся в минимальной цене, на предмет реальности поставки. Тогда, возможно, все выровняется, и будет понятно, что эта цена запчасти, которую может приобрести дилер, в целом она более-менее безопасна, ее можно установить.
1: Ну и, наверное, нужно понять, да, насколько мы готовы к персональному ОСАГО, где водитель платит именно за свой риск. Это, по-моему, то, о чем вы говорили.
0: Нет, мы все-таки за автомобиль. Легче проверять. То есть, с одной стороны, вроде бы, когда ты покупаешь полис чисто для себя, казалось бы, для автовладельца, у которого там одна машина, это хорошо, удобно там, да, и прочее, но проверять наличие полиса всегда, и все страны к этому приходят, выгодно по автомобилю.
1: Я благодарю вас за этот разговор. Благодарю нашего зрителя и слушателя за то, что были с нами сегодня. Спасибо,
0: Антон. Спасибо.
1: Спасибо. Я благодарю. Спасибо. Спасибо еще.
0: Может, опять что-то поменяется?
1: Да, может быть, да.
0: Может, как с БПЛА что-нибудь застрахуют.
3: Таманцев в итоге.
4: Это и есть та самая персонализация в действии. Персонализация работает в любом случае, работает очень хорошо. Нам всем хочется быть не цифркой в статистике, а индивидуальностями, под которые подстраивается компания.
3: Рекламный щит.
5: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00.
6: Я не знаю, почему другие покупают одежду, видимо, чтобы просто голыми не ходить. Я от этого получаю удовольствие. Не от того, что ты купил, а от ожидания. Когда ты смотришь, ходишь по магазину. Для меня такое времяпрепровождение и удовольствие.
5: На показ. Программа Екатерины Воробьевой о самом интересном из мира моды. Главные тренды, новости, вызовы и возможности индустрии. Что действительно важно, что стоит покупать и зачем следить.
3: По пятницам 14.10 на радио РБК. На показ. Экономим ваше время, а временами и деньги.
5: РБК коллекция.
7: Яндекс и ВК обсудят создание совместного бизнеса с облаками и искусственным интеллектом. Об этом РБК рассказали два источника на рынке информационных технологий. Компания рассматривает создание совместного предприятия на базе активов Яндекс B2B Tech и ВК Tech. Такое партнерство даст Яндексу и ВК возможность устранить лишнюю конкуренцию и консолидировать рынок. До 30% от него будут контролировать компании, если объединят усилия, рассказал корреспондент РБК Александр Ситюков.
8: Яндекс B2B Tech и ВК Tech – это в целом технологические компании, которые исторически Яндекс развивал и в которых разрабатывал и масштабировал технологии для собственных сервисов. Соответственно, туда входят облачные решения, решения по кибербезопасности, ИИ, работы с данными и другие. Эти компании продают технологии, которые Яндекс и ВК, собственно, развивал изначально для себя. Соответственно, это корпоративные технологии на рынок, потому и B2B. Суть сделки в том, чтобы эти обе компании упаковать в одно совместное предприятие, которое будет заниматься примерно теми же самыми вещами, что эти компании занимались по отдельности, но это позволит им сокращать расходы и увеличивать продажи за счет объединения клиентуры и решений. Доли в СП будут поделены поровну. Полезны они будут ровно тем, что эта сделка позволит им консолидировать рынок. Сейчас на рынке не так много игроков, которые бы занимали какую-то существенную долю общую. До сих пор компании примерно делили 20 и 10%, соответственно, Яндекс и ВК. Теперь это будет один игрок, который будет контролировать примерно 30% рынка. Соответственно, им теперь конкурировать с другими игроками.

0: будет проще.
1: B2B-сектор – один из самых быстрорастущих, между прочим, причем в обеих компаниях, об этом говорят эксперты. По итогам прошлого полугодия Яндекс B2B-Tech выросла на 32%, и сейчас можно говорить о сумме в 29 миллиардов рублей. Выручка ВК-Tech на сопоставимые 35% год-году и составила 9 миллиардов рублей. Полную версию этого материала, как и другие эксклюзивы РБК, можно прочитать на нашем сайте.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня «Джоли Гранд Бистро» на Пресне. Французское бистро с московским размахом. Легко, элегантно и немножко театрально. Ресторан занял историческое здание фабрики братьев Мамонтовых. У входа резной фасад кондитерской и цветочная лавка. Словно маленькую французскую улицу спрятали внутри старой Москвы. Дальше два уровня, арочное окно, потолки высотой почти 12 метров, торжественная лестница и открытая кухня. Много света, воздуха и деталей. Росписи по мотивам Анри Руссо, растительные светильники и текстиль с орнаментами Уильяма Морриса. За французскую кухню отвечают Виктор Кислинский и выпускник «Кордон Блю» Вадим Борисихин. Их формула – французская классика, без тяжести плюс современная европейская техника. В меню – блюда, которые не требуют расшифровки. Тартары, салаты, паста, рыба и мясо. Все знакомо, но собрано аккуратно, легко и с парижской интонацией. Что здесь брать? Утку конфи. Это беспроигрышная классика. Еще закажите улиток эскарго, нисуаз со свежим тунцом на гриле и паштет из стерляди. Французская кухня во многом держится на бульонах и соусах. И тут особенно круто поработали с базой. При этом есть близкие нам русские интонации. Например, рядом с луковым супом в меню стоит уха, тоже построенная прежде всего вокруг хорошего бульона. Отдельная глава – десерты Андрея Сокольникова. Золотой орех, медовик и тарт с земляникой. Классика становится легче, ярче и эффектнее. Итог. Джоли Гранд Бистро – это Париж в декорациях старой Москвы. Высокая лестница, открытая кухня, цветы, шампанское и десерты, ради которых стоит оставить место. Это «Фуди» и я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
3: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
4: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
5: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
6: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
7: Бургер для взрослых. В 1996 году Макдональдс решил стать немного взрослее. Компания заметила, что ее рестораны слишком прочно ассоциируются с детьми и семейными походами, и выпустила Arch Deluxe – бургер со вкусом для взрослых. Над рецептом работали почти два года. Картофельная булочка, около 113 граммов говядины, бекон, салат, томат и специальный соус с дижонской горчицей. Даже рекламная кампания строилась на той же идее. Детям новый бургер якобы не понять. Arch Deluxe создавался специально для взрослых. Запуск был грандиозным. Макдональдс рассчитывал превратить бургер в бренд с миллиардными годовыми продажами, а на продвижение потратил, по разным оценкам, более 100 миллионов долларов. Но взрослая аудитория не спешила менять свои привычки ради взрослого Макдональдс. Arch Deluxe не смог развернуть падающие продажи американских ресторанов, а со временем исчез из меню. Макдональдс попытался изменить восприятие своего бренда новым бургером. Оказалось, одного нового вкуса для этого недостаточно.
6: Ошибка на миллион.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. В Нью-Йорке прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Она продлилась около 40 минут. Как заявил украинский президент, он обсудил с главой Белого дома энергетическое перемирие и варианты завершения войны. Украина готова прекратить удары по российским энергообъектам, если Россия не будет атаковать украинскую энергетику. Зеленский добавил, что США передадут Москве украинское предложение по энергетическому перемирию. Между тем, перед переговорами Трамп заявил, что стороны вместе ищут решение, как закончить войну. Он также сообщил, что Владимир Путин готов к встрече для завершения войны и допустил новую личную встречу с российским президентом, но усомнился, что тот приедет на саммит G20 в Майами. По его словам, мирная сделка принесет пользу и России, и Украине, а конфликт может разрешиться до зимы. Совет ЕС продлил персональные санкции против России сразу на 3 года, до 22 сентября 2029-го. Как сообщается в официальном заявлении, ограничения применяются более чем к 3000 физических и юридических лиц. Одновременно из списка исключены Алишер Усманов и Михаил Фридман. Решению предшествовали несколько дней споров. США, Дания и Гренландия подписали соглашение о безопасности острова. Церемония прошла на полях Генассамблеи ООН. Ранее Трамп объявил, что США немедленно начнут наращивать военное присутствие в Гренландии и построят 2 крупные базы. Датский премьер заявил, что документ соблюдает территориальную целостность королевства и право гренландцев на самоопределение. 1 октября карта болельщика понадобится и на домашних матчах РПЛ в Кубке России, следует из распоряжения правительства, подписанного Михаилом Мишустиным. В Минспорте отметили, что решение связано с безопасностью. Ранее фан-айди был нужен на матчах РПЛ, финале Кубка и игре за Суперкубок. Больше новостей на сайте РБК.

0: последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. Повтор программы.
2: Вы на частоте радио РБК с обзором ключевых событий вторника, 22 сентября. Григорий Колганов.
1: Радио РБК. Картина дня.
2: Действительно, ключевое событие, без сомнений, это встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке. Она завершилась вечером вторника, продлившись 40 минут. После нее украинский президент, кстати, в отличие от главы Белого дома, вышел на встречу с журналистами. И среди тем, которые прокомментировал Зеленский, выдача лицензий «Патриот», помощь от Международного валютного фонда Киеву и готовность ко встрече с Владимиром Путиным. А к чему пришли лидеры по итогам переговоров, выясняла Алевтина Сорокина, следила весь вечер и сейчас с нами в студии. Изначально было предсказано и указано, и рассказано многими, в том числе официальными лицами, что главной темой будет вопрос энергетического перемирия, и тут без сюрпризов.
3: Абсолютно без сюрпризов. Это магистральный сюжет, не побоюсь этого слова, на этой встрече в Нью-Йорке между Трампом и Зеленским, и в том числе магистральная линия не только между этими двумя лидерами. Как мы помним, Макрон до их встречи виделся отдельно с Трампом, отдельно с Зеленским. И также говорил о необходимости урегулирования вопроса энергетического кризиса. И пока Трамп и Зеленский встречались в переговорной комнате, Макрон, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, говорил о необходимости введения двух мораториев. Первое, конечно же, это мораторий на удары по энергетической

0: инфраструктуре и гражданским объектам. И второе – мораторий в Черном море, который позволил бы возобновить поставки зерна. Зеленский, как раз когда он вышел к журналистам, очень четко обозначил, что Вашингтон передаст российской стороне предложение Украины об энергетическом перемирии.
1: Мы не будем наносить по ним удары. Сегодня не прозвучало ни одной просьбы о том, чтобы Украина прекратила удары по России. Но мы готовы к любому формату прекращения огня в энергетической сфере. То есть не наносить удары по энергетическим объектам. Вообще по всей энергетической инфраструктуре. Это наше предложение. Трамп может организовать трехстороннюю встречу, на которой лидеры смогут обсудить все деликатные вопросы и попытаться положить конец войне. Я готов встретиться с Путиным в любое время. I'm ready, I said it.
2: Вообще, из наблюдений, может быть, таких поверхностных за пресс-конференцией Зеленского, так или иначе, все вопросы, как бы они ни были сформулированы, сводились к энергоперемирию, готовности одной стороны, если вторая сторона тоже готова и что-то обеспечит. Удалось вычленить, о чем еще говорил Зеленский?
0: Да, действительно удалось. Вторая большая тема – это вопрос лицензии на комплекс «Патриот». Зеленский запрашивал два пакета по 300 ракет, понятно для чего, для защиты от российских баллистических ракетных ударов. Телеканал CNN, к слову, вот до встречи Зеленского с Трампом задался вопросом, а насколько вообще это возможно со стороны Вашингтона. Потому что понятно, что Зеленский просит лицензии на «Патриот», но учитывая, что тегеранский вопрос, да, и конфликт в Иране все еще находится в незавершенном состоянии, совершенно непонятно, насколько капиталистский холм действительно готов участвовать в разрешении, да, в том, чтобы дать лицензии на Патриот. Зеленский, когда получил вопрос от журналиста, какой прогресс с точки зрения получения лицензии на комплекс Патриот, он ответил, что это проект на будущее, проект на перспективу. Не знает, как много времени это займет, год-полтора, но как бы потуги не оставляет. Еще одна важная тема, которая также поднималась на пресс-конференции журналистами, это помощь со стороны МВФ, Международного валютного фонда. Действительно, Зеленский неоднократно, во многом, да, цель его заграничных турне – это получение финансовой помощи. И МВФ в том числе один из ресурсов, тоже площадка, организация, которая может помочь Киеву. По словам Зеленского, Киеву сейчас необходимо почти 53 миллиарда долларов. И, по словам того же Зеленского, МВФ готов эту помощь дать и предоставить Киеву. Здесь действительно важно отметить еще один аспект. Это, безусловно, вопрос трехсторонней встречи потенциальной. Ну, я боюсь, что здесь без сюрпризов. Уже энное количество месяцев обсуждается трехсторонняя встреча. Меняются места, меняются даты. Но пока что, пока то, о чем мы можем говорить с уверенностью, это о готовности Зеленского в этой встрече поучаствовать. И то, о чем мы можем говорить с уверенностью, это общая неуверенность в том, где и когда будет эта встреча.
2: Трамп... Но еще мы помним, что Кремль тоже весьма сдержанно комментирует возможность трехсторонней встречи в ближайшее время. И еще менее уверенно комментирует, где бы такая встреча могла произойти. Что же Трамп? Насколько он готов к такой встрече?
0: Да, он-то готов, но вот тут важен контекст. Действительно, в рамках до того, как лидеры ушли в переговорную комнату, Трамп в том числе общался с журналистами, как ты правильно отметил, Зеленский в основном молчал, а Трамп вот активно отвечал на вопросы от прессы. И он говорил, что надеется на завершение конфликта до зимы. Но вот мы-то с вами помним, что у нас в ноябре промежуточные выборы в Конгресс. Вот насколько это возможно, хороший вопрос. Я боюсь, ответ на него не знают лидеры, но так или иначе надежда есть. И также Трамп опять же говорил про надежду на трехстороннюю встречу. Но вот складывается абсолютно ощущение, и я сейчас говорю про все заявления Трампа, которые были во время этой первого дня Генеральной Ассамблеи ООН. Для Трампа сейчас вопрос Ирана куда интереснее конфликта на Украине. И если, комментируя конфликт на Украине, он в основном повторял те тезисы, те заявления, которые мы слышали от него уже неоднократно, то как раз, комментируя вопрос Тегерана, глава Белого дома не стеснялся в комментариях, говорил, что поставят Тегеран перед выбором сейчас или никогда. И даже когда Зеленский выходил к журналистам и комментировал итоги переговоров с Трампом, Трамп в это же время проводил многостороннюю встречу с Советом сотрудничества стран Персидского залива. Ну вот теперь мы понимаем, что для Трампа и вопрос дизеля тоже очень важный. В рамках общения с журналистами он комментировал это, говоря о необходимости как можно быстрее закончить конфликт.
3: Удары по НПЗ в России, похоже, нанесли серьезный урон по русским. Как вы можете это прокомментировать?
4: Да, это серьезно повлияло на цену дизельного топлива. Она значительно выросла, но мы об этом еще подробнее поговорим на встрече. Это, безусловно, глубоко ударило по России.
0: Новых каких-то апдейтов нет с точки зрения представителей делегации. Со стороны Киева это был глава МИД Андрей Сибига, секретарь Рустем Умеров, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахми, а со стороны США все те же министр финансов Скотт Бессент, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланники Трампа Кушнер Уиткоф и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.
2: Ну а у нас неизменный международный обозреватель радио РБК Алевтина Сорокина. Алевтин, спасибо. Событиям внутри России, событиям трагическим. В Стерлитамаке произошел крупный пожар, причиной которого могла стать аварийная работа электросети. Предварительная информация, которую сообщили ТАСС оперативной службы города. Днем 22 сентября в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» на юго-западе Стерлитамака произошло возгорание. В результате погибли 4 человека, по данным МЧС России. Еще 5 пострадали. Все началось на втором этаже здания, быстро распространилось по комплексу, часть пострадавших выбирались наружу через окна, им помогали местные жители. В социальных сетях распространилось видео с водителем хлебокомбината Данилом, который разгружал фуру неподалеку.
5: Начал разгружаться, слышу голоса девушек, помогите, спасите, и вижу фонарики на третьем этаже. Сел в газельку, сдал задним ходом, подъехал ближе к стене, залезли четверо на газель и протянули лестницу на третий этаж. Любой человек на моем месте сделал бы так же, как и я.
2: Ну и за ситуацией наблюдал местный житель, с которым удалось связаться редакцией радио РБК. По его словам, возгорание было стремительным, а обломки здания падали на стоящие рядом машины.
6: Я проходил мимо и увидел то, что там дым был. С друзьями поближе подошли, увидели то, что там огонь. И там кто-то с третьего этажа кричали с окна: «Спасите, спасите!». Далее приехал фургон «Стерх». И просто водитель этого фургона взял лестницу, забрался на свой же фургон. С этой лестницы он эвакуировал всех, кто вот на этом третьем этаже был. Там были обломки, там все стекло порвало от огня. Стояла машина там, где пожар был. И со второго этажа там все падало на машину. Люди начали убегать, потому что думали, что сейчас эта машина взорвется.
2: За последние десятилетия это не первый пожар в торговом центре, который приводит к жертвам. Крупнейшая трагедия произошла в 2018-м в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Из-за отключенной сигнализации, из заблокированных эвакуационных выходов погибли 60 человек, из которых 37 дети. Аварийная работа электросетей – самая частая причина, которую указывают сразу после пожара в подобных случаях, отмечает вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Однако по его опыту, как правило, главным фактором становится человеческий.
7: Реальную причину мы увидим только когда пройдет расследование. С учетом того, что современные торговые центры, они оснащаются лучше, чем многие заведения культуры, потому что к ним, как к объектам с массовым нахождением людей, есть повышенные требования по безопасности. Их проверяют, даже несмотря на мораторий, но все равно есть всегда какая-то вероятность пожара. Чаще всего это человеческий фактор, потому что когда происходит пожар, то системы противопожарные, они работают так, чтобы людей оповестить, эвакуировать. То есть это основная их задача. Здесь сложно сказать, в чем была причина, почему люди погибли. Мы об этом узнаем после расследования.
2: Последняя проверка пожарной безопасности здания в Стерлитамаке проводилась в октябре 2021 года, сообщают местные СМИ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Глава Башкирии Ради Хабиров поручил проверить все торговые центры республики. Правило «бери или плати» добралось до маркетплейсов и возмутило правозащитников. Сразу несколько общественных потребительских организаций раскритиковали изменения, разработанные Минэкономразвития, которые ужесточают правила возврата приобретенных в интернете товаров. В частности, некоторые товары надлежащего качества, даже предоплаченные, вернуть будет нельзя. По другим категориям товаров решение о возврате остается за продавцом, но в случае положительного селлер имеет право запросить оплату обратной доставки. Кроме того, при возврате должны сохраняться все ярлыки. Редакция радио РБК подробно ознакомилась с замечаниями правозащитников. Все детали у Ольги Зуевой.
0: Например, если товар случайно потеряют,

0: или повредят, ответственность за это будет нести потребитель. Помимо этого, продавцы будут меньше заинтересованы в достоверном описании, считают в ассоциации, потому что все итоговые несоответствия, в том числе и в карточке, возложат на покупателя. На это, в частности, указывает и Московское общество защиты потребителей, и Союз потребителей Татарстана. И главное требование – скорректировать все эти пункты, ну или вообще исключить их из законопроекта. Вообще, возможность заказывать любое количество товаров дали сами маркетплейсы. Ограничивать из-за этого граждан не следует, считает председатель Союза потребителей Алексей Койтов.
1: Это проблема бизнеса, и он должен ее решать. А пытаются ее переложить на голову добросовестных потребителей и таким образом урезать права. Второй перечень, который запрещает отказываться от товаров сразу после их заказа, еще до получения, это абсурдность. То есть вы случайно заказали, и все, и уже больше никаких прав у вас нет. И все это предлагается, в том числе, под вот этой людочкой якобы для потребления.
0: Минэкономразвития заявили РБК, что получили все замечания ассоциаций, их рассмотрят при доработке, потому что документ пока проходит стадию общественного обсуждения. И добавили, что возврат товаров – это вообще сфера законодательного регулирования. Предложение установить такой перечень товаров, от которых нельзя отказаться, назвали элементом выравнивания офлайн и онлайн торговли. Пока этот перечень окончательно не сформирован, но в качестве примера ведомство называет продукты питания, которые маркетплейсы быстро доставляют до двери. И, к слову, утверждать вот эти перечни будет правительство. Об этом РБК заявил заместитель директора Департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Александр Яльцев.
2: Мы предполагаем, что соответствующие перечни в том числе войдут в продукты питания. В части распределения рисков при доставке товара до двери полагаем, что риск может быть возложен на продавца только в том случае, если продавец действительно сам может повлиять на ситуацию, в которой он находится. А если продавец оставил товар около двери и ушел, то с этого момента риск гибели приходит на покупателя в том случае, если покупатель сам выбрал доставку до двери. А наша информация в категории одежды, около 60% товаров возвращается потребителям. В среднем платформам этот показатель составляет по всем категориям товаров около 30%. Для сравнения, в офлайн-рознице мы видим, что возвращается только лишь 9% товаров.
0: Мои собеседники указывали, что селлеры с высоким процентом невыкупа, а чаще всего это касается сегмента одежды и обуви, теряют до 10-15% чистой прибыли. Потери складываются сразу из нескольких пунктов. Во-первых, есть двойная логистика, то есть когда доставка осуществляется в оба конца, и ее оплачивает, разумеется, продавец. В основном за единицу товара приходится заплатить 300 рублей. Во-вторых, сборы за обработку возврата. У каждого маркетплейса свои тарифы, но в среднем это там, десятки рублей за операцию. Допустим, есть порча упаковки или переупаковка. Плюс, пока товар едет назад, он заморожен и не приносит никаких денег. Не исключаем также возможность подмены со стороны покупателя. Такое тоже случается. При этом, чтобы продавцу принять возврат, ему нужно предпринять миллион действий, а не просто отжать кнопку в своем личном кабинете, как может показаться. Об этом, в частности, говорит и руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
3: Если говорить о законе о защите прав потребителей, то он защищает потребителя в полной мере в данный момент и ущемляет права продавцов, скажем так, в 90% случаев. Чтобы вернуть товар, покупателю не нужно делать практически ничего, оформить возврат и вернуть. Чтобы продавцу оформить этот возврат, ему нужно произвести столько действий, потому что ему нужно зафиксировать внешний вид товара, как-то принять, не принять. Возвращаются дорогостоящие товары. То, что покупатель считает для себя излишком. Но он может это поносить, взять бесплатную аренду, а потом вернуть.
0: Маркетплейсы при этом уверены, что у них получается защищать и селлеров, и добросовестных покупателей. В Озон, редакция радио РБК, заявили, что анализируют все обстоятельства возврата. Если есть признаки каких-то недобросовестных действий, например, подмены, то возврат отклоняют. А в Wildberries подчеркнули, что количество возврата для них всегда остается небольшим по сравнению с масштабом всего бизнеса. При этом считают, что универсальное требование о дополнительном согласовании возврата товара усложнит клиентский опыт, и есть риск, что продавцы начнут этим злоупотреблять.
4: В перспективах возврата товаров на маркетплейсах разбиралась Ольга Зуева. Москвичей с серыми доходами выявляют с помощью дорожных камер и участковых. Как рассказали РБК, в столичном департаменте экономической политики около 150 тысяч жителей города владеют недвижимостью и автомобилями, но, судя по их налогам, не работают. И выявлять, например, серых арендодателей довольно эффективно с помощью участковых инспекторов. Но, отмечают специалисты, нарушителей слишком много. По данным Дом РФ, 95% жилья в стране сдается неофициально. Еще один способ выявлять серые доходы – это дорожные камеры. Власти следят, чтобы личный автопарк не превращался в коммерческий, например, не использовался в такси. И вот когда такие проверки покажут эффективность

0: столице, их, вероятно, начнут использовать в других регионах, считает партнер юридической фирмы Косенков и Суворов Александр Ярасов.
1: Таких ситуаций встречается очень много. Налоговые органы сейчас переходят от практики точечного контроля, то есть чтобы не нужно было ловить за руку конкретных людей, потому что это требует времени и довольно больших ресурсов. Налоговые органы перестраивают свою работу. В этом им помогает активная цифровизация, которая способствует поиску, обработке и систематизации больших объемов данных из разных источников, сопоставлению. В самом ближайшем будущем, как только налоговые органы в Москве обкатают такую методологию, отработают ее, она будет распространена и на другие регионы.
0: Впрочем, органам исполнительной власти все еще нужно доказывать факт уклонения от уплаты налогов. Наличие квартиры, автомобилей при отсутствии занятости не противоречит закону, говорят юристы, и предупреждают, что имущество могло быть подарено или получено по наследству. Для выявления нарушений налоговая должна будет отслеживать регулярность платежей и схожесть сумм, рассказал управляющий партнер юридической фирмы «ИГИД Право 1 юридический консалтинг» Илья Назаров.
2: Внимание привлекают в первую очередь платежи. Если это регулярные платежи на одну и ту же сумму и еще от одного и того же лица, вот это, конечно, самый главный красный флаг. Если у вас, условно, одна квартира, и вы иногда, например, в ней тоже проживаете, а на период отсутствия вы ее сдаете, то вот здесь можно говорить о том, что это не предпринимательская деятельность. И тогда такой доход должен быть обложен НДФЛом. На НДФЛ могут быть начислены пени, это 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки, и штраф до 30% от суммы недоимки за неподачу декларации. А если мы говорим про то, что это предпринимательская деятельность, тут могут быть доначисления в базу по УСН, если у лица есть ИП, и это ИП на упрощенной системе. А если же у лица нет ИП, тогда налоговый считает, что это лицо ИП на основной системе, которая помимо НДФЛ 13%, которому необходимо уплачивать еще и НДС.
0: РБК направил запрос в Федеральную налоговую службу, а в столичном департаменте эконом-политики уровень теневой занятости в Москве оценили в 7%. Однако, в зависимости от отрасли, показатель может достигать 80%. Еще одна новость вторника, которая взволновала абитуриентов и их родителей, будущих абитуриентов прежде всего. Миноборнауки предложило изменения к порядку приема в университете. Проект опубликован на соответствующем портале ознакомления с нормативными актами. А ведомство, помимо прочего, предлагает добавлять выпускникам баллы, если кроме необходимых для поступления экзаменов абитуриент сдал дополнительные ЕГЭ. А это будет касаться математики, физики, химии, информатики и биологии. За сверхурочный такой экзамен можно будет получить от 15 до 25 дополнительных баллов. Но есть ограничения, оговорки и условия. Экзамен должен быть сдан на 60 и более баллов. Сложная схема, понимаю. Новый документ, кроме того, ограничивает количество специальностей, на которые можно податься абитуриенту магистратуры. Теперь доступно не больше 5 направлений в одном вузе вместо 10 ранее. Но чаще всего даже этих 5 слотов поступающий не закрывает. В приоритете чаще всего 1-2 специальности. Об этом рассказал ректор Уральского федерального университета Илья Абабков.
3: Это способ увидеть более реальный конкурс, потому что когда каждый на 10 в каждом вузе, представляете, какой объем путаницы. И мне кажется, бедный абитуриент в магистратуру, он же настолько в этом случае не определившийся, что веером фактически рассылает. Цифра 5 в одном вузе вполне себе достаточная. Магистры, люди взрослые, после окончания и получения уже высшего образования, других там быть не может, и они более осознанно подходят. А у них там очень простые сценарии. Ответ на вопрос, зачем тебе продолжение образования, магистратуру или специализацию на высшее образование. Тут отвечаю, продолжаю то направление, которое у меня было. Перехожу в менеджмент. Весь этот перечень у них в голове сформирован. Люди обычно определяются на одной-двух, ну и какой-то, может, страховочный вариант, если действительно конкурс там окажется высок. Но 10 заявлений просто создавали завышенный конкурс, многих отпугивали, а они там спокойно проходили. Это, мне кажется, даст больший порядок при поступлении.
0: Среди других предложенных изменений – ужесточение требований к профильным предметам. Поступающих на инженерные специальности хотят обязать сдавать физику, будущих специалистов инфовеза – профильную математику, а в специальностях, где раньше на выбор предлагалось сдавать обществознание или историю, обязательным предметом хотят оставить только историю. Планируется ужесточить правила учета олимпиад школьников. Животрепещущий вопрос по итогам итогам нынешней приемной кампании. Согласно документу, поступление без вступительных экзаменов будет давать возможность только диплом победителя, полученный в 10 или 11 классе. Это обзор ключевых событий на радио РБК.
4: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
5: Есть категория фильмов, которые редко бывают скучными и отлично работают, как зеркало реальности. Это политические триллеры, сатира и комедии. Все потому, что любая избирательная кампания привлекательна для кино драматургически. Конкуренция, дедлайн, внутренние процессы, фокус-группы, героизм и мелочность отдельных функционеров, закулисье и открытая сцена – это масштабное интерактивное реалити-шоу, и некоторые его события, усиленные художественно, могут стать прекрасными сюжетами, если повезет с режиссером, актерами и сценарием. Как, например, повезло «Кандидату» 1972 года. Роберт Редфорд сыграл либерального юриста, которого уговорили баллотироваться в Сенат в заведомо проигрышной гонке. Терять было нечего, и он стал произносить на публику злободневные вещи. Да так и выиграл. Это была бы идеальная история успеха, но в финале остается вопрос: а что делать дальше, после победы? А десятилетием ранее вышел фильм «Самый достойный» с Генри Фондой. До сих пор он ощущается как современный разговор о политической кухне, благодаря едким диалогам драматурга Гора Видала и ощущению подлинности грязной схватки. Смотришь и понимаешь, что власть не награда за нравственность, а оружие, которым надо уметь пользоваться. Драма «Нет» 2012 года Пабло Ларраина про то, как в Чили в 1988 году проводили референдум о новом сроке Аугусто Пиночета, показывает политическую борьбу с точки зрения рыночной привлекательности. Оппозиция пытается за короткое телевизионное время продать избирателям образ счастливого будущего. Наконец, российский сериал «Последний министр», выходивший в 2020-2022 годах, был уже о том, что происходит после выборов и вокруг них. Как работа аппарата превращается в круговорот абсурдных решений, а реформы в имитацию деятельности. Получился увлекательный марафон по очень старым сюжетам о власти, амбициях и компромиссах. Только эпохи, технологии и декорации там изменились. Наверное, поэтому кино о выборах так бодрит и не стареет. Это шанс отрефлексировать историю, почерпнуть из нее опыт, который, а вдруг, поможет однажды определить, где политтехнология, а где желание что-то изменить к лучшему. До встречи на радио РБК.
4: Кино с Еленой Фоминой.
6: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?» Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами.
7: По будням с 18 до 21.
4: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
8: Психология криптотрейдинга.
9: Графики и цифры, риск-менеджмент и фундаментальный анализ, налоговое и юридическое сопровождение. Все это и не только требует криптотрейдинг, где эмоции, когнитивные искажения и поведенческие паттерны часто становятся причиной неудач, даже если вы обладаете необходимыми знаниями. Психологи отмечают три самых главных аспекта. Прежде всего, умение побороть страх упустить выгоду. Здесь работает совет не поддаваться соблазну погони за краткосрочными трендами и установить четкий режим рабочего и личного времени. Принципиальный момент – ограничение информационного шума и выбор надежных источников информации, чтобы регулярно сверять данные и отсеивать слухи. Второй важный момент – якорное смещение, то есть привязанность к первой полученной информации, влияющей на дальнейшие действия. Тут специалисты рекомендуют заменять субъективные оценки на измеримые критерии и следовать заранее определенным правилам. И, наконец, третий фактор – синдром игрока, когда криптотрейдинг воспринимается как нечто азартное. Эксперты предлагают вести журнал, записывать причины принятия решений, ожидаемый и реальный результат, плюс испытываемые на тот момент чувства. Всегда будет хорошим дополнением и торговый план, когда лучше входить в сделку, когда выгоднее выходить или какой убыток считать допустимым. Управление эмоциями – это навык, который развивается со временем. Успешные трейдеры учатся распознавать психологические ловушки и следовать стратегии, а не импульсам.
4: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Наблюдаемая инфляция выросла до 15,1%. Ожидаемая инфляция через 5 лет, напротив, резко снизилась до 10,7%. Среди тех, у кого есть сбережения, ожидания выросли до 12,8%. Среди тех, у кого их нет, до 15,4%. Опрос проводился по заказу Банка России. ФАС предложила учитывать в тарифах на передачу электроэнергии расходы на защиту электросетей от средств поражения. Как следует из проекта ведомства, в перечень неподконтрольных расходов предлагается включить затраты на защиту персонала, укрепление объектов, военизированную охрану, средства обнаружения дронов и восстановление сетей после повреждений. ФАС подчеркнули, тарифы для населения это не затронет. Новым генеральным директором «Ашан Ритейл Россия» назначен Илья Бердников. Это указано на сайте компании. Ранее должность занимала Ася Балабай, теперь она значится исполнительным директором. Это произошло после того, как на прошлой неделе активы «Ашан», «Нестле» и других компаний перешли под временное управление «Лев Менеджмент». Бердников будет курировать стратегию и операции. АвтоВАЗ в эту пятницу официально запустит производство кроссовера «Лада Азимут». Как сообщил глава компании Максим Соколов, торжественный старт дадут после полудня. Уже выпущены несколько сотен тестовых и товарных экземпляров. Некоторые ездят в Москве. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Вы на частоте радио РБК с обзором главных новостей вторника, 22 сентября, Григорий Колганов.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Инфляционные ожидания в сентябре выросли до 14,2%. Такого роста цен россияне... Такой рост цен россияне видят на горизонте года. Таковы свежие данные опроса, проведенного по заказу Центробанка. Ну, тут важно все в сравнении познавать. В августе показатель снижался до 13,7%. То есть за месяц плюс 0,5%. А на максимуме был в июле 14,7%. Официальная инфляция... Гораздо позитивнее недельный рост цен, показатель недельный роста цен замедляется, годовая, по данным Минэка, тоже потихонечку тормозит, ну а на рост инфляционных ожиданий, вероятно, влияет вторая волна топливного кризиса и, как ни странно, падение рубля, по крайней мере, так считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
3: Два важные индикатора – это ситуация на топливном рынке и ситуация на валютном рынке. Я напомню, что у нас вторая половина августа и там еще даже начало сентября были периоды, когда курс рубля показывал достаточно быстрое ослабление. Параллельно с этим у нас на топливном внутреннем рынке возникла такая вторая волна напряженности. Сочетание этих двух факторов, я думаю, что они как раз повлияли на инфляционные ожидания населения. Центрального банка же, строго говоря, нету прямо ориентира жесткого по тому, на каком уровне инфляционные ожидания населения должны находиться. Тут важна их динамика. У нас инфляционные ожидания сместились в интервал от 13 до 15%. Это такая вот реакция на шок предложения. С другой стороны, то, что они в августе у нас снижались, показало, что, в принципе, при нормализации ситуации они достаточно чувствительны к улучшению контекста на внутреннем рынке. Это хорошая новость.
1: Напомню, на сентябрьском заседании Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Регулятор объяснял решение, в том числе, высоким ценовым давлением. Однако по итогам года Банк России ждет инфляцию в диапазоне 6-7%. Таргет все еще 4%. Его планируется достичь в 2027. Но эксперты полагают, что на октябрьском заседании ЦБ вновь возьмет паузу, и динамика инфляционных ожиданий сыграет в пользу такого решения, говорит аналитик по макроэкономике управляющей компанией «Ингосстрах Инвестиции» Александр Иванов.
4: Высокие инфляционные ожидания – это однозначно проинфляционный фактор. И для ЦБ это однозначный сигнал, что их денежно-кредитная политика должна быть жестче, чем сейчас. Это фактор за то, чтобы не снижать ставку. Другое дело, что ну, и все мы, и ЦБ понимает, что сейчас у нас шоковый момент. Как бы ЦБ ставку не зажимал, даже если он ее повысит, то все равно, к сожалению, не на все он может ставкой повлиять. Прежде всего, на шоке предложения. Денежный рынок или там рынок облигаций будет реагировать планировать и закладывая то, что ЦБ будет проводить более жесткую политику. Соответственно, доходности на рынке бондов будут как минимум не снижаться, скорее всего, расти дальше. Кредиты депозитов

0: депозиты, посмотрим, они тоже реагируют, естественно, на ключевую ставку.
1: Ну а что же бизнес? Его инфляционные ожидания скромнее или, может быть, реалистичнее? Согласно мониторингу предприятий ЦБ, в сентябре показатель оказался на уровне 7%, то есть фактически идентичен инфляции, но и здесь динамику не назовешь положительной. В августе индикатор был 6,3%. И такой пессимизм можно объяснить ростом тарифов ЖКХ, отмечает вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
2: Основная часть строит планы с точки зрения того, что ситуация будет ухудшаться, и цены вырастут на десятки процентов, разброс от 10 до 20. Прежде всего, это те, которые наиболее энергоемкие. Там, где самые высокие затраты на электроэнергию, на топливо, сложные ожидания у нашего агропромышленного комплекса. Тут наложилось сразу несколько факторов. Тяжелая ситуация с внешними рынками и многократный рост издержек внутри. Три страны. Все, что связано с нашей промышленностью и все, что касается переработки, особенно пищевки, услуг, вот здесь, конечно, тоже такие достаточно сложные ожидания. Все, что связано с предстоящим ростом тарифов, вот у них, конечно, ситуация пока наиболее сложная.
1: Ну, а что касается влияния ЖКХ на инфляцию, то в Центробанке считают, индексация тарифов приблизит инфляцию к 7%, к процентам это вполне себе укладывается верхняя граница июльского прогноза регулятора. Переносимся мысленно в Нью-Йорк. Там Генассамблея ООН, и на полях этого мероприятия происходят разные, порой удивительные вещи. Например, стало известно, что США немедленно начинают строить две военные базы в Гренландии, и будто бы на этом точка в эпопее вокруг владения Гренландией может быть поставлена. Дональд Трамп на Генассамблее ООН сделал заявление о строительстве двух военных баз и объявил, что власти США, Дании и самого большого в мире острова подписали соглашение о безопасности Гренландии. В рамках документа американцы рассчитывают расширить свое военное присутствие. Кроме того, бумага призвана завершить долгие споры Копенгагена и Вашингтона касаемо принадлежности. Что известно о соглашении и как оценивают его все стороны, выяснял Владимир Расулов.
3: Все началось во время второго срока Дональда Трампа на посту президента. Как мы помним, в январе этого года он впервые заявил, что Вашингтон должен получить контроль над самым большим в мире островом на севере Атлантики и у побережья Северной Америки. А нужно это, по словам американского президента, для того, чтобы защитить стратегические интересы США в Арктике. Трамп неоднократно утверждал, что Гренландия буквально окружена российскими и китайскими кораблями и подлодками. Пекин и Москва, к слову, отвергали и опровергали неоднократно эти утверждения. И здесь есть нюанс. Вообще-то, с 1953 года Гренландия имеет статус автономной территории в составе Дании, то есть другого государства. Правда, у острова есть собственное правительство и прочие органы власти. Ну а Дания контролирует там внешнюю политику и оборону. И вообще датская крона является официальной валютой острова. Остров с населением в 56 тысяч человек имеет большие запасы золота, алмазов, урана и редкоземельных металлов. Дональд Трамп говорил, что оборона его состоит из, цитата, «двух собачьих упряжек», поэтому США, по его мнению, должны установить полностью всю безопасность в этом регионе. Местные жители даже протестовали против подобных заявлений американского президента, но в итоге Соединенные Штаты заключили все-таки с королевством Дании и Гренландии вот это соглашение, и оно дает Вашингтону постоянный контроль над безопасностью и другими потребностями острова. Кроме того, как утверждал Трамп, соглашение запрещает делать чувствительные инвестиции в остров без письменного одобрения Вашингтона. Поэтому вот это соглашение можно считать дипломатической победой американского президента. В этом уверен главный научный сотрудник Центра североамериканских исследований и Иран Александр Петров.
4: Вот этот вот максимальный шаг, который был сделан Трампом по поводу аннексии острова, по поводу сделать его следующим штатом Соединенных Штатов, это вот желание невозможного фактически для того, чтобы получить максимальное возможное при взаимодействии с властями Дании. Собственно говоря, ему во многом это удалось, несмотря на риторику, которая раздается в странах Западной Европы, Дании, Гренландии, что Трампу нет, ничего не удалось. Нет, на самом деле ему, конечно же, удалось не просто расширить присутствие Соединенных Штатов, а фактически диктовать условия как Дания должна себя вести на международной арене. Это можно назвать дипломатической победой с точки зрения вот именно расширения экономического присутствия и развития присутствия Соединенных Штатов в регионе в целом.
3: Как сообщили в Белом доме, подписанное соглашение запрещает размещать в Гренландии любые военные объекты,

0: из стран, которые не входят в НАТО. США в рамках документа смогут модернизировать и расширить военную базу Петуфик на северо-западе острова, а также создать две новые. Вашингтон, в частности, планирует восстановить объект в Нарсарсуаке на юге. Там в 50-х годах закрылась американская база Blue West One. Создать новую планируется и в Мистерсвиге на востоке острова. Сейчас это аванпост, которым пользуется лыжный патруль на собачьих упряжках «Сириус» военно-морских сил Дании. Соглашение укрепляет американские оборонительные возможности, в первую очередь противолодочные и противоракетные. Впрочем, это не первоочередная проблема с точки зрения противостояния России-НАТО. Так считает научный сотрудник Центра международной безопасности ММОРАН Дмитрий Стефанович.
1: Там и так стоят радиолокационные станции, системы предупреждения ракетного нападения. Возможно, это будет усиливаться, какая-то модернизация будет более активно вестись. Какие-то датчики для контроля воздушного, морского пространства, океанских глубин, вот это вот что-то там, безусловно, и предполагается разворачивать в первую очередь. Там будут и средства активного противодействия, то есть перехватчики противоракетной обороны, я ожидаю там увидеть. Но ударной системы вряд ли, конечно, потому что в этом особого смысла нет. Хотя нельзя исключать, что, например, с учетом тех противоречий уже между США и некоторыми странами НАТО, относительно пролетов их дальней авиации для нанесения удара в Персидском заливе, там может появиться и какая-нибудь база американской бомбардировочной авиации передовая, что особенно важно с учетом их планов по наращиванию производства перспективного бомбардировщика B-21 Raider.
0: Власти Дании и Гренландии перед этим в один голос говорили, что соглашение признает суверенитет и территориальную целостность королевства, а также право островного народа на самоопределение. И последовала реакция от американской стороны. Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, успел заявить, что соглашение США с Данией по Гренландии позволяет Вашингтону построить там столько военных баз, сколько необходимо.
2: О том, в чем заключается соглашение о безопасности Гренландии, рассказал Владимир Расулов. Но если интерес США к Гренландии вроде бы удовлетворен, то интерес россиян к звездам заметно вырос, и удовлетворить его, похоже, удастся еще не скоро. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о рекордном числе заявок на отбор в отряд космонавтов. Около 12 тысяч человек разместили соответствующее оповещение на госуслугах, 350 из них прошли первичный отбор. Прием заявок проходил с 12 апреля по 30 июня, и участник программы подготовки космонавтов Центра подготовки космонавтов МАИ, аэрокосмический инженер Никита Матасов, рассказал радио РБК, что отбор представляет, предъявляет довольно высокие требования к здоровью и подготовке кандидатов.
3: Необходимо отправить целый пакет документов, исследования этого организма. И этот этап, он занимает несколько месяцев, как правило. Там исследуют почти абсолютно все системы этого организма. Это сдача и крови на различные микроэлементы и фракции, и эпиактивность головного мозга при различных раздражителях. Смотрят, как влияет и реагирует головной мозг на них. То есть резкие звуки, резкие вспышки. И специальный аппарат делает вот эту диаграмму эпиактивности. Если у тебя головной мозг реагирует на вот эти внешние раздражители очень резко, значит, стоит задуматься, цель идти в космонавта. Нужно делать такие специфические анализы, которыми ты в повседневной жизни почти никогда не сталкиваешься. И стоматолог, и офтальмолог, все. А этот человек должен собирать абсолютно все сам, либо в частных, либо в государственных поликлиниках.
2: Но если претендент пройдет первый этап, ему следует дождаться приглашения на очный отбор в Центре подготовки космонавтов. Там проверят, соответствует ли он образовательным требованиям, профессиональной квалификации, опыту работы, и выяснят, подходит ли кандидат по медицинским показателям, проверят его физподготовку. Чтобы пройти конкурс, кандидат в космонавты должен держать себя в руках. Вот так буквально рассказал летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко.
4: Точный этап проходит индивидуально, не в составе группы, поэтому если говорить о психологической составляющей, то это, конечно, не то состояние, которое, допустим, присутствует у абитуриентов, которые сдают вступительные экзамены в ВУЗ. Да, конечно, у кандидата должно быть понимание, что много желающих пройти конкурсы и стать кандидатом в космонавт, еще не космонавтом, а кандидатом в космонавты. Но каждый такой потенциальный кандидат в кандидаты должен держать себя в руках и понимать, что он просто должен пройти все эти этапы отбора. Кругозор потенциального космонавта тоже проверяется и тоже выставляется оценка, поэтому каждый кандидат должен понимать, что отбор многогранный, комплексный, и нужно стараться соответствовать требованиям, которые предъявляют по всем этапам проверки знаний.
2: По итогам прошлого четвертого открытого набора Роскосмоса было отобрано 4 кандидата в космонавты-испытатели, а тогда поступило всего около 1500 обращений. А сейчас, буквально за минуту, вернусь к заявлениям Владимира Зеленского по итогам встречи с Дональдом Трампом. Украинский президент раскритиковал исключение Алишера Усмана.

0: и Михаила Фридмана из санкционного списка Евросоюза. Зеленский заявил, что такое решение показывает, насколько сложно сохранять единство внутри ЕС. По словам украинского президента, он уже обсуждал этот вопрос с европейскими лидерами и намерен снова вернуться к теме санкций против Усманова и Фридмана. Буквально цитирую: «С этими же фамилиями я приду к европейцам снова». Конец цитаты. Напомню, сегодня, во вторник, 22 сентября, Евросоюз снял санкции с Алишера Усманова, Михаила Фридмана, а также бывшего ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева, но на 3 года продлил санкции против России. Своего рода санкции против спортивных футбольных болельщиков расширяются. Фан-ID будет действовать на матчах Кубка России с 1 октября, сообщила пресс-служба Минспорта. Карта болельщика потребуется на матчах с участием команд российской премьер-лиги. Не на матчах российской премьер-лиги, а на матчах Кубка России с участием топовых команд российской премьер-лиги, если на их домашнем стадионе матч проходит. Требование распространяется на всех зрителей, включая детей. На аренах клубов первой и второй лиг эта система пока не вводится. Вообще, с 1 июня 2022 года закон о картах болельщика вступил в силу, но и после премьер-лиги расширение произошло до Кубка России. Как это повлияет на посещаемость матчей и экономику клубов? Может быть, не только топ-клубов, разбиралась Лиза Майнгард. Лиза, кажется, что предположить реакцию болельщиков на нововведение несложно.
1: Вообще не сложно. Давайте вспомним 2022 год, когда только ввели эту систему идентификации. Тогда 13 клубов российской премьер-лиги решили полностью бойкотировать матчи любимых команд, вот выступая в качестве такого протеста. Сейчас ситуация примерно схожая. Естественно, все болельщики, с которыми я пообщалась, выступают резко против, но уже не так массово, как 4 года назад. Да, в фанатских пабликах гуляет возмущение, нецензурные комментарии, но пока никаких объявлений бойкотов, по крайней мере, на момент выхода материала в эфир, я ни у кого не обнаружила. Так называемые активы среди болельщиков придерживаются следующей позиции. Домой по паспорту не ходят. Они давят на то, что запрещаем свободное посещение матча и ущемляются их права. Ну и, естественно, приводят в пример возможность аннулирования паспорта в любой момент без объяснения причин. Фанаты считают, что таким образом с ними можно будет расправляться, если они, например, будут выступать против действий руководства клуба.
0: А что-то такое было в истории? Когда болельщики деликатно в рамках закона и приличий протестовали против руководства клуба, им за это обнуляли паспорта.
1: Причинно-следственные связи, что вот они, значит, как-то высказались, и это не понравилось руководству клуба, естественно, таких фактов не было. Аннуляции карт были, но там был достаточно весомый повод. Это драки, рукоприкладство и прочие физические увечья, которые наносили болельщики или выкрикивали некие оскорбления в сторону игроков команд. И за это тоже...
0: Подумал о моральных увечьях тоже. Бананы брали, бросали на поле, я помню.
1: Да, такое было. Вот и, собственно, за это и аннулировали их фан-ID. Отдельно болельщики недовольны тем, какая атмосфера складывается на трибунах в отсутствие ультрасов на матчах. Об этом рассказал фанат из Санкт-Петербурга Дмитрий.
2: У меня есть фан-ID, но я за то, чтобы эту систему отменили, потому что считаю ее не инструментом обеспечения безопасности, а системой излишнего контроля и воздействия на футбольных болельщиков. На трибунах нет тех людей, которые громче всех, эмоциональнее всех поддерживают команду, заряжают, и из-за этого смотреть матчи очень скучно. Я хожу на матчи РПЛ, где действует фан-ID, хожу на матчи Кубка России, хожу на матчи второй лиги, и могу сказать, что, например, на матчах в рамках Кубка или в рамках второй лиги атмосфера совершенно иная. Активная фанатская трибуна, она заряжает, она кричит.
1: Раз фанаты против, значит, и клубам придется не сладко. Ну, по крайней мере, такого исхода ожидают спортивные аналитики.
0: Конечно, никогда не подумаешь, что болельщики будут скучать по ультрас, нецензурной брани и прочим проявлениям агрессии. Хорошо. Спад посещаемости, естественно, отражается на доходах клубов. Насколько существенно, что это за падение доходов?
1: Ну, давайте сравним опять-таки с 2022 годом, когда только была введена эта система. Вот по данным за первый год действия Fan ID, который стал обязательным на всех стадионах российской премьер-лиги, средняя посещаемость домашних матчей упала на 9%.

0: А на 15 крупных аренах, где проходили 85% всех матчей, этот показатель снизился еще сильнее, на почти 24%. В то же время последние три сезона, с 2023 по 2026, показывают хоть и медленный, но все же рост. Так, за три года средняя посещаемость выросла с 11 тысяч человек до 13,5 тысяч. То есть люди постепенно, но верно как-то свыкаются и смиряются с той системой, которая установилась. В общем, такого же мнения придерживаются спортивные функционеры. Они говорят о том, что эффект бунта болельщиков будет, но, во-первых, не такой массовый, как в 2022 году, и, во-вторых, совсем незначительный и краткосрочный. Сами клубы тоже подготовились к этим нововведениям. Так, например, генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов уже заявил, что команду заранее предупредили о введении Fan ID. Именно поэтому они не стали продавать билеты на сезон сразу, а решили подождать немножечко для того, чтобы все желающие смогли попасть на матч и сделать себе документы.
1: Довольно заботливо со стороны клубов сразу подумать наперед. Нам, кстати, в Телеграм пишут о том, что посещаемость в РПЛ вернулась к доковидным показателям. Болельщики какое-то время протестовали, а потом привыкли, смирились и сделали себе фан-айди. Ну а кому реально, я имею в виду, кому в футболе реально стоит опасаться вот введение фан-айди, бунта болельщиков?
0: Есть мнение, что малым клубам им необходимо будет найти финансирование на оборудование для считывания фан-айди и оплачивать дополнительную работу персонала на матчах, что, естественно, этими доходами, к сожалению, сегодня клубы не располагают. Об этом рассказал спортивный директор Воронежского футбольного клуба «Факел» Руслан Пименов.
2: Если мы берем непосредственно команду «Факел», то на «Факел» ходили и с «Фан-айди», и без «Фан-айди». То есть футбол любят. Не составило труда делать, по большому счету, этот паспорт болельщика. Знаю, общаюсь со многими ребятами, которые активы, как говорят. Конечно, они немного против. К этому надо привыкать, к этому надо свыкнуться. Если брать конкретно себя, оформил за полторы минуты с удовольствием. Ходил на стадион. Единственная команда, понятно, ФНЛ вторых лиг, им, конечно, сложности в плане, это дополнительные серьезные затраты для клубов, чтобы фан-айди считывал аппаратуру.
1: Ну, так сразу и не подумаешь о том, что помимо прямых финансовых потерь от посещаемости могут быть финансовые потери на обеспечение.
0: Косвенные, да, конечно.
1: Они тоже прямые, но кажется, что
0: это как
1: если болельщики когда-нибудь вернутся, то эти расходы нужно нести сейчас, сразу и довольно.
0: Конечно, должен быть какой-то люфт, какой-то запас этих денег для того, чтобы иметь возможность это все обеспечивать и финансировать. Напомню, что похожая система в России, то есть фан-айди распространяется только на футбольные матчи. Когда-то ходили разговоры, что и хоккей это затронет, но пока вопрос находится в стадии широкой дискуссии.
1: Об этой и не только дискуссии рассказывала нам Лиза Майнгард. Вы слушаете радио РБК.
3: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Мир захватывают фейки. Самым обсуждаемым событием этого года стало судебное дело, в рамках которого высокий суд Лондона обязал инфлюенсера Джорджа Олридж выплатить штраф в размере 213 тысяч фунтов стерлингов LVMH. Инфлюенсер через свои социальные сети и закрытые чаты продавала суперподделки. Любопытно, что часть из них она закупала на китайской платформе AliExpress. В России нелегальный оборот подделок оценивается примерно в 5 триллионов рублей ежегодно. Это около 10% всего розничного оборота. Согласно статистике Askelly, компании, которая почти уже 10 лет занимается продажей люксовых и премиальных вещей, ежедневно до 4% товаров, поступающих на проверку, оказываются подделками. Одна надежда на закон о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября. Одна из его задач – возложить на маркетплейсы ответственность за продажу товаров без маркировки. Отдельным направлением станет борьба с компаниями, которые закупают чужую продукцию, а выдают ее за свою. С одной стороны, снизится риск появления контрафакта, а с другой, эксперты прогнозируют, что эти изменения скажутся на ценах на товары и услуги. Так ли это? Узнала у руководителя службы внутригородской логистики СДЭК Александра Воронова.
5: Да, действительно, мы предполагаем, что новые требования повлияют на себестоимость товаров и услуг, и причина здесь не только в том, что возникнут дополнительные затраты на техническое сопровождение, модерацию и прочее, но и в том, что какое-то количество селлеров не сможет обеспечить новые требования, соответственно, вероятен отток части селлеров, сокращение

0: сокращение каких-то товарных групп, сокращение предложений, а это обычно всегда влияет на рост себестоимости. Таким образом, два фактора – и техническая поддержка требований, и уменьшение предложений в высокой степени вероятности повлияют на рост услуг.
1: От себя добавлю, чтобы не нарваться на подделку, особенно если речь идет о дорогой покупке, обращайтесь за помощью к аутентификатору. Например, тот же Askeli запустил онлайн-сервис, благодаря которому по фотографии можно проверить изделие на подлинность. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. New Star 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Парботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
4: Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Время, которое мы имеем, это деньги, которых мы не имеем. Ильф и Петров.
5: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки.
3: Но и мы не хомяки.
5: Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции.
3: И на бирже тоже.
6: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
7: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
6: Нет, согласен. Ну,
7: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
3: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
5: Что это было?
3: В эфире.
8: Сейчас основная проблема повышения автономности всех роботов – это сбор данных. Вот, например, в искусственном интеллекте для того, чтобы искусственный интеллект мог генерировать тексты, звуки, картинки и прочее, мы им скормили очень-очень-очень много картинок, звуков и так далее.
9: Весь интернет. Мы просто взяли
8: весь интернет туда вот взяли и дали. А у роботов такого нет. У нас нет базы данных того, как мы там перемещаем ручку, стакан, бутылку и прочее. А все эти разные предметы – это разные могут быть траектории движения, разный захват. По-разному мы берем эти предметы. И сейчас по всему Китаю есть центр сбора данных для того, чтобы потом уже на базе этих данных создавать модели, которые будут уже управлять гуманоидными роботами. Вот. И сейчас все только-только в стадии развития и создания этих баз данных для того, чтобы потом эти роботы могли быть автономными.
3: Основатель компании «Робобизнес» Алиса Конюховская в программе «Технологии и тренды».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В студии Павел Потапов. Госсекретарь Марко Рубио запланировал на среду встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает Госдепартамент США. Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможность встречи 23 сентября прорабатывается. Сегодня Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент РБК. Самолет главы

0: Новый МИД России приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди. Встреча председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке прошла напряженно из-за вопросов финансирования, пишет Bloomberg. Представители ЕС на встрече потребовали от Киева принять законы, направленные на сокращение теневой экономики, увеличение налоговых поступлений и сближение украинских норм с законодательством Евросоюза. С этими требованиями они связали увеличение финансирования. Атаку беспилотников отбили в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Мужчина погиб после нападения медведя на территории лесничества в Енисейском муниципальном округе Красноярского края, сообщили в региональном главке Следственного комитета. Погибший работал лесозаготовителем и сторожем. Ранее в округе был введен режим повышенной готовности, а за сентябрь там ликвидировали 73 медведя. В России наступила астрономическая осень, сообщили в пресс-службе Московского планетария. В 3:05 по московскому времени Солнце перешло из северного полушария в южное. После этого перехода ночь в северном полушарии становится длиннее дня, наступает астрономическая осень, а в южном ночи становится короче, там наступает астрономическая весна. Момент пересечения центром видимого диска Солнца небесного экватора называют равноденствием. Больше новостей на сайте РБК.
1: Третье сентября 2026-го – день осеннего равноденствия. Теперь официально подтверждено московским планетарием. Утро вне конкуренции. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Что делать можно в день осеннего равноденствия? Сегодня день рождения жевательной резинки. Можно смотреть, жевать и слушать, самое главное. Что происходит, кстати, на рынках этим утром?
2: Доброе утро. Торги на утренней сессии Мосбиржи открылись с небольшим ростом. 0,2% набирает индекс Мосбиржи и держится выше отметки 2300 пунктов. Поддержку рынку оказывает геополитический позитив. Сегодня в Нью-Йорке ожидается встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. В то же время инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 14,2%. Нефть утром дешевеет, Brent снижается на 0,5%. Торгуется в районе $99 за баррель. Ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему непростая, но рынок надеется на снижение напряженности. Рубль поддерживает высокие цены на нефть. Это дополнительные притоки валюты в страну. На межбанке сейчас доллар 84,25, евро 96,30.
1: В этом часе в нашем эфире. Алишер Усманов и Михаил Фридман исключены из санкционного списка ЕС. А что дальше? Встреча Лаврова и Рубио состоится сегодня на Генассамблее ООН. Что будут обсуждать? К слову, вместе с российской делегацией работает специальный корреспондент РБК и автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман, которая в эти минуты готовит материал к эфиру. Но раз уже заговорили о Генассамблее, давайте осветим и другое событие, которое состоится, только Уитков и Кушнер встретятся с украинской делегацией на полях Генассамблеи. О чем будут говорить?
3: Утро вне конкуренции.
2: Как сообщил журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на источники, во встрече также примут участие советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии. Стороны обсудят предложение Киева по деэскалации с Москвой. Встреча станет продолжением переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Они прошли в Нью-Йорке в ночь на среду. Закрытая встреча двух президентов длилась 40 минут. Перед началом переговоров глава Белого дома заявил, что Украина готова к сделке с Россией.
4: Мы с президентом попробуем найти решение, и я думаю, что это произойдет. Я действительно верю, что это произойдет. Я думаю, Украина хочет заключить сделку. Мы много обсуждали соглашение и с президентом Путиным, и я думаю, что-то получится. Атаки на российские НПЗ стали серьезным ударом для русских. Они также сильно ударили по ценам на дизельное топливо. Оно достаточно сильно подорожало. Вообще, я думаю, и Путин, и Зеленский хотят, чтобы война закончилась. Пришло время положить ей конец. Множество людей погибают. Никто этого не хочет.
1: Возникла и тема трехсторонней встречи при участии и Зеленского, и Путина, но при этом Трамп не смог назвать ни даты, ни места возможных переговоров. После встречи с украинским президентом американский лидер отправился на многостороннюю встречу с представителями стран Персидского залива. График довольно плотный у Трампа. Украинский президент же в это время дал пресс-конференцию. Он отметил, что помимо энергетического перемирия, они с Трампом обсудили вопрос лицензии на производство ракет «Патриот» на Украине. По его словам, глава Белого дома настроен позитивно, а реализация проекта займет около полутора лет. Что касается энергетического же перемирия, Зеленский заявил, Киев готов прекратить удары по российским энергетическим объектам.

0: Мы не будем наносить по ним удары. Сегодня не прозвучало ни одной просьбы о том, чтобы Украина прекратила удары по России. Но мы готовы к любому формату прекращения огня в энергетической сфере, то есть не наносить удары по энергетическим объектам, вообще по всей энергетической инфраструктуре. Это наше предложение. Трамп может организовать трехстороннюю встречу, на которой лидеры смогут обсудить все деликатные вопросы и попытаться положить конец войне. Я готов встретиться с Путиным в любое время.
1: Переговорная команда украинского президента не изменилась. На встречу в Нью-Йорк приехали все те же люди, которые сопровождали Зеленского и в прошлый раз. Это глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, глава МИД Андрей Сибига, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и глава фракции «Слуга народа» Верховной Раде Давид Арахами. Со стороны США состав как раз несколько изменился. Помимо министра финансов Скотта Бессента, госсекретаря Марка Рубио, спецпредставителей Трампа Джареда Кушнера и Стива Уиткофа, к встрече присоединилась глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз.
2: Стоит добавить, что мировая пресса, конечно, комментирует все эти встречи. Через полчаса, даже меньше, мы расскажем главное, о чем пишут сейчас представители мировых СМИ. Ну а через 55 секунд о том, с кем будет встречаться Сергей Лавров, который прилетел в Нью-Йорк. Прямо сейчас СМИ распространяет кадры, как глава российской дипломатии спускается по трапу. С кем запланированы встречи, о чем будут говорить, расскажем.
3: Реклама. Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК-компании. 18+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: 7:08 в российской столице. Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. На кадрах видно, как глава российской дипломатии спускается по трапу с правительственного самолета и встречает его Василий Небензи. Судя по всему, пожимает руку Сергею Лаврову. Что запланировано у главы МИД России, прямо сейчас расскажем.
1: Ну, в первую очередь, Лавров поучаствует в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Вместе с российским министром в аэропорту имени Джона Кеннеди приземлилась и специальный корреспондент РБК, автор программы «Пояснительная бригада» на радио РБК Валентина Шварцман. По ее словам, график у Лаврова будет плотный. Министру предстоят десятки встреч.
5: Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл с визитом в Нью-Йорк. Министерский борт приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди около 10 вечера по местному времени, это примерно 5 утра по Москве, и уже на следующее утро в 9 утра у него запланирована важная двусторонняя встреча с госсекретарем США Марко Рубио. Пройдет она, впрочем, не на территории Организации Объединенных Наций, а, как ожидается, на нейтральной территории. Например, в прошлом году они встречались в гостинице Лотто Нью-Йорк Пэлас. В этом году локация точно журналистам пока неизвестно, но станет известно, надеюсь, в ближайшее время. Вслед за этим у министра запланированы многочисленные двусторонние встречи. Всего у него их планируется около 30 за 4 дня работы. И также днем он примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по Украине. В частности, Марко Рубио еще до непосредственно саммита говорил о том, что возможно обсуждение, в том числе энергетического перемирия между Россией и Украиной, и, вероятно, это одна из тем, которая будет затронута и на утренней встрече Сергея Лаврова с американским дипломатом.
2: Подчеркнем, комментарий, который вы только что слышали в эфире радио РБК, записан буквально за минуту с небольшим до момента выхода в эфир. Повторимся, Валентина Шварцман вместе с российской делегацией приземлилась в Нью-Йорке, будет сопровождать Сергея Лаврова и следить за теми заявлениями, может быть, тем, что ускользает от глаз наблюдателей.
1: Мне кажется, на фоне шумит самолет еще, на котором прилетел Лавров в Нью-Йорк.
2: Будем ждать подробностей. Ну, а Рубио сам накануне заявил, что энергетическое перемирие на Украине – это хорошая идея. Он добавил, что за последние несколько месяцев украинским атакам неоднократно подвергались суда, связанные с США. По мнению госсекретаря, удары бы не были намеренными, несмотря на прошедшие разговоры Трампа и Зеленского. Предстоящий, то есть Рубио и Лаврова, в фокусе внимания США Иран, а не Украина. Так считает

0: профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
1: Насколько у Трампа сейчас есть возможность одновременно просить какой-то помощи в отношении Ирана и давить на Россию в отношении вот этих взаимных ударов по энергетике, это большой вопрос. Трамп упомянул адские санкции в своем выступлении на Генассамблее именно в структуре. Выступление это был вопрос вторичный, поскольку тут тоже есть опасность, что введение каких бы то ни было санкций как на Россию, так и на потребителей ее энергоресурсов, а это прежде всего Китай, Индия, Турция, она само по себе может привести к дальнейшему росту цен на нефть. Если Трамп даст команду, Рубио изменит и направление своей деятельности, и тональность своих разговоров. Тут все будет зависеть от решения Трампа. Естественно, Рубио сам по себе является не консерватором, он сторонник гораздо более жесткой линии в отношении России, но он находится в этой команде, и никаких отклонений от генеральной линии от него ожидать не стоит.
0: В течение ближайшей недели почти 130 мировых лидеров соберутся в штаб-квартире Всемирной организации, изложат позиции своих стран по основным международным проблемам. Генассамблея завершится 28 сентября. К слову, одно из ярких выступлений пока было у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который призвал в числе первых реформировать систему Организации Объединенных Наций, в частности Совбез. Он призывает отменить право вето и вообще пересмотреть, собственно, функционирование именно этой части ООН. Но насколько Эрдоган услышит и будет ли этот вопрос обсуждаться на высоком уровне, пока не очень понятно, но, тем не менее, заявление сделано. Продолжаем следить за тем, что происходит в Нью-Йорке. Напоминаем, Валентина Шварцман вместе с российской делегацией находится сейчас на полях Генассамблеи и будет рассказывать обо всем, что видно и слышно прямо там. 7:12 в Москве.
2: Еще одна тема, которую мы держим в фокусе внимания. 1668 дней. Именно столько миллиардеры Алишер Усманов и Михаил Фридман были под санкциями Евросоюза. Вечером во вторник Совет ЕС исключил бизнесменов из списка рестрикций. Но счастливчики не только они. А кому-то, наоборот, не повезло. Рассказываем прямо сейчас все детали. Итак, санкционная интрига – все. Европейские союзники неделю спорили о формате ограничений и рисковали вовсе не продлить этот режим. Срок истекал в ночь на среду. Брюссель оказался в тупике, поскольку Франция, Словакия и Люксембург отказались голосовать за продление рестрикций, если в этом списке будут Фридман и Усманов. Однако накануне персональные ограничения все-таки продлили и сделали это не на полгода, как раньше, а сразу на 3 года. Но российских предпринимателей из списка вычеркнули. Почему же западная пресса оценила это едва не как крах европейской системы санкций? Разбирался в этом вопросе Алексей Орлов, он сейчас с нами в студии. Алексей, что это решение Совета ЕС значит для Фридмана и Усманова лично?
3: Ну, я бы так сказал, что Фридман и Усманов сегодня проснулись с другим Евросоюзом. Европейским банкам теперь разрешено вести с ними бизнес, но при этом это не значит, что их счета и активы автоматически размораживаются. То есть сейчас у банков просто есть основания не продлевать заморозку счетов. И вот какое решение все-таки примут эти институты, мы узнаем уже, очевидно, чуть позже. Ну и кроме того, у стран Евросоюза нет причин задерживать миллиардеров на своей территории, то есть это тоже одно из ограничений, которое вводилось персональными санкциями. И теперь для того, чтобы все-таки, если какие-то страны захотят задержать Фридмана или Усманова на своей территории, то им придется вводить уже какие-то ограничения на национальном уровне. Но о таких тоже пока неизвестно. Причем, кстати, премьер Латвии Андрис Кульбергс после решения Совета ЕС заявил, что страна вынуждена была снять вето и согласиться на исключение Фридмана и Усманова из списка санкций. То есть премьер неожиданно заявил, что Франция давила на Латвию с этим решением. Ну и если бы Вильнюс не согласился, то был риск, что персональные рестрикции на 2500 россиян и компаний вовсе бы перестал бы действовать. И, ну, тогда очевидно, что все эти люди бы просто бы могли свободно посещать территорию Евросоюза, ну и, очевидно, вести бизнес с европейскими компаниями.
0: Насколько вероятно, что примером Усманова и Фридмана может кто-то еще последовать?
3: Ну, безусловно, это так, они стали такие своего рода ледоколом. И напомню, почему некоторые страны ЕС требовали были исключить миллиардеров из списка. По данным источника Вашингтон-Пост, требование Франции было связано с тем, чтобы освободить своих граждан из Азербайджана. А вот власти Люксембурга, по данным Financial Times, заявляли, что позиция герцогства в арбитражном разбирательстве с Фридманом станет более уязвимой, поскольку Фридман подал иск к Люксембургу о компенсации

0: в 16 миллиардов евро за заморозку этих своих счетов.
1: То есть в обоих случаях некая сделка имела место быть, что, в общем-то, и насторожило евробюрократию.
0: Да, безусловно, и некоторые эксперты, с которыми даже нам удалось пообщаться, называли это решение скорее не юридическим, а именно политическим. И в данном случае ситуация с Фридманом и Усмановым – это, безусловно, прецедент, но по остальным людям под санкциями решение все-таки будет приниматься индивидуально. И так считает партнер практики международных споров и санкций BGP Litigation Сергей Морозов.
2: Здесь действительно может быть потенциал для масштабирования в зависимости от соблюдения процессуальных критериев для начала инвест-арбитража и материально-правовых критериев. Говоря простым языком, надавить на государство-ответчиков, чтобы затем дальше санкции с них были сняты. Опять же, все зависит от структуры владения зарубежными активами, какие именно нарушения были допущены странами, где эти активы были расположены.
1: С этим более-менее понятно. Со сроками рестрикции как быть?
0: Да, сейчас Евросоюз, как правильно сказал Ира в самом начале, принял решение продлить ограничения не на полгода, как это делали раньше, с тем, чтобы пересматривать, опять же, каждые полгода это решение, а сразу на 3 года, чтобы вот один раз приняли, и теперь вернуться к этому вопросу спустя только 3 года. Ну и само по себе такое продление, это лучше, чем на вот этот короткий отрезок. По крайней мере, так считает партнер адвокатского бюро NSP Илья Рычков.
3: 3 года – это лучше, чем 6 месяцев, потому что за 3 года можно успеть добежать до Европейского суда и рассудиться, и, возможно, получить решение, кто пользуется. Если сняли санкции с какого-то одного, то кто-то другой, кто находится под этими санкциями, может ссылаться на этот же пример, объясняя, что в противном случае это будет дискриминация. Да? То есть если таких важных крупных фигур, как Фридман и Усманов, сняли санкции, ну, тогда их снимают какие-то менее значительные, да, и весомых фигур. Поэтому, безусловно, такой пробный шар, он пробивает значительную брешь вот в этом санкционном регулировании.
1: Поговорка обещанного 3 года ждут теперь заиграла другими красками совсем.
0: Безусловно. Ну и вот теперь, как оценивает западная пресса, очень яркая оценка от газеты Financial Times, это решение, цитата, нанесло фатальный удар по одному из основополагающих принципов поддержки Украины со стороны Брюсселя. Ну и просто для понимания, вот даже в этом официальном листе Евросоюза оглавление вот этого санкционного списка звучит так. Территориальная целостность Украины. ЕС продлевает срок действия отдельных списков на 3 года. То есть Евросоюз, безусловно, увязывает продление рестрикций именно с поддержкой Киева. Ну и, вероятно, это решение означает, что теперь ни одно государство не согласится на будущие санкции, если они затрагивают национальные интересы этого самого государства, пишет Financial Times.
4: Алексей, Фридман и Усманов не единственные, кого исключили из санкционных списков. Кому еще повезло?
0: Ну вот санкции сняли против бывшего ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалева. И он был под санкциями ЕС с 23 года. И также из списка вычеркнули одно юрлицо. Redbird Corporate Services. Это зарегистрированная на Маврике компания, и ее включили в черный список только в прошлом году за то, что она якобы помогала российским экспортерам обходить санкции.
1: Спасибо, это был Алексей Орлов. Прямо сейчас в санкционном листе, SDN-листе, проверяю, есть ли, собственно, там имена Усманова и Фридмана. Мне выдает пока и то, и другое, собственно говоря, Фридман, Михаил и Алишер Усманов есть. Причем Алишер Усманов фигурирует по 2 позициям, а Михаил Фридман по 1. Но, возможно, еще евробюрократ не успела провернуть необходимые механизмы для того, чтобы отредактировать эту историю. Будем следить за тем, как все развивается. Ну и напомним позицию Москвы по поводу персональных санкций, в том числе в Кремле накануне заявили, что считают европейские санкции против Усманова и Фридмана, а также в отношении других бизнесменов и граждан незаконными. Отметим, что агентство Bloomberg оценивало состояние Усманова в 16,5, даже больше миллиардов долларов, а Фридмана в 10 миллиардов. Часов 19 минут в Москве. Расскажем о том, что важно знать сегодня.
4: По-прежнему все внимание приковано к Нью-Йорку, где в эти дни проходит Генассамблея ООН. Трамп с Зеленским встречались накануне. Мы уже рассказали, как это было, а через 10 минут расскажем, что это значит. Но и это еще не все. В США уже приземлился глава российского МИДа Сергей Лавров. Он должен встретиться с госсекретарем Марко Рубио примерно через 9 часов. А еще прибыл президент Ирана Масуд Пезешкиан. Ждем обновлений на ближневосточном треке. У Ашана в России назначен новый гендиректор, а ведь не прошло и недели с тех пор, как французский ритейлер оказался во временном управлении. Мы уже связались с другими компаниями из президентского указа. Там дипломатично отвечают, что уже взаимодействуют с представителями временного управляющего.
1: 7-2.

0: 20 в Москве. Отечественный кинопрокат «Накрыли сумерки». Перевыпуск вампирской саги 18-летней давности собрал более 205 миллионов рублей с момента старта показа, то есть 17 сентября, данные фонда кино. На втором месте недельного рейтинга семейная комедия «Как Иван в сказку попал». Вышла в прокат, кстати, одновременно с «Сумерками». 180 миллионов рублей. 33 миллиона скромные у голливудского «Курьера». Боевик — это успех. Второго проката «Сумерек» объясняется отсутствием крупных конкурентов кинотеатра. Убеждена медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова.
1: Но здесь на самом деле сразу несколько факторов. Ключевой, наверное, все-таки связан с тем, что не то чтобы было на что еще сейчас кидаться в кино, потому что, к сожалению, либо к счастью, для кого-то даже к счастью, сильных релизов в сентябре не было, а релизы, которые выходили в августе, сейчас просто уже добирают свою остаточную кассу и дореализовывают какой-то свой потенциал. Раскрутить их даже на безрыбье, к сожалению, не удалось. И здесь как раз-таки выходит вперед повторная премьера «Сумерек», которую, я подчеркну, это крайне важно понимать, абсолютно легально идет в российском прокате. То есть у фильма есть дистрибьютор, у фильма есть прокатное удостоверение, у фильма есть собственная карточка на сайте ЕАИС фонда кино, и совершенно полностью легально все демонстрируется. С учетом того, что голливудский контент в России, особенно новый, сейчас представлен в крайне усеченном формате, чаще всего это теневой либо пиратский прокат, который практикуют не все киносети. Даже в Москве, чтобы посмотреть условного «Человека-паука», нужно ехать куда-то на периферию, искать отдельные кинотеатры, которые этим занимаются, и покупать билеты в формате предсеансного обслуживания. На «Сумерки» же все могут попасть в совершенно спокойном формате. Крупнейшие сети показывают. Я напомню, что именно «Каро», вторая крупнейшая сеть в стране, в принципе, изначально и придумала вот этот повторный показ. И эту акцию, которая, судя по всему, немножко вышла из-под контроля, потому что действительно волну популярности оценили все.
2: Как российский зритель встретил «Сумерки» спустя 18 лет?
1: Люди хотят идти, люди хотят ностальгировать по каким-то знакомым временам, по каким-то знакомым киновселенным, которые действительно себя уже зарекомендовали и оправдали. Я лично была на повторном премьерном показе, и ажиотаж, который был в зале, не сравнить ни с одной реальной новой премьерой. Люди смеялись над всеми репликами, пытались как-то подражать, повторять какие-то культовые фразы. Очень тепло и так с восторгом встречали знакомых персонажей. То есть это еще и элемент ностальгии.
2: На твой взгляд, какие сборы обещает фильм в прокате?
1: «Сумерки» сейчас еще очень долго будут в прокате и покажут результат. Если не миллиард, то будут повторные показы и других частей саги. Они уже анонсированы. «Новолуние» выходит в конце сентября. И, скорее всего, вот эта вот волна ажиотажа вокруг знакомых франшиз, она принесет совокупную какую-то очень вменяемую кассу вот этому повторному прокату.
2: Какие еще старые фильмы могли бы показать такие результаты?
1: Гипотетически, если бы кинотеатры смогли договориться с голливудскими мейджерами, конкретно студия Warner Brothers, то зимой, безусловно, подобный же успех имели бы франшизы типа «Гарри Поттера» либо «Властелина колец». То есть такие сезонные хиты. Но здесь встает вопрос переговоров, потому что, насколько я знаю, Warner Brothers пока категоричен в своей позиции. Они не готовы даже в повторный прокат выпускать какие-то свои релизы в России, не говоря уже о новинках. Тем не менее, «Каро», по моей информации, планирует вот эту акцию ретроспективных показов продолжать. Есть фильмы, которые они планируют, уже успешные и всем знакомые картины, перевыпустить, перезапустить. Плюс очень часто у разных киносетей бывают ретроспективные показы аниме. Хаяо Миядзаки пользуется очень широким спросом. Это точечные показы, то есть это не какие-то массовые перезапуски, которые на регулярной основе там в течение нескольких недель выходят. Но, тем не менее, это все равно то, что делает в моменте кинотеатрам кассу, особенно когда смотреть, по сути, больше нечего.
0: Первая часть «Сумерек» вышла в 2008 году. В России в прокат тогда же она и вышла и собрала 3,5 миллиона рублей. По курсу 2008 года это около 98 миллионов рублей.
3: Кто есть кто?
4: Пунчи HQ9 — это минивэн, который выглядит так, будто деловой кабинет поставили на колеса и зачем-то добавили третий ряд. Здесь все построено вокруг одного человека. Причем того, кто сидит сзади справа и явно не собирается сам открывать дверь. Больше 5 метров длины и схема рассадки 2 плюс 2 плюс 3. То есть HQ9 — это не просто машина для большой семьи, это автобус, который надел дорогой костюм и внезапно начал считать себя руководителем департамента. Внешность соответствующая. Огромная вертикальная решетка радиатора, хитрый прищур фар, много хрома и красная полоса по центру капота. Хончи делает вид, будто ему по статусу положено парковаться у парадного входа, даже если там висит знак «Только для разгрузки». И самое важное, HQ9 действительно умеет производить впечатление. И делает это он точно не

0: за счет своей динамики. Под капотом двухлитровый турбомотор на 245 сил. Тяжеленный минивэн разгоняется до сотни за 10 секунд. В городе этого, конечно, хватает, но если хотите азарта, присмотритесь к гибридной версии. Бензиновый же HQ9 выглядит как тот, кто опаздывает на важную встречу, но делает вид, будто он вообще никуда не торопится. На втором ряду два капитанских кресла, электрорегулировки, подогрев, вентиляция, массаж. Сзади можно устроиться так, будто автомобиль временно стал переговорной комнатой. Пока водитель занят дорогой, самый важный пассажир может взять на себя все остальное. Работу, телефон и сон. Третий ряд тоже есть, но тут начинается классическая математика минивэнов. 7 человек помещаются, но чем больше людей, тем меньше остается места для их багажа. В целом же салон напоминает дорогую гостиницу, которой зачем-то выдали табличку с госномером.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? Хончи HQ9 — это прямой конкурент Toyota Alphard. Как по формату, так и по идеям. Это не минивэн для тех, кому нужно просто много места. Это машина для тех, кому хочется, чтобы даже поездка на работу выглядела как деловая командировка. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
3: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 — это 20%.
2: Нет, согласен. Ну,
3: это за полгода, а годовых это уже получается 40.
4: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
5: РБК в цифрах.
4: Около 2500 сияющих кристаллов и 4,8 миллиона долларов на аукционе. Такова цена знаменитого платья Мэрилин Монро. Наряд сшивали непосредственно на актрисе перед выходом на сцену. В этом образе она исполнила знаменитое «Happy Birthday» в честь 45-летия президента Джона Кеннеди.
6: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
7: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
4: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
5: РБК «Тренды».
8: Быстрая ДНК.
9: Искусственный интеллект уже умеет придумывать новые генетические последовательности за считанные минуты. Но воплотить их в лаборатории до сих пор было намного сложнее. Производство ДНК занимало недели, стоило дорого и часто сопровождалось ошибками. Теперь исследователи разработали технологию, которая позволяет собирать длинные участки ДНК значительно быстрее и точнее. Если раньше ученым приходилось соединять небольшие фрагменты один за другим и постоянно проверять результат, то теперь десятки частей можно собирать одновременно. Во время эксперимента искусственный интеллект спроектировал участок генома кишечной палочки длиной в 12,5 тысяч генетических знаков. Затем ученые создали его с нуля, без единой ошибки. Процесс, который раньше мог занимать больше месяца, в будущем рассчитывают сократить до нескольких дней. Это может заметно ускорить разработку лекарств, вакцин, биотоплива и микроорганизмов, которые производят полезные вещества. Ученые смогут быстрее проходить весь путь от идеи до эксперимента и проверять не несколько вариантов, а десятки. Если технология оправдает ожидания, главным препятствием для биоинженерии станет уже не скорость работы лаборатории, а человеческая фантазия. Какие идеи мы захотим проверить?

Половина восьмого в столице, в студии Павел Потапов. Сергей Лавров на полях Генеральной Ассамблеи ООН примет участие примерно в 20 международных встречах, заявил в интервью ТАСС директор Департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов. Сергей Лавров прибыл сегодня в Нью-Йорк для участия в мероприятиях недели высокого уровня.

0: сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. Сейчас будущие учителя вместо профильных экзаменов сдают ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного. Госсекретарь США Марк Рубио назвал завершение конфликта на Украине логичным для России, но отметил, что такой сценарий не гарантирован. Об этом он заявил в интервью ведущему Сиду Розенбергу в эфире радиостанции 77WABC. Ранее госсекретарь говорил, что Вашингтон готов сделать все возможное для прекращения конфликта. Он также предложил России и Украине ввести мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: В начале этого часа мы рассказывали, а сейчас Павел Потапов напомнил, что накануне состоялась на полях Генассамблеи ООН встреча Трампа и Зеленского. Много прозвучало заявлений, прежде всего, из уст украинского лидера. Как все это оценивает мировая пресса, прямо сейчас и разбираем.
2: Утро вне конкуренции.
3: Генсек ООН давно призывает завершить конфликт на Украине. Об этом заявил представитель генсека Стефан Дюжарик, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о сроках разрешения украинского кризиса. Ранее Трамп подчеркнул, что для Украины важно постараться добиться урегулирования до наступления зимы. А накануне на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава Белого дома встретился с Владимиром Зеленским, как-то уже и сказал Илья. По итогам встречи Трамп заявил о желании Киева заключить соглашение с Россией. Что об этом пишут СМИ? Разбиралась Далила Цельбель, она сейчас с нами в студии. Далила, на чем акцентируют внимание журналисты?
1: Есть чувство дежавю, как будто бы.
4: Да, чувство дежавю действительно есть, и интересно, что в прессе не разделяют позитивный настрой Трампа и не особо-то верят, что переговоры, какими бы они ни были, действительно смогут приблизить какое-то урегулирование. Associated Press, например, напоминает, что в преддверии выборов 2024 года Трамп обещал, что может в кратчайшие сроки, чуть ли там не за один день, завершить конфликт на Украине, если вновь станет президентом США, но, как мы видим, конфликт до сих пор продолжается, и Трамп все еще пытается его урегулировать. СМИ отмечают, что активизация усилий Трампа связана, конечно же, с предстоящими выборами. На фоне сложной ситуации цен на топливо и конфликтов, которые Трамп никак не может урегулировать как с Ираном, так и на Украине. Рейтинги Трампа все еще падают, мы об этом уже неоднократно говорили, и сейчас Трампу, конечно, как никогда важно урегулировать хотя бы украинский конфликт. Это также связано с тем, что американские интересы напрямую затрагиваются. Например, как рассказал госсекретарь США Марко Рубио, американские суда стали целями, возможно, правда, внеплановыми украинских ударов.
5: За последние несколько месяцев танкеры с нефтью, которые связаны с Америкой, в некоторых случаях подвергались нападениям, возможно, непреднамеренным, но тем не менее, подвергались нападениям со стороны Украины. С этим нужно что-то делать. Мы не можем допустить повторения этого. Поэтому президент и хочет завершить этот конфликт. Он готов сделать все, что в его силах. Это непросто, но мы все еще надеемся, что продвижение по мирному треку возможно. Боевые действия наносят большой вред обеим сторонам. Very harmful
1: for both sides. Да, кстати, именно на экономике сфокусировано внимание в этот раз как будто больше.
4: Да, все верно. Трамп неоднократно заявлял, что конфликт наносит серьезный удар энергетической сфере и, например, критиковал как Украину, так и Россию за то, что они не могут никак договориться из-за роста цен на энергоносители в США и в Европе. Как отмечает Хилл, Трамп сейчас просто умоляет Россию и Украину о мире и об экономии как раз дизельного топлива. Издание признает, что американского президента, цитата, следует похвалить за все, что он сделал для установления мира. Но, как пишет Хилл, единственный человек, который может действительно что-то решить в этом отношении, это Владимир Путин. Причем, как отмечает издание, с своей авторитетной точки зрения, Путин мог бы положить конфликту конец хоть завтра. Украина тем временем готовится к продолжению боевых действий. Зеленский считает, что до зимы никак не удастся урегулировать конфликт и прекратить боевые действия. В связи с этим он даже обратился к Трампу с просьбой поставить Украине ракеты для ЗРК-П. Патриот. Эту же тему с Трампом обсудил на полях Генассамблеи ООН и премьер-министр Великобритании Энди Берном. Он встретился сначала с американским президентом, потом с украинским. И Зеленскому Берном рассказал, что призвал Трампа в том числе поспособствовать энергетическому перемирию с Россией.
6: Что касается противовоздушной обороны, то, как вы знаете, мы работаем со всеми партнерами, чтобы понять, можем ли мы помочь вам с этим вопросом. Украину ждут зима и связанные с ней трудности. Я сказал президенту Трампу, что прекращение огня в энергетической сфере – это то, к чему мы должны призывать, то, над чем мы должны работать, чтобы сделать предстоящую зиму не такой катастрофически тяжелой.

0: какой она может быть. Таким образом, мы продолжаем поддерживать вас. Это не изменится. Наша поддержка будет с вами до тех пор, пока вы в ней нуждаетесь.
1: Сам Зеленский после переговоров с Трампом признался, что четкого ответа по поставкам Patriot так и не добился. Тем временем New York Times пишет, что администрация Трампа, поглощенная войной с Ираном, допустила настолько глубокую заморозку мирного процесса по Украине, что сейчас не представляется возможным, что в скором времени удастся достичь хоть какого-то соглашения между сторонами.
2: Спасибо, это была Далила Цельбель. Но в отличие от июльской встречи Трампа и Зеленского, есть хотя бы какие-то заявления, есть хотя бы какие-то оценки СМИ. Но что можно сказать по этому случаю? Зима близко, и это, очевидно, беспокоит участников международного сообщества. Напомним, что сегодня встреча Лаврова и Рубио должна состояться. Возможно, будет некое продолжение того, что мы видели и слышали накануне. В начале сентября спецпосланник Трампа Стив Уиткоф и зять президента США Кушнер провели трехчасовые переговоры в Кремле, напомним, после чего отправились в Киев. И пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл эти контакты маленьким шагом в сторону мира. Как глобальные рынки на это реагируют, узнаем буквально через пару минут.
3: РБК отрасли. Столичные промышленники получат расширенную финансовую поддержку. Об этом на Московском финансовом форуме 2026 договорились Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства и Совкомбанк. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Соглашение предусматривает взаимодействие в сфере промышленной политики Москвы и реализацию программ поддержки предприятий. Оно позволит клиентам Совкомбанка сделать привлечение средств для модернизации и развития производств на территории столицы более доступным. Генеральный директор фонда Сергей Чумичев отметил, что одним из самых популярных инструментов стала программа компенсации 50% от ключевой ставки по инвестиционным кредитам. В 2025 году максимальный размер кредита увеличили с 3 до 5 миллиардов рублей, а срок с 3 до 5 лет.
4: РБК отрасли. Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле», открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: 7:39, точное московское время. У микрофонов Ирина Савельева и Илья Приходько. Индекс Мосбиржи на утренней сессии подрастает на 0,4%, выше отметки 2300 пунктов. Такое ощущение, что дипломатия толкает рынок вверх. Но надолго ли, спросим у финансового обозревателя РБК Алевтины Пинкальской.
4: Рынки на РБК.
2: Разовью твою мысль. Можно ли сравнить сейчас российский рынок с мячиком красным, который дельфин толкает обычно, да, перед собой, где дельфин — это дипломатия?
5: Конечно, можно. Я отмечу снова, что у нас постоянно в разговоре про российский рынок и инвесторов возникают какие-то анималистичные сравнения на самом высоком уровне в том числе. Но в любом случае у нас индекс Мосбиржи вышел снова выше 2300 пунктов. Накануне эта отметка была пробита. Оптимизм продолжился на вечерней сессии. Основная закрылась в ростом почти на 2%, что довольно существенно для рынка акций. И сегодня покупки с утра тоже продолжаются. Вот спустя 40 минут после старта утренних торгов плюс 0,4%, 2312 пунктов. Ну, конечно, основной драйвер, как ты правильно сказал, это геополитика. В целом наш рынок в большей степени зависит от геополитики, чем от чего-либо другого. Видим, что у нас этот рост идет, несмотря на снижающуюся нефть, а нефть у нас, между тем, уже $98 за бочку. И несмотря на сигналы не слишком позитивные по макроэкономике, у нас вышли инфляционные ожидания накануне, которые показали ускорение, высокие показатели в сентябре выше 14%, что, конечно, намекает на возможное ужесточение денежно-кредитной политики глобально. Да? Но несмотря на это, рынок все равно растет, потому что геополитика.
2: А что делать в таком случае инвестору сейчас? Ждать новостей, продавать, покупать не является, как всегда говорим, индивидуальной инвестиционной рекомендацией, но хотя бы какую-то философию этим утром хотелось бы понять.
5: Я думаю, что именно инвестору следить за вот этими ежедневными волатильными движениями, наверное, не стоит. Инвестор все-таки человек, который инвестирует на долгосрок, хоть в последнее время и понятие долгосрочности у нас изменилось, и теперь это уже два, а

0: один год, да, у нас на ежедневных колебаниях спекулянты, но вот такая идея для размышлений. У нас Китай, видела новость с утра, покупает золото рекордными темпами, может быть, последовать примеру Китая. Я, кстати, всегда тоже не индивидуальная инвестиционная рекомендация, но золото сейчас, условно говоря, с максимумов начала года на дне, может быть, кому-то и присмотреться, как долгосрочная инвестиция.
1: А стоит ли присмотреться к рублю, как долгосрочная инвестиция?
0: По рублю, как всегда, тоже совершенно различные мнения. Если посмотреть, как накануне у нас закрылся торги на спотовом рынке, то мы видим, что слегка юань укрепился к российской валюте и закрылся около отметки 12 рублей 60 копеек. Глобально у нас, вот мы видим, последние две сессии рубль слегка слабеет. И, кстати, уже оценили эксперты влияние снижения порога отсечения цены нефти в бюджете. Напомню, что Антон Силуанов сказал, что в бюджете на 2027 год цена отсечения может быть на уровне $50 за баррель, сейчас 59. Так вот, они считают, что это может привести дополнительно к некому ослаблению рубля, по-моему, на, ну, по доллару на 4.
2: Ну, звучали уже прогнозы, в том числе и в эфире программы «Рынки утра» в совместном нашем эфире с телеканалом РБК. Доллар в районе 90, вот некоторые участники к концу этого года ожидают. Ну, достаточно такой аргументированный, как мне кажется.
0: Ну, консенсус, скажем так, мне кажется, по-прежнему, если мы говорим таком о среднем мнении на рынке, в районе 80-85, вот, 90 – это скорее позиция тех, кто все-таки верит в более быстрое ослабление нацвалюты.
2: Спасибо. Это была Алевтина Пинкальская. Со слушателями радио РБК она не прощается. В 9 часов 9 минут ровно, повторюсь, совместный эфир с телеканалом РБК «Рынки утра». Смотрим, что происходит на Мосбирже и выбираем лучшую стратегию для поведения сегодня. 7 часов 43 минуты в российской столице.
1: Алишер Усманов и Михаил Фридман вышли из-под европейских санкций, но остались в американском черном списке. SDN – самый строгий санкционный режим, его еще называют блокирующим, потому что за любое сотрудничество с фигурантом этого перечня можно попасть под санкции. То есть европейские банки вряд ли рискнут открыть счет российским миллиардерам, даже если Брюссель не предъявляет к ним претензий. Можно ли выйти из американского санкционного списка? Герой программы «Да или нет» – юрист по делам о снятии санкций США Эрик Феррари.
3: Да или нет?
4: Вы представляли интересы Олега Дерипаски в его борьбе за исключение санкционного списка еще задолго до 2022 года. Расскажите о ваших текущих делах.
5: Ну, смотрите, чтобы оспорить включение в санкционный список, нужно учитывать технические, юридические основания для включения в список. Это самое главное. Во-вторых, важно понимать политическую среду, в которой вы работаете, реакцию аудитории, ее температуру и настроение. Один из способов смотреть, кого именно включают в санкционные списки. На сайте Министерства финансов, на странице ОФАК, есть раздел «Недавние действия», где указано, например, в начале года санкций против России не было в течение длительного времени. Затем активно вводились меры против Ирана и в сфере борьбы с наркотрафиком. Это даст вам понимание, что происходит в санкционной политике, если вы пытаетесь гадать на кофейной гуще. Второй сигнал — это заявление Государственного департамента. Что они говорят? Как представляют свои решения? Насколько агрессивной является их риторика? Обратите внимание на пресс-релизы АФАК и Госдепа. Для программ с более гибкой политикой в конце пресс-релиза часто пишут, что санкции не являются постоянными и направлены на принуждение к изменению поведения. В более приоритетных или принципиальных программах такой формулировки нет. Текст более прямой и жесткий. Впрочем, надо сказать, что сегодня этот прием используется реже, чем в прошлые годы. Но, например, при первой администрации Трампа это было очень заметно. Иногда было достаточно прочитать последний абзац пресс-релиза, чтобы понять, как администрация в целом относится к санкционной политике по конкретной программе.
4: Мы часто замечаем, что после введения санкций российские бизнесмены уходят со своих постов, заявляют, что больше не связаны с российской экономикой. Можно ли считать такую стратегию корректной отправной точкой для защиты?
5: Да, независимо от политического контекста, вам все равно приходится работать с теми формальными причинами, по которым человек был внесен в санкционный санкционный список. Если, скажем, вас внесли в список за работу в банке, который сам находится под санкциями, и при этом вы продолжаете там работать, может ли АФАК исключить вас из списка? Теоретически, да. Но вероятно ли это? Нет. Скорее всего, регулятор посмотрит на ситуацию и скажет, вы все еще работаете в этом банке, а значит, основания для санкций сохраняются, и

0: Зачем нам исключать вас из списка?
1: Конечно, можно приводить и другие аргументы, что вы не участвуете в деятельности, за которую были введены санкции, или что нахождение вас в списке не отвечает интересам США, или выстраивать иную линию защиты. Но, как правило, регуляторы хотят видеть какие-то реальные изменения, на которые они могут сослаться как на обоснование для снятия санкций.
2: Пожертвование на благотворительность – аргумент?
1: В отдельных случаях такие аргументы действительно срабатывали. Правда, я не припоминаю подобных примеров именно в российском контексте, но в рамках других санкционных программ — да. Например, когда основания для включения в санкционный список были связаны с коррупцией, и лицо перечисляло сумму, эквивалентную предполагаемой незаконной выгоде, на благотворительные цели. В таких случаях это использовалось как один из аргументов в пользу исключения из списка.
2: Давайте сейчас будет самый сложный вопрос. Представим, что я ваш клиент. Меня внесли в санкционный список со ссылкой на условно финансирование российской военной машины. Посоветовали бы вы мне в таком случае направить деньги Украине?
3: You know, I don't know.
1: Честно говоря, я не знаю. Это очень чувствительная тема. Даже если человек живет за пределами России, он все равно, скорее всего, остается гражданином России, и на него могут распространяться обязательства и ограничения российского законодательства, которые могут прямо запрещать подобные действия.
2: Я вам с уверенностью скажу, меня бы точно посадили.
1: Я не хочу, чтобы мои клиенты попадали в тюрьму где-либо. Я также не хочу, чтобы они оставались в санкционном списке. И один из моментов, который, на мой взгляд, демонстрирует определенную степень понимания со стороны американского правительства, это то, что я не видел случаев, когда бы ОФАК или Государственный департамент требовали от людей нарушать законы своей страны или страны проживания ради того, чтобы быть исключенными из списка. Американские власти проявляют уважение к тому, что человек одновременно подпадает под санкции США и подчинен законам своей страны.
2: Мы видим российских бизнесменов, которые принимают решение открыто выступить против политики Москвы. Считаете ли вы, что с точки зрения американских регуляторов это тоже может быть аргументом для продвижения дела?
1: Это точно то, что они хотели бы видеть. С другой стороны, я часто оспаривал такой подход. В конце концов, санкции предназначены для принуждения к изменению поведения, того самого, за которое человек был включен в список. Это не означает, что он должен предпринимать какие-либо активные действия в поддержку политики США. Достаточно просто прекратить действия, противоречащие американской политике.
2: По поводу российских бизнесменов и их компаний. Как вы считаете, смогут ли они когда-нибудь снова получить доступ к своим замороженным активам? Да или нет?
3: Yes.
1: Да.
4: Да или нет?
5: 7.49 в Москве. Правило «бери или плати» добралось до маркетплейсов и возмутило правозащитников. Что содержится в поправках ведомства? Например, некоторые товары надлежащего качества, даже предоплаченные, вернуть будет нельзя, как это устроено в офлайн-торговле. Редакция радио РБК ознакомилась с замечаниями правозащитников и получила эксклюзивный комментарий Минэкономразвития. Подробности у Ольги Зуевой.
6: Например, если товар случайно потеряют или повредят, ответственность за это будет нести потребитель. Помимо этого, продавцы будут меньше заинтересованы в достоверном описании, считают в ассоциации, потому что все итоговые несоответствия, в том числе и в карточке, возложат на покупателя. На это, в частности, указывает и Московское общество защиты потребителей, и Союз потребителей Татарстана. И главное требование – скорректировать все эти пункты, ну или вообще исключить их из законопроекта. Вообще, возможность заказывать любое количество товаров дали сами маркетплейсы. Ограничивать из-за этого граждан не следует, считает председатель Союза потребителей Алексей Койтов.
7: Это проблема бизнеса, и он должен ее решать, а пытается себе предложить на голову добросовестных потребителей и таким образом урезать права. Второй перечень, который запрещает отказываться от товаров сразу после их заказа, еще до получения, это абсурдность. То есть вы случайно заказали, и все, и уже больше никаких прав у вас нет. И все это предлагается, в том числе, под вот эту людочку якобы для потребления.
6: Минэкономразвития заявили РБК, что получили все замечания ассоциаций, их рассмотрят при доработке, потому что документ пока проходит стадию общественного обсуждения. И добавили, что возврат товаров — это вообще сфера законодательного регулирования. Предложение установить такой перечень товаров, от которых нельзя отказаться, назвали элементом выравнивания офлайн и онлайн торговли. Пока этот перечень окончательно не сформирован, но в качестве примера ведомство называет продукты питания, которые маркетплейсы быстро доставляют до двери. И, к слову, утверждать вот эти перечни будет правительство. Об этом РБК заявил заместитель директора Департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Александр Яльцев.
8: Мы предполагаем, что соответствующие перечни в том числе в которые идут в продукты питания. В части распределения рисков при доставке товара до двери полагаем, что риск может быть возложен на продавца только в том случае, если продавец действительно сам может повлиять на ситуацию, в которой он находится. А если продавец оставил товар около двери и ушел, то с этого момента риск гибели приходит на покупателя в том случае, если покупатель сам выбрал доставку до дверей. По нашей информации, в категории одежды обувь около 60% товаров возвращается потребителю. В среднем по платформам этот показатель составляет по всем категориям товаров около 30%. Для сравнения, в офлайн-рознице мы видим, что возвращается только лишь 9% товаров.
6: Мои собеседники указывали, что селлеры с высоким процентом невыкупа, чаще всего это касается сегмента одежды и обуви, теряют до 10-15% чистой прибыли. При этом, чтобы продавцу принять возврат, ему нужно предпринять миллион действий, а не просто отжать кнопку в своем личном кабинете, как может показаться. Об этом, в частности, говорит и руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
9: Если говорить о законе о защите прав потребителей, то он защищает потребителя в полной намерен в данный момент и ущемляет права продавцов, скажем так, в 90% случаев. Чтобы вернуть товар, покупателю не нужно делать практически ничего, оформить возврат и вернуть. Чтобы продавцу оформить этот возврат, ему нужно произвести столько действий, потому что ему нужно зафиксировать внешний вид товара, как-то принять, не принять. Возвращаются дорогостоящие товары, то, что покупатель считает для себя излишком, но он может это поносить, взять бесплатную аренду, а потом вернуть.
6: Маркетплейсы при этом уверены, что у них получается защищать и селлеров, и добросовестных покупателей.
5: Еще из поправок. По другим критериям решение о возврате остается все-таки за продавцом, но если оно положительное, селлер имеет право запросить оплату обратной доставки. Ну и, кроме того, при возврате должны сохраняться все ярлыки. Не знаю, как относиться к этой теме. Лично у меня была одна знакомая, бизнес-вумен, назовем ее так, женщина не из Москвы, а из регионов. И, например, она в преддверии каких-то важных своих встреч заказывала на одном из маркетплейсов недешевую одежду, надевала ее, приходила на встречи, а когда встречи заканчивались, ее помощница возвращалась к пункту выдачи заказа с ворохом вот этой самой одежды и сдавала все как некондицию. И это все повторялось систематически в течение довольно длительного времени. Вот это какой-то уже потребительский экстремизм другого уровня. Поэтому, но все равно здесь нужно искать, конечно, середину. Что вы думаете, пишите в Telegram радио РБК.
4: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
10: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня поговорим о том, почему дети вас не слышат, когда вы зовете их издалека. Вы зовете с кухни обедать, ноль реакции. Подходите ближе и говорите «Я сказала». Он поднимает удивленные глаза. Это не игнорирование, это работа таламуса и его фильтрации. Таламус – это центральная релейная станция мозга. Он принимает все сенсорные сигналы и решает, что важно, а что можно отсечь. Когда ребенок увлечен игрой, его таламус фокусируется на зрительных и тактильных сигналах. Звуки из другой комнаты отсекаются как неважные. Он физически вас не слышит. Ваш голос не достигает слуховой коры, потому что таламус не пропустил его через фильтр. Что делать? Во-первых, подойдите. Не зовите издалека. Присядьте на уровень глаз ребенка. Мягко коснитесь плеча, дождитесь зрительного контакта и только потом говорите. Одно короткое предложение. Второе. Используйте его имя в начале. Имя – это якорь внимания, который даже увлеченный мозг обрабатывает отдельно. Оно пробивает таламический фильтр быстрее, чем другие слова. Третье. Не делайте замечания издалека. Это бесполезно. Вы просто учите ребенка игнорировать ваш голос. Четвертое. Дайте предупреждение. Не выключай мультик сейчас, а через 5 минут мы выключаем. Мозг ребенка не умеет переключаться мгновенно. Таламусу нужно время для перестройки фильтров. Поставьте таймер. Звуковой сигнал тоже дает таламусу команду переключиться. И пятое. Не повторяйте одно и то же 10 раз. Повторение без последствий учит таламус отсекать ваш голос, как фоновый шум. Сказали один раз. Подошли, если не услышали. Без крика. Крик – не усиление сигнала. Крик перегружает таламус, и он отсекает и его тоже. Ваш голос должен быть сигналом, а не шумом. Для этого нужно просто подойти поближе. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
4: Резать лося.
3: Лося.
4: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Доха.
11: Этот термин из нашей азбуки инвестиций наверняка заинтересует любителей географии. Но спешу их расстроить. Доха — это не столица Катара, а доходность. Употребляется в различных

0: В ситуациях, будь то доходность инструмента, портфеля, фонда или инвестора. Часто можно слышать что-то типа «десятая доха», «двадцатая доха». Это значит, что доходность составляет 10%, 20%, ну и так далее. Что ж, доха не самое эстетичное сокращение, но употребляя его, вы точно сойдете за своего в любой инвест-тусовке.
1: Вы купили новую акцию, Вера?
2: Да, вот еще не решила, Людмила Прокофьевна.
1: Вам она нравится? Подозрительно высокая доха. Я бы не взяла.
2: Значит, хорошая акция. Надо брать.
0: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, Евгения Стогова, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
3: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
4: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
5: Авторская программа Юрия Таманцева. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до образования и здравоохранения. В каждом выпуске разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Таманцев. В итоге. По вторникам и четвергам в 15:10.
6: Что это было? В эфире.
2: Чувство юмора врожденное или приобретенное качество обычно?
7: Я думаю, что это приобретенное, но в детстве качество. И мне просто кажется, что 99% людей в России обладают этим.
2: В силу чего?
7: Не знаю, но вот все люди в России, у них у всех исключительно классное чувство юмора. И мне кажется, что мы как бы все формируемся, примерно в одной культуре. Мы читаем в школе одну и ту же литературу, и с нами разговаривают примерно одни и те же учителя, которые всегда используют шутку как некую форму обучения. Мне поэтому кажется, что все люди в России обладают чувством юмора.
5: Стендап-комик, сценарист, режиссер Елизавета Варвара Аранова в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.
8: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: эксперты. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 8 утра в столице, в студии Павел Потапов. Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает с места корреспондент РБК. Самолет главы МИД России приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди. Сегодня Сергей Лавров должен провести встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Владельцев автомобилей с иностранными номерами могут обязать оплачивать штрафы за нарушение ПДД в течение суток. Правительство начало экспертную проработку законопроекта, сообщает ТАСС. Действующий 60-дневный срок позволяет владельцам автомобилей, зарегистрированных за рубежом, покинуть Россию до исполнения постановления о штрафе, отмечали в МВД. Город Абаза на юге Хакасии фактически находится в медвежьей осаде, заявил заместитель главы республики Дмитрий Бученик. В ночь на среду в городе были зафиксированы многочисленные выходы медведей. Хищников отогнали, а троих застрелили. Погода примерно на 2,5 градуса теплее нормы ожидает москвичей на выходных, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Ожидается переменная облачность, небольшой дождь и до 19 градусов тепла. Ночью в выходные средняя температура составит

0: от 5 до 9 градусов. Петер Мадьер попросил парламент немедленно снять с него депутатскую неприкосновенность, чтобы он мог ответить по делу о выброшенном в Дунай телефоне. «Моя совесть чиста, я с радостью и гордостью предстану перед властями», написал премьер-министр Венгрии в социальной сети X. Дело против Мадьера связано с происшествием в Будапештском клубе в 2024-м. По версии прокуратуры, политик забрал телефон у снимавшего его мужчины, а позднее выбросил гаджет в Дунай. Расследование ведется по подозрению в краже. Сам Мадьер заявил, что пытался остановить нанятого властями провокатора. Больше новостей на сайте РБК.
1: Время отложить свой телефон и послушать радио РБК. Утро вне конкуренции. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Рынки в зеленой зоне этим утром, как я понимаю.
2: Доброе утро. Да, индекс Мосбиржи на утренней сессии подрастает на 0,4%, держится выше отметки 2300 пунктов. Поддержку ему оказывает геополитический позитив. Сегодня в Нью-Йорке ожидается встреча Лаврова и Рубио. Но в то же время макроэкономические данные не очень радуют. Инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 14,2%. Нефть утром дешевеет, Brent снижается на процент, торгуется чуть выше $98 за баррель. Рынок надеется на снижение напряженности на Ближнем Востоке, тем более, что президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Нью-Йорк для участия в работе Генассамблеи ООН. Рубль поддерживают высокие цены на нефть, это дополнительные притоки валюты. На межбанке сейчас доллар 84,25, евро 96,25.
1: В этом часе в нашем эфире. Бизнес оказался под угрозой ретроспективных санкций за переводы, выяснил РБК. Какие суммы могут стать дополнительным риском? Расскажем. У Ашана в России сменился генеральный директор. Что изменится для сети гипермаркетов в России, расскажем. Ну а прямо сейчас вновь смотрим на то, что происходит на Генассамблее в Нью-Йорке.
3: Утро вне конкуренции.
2: Как мы уже отметили, сегодня глава российского МИДа Сергей Лавров встретится с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке. Переговоры на полях Генассамблеи ООН должны начаться в 9 утра по местному времени. В Москве будет 16 часов. Это следует из рабочего графика Рубио. Российский министр уже прилетел в Нью-Йорк. Специальный корреспондент РБК, автор программы «Пояснительная бригада» на радио РБК Валентина Шварцман вместе с главой МИД приземлилась в аэропорту имени Джона Кеннеди при выходе из самолета, не успев даже выехать с территории аэропорта. Она рассказала, каких тем Лавров и Рубио могут коснуться на встрече.
1: Она также добавила, что запланировано у Лаврова около 30 двусторонних встреч за 4 дня.
4: У него запланирована важная двусторонняя встреча с госсекретарем США Марко Рубио. Пройдет она, впрочем, не на территории Организации Объединенных Наций, а, как ожидается, на нейтральной территории. Например, в прошлом году они встречались в гостинице Лотто Нью-Йорк Пэлас. В этом году локация точно журналистам пока неизвестна, но станет известно, надеюсь, в ближайшее время. Марко Рубио говорил о том, что возможно обсуждение, в том числе энергетического перемирия между Россией и Украиной, и, вероятно, это одна из тем, которая будет затронута и на утренней встрече Сергея Лаврова с американским дипломатом.
1: Накануне госсекретарь заявил, считает энергетическое перемирие на Украине хорошей идеей. Чего ждать от встречи Лаврова и Рубио? К эфиру присоединяется доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгения Войко. Евгения, доброе утро. Переговоры Трампа и Зеленского состоялись. Сегодня Лавров и Рубио. Что ждем?
5: Доброе утро. Ну, в общем-то, действительно, мы видим, что контакты между Москвой и Вашингтоном на разных уровнях стали достаточно частыми, да, если сравнивать там с предыдущим периодом, что, безусловно, говорит о том, что потребность, как минимум, в этих контактах, определенный запрос есть. Запрос к взаимодействию и запрос к снятию, ну, по крайней мере, тех, может быть, даже где-то технических моментов взаимодействия сторон, которые, в общем-то, сформировались и пока не решены. То есть, несмотря вот на действительно эту регулярность встреч, да, и тем более вот на министерском уровне, все-таки говорить о том, что есть какой-то прогресс, ну, даже там по украинскому треку, по двустороннему российско-американскому треку, либо, скажем, в целом Россия-Запад, ну, в общем-то, не приходит. Но, тем не менее, да, здесь видно, что и для Соединенных Штатов важно, собственно, этот диалог продолжать. Ну, и для России тоже, безусловно, важно, для того, чтобы и прояснять американскую позицию, для того, чтобы доносить свою позицию. Собственно, отвечая на вопрос, чего ждем, я думаю, что, да, возможно, вновь будет подниматься вопрос Украины. Ну, в общем-то, я думаю, что вот недавний визит Вытков и Кушнера показал, что пока здесь тоже точек соприкосновения скорее меньше, чем больше, так сказать, между Россией и Соединенными Штатами. Здесь, я думаю, что принципиальных изменений не произойдет. Возможно, будут касаться

0: вопросы двухстороннего взаимодействия. Здесь, наверное, самый главный вопрос – это консульские вопросы. И вот они тоже не решены, хотя в самом начале еще как раз тот самый Анкориш их тоже и предполагал. Ну, уже прошло, в общем, больше года, да, пока подвижек больших нет. Думаю, что тоже это будет обсуждаться. Ну, в целом, я думаю, ближневосточная ситуация, допускаю, что США опять заявят свою позицию по Ирану, соответственно, возможно, есть некое ожидание того, что Россия будет как-то влиять на Иран, чтобы, так сказать, он был более гибок и в вопросе ядерной программы, и в вопросе Армунского пролива, допускаю. Плюс, да, это, допустим, в целом повестка, связанная с общим, так сказать, геополитическим контекстом, общей ситуацией. Но я думаю, что будет, ну, такая, может быть, где-то протокольная встреча, но в целом уже сам факт ее проведения говорит о том, что, так сказать, некая...
1: То есть факт встречи – это уже сам по себе прорыв, но прорывных заявлений и решений не будет.
0: Я не ожидаю, повторюсь, да, в общем-то, повестка, она более-менее понятна, и позиция сторон здесь тоже понятна, поэтому думаю, что здесь действительно каких-то сенсационных, скажем так, заявлений, либо того, что можно было бы таковым считать, ну, я не ожидаю.
2: Евгения, накануне Рубио заявил, что Украина атакует связанные США суда с нефтью, и это не может продолжаться. Это какой-то сигнал перед встречей с Лавровым или очередная попытка оказать давление на Киев?
0: Ну, накануне действительно, так сказать, из США были призывы для, так сказать, к Украине не наносить удары по энергетическим объектам и России, и вот в данном случае Соединенных Штатов. То есть, да, безусловно, это элемент давления на Украину, но, опять же, здесь тоже есть известная доля лукавства. То есть, с одной стороны, да, вроде бы призвали не наносить удары там по российским энергообъектам, но в то же время не делают ничего, по большому счету, для того, чтобы этого не было. Я имею в виду Соединенные Штаты. Поэтому, в целом, да, это вот такая игра, попытка, так сказать, заработать очки, где это чуть усилить риторику, где-то ее чуть ослабить, показать, что на Украину давление оказывается. Значит, если с российской стороны нет каких-то встречных шагов, соответственно, там снова сделать, может быть, такие более-менее проукраинские заявления. То есть это, ну, вот такая попытка действительно Вашингтона сейчас балансировать и перед встречей, да, с Лавровым все-таки несколько снизить градус напряженности, но не думаю, что тоже за этим стоит некое реальное действие, некое реальное давление на Зеленского. Собственно, все, что делают Соединенные Штаты сейчас, да, это заявляет о том, что вся основная нагрузка по, так сказать, помощи для Украины будет ложиться на Европейский Союз, но США тоже из игры не выходит. Тут все это должно быть достаточно сейчас для понимания того, что США очевидным образом пытаются здесь балансировать, но уж точно никак не оказывать серьезное деятельное давление на Зеленского.
1: Евгения, короткий вопрос, короткий ответ. Заявление Трампа о вероятности трехсторонней встречи Путина, Зеленского и, видимо, самого Трампа – это спекуляция, да или нет?
0: Скорее, это попытка выдать желаемое за действительное на данном этапе.
1: Спасибо, исчерпывающе. С нами на связь была доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Евгения Войко. Напомним, что 81-я ассамблея, сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке 8 сентября. И вот как раз мы сейчас говорим о неделе высокого уровня. Общее прения проходит с 22 по 26 сентября. О тех встречах, которые состоялись и что это значит, мы уже рассказали. Продолжаем следить за заявлениями, которые будут доноситься из Нью-Йорка.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
4: Вы это слышали?
5: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
4: Теперь слышали.
5: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
4: 18+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: 8.11 в Москве. Евросоюз продлил персональные санкции против россиян на 3 года. Но миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана в списке нет. Ограничения с них сняты. Повлияет ли это решение на статус остальных?

0: участников списка. В этой теме мы разбираемся все утро на радио РБК.
1: Утро вне конкуренции.
2: Итак, неделя оживленных споров между представителями ЕС закончилась положительным решением для Фридмана и Усманова. Если бы единогласного вердикта не было, то в ночь на среду ограничения против 3000 россиян и компаний перестали бы действовать. Также из черного списка исключен бывший ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Андрей Фалалеев. Ждать ли подобных решений в будущем? Спросим у советника коллегии адвокатов Pen and Paper Романа Кузьмина. Он подключается к нашему эфиру. Роман, доброе утро. Для вас решение ЕС стало неожиданным.
3: Доброе утро. Да, не буду скрывать, решение стало некоторым сюрпризом. Я до последнего посматривал на новостную ленту и все же думал, как разрешится эта интересная ситуация.
0: Какие у вас были варианты, интересно тогда?
3: Честно, мне казалось, что такая история очень ярко демонстрирующий ахиллесовую пяту вообще процесса принятия решений в ЕС, который требует единогласия, потому что некоторые страны встали абсолютно против. И это был беспрецедентный случай, когда они не договорились, и им пришлось продлить санкции. Еще в прошлый вторник, когда было заседание Совета, они должны были договориться о продлении санкций еще на 6 месяцев, как обычно. У них это не удалось, и они продлили их всего лишь на неделю, до 22 сентября, чтобы просто выработать какое-то иное решение, потому что об ином они не смогли договориться. И перед ними стояла, собственно говоря, задача как-то убедить голосующих против Францию и Словакию. И это было очень необычно, потому что было предложено в итоге продлить на 36 месяцев, что в целом беспрецедентно. И я так понимаю, что по-прежнему интрига сохранялась, и было неизвестно, будет ли Франция голосовать или нет, потому что против такого варианта уже начала выступать Литва и Латвия. И в действительности вчера был такой момент, что у меня было ощущение, что они опять не договорятся и смогут опять делать какое-то короткое продление.
0: В общем, вы оказались удивлены в итоге. А теперь ключевой вопрос. А что дальше? Ждать ли остальным россиянам тоже возможности для того, чтобы выйти из-под санкционного механизма, как в этом случае? Или теперь санкционное законодательство будет каждой страной отдельно приниматься, а не общим сейчас решением?
3: Здесь, к сожалению, там какой-то интриги нет. Потому что, на мой взгляд, эта история чуть ли не разовая теперь уже стала. Почему вообще это все состоялось? Почему они договорились? Потому что они согласились продлить на 36 месяцев. И теперь следующий такой же выход возможен только через 3 года. То есть когда они, получается, в сентябре 2029 года вновь соберутся и будут обсуждать, продлять санкции или не продлять. То есть только в тот момент могут опять появиться другие страны-участницы, которые заблокируют механизм, да, например, заблокируют под предлогом того, чтобы не продлять санкции в отношении еще кого-либо.
2: Андрей, ну вот тут интересно, открылось ли для других россиян окно возможностей?
3: Я думаю, что вряд ли. То есть это в любом случае очень эксклюзивная история с снятием санкций в таком порядке, потому что она исключительно политическая. То есть это не оспаривание санкций в административном или судебном порядке, как там в большинстве других случаев. Это именно решение Совета ЕС, такое политическое, о том, чтобы не продлевать санкции. Да? То есть для этого нужно заручиться поддержкой, по сути, хотя бы одной из стран участия. И я думаю, что для подавляющего большинства лиц, включенных в санкционный список, это возможность фактически недоступна. А самое главное, она на 3 года заблокирована. То есть следующее собрание по этому вопросу будет в сентябре 2029 года. К тому моменту, да, такие повторения таких случаев, я думаю, возможно, если только не будут приняты какие-то изменения в законодательстве Евросоюза, потому что их уже давно очень вопросы волнуют. И, возможно, они придумают какой-то механизм, смогут договориться о том, чтобы каким-то

0: каким-то образом поменять процедуру принятия решений по данному вопросу.
1: Спасибо.
0: Может быть, уже и в сентябре 29-го эта возможность будет исключена в принципе.
2: Вот это, кстати, интересно. То есть, получается, и к россиянам, и компаниям теперь сложнее будет оспаривать в суде санкционное решение, правильно понимаю, из-за вот этого?
0: Нет? Нет, как раз здесь, понимаете, как обычно все идут. Все идут их оспаривать в административном порядке или в судебном порядке. Вот. И эта возможность доступна каждому. А в случае с Фридманом и с Усмановым он уникален тем, что они уже пытались оспорить в судебном административном порядке. Им это не удалось. И, собственно, они задействовали вот такой необычный механизм, когда...
2: Политический во многом, не экономический, да. Понятно, спасибо. С нами на связь был советник коллегии адвокатов Pen and Paper Роман Кузьмин. Напомним, Москва по поводу персональных санкций выражалась однозначно. В Кремле заявили, что европейские санкции против, например, Усманова и Фридмана, а также в отношении других российских бизнесменов и граждан незаконно. Продолжаем эту историю санкционную раскручивать. Что все это значит для тех, кто в списке еще остается? 8:17 в Москве. Расскажем о том, что еще важно сегодня.
3: По-прежнему все внимание приковано к Нью-Йорку. В эти дни там проходит Генассамблея ООН. Трамп с Зеленским встречались накануне, но это еще не все. В США уже приземлился глава российского МИДа Сергей Лавров, который должен встретиться с госсекретарем Марко Рубио меньше, чем через 8 часов. А еще в Нью-Йорк прибыл президент Ирана Масуд Пезешкиян. Ждем обновлений на ближневосточном треке. У Ашана в России назначен новый гендиректор, а ведь не прошло и недели с тех пор, как французский ритейлер оказался во временном управлении. Мы уже связались с другими компаниями из президентского указа. Там дипломатично отвечают, что уже взаимодействуют с представителями временного управляющего. Глава Напсовета Мосбиржи анонсировал запуск курса биткоина к рублю. Это выяснил РБК. Подробности в нашем эфире.
2: 8:18 в Москве. Продолжим санкционную тему. Бизнес попал под угрозу ретроспективных санкций за переводы по 10 миллионов рублей. РБК выяснил, это произошло после обзора Верховного суда России о применении контрсанкционного законодательства. В июне этого года суд, в частности, незначительно изменил формулировку президентского указа 22 года. Теперь, вот согласно ему, напомним, российские резиденты обязаны платить своим кредиторам из недружественных стран в рублях на специальные счета типа «С». Однако прежде порядок исполнения обязательств касался переводов на сумму больше 10 миллионов рублей в месяц. И большинство участников рынка, как пояснили РБК, дробили платежи, чтобы лимит этот не превысить. В новой формулировке указ распространяется просто на обязательства. Теперь случаи дробления платежей рискуют стать нарушениями, рассказала автор статьи экономический обозреватель РБК Анна Гальчева.
4: Требование из указа президента номер 95 распространяется на исполнение обязательств в размере, превышающем 10 миллионов рублей в календарный месяц. То есть, если возврат займа или выплата дивидендов за рубеж в недружественную страну составляет более 10 миллионов рублей в месяц, то это все должно переводиться на специальные счета типа «С». А если меньше, то это может идти напрямую получать.
5: Как одно слово повлияло на эту норму?
4: Верховный суд в своем обзоре пишет такую фразу, что этот лимит в 10 миллионов применяется в отношении обязательств, а не в отношении исполнения обязательств. И вот в этом одном слове «исполнение» кроется вся соль, как говорят некоторые юристы, потому что ранее практика была такая, что бизнес воспринимал президентский указ таким образом, что этот лимит касается конкретной операции по проведению платежа. Соответственно, обязательство в сумме, весь долг, может составлять более 10 миллионов рублей. Но если выплачивать его частями, 10 миллионов рублей или чуть меньше в месяц, то это все можно спокойно проводить, минуя требования о счете типа «С». Теперь же, как полагают эксперты, будет закреплен единый подход к этой норме, по которой лимит в 10 миллионов будет распространяться целиком на обязательства. И из-за этого те фирмы, которые выплачивали дивиденды или возвращали займы иностранцам вот такими дробными порциями, могут навлечь на себя внимание прокуратуры и получить претензии об искусственном дроблении этих сумм.
3: Раньше судебная практика по вопросу так называемого искусственного дробления платежей была скорее фрагментарной. После обзора Верховного суда она будет единой, системной и с предсказуемым

0: исходом, прогнозируют аналитики. Ну а подробный разбор этой темы и другие эксклюзивы уже доступны в подписке РБК.
1: 8.21. И еще о расширении практики. О расширении практики фан-айди в российском футболе. В телеграмме РБК Денис написал. Но фан-айди – футбол для фанатов. Что по этому поводу думает спортивный обозреватель РБК Илья Попов, узнаем прямо сейчас.
2: Спорт на РБК.
3: В общем, если Денис является фанатом, то он и до этого нововведения посещал исключительно матчи Кубка России, на которые фан-айди ранее не требовался, но теперь с 1 октября этого года придется делать карту болельщиков и для того, чтобы попасть на матчи национального кубка. Причем, что характерно, карта болельщика нужна будет для того, чтобы попасть на стадионы команд, которые участвуют в РПЛ.
1: Глобальный замысел всего этого зачем?
3: Не знаю. Честно говоря, не знаю, но я не скажу, что решение какое-то неожиданное и в целом как-то оно повлияет на настроение болельщиков. Да, действительно, были люди, которые не хотели принципиально делать фан-айди, я даже знаю таких, и они ходили исключительно на матчи Кубка страны. Ну а кто хотел сделать, тот уже и сделал. Поэтому ранее, если они на РПЛ ходили, то теперь будут также эти же люди ходить и на Кубок страны.
1: Трибуны не опустеют, иными словами.
3: Они как-то уже заполнились. Если они на матчах РПЛ не пустуют, то я думаю, что и на игры Кубка России тоже не составит большого труда их заполнить.
0: Илья, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда изменила условия допуска нейтральных спортсменов на соревнования. Что именно изменилось и чего ждать?
3: Смотрите, здесь очень важны формулировки. Если позвольте, я процитирую. Новые условия допуска. Спортсмены и обслуживающий персонал, которые добровольно состоят на контрактной основе в вооруженных силах России или Белоруссии, либо в органах национальной безопасности, не могут участвовать в соревнованиях, входящих в календарь ФИС. Это, собственно, та самая Международная федерация лыжного спорта и сноуборда. А изначальное условие было. Спортсмены и обслуживающий персонал, которые в настоящее время или ранее добровольно состояли на контрактной основе или получали поддержку от вооруженных сил России или Белоруссии, включая любые связанные с ними структуры, либо от органов национальной безопасности, не могут участвовать в соревнованиях. О чем здесь речь? Очевидно, что критерии допуска значительно смягчили, потому что теперь не будет эта практика распространяться на спортсменов, которые состоят в спортивных обществах ЦСКА и Динамо, а таких у нас, что называется, пруд-пруди. Поэтому очевидно, что это хорошая новость для всех российских спортсменов, которые будут подавать заявки на получение нейтрального статуса. Собственно, все проверят и далее вынесут вердикт уже в международной организации.
1: Это значит, что еще больше российских спортсменов именно в нейтральном статусе в этом виде спорта мы увидим на ближайших соревнованиях уже, скорее всего. Спасибо. Это был спортивный обозреватель РБК Илья Попов. Он вернется в нашу студию и через час.
2: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В последнее время в соцсетях мне попадаются пародии на так называемый «клуб 5 утра». Человек демонстративно просыпается на рассвете, смотрит в объектив камеры с гордостью триумфатора и спрашивает, а что же делать дальше, чтобы, наконец, разбогатеть? В комментариях иронично отвечают, ну, конечно же, выпить теплой воды и помедитировать. Шутки понятные, в интернете ранний подъем давно продается как такой, знаете, магический ритуал успеха. Встал в 5, значит, ты дисциплинирован, продуктивен, спортивен и собран. Пока остальные спят, ты будто бы уже всех обогнал. Сделал зарядку, ответил на письма, прочитал книгу, выстроил стратегию и, возможно, уже захватил мир. Есть даже целая книга-бестселлер «Клуб 5 часов утра» Робина Шармы, где идея вставать с петухами продается как путь к настоящему процветанию. Довольно плохо написанная, на мой взгляд. И все бы хорошо, но есть маленькая такая проблема. Подъем ни свет ни заря, увы, не делает человека ни богатым, ни счастливым, ни продуктивным автоматически. У раннего утра, конечно, есть свои достоинства. В это время тихо, никто еще не пишет, и нет рабочей суеты. Для кого-то это единственная возможность спокойно побегать, почитать, позавтракать, подумать или сделать важное дело до того, как все остальное начнет требовать внимания. Однако сомнологи напоминают, что гораздо важнее не само время подъема, а общая длительность сна и стабильный график, чтобы оставаться здоровыми, продуктивными и хорошо соображать в течение дня. То есть подъем в 5 утра – это прекрасная идея, если вы легли не позже 9-10. Если же вы заснули за полночь, то о здоровье и продуктивности говорить сложно. Хотя есть короткоспящие люди, которым и 5 часов достаточно, но их мало. Кроме того, у людей разные хронотипы, и ранний подъем подходит далеко не всем. Поэтому, если вам хорошо вставать в 5, пожалуйста, бегайте, читайте, медитируйте, но только потому, что вам действительно подходит этот ритм.

0: Ес здесь ждать не стоит. А если ваше лучшее, самое ясное и продуктивное утро начинается в 7 или даже в 8, это тоже абсолютно нормально, и вы точно не отстанете от жизни. С вами был Евгений Тиханович. Доверяйте собственным ощущениям и повышайте качество жизни на РБК.
1: Что это было? В эфире.
2: То есть меня вот, например, волнуют квантовые компьютеры, потому что, ну, объективно, для меня это какая-то футуристичная вещь, она выглядит очень странно и специфически, но это ведь все применяется как раз вот все исследования, которые проводятся на базе квантовых каких-то изысканий, квантовых вот физических процессов.
3: Да, но на самом деле он футуристическими остается по-прежнему, потому что сейчас еще не создано квантового компьютера, который обладает квантовым превосходством. Поэтому, но процесс идет, конечно же. Я уверен, что мы квантового превосходства достигнем.
1: Физик, популяризатор науки Дмитрий Побединский в программе НИИ Бейнаровича.
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.
5: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
6: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
4: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
1: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде.
4: Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает директор Центра коммуникаций и цифровых решений Школы управления Сколково Ксения Трифонова.
8: Прежде всего, для лидера, для человека, который так или иначе хочет выстраивать эффективные коммуникации внутри организации, я бы начала с эмоционального интеллекта Дэниела Голмана. Собственно, умение видеть людей чуть глубже, их мотивации, их настрой и их цели позволяет лучше уметь их слушать, уметь задавать правильные вопросы, чтобы получить правильные ответы.
7: Дэниел Голман. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ? Пожалуй, наибольшую тревогу вызывают результаты масштабного опроса родителей и преподавателей, отражающие глобальную тенденцию, что у нынешнего поколения детей больше проблем с эмоциональной сферой по сравнению с предыдущим. Они более одинокие, подавленные, более раздражительные и неуправляемые, более нервные, тревожные, более импульсивные и агрессивные. Можем ли мы как-то повлиять на ситуацию? По моему мнению, в первую очередь следует обратить внимание на то, как мы готовим младшее поколение к взрослой жизни.
4: Библиотека РБК.
7: Заведующая Элина Тихонова.

Половина девятого в столице, в студии Павел Потапов. Первым пунктом программы Сергея Лаврова в Нью-Йорке являются переговоры с главой Госдепартамента США Марко Рубио, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Сегодня утром Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Электроэнергия подается без ограничений в Якутии после пожара на территории Нерюнгринской ГРЭС. Это происходит за счет перетоков из единой энергосистемы, сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Якутии Николай Бочков. Главная задача, по его словам, как можно скорее восстановить устойчивое теплоснабжение от станции. Арбитражный суд Москвы взыскал около миллиарда рублей с ООО «Бархат Тим». Учредителем и директором компании в открытых реестрах указан основатель, бывший главный редактор «Ридовки» Алексей Костылев. Об этом и говорится в решении суда в карточке дела. Организация не выполнила в срок обязательства по поставкам оборудования. Костылев проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он причастен к хищению около миллиарда рублей при исполнении госконтрактов на закупку и поставку беспилотников для Минобороны. Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, назвал медь новым золотом. Об этом он написал в соцсети X. Стоимость меди на бирже

0: Новым гендиректором стал Илья Бердников. Об этом говорится на сайте компании. Последние 2 года он работал исполнительным директором Росимущества. Прежде возглавлял один из департаментов X5. Там он отвечал за стратегическое развитие и результаты одного из ключевых направлений бизнеса. Бердников имеет опыт руководства в международных компаниях, например, американская Mondelez. Это один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, снеков и кондитерских изделий, а также американской Kraft Heinz. Ну и напомним, что российский бизнес французских компаний Ашан, FM Logistic и швейцарской Nestlé перешли во временное управление компании Lef Management 17 сентября. Указ об этом подписал Владимир Путин.
1: Пытаемся разобраться, что это значит все для российского бизнеса Ашана. Вот, кстати, в профиле Бердникова, нового генерального директора, как значится, место работы с декабря 2024 года, как указано, Росимущество /РСП, вот так, а должности исполнительный директор в федеральном агентстве нет. Это, кстати, интересная очень деталь. Ну, а нынешний, вернее, предыдущий руководитель гендиректора Ашана Ася Балабай продолжит фактически управлять бизнесом, то есть осуществлять операционную деятельность. Наверное, можно это так интерпретировать. Детали прямо сейчас обсудим с партнером и руководителем корпоративной арбитражной практики Качкин и партнеры Кириллом Саськовым. Он присоединяется к нашему эфиру. Кирилл, доброе утро. Как вы оцениваете вот эти кадровые перестановки? И можно ли их назвать таковыми?
2: Доброе утро. Ну, прежде всего, необходимо подчеркнуть, что ситуация с Ашаном, ее можно оценивать, исходя из, собственно говоря, уже накопившегося опыта введения временного управления в иностранных компаниях. И надо понимать, что временное управление – это не национализация, не классическая национализация или там обычная смена собственника. Это смена, по сути, корпоративного контроля. То есть указ от сентября, он, по сути, вносит изменения в 302 указ президента, который базовым является для временного управления иностранными компаниями, и предусматривает, что, по сути, передаются во временное управление полномочия собственника. То есть материнская компания остается собственниками активов в виде акций долей, а временное управление подразумевает осуществление корпоративных прав.
0: То есть получается, что материнские компании могут влиять на российский бизнес?
2: Надо понимать, что в осуществлении корпоративных прав это не единственная, по сути, юридическая какая-то точка контроля над бизнесом. И в периметре вот такого юридического контроля материнских компаний остается достаточно много факторов. Это могут быть и товарные знаки, лицензии, это могут быть требования по внутрикорпоративным займам, это могут быть права на технологии, не знаю, программное обеспечение, какие-то внутригрупповые договоры. То есть корпоративный контроль действительно перешел третьему лицу, а внутренние отношения, они остались за материнской компанией, и опыт предыдущей вот компании, которые передавались во время управления, показывает, что действительно материнские компании достаточно активно используют вот эти юридические рычаги, и мы уже это наблюдали и с Балтикой, и с Фортумом, и с Юнипро. Разные были использованы механизмы, но говорить сейчас о том, что все, бизнес Ашана, в частности, да, остался теперь передан, по сути, в российскую юрисдикцию, наверное, не совсем корректно, потому что будущее покажет, как именно завершится эта история, потому что были примеры разные. И изменения структуры бизнеса иностранной компании, и продажи, и возвращение контроля корпоративного собственника. Такой опыт тоже был вот в новой российской истории.
1: Кирилл, а вот давайте конкретизируем, в чем будут состоять полномочия Ильи Бердникова, да, с бэком Росимущества? Вот чем он конкретно будет заниматься в этом случае?
2: Ну, исходя из текста указа, переданы во временное управление конкретные активы, да, это там доли и акции. И его полномочия, они следуют из, по сути, там, группы отношений. Это не только указ президента, но и устав компании, и какие-то корпоративные договоры, внутренние положения, структура вообще управления в этой компании. Поэтому говорить о том, что мы можем проецировать полномочия нового директора из указа, это не совсем корректно. Надо смотреть всю внутреннюю корпоративную обвязку, какие именно

0: полномочия предоставлены, как структура корпоративного управления есть в компании. Поэтому из указа это вывести напрямую нельзя.
1: Кирилл, каким-то образом материнская компания, да, я имею в виду сейчас французский бизнес, может попытаться оспорить решение российских властей и вернуть контроль в полной мере над российским подразделением, над российским бизнесом «Ашана»?
0: Ну, надо понимать, что когда мы говорим о решении, то мы, по сути, поднимаем под этим два решения. Первое – это непосредственное введение временного управления, а второй тип решения – это как раз реализация этих корпоративных прав в виде, например, назначения генерального директора. И назначение генерального директора – это обычный корпоративный акт, который в целом, в случае, если компетенция нарушена, порядок, то есть исходя из общих принципов и гражданского законодательства, и закона об обществах с ограниченной ответственностью, акционерных обществах, может быть оспорен. Говорить о том, что указ может быть оспорен, ну, наверное, слишком самонадеянно. А вот корпоративное решение, конечно же, оспаривается по вполне себе обычным критериям для любых компаний.
2: Кирилл, а почему новый директор человек из Росимущества? Это какая-то обычная практика или особый случай?
0: Ну, надо понимать, что изначально в 302-м указе, который основополагающим является, было заложено, что временным управляющим для такого рода компаний, принадлежащих лицам из недружных государств, которые передают свое временное управление, является ФУГИ, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Но есть оговорка, что временное управление может быть передано и другому лицу, указанному в указе президента. Соответственно, у нас есть базовые временные управляющие, и могут быть нюансы, вот как, например, в этой ситуации. Критерии, по которым было выбрано конкретное лицо, ну, наверное, озвучивает государство, и оно в лице пресс-секретаря, по-моему, это сделала.
1: Благодарим за разъяснение. Партнер, руководитель корпоративной арбитражной практики «Качкин и партнеры» Кирилл Саськов был в эфире радио РБК. Но вот напомним, что пока внешняя история выглядит так, что бизнес российский «Ашана» как работал, так и работает. Так или иначе, какое-то влияние материнская компания, очевидно, будет сохранять. Ну, по крайней мере, наш эксперт убежден, что на уровне каких-то лицензионных соглашений. Ну, а общее, конечно, руководство будет осуществлять человек, который из Росимущества пришел. То есть Илья Берников. Будем продолжать разбираться в этой истории. И напомним, что в России около 230 магазинов «Ашан», 100 городов, как минимум. По оценке «Инфолайн», оборот сети по итогам первой половины этого года сократился на 2,5% в годовом выражении. Сейчас в районе отметки 127 миллиардов рублей. Полторы минуты полезной деловой информации в эфире радио РБК. Далее, после чего мы разбираемся с новым корпоративным трендом. Агент «Маскинг». Что это такое?
3: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса – лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочные программы мастеров делового администрирования. 16+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: 8 часов 41 минута в Москве. А знаете, что сейчас модно в московских корпоративных гостиных? Модно говорить об искусственном интеллекте, конечно же. В Россию пришел новый корпоративный тренд – агент «Маскинг». Что это такое?
2: Если коротко, компании хвастаются, что управляют целыми армиями и агентов, и теперь их бизнес работает на качественно новом уровне.

0: А соискатели в резюме теперь пишут не просто знания Excel, а умение дирижировать оркестром из нейросетей. Как понять, правда ли это? Почему агент Максинг может оказаться злом для компании? И как его выявить? Будем разбираться вместе с руководителем отдела бизнеса РБК Ильей Носаревым. Он подключается к нашему эфиру. Илья, доброе утро.
1: Илья, доброе утро. Умеешь ли ты дирижировать оркестром из нейросети, заниматься агент Максингом?
2: Нет, да, честно говоря, это и не нужно пока.
1: А откуда так это такое желание похвастаться этим?
2: А многие люди уверены, что это дает какой-то бонус в карьере. Так это или нет, никаких данных пока нет. Но когда человек пишет, я управляю объединенной командой из людей и агентов, ему кажется, что он, наверное, очень крут. Вот. И действительно, в каких-то компаниях это может играть роль, да, потому что сейчас компании думают, вот мы сейчас заменим половину сотрудников и агентами, эффективность вырастет, и мы обгоним всех. На самом деле это не так, потому что вот про малый бизнес, малый и средний бизнес, известно, что они чаще всего говорят, да, о том, что они используют и агентов. Но в действительности никаких бонусов они пока от этого не получили. Да, у них ни эффективность не выросла, ни сотрудников они не могут этим заменить. На самом деле и агентов чаще и хорошо внедряют крупные, которые могут позволить себе дорогие решения, которые могут позволить себе вот эту вот регистрацию агентов. Да, как, ну, что агенты дают данные, они могут проанализировать, для чего это им перед тем внедрять. А малый бизнес, он условно открывает чат GPT, что вот он со внедрением и агентов.
0: Илья, а можно отличить настоящего специалиста от псевдо?
2: Да, конечно, можно. Надо смотреть на его образование в том числе. То есть, если это программист, то человек именно со специализацией.
1: Все-таки есть такое ощущение, что и агенты пытаются помешать нашему общению в прямом эфире радио РБК. Попробуем еще раз связаться с Ильей, чтобы все наши слушатели могли услышать все ответы на вопросы, в том числе, которые поступают в Телеграм радио РБК. Пишут они, неужели агент Максинг это так плохо, это современный тренд? А, кстати, пишете ли вы у себя в резюме подобные навыки, к примеру, или рассматриваете работодателя, который умеет дирижировать оркестром из и агентов? Это тоже интересный вопрос. Подсказывает, что Илья Носарев снова с нами на связи. Итак, Илья, как мы отличаем профессионалов от тех, кто не умеет этого делать?
2: У профессионала лучше всего должно быть техническое образование, да, какое-то вот именно специализация в работе с искусственным интеллектом. У него должен быть опыт их внедрения успешного, причем опыт измеримый, да. Он должен не просто говорить, мы используем 30 агентов. Он должен рассказать, к чему это привело, как это снизило издержки, да. Он должен вот это все уметь объяснить. Более того, он должен объяснить архитектуру, потому что, там смешной пример в статье, кадровичка рассказывает, вот к нам пришел человек, соискатель, он говорит, что вот я занимался оркестрацией агентов, и она спрашивает его, а как вы передавали данные от одного агента к другому? И он говорит, ну я просто открывал чат с ботами и копировал вручную то, что они говорят друг другу. И это, конечно, ужасная глупость. И вот такого быть не должно, да? То есть человек должен уметь наладить архитектуру, он должен уметь объяснить ее, как она организована.
0: Илья, а есть вообще у этого агента Максинга какие-то перспективы? Чего ждать?
2: Его будет все больше и больше, потому что, помните, был еще недавно токен Максинг, когда компании внедряли только ИИ, считалось, что тот, кто съест больше токенов, да, то есть тот, кто больше попыток каких-то общения совершит с ИИ, он лучше всех, да, то есть вот ему как раз карьерные перспективы открываются. А теперь пришел вот агент Максинг, когда компании делают вид, что все, мы опробовали и внедрили его, и получаем какие-то результаты, но результатов нет. Вот. Ну, вот это явление, скорее всего, будет распространяться, считает HR.
1: Спасибо. Руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев был в нашем эфире. Как Россию захватывает тренд на агент Максинг, можно прочитать в подписке РБК уже сейчас. Как к этому приготовиться, вообще как к этому относиться? 8:46 в Москве. Что еще важно сегодня?
0: Все внимание сегодня приковано к Нью-Йорку. Там в эти дни проходит Генассамблея ООН. Трамп с Зеленским встречались накануне. Это еще не все. В США уже приземлился глава российского МИДа Сергей Лавров. Он должен встретиться с госсекретарем Марко Рубио меньше, чем через 8 часов. А еще в Нью-Йорк прибыл президент Ирана Масуд Пезешкиан. Ждем обновлений на ближневосточном треке. У Ашана в России назначен новый гендиректор, а ведь не прошло и недели с тех пор, как французский ритейлер оказался во временном управлении. Мы уже связались с другими компаниями из президентского указа. Там дипломатично отвечают, что уже взаимодействуют с представителями временного управляющего. Глава Напсовета Мосбиржи анонсировал запуск курса биткоина к рублю, выяснил РБК. Обсудим, что это значит в совместном эфире телеканала и радио РБК. Программа «Рынки утро» специально к открытию

0: основной торговой сессии Мосбиржи в 9 часов 9 минут.
1: Ограничения на продажу бензина вновь вводят в ряде регионов. Калужская область, например, возвращает заправку по режиме четности и нечетности, сообщает местный губернатор, объясняет все происходящее логистическим сбоем на некоторых АЗС. В Забайкальском крае ситуация ухудшается. С сегодняшнего дня лимиты на сети АЗС «Корс» Байкальской региональной компании максимум 15 литров 92-го или 95-го в бак. Из-за объявленных ограничений на заправках уже появились очереди. Для восстановления нужного объема поставок регион рассматривает сотрудничество независимых АЗС с крупными нефтяниками, рассказал Александр Кудрявцевый, первый зампред правительства Забайкальского края Буенто Батумункуев.
2: В Забайкальском крае ситуация именно с бензином ухудшилась. 42 автозаправочных станций сети БРК и КОРС вводится ограничение 15 литров бензина в 1 бак. Эти ограничения связаны с минимальными объемами запаса на вытой автозаправочной сети. И по некоторым нашим независимым АЗС не отгружается необходимое количество именно бензина с нефтеперерабатывающих заводов. В целом из 250 автозаправочных станций по Забайкальскому краю без ограничений работают только 106. Дефицит топлива в Забайкальском крае сохраняется. Минимальные запасы у нас, конечно же, есть. Мы оперативным штабом будем также принимать решения при необходимости еще какие-то ограничения вводить. Ситуация не совсем критическая, но, тем не менее, она ухудшилась, и это население почувствовало и сразу отреагировало.
3: Давайте о реакции населения тоже побольше поговорим. Как с очередями, как вообще воспринимают это люди? Уже привыкли или все еще есть какие-то возмущения, вопросы?
2: Очередей до вечера у нас не было. Начали доводить до населения информацию, что вводится ограничение. Поэтому вечером я проехал по автозаправочным станциям города Читы и уже вижу, наблюдая копившиеся очереди до 20 машин. Привыкнуть к очередям, конечно же, это ни один человек не привыкнет. Все население Забайкальского края обеспокоено и с тревогой наблюдает, что будет происходить дальше.
3: Как сейчас будете запасы пополнять?
2: У нас заключено биржевых сделок порядка 10 тысяч тонн на сегодняшний день, которые не отгружаются с нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому сейчас будем работать, чтобы они в первоочередном порядке были отгружены в нашу сторону. Второе. Работаем через нашего регионального оператора, который заключает эти контракты напрямую с рынками. Тоже будем усиливать работу. Импорт тоже рассматриваем в первую очередь в соседних наших стран, в Китайской Народной Республике. Насколько это дороже, да, импорт на бензин, он в конечном итоге отразится на конечной цене для наших потребителей. В июле месяце у нас цены вырастали до 130-150 рублей за литр. Но сейчас это 87-89 рублей за 95-й бензин.
3: Было предложение, в адрес президента оно прозвучало, от вашего губернатора Александра Михайловича, создать сеть малых НПЗ. Что сейчас с этим предложением? В каком оно статусе?
2: Мы прорабатываем с двумя инвесторами, которые поддержали нашу инициативу и готовы построить на территории Забайкальского края нефтеперерабатывающий завод. Отбираем там земельные участки, смотрим, откуда будем приобретать нефть для переработки. Всю финансовую экономическую модель выстраиваем. Но это не такой быстрый процесс. В течение этого года мы должны как минимум сформировать весь бизнес-проект для того, чтобы до следующего года начинать его проектировать и искать под это финансирование.
3: Не боитесь, что там будет некачественный бензин? Или что еще какие-то могут быть проблемы?
2: Нет, не боимся, потому что подбирается необходимое оборудование для того, чтобы и качество было проверено хорошим. За этим качеством у нас в стране очень четкий контроль.
3: Какой объем топлива может там производиться? Чего можно ожидать? Какого эффекта?
2: Я сейчас вам даже предварительно сказать, сколько мы там готовы перерабатывать и так далее, не смогу. Но мы должны обеспечивать как минимум внутреннее потребление Забайкальского края, ну и максимум должны в том числе работать на соседний регион.
1: В правительстве Забайкалья также сообщили, что топлива в регионе хватит на 20 суток. По подсчетам РБК, летом ограничения на отпуск топлива были введены примерно в 80 регионах России.
0: Минтруд предлагает исключить несчастные случаи из-за атаки беспилотников из расчета скидок и надбавок по страховым взносам. Это следует из сообщения на сайте ведомства. Речь также идет о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и иного характера, произошедших не по вине работодателей. В Минтруде подчеркнули, что изменения снизят нагрузку на компании. А что об этом думает бизнес? Спросим учредителя кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николая Кузякова. Он присоединяется к нашему эфиру. Николай, доброе утро. Как вам инициатива Минтруда?
4: Доброе утро. Инициатива в свете последних событий оправдана.

0: не снизит нагрузку на работодателя, и я думаю, что бизнес эту инициативу поддержит.
1: А для вас это действительно чувствительная нагрузка сейчас?
0: Ну, пока что мы ее, слава богу, не ощущаем. Вот, но в целом мы должны перестраховаться и смотреть на будущее, чтобы все риски учесть в нашем бизнесе.
2: Ну, а вообще, вот до, собственно говоря, вот этой инициативы Минтруда, как выглядела вот эта история вся? И какова была ваша зона ответственности как работодателя в таком случае?
0: Ну, у нас мы нормативные документы меняли и просто увеличили, ну, там, грубо говоря, нагрузку на наших сотрудников в плане документации. Вот, это в первую очередь. И, соответственно, это как бы всегда такая бюрократия, она увеличивает экономику предприятия.
2: А в плане документации что конкретно вот имеется в виду?
0: Ну, это дополнительные нормы, дополнительные требования, которые мы составляли на нашем предприятии.
2: Ну, вот вы говорите, да, что как раз вся вот эта бумажная бюрократия, она какой-то дополнительные издержки для вашего предприятия составляли. А можно ли понять, насколько ли вам станет проще, да, в случае, если Минтруд соответствующие поправки вот утверждает?
0: Ну, так прямо сейчас оценить тяжело, потому что документация она еще готовит, нужно смотреть все поправки, оценить экономический эффект и в целом там уменьшение на экономику предприятия сейчас тяжело. Поэтому ну, после выпуска или конкретно уже окончательного решения мы можем посчитать.
2: Понятно. Спасибо. Будем ждать уже детали от Минтруда. На связи со студией был учредитель кондитерской фабрики «Ванюшкин сладости» Николай Кузяков. Сейчас скидка или надбавка к тарифу страховых взносов на страхование частных случаев на производство определяется с учетом числа подобных случаев за 3 года.
3: Кинопортфель.
4: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
3: Кинопортфель.
4: Сегодня мой выбор – фильм «Материалистка». Люси работает брачным агентом в Нью-Йорке и подбирает людям партнеров почти как инвестиционные активы, и очень хорошо на этом зарабатывает. Она знает, сколько должен зарабатывать мужчина, каким должен быть его возраст, образование, внешность и социальный статус. Но в итоге она сама оказывается перед выбором – богатый и успешный мужчина или ее бывший, с которым она рассталась из-за денег.
5: Личность партнера определяет всю нашу жизнь. Не на год, 2 или 10 лет – это навсегда.
6: Господи! Люси, вы очень мне нужны!
7: Я тоже в отчаянии!
4: Фильм сняла номинант на «Оскар» Селин Сон, а главные роли сыграли Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться его посмотрев. Первое. Брак действительно можно воспринимать как долгосрочную инвестицию. Вы выбираете человека, с которым собираетесь разделить годы жизни, доходы, расходы, карьерные решения и финансовые риски. Вывод. Деньги и социальный статус действительно имеют значение. Но важно честно понять, что именно для вас определяет качество совместной жизни. Второе. Люси пытается просчитать отношения до мелочей, но постепенно понимает, что идеальная формула не работает. Можно выбирать человека с высоким доходом, статусом и понятным будущим, но не получить близости, доверия и ощущения, что вы на своем месте. Вывод. Гиперконтроль и попытка посчитать все риски не гарантируют счастливого брака. Иногда важнее совпадение ценностей, характеров и представления о жизни. И главный парадокс фильма. Мы действительно выбираем партнера, оценивая его качество и перспективы. Но отношения нельзя построить только на расчете. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Материалистка». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая помогает разобраться, что именно для вас является хорошей жизненной инвестицией.
8: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
9: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит?

0: отраслью и как это влияет на потребителя.
1: Каждый день на радио РБК.
2: Классика денег. Афоризмы великих людей.
0: В бизнесе ты получаешь либо деньги,

0: Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
1: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
2: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
1: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
0: Soft Skills.
3: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
0: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Конец BitMEX. Одна из старейших криптобирж BitMEX закрывается спустя 12 лет после запуска. Сегодня ее объемы невелики, но именно эта площадка во многом создала современный рынок криптотрейдинга. В 2016 году BitMEX запустила первый массовый бессрочный фьючерс на биткоин. В отличие от обычного фьючерса, у такого контракта нет даты окончания. Позицию можно удерживать сколько угодно, пока хватает залога. Биржа также предложила кредитное плечо до 100 к 1. Это позволяло открыть сделку на 100 тысяч долларов, имея всего 1000. Но даже небольшое движение цены против трейдера могло полностью уничтожить его депозит. На пике в 2019 году BitMEX проводила сделки на 16 миллиардов долларов в день. Годовой объем торгов превышал триллион долларов. Падение началось после обвинения властей США в нарушении правил борьбы с отмыванием денег. Биржа и ее основатели признали вину, а общая сумма штрафов превысила 200 миллионов долларов. BitMEX так и не вернула прежнюю популярность. Но созданные ею бессрочные фьючерсы стали одним из главных инструментов крипторынка.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 утра в столице, в студии Павел Потапов. Российские силы ПВО за ночь сбили 514 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Сегодня утром об отражении атаки БПЛА сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В Воронежской области были сбиты 16 дронов, рассказал глава региона Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших нет. Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом попросил американского президента разрешить использовать Starlink для наведения ударов по России, сообщил журналистка Newsmax Ная Саджаев в социальной сети X. По ее данным, Дональд Трамп ответил на это: «Вам нужно поговорить с Илоном». В Нерюнгринском районе Якутии ввели режим повышенной готовности после пожара на ГРЭС, сообщил глава района Максим Терещенко. Наиболее сложная ситуация сложилась в поселке Серебряный Бор, где за ночь температура теплоносителя снизилась на градус. Ведутся восстановительные работы для запуска котлов на мазуте. В Нерюнгри готовят к запуску водогрейную котельную и разогревают мазут для розжига. Россияне стали говорить быстрее, рассказали в Институте русского языка имени Виноградова РАН. Меняется качество гласных, они становятся короче. Именно поэтому произношение с каждым новым поколением ускоряется. Поэтому бабушкам кажется, что внуки говорят слишком быстро. Поэтому долгое произношение гласных иногда становится объектом насмешек и пародий, отмечают эксперты. Больше новостей на сайте РБК.

0: Павел Потапов говорил быстро и уложился в минуту 57 секунд. 9 часов 2 минуты в Москве. Утро вне конкуренции. Что происходит на рынках прямо сейчас?
1: Доброе утро. Основные торги на Мосбирже открылись ростом 0,4%. Прибавляет индекс Мосбиржи. Поддержку рынку оказывает геополитический позитив. Сегодня в Нью-Йорке ожидается встреча Лаврова и Рубио. Нефть утром дешевеет. Брент снижается на 0,8%. В районе 98 долларов за баррель торгуется Брент. Рубль поддерживают высокие цены на нефть. Это дополнительные притоки валюты. На межбанке сейчас доллар 84,80, евро около 97.
0: А прямо сейчас мы и перейдем к геополитике.
2: Утро вне конкуренции.
0: Турция прилагает усилия для урегулирования на Украине. Особое внимание Анкара уделяет обеспечению безопасности судоходства в Черном море, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган президенту Польши Карлю Навроцкому на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Накануне в Нью-Йорке Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским. Перед началом встречи президент США заявил о желании Киева заключить соглашение с Москвой. А что пишут СМИ об украинском урегулировании? Прямо сейчас разбиралась Далила Цебель. Она сейчас в студии. Далила, каков акцент мировых СМИ?
3: СМИ не разделяют позитивный настрой Трампа, и несмотря на его заявление и на заявление Зеленского после уже переговоров, не думают, что вскоре удастся урегулировать конфликт. Associated Press, например, напоминает, что в преддверии выборов 2024 года Трамп обещал чуть ли не за день урегулировать конфликт на Украине и добиться прекращения боевых действий. Но, однако, что мы видим до сих пор, вот сейчас 2026 год, Трамп все еще пытается как-то продвинуться по мирному треку. Переговоры идут сразу по нескольким фронтам. Ранее в Москву, напомню, и в Киев приезжали Витков и Кушнер. Москву также посетил глава ЦРУ Рэдклифф. Накануне прошли переговоры Зеленского и Трампа, а уже сегодня состоится встреча Лаврова и Рубио. Российский министр прилетел в Нью-Йорк. Специальный корреспондент РБК и автор программы «Пояснительная бригада» на радио РБК Валентина Шварцман тоже вместе с Лавровым приземлилась в аэропорту имени Джона Кеннеди. При выходе из самолета, буквально не успев даже выехать из аэропорта, Валентина Шварцман с полей, так сказать, с колес, рассказала нам о том, каких тем Лавров и Рубио могут коснуться на этой встрече.
4: У него запланирована важная двусторонняя встреча с госсекретарем США Марко Рубио. Пройдет она, впрочем, не на территории Организации Объединенных Наций, а, как ожидается, на нейтральной территории. Например, в прошлом году они встречались в гостинице Лотто Нью-Йорк Пэлас. В этом году локация точно журналистам пока неизвестна, но станет известно, надеюсь, в ближайшее время. Марко Рубио говорил о том, что возможное обсуждение, в том числе энергетического перемирия между Россией и Украиной, и, вероятно, это одна из тем, которая будет затронута и на утренней встрече Сергея Лаврова с американским дипломатом.
0: Прямо сейчас в Нью-Йорке 2 часа 5 минут, ночь глубокая. Валентина Шварцман буквально ловит несколько часов сна для того, чтобы успеть к началу переговоров и обо всем рассказать в эфире радио и телеканала РБК. Что еще пишут?
3: Все так. СМИ отмечают, что Трамп в преддверии выборов на фоне очень сложной ситуации, в том числе из-за высоких цен на топливо, пытается активизировать усилия и как можно скорее добиться урегулирования на Украине. И сейчас, как пишут СМИ, ему это как никогда важно, особенно учитывая, что американские интересы напрямую затрагиваются. Например, как рассказал госсекретарь США Марко Рубио, американские суда стали целями, правда, возможно, внеплановыми, для украинских ударов.
5: За последние несколько месяцев танкеры с нефтью, которые связаны с Америкой, в некоторых случаях подвергались нападениям, возможно, непреднамеренным, но тем не менее, подвергались нападениям со стороны Украины. С этим нужно что-то делать. Мы не можем допустить повторения этого. Поэтому президент и хочет завершить этот конфликт. Он готов сделать все, что в его силах. Это непросто, но мы все еще надеемся, что продвижение по мирному треку возможно. Боевые действия наносят большой вред обеим сторонам. Very harmful for both
3: sides. Как пишет издание Hill, Трамп сейчас буквально умоляет Россию и Украину о мире и об экономии дизельного топлива. Тем временем сама Украина готовится к продолжению боевых действий. Зеленский заявил, что, по его мнению, до зимы конфликт не закончится. В связи с этим он обратился к Трампу с просьбой поставить Украине ракеты для ЗРК «Патриот», но после переговоров признался, что не добился от президента США какого-то конкретного ответа. Издание New York Times тем временем отмечает, что администрация Трампа была настолько поглощена войной с Ираном, что допустила глубокую заморозку мирного процесса, и поэтому в ближайшее время вряд ли удастся добиться соглашения по Украине.
0: Спасибо. Это Влада Алила Цербель, которая следит за заявлениями с Генпрокуратурой.

0: Ассамблеи ООН, который проходит в Нью-Йорке. В студии уже появилась экономический обозреватель РБК Алевтина Пинкальская. Алевтина, слушатели интересуются, учитывая встречи Лаврова, их около 30 запланировано на полях. Берем ли «Газпром» на всю котлету в ожидании урегулирования?
1: Как-то зависит от аппетита к риску этих слушателей. Если они готовы в случае чего потерять свои деньги, напомню, что у нас за 6 месяцев «Газпром» в минусе на 25%, то почему бы не взять для тех, кто любит различные горки? Ну, а если смотреть фундаментально, то, мне кажется, стоит дождаться какой-то конкретики.
0: Буквально через минуту в совместном эфире телеканала и радио РБК все советы инвесторам этим утром. Оставайтесь с нами, смотрите и слушайте.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.

0: рынке утро.
1: Россияне ждут разгона цен, а чего ждет ЦБ? Инфляционные ожидания населения в сентябре выросли до 14,2%. При этом годовой показатель от Росстата в районе 6. Как возросшие индикаторы повлияют на решение регулятора по ставке? И ждать ли ее повышения уже в этом году? Будем обсуждать. Всех приветствую. Это «Рынки утра». Меня зовут Алевтина Пинкальская. Вместе с Денисом Муравьевым обсуждаем все важное и нужное не только для инвесторов, но и для всех, кого интересуют личные финансы и экономика. И сегодня с нами в студии Мария Петрова, руководитель департамента анализа финансовых рынков Совкомбанка. Мария, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну, раз уж мы заговорили про инфляционные ожидания, и, кстати, наблюдаемая инфляция тоже у нас выросла в сентябре. Как вообще эти показатели мы узнаем? Узнаем от Центробанка, а по его запросу социологическое ведомство звонит, опрашивает население. Вот если бы вам, Мария, позвонили и спросили бы, какая у вас наблюдаемая инфляция и инфляционные ожидания, что бы вы ответили?
2: Ну, смотрите, нужно, конечно, понимать, что, во-первых, реальная инфляция и инфляционные ожидания очень сильно отличаются, потому что...
1: Не-не, ваши личные.
2: Мои вот, личные? Да. Не знаю, я бы ответила что-то в стиле 10%, может быть.
1: То есть даже ниже, чем у нас показал в итоге опрос. Кстати, обращаюсь к нашим зрителям. Напишите в Telegram радио РБК, какие у вас инфляционные ожидания и наблюдаемая инфляция. Очень интересно, насколько эти показатели могут расходиться. Найти нас просто. Пишите по-русски радио РБК и... свое мнение высказывайте. И также читайте в Максе и в Телеграме. Ну, а Денис тот человек, который признался, что у него нулевая продуктовая инфляция.
3: Вот ты не веришь, а это правда. У меня есть доказательства. Я тебе показал свои расходы на продукты питания за 2,5 года.
1: Хорошо, но, видимо, поэтому ты и твои друзья-инвесторы не обратили внимания на эти возросшие инфляционные ожидания и начали вчера активные покупки. Что сегодня на рынке происходит?
3: Конечно, зачем обращать внимание на эти данные? Потому что мы работаем на рынке акций, а не облигаций. И мы покупаем те или иные акции под то или иное событие. Сейчас в поле зрения инвестора это Генассамблея ООН в Нью-Йорке. И, конечно, все следили за встречей Дональда Трампа и Владимира Зеленского и за энергетическим перемирием, которое Украина так хочет и направила свое предложение России. Пока ответ от России не получили. Но, тем не менее, рынок приободрился на этом фоне. Индекс Московской биржи преодолел отметку 2300 пунктов и сегодня утром прибавляет еще 0,3. И в основном «Газпром» тащит именно российский рынок акций наверх и сегодня прибавляет еще 1,5%, практически, причем мы преодолели отметку 100 рублей за бумагу на достаточно солидных объемах. Сегодня утром 2,67 миллиарда, именно такой оборот торгов, это достаточно много для утренней сессии. Плюс выделяются бумаги «Озон», они прибавляют 2,5%, причем тоже достаточно серьезные обороты. И «Роснефть», она у нас в плюсе, это у нас получается в тройке лидеров по оборотам и прибавляет 0,7%.
1: Ну что ж, стоит ли на самом деле, Мария, как вы считаете, спасаться от инфляции в акции?

0: акциях, про которые сейчас в том числе рассказал Денис. Хорошая идея.
1: Но в целом, конечно, акции считают как раз такими активами для защиты от инфляции. Но нужно понимать, что это как бы разные вещи, да. То есть у нас может быть инфляция, но это не значит, что нужно скупать там акции добывающих компаний, потому что там может что-то другое случиться. Плюс, конечно, в акциях могут случиться корпоративные события, какая-то невыплата дивидендов и так далее. В общем, набор своих рисков всегда большой. Наверное, если очень хочется, можно держать что-то такое спокойное, типа X5 Retail Group, потому что это такой прямой регресс на потребительскую корзину.
0: Ну, кстати, вот интересно, что РБК сегодня опубликовала крайне занимательную статью, сколько могли принести инвесторам вложения в разные активы за период с 2024 по 2026 год за вычетом инфляции. И как вы думаете, какой актив на первом месте? Это инструменты денежного рынка. Плюс 23% накопленная доходность за 2 года. На втором месте корпоративные облигации плюс 22% за 2 года. На третьем государственные облигации. Интересно, что банковский вклад всего плюс 16% за 2 года, но тут отмечу, что он только до 30 дней. То есть если брать долгосрочный, я уверена, что было бы выше. Ну и российские акции за вот этот период принесли одни убытки. Минус 18%. Минус. Ну и, кстати, недвижимость московская именно. Всего плюс 6% тоже за 2 года. Вот.
1: Но это абсолютно...
0: в защите от инфляции, Мария?
1: Это абсолютно логично. Когда у нас идет период повышения ставок, когда ставки высокие, то все ставки инвесторов делаются в облигации. Потому что как раз Центробанк борется с инфляцией, но мы это видим, в общем-то, она так или иначе замедляется, хоть и не до таргета. И поэтому, конечно, инструменты фиксированной доходности приносят большую прибыль. Но как бы в противовес им рынок акций, он как бы приносит только разочарование. Но это не значит, что долгосрочно для инвестора акции это плохо. Да? То есть политика меняется, ситуация с инфляцией, ситуация с экономикой, она тоже меняется. Поэтому как бы
2: Мария, но риски акции... на долговом рынке достаточно сильно выросли за
1: конечно.
2: Последнее время, в том числе и на корпоративном рынке. И мы видим, какие данные выходят у нас по инфляционным ожиданиям. Они выше августа. В сентябре 14,2% после того, как в августе мы увидели данные 13,7%. Оценка наблюдаемой населением инфляции выросла до 15,1% против 14,3% месяцем ранее. При этом нас ждут еще повышение тарифов жилищно-коммунальных услуг. Нас ждет индексация тарифов РЖД на грузоперевозки с 1 декабря. Технологический сбор. И как инвестировать в рынок долга, когда... такие проблемы мы видим в распродаже в тех бумагах, которые достаточно сильно закредитованы. Если ЦБ начнет повышать ставку, учитывая то, что нас еще ждет, и, скорее всего, мы увидим всплеск инфляции плюс ситуацию на топливном рынке, вот стоит ли действительно сейчас свои деньги класть именно в рынок долга?
1: Ну, почему? Вполне стоит, только, конечно, стоит избегать всех этих проблемных историй корпоративных заемщиков с высокими долговой нагрузкой, низких рейтингов, ВДО и так далее. То есть сейчас не время играть в повышенный риск на рынке облигаций. Конечно же, инструменты денежного рынка, инструменты там, как бы, топовых компаний, они более понятны сейчас
0: инвесторам. Честно говоря, корпоративные облигации нужно еще выбрать, а в фонд денежного рынка положил и лежит. Ну. И в целом все понятно и просто. Кстати, нам уже пришли ответы от наших слушателей, радио РБК и зрителей. Александр пишет, что судя по ценам в магазинах, у меня наблюдаемая инфляция 19%, а Антон говорит, что у него наблюдаемая 12%, ожидаемая 14%. Вот четко человек ведет подсчеты. Хорошо, самое главное, какой вывод из этих данных, которые вышли, стоит сделать? Смотрите, инфляционные ожидания растут. Это важный фактор ЦБ при принятии решения по ставке. До этого Тримас, советник главы ЦБ, сказал, что устойчивая инфляция вышла из коридоров 4-5 и поднялась в 5-6. Далее были заявления, потому что корпоративное кредитование у нас довольно на высоком уровне. Может быть, ЦБ придется вообще ставку повысить до конца года?
1: Не, я бы не ожидала повышения ставки. Да, инфляционные ожидания растут, но, в общем, это вполне логично, учитывая тот внешний фон и внутренний, который мы сейчас имеем. Тем не менее, в пределах процента роста это не настолько существенная сумма по факту.
0: Я же говорю про комплекс факторов. И инфляционные ожидания, и наблюдаемая инфляция, и корпоративное кредитование. Кажется, нету ни одного фактора за ее снижение.
1: Корпоративное кредитование в пределах роста 10% скорректированное. Это,
2: оно разумно. Оно все-таки ускорилось по последним данным ЦБ.
1: Ну, для этого есть много факторов, в том числе там сезонных, несезонных, просто там какой-то спрос оживился. Ну, то есть это не это рост вполне в пределах того, тех диапазонов, которые ЦБ себе закладывал. То есть это нормальный рост денежной массы.
2: Денежная база идет все-таки выше прогнозов ЦБ.
1: Ну, не намного, да. То есть я не думаю, что ЦБ будет все-таки рассматривать повышение ставки, но фриз по ставке... ну, вполне вероятен. Сейчас наиболее, да, наиболее вероятный сценарий.
2: Почему тогда рынок ОФЗ не верит? Я вот смотрю у себя в терминале, 253-я бумага, 16,5, практически, 245-я, 16,4.

0: Это доходность к погашению.
1: Это доходность к погашению, да. Почему рынок ОФЗ тогда не верит в то, что ЦБ сохранит ставку на прежнем уровне?
2: Я думаю, что рынок УФЗ очень сильно закладывал, что будет дальнейшее снижение ставок. Сейчас там идет некое такое разочарование и распродажа. Тем не менее, ну, разница в 2% между ключевой и длинным концом кривой ставок, она вполне себе разумная. Поэтому... И это мы сейчас находимся в районе там исторических максимумов по
1: когда
2: доходности.
1: Когда ставка была 21-й.
2: Да. Поэтому можно и прикупить.
1: Вот еще одна инвест-рекомендация, что нужно положить портфель на
2: не является осень. Рекомендацией.
1: Но, тем не менее, у нас рост идет ставок в целом по миру, потому что видим всплеск инфляции, в том числе из-за того, что у нас происходит на рынке нефти, цены на нефть идут наверх, и уже ФРС начала поднимать ставку. Не увидим ли мы мировой кризис на этом фоне?
2: Я думаю, что это вполне возможно. То есть здесь кризис не только за счет того, что растут ставки центральных банков по всему миру, но конфликт на Ближнем Востоке создал такой большой дефицит в различных видах сырьевых товаров. Это не только очевидные там, нефть и газ, но это, скажем, не знаю, какой-нибудь узкий рынок серы, который нужна для производства многих цветных металлов. И таких вот примерчиков их наберется очень много. То есть ну, все-таки Ближний Восток играет большую роль в мировой экономике. Соответственно, ну, дефицит различных товаров, он так или иначе влиять на какие-то экономики стран, которые вынуждены, да, как бы, если ты закупаешь меньше сырья, ты меньше производишь, ты отказываешься от какого-то производства, и какой-то спад в разных странах, он может продолжаться. Конечно, мы не можем говорить о том, что там мировой ВВП там уйдет в минус, но это вряд ли, потому что какой-нибудь Китай, которого все достаточно хорошо с запасами, с ресурсами, возможно, будет продолжать тянуть мировую экономику, но это не значит, что кому-то не поплохеет в процессе. Поэтому, да, там какие-то такие кризисные явления, они вполне возможны.
1: А кому может поплохеть?
2: Ну, как бы, в первую очередь, таким экономикам, которые зависят от импорта различного рода природных ресурсов, компонентов производства, что, типа стран Юго-Восточной Азии, ну, европейские страны в том числе тоже зависят от импорта сырья.
0: Ну, кстати, мы как-то вот грустно, да, стали говорить уже о мировой экономике, тем временем индекс Мосбиржи, наоборот, сегодня не то чтобы весело, но точно радостно, индекс Мосбиржи растет на 0,4%, если смотреть на карту рынка, то в плюсе у нас «Газпром» плюс 1,5%, «Озон» плюс 2,5%, и снижается самолет, уже традиционно теряет процент с третью, и ГМК «Норникель» 0,6%. Хорошо, если уже мы заговорили про мировую конъюнктуру и какие-то мировые тренды, заинтересовало очень сегодня с утра мне сообщение о том, что Китай импортировал рекордные 1000 тонн золота с начала года. В Пекине что-то знают? Стоит ли нам так же делать? И не то, что импортировать, а активно закупать золото, если уже мы говорим про защитные активы. Кстати, в этой статье не было доходности золотых слитков. Вот я сейчас только обратила внимание, про которое упомянула.
2: Кажется, коллеги пропустили. Ну, смотрите, золото считается таким традиционной, такой безопасной гаванью для инвесторов. Ну, хотя, посмотрите на волатильность их цен, да, и чуть-чуть задумайтесь. Но, наверное, его безопасность в том, что возможность хранить очень большую ценность в очень маленьком таком компактном объеме. Для Китая, я думаю, это возможность ну, как бы пристроить куда-то свои ЗВРы, свои резервы, потому что ну, мировая экономика... Ну, мир шарашит, и, в общем, нужно искать что-то такое для тебя более-менее приемлемое.
1: Ну, то есть, по сути, додоларизация.
2: Ну, в какой-то степени, да. Нужно ли нам это делать? Ну, не знаю, я такой перспективы не вижу. Нам очень повезло, в России, в матушке земле огромные запасы золота, и при необходимости мы свою добычу всегда можем направить на какие-то свои нужды.
0: Нет, я говорила про личное. Смотрите, мы говорили о том, что в мире у нас наблюдается из-за конфликта на Ближнем Востоке, в том числе рост инфляции. Это сейчас в моменте приводит к тому, что ставки в крупнейших экономиках мира, в том числе в США, растет, и это как бы тянет за собой несколько снижения цен на золото.
2: Да.
0: Но... Это может быть хорошим моментом для покупки, учитывая ставку на стабилизацию, на разворот этой ситуации в мировой экономике. Купить золото на дне?
2: А мы на дне? Мы уверены?
0: О, покупайте. Вот, кстати, вам...
1: Я, кстати, тоже бы поспорил, потому что ставки мировые ЦБ повышают, это давление на все металлы.
2: Конечно, да. Я бы не сказала, что золото сейчас на дне. Последние пару-тройку лет оно настолько оторвалось от некой объективной там стоимости его добычи, объективных экономических факторов, которые влияют на стоимость золота. Поэтому даже на текущих уровнях это высоко спекулятивная идея. Хотя, наверное, инвестору стоит держать какую-то небольшую долю в золоте, просто как, скорее, такой, знаете, элемент диверсификации. Там, не то, что вот там бежать инвестировать, но сколько-то в портфеле иметь, это
0: какую
2: неплохая идея.
0: Какую вы считаете оптимальную долю в портфеле под драгметаллы, под золото?
2: Не более 5.
0: Не более 5. Кстати, отметить, что сейчас тройская унция у нас торгуется ниже.

0: 4400 долларов, хотя мы помним, что еще в январе стоимость доходила и превышала 5600 долларов.
1: А в 22-м году 1600.
0: Ну вот как раз-таки да, это был прекрасно.
2: Все когда-нибудь вернется, и видимо снова золото по 5000.
0: Хорошо, я думаю, что в заключение хочется сказать пару слов про рубль. Кажется, что коррекция инвалют завершилась, рубль снова перешел к ослаблению. Надолго ли?
1: То есть рубль, тут тоже как бы в основном влияет на него ситуация с международной торговлей. Конечно, некоторые там дистрапшены с нашим экспортом, они там ситуацию эту меняют, но, в принципе, сейчас, так скажем, очень дорогая нефть, она играет на руку рублю, он должен укрепляться, но есть моменты, которые там чуть-чуть играют против него, поэтому для меня разумным был бы диапазон там 80-85, в котором мы, скорее всего, сейчас будем оставаться.
0: А на конец года вы ждете примерно этого уровня?
1: Ну, да, на ближайшие месяцы, я бы сказала.
0: А если будет более сильное снижение нефтяных цен, чем мы ждем?
1: Тогда скорее это будет вести к ослаблению.
0: Ну что ж, будем наблюдать. У нас, кстати, котировки Brent с утра находятся в районе уже 98 долларов за бочку, хотя, опять-таки, еще пару недель назад мы говорили о том, что это в районе 110 долларов, но, безусловно, нефть тоже высоковолатильный товар и зависит от геополитики. Коллеги, ну, вопрос продолжения нашего обсуждения инфляционных ожиданий. У вас они какие? Если бы вам позвонили и спросили?
2: Не знаю, если смотреть на цены, как сейчас они выглядят за последнее время, ну, может быть, я соглашусь с нашими слушателями, 12% на некоторые товары точно, а вот некоторые подешевело. Но это сезонные, как я понимаю. Вообще добавлю, что на РБК этим утром очень много разговоров о золоте, драгметаллах вообще. И это несмотря на то, что сегодня в 16 часов встреча Лаврова и Рубио, и мы ждем геополитических новостей, позитивных в первую очередь. И это, кстати, будет очень важно для инвесторов, которые могут сегодня включить совместный эфир телеканала и радио РБК в 17.10. Рынки главное. Анализируем, выбираем стратегии. Все это в совместном эфире. А я благодарю своих коллег Алевтину Пинкальскую и Дениса Муравьева.
3: На автомобильном рынке скоро может появиться новый бренд из Саудовской Аравии. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, чем удивят ближневосточные новинки. Спойлер, к ним есть вопросы. После нескольких лет разработки и испытаний компания «Сир» представила сразу две версии своей первой модели «Экзобот» — седан и внедорожник. По внешнему виду обе машины больше напоминают концепт-кары, чем привычные серийные автомобили. Главная особенность «Экзобот» — огромное количество стекла и необычные пропорции кузова. Из-за большой длины и прозрачных дверей машины напоминают криокапсулы из фантастических фильмов, поставленные на колеса. Для Саудовской Аравии такое решение выглядит особенно смело. Летом температура здесь легко может превышать 60 градусов. В СИР утверждают, что предусмотрели эту проблему. Стекла получили тройное серебряное покрытие, которое должно уменьшить нагрев салона, а мощная система кондиционирования способна, по данным компании, снизить температуру до комфортной всего за 10 минут. Сам СИР появился в рамках совместного предприятия с Foxconn. При этом компания использует технологии сторонних производителей, в том числе электромоторы от BMW. В топовой версии седан развивает суммарно более 1100 лошадиных сил и 1500 ньютон-метров крутящего момента. Автомобиль способен разогнаться до 100 км в час чуть больше, чем за 2 секунды, а его максимальная скорость ограничивается на отметке 250 км в час. Внедорожник немного уступает седану. Разгон до первой сотни занимает 2,4 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 210 км в час. В салоне все выглядит в духе современных автомобилей. Под лобовым стеклом огромный 48-дюймовый экран, посередине 10-дюймовый планшет мультимедийной системы, а еще есть отдельный 8-дюймовый экран для задних пассажиров. Цены на «Экзобот» пока не объявлены. Насколько удобными окажутся эти машины в реальной эксплуатации, сейчас сказать сложно. Но история показывает, что необычные и редкие автомобили со временем могут становиться коллекционными. Например, в сентябре на аукционе «Зуд Конкур» в бельгийском приморском курорте «Nokia Heist» выставили MCA Sentinel — углепластиковый суперкар, разработанный в Монако при участии Lamborghini. Таких машин существует всего 5, а предварительная оценка лота составляет 1 300 000 долларов.
4: По будням, ровно в 10 утра, город просыпается и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль? Какие акции?

и будут в центре внимания. Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки – ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК.

0: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
1: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой.
3: Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы
2: до игр и концертов.
3: Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах.
2: Пятница, 16:10 на радио РБК.
4: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
5: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
6: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
3: РБК «Тренды».
7: Во французских школах запрещены торговые автоматы. В Нидерландах около касс выкладывают фрукты. А в Чили не изображают персонажей мультфильмов на упаковках вредной еды. Так правительства переходят от просвещения к жесткому регулированию рынка ультраобработанных продуктов. Вводят честную маркировку и ограничения на рекламу. Главная причина – критические расходы бюджетов на лечение заболеваний от несбалансированного рациона. Этот курс неизбежно перестроит пищевую индустрию. Ключевым трендом станет создание здоровой среды за счет уменьшения влияния корпораций на законы и мягкое подталкивание потребителей к осознанному выбору. Вмешательство властей будет усиливаться, меняя стратегию ритейла и формируя правильные привычки с самого детства.

0: Половина десятого в столице, в студии Павел Потапов. Мировые лидеры старались сохранить расположение Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН, однако в их заявлениях появились недовольство и даже неповиновение американскому президенту, пишет политик. По оценке издания, некоторые государства уже готовятся к ослаблению мирового порядка во главе с США. Беспокойство союзников вызвало угроза Трампа уничтожить Иран. Количество погибших американских военнослужащих в ходе конфликта с Ираном увеличилось до 19 человек, следует из обновленных данных Пентагона. Более 820 американцев получили ранения различной степени тяжести. Российские военные нанесли удар по складу с материалами для ППЛА в Киеве, а также по промышленному предприятию «Туканс». Оно, по данным Минобороны России, выпускает комплектующие для дронов. Также целями стали 3 логистических центра в Одессе и склад комплектующих для дронов в Мирном Одесской области. Испания намерена ввести запрет на поставки российского СПГ с 1 января. Запрет планируется ввести, несмотря на действующие контракты испанских компаний на поставки российских энергоресурсов, сообщил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес, передает ТАСС. Disney Plus утвердила перезапуск мультсериала «Черный плащ» о супергерое утки, сообщила пресс-служба стримингового сервиса. Главного героя озвучит Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в «Звездных войнах» и озвучивший ранее Джокера в анимационных сериалах, мультфильмах и играх DC. Зигзаг Макряк будет говорить голосом Сета Рогена. Он озвучивал Богомола в «Кунг-фу панде», а в «Короле льве» 2019 года его голосом говорил Пумба. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Только свистни, он появится. Одинаково хорошо подходит и к главному герою «Черного плаща», и к Павлу Потапову, который расскажет о корпоративных событиях через 15 минут в эфире радио РБК. Пока же у микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. И прямо сейчас о том, что власти учтут расходы бизнеса на защиту от атак БПЛА при расчете на прибыль.
2: Утро вне конкуренции.
1: Но прежде

0: налоговый консультант Наталья Курдюкова. Наталья, доброе утро. Как это все будет выглядеть на практике? Как можно реализовать?
1: Доброе утро. На следующий момент пока непонятно, потому что мы говорим все-таки о каких-то случайных фразах. То есть что вообще вот можно погадать, потому что сказано. То есть, возможно, все-таки речь о каких-то сверхнормативных расходах. Есть в налоговом кодексе такие правила, они сейчас существуют в НЕОКР и в IT. Когда организация несет какие-то расходы, а для налогов они отражаются с каким-то коэффициентом. Например, по НЕОКРу есть коэффициенты до 2 раз. То есть как бы ты потратил 100 рублей, а для налогов больше, чем 200. Это называется стимуляция. Потому что, почему я думаю, что все-таки речь, наверное, идет все-таки о льготах? Потому что, безусловно, сейчас те расходы, которые принимают предприниматели для того, чтобы защитить себя от БПЛА, они, безусловно, являются экономически обоснованными. И при наличии полного комплекта документов их уже сейчас можно убирать из налога на прибыль. То есть нет такого правила, чтобы это было запрещено.
2: А зачем тогда нужны отдельные какие-то разъяснения, если, в принципе, действующего инструментария достаточно?
1: Вот я думаю, что все-таки речь о чем-то сверх, то есть для того, чтобы это больше стимулировать. Потому что если мы, например, говорим про последние указы президента, где прямо обязывают предпринимателей защищать себя от БПЛА, эта формула 100% говорит о том, что здесь есть экономическая обоснованность, потому что это обязательство. Соответственно, в любом случае уже сейчас можно вычесть налог на прибыль. Я не думаю, что это будет у налогового органа вызывать какие-то вопросы. То есть, вероятно, все-таки мы говорим либо о какой-то более точной формулировке, чтобы наверняка, либо все-таки о более таком оптимистичном сценарии, когда государство готово вот и немножечко в налоги там облегчить.
0: Это действительно снизит налоговую нагрузку на бизнес?
1: Ну, в любом случае, любые расходы снижают налоговую нагрузку на бизнес. Это просто, как правило, мало, потому что сумма расходов-то у нас, она большая, а снизить в пределах налоги на прибыль можно только до 25%. То есть мы говорим только о малой части. Вот. А дальше зависит от того, вот все-таки какие коэффициенты будут приниматься, что это будет. Это ускоренная амортизация, это отсрочки или рассрочки. Сейчас можно сделать, но они довольно сложные и или адресные. Это все-таки вот возможность вычтить побольше. Вот, то есть какой конкретный механизм будет вычтен, будет применен? Потому что, ну, и сейчас можно вычитать, в этом проблемы нет. То есть хотелось бы чего-то вот все-таки такого более поддерживающего.
2: Но что касается вот атак БПЛА, опять же, вы сами говорили, что здесь нужно документально все правильно оформить, и уже сейчас можно претендовать на некие там налоговые послабления. Мне кажется, что с этим есть некая проблема сейчас, да, доказательная база, которая подтверждает, что именно это была атака беспилотника, именно это привело к каким-то там вашим расходам или приведет к гипотетическим. Как вообще это все можно там рассчитать каким-то образом?
1: Смотрите, если мы говорим непосредственно про помощь, то вот сейчас у нас льготы существуют только адресно. Это именно пострадавшая область, то есть Курская в первую очередь. И, например, вот сейчас есть большая компания по селлерам на маркетплейсам. И там действительно не до конца понятно. Например, селлерам на Wildberries поставили норматив для того, чтобы претендовать просто на рассрочку, то есть чтобы на год отложили тебе налоги. Тебе нужно доказать, что ты действительно пострадавший, и пострадавший не просто, а 5%. И вот сейчас находится, в принципе, правоприменительная практика в процессе определения, кто это должен определить. То есть это МЧС, это уголовное дело по терроризму, это непосредственно сами селлеры, это площадка, потому что 3 разные цифры можно получить и 3 разных оценки. Вот, в принципе, вот мы сейчас прямо вот в стадии, мы как общество, того, вот каким образом это можно определить. И вот, к сожалению, приходится прямо обкатывать вот в процессах таких, ну, чрезвычайных, куда деваться.
2: При этом, при всем, мы видим, параллельно формируется и другой законодательный корпус. Вот, например, Федеральная антимонопольная служба разработала проект приказа, учитывающий перечень неподконтрольных расходов сетевых организаций. Вот, и в том числе средства на то, чтобы обеспечить безопасность персоналов и объектов электросетевого хозяйства от стресс-поражений. Но учитывая, что зачастую именно такие стратегические объекты становятся целями атак, как будто бы предположить круг компаний, которые могут претендовать на налоговые такие послабления, не представляется сильно сложным, вам не кажется?
1: Я думаю, что да, в любом случае, то есть это уже, в принципе, решенный вопрос, что у нас все системообразующие, все, которые должны обеспечить жизнеобеспечение, они теперь обязаны себя обеспечивать. Но с точки зрения конкретного классического налогообложения, это уже расход, который можно вычесть из базы. То есть, возможно, все-таки это будет не просто расход, а какой-то премиальный расход, то есть он будет нести с собой больше налогового эффекта, чем обычный расход для того, чтобы стимулировать, ну и как бы все-таки поделить ответственность между бизнесом и государством. Однако вот точно действительно будет ли это льготный расход. В настоящий момент непонятно.
2: Вот интересно, да, наблюдение, опять же, да, практика будет все определять. Спасибо. Независимый налоговый консультант Наталья Кордюкова была в эфире радио РБК. А что касается обязанностей сетевых компаний обеспечить безопасность персонала, обеспечить безопасность объектов, как все это скажется на тарифах для населения, как будто бы сейчас

0: выглядит так, что сказаться не должно, но тем не менее есть еще тарифы для промышленности, для бизнеса, это немного другая история. Все детали сегодня в программе «День главный» на телеканале РБК после 14:00 по Москве. Подключайтесь, и если у вас есть вопросы по этой теме, можете их задать. А мы напомним, что есть указ президента Владимира Путина с августа этого года, защита объектов бизнеса от атак БПЛА стала обязательной. А вот если бизнес не обеспечивает должную защиту своих объектов, не восстанавливает их срок, то компания может перейти и во временное управление. Вот так сформулировано это официально. 9:38. Через полторы минуты продолжим. Россияне стали говорить очень быстро. Зачем? Непонятно это вообще совершенно. Попытаемся разобраться в этом.
1: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Вы это слышали?
3: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
2: Теперь слышали.
3: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
2: 18+.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
0: 9:40 в российской столице. Чуть помедленнее кони, хочется сказать. В Институте русского языка имени Виноградова заявили: россияне стали говорить быстрее. Попробуем не спеша разобраться в этой теме.
1: Утро вне конкуренции.
5: Наверное, правильно сказать, чуть помедленнее люди. В Институте, да, русского
0: все
5: языка...
0: Все смешалось, кони, люди.
5: Заявили, что россияне стали говорить быстрее. Дело в том, что гласные звуки становятся короче, поэтому скорость речи зумеров, как правило, превышает скорость миллениалов. Так нужно ли россиянам замедлиться? Спросим доктора филологических наук, ведущего научного сотрудника Института лингвистических исследований РАН Валерия Ефремова. Он подключается к нашему утреннему эфиру. Валерий, доброе утро. Действительно ли мы стали слишком быстро говорить?
6: Доброе утро. Ну да, думаю, что это действительно так, хотя неплохо было бы провести социолингвистические исследования, благо 20 век уже имел фонетические записи, то есть у нас есть микрофоны, магнитофоны и так далее и тому подобное. Ну и я бы не стал связывать вот это ускорение нашей речи с проблемами гласных. Гласные у нас всегда как были, так и были какие-то исторически долгие, какие-то исторически краткие, а вот то, что происходит, это скорее связано с информационным потоком, с тем, как много мы перевариваем информацию в течение дня, в течение там, года и так далее, ну и вообще с стилем жизни. Мы действительно очень быстро живем на фоне, допустим, наших бабушек и дедушек.
0: А Валерий, а вы за собой замечали, что вы в каких-то ситуациях, вы ученый, внезапно начинаете говорить быстрее, может быть, себя внутренне при этом одергиваете?
6: Да, конечно, у меня это было уже на первом курсе филологического факультета, когда я отвечал билет по средневековой литературе прекрасному профессору, который сказал, что вы все замечательно говорите, но вам академичности в речи не хватает.
0: Ну, а если...
6: 30 лет назад.
0: То есть уже тогда вы заметили. Но вы и сейчас не говорите особо медленно, я бы заметил, в прямом эфире. Валерий, как замедлиться и надо ли замедляться? Иначе мы вообще зумеров перестанем понимать.
6: Нет, я не думаю, что проблема понимания поколений связана со скоростью речи. Но замедляться действительно нужно. То, о чем мы говорим, так называемый аллегровый стиль произношения. Он существовал всегда. Люди, которые говорят друг с другом, сидя за чашкой кофе, совершенно не так же говорят, когда выступают публично. Соответственно, да, мы привыкли глотать звуки, проглатывать окончания, не всегда четко выстраивать синтаксические конструкции, но это неизбежно для разговорной речи. А вот если мы хотим говорить интеллигентно, правильно, корректно, и особенно с представителями старшего поколения, не потому что они как-то вот когнитивно поражены, а просто потому что они жили в другом времени, в другом темпе, то да, вообще это нужно делать, и любой

0: приличный, образованный человек умеет переключать не только регистр речи, но и скорость говорения.
1: Но что касается более молодых поколений, фразы вроде «молодой чек» или «чечек», да, что они очень часто говорят, это обычное дело, и как будто бы никто этому сейчас не противодействует. Может, и не надо?
0: Конечно, не надо. Смотрите, у нас слово есть «спасибо», да, одно из самых распространенных, и мы помним, что это тоже результат аллегрового ускоренного произношения, потому что восходит к словосочетанию «спаси Бог». Да, то есть вот из-за того, что слишком часто употребляли в устной речи, получилось, что у нас слово стало вот ровно такого происхождения, да, появилось. Или, например, мы уже несколько десятилетий точно слышим «сейчас» вместо «сейчас», «тысяча» вместо «тысяча», и никого это, по большому счету, не смущает. Да, в устной речи, у дикторов, да, у людей, которые беспокоятся о собственном публичном речевом имидже, лучше все-таки им говорить правильно и полно. А вот остальные могут и так вот...
1: Я знал, что мы последняя надежда русского языка, понятно.
2: А не связано ли ускорение речи с ритмом жизни? Мы постоянно куда-то торопимся, у нас клиповое мышление, мы постоянно кликаем в интернете на какие-то ролики короткие.
0: Ну, знаете, это все по тревожности. Понятно, что старшее поколение всегда с тревогой смотрит на младшее, и всегда кажется, что младшее поколение портит язык, уж точно его ускоряет, да, еще какими-то непонятными словечками жаргонными нашпиговывает. Но это неизбежно. Жизнь так и существует. Собственно, язык развивается за счет того, что в нем должны происходить какие-то изменения. И я бы не стал тревожиться по поводу темпа речи. Меня скорее больше беспокоит контент, который мы воспринимаем. Да, вот, может быть, с ним нужно что-то делать.
1: Спасибо, немного успокоили, хотя что спасибо. СПС, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований Российской академии наук Валерий Ефремов, без 15:10, тоже длинно звучит. Прямо сейчас Павел Потапов об отраслевых событиях.
3: О чем говорят отрасли?
4: Доброе утро.
3: Финансы.
4: С начала года россияне направили 394 миллиарда рублей в долгосрочные сберегательные инструменты в Сбере, полисы накопительного страхования жизни и программу долгосрочных сбережений, рассказали в компании. Средний срок формирования накоплений составляет 5 лет и лет и более, при этом 38% всех вложений приходится на представителей поколения X 65-х годов, 79-х годов рождения.
3: Промышленность.
4: Красная Сормова передала в эксплуатацию первые два сухогруза РСД-59 спустя почти год после постройки. На заводе уже находится более 10 построенных на средства Фонда национального благосостояния судов, невостребованных из-за роста себестоимости и падения рынка, рассказали РБК, два источника, близкие к предприятию. Заказчиком строительства и собственником судов по этой схеме выступает государственная транспортная лизинговая компания.
3: Логистика.
4: Стоимость аренды нефтяного супертанкера на маршрутах между Ближним Востоком и остальной Азией впервые превысила 1 200 000 долларов в сутки. Это усиливает растущее давление на мировые энергетические рынки, вызванное войной в Иране, сообщает Financial Times, ссылаясь на экспертов. Для сравнения, большую часть прошлого года аренда супертанкера обходилась в 20 000 50 000 долларов в сутки. Кроме того, стоимость перевозок выросла, так как НПЗ теперь ищут нефть в более удаленных местах, из-за чего танкеры оказываются заняты на более длительные сроки.
3: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
2: И снова про кейс Усманова и Фридмана. Они вышли из-под европейских санкций, но остались в американском черном списке. SDN – самый строгий санкционный режим, его еще называют блокирующим, потому что за любое сотрудничество с фигурантом этого перечня можно самому попасть под санкции. Так можно ли выйти из американского санкционного списка? Герой программы «Да или нет» – юрист по делам о снятии санкций США Эрик Феррари. С его помощью мы составили самую подробную инструкцию.
3: «Да или нет».
5: Вы представляли интересы Олега Дерипаски в его борьбе за исключение санкционного списка еще задолго до 22 года. Расскажите о ваших текущих делах.
6: Ну, смотрите, чтобы оспорить включение в санкционный список, нужно учитывать технические, юридические основания для включения в список. Это самое главное. Во-вторых, важно понимать политическую среду, в которой вы работаете, реакцию аудитории, ее температуру и настроение. Один из способов смотреть, кого именно включают в санкционные списки. На сайте Министерства финансов, на странице ОФАК, есть раздел «Недавние действия», где указано, например, в начале года санкций против России не было в течение длительного времени. Затем активно вводились меры против Ирана и в сфере борьбы с наркотрафиком. Это даст вам понимание, что происходит в санкционной политике, если вы пытаетесь гадать на кофейной гуще. Второй сигнал — это заявление Государственного департамента. Что они говорят? Как представляют свои решения? Насколько агрессивной является их риторика? Обратите внимание на пресс-релизы АФАК и Госдеп.

0: Депа. Для программ с более гибкой политикой в конце пресс-релиза часто пишут, что санкции не являются постоянными и направлены на принуждение к изменению поведения. В более приоритетных или принципиальных программах такой формулировки нет. Текст более прямой и жесткий. Впрочем, надо сказать, что сегодня этот прием используется реже, чем в прошлые годы. Но, например, при первой администрации Трампа это было очень заметно. Иногда было достаточно прочитать последний абзац пресс-релиза, чтобы понять, как администрация в целом относится к санкционной политике по конкретной программе.
1: Мы часто замечаем, что после введения санкций российские бизнесмены уходят со своих постов, заявляют, что больше не связаны с российской экономикой. Можно ли считать такую стратегию корректной отправной точкой для защиты?
0: Да, независимо от политического контекста, вам все равно приходится работать с теми формальными причинами, по которым человек был внесен в санкционный список. Если, скажем, вас внесли в список за работу в банке, который сам находится под санкциями, и при этом вы продолжаете там работать, может ли АФАК исключить вас из списка? Теоретически, да. Но вероятно ли это? Нет. Скорее всего, регулятор посмотрит на ситуацию и скажет, вы все еще работаете в этом банке, а значит, основания для санкций сохраняются, и зачем нам исключать вас из списка? Конечно, можно приводить и другие аргументы, что вы не участвуете в деятельности, за которую были введены санкции, или что нахождение вас в списке не отвечает интересам США, или выстраивать иную линию защиты. Но, как правило, регуляторы хотят видеть какие-то реальные изменения, на которые они могут сослаться как на обоснование для снятия санкций.
1: Пожертвование на благотворительность — аргумент?
0: В отдельных случаях такие аргументы действительно срабатывали. Правда, я не припоминаю подобных примеров именно в российском контексте, но в рамках других санкционных программ — да. Например, когда основания для включения в санкционный список были связаны с коррупцией, и лицо перечисляло сумму, эквивалентную предполагаемой незаконной выгоде, на благотворительные цели. В таких случаях это использовалось как один из аргументов в пользу исключения из списка.
1: Давайте сейчас будет самый сложный вопрос. Представим, что я ваш клиент. Меня внесли в санкционный список со ссылкой на, условно, финансирование российской военной машины. Посоветовали бы вы мне в таком случае направить деньги Украине?
0: Честно говоря, я не знаю. Это очень чувствительная тема. Даже если человек живет за пределами России, он все равно, скорее всего, остается гражданином России, и на него могут распространяться обязательства и ограничения российского законодательства, которые могут прямо запрещать подобные действия.
1: Я вам с уверенностью скажу, меня бы точно посадили.
0: Я не хочу, чтобы мои клиенты попадали в тюрьму где-либо. Я также не хочу, чтобы они оставались в санкционном списке. И один из моментов, который, на мой взгляд, демонстрирует определенную степень понимания со стороны американского правительства, это то, что я не видел случаев, когда бы ОФАК или Государственный департамент требовали от людей нарушать законы своей страны или страны проживания ради того, чтобы быть исключенными из списка. Американские власти проявляют уважение к тому, что человек одновременно подпадает под санкции США и подчинен законам своей страны.
1: Мы видим российских бизнесменов, которые принимают решение открыто выступить против политики Москвы. Считаете ли вы, что с точки зрения американских регуляторов это тоже может быть аргументом для продвижения дела?
0: Это точно то, что они хотели бы видеть. С другой стороны, я часто оспаривал такой подход. В конце концов, санкции предназначены для принуждения к изменению поведения, того самого, за которое человек был включен в список. Это не означает, что он должен предпринимать какие-либо активные действия в поддержку политики США. Достаточно просто прекратить действия, противоречащие американской политике.
1: По поводу российских бизнесменов и их компаний. Как вы считаете, смогут ли они когда-нибудь снова получить доступ к своим замороженным активам? Да или нет?
2: Yes.
0: Да.
3: Да или нет?
4: 9 часов 52 минуты в Москве. А что происходит в мире спорта, где тоже санкции иногда бывают совершенно обычным, к сожалению, делом? А прямо сейчас в студии радио РБК спортивный обозреватель Илья Попов.
3: Спорт на РБК.
5: Вратарь
2: Айлендерс Семен Варламов провел первый матч против команды Национальной хоккейной лиги с ноября 2024 года. Голкипер перенес две операции по трансплантации коленного сустава. И вообще, по словам самого Варламова, он чуть ли не первый в истории хоккеист, кто после подобного хирургических вмешательств решил вернуться на лед. Так вот, Варламов вышел на лед в

0: матче против Рейнджерс. К тому моменту, как российский голкипер появился на льду, его команда уступала со счетом 0-3. До Варламова ворота Айлендерс, кстати, защищал еще один россиянин, Илья Сорокин. И вот представляете, как бывает, за полчаса Айлендерс полностью перевернули ход встречи, победили со счетом 4-3, ну а Варламов отразил все 10 бросков по своим воротам, то есть сыграл на ноль свой отрезок. Так что будем надеяться, что и в дальнейшем Семена Варламова не будет подводить здоровье, и этот сезон он проведет хотя бы так же, как сегодняшний матч.
1: Настоящему мастеру даже травма не может помешать, как мы поняли.
2: Илья, полузащитник сборной Нидерландов Таяни Рейндерс ушел из Манчестер-Сити в клуб чемпионата Саудовской Аравии. Что случилось?
0: Да, вот буквально накануне президент РПЛ Александр Алаев сказал, что Матвей Сафонов достоин включения в список номинантов на приз лучшему голкиперу этого сезона. А вот если бы была номинация на самого честного футболиста, то я думаю, что приз бы выиграл Таяни Рейндерс. Дело в том, что он в прошлом сезоне выступал за Манчестер Сити, а летом перебрался в Саудовскую Аравию, и Рейндерс сказал, что ему предложили такие деньги, от которых бы не отказался никто.
1: Это действительно честно, особенно в мире спорта это важно. Спасибо, спортивный обозреватель РБК Илья Попов был в студии.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а один невинный вопрос к нейросети может обойтись дороже квартиры в центре Москвы.
4: Бешеные деньги.
3: Все мы уже привыкли спрашивать у нейросетей что угодно. Как приготовить лазанью, составить резюме или объяснить квантовую физику. Но если ИИ вам помогает, это не значит, что он на вашей стороне. И если вы привыкли полагаться на чат-ботов во всем, эта история пошатнет ваше доверие. В начале сентября в соцсети X завирусилась история о том, как криптоинвестор по имени Алекс решил уточнить у ИИ, где ему обменять одни токены на другие. Нейросеть ответила ссылкой. Алекс перешел по ней и попал на сайт, который выглядел в точности как реальный сервис. Вот только пара символов ссылки отличалась. Они обошлись парню в 2 миллиона долларов. Конечно же, это был фишинговый сайт. Алекс не проверил адрес, подключил кошелек и подтвердил неограниченное разрешение на использование токенов. В криптомире это означает примерно следующее. Вы не переводите деньги сами, а вы даете незнакомому смарт-контракту генеральную доверенность на все ваши токены. После этого мошенники получили возможность забрать всю его крипту. Украденные активы мигом прогнали через несколько кошельков так, что концов было уже не найти. А его призыв о помощи в соцсетях привлек только специалистов по возврату крипты. То есть второй эшелон мошенников, которые охотятся на тех, кого уже однажды обчистили. В общем, хотел поменять токены, а обменял 2 миллиона долларов на полезный жизненный урок. С вами был Глеб Каланов. Помните, если совет бесплатный, это еще не значит, что за него не придется заплатить.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает председатель совета директоров киностудии «Союз мультфильм», генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева.
3: Из того, что меня поразило и было особенно интересно в последнее время, это книга многолетнего главы компании Disney Боба Айгера, которая называется «Умение предвидеть». Я ее дважды уже читала, и, конечно, для меня, как руководителя «Союз мультфильма», там очень много инсайтов и очень много того, чем можно пользоваться в каждодневной работе и жизни.
1: Роберт Айгер. Умение предвидеть. Чему я научился за 15 лет на посту главы Walt Disney. В те времена телеиндустрия была совсем иной. В определенном смысле условия были более благоприятными. Конкуренция не такая жесткая, мир не так разобщен. Безусловно, в основном все строилось на самых распространенных американских идеях и главенствовавших в обществе убеждениях. Однако во многих других отношениях те времена были не самыми лучшими для этой сферы. В частности, все безмолвно сносили проявляемое к ним неуважение, которое сегодня сочли бы неприемлемым.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.
0: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жетун, Чанган, Рейду, Лисия, Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
4: Трейлер третьей «Дюны» Дени Вильнёва и

0: идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
1: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Война скидок. В середине 2010-х Uber пытался завоевать Китай и столкнулся с местным конкурентом Didi. Началась ценовая война. Пассажирам давали скидки, водителям – доплаты и бонусы. Компании тратили на борьбу миллиарды долларов. Субсидии стали настолько щедрыми, что появились даже фиктивные поездки. Мошенники создавали аккаунты водителей и пассажиров, чтобы получать бонусы от сервисов. В 2016 году глава Uber признал, только в Китае компания теряет больше миллиарда долларов в год. В том же году Uber передал китайский бизнес Didi, получив взамен долю в объединенной компании. Завоевать рынок самостоятельно Uber так и не смог. Ошибка была в ставке на то, что рынок можно купить скидками. Клиента так привлечь можно, удержать гораздо сложнее.
1: Ошибка на миллион.

Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 утра в столице, в студии Павел Потапов. Вячеслав Володин останется спикером Госдумы в новом созыве, рассказали РБК, два федеральных чиновника и один осведомленный источник, близкий к администрации президента. Если полномочия спикера Думы будут продлены, это станет рекордом. Ранее ни один политик не занимал эту должность более двух сроков подряд. За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили над Россией 514 беспилотников, сообщила Минобороны. Дроны перехватили в частности над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской областями, Краснодарским краем, Крымом и Башкортостаном. В Ростовской области атаку дронов отразили в 8 муниципалитетах, в Воронежской области сбили 16 беспилотников. Правительство подготовило положительный отзыв на законопроект о введении понятия «индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в сфере кинематографии», пишет Интерфакс, ссылаясь на свои источники. Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на обеспечение условий для развития российской кинематографии и повышение ее конкурентоспособности. Реализация его положений позволит снизить себестоимость кинопродукции с удостоверением национального фильма. За заместителя директора по развитию ФК Екатерину Кустову поручились командир спецподразделения «Ахмат» генерал-лейтенант Абти Алаудинов и первый заместитель начальника главного разведывательного управления Генштаба Владимир Алексеев, сообщил РБК представитель компании. В конце июля Мещанский районный суд Москвы отправил Кустову в СИЗО. Ее обвиняют в мошенничестве и крупной растрате. Президент Монголии призвал реформировать ООН по образцу империи Чингисхана. Об этом Ухнагийн Хурулсух заявил на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи. По его словам, создание Чингисханом и его наследниками Пакс Монголика, монгольского мира, где сосуществовали народы разных цивилизаций, может служить примером внешней политики. Президент Монголии призвал укреплять многостороннее сотрудничество, вдохновляясь идеями этой концепции. Больше новостей на сайте РБК.
2: Действительно, все внимание сегодня приковано к Нью-Йорку, где в эти дни проходит Генассамблея ООН.

0: Все подробности узнаем чуть позже. 10:03 в Москве. У микрофона Ирина Савельева. Вы слушаете радио РБК. Еще в этом часе выясним, что значит запуск курса биткоина к рублю. Его анонсировал накануне глава Напсовета Мосбиржи. Будем разбираться. Итак, сегодня глава российского МИДа Сергей Лавров встретится с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке. Переговоры на полях Генассамблеи ООН должны начаться в 9 утра по местному времени. В Москве будет 16:00, следует из рабочего графика Рубио. Российский министр уже прилетел в Нью-Йорк. Специальный корреспондент РБК, автор программы «Пояснительная бригада» на радио РБК Валентина Шварцман вместе с главой МИД России приземлилась в аэропорту имени Джона Кеннеди. При выходе из самолета, не успев даже выехать с территории аэропорта, она рассказала, каких тем Лавров и Рубио могут коснуться на встрече.
1: Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл с визитом в Нью-Йорк. Министерский борт приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди около 10 вечера по местному времени, это примерно 5 утра по Москве, и уже на следующее утро в 9 утра у него запланирована важная двусторонняя встреча с госсекретарем США Марко Рубио. Пройдет она, впрочем, не на территории Организации Объединенных Наций, а, как ожидается, на нейтральной территории. Например, в прошлом году они встречались в гостинице Лотто Нью-Йорк Пэлас. В этом году локация точно журналистам пока неизвестно, но станет известно, надеюсь, в ближайшее время. Вслед за этим у министра запланированы многочисленные двусторонние встречи. Всего у него их планируется около 30 за 4 дня работы. И также днем он примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по Украине. В частности, Марко Рубио еще до непосредственно саммита говорил о том, что возможно обсуждение, в том числе энергетического перемирия между Россией и Украиной. И, вероятно, это одна из тем, которая будет затронута и на утренней встрече с Сергея Лаврова с американским дипломатом.
0: Накануне госсекретарь заявил, что считает энергетическое перемирие на Украине хорошей идеей. США сейчас балансируют между Россией и Украиной, но по факту подходы ни одной из сторон существенно не поменялись, поэтому ждать прорыва от переговоров Лаврова и Рубио не стоит, рассказала в утреннем эфире доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгения Войко.
2: Контакты между Москвой и Вашингтоном на разных уровнях стали достаточно частыми, да, если сравнивать там с предыдущим периодом, что, безусловно, говорит о том, что потребность, как минимум, в этих контактах определенный запрос есть. Запрос к взаимодействию и запрос к снятию, ну, по крайней мере, тех, может быть, даже технических моментов взаимодействия сторон, которые, в общем-то, сформировались и пока не решены. То есть, несмотря вот на действительно эту регулярность встреч, да, и тем более вот на министерском уровне, все-таки говорить о том, что есть какой-то прогресс даже там по украинскому треку, по двустороннему российско-американскому треку, либо в целом Россия-Запад, но, в общем-то, не приходит. Но, тем не менее, да, здесь видно, что и для Соединенных Штатов важно диалог продолжать, ну и для России тоже, безусловно, важно, для того, чтобы и прояснять американскую позицию, для того, чтобы доносить свою позицию. Я думаю, что, да, возможно, вновь будет подниматься вопрос Украины, но, в общем-то, я думаю, что вот недавний визит Витков и Кушнера показал, что пока здесь тоже точек соприкосновения скорее меньше, чем больше, так сказать, между Россией и Соединенными Штатами. Здесь, я думаю, что принципиальных изменений не произойдет. Возможно, будут касаться вопросы двустороннего взаимодействия. Здесь, наверное, самый главный вопрос – это конфликт. Вот они тоже не решены, хотя в самом начале еще как раз тот самый Анкоридж их тоже и предполагал. Ну, уже прошло, в общем, больше года, да, пока подвижек больших нет, думаю, что тоже это будет обсуждаться. Ну, в целом, я думаю, ближневосточная ситуация, допускаю, что США опять заявят свою позицию по Ирану, соответственно, возможно, есть некое ожидание того, что Россия будет как-то влиять на Иран, чтобы, так сказать, он был более гибок и в вопросе ядерной программы, и в вопросе Армунского пролива. Плюс, да, это, допустим, в целом повестка, связанная с общим геополитическим контекстом, общей ситуацией. Но я думаю, что будет, ну, такая, может быть, где-то протокольная встреча, но в целом уже сам факт ее проведения говорит о том, что, так сказать, некая...
3: То есть факт встречи – это уже сам по себе прорыв, но прорывных заявлений и решений не будет.
2: Я не ожидаю, повторюсь, да, в общем-то, повестка, она более-менее понятна, и позиция сторон здесь тоже понятна, поэтому думаю, что здесь действительно каких-то сенсационных, скажем так, заявлений, либо того, что можно было бы таковым считать, ну, я не ожидаю.
0: Евгения, накануне Рубио заявил, что Украина атакует связанные с США суда с нефтью, и это не может продолжаться. Это какой-то сигнал перед встречей с Лавровым или очередная попытка оказать давление на Киев?
2: Безусловно, это элемент давления на Украину. Но, опять же, здесь тоже есть известная доля лукавства. То есть, с одной стороны, да, вроде бы призвали не носить удары там по российским энергообъектам, но в то же время не делают ничего, по большому счету, для того, чтобы этого не было. Я имею в виду Соединенные Штаты. Поэтому, в целом, да, это вот такая игра, попытка, так сказать, заработать очки, где-то чуть усилить риторику, где-то ее чуть ослабить, показать, что на Украину давление оказывается. Значит, если с российской стороны нет каких-то встречных шагов, соответственно, там снова

0: делать, может быть, все-таки более-менее проукраинские заявления. То есть это, ну, вот такая попытка действительно Вашингтона сейчас балансировать и перед встречей, да, с Лавровым все-таки несколько снизить градус напряженности, но не думаю, что тоже за этим стоит некое реальное действие, некое реальное давление на Зеленского. Собственно, все, что делает Соединенные Штаты сейчас, да, это заявляет о том, что вся основная нагрузка по помощи для Украины будет ложиться на Европейский Союз, но США тоже из игры не выходит. Тут все это должно быть достаточно сейчас для понимания того, что США очевидным образом пытаются здесь балансировать, но уж точно никак не оказывать серьезное деятельное давление на Зеленского.
1: Евгения, короткий вопрос, короткий ответ. Заявление Трампа о вероятности трехсторонней встречи Путина, Зеленского и, видимо, самого Трампа, это спекуляция, да или нет?
0: Скорее, это попытка выдать желаемое за действительное на данном этапе.
2: Ранее в российском медиа сообщили, что Лавров и Рубио на встрече в Нью-Йорке обсудят в том числе взаимодействие двух стран в ООН. В Нью-Йорке официально открылась 81-я сессия Генассамблеи Организации 8 сентября. В ее рамках по традиции проходит неделя высокого уровня. Общие прения проходят с 22 по 26 сентября, а также 28 числа. Ну а буквально через несколько минут будем разбираться, что значит запуск пары биткоин-рубль на Мосбирже.
3: Реклама. Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает заместитель президента, председателя правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
6: Я люблю Чехова и Довлатова. «Вишневый сад» — это же не про продажу имения, это про тот момент, когда одна жизнь уже закончилась, и человек этого не понимает, а другая уже началась. Чехов же, он не говорит в лоб, что сейчас будет смешно или сейчас будет страшно. То есть люди смеются, пьют кофе, вспоминают детство, говорят там о деньгах, о погоде и даже шутят. А там продается и рушится их мир. Поэтому у него всегда так, что главное событие происходит тогда, когда люди говорят о второстепенном. И вот в этом и есть его тонкость, его многогранность.
5: Антон Чехов, «Вишневый сад». Шарлотта, в раздумье. У меня нет настоящего паспорта. Я не знаю, сколько мне лет, и мне все кажется, что я молоденькая. Когда я была маленькой девочкой, то мой отец и мамаша ездили по ярмаркам и давали представления, очень хорошие. А я прыгала сальто-мортали и разные штучки. И когда папаша и мамаша умерли, меня взяла к себе одна немецкая госпожа и стала меня учить. Хорошо. Я выросла, потом пошла в гувернантки. Откуда я и кто я? Не знаю. Кто мои родители? Может, они не венчались? Не знаю. Достает из кармана огурец и ест. Ничего не знаю.
3: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.
2: 10:12. В Москве вы слушаете радио РБК, у микрофона Ирина Савельева. На Мосбирже появится треугольник для котировок биткоина. Сейчас площадка готовится к запуску пары биткоин-рубль. Об этом рассказал РБК глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов в кулуарах Московского финансового форума. Среди прочего, биткоин будет торговаться в паре с USDX, это аналог доллара, не имеющий поставки. Учитывая, что пара USDX-рубль уже есть на площадке, то новые инструменты сформируют взаимосвязанный треугольник. Будем разбираться в подробностях вместе с основателем компании BitoKey Дмитрием Мачихиным. Он подключается к нашему эфиру. Дмитрий, доброе утро. Как вы думаете, новый инструмент будет пользоваться спросом?
7: Да, это интересный подход. Наконец-то за дело взялась настоящая биржа, которая понимает, как нужно организовывать, собственно, торги инструментами, даже если это

0: инструменты высоковолатильные, такого рода подход через треугольник, я думаю, что он вызовет интерес у трейдеров.
1: А вот что значит этот треугольник для котировок биткоина?
0: Ну, это означает, что помимо того, чтобы создавать один рынок прямой, допустим, рубля к биткоину, были созданы два параллельных, я считаю, что необходимые для этого, прежде всего, к доллару. Пускай это доллар и беспоставочный, синтетический, но для того, чтобы нормально котировать рубль к биткоину, нужен такой, ну, давайте назовем это посредник, рынок-посредник. И за счет этих трех стаканов, я думаю, что можно будет и арбитраж, вот этот, его еще называют треугольный арбитраж, да, по кругу делать, это легально полностью трейдер пользуется этим инструментом. И в целом, я думаю, что этот инструмент будет ликвидным, потому что если вы, ну, как я и сказал, если вы торгуете рубль в биткоин, вы не можете это делать без доллара. Там, как бы, рынок биткоина, он все-таки привязан в основном к доллару, а к рублю такого рынка его пока особо не было.
1: Дмитрий, а у вас есть понимание, как все это будет выглядеть на практике, как будут устроены торги?
0: Да, будет, точнее, уже есть понятный биржевой терминал, к нему добавится новый инструмент. К тому же уже, я так понимаю, что год были торги фьючерсами на ряд криптовалют, и трейдеры Мосбиржи уже могли попробовать, как это будет работать. Но если мы говорим про спотовую торговлю, то есть просто куплю продажу по рынку, то, ну, представьте, в виде биткоина, я не знаю, наверное, обычную акцию какой-то компании. И те же самые биржевые инструменты, никаких сверхъестественных вещей.
1: А на какие риски стоит обратить внимание?
0: Ну, как в любом случае, когда вы взаимодействуете с волатильными активами, всегда стоит учитывать, что они могут как расти, как и сейчас происходит, например, так и падать. Причем значительно, с большим отклонением от рынка. Рынок может давать, не знаю, допустим, 3% роста в неделю, а биткоин может расти на 10% в день. И наоборот, рынок будет падать на 3%, например, на каком-то негативе всеобщем, а биткоин будет терять 10, 15, а то и 20. Это нужно помнить. Это базовое правило работы с альтернативными высокорисковыми волатильными инвестициями. Но это не лишает их других преимуществ.
1: А вы сами планируете попробовать новый инструмент?
0: Я хочу, по крайней мере, посмотреть. Мне интересно. Это в какой-то степени вещь историческая. Долго туда инвесторов не пускали. Хочется посмотреть, как это будет работать. Особенно интересует пара к рублю. Это, ну, в целом что-то интересное и позитивное. Я думаю, что у этого инструмента найдется свой пользователь. Я практически уверен в этом.
1: Благодарю вас, Дмитрий Мачихин, основатель компании BitOK. Добавлю, что финальная реализация запуска торгов биткоин-рубль лежит на стороне Банка России. Это пояснил РБК глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов. И напомню, что закон о цифровой валюте и цифровых правах вступает в силу поэтапно с 1 сентября. Он описывает правила обращения криптоинструментов в России, а также позволяет легально инвестировать в криптоактивы, допущенные на российский рынок. Евросоюз продлил персональные санкции против россиян на 3 года, но миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана в этом списке нет, с них ограничения сняли. Неделя оживленных споров между представителями ЕС закончились для них положительным решением, однако если бы единогласного вердикта не было, то в ночь на среду ограничения против 3000 россиян и компаний перестали бы действовать. Кейс Фридмана и Усманова стал прецедентом, который может не повториться в случае остальных россиян, по крайней мере, в ближайшее время. Такое мнение в нашем эфире выразил советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин.
2: Не буду скрывать, решение стало некоторым сюрпризом.
3: Какие у вас были варианты, интересно тогда?
2: Мне казалось, что такая история, очень ярко демонстрирующая ахиллесову пяту вообще процесса принятия решение в ЕС, которое требует единогласия, потому что некоторые страны встали абсолютно против. Это был беспрецедентный случай, когда они не договорились, и им пришлось продлить санкции. Еще прошлый вторник, когда было заседание Совета, они должны были договориться о продлении санкций еще на 6 месяцев, как обычно. У них это не удалось, и они продлили их всего лишь на неделю, до 22 сентября, чтобы просто выработать какое-то иное решение, потому что об ином они не смогли договориться. Было предупреждено.

0: предложено продлить на 36 месяцев, что в целом беспрецедентно. И я так понимаю, что по-прежнему интрига сохранялась, и было неизвестно, будет ли Франция голосовать или нет. У меня было ощущение, что они опять не договорятся и смогут опять делать какое-то короткое продление.
1: В общем, вы оказались удивлены в итоге. А теперь ключевой вопрос, а что дальше? Ждать ли остальным россиянам тоже возможности для того, чтобы выйти из-под санкционного механизма, как в этом случае? Или теперь санкционное законодательство будет каждой страной отдельно приниматься, а не общим сейчас решением?
0: Здесь, к сожалению, там какой-то интриги нет, потому что, на мой взгляд, эта история чуть ли не разовая теперь уже стала. Почему вообще это все состоялось? Почему они договорились? Потому что они согласились продлить на 36 месяцев. И теперь следующий такой же выход возможен только через 3 года. То есть, когда они получается, в сентябре 29 года вновь соберутся и будут обсуждать, продлять санкции или не продлять. То есть только в тот момент могут опять появиться другие страны-участницы, которые заблокируют механизм. Заблокируют под предлогом того, чтобы не продлять санкции в отношении еще кого-либо.
2: Андрей, ну вот тут интересно, открылось ли для других россиян окно возможностей?
0: Я думаю, что вряд ли. То есть это в любом случае очень эксклюзивная история с снятием санкций в таком порядке. То есть это не оспаривание санкций в административном или судебном порядке, как там в большинстве других случаев. Это именно решение Совета ЕС, такое политическое, о том, чтобы не продлевать санкции. Значит, для этого нужно заручиться поддержкой, по сути, хотя бы одной из стран. И я думаю, что для подавляющего большинства лиц, включенных в санкционный список, эта возможность фактически недоступна. То есть следующее собрание по этому вопросу будет в сентябре 2029 года. К тому моменту, да, такие повторения таких случаев, я думаю, возможно, если только не будут приняты какие-то изменения в законодательстве Евросоюза, потому что их уже давно очень вопросы волнуют, и, возможно, они придумают какой-то механизм, смогут договориться о том, чтобы каким-то образом поменять процедуру принятия решений по данному вопросу. Может быть, уже и в сентябре 29-го эта возможность будет исключена в принципе.
1: Вот это, кстати, интересно. То есть, получается, и россиянам, и компаниям теперь сложнее будет оспаривать в суде санкционное решение, правильно понимаю, из-за вот этого?
0: Нет? Нет, как раз здесь, понимаете, здесь, как обычно все идут. Все идут их оспаривать в административном порядке или в судебном порядке. Эта возможность доступна каждому. А в случае с Фридманом и с Усмановым он уникален тем, что они уже пытались оспорить в судебном административном порядке. Им это не удалось.
2: Отмечу, что Усманов и Фридман вышли из-под европейских санкций, но остались в американском черном списке. SDN – это самый строгий санкционный режим, его еще называют блокирующим, потому что за любое сотрудничество с фигурантом этого перечня можно самому попасть под санкции. То есть европейские банки вряд ли рискнут открыть счет российским миллиардерам, даже если Брюссель не предъявляет к ним претензий. Российская позиция по этому вопросу остается неизменной. В Кремле накануне заявили, что считают европейские санкции против Усманова и Фридмана, также в отношении других российских бизнесменов и граждан, незаконными. Но еще отмечу, что агентство Bloomberg оценило состояние Усманова в 16 миллиардов 600 тысяч долларов, а Фридмана в 10 миллиардов. Медиасделка века близка к завершению. Генпрокуроры 12 американских штатов достигли соглашения с кинокомпанией Paramount. Теперь она может купить Warner Brothers. Антимонопольный иск против этой сделки готовы отозвать. В обмен на это Paramount должна выполнить ряд условий. Среди них, например, обязанность выпускать по 30 фильмов в год в течение 2 лет, а еще гарантировать редакционную независимость CBS News и CNN. Подробности сделки изучила Яна Ритунская.
3: Многие обозреватели указывают, что сумма сделки вполне может оказаться неподъемной для Paramount. Я напомню, что стриминг-гигант первым собирался покупать активы Warner Brothers, и получается, ну, довольно внушительная сумма. При этом, как отмечают кинообозреватели, каким образом эти инвестиции будут, скажем, отбиваться, пока непонятно, потому что рынок постоянно меняется, и учитывая, что Paramount теперь будет выходить на стриминговые платформы в том числе, ну, вернее, вполне конкретная платформа HBO теперь оказывается в его владении. Там довольно часто меняется предпочтение аудитории. Буквально из сезона в сезон могут закрывать проекты, которые, казалось бы, были довольно перспективными. Какие еще есть обязательства для Paramount? Они теперь будут обязаны инвестировать в американское кинопроизводство. То есть от них добились, что в течение следующих 2 лет они должны снимать по 30 фильмов в год, то есть в сумме 60. И далее еще в течение 3 лет по 32 фильма в год. Придется вкладывать значительные деньги в это производство. С другой стороны, вероятно, у нас появится интересная малобюджет

0: бюджетное кино. Так считает киноэксперт и зам главного редактора «Московских новостей» Даниил Радштейн.
1: Очевидно, что Paramount попытается для выполнения этой квоты ограничить бюджеты тех или иных картин, но это не обязательно является проблемой, потому что в целом мы видели в этом году успешные выступления в сегменте низкобюджетных фильмов, например, хоррор-обсессия среднебюджетных, типа «Закулисье реальности». Мы видим в целом перформанс, например, А24. Это создает условия для творческой стрельбы картечью. Можно пробовать разные вещи, можно вкладываться в интересные идеи, в перспективных молодых режиссеров.
0: Теперь кажется, что для сделки никаких преград не осталось, потому что уже получили одобрение стороны от Минюста США, от Евросоюза, от ряда других стран. Даже с гильдиями удалось договориться, с гильдией сценаристов, например, в частности, которые переживали, что последует масштабное увольнение. Вот теперь этот иск от генпрокуроров тоже улажен. Теперь нужно закрывать сделку. Сделать это должны до октября.
2: Кстати, у Paramount есть серьезный стимул не тянуть с закрытием сделки. Если этого не случится до конца сентября, компания будет каждый квартал платить 650 миллионов долларов неустойки.
3: Технологии и тренды.
4: Нейросеть Клод меньше чем за 45 минут разгадала шифр, над которым люди бились больше 370 лет. По крайней мере, так утверждают ее тестировщики. Однако независимые исследователи уже нашли в этой истории нестыковки. Это «Технологии и тренды», меня зовут Иван Звягин. Расскажу о том, как искусственный интеллект взялся за историческую загадку и что из этого вышло. В конце августа стартап Vals AI отчитался о новом эксперименте. Эта компания проверяет языковые модели на профессиональных задачах. Исследователь Гэби Джафф дал новейшей модели Claude Fable 5.1 задание — найти нерешенный исторический шифр и взломать его. По словам Джаффа, модель работала без подсказок. Она выбрала так называемый шифрованный дистих, то есть двустишие. Его связывают с шотландским писателем 17 века Томасом Урхартом. Сам шифр — это две строки по 32 числа. Загадку обсуждали еще в 19 веке. А историк криптографии Клаус Шмех включил ее в полсотни самых известных нерасшифрованных посланий. Прежние методы взлома ничего не давали. По версии Vals AI, модель заметила простую подсказку. В трактате Урхарта шифру предшествует ровно 32 пронумерованных пожелания, и автор специально подчеркивает это число. Получается, ключ — это сама книга. Берем первое число, открываем первое пожелание, отсчитываем нужное слово и выписываем его первую букву. Так сложилась рифмованная молитва. «Боже, храни короля Карла II» и сделай его верховным правителем этой земли. Но уже на следующий день команда Reticuli Labs выложила опровержение. Ее авторы изучили первое издание книги из британской библиотеки и не нашли там шифра. А главное, для 10 букв расшифровки в нужном пожелании просто нет слова, которое начиналось бы с такой буквы. При этом сама Vals AI признает, что опиралась не на первое издание, а на собрание сочинений Урхарта 19 века. И даже известный криптограф Брюс Шнайер сначала подал новость как факт, и только потом писал, что все-таки сомневается в расшифровке. Мне же кажется, что эта история не столько про взлом конкретного шифра, сколько про доверие к ИИ вообще. Модели действительно хороши там, где нужно долго искать и перебирать варианты, но складный, красивый ответ — это еще не доказательство. Пока кто-то не сверит каждую букву с настоящей книгой, взломанный дистих остается гипотезой. Проверять такие открытия, да и почти любую работу LLM, нужно людям.
3: Резать лося.
5: Лося.
3: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Лудоманить.
6: Биржа — это идеальное место для азартных людей. А где азарт, там и лудомания. Тем более к этому располагает сам механизм торгов. Ведь сделки можно заключать на удачу без какого-либо анализа. На самом деле патологических лудоманов в мире инвестиций не так много. Поэтому слово «лудомания» практически не означает ничего плохого. Скорее наоборот, оно мега популярно в инвесторской тусовке. Можно и над собой посмеяться, и друзей потроллить. Ну что, коллеги-инвесторы, снова лудоманим?
7: Да, Дмитрий Александрович, лудоманим потихонечку.
6: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
8: Я, наверное, ИИшке доверю больше, чем человеку, потому что у меня есть некоторое внутреннее ощущение, что ИИ не ангажирован.
9: Мы специально работаем над тем, чтобы он не поддакивал, а чтобы он использовал ту методологию, в которую мы верим.
10: ИИ в деле.
5: Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту

0: заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10.
1: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
2: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
3: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК.
0: «Качество жизни». Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
3: РБК в цифрах.
0: Почти 5 веков истории, сотни древних икон и 6 лет строительства – рекордные сроки для 16 века. Это храм Василия Блаженного, Покровский собор в Москве. Узоры и фактура 11 куполов не повторяются. Интерьеры украшают фрески, масляная живопись, старинные орнаменты. Обходная галерея служит отличной обзорной точкой, откуда открывается один из самых лучших видов на Красную площадь, Кремль и Васильевский спуск.

0: 10:30 в Москве, в студии Павел Потапов. Дональд Трамп в рамках встречи с председателем КНР Си Цзиньпином нарушит протокол, соблюдавшийся около 60 лет, и впервые со времен президента Джона Кеннеди лично встретит лидера другой страны на военной базе Эндрюс недалеко от Вашингтона, пишет Financial Times. По данным Wall Street Journal, Пекин и Вашингтон спорили, считать ли поездку председателя КНР в США государственным визитом с почетными церемониями, прежде чем Белый дом уступил в этом вопросе. Си Цзиньпин сегодня отправляется с первым за 11 лет визитом в США на фоне торговых трений и геополитических противоречий между странами. Российские власти ожидают появления новых потребителей угольной продукции за счет цифровой трансформации экономики и внедрения ИИ, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Кабмин ранее утвердил программу развития угольной промышленности до 2050 года. В частности, предполагается использовать угольное топливо для энергоснабжения центров обработки данных. Все регионы создали запасы топлива к предстоящему отопительному сезону, сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Криминального авторитета Михаила Тимофеева объявили в международный розыск в рамках дела об убийстве бизнесмена Евгения Зори в Хабаровске в 2004 году. За организацию этого преступления ранее судили бывшего губернатора Сергея Фургала, сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы. Уголовное дело о халатности возбуждено в Красноярском крае после нападения медведей на людей. По данным следствия, региональное министерство природных ресурсов лесного комплекса не приняло мер по регулированию численности животных. С начала года в Красноярском крае из-за нападения медведей погибли 6 человек. Старт миссии «Крю-13» с космонавтом Сергеем Тетерятниковым к МКС состоится 1 октября, сообщили в Роскосмосе. По информации НАСА, запуск с космодрома на мысе Канаверал планируется в 18:10 по московскому времени. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Еще одна новость практически космического масштаба. Хакеры взломали сайт ФБР. Все подробности прямо сейчас. 10:32 в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. Итак, хакеры Shiny Hunters, сверкающие охотники, утверждают, что взломали сайт ФБР и украли данные о сотрудниках бюро. ФБР сообщило, что осведомлено о заявлениях несанкционированной деятельности и проводит расследование. В качестве доказательства кражи данных группа предоставила информацию примерно о 5000 агентов. Там указаны адреса, номера телефонов, дата рождения, а в некоторых случаях даже сведения о супругах сотрудников. Портал 404 Медиа частично подтвердил подлинность данных. Все детали выясним вместе с основателем Alternative Technology Future Эдгаром Григоряном. Он подключается к нашему эфиру. Эдгар, доброе утро. Объясните нам, как хакеры могли...

0: похожих ведомств. И это может быть такое, знаете, такое шоу на весь мир, чтобы показать, что очередной раз мы никак не можем выживать в этих вот реалиях уязвимости, там, не применяя технологии искусственного интеллекта.
1: Ну вот ФБР напрямую не подтвердили взлом и заявили, что ведут расследование. С вашей точки зрения, все-таки это шоу или это действительно может быть похоже на правду?
0: Вполне может быть, знаете, вот эта хваленая безопасность американских сервисов, это на самом деле частично является там таким неким фейком, да, потому что инфраструктура айтишная именно в сфере безопасности, она немножко подустарела. Подобные ведомства закупки делают и совершенствуют свою систему не так часто, как частные компании. То есть, соответственно, технологии идут и шагают очень активно вперед. Я даже не представляю, что будет с появлением в каком-то там более таком, скажем, бытовом плане применения уже квантовых компьютеров, да, но это ладно, это не будем уходить там на 3-4 года вперед, на 5 лет вперед. А в реалиях на данный момент там существует огромное количество технологий на базе ИИ, которые могут способствовать злоумышленникам взламывать разные системы. И, по сути, ни одна страна не защищена, и ни одно ведомство не защищено полностью от, там, от нападка подобных там группировок.
1: Если действительно поэтому атака была, как быстро ведомство сможет вернуть контроль над своими ресурсами? И кто пострадает больше всего от этой атаки?
0: Контроль над ресурсами, скорее всего, они восстановят очень быстро, но, тем не менее, слитые там 5000 контактов сотрудников, это уже как бы целая огромная проблема и головная боль. Но контроль над ресурсом возвращается быстро, потому что если понимают как раз ведомство, откуда произошел взлом, они могут непосредственно эти дыры залатать. И, как правило, всегда есть так называемые бэкапы, то есть копии резервные. То есть удаление, скорее всего, исключено, но то, что производилось копирование этих данных, это, конечно, это серьезный удар по носу ведомства.
1: Если говорить в целом о безопасности, и если уж хакерам удалось взломать ресурсы ФБР, есть ли вообще такие организации, данные, до которых хакерам не дотянуться?
0: На сегодняшний день, мне кажется, нет вообще таких данных. Знаете, любая... Вот я как человек в IT там, более уже 20 лет, я скажу, что на любую систему есть ключик для взлома практически. То есть все вот эти вот суперхваленные системы, которые невозможно обойти, они рано или поздно рушатся. Да, вот все зависит от того, опять же, насколько компания идет в ногу с технологиями, потому что каждая новая версия, какой-то новая версия искусственного интеллекта, она начинает, как бы, она же учится на предыдущих версиях, и понятно, что без рукотворности никаких там взломов быть не может, и сам не пойдет взламывать там. Но, тем не менее, хакеры, для хакеров это, ну, скажем, уникальная возможность получить как раз-таки такой кладезь информации и получить опыт уязвимости на протяжении последних лет. И можно очень быстро научить систему обходить, если есть такая возможность, разные там уязвимости.
1: Что ж, безопасной гавани сейчас нет. Спасибо, Эдгар Григорян, основатель Alternative Technology Future, был в прямом эфире радио РБК. Напомню, что в мае этого года ФБР выпустила бюллетень, в котором подробно описала методы Shiny Hunters и призвала жертв хакеров не платить им, как заявили нарушители. Именно это стало поводом для взлома сайта ведомства. Shiny Hunters также взломала сайт вакансий ФБР и разместила на нем сообщение о захвате ресурса. Сейчас портал подачи заявок ФБР недоступен.
2: РБК отрасли. Столичные промышленники получат расширенную финансовую поддержку. Об этом на Московском финансовом форуме 2026 договорились Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства и Совкомбанк. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Соглашение предусматривает взаимодействие в сфере промышленной политики Москвы и реализацию программ поддержки предприятий. Оно позволит клиентам Совкомбанка сделать привлечение средств для модернизации и развития производств на территории столицы более доступным. Генеральный директор фонда Сергей Чумичев отметил, что одним из самых популярных инструментов стала программа компенсации 50% от ключевой ставки по инвестиционным кредитам. В 2025 году максимальный размер кредита увеличили с 3 до 5.

0: миллиардов рублей, а срок с 3 до 5 лет.
1: РБК отрасли. Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: 10 часов 39 минут в Москве. Вы слушаете радио РБК. Федеральная антимонопольная служба предложила расширить запрет для энергокомпаний на майнинг криптовалют. Согласно документу антимонопольной службы, энергетикам нельзя будет становиться операторами майнинг-инфраструктуры. Запрет для них уже действует. Теперь ФАС предлагает распространить его на услуги по размещению профильного оборудования. Так, энергетическая компания, которая сама контролирует мощность, не сможет построить инфраструктуру под добычу крипты и зарабатывать на размещение устройств майнеров. Таким образом, государство пытается исключить конфликт интересов и обеспечить приоритет обычных потребителей, а не майнинга, рассказал главный редактор РБК «Крипто» Николай Загвоздкин.
4: Энергокомпания сможет продавать майнеру электричество, но не сможет быть оператором майнинговой инфраструктуры. Если брать с точки зрения майнеров, это скорее минус, потому что электроэнергия – это одна из главных статей себестоимости добычи криптовалюты. Логично, что чем ближе майнинг находится к генерации, тем дешевле может быть энергия. Если между генератором и майнером появляется дополнительное звено, это может означать какие-то дополнительные расходы и, в конечном счете, более высокую себестоимость добычи, что на пользу бизнесу, наверное, не пойдет. Для энергетиков ситуация тоже неоднозначная. В регионах, где электроэнергии не хватает, логика ФАС вполне понятна. Производителя не должно быть собственного майнингового бизнеса и стимула туда мощность доступную отправлять. То есть тут очевидный конфликт интересов. Скорее всего, таким образом государство пытается исключить тот самый конфликт интересов и обеспечить приоритет обычных потребителей промышленности, а не майнинга, который в моменте может быть, например, более выгоден.
3: Новые правила не повлияют на тарифы на электроэнергию, заверили в ФАС. Ранее в этом году добывать криптовалюту запретили в ЦОДах, которые могут получить ряд льгот, например, в упрощенном порядке подключаться к магистральной электросети. Такие ЦОДы отнесены к сооружениям связи и состоят в спецреестре Минцифры. Правило «бери или плати» добралось до маркетплейсов и возмутило правозащитников. Сразу несколько общественных потребительских организаций раскритиковали изменения, разработанные Минэкономразвития, которые ужесточают правила возврата приобретенных в интернете товаров. Что же содержится в поправках ведомства? Первое. Некоторые товары ненадлежащего качества, даже предоплаченные, вернуть будет нельзя, как сейчас это устроено в офлайн-торговле. Второе. По другим категориям решение о возврате остается за продавцом, но если оно положительный, селлер имеет право запросить оплату обратной доставки. Еще при возврате должны сохраняться все ярлыки. Редакция «Радио РБК» ознакомилась с замечаниями правозащитников и получила эксклюзивный комментарий Минэкономразвития. Все подробности у Ольги Зуевой.
5: Например, если товар случайно потеряют или повредят, ответственность за это будет нести потребитель. Помимо этого, продавцы будут меньше заинтересованы в достоверном описании, считают в ассоциации, потому что все итоговые несоответствия, в том числе и в карточке, возложат на покупателя. На это, в частности, указывает и Московское общество защиты потребителей, и Союз потребителей Татарстана. И главное требование – скорректировать все эти пункты, ну или вообще исключить их из законопроекта. Вообще, возможность заказывать любое количество товаров дали сами маркетплейсы. Ограничивать из-за этого граждан не следует, считает председатель Союза потребителей Алексей Койтов.
6: Это проблема бизнеса, и он должен ее решать. А пытаются ее переложить на голову добросовестных потребителей и таким образом урезать права. Второй перечень, который запрещает отказываться от товаров сразу после их заказа, еще до получения, это абсурдность. То есть вы случайно заказали, и все, и уже больше никаких прав у вас нет. И все это предлагается, в том числе, под вот эту дудочку якобы для потребления.
5: Минэкономразвития заявили РБК, что получили все замечания ассоциаций, их рассмотрят при доработке, потому что документ пока проходит стадию общественного обсуждения. И добавили, что возврат товаров – это вообще сфера законодательного регулирования. Предложение установить такой перечень товаров, от которых нельзя отказаться, назвали элементом выравнивания офлайн и онлайн-торговли. Пока этот перечень окончательно не сформирован, но в качестве примера ведомство называет продукты питания, которые маркетплейсы быстро доставляют до двери. И, к слову, утверждать вот эти перечни будет правительство. Об этом РБК заявил заместитель директора департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Александр Яльцев.
7: Мы предполагаем, что соответствующие перечни, в том числе, войдут в продукты питания.

0: части распределения рисков при доставке товара до двери полагаем, что риск может быть возложен на продавца только в том случае, если продавец действительно сам может повлиять на ситуацию, в которой он находится. А если продавец оставил товар около двери и ушел, то с этого момента риск гибели приходит на покупателя в том случае, если покупатель сам выбрал доставку до дверей. По нашей информации, в категории одежды обувь около 60% товаров возвращается потребителю. В среднем по платформам этот показатель составляет по всем категориям товаров около 30%. Для сравнения, в офлайн-рознице мы видим, что возвращается только лишь 9% товара.
1: Мои собеседники указывали, что селлеры с высоким процентом невыкупа, чаще всего это касается сегмента одежды и обуви, теряют до 10-15% чистой прибыли. Потери складываются сразу из нескольких пунктов. Во-первых, есть двойная логистика, то есть когда доставка осуществляется в оба конца, и ее оплачивает, разумеется, продавец. В основном за единицу товара приходится заплатить 300 рублей. Во-вторых, сборы за обработку возврата. У каждого маркетплейса свои тарифы, но в среднем это там, десятки рублей за операцию. Допустим, есть порча упаковки или переупаковка. Плюс, пока товар едет назад, он заморожен и не приносит никаких денег. Не исключаем также возможность подмены со стороны покупателя. Такое тоже случается. При этом, чтобы продавцу принять возврат, ему нужно предпринять миллион действий, а не просто отжать кнопку в своем личном кабинете, как может показаться. Об этом, в частности, говорит и руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
2: Если говорить о законе о защите прав потребителей, то он защищает потребителя в полной мере в данный момент и ущемляет права продавцов, скажем так, в 90% случаев. Чтобы вернуть товар, покупателю не нужно делать практически ничего, оформить возврат и вернуть. Чтобы продавцу оформить этот возврат, ему нужно произвести столько действий, потому что ему нужно зафиксировать внешний вид товара, как-то принять, не принять. Возвращаются дорогостоящие товары. То, что покупатель считает для себя излишком, но он может это поносить, взять бесплатную аренду, а потом вернуть.
1: Маркетплейсы при этом уверены, что у них получается защищать и селлеров, и добросовестных покупателей. В Озон редакции радио РБК заявили, что анализируют все обстоятельства возврата. Если есть признаки каких-то недобросовестных действий, например, подмены, то возврат отклоняют. А в Wildberries подчеркнули, что количество возвратов для них всегда остается небольшим по сравнению с масштабом всего бизнеса. При этом считают, что универсальное требование о дополнительном согласовании возврата товара усложнит клиентский опыт. И есть риск, что продавцы начнут этим злоупотреблять.
3: Новые правила возврата товаров на маркетплейсах изучила Ольга Зуева. Ограничения на продажу бензина сегодня вновь вводят в ряде регионов. Калужская область возвращает заправку по четности и нечетности, сообщил губернатор Владислав Шапша. Меру объяснили локальным логистическим сбоем на некоторых АЗС. По словам главы региона, на заправках снова появились очереди, которые вызывают справедливое недовольство граждан. Шапша также добавил, что теперь топливо будут отпускать только в бак. В Забайкальском крае ситуация тоже ухудшается. С сегодняшнего дня действует лимит на сети АЗС «Корс», это байкальская региональная компания, максимум 15 литров 92-го или 95-го бензина в бак. Из-за объявленных ограничений на заправках уже появились очереди. Для восстановления нужного объема поставок регион рассматривает сотрудничество независимых АЗС с крупными нефтяниками, создание малых НПЗ и импорт из Китая. Об этом рассказал Александре Кудрявцевой, первый зампред правительства Забайкальского края Буинто Батамон Куев.
4: В Забайкальском крае ситуация именно с бензином ухудшилась. 42 автозаправочных станций сети БРК и КОРС вводится ограничение 15 литров бензина в один бак. Эти ограничения связаны с минимальными объемами запаса на вытой автозаправочной сети. И по некоторым нашим независимым АЗС не отгружается необходимое количество именно бензина с нефтеперерабатывающих заводов. В целом из 250 автозаправочных станций по Забайкальскому краю без ограничений работают только 106. Дефицит топлива в Забайкальском крае сохраняется. Минимальные запасы у нас, конечно же, есть. Мы оперативным штабом будем также принимать решения при необходимости еще какие-то ограничения вводить. Ситуация не совсем критическая, но, тем не менее, она ухудшилась, и это население почувствовало и сразу отреагировало.
5: Давайте о реакции населения тоже побольше поговорим. Как с очередями, как вообще воспринимают это люди? Уже привыкли или все еще есть какие-то возмущения, вопросы?
4: Очереди до вечера у нас не было. Начали доводить до населения информацию, что вводится ограничение. Поэтому вечером я проехал по автозаправочным станциям города Читы и уже вижу, наблюдая копившиеся очереди до 20 машин. Привыкнуть к очередям, конечно же, это ни один человек не привыкнет. Все население Забайкальского края обеспокоено и с тревогой наблюдает, что будет происходить дальше.
5: Как сейчас будете запасы пополнять?
4: У нас заключенные биржевые сделок порядка 10 тысяч тонн на сегодняшний день, которые не отгружаются с нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому сейчас будем работать, чтобы они в первоочередном порядке были отгружены в нашу сторону. Второе. Работаем через нашего регионального оператора, который заключает эти контракты напрямую с рынками. Тоже будем усиливать работу. Импорт тоже рассматриваем в первую очередь в соседних наших стран, в Китайской Народной Республике. Насколько это дороже, да, импорт на бензин, он в конечном итоге отразится на конечной цене для наших потребителей. В июле месяце у нас цены вырастали до 130-150 рублей за литр. Но сейчас это 87-89 рублей за 95-й бензин.
5: Было предложение, в адрес президента оно прозвучало, от вашего губернатора Александра Михайловича, создать сеть малых НПЗ. Что сейчас с этим предложением? В каком оно статусе?
4: Мы прорабатываем с двумя инвесторами, которые поддержали нашу инициативу и готовы построить на территории Забайкальского края нефтеперерабатывающий завод. Отбираем там земельные участки, смотрим, откуда будем приобретать нефть для переработки. Всю финансовую экономическую модель выстраиваем. Но это не такой быстрый процесс. В течение этого года мы должны как минимум сформировать весь бизнес-проект для того, чтобы до следующего года начинать его проектировать и искать под это финансирование.
5: Не боитесь, что там будет некачественный бензин? Или что еще какие-то могут быть проблемы?
4: Нет, не боимся, потому что подбирается необходимое оборудование для того, чтобы и качество было проверенное, хорошее. За этим качеством у нас в стране очень четкий контроль.
5: Какой объем топлива может там производиться? Чего можно ожидать? Какого эффекта?
4: Я сейчас вам даже предварительно сказать, сколько мы там готовы перерабатывать и так далее, не смогу. Но мы должны обеспечивать как минимум внутреннее потребление Забайкальского края, ну и максимум должны в том числе работать на соседний регион.
3: В правительстве Забайкалья также сообщили, что топлива в регионе хватит на 20 суток, поэтому власти ожидают дополнительных поставок в рамках договоренностей с Минэнерго. По подсчетам РБК, летом ограничения на отпуск топлива были введены примерно в 80 регионах России. Чтобы стабилизировать ситуацию на топливном рынке, правительство в последнее время принимало разные меры, и точечные, и системные. Например, вводило временное смягчение технических требований. В июле вышло постановление, которое до конца года разрешает выпускать и продавать бензин экологического класса К5 с некоторыми отклонениями от обычного техрегламента. Смысл в том, чтобы дать производителям больше гибкости и не допустить дефицита. Также корректировали биржевые нормативы. Например, в июле правительство временно снизило норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на бирже с 15 до 10% от объема производства. Действие этой меры было ограничено периодом с 1 июля по 30 сентября. Цель – повлиять на баланс спроса и предложения на внутреннем рынке. Но еще велась работа с ценообразованием. Власти предпринимали шаги для контроля цель. Например, рассматривалась идея ввести систему мониторинга и поставок и установить индикативные цены по регионам, чтобы отслеживать цепочку от НПЗ до АЗС и оперативно реагировать на завышение цен. 10:52 точное московское время, за окном плюс 15, и в ближайшие дни в Москве сохранится дождливая погода. Сегодня и завтра температура днем будет около плюс 18, а в четверг воздух прогреется до плюс 21. Достаточно комфортно. Затем станет прохладнее, к выходным температура опустится до плюс 16 градусов. Солнечная погода, успевшая нас избаловать, уже закончилась. Об этом рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.
6: В Москве нет такого понятия, как сезон дождей. Четвертый год подряд сентябрь теплый. И вот дождь, который прошел сегодня, завтра немножко норму добавит. Завтра уже днем будет переменная облачность, можно сказать, без осадков. Следующий дождь у нас придет уже в четверг, где-то с 6 утра. И до полуночи, до вечера будет понемножку самый сильный, где-то с 15 до 21. Солнце, которое было, разбаловало у нас, которые 2 недели, сухо, солнечные дни, конечно, ушли. По температуре утром ночи теплые, то есть сегодня ночь 12-14, следующая ночь 13-15, ну а днем завтра 17-19, четверг примерно так же, пятница 15-17, суббота 14-19, воскресенье 14-19. Ну, уже и норма, у нас уже конец сентября, уже завтра день осеннего равноденствия, соответственно, завтра еще

0: дня уже ночь длиннее дня, соответственно, количество солнечной энергии падает, и у нас норма уже меньше, поэтому даже плюс 19 это уже очень тепло для этого времени.
1: Начало следующей недели тоже будет относительно теплым, около плюс 17 днем.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня «Джоли Гранд Бистро» на Пресне. Французское бистро с московским размахом. Легко, элегантно и немножко театрально. Ресторан занял историческое здание фабрики братьев Мамонтовых. У входа резной фасад кондитерской и цветочная лавка. Словно маленькую французскую улицу спрятали внутри старой Москвы. Дальше два уровня, арочное окно, потолки высотой почти 12 метров, торжественная лестница и открытая кухня. Много света, воздуха и деталей. Росписи по мотивам Анри Руссо, растительные светильники и текстиль с орнаментами Уильяма Морриса. За французскую кухню отвечают Виктор Кислинский и выпускник «Кордон Блю» Вадим Борисихин. Их формула – французская классика, без тяжести плюс современная европейская техника. В меню – блюда, которые не требуют расшифровки. Тартары, салаты, паста, рыба и мясо. Все знакомо, но собрано аккуратно, легко и с парижской интонацией. Что здесь брать? Утку конфи. Это беспроигрышная классика. Еще закажите улиток эскарго, нисуаз со свежим тунцом на гриле и паштет из стерляди. Французская кухня во многом держится на бульонах и соусах. И тут особенно круто поработали с базой. При этом есть близкие нам русские интонации. Например, рядом с луковым супом в меню стоит уха, тоже построенная прежде всего вокруг хорошего бульона. Отдельная глава – десерты Андрея Сокольникова. Золотой орех, медовик и тарт с земляникой. Классика становится легче, ярче и эффектнее. Итог. Джоли Гранд Бистро – это Париж в декорациях старой Москвы. Высокая лестница, открытая кухня, цветы, шампанское и десерты, ради которых стоит оставить место. Это «Фуди» и я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
3: Почему так сложно бывает на переговорах? Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, ну это просто нонсенс.
4: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Неправда, что деньги – корень всех зол. Недостаток денег – вот корень. Именно он делает людей жестокими и эгоистичными. Именно он делает их мелочными и низкими. Сомерсет Моэм.
6: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
7: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
4: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
5: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде.
8: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
9: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
4: РБК Тренды.
5: Генеративный искусственный интеллект перестал быть игрушкой. Цифровые подделки и дипфейки обеспечивают стремительный рост атак на финансовую идентификацию, из-за чего классическая поверхностная проверка документов теряет смысл. В ближайшие годы

технологии сделают создание фальшивок еще доступнее, и бизнес окажется перед выбором – инвестировать в антифрод-системы нового поколения или нести убытки. На фоне этой угрозы зарождается технологический тренд – переход к оценке цифрового следа файла целиком от пиксельных шумов до метаданных, а не просто его визуальной части. Компании, которые уже сегодня внедряют многофакторную верификацию и интеллектуальный анализ, смогут защитить свои активы и клиентов от мошеннических схем с использованием нейросетей.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 утра в столице, в студии Павел Потапов. Россия будет способствовать развитию рынка угля за счет снижения объемов импорта твердого топлива из Казахстана и замещения его российским сырьем. Об этом говорится в приложении к программе развития угольной промышленности до 2050 года, утвержденной правительством. Добыча в России по целевому сценарию может вырасти на 49% с 440 до 660 миллионов тонн. Власти Забайкальского края ввели ограничения на продажу бензина. Не более 15 литров в один бак. Мера коснется 143 из 249 АЗС, заявили в оперативном штабе региона. Ограничения действуют только на продажу бензина АИ-92-95. Дизельное топливо будет продаваться без ограничений. Подросток по заданию неизвестных из мессенджера поджег заправочную колонку на АЗС и служебный автомобиль полиции в подмосковном Красногорске. Он задержан, сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк. Оба возгорания были ликвидированы, пострадавших нет. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. В отношении бывшего директора финансово-экономического департамента МЧС Надежды Голиковой возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Это следует из карточки на портале судов общей юрисдикции Москвы. Максимальное наказание по этой статье до 10 лет лишения свободы. Ранее суд продлил Голиковой срок домашнего ареста. Власти Канады и Великобритании рассматривают возможность объединения двух механизмов финансирования обороны, чтобы помочь союзникам перевооружиться на фоне растущих международных угроз, в том числе со стороны России, сообщает CBC, ссылаясь на канадского чиновника. Ранее об этих переговорах сообщало издание Canadian Press. Премьер-министр Канады Марк Карни и его британский коллега Энди Бернам обсудили инициативу на встрече в Ливерпуле. ФБР расследует сообщения о взломе ряда своих сервисов, заявили в пресс-службе ведомства. Накануне хакерская группировка Shiny Hunters выступила с заявлением, что якобы взломала несколько связанных с бюро сервисов и получила доступ к данным сотрудников ведомства и кандидатов на работу в нем. Больше новостей на сайте РБК.
2: Ну что ж, будем надеяться, что все эти козни различных группировок не приведут к тому, что большие геополитические планы сойдутся воедино сегодня на Генассамблее ООН, свершится несколько важных встреч, и тот или иной прогресс в тех или иных вопросах непременно наступит. Но с этим будем разбираться в течение этого часа. Доброго дня. У микрофона Юрий Карпекин. 11:03 в российской столице. Кратко пробежимся о том, что происходит на фондовых площадках. И начну с нефти, которая на данный момент отскакивает на отметку 99.30. Многие аналитики называют это боковиком, который длится уже четвертый день. Будем смотреть за развитием ситуации. Тем не менее, на индекс Московской биржи эта позиция влияет пока не очень сильно. Сегодня ключевое событие – это возможная встреча Сергея Лаврова и Марка Руби. Индекс Московской биржи открыл основную сессию сегодня утром ростом почти на 0,5%. 2310 фиксировалось к 9 утра, 2301 пункт фиксировалось.

0: фиксируется к данной минуте, и о ожиданиях иностранной прессы и наших коллег от этой встречи расскажем буквально через несколько секунд. Итак, Сергей Лавров выступит на заседании Совета Безопасности ООН по Украине сегодня вечером. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Перед этим министр иностранных дел проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, на которых, как ожидается, также будет подниматься украинская тема. Накануне в Нью-Йорке Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским. Перед началом встречи президент Соединенных Штатов заявил о желании Киева заключить соглашение с Россией. Что СМИ пишут об украинском урегулировании, разбиралась Далила Цербель.
1: СМИ позитивный настрой Трампа не разделяют, и почти никто из журналистов не верит, что в ближайшее время удастся как-то продвинуться на переговорном треке. Associated Press, например, напоминает, что в преддверии выборов 2024 года Трамп обещал, что чуть ли не за сутки может урегулировать конфликт на Украине. И что мы видим? 2026 год, а Трамп все еще пытается прийти к какому-то решению, и США проводят переговоры то с Россией, то с Украиной, и делают разные нередко противоречащие друг другу заявления. СМИ отмечают, что сейчас в преддверии выборов Трамп проявляет особенную активность. Это связано в том числе и со сложной ситуацией из-за высоких цен на топливо, которая способствует снижению рейтинга одобрения американского президента. Ну и сейчас, конечно же, продвижение по украинскому треку Трампу как никогда необходимо, особенно учитывая, что интересы США напрямую затрагиваются. Например, как рассказал госсекретарь США Марко Рубио, американские суда стали целями, причем, возможно, внеплановыми, украинских ударов.
2: За последние несколько месяцев танкеры с нефтью, которые связаны с Америкой, в некоторых случаях подвергались нападениям, возможно, непреднамеренным, но тем не менее, подвергались нападениям со стороны Украины. С этим нужно что-то делать. Мы не можем допустить повторения этого. Поэтому президент и хочет завершить этот конфликт. Он готов сделать все, что в его силах. Это непросто, но мы все еще надеемся, что продвижение по мирному треку возможно. Боевые действия наносят большой вред обеим сторонам.
1: Издание Hill отмечает, что Трамп сейчас просто умоляет Россию и Украину о мире и экономии дизельного топлива. Газета признает, что Трампа, цитата, следует похвалить за все, что он сделал для установления мира, но пишет, что усилия американского президента не увенчались успехом, поскольку есть только один человек, который может действительно сделать что-то для того, чтобы украинский конфликт завершился. И этим человеком Хилл называет Владимира Путина. Причем отмечает, что российский президент, цитата, мог бы положить этому конец хоть завтра. Украина тем временем готовится к продолжению боевых действий. Зеленский, в частности, заявил, что до зимы, по его мнению, конфликт не закончится. В связи с этим он обратился к Трампу с просьбой поставить ракеты для ЗРК «Патриот». Эту же тему с Трампом обсудил премьер-министр Великобритании Энди Берне. Он встретился сначала с американским президентом, а затем с украинским. Зеленскому Берне рассказал, что призвал Трампа поспособствовать энергетическому перемирию с Россией, чтобы Украине было хоть немного проще пережить зиму.
3: Что касается противовоздушной обороны, то, как вы знаете, мы работаем со всеми партнерами, чтобы понять, можем ли мы помочь вам с этим вопросом. Украину ждут зима и связанные с ней трудности. Я сказал президенту Трампу, что прекращение огня в энергетической сфере – это то, к чему мы должны призывать, то, над чем мы должны работать, чтобы сделать предстоящую зиму не такой катастрофически тяжелой, какой она может быть. Таким образом, мы продолжаем поддерживать вас. Это не изменится. Наша поддержка будет с вами до тех пор, пока вы в ней нуждаетесь.
1: Сам Зеленский после переговоров с Трампом признался, что четкого ответа по поставкам ЗРК «Патриот» так и не сумел добиться. По данным американского портала Newsmax, на переговорах также поднимался вопрос об использовании Starlink для ударов по целям на территории России. Трамп, как пишет Newsmax, прокомментировал эту тему так. Лучше обсудить это с Илоном. Здесь имеется в виду Илон Маск. Нью-Йорк Таймс тем временем отмечает, что администрация Трампа в последнее время была поглощена войной с Ираном и допустила настолько глубокую заморозку мирного процесса по Украине, что сейчас представить достижение хоть какого-то соглашения между Москвой и Киевом просто невозможно.
0: Это была Далила Цербель. В начале сентября спецпосланник Трампа Стив Уиткоф и зять президента США Джаред Кушнер провели трехчасовые переговоры в Кремле, после чего отправились в Киев. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эти контакты маленьким шагом в сторону мира. Буквально через одну минуту поговорим о том, чем закончилась санкционная интрига.
4: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных

0: международных расчетов АСИ. Партнер, на которого можно положиться. ООО «АСИМЕНЕТ». УКРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asiantifisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Итак, 1668 дней миллиардеры Алишер Усманов и Михаил Фридман были под санкциями Евросоюза. Вечером вторника Совет Евросоюза исключил бизнесменов из списка рестрикций. Но счастливчики не только они. Санкционная интрига – все. Европейские союзники неделю спорили о сроке персональных ограничений и рисковали вовсе не продлить этот режим. Брюссель оказался в тупике, поскольку Франция, Словакия и Люксембург отказались голосовать за продление рестрикций, если в этом списке будут Фридман и Усманов. Если бы стороны не смогли договориться, в ночь на среду режим персональной санкции перестал бы действовать. Однако накануне ограничения все-таки продлили. И сделали это не на полгода, как раньше, а сразу на 3 года. Но российских предпринимателей из списка вычеркнули. Почему западная пресса оценила это ударом по европейской системе санкций, об этом в нашем эфире Илья Приходько и Ирине Савельевой рассказал Алексей Орлов.
2: Теперь европейским банкам разрешено вести с ними бизнес, но это не означает, что их счета и активы автоматически размораживаются. То есть у банков просто появились основания не продлевать заморозку счетов. Ну и кроме того, бизнесменам разрешен въезд в государство ЕС. И если бы европейские союзники не договорились, то режим персональных санкций против 3000 человек компаний перестал бы действовать в ночь на среду. И вот единственной страной, которая блокировала продление этого режима без Усманова и Фридмана, была Латвия. И вот накануне она это вето сняла. Сделал это под давлением Парижа. И об этом уже вечером заявил премьер Латвии Андрис Кульбергс.
3: Мы против исключения каких-либо лиц из списка санкций. Однако сейчас перед нами встал выбор – усилить позиции почти 3000 лиц и компаний из этого списка или потерять эти ограничения вовсе. Украинцы сказали нам, что исключать кого-то было не в их интересах, и мы согласились с ними. Но давление со стороны Франции было огромным, поэтому Латвии пришлось согласиться. Доказывать каждые полгода, что ограничения нужно продлить, становится все сложнее. Поэтому сделать их сразу на 3 года было оптимальным вариантом.
4: А могут ли другие теперь последовать бизнесмены казусу Фридмана и Усманова?
2: Ну смотри, западная пресса указывала, что решение Совета ЕС, оно скорее политическое, потому что продление вот этих санкций против Усманова и Фридмана фактически угрожало национальным интересам Франции и Люксембурга. Напомню, как развивались события. Дело в том, что Франция требовала исключить Усманова, чтобы договориться с Азербайджаном об освобождении французских граждан. По крайней мере, так пишет газета Washington Post. А Люксембург потребовал того же для Фридмана, поскольку бизнесмен подал против страны иск на 16 миллиардов долларов. И власти страны заявили, что их позиции в суде будут слабее, если из списка уберут только Усманова. И вот по этой самой причине дело российских миллиардеров – это, безусловно, прецедент. Но вряд ли ЕС будет принимать такое же решение в аналогичных случаях. Так считает партнер практики международных споров и санкций BGP Litigation Сергей Морозов.
5: Здесь действительно может быть потенциал для масштабирования в зависимости от соблюдения процессуальных критериев для начала инвест-арбитража и материально-правовых критериев. И говоря простым языком, надавить на государство-ответчиков, чтобы затем дальше санкции с них были сняты. Опять же, все зависит от структуры владения зарубежными активами, какие именно нарушения были допущены странами, где эти активы были расположены.
2: Ну и, вероятно, продление санкций сразу на 3 года нужно, чтобы реже заново доказывать, почему тот или иной человек должен быть в списке этих самых рестрикций. Но при этом для самих россиян вот этот новый формат даже лучше. Так в этом уверен партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков.
6: 3 года – это лучше, чем 6 месяцев. Потому что за 3 года можно успеть добежать до Европейского суда и рассудиться, и, возможно, получить решение, кто пользуется. Если сняли санкции с какого-то одного, то кто-то другой, кто находится под этими санкциями, может ссылаться на этот же пример, объясняя, что в противном случае это будет дискриминация. Да? То есть если таких важных крупных фигур, как Фридман и Усманов, сняли санкции, ну, тогда их снимают как-то менее значительные, да, и весомых фигур. Поэтому, безусловно, такой пробный шар, он пробивает значительную брешь вот в этом санкционном регулировании.
2: Ну и по мнению газеты Financial Times, теперь принимать новые санкции или, наоборот, продлять их будет гораздо сложнее, потому что страны ЕС будут чаще оценивать риски национальным интересам.
7: Алексей, а кому еще повезло, кроме Алишера Усманова и Михаила Фридмана?
2: Ограничения отменили также против бывшего ректора Крымского федерального университета

0: Андрея Фалалеева, он был под санкциями с 2023 года, а также против юрлица Redbird Corporate Services, она прописана на Маврикии и под санкциями была с прошлого года за якобы помощь в обходе санкций.
1: Это был Алексей Орлов. Отмечу, что в Кремле санкции против российских миллиардеров и других граждан России называли незаконными. Агентство Bloomberg оценило состояние Усманова в 16 миллиардов 600 миллионов долларов, а Фридмана в 10 миллиардов долларов. Технологический сбор для смартфонов и ноутбуков может оказаться ниже базовой ставки в 33%. Такая мера должна простимулировать подтверждение российского происхождения радиоэлектронной продукции, пишет Коммерсант. Ставка для смартфонов и ноутбуков будет рассчитываться, исходя из базовой ставки, с применением коэффициента товарного знака и модели продукции, утверждают источники издания. Сам коэффициент, в свою очередь, определяет по наличию продукции в российской госинформсистеме мониторинга оборота товаров. При этом, если такого устройства в системе нет, то сбор будет больше базовых 33%. Также между Минпромторгом и компаниями-производителями электроники обсуждается возможность соответствия этого реестра и перечня локализованной продукции. В таком случае отследить путь радиоэлектроники и дополнительно подтвердить российское происхождение продукции будет проще. А как эти изменения в случае принятия отразятся на покупателях? На связи со студией генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков. Денис, добрый день. Для каких категорий производителей и импортеров снижение на 33% будет наиболее ощутимым, на ваш взгляд?
2: Ну, смотрите, как бы здесь, во-первых, добрый день. Значит, здесь действительно есть определенные моменты. Я бы разделил рынок на оборудование для, скажем так, бизнеса, то есть B2B-сегменты, оборудование, там, смартфоны, планшеты для частных клиентов. Значит, нам действительно нужно импортозамещать значительную часть техники, но, на мой взгляд, это нужно делать продуманно, качественно, чтобы уровень локализации включения российских комплектующих постоянно увеличивался. Если мы делаем такие преференции для различных компаний, которые до сих пор, к сожалению, там, производят многое не на территории Российской Федерации, а, допустим, в Китае, там 90%, 10% в России, то с этих компаний также необходимо, скажем так, в какой-то перспективе 3-5 лет требовать увеличения локализации. Если ее нет, то внесение в бюджет денег, потому что, по сути, она получала преференции, но ничего не делала для того, чтобы обеспечить уровень импортозамещения. А так, по сути, все компании, которые работают, в общем-то, наверное, рано или поздно приобретают либо меняют технику, и это говорит о том, что, ну, практически на всех компаний, на всех людей подобные изменения так или иначе будут воздействовать.
1: А увеличение локализации – это переезд производства в Россию? Вы это имеете в виду?
2: Ну, смотрите, к сожалению, как бы, ну вот, поскольку мы не занимались этим никогда, да, и все только скупали за деньги иностранные, у нас ничего своего абсолютно нет.
1: Я вот тоже сижу и перебираю, а как называются отечественные смартфоны и ноутбуки, и ни одного названия в голову мне не пришло.
2: Ну, у меня там есть, я, наверное, в эту игру выиграю, но с небольшим преимуществом. То есть я почему говорю, понимаете, сказать, надо, прежде всего, для того, чтобы добиться успеха, надо перестать врать себе. Мы говорим о том, что компании хотят заработать деньги здесь и сейчас. А и большинство из них, к сожалению, совершенно без разницы, как будет развиваться страна и отрасль в дальнейшем. Так вот, для меня очень важно, чтобы если каким-то компаниям по отношению как бы, к каким-то другим аналогам, которые лучше, да, даются преференции, то эти компании должны определенные вещи для государства делать. Если сейчас уровень там, локализации отечественного комплектующих там, 5, 10, 15%, да, то через 5 лет он должен быть 50%. Потому что если он не будет 50%, тогда непонятно, зачем он давать преференции. Пусть они конкурируют в реальном секторе, их тогда никто не купит. Вот в чем вопрос.
1: Да, еще один вопрос. Все эти меры, они направлены, я так понимаю, на пополнение российского бюджета в этом цели. И как это отразится на покупателях, если этот механизм, ну, вот, получит развитие?
2: Ну, смотрите, как бы здесь, конечно, бюджет, как бы бюджетом нужны деньги, это раз. Второй момент, это, скажем так, некий запрет до определенного уровня на вхождение иностранных каких-то устройств, чтобы

0: продвигали свои, то есть как раз вот путь расчищают, да, вот, и по большому счету, так сказать, надо понимать, что ценовые характеристики точно от этого снижаться не будут, а где-то будут расти.
1: Ну что ж, спасибо, будем следить за развитием событий. На прямой связи с нашей студией был генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков. Я лишь напомню, что, как ранее писал РБК, Минпромторг прогнозирует, что доходы от техсбора принесут российскому бюджету 136 миллиардов рублей за 6 лет. Это почти 23 миллиарда рублей в год, следует из проекта министерства. Минтруд предлагает исключить несчастные случаи из-за атаки беспилотников из расчета скидок и надбавок по страховым взносам. Это следует из сообщения на сайте ведомства. Речь также идет о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и иного характера, произошедших не по вине работодателей. В Минтруде подчеркнули, что изменения снизят нагрузку на компании. Хоть сейчас и тяжело оценить масштаб соответствующей нагрузки, инициатива однозначно положительная, рассказал Илья Приходько и Ирине Савельевой, учитель кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.
2: Инициатива в свете последних событий оправдана. Это действительно снизит нагрузку на работодателя, и я думаю, что бизнес эту инициативу поддержит.
3: А для вас это действительно чувствительная нагрузка сейчас?
2: Пока что мы не ощущаем, но в целом мы должны перестраховаться и смотреть на будущее, чтобы все риски учесть в нашем бизнесе.
4: До вот этой инициативы Минтруда как выглядела вот эта история вся? И какова была ваша зона ответственности как работодателя в таком случае?
2: Мы нормативные документы меняли и просто увеличили, грубо говоря, нагрузку на наших сотрудников в плане документации. Такая бюрократия, она увеличивает экономику предприятия.
4: А в плане документации что конкретно имеется в виду?
2: Дополнительные нормы, дополнительные требования, которые мы составляли на нашем предприятии.
4: Можно ли понять, насколько вам станет проще в случае, если Минтруд соответствующие поправки утверждает?
2: Так прямо сейчас оценить тяжело, потому что документация она еще готовит. Нужно смотреть все поправки, оценить экономический эффект и в целом уменьшение на экономику предприятия. Сейчас тяжело, поэтому после выпуска или конкретно уже окончательного решения можно посчитать.
1: Сейчас скидка или надбавка к тарифу страховых взносов на страхование от несчастных случаев на производстве определяется с учетом числа несчастных случаев за последние 3 года. Теперь быть повелителем нейронок модно. В Россию пришел новый корпоративный тренд агента Максинг. Если коротко, компании хвастаются, что управляют целыми армиями ИИ-агентов, и теперь их бизнес работает качественно новом уровне. А соискатели в резюме теперь пишут не просто знание Excel, а умение дирижировать оркестром из нейросетей. Сегодня профессионалы и люди с высшим образованием «Новая нефть», рассказал руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев. Полной версии статьи о том, как Россия захватывает тренд, естественно, можно ознакомиться в подписке РБК, но пока мнение Ильи Носарева.
5: Многие люди уверены, что это дает какой-то бонус карьере. Так это или нет, никаких данных пока нет. Но когда человек пишет, я управляю объединенной командой из людей и агентов, ему кажется, что он, наверное, очень крут. И действительно, в каких-то компаниях это может играть роль, да, потому что сейчас компании думают, вот мы сейчас заменим половину сотрудников и агентами, эффективность вырастет, и мы обгоним всех. На самом деле это не так, потому что про малый бизнес, малый и средний бизнес известно, что они чаще всего говорят, да, о том, что они используют и агентов. Но в действительности никаких бонусов они пока от этого не получили. Да? У них ни эффективность не выросла, ни сотрудников они не могут этим заменить. На самом деле и агентов чаще и хорошо внедряют крупные, которые могут позволить себе дорогие решения, которые могут позволить себе вот эту вот иллюстрацию агентов, да, как множество агентов дают данные. Они могут проанализировать, для чего это им перед тем внедрять.
3: Илья, а можно отличить настоящего специалиста от псевдо?
5: У профессионала лучше всего должно быть техническое образование, да, какое-то вот именно специализация в работе с искусством. Интеллектом. У него должен быть опыт их внедрения успешного, причем опыт измеримый. Да? Он должен не просто говорить, мы используем 30 агентов. Он должен рассказать, к чему это привело, как это снизило издержки. Да? Он должен вот это все уметь объяснить. Более того, он должен объяснить архитектуру, потому что смешной пример в статье, а Кадровичка рассказывает, вот к нам пришел человек, соискатель, он говорит, что вот я занимался оркестрацией агентов. И она спрашивает его, а как вы передавали данные? от одного агента к другому. Он говорит, ну я просто открывал чат с ботами и копировал вручную эти, то, что они говорят друг другу. И это, конечно, ужасная глупость. И вот такого быть не должно, да? То есть человек должен уметь наладить архитектуру, он должен уметь объяснить ее, как она организована.
3: Илья, а есть вообще у этого агента Максинга какие-то перспективы? Чего ждать?
5: Его будет все больше и больше, потому что, помните, был еще недавно то,

0: токен-максинг, когда компании внедряли только ИИ, считалось, что тот, кто съест больше токенов, да, то есть тот, кто больше попыток каких-то общения совершит с ИИ, он лучше всех, да, то есть вот ему как раз карьерные перспективы открываются. А теперь пришел вот агент максинг, когда компании делают вид, что все, мы опробовали и внедрили его, получаем какие-то результаты. Но результатов нет. Ну, вот это явление, скорее всего, будет распространяться, считает HR.
1: О новом корпоративном тренде рассказал руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Есть категория фильмов, которые редко бывают скучными и отлично работают, как зеркало реальности. Это политические триллеры, сатира и комедии. Все потому, что любая избирательная кампания привлекательна для кино драматургически. Конкуренция, дедлайн, внутренние процессы, фокус-группы, героизм и мелочность отдельных функционеров, закулисье и открытая сцена – это масштабное интерактивное реалити-шоу, и некоторые его события, усиленные художественно, могут стать прекрасными сюжетами, если повезет с режиссером, актерами и сценарием. Как, например, повезло «Кандидату» 1972 года. Роберт Редфорд сыграл либерального юриста, которого уговорили баллотироваться в Сенат в заведомо проигрышной гонке. Терять было нечего, и он стал произносить на публику злободневные вещи. Да так и выиграл. Это была бы идеальная история успеха, но в финале остается вопрос, а что делать дальше, после победы? А десятилетием ранее вышел фильм «Самый достойный» с Генри Фондой. До сих пор он ощущается как современный разговор о политической кухне, благодаря едким диалогам драматурга Гора Видала и ощущению подлинности грязной схватки. Смотришь и понимаешь, что власть не награда за нравственность, а оружие, которым надо уметь пользоваться. Драма «Нет» 2012 года Пабло Ларраина про то, как в Чили в 1988 году проводили референдум о новом сроке Аугусто Пиночета, показывает политическую борьбу с точки зрения рыночной привлекательности. Оппозиция пытается за короткое телевизионное время продать избирателям образ счастливого будущего. Наконец, российский сериал «Последний министр», выходивший в 2020-2022 годах, был уже о том, что происходит после выборов и вокруг них. Как работа аппарата превращается в круговорот абсурдных решений, а реформы в имитацию деятельности. Получился увлекательный марафон по очень старым сюжетам о власти, амбициях и компромиссах. Только эпохи, технологии и декорации там изменились. Наверное, поэтому кино о выборах так бодрит и не стареет. Это шанс отрефлексировать историю, почерпнуть из нее опыт, который, а вдруг, поможет однажды определить, где политтехнология, а где желание что-то изменить к лучшему. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой. Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК.

0: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
1: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
3: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает тренер-мотиватор и психолог Ирина Ковалева.
6: Если посоветовать родителям, дорогим моим, самая лучшая книга, которую я вообще знаю в литературе, это Павел Разякин «Ваши дети не ваши дети». Когда вы вдруг поймете, что он совершенно другой человек, и перестанете к нему относиться как к своей собственности,

0: своему 100-процентному продолжению.
1: Павел Ирзяйкин. «Ваши дети не ваши дети». Многие родители ищут понятие «нормы» и хотят быть правильными в глазах окружающих людей. Но это паранойя, потому что окружающим мы безразличны. Они идут по своим делам, думая о своем, и зачастую даже не замечают нас. А нам кажется, что все на нас смотрят, и тогда мы играем для прохожих свой спектакль под названием «Я хороший родитель», теряя при этом своих детей, их доверие, теряя способность быть точным и мудрым. Считается, что быть родителем значит выполнять некие нормы и правила, чтобы соответствовать требованиям общества. Требованиям, непонятно кем и когда сформулированным, и уже давно не актуальным.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: 11:30 в столице, в студии Павел Потапов. Организация экономического сотрудничества и развития сохранила прогноз роста ВВП России на этот год на уровне июньского прогноза. В 0,5% следует из сентябрьского доклада. В следующем году ОЭСР теперь ожидает рост российской экономики на 0,6%, тогда как в июне прогнозировался рост на 0,8%. В прошлом году рост ВВП страны оценивается в процент. Озон разработал дополнительные меры поддержки для продавцов, включая бесплатное размещение товаров на складах маркетплейса в течение года. Для крупногабаритных товаров этот срок составит 40 дней, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. В Следственном комитете подтвердили задержание владельца торгового комплекса в Стерлитамаке, где накануне при пожаре погибли 4 человека, пострадали 5. Меру пресечения ему изберут в четверг. Владельцу ТЦ вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, он не обеспечил соблюдение требований пожарной безопасности. Точность системы ГЛОНАСС в следующем году повысится с 8 до 2,8 метра, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он представил на совещании в Москве итоги реализации национального проекта «Космос» за третий квартал. Россияне потребляют недостаточное количество овощей и фруктов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, взрослые дети старше 10 должны съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. Министр также отметил, это не должны быть экзотические фрукты и овощи, речь идет о сезонных плодах. Прогнозируемый доход НХЛ в сезоне 26-27 должен составить 8 миллиардов 100 миллионов долларов, заявил комиссар лиги Гэри Бэтмен. Его слова приводит журналист Фрэнк Сэравалли на своей странице в соцсети X. В прошлом году доход НХЛ составил ориентировочно 7,5-8 миллиардов долларов. Но сезон Национальной хоккейной лиги 2026-27 стартует уже 29 сентября. Плей-офф Кубка Стэнли запланирован на апрель. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: В 11:32 российской столице вы слушаете радио РБК. На Мосбирже появится треугольник для котировок биткоина. Сейчас площадка готовится к запуску пары биткоин-рубль. Об этом рассказал РБК глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов в кулуарах Московского финансового форума. Среди прочего, биткоин будет торговаться в паре USDX, аналог доллара, не имеющий поставки. Учитывая, что пара USDX-рубль уже есть на площадке, то новые инструменты сформируют взаимосвязанный треугольник, рассказал ранее в нашем эфире основатель компании BitOK Дмитрий Мачихин.
2: Это интересный подход. Наконец-то за дело взялась настоящая биржа, которая понимает, как нужно организовывать, собственно, торги инструментами, даже если это инструменты высоковолатильные. Такого рода подход через треугольник, я думаю, что он вызовет интерес у трейдеров.
3: А вот что значит этот треугольник для котировок биткоина?
2: Ну, это означает, что помимо того, чтобы создавать один рынок прямой, допустим, рубля к биткоину, были созданы два параллельных, я считаю, что необходимые для этого, прежде всего, к доллару. Пускай это доллар и беспоставочный, синтетический, но для того, чтобы нормально котировать рубль к биткоину, нужен такой, давайте назовем это, посредник. И за счет этих трех стаканов, я думаю, что можно будет и арбитраж, вот этот, его еще называют треугольный арбитраж, да, по кругу делать, это легально полностью, трейдер пользуется этим инструментом. И в целом, я думаю, что инструмент будет ликвидным, потому что если вы, ну, как я и сказал, если вы торгуете рубль к биткоину, вы не можете это делать без доллара. Там как бы рынок биткоина, он все-таки привязан в основном к доллару. К рублю такого рынка его пока

0: общем, а биткоин будет терять 10-15, а то и 20. Это нужно помнить, это базовое правило работы с альтернативными высокорисковыми волатильными инвестициями. Но это не лишает их других преимуществ.
1: А вы сами планируете попробовать новый инструмент?
0: Я хочу, по крайней мере, посмотреть. Мне интересно. Это в какой-то степени вещь историческая. Долго туда инвесторов не пускали. Хочется посмотреть, как это будет работать. Особенно интересует пара к рублю. Это в целом что-то интересное и позитивное. Я думаю, что у этого инструмента найдется свой пользователь. Я практически уверен в этом.
2: Финальная реализация запуска торгов биткоин-рубль лежит на стороне Банка России, пояснил РБК глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов. Напомню, что закон о цифровой валюте и цифровых правах вступает в силу поэтапно с 1 сентября. Он описывает правила обращения криптоинструментов в России и позволяет легально инвестировать в криптоактивы, допущенные на российский рынок. Буквально через пару минут разберемся в том, можно ли выйти из американского санкционного списка. Оставайтесь на нашей частоте.
3: На правах рекламы.
4: Как тест-драйв?
5: Помимо надежного мотора и полного привода, от современного внедорожника ждешь и набора электронных помощников, которые делают повседневную эксплуатацию удобнее. Например, у того же Tank 300 уже в базовом оснащении есть адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков и массаж водительского сидения. А за городом пригодятся системы помощи при спуске и трогании на подъеме, а также функция, которая позволяет автоматически поддерживать минимальную скорость на бездорожье. В топовой комплектации City Premium набор ассистентов еще шире. Здесь есть помощь при выезде с парковки с задним ходом и перестроении, мониторинг слепых зон, ассистент движения в пробке и система предотвращения столкновений при проезде перекрестков. И я хочу напомнить, что это полноценный рамный внедорожник, но по набору электронных помощников он способен конкурировать с городскими премиальными кроссоверами. А что с надежностью? На площадках объявлений по всей России немало автомобилей, которые прошли десятки, а то и сотни тысяч километров. Причем многие внедорожники действительно использовались по назначению, регулярно выезжали на оффроуд и эксплуатировались в достаточно тяжелых климатических условиях. Владельцы машин отмечают хорошую связку двигателя и коробки, достойную динамику и общую неприхотливость автомобиля. Но важный момент – регулярное техническое обслуживание никто не отменял. Стоит помнить, что на официально приобретенный Tank 300 действует гарантия 3 года или 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше.
4: Спонсор выпуска ООО Great Wall Motor Rus.
3: Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Вы слушаете радио РБК. Алишер Усманов и Михаил Фридман вышли из-под европейских санкций, но остались в американском черном списке. SDN – самый строгий санкционный режим. Его еще называют блокирующим, потому что за любое сотрудничество с фигурантом этого перечня можно попасть самому под санкции. То есть европейские банки вряд ли рискнут открыть счет российским миллиардерам, даже если Брюссель не предъявляет к ним претензий. Можно ли выйти из американского санкционного списка? Герой программы «Да или нет», юрист по делам о снятии санкций США Эрик Феррари. С его помощью мы составили самую подробную инструкцию.
6: «Да или нет».
7: Вы представляли интересы Олега Дерипаски в его борьбе за исключение санкционного списка еще задолго до 2022 года. Расскажите о ваших текущих делах.
8: Ну, смотрите, чтобы оспорить включение в санкционный список, нужно учитывать технические, юридические основания для включения в список. Это самое главное. Во-вторых, важно понимать политическую среду, в которой вы работаете, реакцию аудитории, ее температуру и настроение. Один из способов смотреть, кого именно включают в санкционные списки. На сайте Министерства финансов, на странице ОФАК, есть раздел «Недавние действия», где указано,

0: Например, в начале года санкций против России не было в течение длительного времени. Затем активно вводились меры против Ирана и в сфере борьбы с наркотрафиком. Это даст вам понимание, что происходит в санкционной политике, если вы пытаетесь гадать на кофейной гуще. Второй сигнал — это заявление Государственного департамента. Что они говорят? Как представляют свои решения? Насколько агрессивной является их риторика? Обратите внимание на пресс-релизы АФАК и Госдепа. Для программ с более гибкой политикой в конце пресс-релиза часто пишут, что санкции не являются постоянными и направлены на принуждение к изменению поведения. В более приоритетных или принципиальных программах такой формулировки нет. Текст более прямой и жесткий. Впрочем, надо сказать, что сегодня этот прием используется реже, чем в прошлые годы. Но, например, при первой администрации Трампа это было очень заметно. Иногда было достаточно прочитать последний абзац пресс-релиза, чтобы понять, как администрация в целом относится к санкционной политике по конкретной программе.
1: Мы часто замечаем, что после введения санкций российские бизнесмены уходят со своих постов, заявляют, что больше не связаны с российской экономикой. Можно ли считать такую стратегию корректной отправной точкой для защиты?
0: Да, независимо от политического контекста, вам все равно приходится работать с теми формальными причинами, по которым человек был внесен в санкционный список. Если, скажем, вас внесли в список за работу в банке, который сам находится под санкциями, и при этом вы продолжаете там работать, может ли АФАК исключить вас из списка? Теоретически, да. Но вероятно ли это? Нет. Скорее всего, регулятор посмотрит на ситуацию и скажет, вы все еще работаете в этом банке, а значит, основания для санкций сохраняются, и зачем нам исключать вас из списка? Конечно, можно приводить и другие аргументы, что вы не участвуете в деятельности, за которую были введены санкции, или что нахождение вас в списке не отвечает интересам США, или выстраивать иную линию защиты. Но, как правило, регуляторы хотят видеть какие-то реальные изменения, на которые они могут сослаться как на обоснование для снятия санкций.
1: Пожертвование на благотворительность — аргумент?
0: В отдельных случаях такие аргументы действительно срабатывали. Правда, я не припоминаю подобных примеров именно в российском контексте, но в рамках других санкционных программ — да. Например, когда основания для включения в санкционный список были связаны с коррупцией, и лицо перечисляло сумму, эквивалентную предполагаемой незаконной выгоде, на благотворительные цели. В таких случаях это использовалось как один из аргументов в пользу исключения из списка.
1: Давайте сейчас будет самый сложный вопрос. Представим, что я ваш клиент. Меня внесли в санкционный список со ссылкой на, условно, финансирование российской военной машины. Посоветовали бы вы мне в таком случае направить деньги Украине?
0: Честно говоря, я не знаю. Это очень чувствительная тема. Даже если человек живет за пределами России, он все равно, скорее всего, остается гражданином России, и на него могут распространяться обязательства и ограничения российского законодательства, которые могут прямо запрещать подобные действия.
1: Я вам с уверенностью скажу, меня бы точно посадили.
0: Я не хочу, чтобы мои клиенты попадали в тюрьму где-либо. Я также не хочу, чтобы они оставались в санкционном списке. И один из моментов, который, на мой взгляд, демонстрирует определенную степень понимания со стороны американского правительства, это то, что я не видел случаев, когда бы ОФАК или Государственный департамент требовали от людей нарушать законы своей страны или страны проживания ради того, чтобы быть исключенными из списка. Американские власти проявляют уважение к тому, что человек одновременно подпадает под санкции США и подчинен законам своей страны.
1: Мы видим российских бизнесменов, которые принимают решение открыто выступить против политики Москвы. Считаете ли вы, что с точки зрения американских регуляторов это тоже может быть аргументом для продвижения дела?
0: Это точно то, что они хотели бы видеть. С другой стороны, я часто оспаривал такой подход. В конце концов, санкции предназначены для принуждения к изменению поведения, того самого, за которое человек был включен в список. Это не означает, что он должен предпринимать какие-либо активные действия в поддержку политики США. Достаточно просто прекратить действия, противоречащие американской политике.
1: По поводу российских бизнесменов и их компаний. Как вы считаете, смогут ли они когда-нибудь снова получить доступ к своим замороженным активам? Да или нет?
2: Yes.
0: Да.
3: Да или нет?
4: 11.44 в Москве, вы слушаете радио РБК, россияне стали говорить быстрее. Об этом заявили в Институте русского языка имени Виноградова Российской академии наук. Дело в том, что гласные звуки в русском языке становятся короче. Поэтому скорость речи зумеров, как правило, превышает скорость миллениалов. Это естественно.

0: естественный этап развития языка, рассказал доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований Российской академии наук Валерий Ефремов.
1: Я бы не стал связывать вот это ускорение нашей речи с проблемами гласных. Гласные у нас всегда как были, так и были какие-то исторические долгие, какие-то исторические краткие. А вот то, что происходит, это скорее связано с информационным потоком. Тем, как много мы перевариваем информацию в течение дня, в течение года и так далее. Ну и вообще с стилем жизни. Мы действительно очень быстро живем на фоне, допустим, наших бабушек и дедушек.
2: А Валерий, а вы за собой замечали, что вы в каких-то ситуациях, вы ученый, внезапно начинаете говорить быстрее, может быть, себя внутренне при этом одергивать?
1: Да, конечно, у меня это было уже на первом курсе филологического факультета, когда я отвечал билет по средневековой литературе прекрасному профессору, который сказал, что вы все замечательно говорите, но вам академичности в речи не хватает.
2: Как замедлиться и надо ли замедляться? Иначе мы вообще зумеров перестанем понимать.
1: Я не думаю, что проблема понимания поколений связана со скоростью речи, но замедляться действительно нужно. То, о чем мы говорим, так называемый аллегровый стиль произношения, он существовал всегда. Люди, которые говорят друг с другом, сидя за чашкой кофе, совершенно не так же говорят, когда выступают публично. Соответственно, да, мы привыкли глотать звуки, проглатывать окончания, не всегда четко выстраивать синтаксические конструкции, но это неизбежно для разговорной речи. А вот если мы хотим говорить интеллигентно, правильно, корректно, особенно с представителем старшего поколения, не потому что они как-то вот когнитивно поражены, а просто потому что они жили в другом темпе, то да, вообще это нужно делать, и любой прилично образованный человек умеет переключать не только регистр речи, но и скорость говорения.
2: Но что касается более молодых поколений, фраза вроде «молодой чек» или «чечек», да, что они очень часто говорят, это обычное дело, и как будто бы никто этому сейчас не противодействует. Может, и не надо?
1: Конечно, не надо. Смотрите, у нас слово есть «спасибо», да, одно из самых распространенных, и мы помним, что это тоже результат аллегрового ускоренного произношения, потому что восходит словосочетание «спасибо». То есть вот из-за того, что слишком часто употребляли в устной речи, получилось, что у нас слово стало вот ровно такого происхождения, да, появилось. Или, например, мы уже несколько десятилетий точно слышим «сейчас» вместо «сейчас», «тысяча» вместо «тысяча», и никого это по большому счету не смущает. В устной речи, у дикторов, да, у людей, которые беспокоятся о собственном публичном речевом имидже, лучше все-таки им говорить правильно и полно. А вот остальные могут и так вот.
2: Я знал, что мы последняя надежда русского языка.
3: А не связано ли ускорение речи с ритмом жизни? Мы постоянно куда-то торопимся, у нас клиповое мышление, мы постоянно кликаем в интернете на какие-то ролики короткие.
1: Ну, знаете, это все по тревожности. Понятно, что старшее поколение всегда с тревогой смотрит на младшие, и всегда кажется, что младшее поколение портит язык, уж точно его ускоряет, да, еще какими-то непонятными словечками жаргонными нашпиговывает. Но это неизбежно. Жизнь так и существует. Собственно, язык развивается за счет того, что в нем должны происходить какие-то изменения. Я бы не стал тревожиться по поводу темпа речи. Меня скорее больше беспокоит контент, который мы принимаем. Да, вот, может быть, с ним нужно что-то делать.
0: В книге рекордов России официальным чемпионом по скорости речи в категории «Самое быстрое воспроизведение самой длинной скороговорки Лигурия» является Виталий Станкевич из Оренбурга. Он полностью и без ошибок прочитал огромный текст сложнейшей скороговорки за 1 минуту 47 секунд. Рекорд был официально зафиксирован 6 июня 2020 года. Надо тоже попробовать. Отечественный кинопрокат накрыли «Сумерки». Перевыпуск «Вампирской саги» 18-летней давности собрал более 205 миллионов рублей с момента старта показа 17 сентября. Такие данные приводит Фонд кино. На втором месте недельного рейтинга семейная комедия «Как Иван в сказку попал». Она вышла в прокат одновременно с «Сумерками» и собрала около 180 миллионов рублей. Со скромными 33 миллионами за ними идет голливудский боевик «Курьер». Успех повторного проката «Сумерек» объясняется отсутствием крупных конкурентов в кинотеатрах, считает медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова.
4: Но здесь, на самом деле, сразу несколько факторов. Ключевой, наверное, все-таки связан с тем, что не то, чтобы было на что еще сейчас кидаться в кино. Потому что, к сожалению, либо к счастью, для кого-то даже к счастью, сильных релизов в сентябре не было. А релизы, которые выходили в августе, сейчас просто уже добирают свою остаточную кассу и дореализовывают какой-то свой потенциал. Раскрутить их даже на безрыбье, к сожалению, не удалось. И здесь как раз-таки выходит вперед повторная премьера «Сумерек», которой, я подчеркну, это крайне важно понимать, абсолютно легально идет в российском прокате. То есть у фильма есть дистрибьютор, у фильма есть прокатное удостоверение, у фильма есть собственная карточка на сайте ЕАИС Фонда кино, и совершенно полностью легально все демонстрируется. С учетом того, что голливудский контент в России, особенно новый, сейчас представлен в крайне усеченном формате, чаще всего это теневой либо пиратский прокат,

0: который практикуют не все киносети. Даже в Москве, чтобы посмотреть условного Человека-паука, нужно ехать куда-то на периферию, искать отдельные кинотеатры, которые этим занимаются, и покупать билеты в формате предсеансного обслуживания. На «Сумерки» же все могут попасть в совершенно спокойном формате. Крупнейшие сети показывают. Я напомню, что именно «Каро», вторая крупнейшая сеть в стране, в принципе, изначально и придумала вот этот повторный показ. И эту акцию, которая, судя по всему, немножко вышла из-под контроля, потому что действительно волну популярности оценили все.
1: Как российский зритель встретил «Сумерки» спустя 18 лет?
0: Люди хотят идти, люди хотят ностальгировать по каким-то знакомым временам, по каким-то знакомым киновселенным, которые действительно себя уже зарекомендовали и оправдали. Я лично была на повторном премьерном показе, и ажиотаж, который был в зале, не сравнить ни с одной реальной новой премьерой. Люди смеялись над всеми репликами, пытались как-то подражать, повторять какие-то культовые фразы. Очень тепло и так с восторгом встречали знакомых персонажей. То есть это еще и элемент ностальгии.
1: На твой взгляд, какие сборы обещает фильм в прокате?
0: «Сумерки» сейчас еще очень долго будут в прокате и покажут результат. Если не миллиард, то будут повторные показы и других частей саги. Они уже анонсированы. «Новолуние» выходит в конце сентября. И, скорее всего, вот эта вот волна ажиотажа вокруг знакомых франшиз, она принесет совокупную какую-то очень вменяемую кассу вот этому повторному прокату.
1: Какие еще старые фильмы могли бы показать такие результаты?
0: Гипотетически, если бы кинотеатры смогли договориться с голливудскими мейджорами, конкретно студией Warner Brothers, то зимой, безусловно, подобный же успех имели бы франшизы типа «Гарри Поттера» либо «Властелина колец». То есть такие сезонные хиты. Но здесь встает вопрос переговоров, потому что, насколько я знаю, Warner Brothers пока категоричен в своей позиции. Они не готовы даже в повторный прокат выпускать какие-то свои релизы в России, не говоря уже о новинках. Тем не менее, «Каро», по моей информации, планирует вот эту акцию ретроспективных показов продолжать. Есть фильмы, которые они планируют, уже успешные и всем знакомые картины, перевыпустить, перезапустить. Плюс очень часто у разных киносетей бывают ретроспективные показы аниме. Хаяо Миядзаки пользуется очень широким спросом. Это точечные показы, то есть это не какие-то массовые перезапуски, которые на регулярной основе там в течение нескольких недель выходят. Но, тем не менее, это все равно то, что делает в моменте кинотеатрам кассу, особенно когда смотреть, по сути, больше нечего.
2: Первая часть «Сумерек» вышла в России в 2008 году. Кстати, их показали на день раньше мировой премьеры, 20 ноября вместо 21-го. И такие времена когда-то были. По данным «Кинопоиска», в России фильм собрал более 3,5 миллионов долларов. По курсу на 2008 год это было около 98 миллионов рублей. В геополитической повестке Вашингтон и Пекин несколько недель спорили о том, считать ли предстоящую поездку председателя КНР государственным визитом. В итоге американская сторона согласилась предоставить визиту высший дипломатический статус. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на людей, участвовавших в подготовке. Поездка Си в США станет первым государственным визитом китайского лидера в Соединенные Штаты более чем за 10 лет. Программа предусматривает официальную встречу у Белого дома, военные почести, салют из 21 орудия и государственный ужин. По сведению Wall Street Journal, Пекин добивался, чтобы прием Си по масштабу соответствовал церемониям, организованным для Дональда Трампа во время его визита в Китай в мае. Китайская сторона, в частности, настаивала на двухдневной программе и государственном ужине. Для Си важно продемонстрировать, что США относятся к Китаю как к равной державе, отмечает газета. Трамп, в свою очередь, рассчитывает впечатлить китайского лидера и сохранить стабильность в двухсторонних отношениях перед промежуточными выборами в Конгресс. Об этом сообщил изданию представитель Белого дома. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на нашей частоте. Новости из Нью-Йорка будут поступать в течение всего сегодняшнего дня.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: В 25 районах старой Москвы продается всего по одной новостройке бизнес-класса. Такие данные приводят аналитики Metrium по итогам сентября 2026 года. Всего на первичном рынке старой Москвы сейчас представлено более 41 тысячи квартир и апартаментов в 350 проектах новостроек. Они сосредоточены в 91 районе столицы. При этом максимальный объем экспозиции приходится именно на бизнес-класс – 51% от всех лотов в продаже. Девелоперы этого сегмента реализуют более 21 тысячи 2000 лотов в 137 проектах. Бизнес-класс отличается самой широкой географией. Его комплексы представлены в 57 районах Старой Москвы. Для сравнения, массовый

0: Ценовый сегмент охватывает 41 район, премиум – 34, высокобюджетный – всего 15. Лидерами по числу проектов бизнес-класса и лотов стали три района. В Даниловском продается более 2500 лотов в 12 комплексах. В Можайском – 2500 лотов в 5 проектах. Замыкает тройку Покровская Стрешнева – 1700 лотов в 4 комплексах. Но при всей широте географии есть и дефицит. В 25 районах продажи ведутся всего по одной новостройке бизнес-класса. В 13 из них в продаже менее 100 лотов, а в 6 районах финальный пул от 1 до 10 лотов вообще. Более того, в 11 районах проект бизнес-класса остается единственной новостройкой на рынке вообще. Эксперты объясняют дефицит по-разному. Где-то девелоперы переориентировались на премиум, где-то не хватает свободных участков под застройку. Но независимо от причин, нехватка предложения делает такие проекты более ликвидными и толкает цены вверх. Например, в одном из комплексов на востоке Москвы квадратный метр с начала года подорожал более чем на 10%, тогда как средний рост цен в бизнес-классе составил около 6%.
1: РБК «Тренды».
2: Новая элита.
3: Искусственный интеллект в Южной Корее уже меняет не только экономику, но и представление о престижной профессии. Главными победителями ИИ-бума стали сотрудники производителей полупроводников. Именно корейские компании выпускают около 80% мировой высокоскоростной памяти. На фоне огромного спроса отдельные сотрудники компании могут получить по итогам года бонусы в сотни тысяч долларов. Еще до выплат цены на квартиры рядом с предприятиями начали расти, а местные магазины фиксируют увеличение продаж дорогих товаров. Меняется и рынок труда. В некоторых корейских университетах попасть на программы по микроэлектронике уже сложнее, чем на ряд традиционных престижных направлений. А брачные агентства отмечают, инженеры крупнейших производителей чипов начинают конкурировать по привлекательности с врачами и юристами. Но выигрыш распределяется неравномерно. Более 98% работников страны заняты вне полупроводниковой отрасли. А Центробанк предупреждает, выгоды от технологического бума достаются обеспеченным. Получается, искусственный интеллект создает новую элиту еще до того, как успел массово заменить старые профессии.
4: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
5: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
4: Что это было? В эфире.
6: Когда вы сказали про то, что Россия пытается сохранить репутацию надежного поставщика, я вас уверяю, что многие российские бы эксперты похихикали бы над вами и стали бы иронизировать. А я не буду, потому что я с вами согласен полностью. Я говорил, что это не только аргумент вопроса заработка. Я говорил о том, что на глобальном юге, как у нас принято говорить, внимательно смотрят за поведением России с точки зрения выполнения контрактов. Тот же «Газпром» не нарушал контрактов. Да. Европейские покупатели сами отказались от покупки газа в таких отношениях, как «Нефтегаз», где речь идет о контрактах, которые выполняются десятилетиями, это действительно вопрос крайне принципиальный. В целом, статистика показывает, что у нас объем экспорта нефтяного не проседает.
4: Политолог Константин Симонов в программе «Таманцев. В итоге».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10.
7: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
8: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического.

культурного наследия, создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Полдень, в студии Павел Потапов. Темпы глобального экономического роста замедлились в первой половине года до 2,6%. На процент по сравнению со второй половиной 2025-го сообщает Организация экономического сотрудничества и развития. Объем производства резко сократился в странах, непосредственно затронутых конфликтом на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию. Доступные данные об операциях с кредитными картами в США, Германии и Великобритании показывают, что домохозяйства направляют все более высокую долю своих расходов на топливо из-за очень быстрого роста цен на бензин и дизель. Столичное управление ФСБ сообщило о задержании жителя Москвы. Он планировал совершить подрыв автомобиля из кортежа высокопоставленного чиновника. Спасатели обнаружили тела двух альпинистов, погибших во время восхождения на гору Дыхтау в Кабардино-Балкарии, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Численность бурых медведей в Красноярском крае увеличилась в 2,5 раза и превысила 26 тысяч особей, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. С начала года в результате нападений погибли 6 человек. Возбуждено уголовное дело о халатности. Следствие считает, причиной трагедии стало бездействие должностных лиц. Нейросети будут проверять законность перевозки древесины. О таких планах на следующий год рассказали в Рослесхозе. ИИ будет встроен в программное обеспечение видеокамер. Нейросеть по государственному номеру лесовоза будет выяснять, есть ли у этого транспорта электронный сопроводительный документ и каков объем древесины и числится ли машина в реестре лесовозов. Президент Франции Эммануэль Макрон наградил актера Роберта Де Ниро и режиссера Мартина Скорсезе орденом Почетного легиона высшей награды республики за вклад в кинематограф, сообщил телеканал BFM TV, ссылаясь на участника мероприятия. Макрон находится в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Больше новостей на сайте РБК.
2: Лавров выступит на заседании Совета Безопасности ООН по Украине сегодня вечером. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Перед этим министр иностранных дел проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Лавров уже прибыл в Соединенные Штаты. Специальный корреспондент РБК и автор программы «Пояснительная бригада» на радио РБК вместе с российским министром приземлилась в Нью-Йорке. Несмотря на то, что Нью-Йорк еще спит, а там 5 утра, она рассказала нам, что в этот раз журналистам было непросто получить визу для поездки на Генассамблею ООН.
3: В этом году сложилась исключительная ситуация с визами. Мы их в целом всегда делаем в Москве. Подаемся сильно заранее. Бывают какие-то разного рода накладки. Но в этом году произошло вообще довольно интересно. Всем журналистам выдали 2 американские визы. Сначала выдали первую. И она была с 18 сентября до 2 октября. Выдали конкретно мне ее еще 12 августа. А потом ее аннулировали. Cancelled without prejudice. То есть отменена, аннулирована без претензий к заявителю. И представили следом уже вторую визу. С 22 по 26 сентября. Ровно под даты визита российского министра. Ни днем больше, ни днем меньше. Еще довольно интересно, что в ней есть примечание, что она предназначена, эта виза, только для транзита к штаб-квартире ООН, и из нее разрешается въезд и выезд исключительно через Нью-Йорк. Запрещено покидать пределы радиусов 25 миль, это примерно 40 километров от Columbus Circle. Это дорога на углу Центрального парка. То есть, по сути, даже не весь Нью-Йорк можно чисто технически посмотреть.
2: Накануне в Нью-Йорке Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским. Что СМИ пишут об украинском урегулировании, разбиралась Далила Цельбель.
4: СМИ позитивный настрой Трампа не разделяют, и почти никто из журналистов не верит, что в ближайшее время удастся как-то продвинуться на переговорном треке. Associated Press, например, напоминает, что в преддверии выборов 2024 года Трамп обещал, что чуть ли не за сутки может урегулировать конфликт на Украине. И что мы видим? 2026 год, а Трамп все еще пытается прийти к какому-то решению, и США проводят переговоры то с Россией, то с Украиной, и делают разные нередко противоречащие друг другу заявления. СМИ отмечают, что сейчас в преддверии выборов Трамп проявляет особенную активность. Это связано в том числе и со сложной ситуацией из-за высоких цен на топливо. Ну и сейчас, конечно же, продвижение по украинскому треку Трампу как никогда необходимо, особенно учитывая, что

0: интересы США напрямую затрагиваются. Например, как рассказал госсекретарь США Марко Рубио, американские суда стали целями, причем, возможно, внеплановыми, украинских ударов.
1: За последние несколько месяцев танкеры с нефтью, которые связаны с Америкой, в некоторых случаях подвергались нападениям, возможно, непреднамеренным, но тем не менее, подвергались нападениям со стороны Украины. С этим нужно что-то делать. Мы не можем допустить повторения этого. Поэтому президент и хочет завершить этот конфликт. Он готов сделать все, что в его силах. Это непросто, но мы все еще надеемся, что продвижение по мирному треку возможно. Боевые действия наносят большой вред обеим сторонам.
0: Издание Hill отмечает, что Трамп сейчас просто умоляет Россию и Украину о мире и экономии дизельного топлива. Украина тем временем готовится к продолжению боевых действий. Зеленский, в частности, заявил, что до зимы, по его мнению, конфликт не закончится. В связи с этим он обратился к Трампу с просьбой поставить ракеты для ЗРК «Патриот». Эту же тему с Трампом обсудил премьер-министр Великобритании Энди Берне. Он встретился сначала с американским президентом, а затем с украинским. Зеленскому Берном рассказал, что призвал Трампа поспособствовать энергетическому перемирию с Россией, чтобы Украине было хоть немного проще пережить зиму.
2: Что касается противовоздушной обороны, то, как вы знаете, мы работаем со всеми партнерами, чтобы понять, можем ли мы помочь вам с этим вопросом. Украину ждут зима и связанные с ней трудности. Я сказал президенту Трампу, что прекращение огня в энергетической сфере – это то, к чему мы должны призывать, то, над чем мы должны работать, чтобы сделать предстоящую зиму не такой катастрофически тяжелой, какой она может быть. Таким образом, мы продолжаем поддерживать вас. Это не изменится. Наша поддержка будет с вами до тех пор, пока вы в ней нуждаетесь.
0: Сам Зеленский после переговоров с Трампом признался, что четкого ответа по поставкам ЗРК «Патриот» так и не сумел добиться. «Нью-Йорк Таймс» тем временем отмечает, что администрация Трампа в последнее время была поглощена войной с Ираном и допустила настолько глубокую заморозку мирного процесса по Украине, что сейчас представить достижение хоть какого-то соглашения между Москвой и Киевом просто невозможно.
3: Это была Далила Цельбель. В начале сентября спецпосланник Трампа Стив Уиткоф и зять президента США Джаред Кушнер провели трехчасовые переговоры в Кремле, после чего отправились в Киев. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эти контакты маленьким шагом в сторону мира. Буквально через 40 секунд в нашем эфире большой разговор о недвижимости. В гостях у Игната Бушухина, основатель и генеральный директор студии «Дерево парк» Андрей Кочетков. Разговор пойдет об озеленении и благоустройстве наших городов.
4: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-Дефис-Агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru/16+.
5: Здравствуйте, меня зовут Игнат Бушухин, а значит, говорим про недвижимость. И сегодня тема для разговора о озеленении и благоустройстве наших городов. В этой теме, я уверен, как в футболе и недвижимости разбираются все россияне. Так вот, у меня собеседник сегодня очень компетентный в этом вопросе. Андрей Кочетков, основатель и генеральный директор ландшафтной компании «Дерево парк».
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: Андрей, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Ну вот про озеленение городов. Смотрите, Москва часто фигурирует в различных международных рейтингах как один из самых зеленых мегаполисов, но в некоторых исследованиях она либо отсутствует, либо уступает Берлину, Риму или Мадриду. Возможно, это связано с политикой, но вот ваш взгляд, насколько корректно вообще сравнивать Москву с европейскими городами? Кто более зеленый?
6: Слушайте, ну, на мой взгляд, в принципе, сравнивать корректно, потому что Москва является, ну, достаточно большим мегаполисом. И Москва сейчас, ну, это действительно моя такая точка зрения, действительно сейчас достаточно и зеленый город, и с точки зрения самого мегаполиса и функций, которые сейчас сюда интегрированы и так далее, я действительно считаю это сейчас одним из лучших мегаполисов мира. Ну, и в принципе, потому что я еще и Москву, и Россию тоже очень сильно люблю. Но в целом, если говорить про озеленение, здесь очень сильно много параметров, да? В Москве действительно достаточно большое количество зеленых зон. Просто что такое зеленая зона? Вот тут можно разобраться. И, наверное, основной показатель, один из основных в плане озеленения городов, это доступность каждого человека до того или иного сквера, парка, да, и так далее. То есть это количество минут пешком, которые тебе понадобятся для того, чтобы попасть в то или иное.

0: Ну, озелененную, собственно, зону.
1: Ну, вот мы как бы в Москве строим 15-минутный город.
0: Как раз-таки в Москве, вот, ну, повторюсь, в целом, я, наверное, без подробностей, то есть я конкретно не знаю, сколько по районам в шаговой доступности, то есть там по Петербургу у меня есть такая аналитика, по Москве я детально не изучал, но то есть по большому счету Москва достаточно сейчас зеленый город. Единственное, если мы начинаем сравнивать, понимаете, что такое? Ну то есть любой зеленый пустырь, который даже есть, это тоже считается озеленением. То есть, например, в Советском Союзе, если говорить там, например, про Санкт-Петербург, да, или, ну, и, например, какие-то 90-е годы, озеленение было условно больше в городах, потому что застройка вырубила достаточно большое количество зеленых насаждений. Другой вопрос заключается в том, что насколько эти зеленые насаждения были эксплуатируемыми.
1: Про советский опыт, да, еще спрошу, но все-таки вот если сравнивать с какими-то мировыми мегаполисами, вот, ну, с чем можно сравнить Москву?
0: Слушайте, Москва уникальна, вообще каждый мегаполис уникальный. Что мне нравится сейчас конкретно в Москве, основная, наверное, логика — это связанность пространств и выстраивание зеленого каркаса. Зеленый каркас для любого города — крайне важная история. То есть, ну, даже вот базово, да, там берем какой-нибудь, там, не знаю, Стокгольм, и там достаточно большое количество животных прямо в городе. Ты их можешь встретить,
1: у нас,
0: да?
1: Тоже лосиный остров.
0: Можешь встретить, можешь не встретить, да, но там их больше, потому что большое достаточно биоразнообразие, это первое. И второе, зеленый каркас, он в том числе для того, чтобы тебе было комфортно передвигаться, да, чтобы легкие у тебя там лучше, да, дышали. Опять-таки, озеленение сильно влияет на ментальность там и так далее, и так далее. Не на ментальность, а в смысле на то, как мы реагируем на стресс, это снижает уровень стресса и прочее, прочее. И помимо этого, это еще и некие транзиты для животных, которые могут спокойно зайти в город, выйти в город. Условно говоря, я сейчас не про лосей каких-то говорю, да, больших. То есть это же, может быть, и небольшие достаточно, да, истории. Вот, поэтому Москва в этом плане сейчас развивается, на мой личный взгляд, очень неплохо и на мировой арене тоже. То есть это такой один из лидирующих действительно городов. Конкретно в нюансах надо смотреть. Я бы говорил про, наверное, недостаточность конкретно биоразнообразия. Биоразнообразие — это абсолютно разные типы разных посадок. Это нужно для того, чтобы поддерживать натуральные вот эти вот экосистемы и касательно там очистки воздуха, да, если мы говорим про зеленые легкие, и про то, чтобы всякие полезные насекомые появлялись, шмели, бабочки там и прочее, прочее, прочее. То есть вот в этом, наверное, я бы сказал, что есть то, куда нужно углубляться точно, да, то есть опять-таки зеленого каркаса мало не бывает, да, то есть его нужно еще больше связывать.
1: Вы из Петербурга, ваша компания, штаб-квартира, ее находится в Санкт-Петербурге. Как сравнить можно Москву с Санкт-Петербургом?
0: Ну, Москва тут на, я не знаю, на 10 голов впереди, потому что в Санкт-Петербурге, в принципе, очень маленькое количество зеленых зон. Это первое. Второе, в Санкт-Петербурге, ну, на мой личный взгляд, есть ребята, которые исследуют про деревья и так далее. То есть, действительно, Санкт-Петербург потерял большое количество озеленения за последних 20-30 лет, даже 40, не соединился как раз зеленого каркаса в Санкт-Петербурге. Очень сильно мало зеленых коридоров там и прочее, прочее. То есть есть такая некая несвязанность пространств с озеленением. Озеленения действительно не хватает. То есть, если берем, например, район Петроградский, у нас там офис, и его исследовали тоже с точки зрения, сколько минут каждому человеку идти до того или иного зеленого пространства, сколько озеленения идет на человека и так далее. Здесь, конечно, Санкт-Петербург глобально отстает. Ну, то есть, если мы говорим про, опять-таки, озеленение, да, или какие-то ТЭПы, то, условно, вытоптанный газон, это же тоже считается озеленением, да, но и вот если сравнивать по таким ТЭПам, возможно, все будет и окей, но по большому счету для населения, конечно, тут углубляться нужно. По Питеру это целая такая проблема, которую комплексно целый ряд архитекторов там, и мы в том числе участвовали в создании как бы логики зеленого каркаса Санкт-Петербурга. Не совсем это все случилось, случается, но очень сильно маленькими шагами, но я надеюсь, что все это поправится, так скажем. Москва в этом плане на порядок опережает, и ваши программы, как «Моя улица», которые еще с 16 года там пошли, они сделали сильный буст развития зеленых экосистем, в принципе, в городе и налаживание логик благоустройства. То есть, когда это не просто для машин, выделяется тротуар, приходит ритейл и так далее, и так далее.
1: Про советскую систему озеленения и вот современное российское, кто выигрывает, кто более эффективный, когда города были более зелеными?
0: Тоже нельзя, на мой взгляд, это сравнивать впрямую. То есть в Советском Союзе было, ну, вот это плановая как бы экономика и плановое развитие, так скажем, городов, да. То есть если мы говорим про условно какой-то вид сверху, то в виде сверху зеленых зон в Советском Союзе было больше. по крайней мере, и в Питере, да, и ну, в большом количестве городов. Но сами подходы сейчас, на мой взгляд, они гораздо более прогрессивные. Больше было

0: связанности больше думали о зеленых пространствах, но конкретно о каких решениях, да, то есть задача была Советского Союза наполнить озеленением достаточно простым, базовым и быстро растущим, поэтому тополя, поэтому достаточно простое озеленение, просто наполнить. До сих пор там целая куча ошибок оттуда, благоустройство где-то выше, дорог оттуда грязь идет и так далее, этого просто можно бесконечное количество раз перечислять, но в целом подходы сейчас, на мой взгляд, гораздо более уже какие-то и продуманные, и прогрессивные и так далее. Но вот, наверное, чуть в более меньшем масштабе. Вот я, наверное, как-то
1: понятно,
0: так сижу.
1: Да. Про экономику. Сколько стоит вот одно взрослое дерево, которое сажают либо в городе, либо в каких-то крупных девелоперских проектах, потому что сейчас вот, ну, во всех новостройках там все время в рекламе просадили крупномеры. Дерево, береза. 4 метра.
0: Сколько стоит машина, например, с 4 колесами? Вот немножко разные стоимости. Слушайте, ну она просто настолько огромная, я ее назову. Ну, окей. Ну, то есть можно дерево купить и за, там, не знаю, там 15 тысяч рублей какое-то, да, то есть это будет или 20 тысяч рублей, но это совсем будут прутики, да, как бы небольшие.
2: Да.
0: Ну, совсем, да, то есть это как бы деревом считать по смете оно может и проходить как дерево, но по факту это будет как бы палка, да, с каким-то там количеством ветвей, да. Деревья можно покупать и за миллион, и за миллионы даже рублей, если мы говорим про какие-то истории с, формированные специально, да, то есть как деревья.
2: Формированные деревья?
0: Есть бонсаи, например, да, которые там, это елки, которые стригут там по 30-40 лет специальным образом формируют, делают перешколку, это постоянная пересадка дерева, чтобы другую немножко корневую систему, да, сформировать. И такого рода деревья, ну, за которыми действительно там 40 лет там стригут, они стоят дорого. Ну, оно может и миллион рублей стоить. Но опять-таки это одно уникальное дерево, которое на весь жилой комплекс может создать какой-то вау-эффект. Среднее, наверное, я бы сказал, если мы говорим про какое-то среднее такое озеленение, ну, пусть это будет... Очень сильно зависит лиственная, экранированная, неэкранированная, большая корневая система, маленькая, хвойная и так далее. Но, я не знаю, ну пусть будет там, не знаю, 8 тысяч рублей, это то, что нужно закладывать, наверное, если мы хотим видеть достаточно крупное хотя бы дерево, уже большое, то есть там, не знаю, 4-6 там, метров, да, и более-менее с плотной лесой. То есть очень сильно на стоимость влияет, экранированное или нет, то есть стрижется дерево, либо не стрижется. От этого зависит, опять-таки...
2: То есть просто из леса нельзя его взять, да?
0: Можно все что угодно. Просто из леса, первое, как бы вы найдете... Такого добра продается у нас достаточно много, и, в принципе, это сильно дешевле, чем из питомника. Но, первое, в лесу крайне сложно найти дерево, которое будет с каждой стороны одинаковое, это первое. А второе, приживаемость. Его будет, не знаю, раз в 5 меньше. И, то есть вероятность того, что оно приживется, будет крайне маленькая, потому что питомник формирует другой тип корневой системы. У питомника у любого раз в 2 года должна быть перешколка. Перешколка — это когда дерево просто пересаживается из одного места в другое. И если мы говорим про растение, которое растет в лесу, оно растет, как правило, корнями вниз, либо направо-налево, большими, толстыми. Питомник формирует другую мочковатую как раз-таки корневую систему. Это много корешков. За счет вот этих перешколок дерево как бы адаптируется. И таким образом при посадке вот этого дерева у вас приживаемость с очень большой долей вероятности.
1: Это правда, что до 2022 года большинство деревьев в девелоперских проектах были неотечественными?
0: И сейчас, на самом деле, то есть мы, как крупная ландшафтная компания, с нами работают и немецкие питомники, и другие питомники, мы до сих пор ввозим. Но единственное, мы не комплектуемся...
2: Деревья из Германии до сих пор ввозим в Россию?
0: Да, да, конечно, конечно. Ну, слушайте, там мы не комплектуемся полностью по Германии. Хотя есть, вот в Москве сейчас конкретно, мы там просчитываем несколько, не буду название девелопера говорить, у них вот прямо только Германией мы комплектуемся, все. Вот
2: это, видимо, элитные какие-то дома, да?
0: Да, да, это элитные дома, просто это неоправданно дорого, на мой взгляд, сейчас. Ну, то есть, условно, смотрите, чем Германия отличается от российской истории? Много российских питомников, к сожалению, до сих пор просто везет из Германии, доращивает, что-то там пытается продать. И даже наши питомники торгуют там зачастую большим количеством немецкого посадочного материала. Это первое. А второе, то, что даже элитные комплексы мы, наверное, формируем где-то 20 на 80, ну или там 30 на 70. То есть 20% это Германия, потому что нам нужно какой вау-эффект, классное экранированное дерево такое, да, вот максимально, что ты туда прям руку не всунешь, что вот плотная такая листва, многоствольное дерево, это называется такие, ну вот как отдельно стоящие, да, вот такие вот прям деревья, на которые ты смотришь, с какой стороны, это очень сильно красиво, это круто, да, вот какие-то вот такие позиции комплектуем в Германии, какие-то кустарники, смысл их вести оттуда нету никакого. И мы даже девелоперам говорим, ну зачем нам вести какие-то кизильник или еще что-то, вы переплатите там X2, у вас кизильник мы посадим, он через 4 месяца будет ровно точно таким же. Мы его там попостригаем, это вам будет дешевле там в 10 раз.
2: Ну, березы-то березы русские.
0: Березы русские, но есть и не русские.

0: Да нет, на самом деле, ну, мы сейчас, слава богу, за последние 10 лет питомниководство России, оно достаточно сильно изменилось, и, в принципе, можно набирать. Единственное, конечно, проблема сейчас заключается в том, что, когда мы комплектуем объект любой, комплектация идет минимум с 30 разных питомников. Невозможно, к сожалению, в одном питомнике купить все и все посадить. Нельзя. То есть, либо там будет недостаточно визуальная, как бы, характеристики, либо какие-то плохие кома, это все там будет умирать, либо просто нету такого посадочного материала. Поэтому, ну, вот мы это комплектуем по всей России, зачастую там минимум за 25 из 30 питомников.
1: Какова роль озеленения и вообще вот такого ландшафтного дизайна сегодня в современных жилых проектах, в новостройках? Сколько стоит квадратный метр двора такого благоустроенного? И как это сказывается на стоимости квадратного метра непосредственно квартиры?
0: Парадигму как-то складывается на квадратный метр, я, если честно, не знаю в деталях. Но по стоимостям, да, я назову. То есть мы делаем много проектов, и к нам девелоперы зачастую сразу приходят с техническим заданием непосредственно на, ну, по стоимости за квадратный метр. То есть если мы говорим про московские комплексы, бизнес плюс, вот, ну, такой бизнес плюс, такой хороший, это работает в районе там 30-40 тысяч рублей за квадратный метр. Это не про озеленение, это про все вместе, да, то есть это такая усредненная оценка от 28 до 40, условно говоря. Это такой хороший бизнес плюс, начало какого-то условно премиума, да, допустим. Туда входит все. Это усредненные работы. Работы, материалы, детские площадки, естественно, озеленение и так далее, и так далее. И там уже ты сам делаешь определенную градацию, сколько озеленения, сколько там зависит от проекта. Зависит, естественно, от площади. Если мы говорим про 20 гектар, это, естественно, меньше сумма, потому что загруженность функции на 20 гектар будет ниже, чем на полгектарном там объекте, которого нужно максимально нафаршировать, так скажем, функции детскими площадками и какими-то рекреационными зонами, да, и так далее, и так далее. В плане, насколько это сейчас является преимуществом, на мой взгляд, я все-таки ландшафтник, но это сейчас становится одним из основных конкурентных преимуществ. Ну, пример простой, не знаю, в Санкт-Петербурге, да и в Москве, в принципе, такие примеры. Вот мы делаем благоустройство, фотографируем его, и на билбордах, я смотрю, вот в городе висит наши фотографии конкретно и продают. Ну, то есть мы благоустройство сфоткали, и где-то сзади там домик. И они продают за счет благоустройства. И вот такое прямо сейчас вот, ну, многое на самом деле где. И очень много сейчас пишут именно про благоустройство, что вот да, вот компания «Деревопарк» какая-то там сделала там и так далее. Все, вот у нас такие-то функции. И в дальнейшем уже рассказывают про мопы, саму архитектуру и так далее. То есть ландшафт сейчас максимально ценится, и несмотря на не самые приятные, так скажем, периоды, наверное, для девелопмента, не сильно это все сокращается бюджет именно здесь.
1: Какие тренды сейчас вот в таком благоустройстве новостроек?
0: Ну, давайте, наверное, по классам разберемся, да, то есть если мы говорим про озеленение, то сейчас идет такой тренд, он давно уже идет на такую естественность, натуральность, да, он там начал приходить еще достаточно давно. Он
1: такой небрежный, да?
0: Ну, условно, мы стараемся копировать природу, то есть мы привносим пласты природы в город, и это достаточно сложно. Вроде звучит очень сильно просто, на самом деле для того, чтобы понять, как эта природа работает, есть там программирование садов, блэкбокс-гарденинги, там это прочее, прочее. То есть наша задача — это вот такие создание естественных биоценозов, да, биоценозы — это то, что, ну вот условно, вы приходите в лес, и вы там видите биоценоз. Ну, то есть, условно, растет сосна, с нее падают хвоинки, она раскисляет почву, в этой почве хорошо растут грибочки, грибочки помогают рододендрону, который там тоже в этой кислой почве возится, там, да, растет и так далее. И это экосистема, которая сама по себе растет, она не требует участия человека, она красивая, потому что мы в этом родились, это не может нам казаться некрасивым, да, природа, так скажем. Поэтому при внесении пластов натуральных в городскую ткань, которая достаточно агрессивна относительно там леса, да, и так далее, потому что нету ни части растений, ни животных, которые это все там поддерживают, эту экосистему, плюс там нагрузки пешеходные, транспортные, там, и такие сякие, вот, соответственно, вот это, наверное, можно выделить как такой некий тренд, он идет достаточно давно. Тут я могу часами про это рассказывать.
1: Очень увлеченно рассказываете, прямо влюблены в свою профессию. Большое вам спасибо за этот разговор. Поговорили про озеленение, да, и про благоустройство и городов, и новостроек. Мой собеседник Андрей Кочетков, основатель и генеральный директор ландшафтной компании «Деревопарк». Было очень интересно. Спасибо.
0: Спасибо большое.
2: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
3: Мир захватывают фейки. Самым обсуждаемым событием этого года стало судебное дело, в рамках которого высокий суд Лондона обязал

0: Инфлюенсера Джорджа Олридж выплатит штраф в размере 213 тысяч фунтов стерлингов ЛВМХ. Инфлюенсер через свои социальные сети и закрытые чаты продавала суперподделки. Любопытно, что часть из них она закупала на китайской платформе AliExpress. В России нелегальный оборот подделок оценивается примерно в 5 триллионов рублей ежегодно. Это около 10% всего розничного оборота. Согласно статистике Askelly, компании, которая почти уже 10 лет занимается продажей люксовых и премиальных вещей, ежедневно до 4% товаров, поступающих на проверку, оказываются подделками. Одна надежда на закон о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября. Одна из его задач – возложить на маркетплейсы ответственность за продажу товаров без маркировки. Отдельным направлением станет борьба с компаниями, которые закупают чужую продукцию, а выдают ее за свою. С одной стороны, снизится риск появления контрафакта, а с другой, эксперты прогнозируют, что эти изменения скажутся на ценах на товары и услуги. Так ли это? Узнала у руководителя службы внутригородской логистики СДЭК Александра Воронова.
1: Да, действительно, мы предполагаем, что новые требования повлияют на себестоимость товаров и услуг, и причина здесь не только в том, что возникнут дополнительные затраты на техническое сопровождение, модерацию и прочее, но и в том, что какое-то количество селлеров не сможет обеспечить новые требования, соответственно, вероятен отток части селлеров, сокращение каких-то товарных групп, сокращение предложений, а это обычно всегда влияет на рост себестоимости. Таким образом, два фактора – и техническая поддержка требований, и уменьшение предложений в высокой степени вероятности повлияют на рост услуг.
0: От себя добавлю, чтобы не нарваться на подделку, особенно если речь идет о дорогой покупке, обращайтесь за помощью к аутентификатору. Например, тот же Askelly запустил онлайн-сервис, благодаря которому по фотографии можно проверить изделие на подлинность. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Резать лося.
3: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Резать лося.
4: В инвесторских чатах, блогах и форумах часто встречается выражение «резать лося». Оно происходит от английского слова «loss», то есть «убыток». «Зарезать лося» означает зафиксировать убыточную позицию, продать ее, когда актив упал в цене. Несмотря на негативный смысл, выражение не имеет драматической окраски и применяется скорее иронично. «Я зарезал лося. Иду резать лося». И да, для всех блюстителей русского языка, я знаю, что правильное ударение лося, но на бирже так не говорят. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: Почему разгон автомобилей чаще всего измеряют временем, за которое машина достигает 100 км в час или 60 миль в час? И почему эта метрика стала популярной?
6: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя? Каждый день на радио РБК.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Взлом криптокошелька. Исследователи из Google заявили, квантовые компьютеры смогут взломать защиту биткоин и эфириум. Если раньше речь шла о середине 2030-х, то теперь взлом возможен уже в конце этого десятилетия. Причина — новый алгоритм, который сокращает необходимую вычислительную мощность примерно в 20 раз. Проще говоря, то, что считалось практически невозможным, становится задачей на минуты при наличии достаточно мощного квантового процессора. Речь идет о взломе так называемой ECDSA криптографии. Это основа безопасности большинства криптовалют. Квантовые алгоритмы позволяют вычислить приватный ключ по публичному и получить доступ к средствам. Сценариев два. Первый — атака на старые кошельки, где ключ уже раскрыт. Второй — более опасный — перехват транзакций в момент отправки и подмена получателя. Важно, что Google не раскрыла детали технологии, ограничившись так называемым доказательством с нулевым разглашением. Это редкий случай, когда сама форма публикации подчеркивает серьезность угрозы. На этом фоне эфириум и криптобиржи уже создают рабочие группы по защите от квантовых атак. Рынок пока не паникует, по оценкам аналитиков реально уязвима лишь небольшая часть биткоинов, но главный риск не в объеме, а в доверии. Если защита перестает быть абсолютной, это меняет саму модель рынка. И теперь ключевой вопрос для индустрии – не случится ли это, а успеет ли подготовиться?

Москве 12:30 с новостями. Ася Касьянова. Здравствуйте. В «Лиман-Про» сменился гендиректор. Пост занял Денис Исаев, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц. Ранее операционная компания ритейлера была передана во временное управление «Лев Менеджмент», которое уже заявляло о планах сохранить структуру и целостность торговой сети. Акции большинства российских компаний, вышедших на биржу с 2024 года, сейчас торгуются ниже цены IPO, следует из данных Инвестбанка Синара. Только у каждой четвертой организации бумаги стоят дороже, чем при размещении. Среднее падение котировок новичков на рынке увеличилось до 30%. Эксперты отмечают, что исправить ситуацию не помогло даже постепенное снижение ключевой ставки. Предпосылок для выхода на мирный трек переговоров по Украине пока нет, хотя Россия сохраняет открытость к ним, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что Владимир Путин готов ко встрече с Дональдом Трампом, но без предварительной подготовки переговоры лидеров будут пустой тратой времени. Организация экономического сотрудничества и развития улучшила прогнозы роста американской экономики на этот и следующие годы. 2,2% в 2026 и 2,1% в 2027. В еврозоне ситуация складывается иначе. Эксперты немного подняли оценку на текущий год, однако ухудшили свои ожидания на будущее. Что касается России, прогноз роста ВВП в 2026 не изменился, 0,5%. На 2027 год показатель уменьшился 0,6%. Росфинмониторинг предложил ввести новые основания для приостановки операций по банковским счетам. Это частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Соответствующие поправки к закону о противодействии отмыванию от доходов опубликованы на портале проектов нормативных актов. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Максим.

0: Ну и рынок отреагировал на ряд новостей, в частности, на заявление Дмитрия Пескова о том, что пока никаких предпосылок для выхода на мирные переговоры нет. На этой новости индекс московской биржи резко снизился до отметки 2290 пунктов, теряя чуть менее 1%. Будем следить за развитием событий. А пока к другим темам. Хакеры Shiny Hunters, некие сверкающие охотники, утверждают, что взломали сайт ФБР и украли данные о сотрудниках бюро. ФБР сообщило, что осведомлено о заявлениях о несанкционированной деятельности и проводит расследование. В качестве доказательства кражи данных группа предоставила информацию примерно о 5000 агентов. Там указаны адреса, номера телефонов, даты рождения, а в некоторых случаях даже сведения о супругах сотрудников. Портал 404 Медиа частично подтвердил подлинность данных. Подробности обсудим в прямом эфире с экспертом в сфере информационной безопасности, управляющим компанией RTM Group Евгением Царевым. Евгений, добрый день. Как хакеры могли взломать сайт ФБР?
1: Ну, речь, по всей видимости, не только о сайте. Сайт — это была ведь такая небольшая часть вот этой большой атаки. Что-то было связано с вакансиями, и это на самом деле ерунда. Другой вопрос, откуда они получили данные большого количества сотрудников, или как они заявляют, вообще всех сотрудников ФБР.
0: 5000 агентов, да.
1: Да, если это правда, то, ну, знаете, как это, отношение специалиста к этой истории сильно отличается от обывателя. Обычно обыватель думает, насколько хакеры крутые, а значит, специалисты думают о том, какое головотяпство со стороны, ну, собственно, специалистов, которые защищали. Вообще, возможности украсть базу такого масштаба просто не должно быть архитектурно. Но если правда и это произошло, ну, это вопрос скорее даже не к хакерам, а к тем, кто защищает.
0: В бюро напрямую взлом не подтвердили, но заявили, что ведут расследование. Действительно, бюро может не сразу увидеть, что его взломали, или это попытка просто, ну, как-то сохранить свое лицо?
1: Если они еще и не увидели сразу вот данный инцидент, то это еще больше вопросов.
0: В квадрате, да.
1: Да, в квадрате. Потому что такого масштаба организации, это все-таки там организация,

0: этими ресурсами. Как это все происходит?
1: Я сомневаюсь, что там было повреждение именно каких-то сервисов, что какие-то сервисы вышли из строя. Очевидно, что была, ну, то, что называется разведывательная операция, это когда злоумышленник пытается получить какую-то дополнительную информацию. Но в данном случае они вот наткнулись на такой большой объем данных. И повреждать ресурсы, это как раз для них крайне невыгодно, потому что им надо, во-первых, выкачать такой объем данных, это достаточно сложно в больших и защищаемых инфраструктурах, а потом еще и уйти, и оказаться еще и при этом незамеченным. То есть как раз очень важно, чтобы ничего не перегружалось, все работало штатно. Поэтому я думаю, у них все прекрасно работает, а вот с данными это большой вопрос.
0: А зачем хакерам взламывать этот портал и похищать эти данные? Это способ шантажировать бюро и получить какие-то деньги?
1: Сейчас вообще в мире происходит довольно большое количество атак, которые очень сложно объяснить вообще чем бы то ни было, потому что есть так называемые атаки на уничтожение, вот те, которые на Россию активно совершаются, и там нет никакой прибыли, то есть злоумышленник не получает никакой материальной выгоды. Но при этом ресурсы, которые затрачиваются на атаку, ну, допустим, мы там в рамках своих проектов оцениваем там сотни тысяч долларов вот для того, чтобы какую-то атаку провести, и при этом ты ничего не зарабатываешь, да, действительно, как бы довольно странно. И вот таких атак, которые мы раньше называли политически мотивированными, их становится по миру все больше и больше.
0: Хорошо, если уже взломали ФБР, то есть ли вообще данные, до которых хакерам, ну, в данный момент не дотянуться, или любые криптоактивы, любые сайты можно взломать, это только дело времени и техники?
1: Да, безусловно, хакеры, вообще злоумышленники не могут дотянуться до таких данных, которые хранятся, например, в картотеках. И я бы посоветовал вот в первую очередь таким службам вспомнить о том, как они работали там 60-70 лет назад, и, в общем-то, не было у них таких проблем.
0: Ну что ж, возвращаемся к бумажным архивам. На прямой связи с нашей студией был эксперт в сфере информационной безопасности, управляющий компанией RTM Group Евгений Царев. В мае этого года ФБР выпустила бюллетень, в котором подробно описала методы Shiny Hunters и призвали жертв хакеров не платить им. Как заявили нарушители, именно это стало поводом для взлома сайта ведомства. Хакеры также взломали сайт вакансии ФБР и разместили на нем сообщение о захвате ресурсов. Сейчас портал подачи заявок ФБР является недоступным.
2: РБК отрасли.
3: Аналитический центр «Домклик» проанализировал поведение рынка семейной ипотеки в условиях неопределенности относительно будущей трансформации программы. Пока детали и сроки изменений не анонсированы. В 2026 году активность заемщиков трижды выходила на пик на фоне новостей об изменении условий по семейной ипотеке. В январе, в июне и в сентябре. С учетом прогнозных данных за сентябрь, общий объем выдач за 9 месяцев 2026 года достигнет почти 1,5 триллиона рублей, превысив показатель 2025 на 17,8%, отметил Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка. Среди заемщиков абсолютное лидерство сохраняют однокомнатные квартиры. На них пришлась почти половина всех сделок по семейной ипотеке. Далее расположились двушки, на них пришлось порядка 38,2%, а 3- и 4-комнатные квартиры в совокупности составили 14% рынка.
2: РБК отрасли. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
0: На футбол по паспорту не ходят, так гласит лозунг активных фанатов. Они вновь возмутились, что систему допуска на матчи Fan ID официально ввели в Кубке России. Новый регламент допуска на стадионы работает с 1 октября. Указ об этом вчера опубликовало правительство. Сама система не новая, она действует на регулярных матчах чемпионата и финале Кубка России с 2023 года. В Российском футбольном

0: Евросоюзе мотивировали это тем, что ходить на стадионы станет безопаснее. Без паспорта болельщика невозможно купить билеты себе или ребенку, а за нарушение порядка на арене у владельцев фан-айди блокируют доступ навсегда. По этой причине активные фанаты, которые обычно занимают места за воротами, скандируют лозунги и делают баннеры, бойкотировали матчи, на которых нужен был фан-айди. Болельщики разных клубов рассказали радио РБК о том, что изменилось после введения, которое фан-айди на кубковые поединки ввел. Реакция абсолютно разная.
1: Болельщик из Санкт-Петербурга Дмитрий.
2: У меня есть фан-айди, но я за то, чтобы эту систему отменили, потому что считаю ее не инструментом обеспечения безопасности, а системой излишнего контроля и воздействия на футбольных болельщиков. На трибунах нет тех людей, которые громче всех, эмоциональнее всех поддерживают команду, заряжают. И из-за этого смотреть матчи очень скучно. Я хожу на матчи РПЛ, где действует фан-айди, хожу на матчи Кубка России, хожу на матчи второй лиги и могу сказать, что примерно на матчах в рамках Кубка или в рамках второй лиги атмосфера совершенно иная. Активная фанатская трибуна, она заряжает, она кричит.
1: Болельщик из Москвы Егор.
3: Я сделал себе фан-айди, да, я сделал его для того, чтобы смотреть матчи российской премьер-лиги и в финальных стадиях Кубка России. Фан-айди позволяет посещать матчи неактивным, в том числе болельщикам, без опасений за свое здоровье. Раньше присутствовала пиротехника и прочее, болельщики могли получить некие увечья. Стало своего рода спокойнее.
1: Болельщик из Воронежа Федор.
4: Здесь, на мой взгляд, вопрос в доверии конкретного человека. Если это доверие есть, то не вижу никакой проблемы в том, чтобы болельщику этот фан-айди оформить. А если этого доверия нет или доверие не полное, то, конечно, тогда у человека могут быть вопросы по поводу того, что государство сможет его при определенных условиях ограничивать в правах. Это может человека смущать, и тогда желание оформить фан-айди у него немного. Пожалуй, я к таким людям и отношусь. Большого желания оформлять фан-айди у меня нет. Мне бы, наверное, не хотелось бы тратить дополнительное время изучать эти инструкции по поводу того, как именно оформить фан-айди, что нужно какую-то заявку подавать, куда-то идти, фотографию готовить. Наверное, в такой ситуации я предпочту просто остаться дома, у телевизора, смотреть любимый футбольный матч.
1: Болельщик из Москвы Матвей.
5: Основной коллектив фанатский после введения фан-айди придерживался такой позиции, что домой по паспорту не ходят. И в целом я с этим солидарен. На трибунах и так давным-давно уже было много установлено камер, систем распознавания лиц. И так в целом на футбол ходить было безопасно. Я не вспомню каких-то конфликтных ситуаций, чтобы это были какие-то массовые драки.
0: Вероятно, зрителей на стадионах станет еще меньше, и доходы клубов упадут, рассказали РБК спортивные аналитики. По их словам, нельзя списывать и сезонный фактор. Матчи в России проводят даже в декабре, и многие болельщики не готовы сидеть неподвижно 2 часа на морозе. Сами клубы тоже подготовились. Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов уже заявил, что команду предупредили о введении фан-айди заранее. Именно поэтому они не стали продавать билеты на сезон сразу. На установку специального оборудования для считывания фан-айди придется тратить дополнительные деньги. Об этом рассказал спортивный директор Воронежского футбольного клуба «Факел» Руслан Пименов.
6: Если мы берем непосредственно команду «Факел», то на «Факел» ходили и с фан-айди, и без фан-айди. То есть футбол любят. Не составило труда делать, по большому счету, этот паспорт болельщика. Знаю, общаюсь со многими ребятами, которые активы, как говорят. Конечно, они немного против. К этому надо привыкать, к этому надо свыкнуться. Если брать конкретно себя, оформил за 1.5 минуты с удовольствием. Ходил на стадион. Единственная команда, понятно, ФНЛ вторых лиг, им, конечно, сложности в плане, это дополнительные серьезные затраты для клуба, чтобы фан-айди считывал аппаратуру.
0: По информации Sports.ru, в первый год действия фан-айди средняя посещаемость домашних матчей РПЛ упала на 9%, а на 15 крупных аренах, на которые приходилось 85% всех матчей, этот показатель снизился еще сильнее, на почти 24%. В то же время последние 3 сезона посещаемость растет. ФАС предложил расширить запрет для энергокомпаний на майнинг криптовалют. Согласно документу антимонопольной службы, энергетикам нельзя будет становиться операторами майнинг-инфраструктуры. Запрет для них уже действует. Теперь ФАС предлагает распространить его на услуги по размещению профильного оборудования. Так,

0: Энергетическая компания, которая сама контролирует мощность, не сможет построить инфраструктуру под добычу крипты и зарабатывать на размещении устройств майнеров. Таким образом, государство пытается исключить конфликт интересов и обеспечить приоритет обычных потребителей, а не майнинга, рассказал главный редактор РБК «Крипто» Николай Загвоздкин.
1: Энергокомпания сможет продавать майнеру электричество, но не сможет быть оператором майнинговой инфраструктуры. Если брать с точки зрения майнеров, это скорее минус, потому что электроэнергия – это одна из главных статей себестоимости добычи криптовалюты. Логично, что чем ближе майнинг находится к генерации, тем дешевле может быть энергия. Если между генератором и майнером появляется дополнительное звено, это может означать какие-то дополнительные расходы и в конечном счете более высокую себестоимость добычи, что на пользу бизнесу, наверное, не пойдет. Для энергетиков ситуация тоже неоднозначная. В регионах, где электроэнергии не хватает, логика ФАС вполне понятна. Производителя не должно быть собственного майнингового бизнеса и стимула туда мощность доступную отправлять. То есть тут очевидный конфликт интересов. Скорее всего, таким образом государство пытается исключить тот самый конфликт интересов и обеспечить приоритет обычных потребителей промышленности, а не майнинга, который в моменте может быть, например, более выгоден.
0: Новые правила не повлияют на тарифы на электроэнергию, заверили ФАС. Ранее в этом году добывать криптовалюту запретили в ЦОДах, которые могут получить ряд льгот, например, в упрощенном порядке подключаться к магистральной электросети. Такие ЦОДы отнесены к сооружениям связи и состоят в спецреестре Минцифры. С темы крипты, пожалуй, и начнем. В студии уже Алевтина Пинкальская. Впереди обзор рынка.
2: Рынки на РБК.
0: Добрый день. Ну, 85 851 доллар стоит сейчас один биткоин. Был достаточно существенный подъем, практически до 88 тысяч три дня назад. Сейчас некий боковик, даже отскок, рынок корректируется, но альткоины тоже приподнялись вслед за биткоином. Алевтина мне сказала до эфира, что есть некая эксклюзивная информация от РБК.
3: Вот, да, действительно, у нас вообще, как многие могли заметить, тема криптовалют в фокусе на российском рынке. Все обсуждают возможный запуск торгов, форму этих новых торгов, и почти каждый день поступают новости, связанные с криптовалютами. Так, глава Напсовета Мосбиржи анонсировал запуск курса биткоина к рублю в кулуарах Московского финансового форума. Подробнее читайте на сайте РБК. Сказал он, что собирается запускать сразу несколько пар, не только с биткоином, но и с другими цифровыми валютами. Ну и ранее Швецов говорил, что Мосбиржа технически будет готова запустить торги криптовалюты к 1 декабря. Ну и действительно, как ты правильно отметил, у нас окончание криптозимы вроде как наблюдается на рынке, по крайней мере, об этом активно говорят все эксперты. Биткоин с начала года дешевел, но развернулся, и вот за 6 месяцев курс вырос на 25%, что довольно существенно.
0: Вот
3: и
0: волатильность, да, в криптовалюте, да. Не то, что на фондовом рынке, 2-3% все уже падают и хватаются за сердце, а здесь 23% в порядке вещей, но и риски, конечно, больше в разы. Да, USDX, по-моему, будет называться та пара и та валюта с рублем, о которой говорил Сергей Швецов. Но вернемся в наши реалии. Индекс Московской биржи достаточно резко, как и все аналитики, отреагировал на те или иные геополитические заявления, в частности, на слова Дмитрия Пескова о том, что пока никаких предпосылок для выхода на мирные переговоры нет. Эта фраза послужила неким триггером. И практически на процент ниже отметки в 2300 индекс улетел.
3: Да, действительно, не успели мы порадоваться тому, как ключевой индикатор российского рынка акций снова превысил планку 2300 и даже смог ее удержать около 24 часов, как вот пошли вниз, и сейчас торги уже идут 2289 пунктов минус 0,5% со старта основных торгов. Вообще это показательно, насколько рынок акций зависим от геополитики, в какой большой степени. Накануне у нас был рост плюс 2% почти. Сегодня с утра рост на ожиданиях каких-то позитивных геополитических заявлений, на ожидании встречи Сергея Лаврова и Марка Рубио в Нью-Йорке. Но насколько быстро все меняется, и после слов Пескова, какой произошел разворот. Интересно, что при всем при этом индекс Мосбиржи в целом даже не обращает внимания в такой ситуации на дешевеющую нефть, а у нас в моменте Brent уходил к $98 по ближнему фьючерсу за бочку, ни на довольно интересные данные, макроданные по инфляционным ожиданиям, которые тоже появились накануне. Инфляционные ожидания населения в сентябре выросли и

0: превысили 14%, 14,2%, если быть точной. А в теории это важно. Почему нам обсудить? Потому что инфляционные ожидания – важный фактор, который принимает Банк России во внимание при вынесении вердикта по ставке. И именно поэтому на инфляционные ожидания так внимательно все смотрят. И рост инфляционных ожиданий может сигнализировать о том, что, по крайней мере, какого-то снижения может быть и не быть, а может быть будет и повышение. Хотя большинство экспертов, с которыми я эту тему обсуждала, в том числе в эфире радио РБК, отвергают такую возможность.
1: Пару дней живем по нью-йоркскому времени. У нас и Валентина Шварцман сегодня летела с министром иностранных дел в Нью-Йорк, и ранним утром в 5 утра по московскому времени, нет, по нью-йоркскому времени, сообщала нам уже свежие новости. Будем на этих новостях и сегодня всю информационную картину дня строить, в том числе и рынки реагируют на каждую из новостей. Вот что является драйвером того же Лучка и Озона, вот для меня пока остается большой загадкой. Возможно, Алевтин, ты мне подскажешь, почему среди костров Рябин, Красного Поля, вот эти два зеленых острова, с чем это связано?
0: Действительно, если открыть сейчас карту рынка, зрителям нашим объясняю, то все будет красным, все котировки красным, кроме вот буквально пары имен, среди которых явно выделяется Лукойл, плюс 2% с третью на падающем рынке, и Озон плюс почти 2%. Но с Лукойлом ситуация интересная. Financial Times опубликовал информацию со ссылкой на свои источники, что американское правительство поддерживает заявку бизнесмена-предпринимателя американского же Тодда Боули на приобретение активов Лукойла. Мы помним, что вот эти вот зависшие иностранные активы Лукойла, он ищет сейчас покупателей на них. И ранее вроде было бы договоренность с американской корпорацией Carlyle. В начале года появилась такая информация, но нужно одобрение для того, чтобы деньги вывести из зарубежной юрисдикции, перевести, собственно говоря, на счета Лукойла. И с этим, видимо, ясности нету, и у Лукойла есть право проводить переговоры с другими покупателями. И, видимо, инвесторы взбодрились, надеясь, что вот, может быть, Тодд Боули сможет купить эти активы, Лукойл получит деньги, а потом раздаст их в виде дивидендов, например.
1: Хорошо, пока осталось еще минута, не могу не спросить о том, что происходит с торговлей нефтью. 99,65 и 0,5% в зеленой зоне на данный момент торгуется Brent на лондонской бирже. Этот тренд сохраняется, такой некий боковик, уже дня три. Что происходит, Алевтин?
0: Все то же самое. Чутко рынок реагирует на любые заявления о возможном перемирии. Ждут такого сценария. И с этим связана как раз корректировка с уровня в 110. Но, опять-таки, рынок живет ожиданиями. Хотя, по факту, ориентируясь на данный рейтер, лишь три судна прошли через Ормузский пролив 22 сентября накануне. То есть движение еще не восстановлено. Но из-за каких-то позитивных тоже заявлений котировки идут вниз.
1: Ну что ж, будем ориентироваться и на заявление, в том числе американский президент сказал о том, что после выборов конфликт с Ираном будет завершен. Надеемся на эти новости и на некие позитивные события в ближайшее время. Я благодарю Алевтину Пинкальскую. Мы смотрели на рынок ее глазами.
2: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Поговорим про кофе. Напиток со своей культурой и буквально идеологией. Одни считают кофе чуть ли не эликсиром долголетия, другие – энергетиком, от которого легко словить тревогу и плохой сон, а третьи находятся где-то посередине и просто пьют его, потому что очень сильно любят. Недавно Американская кардиологическая ассоциация решила навести порядок в знании о кофе. Эксперты пересмотрели большой массив данных и пришли вот к какому выводу. Для большинства здоровых взрослых умеренное потребление кофе – не проблема. Ориентир – в районе 400 миллиграммов кофеина в сутки, то есть примерно 3-5 чашек обычного черного кофе. Это безопасная для сердца доза, если у вас нет с ним проблем. Впрочем, если мы говорим про пользу или вред, то важна не только доза, но и форма. В обзоре Американской кардиологической ассоциации речь речь идет прежде всего о чистом черном кофе, без сиропов, сахара и жирных сливок, потому что с ними кофе превращается в настоящий десерт, а у десертов, как мы понимаем, совсем другие правила игры. Что особенно интересно, умеренное потребление кофе в исследованиях связывают с более низким риском ишемической болезни сердца, а также инсульта и сердечной недостаточности. Но это не значит, что кофе – это лекарство, и его надо срочно назначать всем подряд. Скорее, есть повод относиться к нему как к части здорового рациона, но без иллюзий, что он

0: превратит вас в долгожителя. При этом нужно разделять кофе и кофеиносодержащие энергетики. Последние могут давать неприятные скачки давления, сердцебиения и даже нарушение ритма, в том числе у молодых и в целом здоровых людей. И еще один важный момент. Универсальной нормы кофе все-таки не существует. Один и тот же эспрессо у одного человека вызовет легкий прилив энергии, а у другого тремор и тревожность. Все зависит от возраста, генетики, лекарств, сопутствующих заболеваний и того, как быстро организм перерабатывает кофеин. Если после кофе у вас стабильное сердцебиение или плохой сон, это повод пересмотреть дозу или формат. С вами был Евгений Тиханович. Доверяйте сигналам организма, а не громким заголовкам. И повышайте качество жизни на РБК.
1: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
2: Уже более полугода мы не теряем деньги.
3: 1200 от 1000 это 20%.
1: Нет, согласен.
3: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40%.
4: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
5: РБК в цифрах.
4: Около 6 миллионов жителей и более 100 тысяч камер видеонаблюдения. Это Сингапур, высокотехнологичный азиатский гигант. Уровень преступности здесь настолько близок к нулю, что многие магазины на ночь не закрывают двери. За идеальной чистотой стоит жесткий контроль. Например, штраф до 2000 долларов за брошенный на тротуар мусор.
6: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
7: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
6: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
4: Soft Skills.
5: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
4: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
8: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
9: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, а не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
5: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
4: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде.
10: Каждую ночь, пока ваш ребенок спит, в его голове идет грандиозная работа. Вы можете напрямую влиять на ее качество.
4: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день в эфире радио РБК.
5: РБК тренды.
4: Композитные материалы превосходят металл по ключевым характеристикам и активно заменяют его в авиастроении и тяжелой промышленности. Из них производят прочные строительные конструкции, дорожные сетки, а также спортивный инвентарь – от лыж до сноубордов. Главное преимущество таких композитов – долговечность. Срок службы достигает 50 лет. При этом в медицине развивается принципиально иной тренд – разработка биоразлагаемых полимеров. В перспективе они позволят выпускать хирургические имплантаты, которые будут самостоятельно растворяться в организме по мере восстановления здоровой ткани.

0: день современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Сейчас дня с новостями Аси Касьянова. Введение времени.

0: Временного управления в российских активах западных компаний являются упреждающим сигналом для Евросоюза, заявил глава РСПП Александр Шохин. Сегодня стало известно, что гендиректором Лимана Про стал Денис Исаев, сменив на посту Лорана Дефасье. Также сменился генеральный директор ВФМ «Логистик». Этот пост занял Евгений Нинашев. Ранее российские активы обеих компаний перешли под единое внешнее управление «Лев Менеджмент». ЕС устал от антироссийских санкций, признал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в интервью «Евроэктив». Так он прокомментировал исключение из черных списков Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Еврокомиссар также подчеркнул, что изменить принцип единогласия при принятии санкций в ближайшее время невозможно. Инфляция более чем в половине стран большой двадцатки сейчас превышает целевые уровни центральных банков, сообщает Организация экономического сотрудничества и развития. Согласно ее докладу, в августе рост цен ускорился во многих государствах G20 из-за подорожания некоторых сырьевых товаров. При этом организация отмечает, что базовое инфляционное давление пока остается умеренным. Озон ведет дополнительные выплаты для продавцов одежды, обуви и аксессуаров, чтобы покрыть их расходы на страхование товаров от атак беспилотников. Как сообщила РБК, пресс-служба маркетплейса, мера начнет действовать с 5 октября и продлится до конца 26-го. Предприниматели с действующим полисом ингосстраха будут получать от компании бонусы в размере стоимости страховки. Первые компенсации поступят продавцам в ноябре за октябрь. 17 человек погибли в России от нападения медведей за последние месяцы, следует из подсчетов ТАСС. Самое большое число погибших зафиксировано в Красноярском крае. Случаи нападения фиксировались также в Томской и Иркутской областях, Бурятии, на Алтае, Камчатке и в Хабаровском крае. Больше новостей на сайте РБК.
1: Будьте, пожалуйста, осторожны при походах в лес за грибами, ягодами и прочими дикоросами, потому что ситуация, на самом деле, в этом году, на мой взгляд, совершенно уникальная, и я думаю, что в ближайшее время будут приняты какие-то колоссальные меры. Очень много новостей из Иркутской области и Приангарья, которые касаются того, о чем говорила Ася Касьянова, а именно увеличения популяции медведей. Пока вернемся на Мосбиржу, там появится треугольник для котировок биткоина. Сейчас площадка готовится к запуску пары биткоин-рубль. Об этом рассказал РБК глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов в кулуарах Московского финансового форума. Среди прочего, биткоин будет торговаться в паре с USDX. Это аналог доллара, не имеющий поставки. Учитывая, что пара USDX-рубль уже есть на площадке, новые инструменты сформируют взаимосвязанный треугольник. На связи со студией исполнительный директор криптоброкера Цифра Маркетс Алексей Короленко. Алексей, добрый день. Этот новый инструмент будет пользоваться спросом, на ваш взгляд?
2: Вполне, потому что в целом, естественно, рубль домашняя валюта, и определенный объем спроса будет, да, поэтому это хорошая новость. Она заключается в первую очередь в том, что начинает запускаться подготовка, по крайней мере, к биржевым торгам криптой. Вот. Хотя на самом деле, объективно, если смотреть, то биткоин все-таки на мировых крипторынках торгуется к USDT, к Тезеру, да, поэтому, с моей точки зрения, все-таки логичным продолжением и, наверное, более ожидаемым будет все-таки торговля к USDT, потому что это даст возможность все-таки такого международного арбитража, международного маркетмейкинга, и это все-таки больше про крипту. Но вот так бы прокомментировал.
1: А сами будете пробовать этим инструментом пользоваться? Ну вот вообще USDX сейчас где-то используется, или это пока просто какая-то квазивалюта, которую планируют ввести?
2: Ну, USDX, да, это, по сути, мы сейчас говорим о синтетической паре, синтетической валюте, которая торгуется уже внутри фондовой инфраструктуры, которая есть на Мосбирже. Поэтому логично, что Мосбиржа делает вот такой треугольник, как они это называли, с уже имеющимися инструментами, просто для того, чтобы крипту добавить в фондовую инфраструктуру. И здесь это удобно уже тем, кто сегодня торгует на Мосбирже там, рублем к вот этому синтетическому доллару. Тем же, кто будет пользоваться и кто будет торговать

0: и непосредственно криптопары, да, я все-таки ожидаю, что будет больше спроса к парам с USDT. Да. Но время покажет.
1: Хорошо, а есть какие-то еще подводные камни? Я так понимаю, что сейчас инструменты настроены, как вы и подчеркнули, на тех, кто уже торгует на московской бирже. А вот эти шаги, они могут привести к тому, что придут новые игроки на Мосбиржу, которые будут именно заинтересованы в торговле криптовалютой и начнут активно использовать этот треугольник?
0: Вы знаете, я думаю, что посмотрим на возможность арбитража, да, потому что внутри этих инструментов, потому что на самом деле как раз-таки арбитраж он должен в спреды все эти съесть, но мне кажется, здесь ключевой интерес будет именно вот здесь для профессиональных участников. Да, потому что для меня, например, если представить меня как такого классического розничного инвестора, который хочет просто, у меня есть рубли, я хочу купить биткоин, да, но я буду покупать рубли за биткоин и биткоин за рубли и буду просто сравнивать курс, да, если котировка к рублю будет рыночная, да, то я буду делать свой выбор. Если она будет не рыночной, как сейчас мы имеем на тех площадках как дружественных, которые пытаются сделать пару биткоин к рублю. Да, мы там видим огромный спред, порядка 5% к реальному рынку. Да, естественно, я, как чуть более опытный инвестор, ну, не захочу заплатить дополнительные 5% за удобство выхода из рубля напрямую в биткоин. Да? Вот, поэтому все будет зависеть от объема ликвидности. Да? Поэтому мы здесь, наверное, просто надеемся, что объем торгов и ликвидности будет большой во всех этих парах, и это позволит сделать все это ликвидным, интересным для инвесторов.
1: Ну да, учитывая, что многие международные биржи так или иначе блокируют российских игроков на крипторынке, либо создают им сложности, будем надеяться на то, что здесь, наоборот, жизнь будет облегчена. Кто сможет торговать этими инструментами? Только квалы или доступ будет шире?
0: С учетом тех норм, которые мы увидели в 282 ФЗ, биткоин все-таки попадает и для неквалов. Поэтому кажется, что для широкого пула инвесторов, для, собственно говоря, всех. Вопрос в том, что не все смогут более 300 тысяч рублей инвестировать через одного профучастника. Да? Соответственно, если, например, вот я буду квалифицированным инвестором, я смогу любую сумму инвестировать. Если вы, например, не квалифицированный инвестор, то у вас будет ограничение, вы не сможете купить биткоина больше, чем на 300 тысяч рублей.
1: Спасибо большое. На прямой связи с нашей студией был исполнительный директор криптоброкера Цифра Маркетс Алексей Короленко. Напомню, что финальная реализация запуска торгов пары биткоин-рубль лежит на стороне Банка России. Это пояснил РБК глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов. Напомню, что закон о цифровой валюте и цифровых правах вступает в силу поэтапно с 1 сентября.
2: Реклама. Вы это слышали?
3: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
2: Теперь слышали.
3: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
2: 18+.
1: Поднятие больших весов в спортзале без страховки, прыжки с бортиков в бассейн и подливание воды на электронагреватель в хамаме. Все это достаточные поводы для того, чтобы при многократных нарушениях разорвать договор с клиентом фитнес-клуба, рассказала радио РБК президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Однако сейчас спортивным организациям крайне трудно досрочно завершить договор клиента. Согласно инициативе, деньги за неиспользованные дни в спортзале клиенту вернут в случае расторжения договора. При этом клубы будут иметь право не заключать новый договор с нарушителем в течение года, рассказала Руслана Анидинова, президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
4: Мы за гибридную модель правового обслуживания наших клиентов в силу того, что одна история тогда, когда заключается договор на оплату услуг и абонемент или клубную карту какую-то длительную, а другая история тогда, когда мы говорим о конкретной ответственности клиента за пользование фитнес-объектом, в том числе поведение клиента на территории клуба и поведение, которое не противоречит правилам клуба, которое вторит правилам безопасности и определенной зоне ответственности. Здесь скорее не какие-то нововведения, скорее более прозрачная история взаимодействия клиента с клубом, это понятнее.

0: для клиента понятнее с точки зрения тех правил, которыми может руководствоваться клиент. Ну и, безусловно, в том числе мы можем обезопасить и клуб, и клиентов. Вот такой термин «потребительский экстремизм», он начинает вживаться в жизнь. В принципе, раньше это было правило пользования клубом, а теперь мы говорим о договорных отношениях.
1: То есть сейчас, в принципе, фитнес-клуб не имеет права разорвать контракт. Я правильно понимаю? Даже если клиент совершает все эти нарушения, конфликтует.
0: Очень сложно. Доказать клиенту, что он не прав, достаточно сложно. При этом мы совершенно конкретизируем, что это 3 предупреждения с видеофиксацией, с свидетелями и так далее. То есть, по крайней мере, у клиента будет появляться ответственность за его поведение и понимание, за что клуб может разорвать контракт. Ситуации разные бывают, и они не так часто встречаются. В большей степени это продиктовано регионами. Москва в этом смысле очень конкретная и более-менее понятная с точки зрения взаимодействия с клиентом. А вот в регионах бывают разные случаи.
1: А можем назвать конкретные нарушения?
0: Номер 1. Клиент тренируется в зоне свободных весов. Например, для того, чтобы выполнять те или иные упражнения с большим весом рабочим, обязательно должна быть страховка. То есть клиент должен подойти к дежурному тренеру или согласованно тренироваться персонально с тренером. Клиент, соответственно, если самостоятельно пользуется более увеличенной историей своей тренировки и травмоопасно для себя, для окружающих, это уже нарушение. Если клиент берет большие веса, он может потерять равновесие, соответственно, он может травмировать себя и травмировать окружающих. Или мы знаем, что бассейн – это самая такая зона повышенной ответственности. Вот если нельзя нырять с бортика, потому что там определенный принцип глубины, а клиент все равно прыгает и ныряет, то это опасно как для окружающих, так и для самого клиента. Что касается, например, пользования хамамами, саунами и так далее. Сегодня электрические камни-нагревателями сауны, но если запрещено туда поливать водой для того, чтобы там пар был, для этого, опять же, есть специальные обученные этому люди, то все, что может так или иначе навредить окружающему, в том числе самому клиенту, всегда, как правило, прописывается. И таких историй очень много, и они в каждом клубе будут свои, обязательно будут внесены свои особенности, потому что каждый клуб – это определенная бизнес-модель, в которой присутствуют разные тренировочные зоны.
1: Клуб зафиксировал 3 нарушения и, получается, разрывает договор, а сумма за неиспользованные дни клиенту возвращается, и клуб имеет право не продлевать контракт. Правильно понимаю?
0: Абсолютно верно. Это как правонарушители, те, которые на дорогах, если забирают права, человек не имеет права получить заново новые права, будучи автомобилистом. В данном случае такая же история про то, что потом в дальнейшем с клиентом этот договор не заключается. Деньги, естественно, пересчитываются в зависимости от того периода времени, который тренировался клиент.
1: Вы сказали, что крайне трудно разорвать договор. А как все-таки эта процедура выглядит сейчас? Почему трудно?
0: Каждая процедура требует определенных законодательных аспектов. Допустим, защищенность на сегодняшний день потребителя, она гораздо больше, нежели чем бизнеса. Поэтому мы за то, чтобы бизнесу было комфортно.
2: Систематические правила в фитнес-клубах нарушают лишь 1% посетителей, пишет Коммерсант. Наиболее популярные нарушения – скрытое тренерство, воровство и агрессивное или неадекватное поведение. Бизнес должен платить только за те риски, на которые может влиять. Минтруд предлагает исключить несчастные случаи из-за атак беспилотников из расчета скидок и надбавок по страховым взносам. Речь также идет о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и иного характера, произошедших не по вине работодателя. И в Минтруде подчеркнули, что изменения снизят нагрузку на компании. Хоть сейчас и тяжело оценить масштаб соответствующей нагрузки, инициатива однозначно положительная, рассказал Илья Приходько и Ирине Савельевой, учитель кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.
3: Инициатива в свете последних событий оправдана. Это действительно снизит нагрузку на работодателя, и я думаю, что бизнес эту инициативу поддержит.
4: А для вас это действительно чувствительная нагрузка сейчас?
3: Пока что мы не ощущаем, но в целом мы должны перестраховаться и смотреть на будущее, чтобы все риски учесть в нашем бизнесе.
5: До вот этой инициативы Минтруда как выглядела вот эта история вся? И какова была ваша зона ответственности как работодателя в таком случае?
3: Мы нормативные документы меняли и просто увеличили, грубо говоря, нагрузку на наших сотрудников в плане документации. Такая бюрократия, она увеличивает экономику предприятия.
5: А в плане документации что конкретно имеется в виду?
3: Дополнительные нормы, дополнительные требования, которые мы составляли на нашем предприятии.
5: Можно ли понять, насколько вам станет проще в случае, если Минтруд соответствующие поправки утверждает?
3: Так прямо сейчас оценить тяжело, потому что документация она еще готовит. Нужно смотреть все поправки, оценить экономический эффект и в целом уменьшение на экономику предприятия. Сейчас тяжело, поэтому после выпуска или конкретно уже окончательного решения можно посчитать.
2: сейчас скидка или на

0: Отбавка к тарифу страховых взносов на страхование от несчастных случаев на производстве определяется с учетом числа несчастных случаев за последние 3 года. Алишер Усманов и Михаил Фридман вышли из-под европейских санкций, но остались в американском черном списке. SDN – самый строгий санкционный режим, его еще называют блокирующим, потому что за любое сотрудничество с фигурантом этого перечня можно попасть под санкции. То есть европейские банки вряд ли рискнут открыть счет российским миллиардерам, даже если Брюссель не предъявит к ним претензий. А можно ли выйти из американского санкционного списка, герой программы «Да или нет», юрист по делам о снятии санкций США Эрик Феррари. С его помощью мы составили самую подробную инструкцию.
1: Да или нет?
2: Вы представляли интересы Олега Дерипаски в его борьбе за исключение санкционного списка еще задолго до 22 года. Расскажите о ваших текущих делах.
3: Ну, смотрите, чтобы оспорить включение в санкционный список, нужно учитывать технические, юридические основания для включения в список. Это самое главное. Во-вторых, важно понимать политическую среду, в которой вы работаете, реакцию аудитории, ее температуру и настроение. Один из способов смотреть, кого именно включают в санкционные списки. На сайте Министерства финансов, на странице ОФАК, есть раздел «Недавние действия», где указано, например, в начале года санкций против России не было в течение длительного времени. Затем активно вводились меры против Ирана и в сфере борьбы с наркотрафиком. Это даст вам понимание, что происходит в санкционной политике, если вы пытаетесь гадать на кофейной гуще. Второй сигнал — это заявление Государственного департамента. Что они говорят? Как представляют свое решение? Насколько агрессивной является их риторика? Обратите внимание на пресс-релизы АФАК и Госдепа. Для программ с более гибкой политикой в конце пресс-релиза часто пишут, что санкции не являются постоянными и направлены на принуждение к изменению поведения. В более приоритетных или принципиальных программах такой формулировки нет. Текст более прямой и жесткий. Впрочем, надо сказать, что сегодня этот прием используется реже, чем в прошлые годы. Но, например, при первой администрации Трампа это было очень заметно. Иногда было достаточно прочитать последний абзац пресс-релиза, чтобы понять, как администрация в целом относится к санкционной политике по конкретной программе.
2: Мы часто замечаем, что после введения санкций российские бизнесмены уходят со своих постов, заявляют, что больше не связаны с российской экономикой. Можно ли считать такую стратегию корректной отправной точкой для защиты?
3: Да, независимо от политического контекста, вам все равно приходится работать с теми формальными причинами, по которым человек был внесен в санкционный список. Если, скажем, вас внесли в список за работу в банке, который сам находится под санкциями, и при этом вы продолжаете там работать, может ли АФАК исключить вас из списка? Теоретически, да. Но вероятно ли это? Нет. Скорее всего, регулятор посмотрит на ситуацию и скажет, вы все еще работаете в этом банке, а значит, основания для санкций сохраняются, и зачем нам исключать вас из списка? Конечно, можно приводить и другие аргументы, что вы не участвуете в деятельности, за которую были введены санкции, или что нахождение вас в списке не отвечает интересам США, или выстраивать иную линию защиты. Но, как правило, регуляторы хотят видеть какие-то реальные изменения, на которые они могут сослаться как на обоснование для снятия санкций.
2: Пожертвование на благотворительность – аргумент?
3: В отдельных случаях такие аргументы действительно срабатывали. Правда, я не припоминаю подобных примеров именно в российском контексте, но в рамках других санкционных программ — да. Например, когда основания для включения в санкционный список были связаны с коррупцией, и лицо перечисляло сумму, эквивалентную предполагаемой незаконной выгоде, на благотворительные цели. В таких случаях это использовалось как один из аргументов в пользу исключения из списка.
2: Давайте сейчас будет самый сложный вопрос. Представим, что я ваш клиент. Меня внесли в санкционный список со ссылкой на условное финансирование российской военной машины. Посоветовали бы вы мне в таком случае направить деньги Украине?
3: Честно говоря, я не знаю. Это очень чувствительная тема. Даже если человек живет за пределами России, он все равно, скорее всего, остается гражданином России, и на него могут распространяться обязательства и ограничения российского законодательства, которые могут прямо запрещать подобные действия.
2: Я вам с уверенностью скажу, меня бы точно посадили.
3: Я не хочу, чтобы мои клиенты попадали в тюрьму где-либо. Я также не хочу, чтобы они оставались в санкционном списке. И один из моментов, который который, на мой взгляд, демонстрирует определенную степень понимания со стороны американского правительства, это то, что я не видел случаев, когда бы ОФАК

0: Далее Государственный департамент требовали от людей нарушать законы своей страны или страны проживания ради того, чтобы быть исключенными из списка. Американские власти проявляют уважение к тому, что человек одновременно подпадает под санкции США и подчинен законам своей страны.
1: Мы видим российских бизнесменов, которые принимают решение открыто выступить против политики Москвы. Считаете ли вы, что с точки зрения американских регуляторов это тоже может быть аргументом для продвижения дела?
0: Это точно то, что они хотели бы видеть. С другой стороны, я часто оспаривал такой подход. В конце концов, санкции предназначены для принуждения к изменению поведения, того самого, за которое человек был включен в список. Это не означает, что он должен предпринимать какие-либо активные действия в поддержку политики США. Достаточно просто прекратить действия, противоречащие американской политике.
1: По поводу российских бизнесменов и их компаний. Как вы считаете, смогут ли они когда-нибудь снова получить доступ к своим замороженным активам? Да или нет?
2: Yes.
0: Да.
3: Да или нет?
4: Вы слушаете радио РБК, 13 часов 21 минута в российской столице. Теперь быть повелителем нейронок модно. В Россию пришел новый корпоративный тренд – агент Максинг. Если коротко, компании хвастаются, что управляют целыми армиями и агентов, и теперь их бизнес работает на качественно новом уровне. А соискатели в резюме теперь пишут не просто знания Excel, а умение дирижировать оркестром из нейросетей. Сегодня профессионалы и люди с высшим образованием «Новая нефть», рассказал руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
5: Многие люди уверены, что это дает какой-то бонус в карьере. Так это или нет, никаких данных пока нет. Но когда человек пишет, я управляю объединенной командой из людей и агентов, ему кажется, что он, наверное, очень крут. И действительно, в каких-то компаниях это может играть роль, да, потому что сейчас компании думают, вот мы сейчас заменим половину сотрудников и агентами, эффективность вырастет, мы обгоним всех. На самом деле это не так, потому что про малый бизнес, малый и средний бизнес известно, что они чаще всего говорят, да, о том, что они используют и агентов. Но в действительности никаких бонусов они пока от этого не получили. Да? У них ни эффективность не выросла, ни сотрудников они не могут этим заменить. На самом деле и агентов чаще и хорошо внедряют крупные, которые могут позволить себе дорогие решения, которые могут позволить себе вот эту вот иллюстрацию агентов, да, как множество агентов дают данные. Они могут проанализировать, для чего это им перед тем внедрять.
6: Илья, а можно отличить настоящего специалиста от псевдо?
5: У профессионала лучше всего должно быть техническое образование, да, какое-то вот именно специализация в работе с искусством интеллектом. У него должен быть опыт их внедрения успешно, причем опыт измеримый. Да? Он должен не просто говорить, мы используем 30 агентов. Он должен рассказать, к чему это привело, как это снизило издержки. Да? Он должен вот это все уметь объяснить. Более того, он должен объяснить архитектуру, потому что смешной пример в статье, Кадровичка рассказывает, вот к нам пришел человек, соискатель, он говорит, что вот я занимался оркестрацией агентов. И она спрашивает его, а как вы передавали данные от одного агента к другому? И он говорит, ну я просто открывал чат с ботами и копировал вручную эти то, что они говорят друг другу. И это, конечно, ужасная глупость. И вот такого быть не должно, да? То есть человек должен уметь наладить архитектуру, он должен уметь объяснить ее, как она организована.
6: Илья, а есть вообще у этого агента Максинга какие-то перспективы? Чего ждать?
5: Его будет все больше и больше, потому что, помните, был еще недавно токен Максинг, когда компании внедряли только ИИ, считалось, что тот, кто съест больше токенов, да, то есть тот, кто больше попыток каких-то общения совершит с ИИ, он лучше всех, да? То есть вот ему как раз карьерные перспективы открыты. А теперь пришел вот агент Максинг, когда компания делает вид, что все, мы опробовали и внедрили его, и получаем какие-то результаты. Но результатов нет. Но вот это явление, скорее всего, будет распространяться, считает HR.
4: С полной версией статьи о том, как Россию захватывает тренд на агент Максинг, можно ознакомиться в подписке РБК.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
7: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим о привычках и их формировании. Почему ребенку так трудно привыкнуть чистить зубы, убирать игрушки, делать уроки в одно и то же время? И почему после 3 недель усилий он все равно срывается? Если мы обратимся к науке, то она дает нам четкий ответ. Привычки живут не в префронтальной коре, а в базальных ганглиях. Базальные ганглии – структуры глубоко в мозге, отвечающие за автоматические действия. Когда мы делаем что-то впервые, префронтальная кора работает на полную мощность. Она планирует, контролирует, исправляет ошибки. Но она быстро устает. Поэтому

0: Люция создала систему базальных ганглий. Они берут на себя повторяющиеся действия, переводя их в автоматический режим. Но переключение из префронтальной коры в базальные ганглии требует времени. Минимум 21 день повторений при полной последовательности условий. Если вы пропускаете день, процесс сбивается. Инструкция к действию. Во-первых, не меняйте условия. Чистить зубы всегда после завтрака. Убирать игрушки перед сном. Последовательность должна быть строгой. Это помогает базальным ганглиям записать маршрут. Второе. Визуальные подсказки. Повесьте картинки напоминания. Базальные ганглии лучше запоминают зрительные образы, чем слова. Третье. Не давайте сложных инструкций. Базальные ганглии запоминают последовательность действий как один паттерн. Если вы вставляете новый шаг, этот паттерн ломается. Четвертое. Терпение. Первые 2-3 недели – критический период перестройки. Не ругайте за срывы, просто мягко возвращайте в русло. Нейронная сеть перестраивается медленно. И пятое. Не пытайтесь вводить более одной привычки за раз. Базальные ганглии могут записать только один новый автоматизм в период. Перегрузка приводит к тому, что не запоминается вообще ничего. Привычка – это не про силу воли, это про нейробиологию повторения. Дайте базальным ганглиям время и последовательность, и они сделают все за вас. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
1: А мозг поспевает за эволюцией, за технологиями?
2: Мы живем с теми самыми мозгами пещерными, потому что эволюция 50 тысяч лет – это мгновение, она ничего бы не успела сделать в конструкции мозга. А вот другое дело, что мир как-то изменился совсем по-другому, все стало.
3: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00. РБК в цифрах.
4: 18 лунок и почти 10 километров пешком. Гольф обманчиво кажется ленивой прогулкой для аристократов. За 5 часов раунда игрок сжигает порядка 1500 килокалорий. Это сопоставимо с полноценной кардиотренировкой. Всю свою энергию спортсмен вкладывает в хлесткий удар, разгоняя мяч до скорости 340 километров в час.
5: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывщики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК.
4: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство. Как испортить все.
4: В 2017 году полицейские департамента авиации Чикаго силой вывели из салона самолета пожилого человека, отказывавшегося уступать место экипажу United Airlines. Видеоинцидент мгновенно стал вирусным. Генеральный директор перевозчика сначала выпустил сухое заявление, назвав действия силовиков переразмещением. А уже во внутреннем письме, которое утекло в сеть, обвинил пассажира в дебоширстве. Циничность ситуации вызвала ярость в соцсетях и призыв к бойкоту. Акции материнской компании упали на 4%, что сократило ее рыночную стоимость на 1 миллиард 400 миллионов долларов.
3: Ошибка на миллион.

столице 13.30 с новостями Ася Касьянова. Для временных управляющих в активах западных компаний необходимы четкие критерии эффективности, заявил глава РСПП Александр Шохин. Ранее

По указу президента во временное управление компанией «Лев Менеджмент» перешли российские юридические лица «Лимана Про», «ФМ Ложистика», «Шана» и «Нестле». А в первых двух компаниях уже сменились генеральные директора. Страны G4 призвали к реформе Совбеза ООН, заявив, что представительность, легитимность, авторитет и эффективность Совета Безопасности находятся под вопросом. Министры иностранных дел Бразилии, Индии, Японии и Германии отметили, что центральным элементом реформы должно стать расширение состава. В российском МИД сообщили, что Москва не поддержит расширение Совбеза ООН за счет западных стран, пишет ТАСС. Верховный суд разработал концепцию реформы суда присяжных, которая предполагает сокращение их максимального числа и создание общей коллегии с профессиональными судьями. При этом разделение обязанностей сохранится, заседатели продолжат самостоятельно решать, был ли факт преступления, а их мнение останется независимым от председательствующего судьи. Объем выдачи ипотечных кредитов за 9 месяцев 2026-го вырастет на 18% год-году и достигнет отметки 1,4 триллиона рублей, сообщает сервис «Домклик». Такой рост произошел на фоне новостей об изменении условий господдержки. Аналитики отмечают, что семейная ипотека сохраняет лидерство на рынке со второй половины 2024-го. Хотя ее доля в общей структуре выдачи в 2026 году снизилась 50% вместо 70%. Часть Феодосии и ряд населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии, вызванного сильным ветром. По сообщению «Крымэнерго», это коснулось центральных улиц города, а также нескольких СНТ. На 22-23 сентября МЧС объявила на полуострове штормовое предупреждение. Больше новостей в наших каналах Telegram и Maxi.

0: РБК отрасли.
1: Сегодня поговорим о том, как Москва удерживает статус одного из главных туристических центров мира. В 2025 году столицу посетили рекордные 26,5 миллионов гостей, а вклад туризма в экономику города составил почти 2 триллиона рублей. Город сознательно ушел от модели «посмотреть Кремль» и уехать к экономике впечатлений. За счет каких инструментов удается не только удерживать, но и наращивать поток? Я Андрей Семибратов. В рубрике «Свое» поговорим об этом с Булатом Нурмухановым, заместителем председателя комитета по туризму города Москвы. Булат, что стало ключевым драйвером такого роста и перехода к экономике впечатлений?
2: Москва преобразилась и сформировала такую качественную городскую среду, которая стала привлекательной не просто для москвичей, но и для гостей столицы.
1: Какие инструменты и проекты помогают сделать визит в столицу уникальным опытом, а не просто списком достопримечательностей?
2: В 2024 году по поручению мэра Москвы, в Москве впервые был создан беспрецедентно масштабный и длительный проект под названием «Лето в Москве». Это был наш эксперимент, который собрал в себя более 400 площадок по всему городу, собрал сотни тысяч мероприятий. Уникальный продукт, который стал востребован не только для москвичей, но и для гостей столицы. Теперь, когда турист приезжает в Москву, он посещает не только объекты показа в виде Красной площади или ВДНХ, а он становится участником всех тех событийных проектов, которые проходят по всему городу.
1: Как удается привлекать иностранных гостей и адаптировать продукт под разные культурные запросы?
2: Знаете, удается очень легко, потому что Москва – это лучший город Земли, и все те иностранные делегации, которые посещают Москву, все в унисон подтверждают этот тезис. В 2025 году Комитет по туризму перезапустил портал Discover Moscow, который является витриной туристических предложений города Москвы. А сегодня этот портал является ключевым инструментом для продвижения Москвы за рубежом. Под брендом Discover Moscow в прошлом году у нас состоялись крупные фестивали за рубежом. Так, например, в июне месяце состоялись московские сезоны на улице Ванфудзин в городе Пекине. И за несколько дней этот фестиваль посетило свыше 2 миллионов человек. И если говорить про промежуточные результаты по турпотоку из Китая, то стоит отметить, что в этом году их приехало на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а в абсолютном значении турпоток составил почти 240 тысяч путешественников. Когда мы продвигаем Москву за рубежом, то мы в том числе формируем ее как мегаполис, как столица международного делового туризма. И в этой связи в городе проводятся несколько крупных отраслевых мероприятий. Если говорить про моду, то это Московская международная неделя моды. Если говорить про кино, то это Московская международная неделя кино. Если говорить про дизайн и интерьер, то это Московская международная неделя дизайна и интерьера. Если говорить про

0: соответствии с интересами путешественников. Для этого мы продолжаем развивать единую цифровую туристическую экосистему «Руспас». Здесь можно забронировать отель, заказать столик в ресторане, купить билеты в музей или на личные прогулки. Также воспользоваться конструктором с использованием искусственного интеллекта, который составит индивидуальный маршрут на основе персональных интересов пользователя. Помимо этого, мы продолжаем развивать официальный туристический портал Discover Moscow. Здесь можно найти подборки музеев и прогулочных маршрутов, афишу событий и другую полезную информацию. Сейчас можно уже заявить, что этот портал превратился в мультиязычную экосистему. Ну и, безусловно, мы продолжим расширять и делать еще более разнообразным событийный ряд города Москвы. Такие проекты, как «Лето и зима в Москве», будут становиться еще масштабнее, интереснее не только для москвичей, но и для гостей столицы.
1: О том, что помогает столице оставаться одним из главных туристических мест в мире, мы поговорили с Булатом Нурмухановым, заместителем председателя комитета по туризму города Москвы. Это были «Отрасли» на РБК. Будьте в курсе, слушайте главное.
2: РБК «Отрасли». Реклама.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочной программы мастеров делового администрирования. 16+.
4: 13:38 в российской столице. Вы слушаете радио РБК. В Лимана ПРО сменился гендиректор. Должность занял Денис Исаев. Это следует из данных ЕГРЛ. Ранее гендиректором был Лоран Дефасье. Денис Исаев, сын бывшего депутата Госдумы 5-го созыва от «Единой России» Резон Гаджи Исаева и учитель компании «Центр Отель», которому принадлежит отель «Мэриот» в Краснодаре. Накануне стало известно, что гендиректор также сменился в российском «Ашане». Пост занял Илья Бердников. В профиле Бердникова на LinkedIn указано, что с конца 2024 он был исполнительным директором «Росимущества». Но такой должности в агентстве нет. «Росимуществом» руководят руководитель, его заместитель и начальники управления. В публичных материалах ведомства Бердников не упоминается. Кадровые изменения происходят на фоне передачи компании во временное управление «Лев Менеджмент». Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что введение временного управления в активах западных компаний в России – это упреждающий сигнал для Евросоюза, который призван предотвратить попытки поживиться российскими замороженными активами. Так ли это? На связи со студией партнер юридической фирмы «Орлова Ермоленко» Александр Ермоленко. Александр, добрый день. Продолжится эта сага со сменой управленцев в компании, как вы думаете?
5: Добрый день, да. Ну, я думаю, что продолжится, конечно, да, потому что список этих компаний, он, во-первых, еще не исчерпан. Во-вторых, те компании, в отношении которых это уже введено, теперь же с ними надо... Ну, что-то делать, то есть это как бы первый шаг введения временного управления, ну, введение оглашения этого. Дальше должны прийти конкретные люди в компанию и начать с ней что-то делать. Собственно, этот процесс будет идти, конечно.
4: Хорошо, вот еще пришла информация о том, что сменилось руководство в российской структуре FM Logistic. По данным ЕГРЛ, генеральным директором вместо Олега Альхамова стал Евгений Ненашев. Вот все эти перестановки, они нацелены на что?
5: Эти перестановки, они являются продолжением того, что было принято решение забрать компании, и ставятся конкретные менеджеры, которые, по сути, ну, как вы уже и сказали, заменяют прежних директоров и будут операционно управлять этими компаниями, ну, по сути, в интересах Российской Федерации, предположительно. То есть, на самом деле, возникают двойственные ситуации: собственники за границей, а директора, назначенные не собственниками, россияне, которые будут вот операционное управление осуществлять.
4: Поправьте меня, пожалуйста, Александр. Давайте я попробую эту картину.

0: можно нарисовать кратко. Вот существует действующий бизнес, он достаточно эффективен. Появляется компания с уставным капиталом в 15 тысяч рублей, забирает все эти активы, ставит своих людей. Что мы хотим этим сказать? Что, ребят, мы тут без вас разберемся, и все будет эффективным, но уже без вас?
1: Вы знаете, не совсем так. На самом деле появляется, во-первых, Российская Федерация сначала, то есть указ. Дальше Российская Федерация ставит вот этих своих людей. То есть это мы действительно, мы как государство, мы хотим, наверное, что-то сказать. Ну и плюс мы хотим просто забрать активы, потому что дальше судьба этих активов, как правило, это продажа. Кому-то уже... кому-то из россиян, и таким образом это, по сути, такая мягкая форма национализации. То есть не через прокуратуру, не через суд, а вот через такую сделку, когда компания сначала замораживается, потом идут торги, и потом компания продается.
0: А зачем менять руководство только для того, чтобы потом можно было беспрепятственно продать, но гендиректор на это повлиять не может? Они все были готовы работать, они все подтвердили свою эффективность. Зачем тогда эти перестановки?
1: Ну, во-первых, прежний гендиректор, он поставлен прежним руководством. Новый гендиректор поставлен уже с определенными целями, да, с целями изучить актив, возможно, каким-то образом скорректировать ситуацию внутри компании так, чтобы собственники были более сговорчивы, что ли. То есть таким образом формируется, по сути, переговорная позиция. То есть собственникам говорят, смотрите, компания уже де-факто не ваша, но де-юре уже еще пока ваша. Поэтому давайте мы сделаем сделку и установим просто соответствие между де-факто и де-юре. Вот, а если мы его не установим, то есть сделки не будет, то тогда эта ситуация будет какое-то время длиться. Ну, что будет в компании за это время, вероятно, она перестанет быть такой эффективной, как была. Ну и зачем вам такая компания? Поэтому давайте будем разумными людьми и спокойно договоримся.
0: Ну, как переговорную позицию принимается, но, с другой стороны, собственник вообще как-то сейчас может влиять на процессы, если его просто ставят перед фактом, что, ребят, вот здесь мы всех поменяли, давайте как-то договариваться.
1: Ну, практически нет, не может. К сожалению или к счастью, нет, не может. Поэтому Хорошохина говорит, что это какой-то политический сигнал, потому что единственным вариантом воздействия являются политические каналы. Ну, естественно, не все компании могут себе это позволить, и не во всех случаях это работает.
0: Давайте попробуем рассмотреть в перспективе судебной. Могут ли собственники пойти в российский или европейский суд и сказать, ребят, у нас просто забрали активы?
1: Ну, с судами сейчас ситуация такая. Пойти могут все в любые суды, это не запрещается. Победить в этих судах, практически сейчас каждый побеждает на своем поле, что называется. Поэтому пойти в российский суд и сказать, у нас забрали активы, предположительно российский суд скажет, мы знаем. А иностранный суд скажет, да, мы, конечно, также возмущены, вы правы абсолютно, мы... в вашу пользу выносим решение, но это решение нельзя будет исполнить на территории России. Поэтому судебный механизм, он, к сожалению, не является действенным на данный момент в отношении таких ситуаций.
0: Давайте попробуем спрогнозировать, что дальше будет с этими активами. Lehman Pro, Ашан, FM Logistic, они будут проданы?
1: Да, мы скоро увидим покупателей, да.
0: Ну что ж, будем следить за развитием событий. Спасибо большое. На прямой связи с нашей студией был партнер юридической фирмы Орлова-Ермоленко Александр Ермоленко. По указу Владимира Путина от 17 сентября во временное управление Lef Management перешли основные российские юрлицы Lehman Pro и французская FM Logistic. Lef Management получил в управление российские юрлица, также Ашан и Nestle. В Кремле решение объяснили в том числе тем, что собственники компании находятся в странах, которые Россия считает недружественными. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пока речь идет только о внешнем управлении, о других решениях в отношении активов пока не принято. Другим темам. Хакеры взломали ФБР, по крайней мере, так они сами утверждают. Группировка Shiny Hunters, или Сверкающие Охотники, заявила о взломе сайта для соискателей ведомства и краже данных действующих и бывших сотрудников.

0: В ФБР напрямую не подтвердили это, но заявили, что видели сообщение группировки и проводят расследование. В качестве доказательства Shiny Hunters представила якобы скриншот измененного хакерами сайта ФБР и информацию примерно о 5000 агентов. Среди данных имена, адреса, номера соцстрахования, должности и даже имена членов семей сотрудников ведомства. Если заявление хакеров подтвердится, это нанесет серьезный удар по репутации бюро и вызовет вопросы не столько к хакерам, сколько к тем, кто должен был обеспечить безопасность данных сотрудников ФБР. Ранее в нашем эфире рассказал эксперт в сфере информационной безопасности, управляющий компанией RTM Group Евгений Царев.
1: Речь, по всей видимости, не только о сайте. Сайт — это была небольшая часть вот этой большой атаки. И это на самом деле ерунда. Другой вопрос, откуда они получили данные большого количества сотрудников? Если это правда, то отношение специалиста к этой истории сильно отличается от обывателя. Обычно обыватель думает, насколько хакеры крутые, а специалисты думают о том, какое головотяпство со стороны, ну, собственно, специалистов, которые защищали. Вообще, возможности украсть базу такого масштаба просто не должно быть архитектурно. Но если правда и это произошло, ну, это вопрос скорее даже не к хакерам, а к тем, кто защищает.
0: В бюро напрямую взлом не подтвердили, но заявили, что ведут расследование. Действительно, бюро может не сразу увидеть, что его взломали, или это попытка просто, ну, как-то сохранить свое лицо?
1: Если они еще и не увидели сразу вот данный инцидент, то это еще больше вопросов.
0: В квадрате, да?
1: Да, в квадрате, потому что такого масштаба организации используют современные средства защиты и средства мониторинга, так называемые Security Operation Center, данные об инцидентах, они там активно фиксируются. И если появляется информация об утечке, то в целом не составляет труда быстро раскрутить ситуацию и понять, в какой момент что произошло. Если они не смогли этого сделать оперативно, ну, они могут скрывать этот факт, да? Но если они не смогли этого сделать оперативно, то это просто катастрофа.
0: В мае этого года ФБР выпустила бюллетень, в котором подробно описала методы Shiny Hunters и призвала жертв хакеров не платить им. Как заявили нарушители, именно это стало поводом для взлома сайта ведомства. Основатель Alternative Technology Future Эдвард Григорян в разговоре с Ириной Савельевой допустил, что взлома могло и не быть, и это спланированная акция.
2: Сейчас хакеры применяют разные технологии, в том числе там технологии искусственного интеллекта. Но лично мое мнение, что такие прецеденты и такая шумиха в СМИ больше способствует смещению вектора в сторону, в кавычках, безопасности применения искусственного интеллекта для защиты подобных ведомств. Такие вбросы могут происходить на фоне каких-то громких потом контрактов с какой-нибудь очередным там Anthropic на предоставление защиты похожих ведомств. И это может быть такое, знаете, шоу на весь мир.
3: Если действительно атака была, как быстро ведомство сможет вернуть контроль над своими ресурсами?
2: Контроль над ресурсами, скорее всего, они восстановят очень быстро. Тем не менее, слитые 5000 контактов сотрудников — это уже как бы целая огромная проблема и головная боль. Но контроль над ресурсом возвращается быстро, потому что если понимают как раз ведомство, откуда произошел взлом, они могут непосредственно эти дыры залатать. И, как правило, всегда есть так называемые бэкапы, то есть копии резервные. Удаление, скорее всего, исключено, но то, что производилось копирование этих данных, это, конечно, это серьезный удар по носу ведомства.
0: Shiny Hunters ранее заявила о взломе сайта конкурента хакеров из объединения КЛОП. Причиной конфликта между группировками стала предполагаемая кража данных в 2025 году. ФБР в августе 2026-го сообщила о пресечении деятельности китайской хакерской группировки QTFY, которая использовала платформы QScan и QT-роутера для атак на американские объекты критической инфраструктуры.
4: Спорт на РБК.
0: В студии Илья Попов. Доброго дня. Спортивные новости. И, ну, наверное, начнем с апелляции ФХР на недопуск России к турнирам 22 октября, насколько я понимаю.
5: Да,
0: будет рассмотрение.
5: Действительно, 22 октября спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию Федерации хоккея России на решение международной организации сохранить запрет на участие российских сборных в соревнованиях в этом сезоне. Ранее, кстати, что интересно, дисциплинарный совет Международной федерации хоккея удовлетворил жалобу российской стороны и аннулировал предыдущее решение Совета Международной федерации о недопуске сборных России по соображениям безопасности. То есть, вроде как, этот аргумент уже больше не считается. Тем не менее, отстаивается.

0: Ранение наших национальных команд на этот сезон было продлено. Ну и ранее генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов заявил, что решение спортивного арбитражного суда будет обязательным для Международной Федерации хоккея. Так что, если нам удастся выиграть этот процесс, тогда наши сборные вернут наконец-то на международную арену.
1: Продолжается, я так понимаю, обсуждение тех или иных действий президента ФИФА Джани Инфантино. И, в частности, высказался сегодня президент Союза Европейских Футбольных Ассоциаций, которые проще звучат в терминологии спортивных комментаторов УЕФА, Александра Чеферина. Он заявил, что доверие к Международной Федерации Футбола по-прежнему не вернулось. Что надо сделать Джани Инфантино для того, чтобы это доверие Илья вернуть?
0: Да, после того, как в публичное поле просочилась идея Джани Инфантино продать часть коммерческих прав на чемпионат мира, многие в мире футбола отвернулись от господина Инфантино и вообще грозятся ему кандидатом, который сможет победить его на предстоящих выборах главы Международной Федерации Футбола. Они пройдут уже весной. И вот буквально на днях Инфантино, можно так сказать, как будто бы сказал всевозможным футбольным функционерам: ребята, давайте жить дружно. Он направил письмо всем членам ФИФА, это национальные федерации, а также конфедерации, и сказал, что давайте встречаться, давайте общаться, чтобы сделать процесс принятия решений Международной Федерации Футбола более прозрачным, более эффективным и вообще как следует распределить обязанности, за что отвечает глава ФИФА, за что отвечает Совет ФИФА. Однако, я думаю, что все-таки вернуть доверие так быстро не удастся. Господин Инфантино, о чем косвенно и говорит Александр Чеферин. Так что непростой будет процесс у Инфантино, очень непростой.
1: Ну да, может быть, ему сослаться на то, что он в момент тех или иных заявлений был нездоров, как нездоров Килиан Мбаппе в данный момент. Говорят, что он заболел за 3 дня до матча с Турцией в Лиге наций.
0: Да, действительно, послезавтра сборная Франции проведет дебютный матч под руководством Зинедина Зидана в Лиге наций, соперник Турция. И вот Килиан Мбаппе вчерашнюю тренировку пропустил, и пока не ясно, сможет ли он помочь своей команде в предстоящей встрече. Сообщают, что у Килиана Мбаппе есть определенные симптомы гриппа. Ну, вообще, на этой неделе будет много футбола. Турция, Франция, как я уже сказал, сыграют 25 числа. Ну, а завтра еще один суперматч в Лиге наций — Нидерланды, Германия. Обе национальные команды после чемпионата мира сменили своих тренеров. Так что будет интересно посмотреть, что же хотят увидеть от своих футболистов тренер голландцев Хави и немецкий наставник Юрген Клопп.
1: Следим за спортивными событиями и бережем свое здоровье вместе с Ильей Поповым.
2: Кто есть кто? Punchee HQ9 – это минивэн, который выглядит так, будто деловой кабинет поставили на колеса и зачем-то добавили третий ряд. Здесь все построено вокруг одного человека. Причем того, кто сидит сзади справа и явно не собирается сам открывать дверь. Больше 5 метров длины и схема рассадки 2+2+3. То есть HQ9 – это не просто машина для большой семьи. Это автобус, который надел дорогой костюм и внезапно начал считать себя руководителем департамента. Внешность соответствующая. Огромная вертикальная решетка радиатора, хитрый прищур фар, много хрома и красная полоса по центру капота. Punchee делает вид, будто ему по статусу положено парковаться у парадного входа, даже если там висит знак «Только для разгрузки». И самое важное – HQ9 действительно умеет производить впечатление. И делает это он точно не за счет своей динамики. Под капотом 2-литровый турбомотор на 245 сил. Тяжеленный минивэн разгоняется до сотни за 10 секунд. В городе этого, конечно, хватает, но если хотите азарта, присмотритесь к гибридной версии. Бензиновый же HQ9 выглядит как тот, кто опаздывает на важную встречу, но делает вид, будто он вообще никуда не торопится. На втором ряду 2 капитанских кресла, электрорегулировки, подогрев, вентиляция, массаж. Сзади можно устроиться так, будто автомобиль временно стал переговорной комнатой. Пока водитель занят дорогой, самый важный пассажир может взять на себя все остальное – работу, телефон и сон. Третий ряд тоже есть, но тут начинается классическая математика минивэнов. 7 человек помещаются, но чем больше людей, тем меньше остается места для их багажа. В целом же салон напоминает дорогую гостиницу, которой зачем-то выдали табличку с госномером.
3: Кто есть кто?
2: Так кто есть кто? Punchee HQ9 – это прямой конкурент Toyota Alphard. Как по формату, так и по идеям. Это не минивэн для тех, кому нужно просто много места. Это машина для тех, кому хочется, чтобы даже поездка на работу выглядела как деловая командировка. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.

0: Прочтите уже другую книгу. Не хочется предрекать новой Поттериане провал. HBO – это все-таки знак качества. История о мальчике, который выжил, снова попала в хорошие руки. Экспекто патроном.
1: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК. РБК в цифрах.
2: 19 сезонов «Формулы-1», 306 гран-при и 91 грандиозная победа. Так выглядит наследие легендарного немецкого автогонщика Михаэля Шумахера. Его имя стало синонимом железной воли и безупречного мастерства на трассе. Установив планку в 77 быстрейших кругов за карьеру, Шумахер зафиксировал достижение, которое до сих пор не превзошел ни один пилот в мире.
3: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
4: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
1: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК.
5: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
6: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
1: Резать лося.
7: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
7: Сидеть на заборе.
8: Если вы устали инвестировать и решили передохнуть, то этот термин точно для вас. Сидеть на заборе. Это значит быть вне рынка, все продать и наблюдать за происходящим со стороны. И это нормально. Дело в том, что не всегда рыночные циклы подходят для покупок. Тогда лучшая позиция – это кэш. Ну, или депозит в банке, что уж там. Также на заборе бывает полезно посидеть после убыточной сделки, чтобы отпустить ситуацию. Я все продал и сижу на заборе. Такой замес был, еле ноги унес. Фуф! Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
9: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
10: 22 часа дня с новостями. Ася Касьянова. Банк России расширил список активов, в которые управляющие компании могут вкладывать деньги розничных ПИФов. Согласно новому указанию ЦБ, фондам станут доступны не торгующиеся на бирже российские ценные бумаги, а для квалифицированных инвесторов разрешат инструменты с привязкой к криптовалютам. Для временных управляющих активами западных компаний необходимы четкие критерии эффективности, заявил глава РСПП Александр Шухин. Ранее по указу президента во временное управление компании «Лев Менеджмент» перешли российские юридические лица «Лимана Про», «ФМ Ложистик», «Ашана» и «Нестле». А в первых двух компаниях уже сменились генеральные директора. Глава СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовные дела о коррупции в отношении двух бывших судей арбитражного суда Иркутской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Наталье Поздняковой и Елене Рукавишниковой вменяют получение взяток в особо крупном размере. Суд отпустил под домашний арест экс-замглавы Главного управления МВД Подмосковья Сергея Малькова. Он обвиняется в хищении служебного топлива, передает ТАСС. Также в отношении Малькова возбудили два новых дела. Американский финансист Тодд Боули хочет поучаствовать в тендере на покупку международных активов «Лукойла». По информации Financial Times, инвестор планирует получить большинство мест в совете директоров в консорциуме с Международной финансовой корпорацией развития. Основную сумму для этой сделки собирается предоставить брат президента Арабских Эмиратов, отмечает издание. Мультсериал «Черный плащ» получит продолжение в США спустя более чем 30 лет после премьеры оригинала. По сообщению пресс-службы Disney+, стриминговый сервис официально утвердил производство новой многосерийной картины о супергерое. Больше новостей на сайте РБК.
11: «Черный плащ, только свистни, он появится. Черный плащ, ну-ка от винта. Откуда это в моей памяти, не пойму». Дополнительные сборы с пассажиров заставят их спуститься с неба на землю. Авиакомпании в этом случае рискуют увеличить количество пусковых кресел на маршрутах. Так опрошенные радио РБК профильные эксперты оценили возможность появления в России сбора для поддержки лизинга и эксплуатации новых самолетов. По данным «Коммерсанта», введение такого сбора обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Размер платежа пока не определен, но большинство собеседников издания утверждают, что для внутренних рейсов он может составить до 500 рублей, а для международных – до 1000 на один билет. В авиационной экономике разбирался Владимир Расулов, он в студии. Владимир, как новый сбор с пассажиров может помочь отечественным авиаперевозчикам и к чему в итоге все это приведет?
12: Чтобы понять примерный порядок цифр, используем простую арифметику. Берем данные Росавиации. По ее цифрам, в прошлом году на внутренних линиях перевезли более 81 миллиона пассажиров. На международных направлениях цифра почти 27,5 миллионов. Умножаем это, соответственно, на 500 рублей и 1000, если берем внутренние и международные рейсы, и в итоге получаем 68 миллиардов рублей. С одной стороны, сумма выглядит внушительно, но ее каким-то образом надо распределить по практически всем российским авиаперевозчикам. Они у нас давно ждут на замену Боингом и Эрбасом и более ранним отечественным версиям самолета МС-21 и Суперджеты. И в итоге вот полученная нами сумма не очень сильно поддержит авиакомпании, подчеркивает управляющий директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин.
13: Если я правильно помню, стоимость МС-21 5,5 миллиардов. То есть 58 миллиардов – это 11-12 МС-21. На самом деле не очень большие деньги. Государство и так финансирует все, что можно финансировать в авиастроении. Это выделяет деньги авиастроителям, выделяет деньги лизингодателям, чтобы, в принципе, вот этот механизм заработал. Но чисто теоретически во всем мире, в принципе, так и работает. Да? То есть есть лизинговая компания, она дает самолеты в лизинг авиакомпании. Авиакомпания на этих самолетах зарабатывает деньги, часть этих денег возвращает в виде лизинговых платежей. То есть зачем вот вводить еще какой-то дополнительный сбор, я не очень понимаю.
12: При этом прошлой осенью в России ввели сбор на реконструкцию аэродромов. Это 150 рублей дополнительно с одного пассажира. А министр транспорта Андрей Никитин в середине сентября сообщал, что пассажиропоток по сравнению с прошлым годом за 7 месяцев немного подрос. Российские авиакомпании перевезли почти 60 миллионов человек, в том числе на международных линиях 15,5 миллионов. Никитин тогда добавлял, что пассажиропоток иностранных перевозчиков в аэропортах России вырос на 13%. Но если появится новый сбор с путешественников, показатели, наоборот, начнут сокращаться, считает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.
14: Если этот сбор будет введен, наверное, он пойдет в Минпромторгу на поддержку отечественных производителей, поддержку лизинговых компаний и так далее. Налоговая система в нашей стране достаточно стройная. Делать еще один объект налогообложения – это авиаперевозки совершенно ненужные, излишне. Еще один фактор стоимости авиабилетов приведет к тому, что вообще пассажиропоток перестанет расти и станет падать. Люди будут там, где есть альтернатива, больше использовать другие виды транспорта. Не в пик сезона, авиабилеты на внутренних рейсах могут стоить достаточно недорого. Скажем, я сегодня лечу в Казань за 3000 рублей, а так будет не 3000, а 3500. Вроде незаметно, наверное, пассажир по делу полетит, а пассажир не по делу уже будет сравниваться с ценой билета на поезд.
12: По этому поводу мы направили запросы в Минпромторг, Минтранс и Ростех. Минтранс и Минпромторг оставили все без комментариев.

0: тариф. При этом авиакомпании никто не заставляет покупать самолеты новые сразу. Лизинговые платежи по сравнению с общей стоимостью лайнера гораздо меньше. По сути, это аренда, и авиакомпания либо платит за самолет, пока он летает, это операционный лизинг, либо есть еще финансовые, или та же самая рассрочка. Платежи засчитываются в стоимость самолета, и потом перевозчик получает машину в собственность. Примерные ключевые показатели для авиакомпании с учетом нового сбора с пассажиров можно будет рассчитать только когда появятся конкретные подробности. Продолжает управляющий директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин.
1: Не очень понятно, как будет собираться этот сбор, с кого он, кто его будет собирать, будет ли он только вводиться у авиакомпаний, которые получили вот эти российские самолеты в лизинг, или будут со всех брать, то есть будет ли это, условно говоря, завуалированная форма нового налога, да, или это прям конкретно будет целевой сбор, вот конкретно лизинговые сделки. Тут надо смотреть и разбираться. Конечно, те же написано, что это пока только на уровне идеи, все обсуждается, как это там будет в финальном варианте, мы не знаем.
0: Ну и самый главный момент, пока обсуждается тот или иной новый сбор, сами новые самолеты, серийные поставки МС-21 и сухой суперджет по планам властей начнутся только в следующем году.
2: В авиационной экономике разбирался мой коллега Владимир Расулов. О дефицитном бюджете буквально через пару минут в программе «День главный». Не переключайтесь.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+. Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает правозащитник, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.
6: Книга «Психология любви». Здесь автор размышляет на тему того, как и почему люди влюбляются, что происходит с человеком. И он говорит, что на самом деле по-настоящему любить может только тот, кто нашел сам себя. Потому что для того, чтобы что-то отдавать, надо обрести это. Нужно что-то иметь. И только личность полноценная, личность, которая сама себя уважает и любит, может подарить эту любовь другому. А еще он предупреждает, что любовь никогда ничего не гарантирует, что тот, кто влюбляется, он бросается как будто в безбрежный океан, и никто не знает, выплывет он, не выплывет. Все это требует храбрости и мужества. Но это вот то, ради чего точно стоит рисковать.
4: Александр Асмолов. «Психология любви. Загадочный дар эволюции». Любовь есть переживание, которое позволяет человеку обрести устойчивость и сохранить собственную автономию в соединении с другим, порождая в этом гештальте новое бытие и приадаптируясь к чему-то, чего еще никогда не было в мире. Таким образом, любовь – это готовность к преображению. И именно в этом качестве она связана со способностью к преадаптации.
3: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.
3: День главный.
7: День главный – это совместный эфир телеканала и радио РБК. Смотрите нас или слушайте, как вам удобнее. В студии Андрей Левченко.
8: Вита Лахова.
7: И вот на что хотим обратить внимание в этом часе. Посмотрим на цифры, которые опубликовала Счетная палата, дефицит бюджета, который растет, растущий госдолг, сколько России стоит обслуживать этот госдолг, насколько критично относиться к этим цифрам. Ну а во второй части часа посмотрим на экономику электросетевых компаний, сколько денег они тратят на защиту, вот, в том числе от БПЛА, кто должен в конечном итоге эти затраты компенсировать, могут ли вырасти тарифы, в том числе для бизнеса. Ну, начнем, наверное, с бюджета. Цифры, в общем-то, новые, но не новые. Они от Счетной палаты, но они практически дублируют подсчеты Минфина. Но если быть точными, Счетная палата оценила дефицит бюджета за первое полугодие 5,8 триллиона рублей, а ранее Минфин приводил максимально близкую оценку 5,73. Ну, о чем это говорит? И смотреть ли на абсолютные цифры, смотреть ли все-таки на процент от ВВП, и все-таки это больше 2,5%, как ни крути.
2: Да, как ни крути. Но тут обращает на себя внимание, что все-таки, ну, счетная палата, наверное, считает хорошо, если она счетная.
7: А Минфин плохо, ты хочешь сказать?
2: Нет, я в том смысле, что там...

0: До каждой копейки. Ну, это раз. Второе, ну, и сам подход здесь немножко другой. Здесь вот, допустим, если приводится цифра, там приводятся доходы в бюджет, там, в процентах от годовых прогнозов, там, в процентах, там, опять же, от бюджета и так далее.
1: То есть, ну, в общем, дьявол в деталях.
0: Да, ты наглядно видишь, вот, идем ли мы по плану, как должны были идти. Ну, действительно, 5,8 триллионов первое полугодие, как ты сказал. Опять же, напомним, январь-июнь у нас было превышение еще более значительного. Январь-июль там 6,4 триллиона. Потом в августе у нас...
1: Профицит был. Ну, разовый профицит за счет дивидендов крупных компаний,
0: Крупных компаний, благоприятной нефтегазовой конъюнктуры. Соответственно, курс рубля несколько ослаб. И, соответственно, бюджет получил побольше. Но, опять же, еще раз вот напомню, доходы нефтегазовые. Ты озвучивала нефтегазовые?
1: Нет, мы еще сейчас не
0: повторяли. Нефтегазовые поступления 3,6 триллиона рублей, 39,7 от плана. Не нефтегазовые, почти 15 триллионов рублей, 47,7%. Ну и, конечно же, обращает на себя внимание то, что не добираем по нефтегазовым доходам.
1: Да, не добираем по сравнению с прошлым годом, по сравнению с планами.
0: Да, и у меня каждый раз вопрос возникает, вот как можно все-таки планировать бюджет, да, там, на текущий год, вот сейчас четверг правительство будет обсуждать бюджет на 2027, плановый 2028-2029.
1: Особенно в части нефтегазовых доходов,
0: когда
1: мировые аналитики не способны
0: на неделю, на динамику предсказать. Абсолютно. Ну вот сколько мы видели, буквально вчера был эфир, мы начинали, значит, 102-103 доллара за баррель, потом, значит, хорошая новость, вроде бы будет энергетическое перемирие, рынок идет на 98, сейчас опять... Поэтому подключаем к разговору экспертов. Кирилл Родионов, эксперт по энергетике, с нами на связи.
1: Попробуйте, Кирилл, сделать невозможное, предсказать, что будет с нефтегазовыми доходами России. Ну, а главное, как планировать действительно в условиях полнейшей неопределенности, причем мировой.
2: Знаете, я бы все-таки разделил этот вопрос на две части. Что касается планирования, то я уверен, Минфин очень сильно хочет вернуться к классической версии бюджетного правила, которое было установлено в 2017 году, когда нефтегазовые доходы бюджета рассчитывались из цены $40 за баррель. Mm-hmm. Если упрощая, все, что выше $40 за баррель, шло в фонд национального благосостояния. Я думаю, что Минфин просто спит и видит, когда вернутся эти благостные времена. А что касается нефтегазовых доходов бюджета, то их недобор связан с двумя основными причинами. Во-первых, с тем, что Россия сейчас не добирает по уровню добычи нефти. Я напомню, что в августе 2026 года объем добычи сократился до менее чем 8,4 миллиона баррелей нефти в сутки. И этот уровень уступает квотам ОПЕК+, на 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки. Если приводить в более привычные нам тонны, то это 75 миллионов тонн в год. При том, что до пандемии COVID-19 Россия добывала больше 500 миллионов тонн нефти в год. Вторая причина – это, безусловно, высокие субсидии нефтяникам, а если быть точным, высокие субсидии производителям топлива. Да? То есть, де-факто, у нас нефтегазовые доходы рассчитываются из разницы между поступлениями с добычи нефти и добычи и экспорта природного газа, и из них вычитаются затем поступления, которые субсидии для НПЗ. Так вот, из-за того, что цены на нефть в мире растут, вслед за этим увеличиваются субсидии нефтяников. Получается, что вот по итогам 8 месяцев 2026 года нефтегазовые доходы бюджета на 1 триллион рублей уступали уровню 2025 года. Да? То есть 5 триллионов рублей против 6 триллионов рублей по итогам января-августа 2025 года. То есть в целом, безусловно, условно, если бы регулятором был я, скажу я нескромно, то, безусловно, нужно резать субсидии для НПЗ. И, соответственно, это вот только отмена субсидий для НПЗ может привести к заметному росту поступления нефтегазовых доходов.
0: Хорошо, а вот сейчас будет обсуждаться бюджет, и я уже говорил, на какой период. И ведь Антон Силуанов на полях форума, финансового форума в Москве, он сказал, что бюджет сверстан, планируют сверстать, исходя из 2% дефицита бюджета, и цена отсечения $50. А, Кирилл, если она будет 50, это может исправить ситуацию? Вы сказали, там спят и видят 40, по-моему, да? А вот 50, это исполнение сна или нет?
2: 50 это уже неплохо по современным меркам, потому что я напомню, что вот в последние годы, если я правильно помню, в бюджет закладывалась цена 58, то есть де-факто это означает, что Минфин смог все-таки несколько подкрутить гайки. Другое дело, что вот ценой этих 50 будет, скорее всего, дополнительное повышение налоговой нагрузки на ненефтегазовый сектор, и это в каком-то смысле более опасно. В целом, мне лично не очень нравится вот эта бюджетоориентированность российской экономической политики, потому что все смотрят на то, что происходит с бюджетом, тогда как мы видим, что вот следствием, в частности, резкого повышения и налога на прибыль, и повышения НДС, вот одним из последствий роста налоговой нагрузки стало сокращение инвестиций. Напомню, что по итогам первого полугодия 2026 года инвестиции в основной капитал снизились почти на 10%, и это в том числе стало одной из причин текущего торможения российской экономики. То есть в целом, с фискальной точки зрения, я не вижу серьезных угроз. Да, безусловно, бюджет с трудом, но он будет балансироваться. Какой-то катастрофы не произойдет. Но все это происходит ценой торможения российской экономики и ухудшения условий работы для российского бизнеса.
1: Ну, вот не знаю, не против ли будет Кирилл, но я все-таки вернусь, если позволите, к дефициту бюджета и цифрам, которые Счетная палата озвучила. Виктор Тунев к нам присоединяется, экономист. Виктор, и все-таки, если говорить о растущем дефицитном бюджете и, в общем, ну, прогнозы, что он будет снижаться до конца года, ну, по крайней мере, едва ли кто-то из аналитиков готов дать. Как к этому относиться? На что смотреть? На сами цифры? На процент к ВВП? На динамику, с которой это происходит? И, в принципе, критично или не критично?
3: Добрый день. Я бы сместил акценты с дефицита бюджета на расходы бюджета. Все-таки для экономики важно, сколько бюджет тратит, а не какой формируется дефицит. И любой дефицит нужно все-таки сравнивать с состоянием других секторов экономики. Вот, например, дефицит этого года – это в том числе, Кирилл уже говорил, низкие нефтегазовые доходы в начале года. Недобор их, в том числе из-за меньшей добычи, это и, собственно, низкий рост экономики, и, соответственно, меньшие сборы. И все решения, которые были в прошлом, связанные с налоговыми инициативами, с повышением налогов, часть экономики ушла в тень. От этого у нас меньше доходы и больше дефицит. Если смотреть на расходы бюджета, то, в принципе, они растут умеренным темпом. Причем, если брать не только федеральный бюджет, когда у нас всегда есть переброска между федеральными и региональными бюджетами, вот если совокупно брать федеральный и консолидированный бюджет, то получится, что у нас темп роста расходов медленно, но замедляется. И это на самом деле действует и на замедление экономики, и на замедление инфляции. Да, основной рост расходов сейчас идет в известном направлении, связанном с госзакупками для проведения СВО. Такая ситуация, наверное, не изменится, поэтому дефицит – это производная от всех этих вещей, которые я сказал. И желательно смотреть не на цифру дефицита, даже номинальную, даже в процентах ВВП, а на динамику расходов. И она должна определять нашу макроэкономическую ситуацию. Здесь я не вижу никаких проблем. Вот сказали, что до конца года дефицит может дальше расти. Мне кажется, в ближайшие месяцы нас ждет все-таки умеренный дефицит или даже профицит, потому что нефтегазовые доходы от текущей конъюнктуре на рынке нефти будут высокими, и цифру на конец года будет формировать расходы декабря. У нас в декабре всегда были высокие расходы, от этого формировался дефицит по году. Но эта цифра вот она одного месяца, не более того. Сейчас мы живем уже в бюджетном цикле следующего года, и мне кажется, важнее для Центрального банка и для всех смотреть, как бюджет будет сформирован на будущий год. Об этом мы узнаем, наверное, в течение этой недели.
0: Ну да, будем надеяться. А, Виктор, а вот такая болезненная тема. А вот если рассмотреть негативный сценарий, там, снижение цен на нефть, ведь Трамп в своем выступлении в ООН на Генеральной Ассамблее сказал, что вот если он заключит сделку с Ираном, все будет хорошо, и цены там, ну, он употребил слово, чуть ли там не рухнут, да, там до уровней, до начала конфликта. И вот в этой ситуации, если, предположим, так произойдет, там, мы увидим, ну, скажем, я не знаю, когда в ноябре выборы, там, в начале декабря текущего года цены $60 за баррель. Вот что будет с бюджетом, что будет с Фондом национального благосостояния?
3: Но мы в такой ситуации были в начале года, там цены были.

0: ниже 50, там, ниже 40 даже доходили на российскую нефть. И на самом деле на это у нас есть ФНБ, в котором есть еще определенные средства, которые нам хватит на несколько лет умеренных трат.
1: Секунду, конечно, у нас есть ликвидная часть, 3,6 триллионов рублей, часть, Виктор, да. А есть не особо ликвидная. Вот я так полагаю, что ликвидной-то может и не хватить там при неблагоприятном сценарии на нефтегаз. Ну как неблагоприятно? Благоприятно там, с точки зрения геополитики, начало работы Ормузского пролива, но с точки зрения наполнения бюджета, там $40 за баррель, это так себе цена.
0: $40, если цена сохранится в течение года, нам ФНБ хватит.
1: Хватит, да?
0: Действительно, на более длинные сроки можно думать о том, как наполнить ФНБ или как изменить бюджетную политику, чтобы не зависеть от конъюнктуры нефти. Мне кажется, просто в текущей ситуации сценарий нефти по 40 на длительный период, она не совсем реалистична. Вот мы такой цены очень давно не видели именно в длительном, на длительный период. А в мире все-таки инфляция есть, и сейчас с ценой $40 никто не сможет добывать нефть в нормальном объеме.
1: Ну да, там процессы запустятся другие.
2: Хорошо, но звучит вообще-то, в общем, оптимистично вполне, но я еще немножечко в цифры счетной палаты погружусь. Госдолг, который тоже растет, на 6,8 увеличился за полгода этого года, 37,5 триллионов рублей, опять, если в процентах, 19,1, и это уже на границе, собственно, максимально возможного установленного госпрограммы управления государственными финансами. Ну, мы знаем отношение нашего президента к госдолгу, который он считает умеренным, не критичным. Важно, что большую часть составляет внутренний долг. Но тем не менее, каким образом он сейчас будет расти, как будет обслуживаться, насколько для российского бюджета это тревожный момент, как видите?
1: Это Виктору.
2: Виктору.
0: Ага. Смотрите, здесь, конечно, больше влияние на рынки наши. Мы видим рынок госдолга, который сильно доходности выросли, цены упали. Сейчас Минфин вынужден занимать под 16-16,4% годовых, причем на длительный срок. Это на самом деле выбор Минфина, и это долгосрочно плохо. Вот как уменьшить стоимость госдолга, решения простого нет. Центральный банк говорит, давайте снизим инфляцию, мы вам снизим ставку, снимется стоимость госдолга. Мне кажется, это сейчас тупиковый путь, мы должны как бы работать не только на борьбу с инфляцией, но и о том, как сделать так, чтобы не создавать сами себе долгосрочные проблемы по обслуживанию госдолга, поскольку в итоге 16% сейчас на 15 лет, это дефицит бюджета следующие 15 лет.
1: Секунду, повыше. Виктор, смотрите. Вот по поводу госдолга. Там ведь еще одна цифра. Расходы на обслуживание этой суммы госдолга, 37,5 триллионов рублей, составили 1,8 триллионов рублей. То есть, не вдаваясь там в глубокие подсчеты, вот просто на пальцах, за полгода расходы 1,8 триллионов, если за год, вот я еще раз напомню, то это там 3,6. То есть, получается, вот этот долг 37,5 триллионов рублей стоит приблизительно 10%.
2: Но это сейчас.
1: Годовых.
2: Это сейчас.
1: Ну, вот я и говорю.
2: А ОФЗ, которые в сентябре подавались под 16,5...
1: То есть, в принципе, да, государство неплохо заняло.
2: На данный момент.
0: Да, смотрите, это заимствование последние 10 лет, они в среднем действительно были меньше 10% годовых в среднем. Но текущие заимствования быстренько увеличат эту сумму в полтора раза.
1: Да, это
0: поэтому
1: да.
0: Вот этот риск, который мы создаем на будущее, он неправильный. Да, можно размещать через флоутеры, Минфин этим пользуется, но пока в не очень большой.
1: А кто покупает этот долг? Вот эти ОФЗ, коротко, у нас сам еще очень важный разговор про курс рубля. Кто покупает ОФЗ? Ведь мы там регулярно слышим, что у банков существует рублевая ликвидность. Иностранных инвесторов там раз-два и обчелся. А кто покупает? Откуда деньги? ОФЗ.
0: Ну, смотрите, тот же дефицит бюджета, который бюджет тратит деньги, он поступает в частный сектор, и люди или банки покупают обратно на эти средства ОФЗ. Это как бы замкнутый круг. Да, можно так создавать долг, и у нас есть возможность это делать. Вопрос, по какой цене. Угу. К сожалению, сейчас на срок 15 лет у нас инвесторов мало.
1: Вот
0: последний год были надежды на снижение ставки. Инвесторы, частные, не только банки, активно покупали ОФЗ. Сейчас как будто нет перспектив дальнейшего снижения ставки, и потенциал как бы в ОФЗ низкий. И для этого Минфин должен просто идти как бы не из своего желания разместить, а из пожелания рынка, что сейчас долг длинный,

0: интересен.
1: Не интересен, да.
0: Немножко другой долг.
2: Ну, спасибо, вот по сентябрьским еще нет, а по августовским есть статистика ОЦБ. Кто те самые покупатели? Негосударственные пенсионные фонды 58,7 миллиардов рублей. Физлица нарастили с 15,7 против 3,3 в июле. То есть в августе интерес был, в сентябре уже новые ОФЗ, но статистика чуть позже.
1: Да, но при этом там 3,6 триллиона, ОФЗ 2,3 триллиона, объем привлечения ОФЗ. К рублю, наверное, большинству самые...
2: Что с рублем будет?
1: Что с рублем? Самое важное узнать, что с ним будет. На это Тимур Хайруллин ответит, директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций». Тимур, приветствую вас, но вот с учетом тех тем, которые мы уже обсуждали, и в принципе, да, там вот немного времени остается до конца года, есть уже понимание, каким будет курс рубля, ну, плюс-минус, 31 декабря 2026 года. Мы там где-то на этом уровне останемся или там можем уйти выше 100?
3: Ну, в принципе, сальдо торгового баланса положительное, то есть за первые 7 месяцев 90 миллиардов плюса, дефицит бюджета под контролем относительно. Mm-hmm. То есть, поэтому, в принципе, мы не хотим какого-то существенного ослабления рубля на конец года. Диапазон, вот то, что прогнозируют наши аналитики, это где-то 86-87 рублей за доллар.
2: Тимур, а можно этот курс назвать сбалансированным и всем выгодным, вот таким прям золотым, между экспортерами, импортерами для бюджета хорошо? Вот,
1: и гражданами, это что немаловажно.
2: Ну, граждане всегда хотят подешевле доллар.
1: Но не все.
3: Я думаю, экспортеры и Минфин хотели бы курс, конечно, повыше, то есть, но в текущих условиях соотношение импорта и экспорта таково, что... курс пока не движется в сторону ослабления, и поэтому ситуация складывается такая.
1: Хорошо. А вот эта связь нефтегазовые доходы, не нефтегазовые доходы, дефицит бюджета и так далее. Насколько эта связь жесткая и прямая между, ну скажем, дефицитом бюджета и курсом национальной валюты?
3: Безусловно, связь есть. Дефицит бюджета, объем заимствований, операции Минфина, сальдо торгового баланса, покупки-продажи экспортеров. То есть, ну, в принципе, если говорить о дефиците бюджета, то есть, ну, он, если посмотреть, это, в принципе, не так много, а об объеме долга, то есть долг Российской Федерации, ну, это 17% ВВП. То есть, если сравнивать с другими странами, это совсем не критичная долговая нагрузка. Другое дело, что он обслуживается по высоким процентным ставкам. Да. То есть если США обслуживает по 4-5, то для России 10-16, но это фактически в 2-3 раза дороже обходится обслуживание. Ну и вот то, что тратится на обслуживание долга, был в пресс-релизе ЦИК, почти 8%, это в принципе сопоставимо с одной расходной статьей типа социальная политика или образование. То есть вот это то, что тратится на обслуживание долга.
1: Спасибо, Тимур.
2: Да, вот такая пока реальность.
1: Кирилл Родионов,
2: Виктор
1: Тунев
2: и Тимур Хайруллин были. Спасибо за эту беседу. Ощущение Андрея Левченко.
1: Да, есть ощущение, что, в принципе, ситуация под контролем. Там в минус-плюс, и бюджет действительно сбалансирован. Там, да, может быть, немного не выполняем, но это не катастрофа.
2: Ну, а завтра посмотрим новые
1: четверг,
2: цифры.
1: Да.
2: По крайней мере, то, что будет обнародовано. Вернемся после рекламы.
4: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
5: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
4: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
6: Soft Skills.
7: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
8: Каждую среду в 15.10 на радио РБК.
9: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами.
10: По будням с 18 до 21.
11: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, Алис,
12: гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.

0: Истории из мира цифровых денег.
1: Сжигание токенов. Сжечь токены значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует роста цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Реклама.
1: От написания кода до запуска готового продукта. Как искусственный интеллект меняет индустрию разработчиков и трансформирует бизнес. И почему компании переходят к агентным технологиям. Разбираемся на примере GigaConf, технологической конференции Сбера. О главных трендах новой разработки в программе РБК отрасли на радио РБК. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия номер 1481. УГРН 102-77-00-132-195. 18+.
2: И не знаю, почему другие покупают одежду, видимо, чтобы просто голыми не ходить. Я от этого получаю удовольствие. Не от того, что ты купил, а от ожидания. Когда ты смотришь, ходишь по магазину. Для меня такое времяпрепровождение и удовольствие.
3: На показ. Программа Екатерины Воробьевой о самом интересном из мира моды. Главные тренды, новости, вызовы и возможности индустрии. Что действительно важно, что стоит покупать и зачем следить.
4: По пятницам, 14.10 на радио РБК. На показ. Экономим ваше время, а временами и деньги.

0: День главное.
1: День главный – это совместный эфир телеканала и радио РБК в студии Андрей Левченко.
2: Вита Лахова.
1: И в этом часе посмотрим на экономику электросетевых компаний, какие дополнительные затраты они несут на обеспечение безопасности своих объектов и персонала, и насколько эти расходы могут стать критичными для потребителей и лечь в том числе на их плечи. Федеральная антимонопольная служба разработала проект приказа, который учитывает перечень так называемых неподконтрольных расходов сетевых организаций. И вот что туда может войти? Затраты на средства защиты персонала от средств поражения, стимулирующие выплаты работникам за работу в условиях повышенной опасности, мероприятия по повышению защищенности объектов, расходы на восстановление поврежденных объектов. Ну и, конечно, возникает вопрос, кто будет это компенсировать, по каким правилам это будет происходить, и вообще, насколько это большая доля в общей экономике электросетевых компаний. Вот как нам прокомментировали эту инициативу в компании «Россети», предлагаю послушать.
3: Норма необходима сетевым организациям для признания расходов на безопасность экономически обоснованными при тарифном регулировании. Она направлена прежде всего на поддержание надежности энергоснабжения потребителей. Ряд расходов, включая необходимость оперативного восстановления объектов, невозможно предвидеть заранее. Однако их учет при регулировании требует наличия соответствующих норм в методических указаниях.
2: Ну да, и тема очень сложная, очень важная, да, там, поскольку вот приведу некоторые цифры, весной 2026 года замминистра энергетики Евгений Горобчак сообщал, что в течение осенне-зимнего периода 2025-2026 годов из-за внешнего воздействия были повреждены или выведены из строя около 8,5 гигаватт энергетических мощностей. И, конечно, тут возникает вопрос, да, за чей счет восстанавливать, как восстанавливать.
1: За чей счет, прежде всего, защищать и не допускать
2: защищать,
1: таких повреждений.
2: Защищать, восстанавливать, компенсировать.
1: С учетом норм, которые приняты по ответственности для компании за защиту собственных объектов и рисков передачи в управление и так далее. То есть понятно, что ответственность в любом случае лежит на самих компаниях. Вот вопрос, насколько расходы будут критичны. Кирилл Родионов, подключаем эксперта по энергетике. Кирилл, вообще насколько проанализировано

0: приграничных регионов. Но это пока что, безусловно, все, что это пока что предварительная оценка. Другое дело, что я все-таки осмелюсь напомнить, что безопасность — это все-таки базовая функция государства как института, да, и мы как граждане и физические лица, и юрлица, мы платим налоги с тем, чтобы государство обеспечило эту безопасность. Исходя из этой логики, эти расходы, то есть расходы на поддержание сетевой инфраструктуры, должны оплачиваться в первую очередь из федерального бюджета. Если речь идет о тех расходах, которые связаны с фактором безопасности. Да, потому что в целом это не очень правильно, не очень корректно перекладывать это на плечи потребителей. Тем более, что хочу напомнить, что в последние годы как раз рост сетевых издержек был одной из главных причин убытков энергосбытовых компаний и потерь, финансовых потерь, которые несла промышленность. Да, потому что так или иначе, у нас сетевой комплекс является одним из как бы источников дополнительных потерь для потребителей, да, потому что нагрузка на потребителей в последние годы растет. И вот инициатива ПАС, которая вчера была объявлена, это лишь одна из немногих инициатив, которая вот ведет к росту нагрузки при передаче электроэнергии. Поэтому здесь, строго говоря, я против инициативы ПАС, я за то, чтобы эти расходы покрывались за счет федерального и региональных бюджетов. Да, мы понимаем, что сейчас федеральные и региональные бюджеты несут доп. Нагрузку, но все равно неправильно перекладывать это на плечи потребителя.
1: Кирилл, давайте только поясним. Речь все-таки, если я правильно понимаю, идет не о домохозяйствах, не о частных потребителях, а о компаниях, потому что речь ведь о надбавке к цене мощности, которую оплачивает бизнес, по сути, а мы уже как потребители, покупатели продукции во вторую очередь. Тарифы для населения, по идее, не должны вырасти.
0: Но это надбавка не к цене на мощность, это надбавка к действующим тарифам на передачу электроэнергии, если огрублять несколько. Да? Там чуть более сложно выглядит, но суть сводится к тому, что увеличивается, то есть вводятся дополнительные показатели при расчете необходимой валовой выручки сетевых компаний, которые, в свою очередь, учитываются при расчете тарифов. И, соответственно, изменение вот этой методики приводит к тому, что тарифы на передачу электроэнергии будут расти еще сильнее, чем это есть сейчас. Да, безусловно, эти тарифы на передачу электроэнергии будут повышаться только для коммерческих потребителей. Но коммерческие потребители — это все равно люди, которые это крупные работодатели, да, это люди, которые несут доп. Издержки в последние годы из-за там роста цен. Поэтому в любом случае, так или иначе, это косвенно, но будет отражаться на гражданах, потому что мы все живем в одной экономике. Да,
2: но ФАС там, правда, дал комментарий, написал, что на тарифах для населения это не отразится.
1: Ну, косвенно, мы это ощутим в цене товаров.
2: Посмотрим, да. Валерий Дзюбенко, директор Ассоциации сообщества потребителей энергии, член общественного совета при Минэнерго. Валерий, а у вас какой взгляд на эту тему, на это предложение, на этот проект приказа, который мы сейчас обсуждаем? К чему он в конечном итоге приведет?
3: Добрый день. У нас проект приказа немало удивил. Обычно ФАС делает более сбалансированные предложения и проекты. В этот раз решение предлагается достаточно однобоко, и коллега тут совершенно прав. Даже если это не затронет население впрямую, те издержки, которые будет нести бизнес, они будут переноситься в ценную стоимость товаров и, соответственно, отразятся на бюджетах домохозяйств, пусть не впрямую. Мы видим, каким образом компании и предприятия сегодня защищают свои объекты, в том числе от подобных угроз, они в том числе расходуют собственную прибыль. В данном случае предлагается впрямую переложить эти издержки в тарифы, в цену, чего компании, ну, не всегда могут делать, я имею в виду промышленные предприятия, которые будут нести эти затраты. И вторая часть, мы видим по примеру маркетплейсов, когда подобного рода ущерб и издержки компенсируются в том числе за счет налоговых послаблений, за счет переноса срока уплаты налогов, ни о чем об этом сейчас речь не идет, и речь идет исключительно о том, чтобы переложить издержки в тариф. На наш взгляд, это неправильно. Мы не поддерживаем это предложение.
2: А правильно,
1: Валерий,
2: как,
1: а что, Валерий? Да, налоговые, опять же, послабления или просто...
3: Подойти более сбалансированно, да. Безусловно, какая-то часть этих затрат будет учтена в тарифах, да.

0: Но, тем не менее, полностью переносить эти затраты в цену, в тарифы для бизнеса. Почему? Потому что сейчас бизнес сам балансирует на грани рентабельности. Нет возможности за счет дополнительного роста цен конкурировать в том числе и на внутреннем, и на внешнем рынке. Поэтому, собственно, сбалансированное решение – это и участие бюджета, и участие самих компаний, которые должны быть заинтересованы в защите своей собственности, за счет которой они получают прибыль. Ну и, конечно, какая-то доля, какая-то часть будет отражена в тарифах.
1: Валерий, ну хорошо, если предположить, что все-таки в таком виде, в котором проект сейчас предлагается, будет принят, как вам видятся последствия? Ну вот Кирилл озвучил предположительный рост тарифов, к чему это приведет?
0: Для нас сейчас любой прирост тарифа для бизнеса, особенно для энергоемкого, для металлургии, для предприятий нефтегазовых, любой прирост тарифа он является критичным. Повторюсь, предприятия сейчас буквально балансируют на грани рентабельности и покрывают, собственно, операционные издержки. Прирост тарифов сетевых для энергоемких компаний он весьма и весьма чувствителен. Тем более, что у нас буквально недавно произошло повышение цен на газ на 20%, которое отразилось в цене электроэнергии. У нас продолжается опережающий инфляцию рост цены электроэнергии на оптовом рынке. И, собственно, любой прирост цены, любой прирост тарифа для нас крайне чувствителен.
2: Валерий, но ведь с другой стороны, электроэнергетики, у них своя логика, своя истина. Ну, общался и там слышал такую фразу, что в электроэнергетике прибыли нет. Они говорят, что там от нас требуют стабильные поставки, от нас требуют дополнительные мощности, поскольку есть там регионы, где потребление растет двузначными темпами в процентах. Да? А за счет чего мы будем все это обновлять? Как нам решать проблему? То есть, ну, откуда брать деньги тогда вот у них? У них с их стороны возникает такой вопрос. Вы как им ответите?
0: Ответим очень просто. Мы видим экономику энергетических компаний, видим их финансовую ситуацию. Если говорить об электросетевом комплексе, о крупнейшей сетевой компании, компании Россети, по итоге прошлого года это 200 миллиардов чистой прибыли. Итоги текущего полугодия – это 175 миллиардов чистой прибыли и более 280 миллиардов денежных остатков на счетах. Мы видим, что компания свою финансовую устойчивость повышает. Были введены эталоны затрат, и, соответственно, источники для финансирования у компании есть.
2: Ну, понятно. Но при этом компании-то развиваться нужно. Нужно расширять эти мощности. А на это нужны деньги. А потом те же потребители, интересы которых будут в программах нам говорить. Вот мы обратились за получением дополнительной мощности, а ее нету. Понимаете? Вот здесь вот где-то истина посередине.
1: А есть еще вопрос обновления инфраструктуры. Сейчас наступит зима, и мы снова столкнемся с тем, что
2: да,
1: есть регионы,
2: да,
1: где требуется
2: да.
1: обновление инфраструктуры.
2: И тем более
1: уже
2: и сейчас я уверен, что там издержки будут. Здоров. Сергей Соколов, вот сейчас говорили про дополнительные расходы на электричество. Вице-президент «Опоры России», генеральный директор АО «Новосибирск хлебопродукт» с нами на связи. Сергей, ну вот для начала, что у вас с тарифами? Насколько они сегодня комфортны или некомфортны для вас? И вот ваше мнение по поводу темы, которую мы обсуждаем. Кто должен значительно... Ну, не то, что, в принципе, государство в значительной степени несет издержки на обеспечение безопасности. Другое дело, что вот в текущих условиях это достаточно сложно. Пожалуйста, Сергей.
3: Ну, с тарифами, как и у всех, они, в принципе, индексируются по понятной лестнице, и мы на эту проблему смотрим немножко иначе, как бизнес. То есть в свое время мы провели энергоаудит своих предприятий и как раз произвели замену того энергоемкого на менее энергозатратное оборудование. Где-то мотор-редукторы поставили вместо мощных двигателей. Где-то различные там, в общем, электрические, энергетические приспособления, так для простоты. Значит, соответственно, у нас там процентов на 10-15 в этой связи снизилось энергопотребление вот на таких обычных процессах своих. Это первое. Второе, на сегодняшний день есть альтернатива и есть предприятия, которые перешли на газопоршневые установки. И сегодня получают электроэнергию таким образом, минуя вот эти все разговоры. То есть, я вам так скажу, там математика такая, интересно. Что, по сути, это некий такой совместный проект, то есть не надо покупать.

0: покупать ничего, то есть у тебя должна быть труба на территории, и ты должен потреблять, ну, более-менее стабильную электроэнергию.
1: А труба, вы имеете в виду, где сжигается, что там, газ, уголь, или что вы имеете в виду, труба? Да.
0: Ну, труба, как обычно, имеет в виду газовая труба, газопровод. То есть ты должен быть абонентом газовых сетей, то есть у тебя должны быть соответствующие мощности, которые ты используешь. Так вот, разница примерно, ну, 1,5 рубля на киловатт получается при использовании газопоршневых станций. И вот здесь как раз это некая такая кооперация производителей газопоршневых станций. То есть ты за нее не платишь, ты даешь свою площадку, даешь подключение, и тариф делится пополам. То есть разница в тарифе делится пополам. То есть в любом случае это дешевле. И через несколько лет тебе на баланс переходит вот эта газопоршневая установка, а та компания осуществляет ее обслуживание. То есть это такой союз длящийся. Ну, такие есть варианты борьбы с тарифами. Ну, то есть бизнес в этом смысле как бы готов. Но единственное, хочу сказать, что сетевые все там структуры энергетические, они всей кожей сопротивляются вот такому тренду там газопоршневому. То есть это все время у всех недооформлено. Это все время как бы некая такая незаконченная стройка, потому что ввести это в систему, значит, почему-то это воспринимается как влияющее на стабильность энергетической системы. Хотя там, по сути, ну, удельный вес этих киловатт-часов там маленький, там, в общем, производстве. Вот. Значит, поэтому сложно сказать, мы вот реагируем таким образом, что мы просто становимся гибче в этой
1: генерации. Хорошо. А защита, какой у вас подход на траты на защиту от беспилотников? Какой у вас взгляд? Кто это должен оплачивать, и кто должен помочь, каким образом должен помочь? Вот для вашей компании это уже проблема или нет?
0: Ну, это вызов, это не то, что проблема. Понятно, что мы раньше этим настолько не занимались, поскольку там, наше производство имеет вторую категорию взрывоопасности. После порохового завода элеватора это по взрыву, ну, взрыв пыли – это всегда вот, очень серьезная история. Вот поэтому так или иначе этим занимались, но именно, как сказать, не брали во внимание варианты БПЛА каких-либо. Да? Ну, привыкли решать эти вопросы самостоятельно. Как говорят, хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Поэтому делаем.
2: Вот тоже а вот подход. К Валерию хочется вернуться с идеей, которую Сергей описал, насколько это вообще популярное решение, насколько к нему могут прийти и другие компании, как вообще на это смотрится.
3: Компании, в принципе, уже к этому пришли. То, о чем говорит коллега, это скорее там, процесс развития малого и среднего бизнеса. Крупный бизнес, в принципе, уже построил собственную генерацию и значительно самообеспечился. Тем не менее, ряд энергоемких предприятий сохраняют подключение к электрическим сетям, поскольку производство непрерывное, да, соответственно, необходимо потребление устойчивое и безопасное для того, чтобы избежать каких-то техногенных последствий. А да, действительно, свою генерацию предприятия продолжают строить, и это способ не только защиты ценовой, но и способ утилизации вторичных попутных энергоресурсов. Коллега говорил о газовой трубе, металлургические предприятия, например, утилизируют доменный коксовый, попутные нефтяные газы утилизируют нефтегазовые компании. То есть это достаточно распространенный тренд.
1: Угу. А теперь Кириллу вопрос. Кирилл, вот мы сейчас обсуждаем тему, которая касается электроэнергетики, а ведь нефтяники с этой проблемой, с атакой на НПЗ столкнулись раньше. И там ведь тоже письма писали, обращения были с предложением, так сказать, предусмотреть там хотя бы частичное возмещение затрат там на восстановление, на обеспечение безопасности. В конечном итоге есть решение какое-то единое? Или эта тема в процессе обсуждения до сих пор?
4: Вы знаете, с нефтяниками все несколько проще. Дело в том, что нефтяники и так уже получают внушительные субсидии. Я напомню, что по итогам первой половины 2026 года объем субсидий для НПЗ составил 1,8 триллиона рублей. То есть это внушительная сумма. И поэтому на этом фоне как бы вот вопрос о дополнительных субсидиях, которые бы компенсировали нефтяникам последствия прилетов по НПЗ, он несколько стих. в энергетике, безусловно, все сложнее. То есть, с одной стороны, вот если мы посмотрим кумулятивно на последствия для энергоснабжения, то последствия прилетов БПЛА для энергоснабжения, они все-таки менее существенны, чем последствия прилетов БПЛА для топливного рынка. Да? То есть мы видим,

0: что есть проблемы с топливным обеспечением крупных городов, есть очереди, которых не было там с начала 90-х. Да? В этой связи, безусловно, в электроэнергетике ситуация проще. А другое дело, что, безусловно, вот текущий кризис, как бы текущий в том числе не только прилеты БПЛА, но и постоянная индексация сетевых тарифов, рост нагрузки на потребителей придет, безусловно, будет стимулировать переход на развитие автономной генерации, внедрение газопоршневых агрегатов. То есть, безусловно, автономная генерация так или иначе по итогам текущего кризиса получит дополнительный стимул.
1: Ну, это да, получается спасибо. Сложнейший вопрос, простого решения нет.
2: Кто будет платить за безопасность? Причем мне подумалось, что мы еще ни с одной отраслью столкнемся с вопросом, за чей счет? Потребитель. Я сейчас говорю не об атаках, а о том, что любая отрасль сейчас заинтересована в том, чтобы эту безопасность обеспечить, считает расходы, и возникает вопрос, на кого эти расходы ложатся.
1: Но еще раз повторим.
2: Вопрос пока не решен.
1: Да, и что это мы обсуждали проект, который как раз и предложен, и все стороны должны быть услышаны. Это важно.
2: Да, это важно. Это был «День главный». Андрей Левченко.
1: И Вита Лахова.
2: Оставайтесь на РБК.
1: Оставайтесь, да.
3: Автоньюз. На автомобильном рынке скоро может появиться новый бренд из Саудовской Аравии. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, чем удивят ближневосточные новинки. Спойлер, к ним есть вопросы. После нескольких лет разработки и испытаний компания «Сир» представила сразу две версии своей первой модели «Экзобот» – седан и внедорожник. По внешнему виду обе машины больше напоминают концепт-кары, чем привычные серийные автомобили. Главная особенность «Экзобот» – огромное количество стекла и необычные пропорции кузова. Из-за большой длины и прозрачных дверей машины напоминают криокапсулы из фантастических фильмов, поставленные на колеса. Для Саудовской Аравии такое решение выглядит особенно смело. Летом температура здесь легко может превышать 60 градусов. В СИР утверждают, что предусмотрели эту проблему. Стекла получили тройное серебряное покрытие, которое должно уменьшить нагрев салона, а мощная система кондиционирования способна, по данным компании, снизить температуру до комфортной всего за 10 минут. Сам СИР появился в рамках совместного предприятия с Foxconn. При этом компания использует технологии сторонних производителей, в том числе электромоторы от BMW. В топовой версии седан развивает суммарно более 1100 лошадиных сил и 1500 ньютон-метров крутящего момента. Автомобиль способен разогнаться до 100 км в час чуть больше, чем за 2 секунды, а его максимальная скорость ограничивается на отметке 250 км в час. Внедорожник немного уступает седану. Разгон до первой сотни занимает 2,4 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 210 км в час. В салоне все выглядит в духе современных автомобилей. Под лобовым стеклом огромный 48-дюймовый экран. Посередине 10-дюймовый планшет мультимедийной системы. А еще есть отдельный 8-дюймовый экран для задних пассажиров. Цены на «Экзобот» пока не объявлены. Насколько удобными окажутся эти машины в реальной эксплуатации, сейчас сказать сложно. Но история показывает, что необычные и редкие автомобили со временем могут становиться коллекционными. Например, в сентябре на аукционе «Зуд Конкур» в бельгийском приморском курорте «Nokia Heist» выставили MCA Sentinel – углепластиковый суперкар, разработанный в Монако при участии Lamborghini. Таких машин существует всего 5, а предварительная оценка лота составляет 1 300 000 долларов.
4: Ключевые вопросы.
5: Налоговая служба признает, что с начала только 2026 года рост схем по дроблению бизнеса растет.
4: Разбор острых тем.
6: Террористы пользуются не только мессенджерами, но и автомобилями. При этом автоконцерны никто не арестовывает. Конец цитаты.
4: Самая точная информация.
7: Я же работаю на радио РБК, я говорю только правду.
4: Как главные новости дня влияют на каждого из нас? Отвечаем в программе «Что это значит?» По будням с 18 до 21 на радио РБК. РБК в цифрах.
8: 700 ступенчатых террас, около 200 грандиозных сооружений и почти 2500 метров над уровнем моря. Таков масштаб затерянного города инков Мачу-Пикчу в Перу. Каменные блоки храмов и дворцов подогнаны друг к другу с феноменальной точностью, без единой капли скрепляющего раствора. Древняя цитадель до сих пор считается одной из величайших археологических загадок планеты.

0: Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
1: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
2: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
0: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
3: РБК «Тренды».
0: Цифровой рубль и бюджет. Одно из самых практических применений цифрового рубля Банк России видит в бюджетной сфере. Речь не только о переводе денег, но и об автоматическом контроле того, на что они расходуются. Государство и сейчас контролирует целевое использование бюджетных средств, но часть этой работы связана с проверкой документов, отчетности и движения денег. Цифровой рубль позволяет автоматизировать такой контроль с помощью смарт-контрактов. Банк России приводит пример со строительством школы. Выделенное средство можно будет направить только на предусмотренные проектом расходы, например, стройматериалы или заработную плату. Если платеж не соответствует заданным условиям, он не проводится. Такие сценарии Банк России сейчас прорабатывает вместе с государственными органами и бизнесом. В перспективе это может перенести часть контроля непосредственно в момент платежа и сократить объем последующих проверок.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 3 часа дня с новостями Ася Касьянова. Приоритетами нового гендиректора «Лимонопро» Дениса Исаева станут сохранение устойчивой работы компании и расширение масштаба бизнеса, сообщили РБК в пресс-службе компании. О назначении стало известно сегодня. Ранее операционная компания ритейлера была передана во временное управление «Лев Менеджмент». Суточная стоимость аренды нефтяных супертанкеров между Ближним Востоком и Азией впервые в истории превысила 1,2 миллиона долларов на фоне конфликта вокруг Ирана. По информации Financial Times, из-за обострения ситуации в Ормузском проливе азиатские заводы вынуждены закупать сырье в Атлантике, что увеличило сроки рейсов до 40 дней. В результате тарифы на морские перевозки выросли более чем в два раза. Транспортные расходы теперь составляют до 40% от конечной цены нефти, а стоимость барреля с доставкой в Азию взлетела до 150 долларов. Совет мира, созданный Дональдом Трампом, сегодня представит шестимесячный план восстановления сектора Газа стоимостью почти 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на копию документа. По данным издания, сумма пока полностью не собрана. Организаторы поясняют, что на первом этапе весь объем финансирования не потребуется. Физический ущерб, нанесенный Газе, оценивается в документе в 35 миллиардов долларов. Процедурой возврата через банки похищенных мошенниками денег воспользовались 15,5 тысяч россиян. Вернули клиент почти 650 миллионов рублей. Об этом сообщили в ЦБ. Деньги спасают, когда они зависают на промежуточных счетах. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК.

0: Бизнес должен платить только за те риски, на которые может влиять. В Минтруде предлагают исключить несчастные случаи из-за атак беспилотников из расчета скидок и надбавок по страховым взносам. Речь также идет о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и иного характера. Там подчеркнули, что изменения снизят нагрузку на компании. Хоть сейчас и тяжело оценить масштаб соответствующей нагрузки, инициатива однозначно положительная, рассказал Илье Приходько и Ирине Савельевой, учитель кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.
1: Инициатива в свете последних событий оправдана. Это действительно снизит нагрузку на работодателя, и я думаю, что бизнес эту инициативу поддержит.
2: А для вас это действительно чувствительная нагрузка сейчас?
1: Пока что мы не ощущаем, но в целом мы должны перестраховаться и смотреть на будущее, чтобы все риски учесть в нашем бизнесе.
3: До вот этой инициативы Минтруда как выглядела вот эта история вся? И какова была ваша зона ответственности как работодателя в таком случае?
1: Мы нормативные документы меняли и просто увеличили, грубо говоря, нагрузку на наших сотрудников в плане документации. Такая бюрократия, она увеличивает экономику предприятия.
3: А в плане документации что конкретно имеется в виду?
1: Дополнительные нормы, дополнительные требования, которые мы составляли на нашем предприятии.
3: Можно ли понять, насколько вам станет проще в случае, если Минтруд соответствующие поправки утверждает?
1: Так прямо сейчас оценить тяжело, потому что документация она еще готовит. Нужно смотреть все поправки, оценить экономический эффект и в целом уменьшение на экономику предприятия. Сейчас тяжело, поэтому после выпуска или конкретно уже окончательного решения можно посчитать.
0: Сейчас скидка или надбавка к тарифу страховых взносов на страхование от несчастных случаев на производстве определяется с учетом числа несчастных случаев за последние 3 года. А вот чем определяется лидерство? Стили лидерства сегодня важны не как модная типология, а как инструмент управления командой в условиях постоянных изменений. Поговорим об этом буквально через минуту и о том, какие бывают стили лидерства. И есть ли среди них наиболее эффективные, узнаем в программе «Soft Skills». Оставайтесь на нашей частоте.
4: Реклама. От написания кода до запуска готового продукта. Как искусственный интеллект меняет индустрию разработчиков и трансформирует бизнес. И почему компании переходят к агентным технологиям. Разбираемся на примере GigaConf, технологической конференции Сбера. О главных трендах новой разработки в программе РБК «Отрасли» на радио РБК. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия номер 1481. УГРН 102-77-00-132-195. 18+.
5: Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
7: Что читает заместитель президента, председателя правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
8: Я очень люблю Довлатова, и мне нравится «Заповедник» больше всего. Довлатов умеет как-то соединять то, что мне самому важно соединять – интеллект и юмор. Сам роман о человеке, которому достаточно тесно в заданной роли. Ну и главное, наверное, это конфликт свободы и ответственности, потому что абсолютная свобода часто граничит с полным одиночеством. Ну и то, что Довлатов не верит в идеальных людей, он просто любит людей. Он же говорил о том, что человека можно понимать, не оправдывая, любить, не идеализируя, и смеяться над ним, не унижая его.
6: Сергей Довлатов, «Заповедник». Я направился в Сосново. Дорога тянулась к вершине холма, огибая унылое поле. По краям его бесформенными грудами темнели валуны. Слева зиял поросший кустами овраг. Спускаясь под гору, я увидел несколько исп, окруженных березами. В стороне бродили одноцветные коровы, плоские, как театральные декорации. Грязные овцы с декадентскими физиономиями вяло щипали траву. Над крышами летали галки. Я шел по деревне, надеясь кого-то встретить. Некрашенные серые дома выглядели убого, колья покосившихся изгородей были увенчаны глиняными сосудами.
5: Библиотека РБК.
6: Заведующая Элина Тихонова.
5: Soft Skills.
9: Стили лидерства сегодня важны не как модная типология, а как инструмент управления командой в условиях постоянных изменений. От того, как лидер выбирает способ общения и принятия решений, напрямую зависит атмосфера, инициативность и результаты команды. Меня зовут Игорь Тростников, это программа Soft Skills, и мы говорим об умениях и навыках, которые в современном мире имеют, возможно, решающее значение. Сегодня поговорим о том, какие бывают стили лидера,

0: лидерства и есть ли среди них наиболее эффективные. В студии РБК музыкант, популяризатор классической музыки и участник страцессии, я думаю, всех крупнейших российских компаний Сергей Бурлака. Сергей, здравствуйте.
1: Добрый день, Игорь.
0: Как из мира музыки попадает в мир менеджмента и корпорации?
1: Для меня самого этот переход трудно объясним. Нет такого пути. Пришлось протаривать его своими ногами. 2011 год, Нью-Йорк. Мы с оркестром Спиваковой играем в штабе ООН. И я помню, что у нас была такая важная программа. Мы привезли туда в мягкую силу единство оркестра. Мы так упаковали свою программу, что в какой-то момент я посмотрел в зал и увидел, что там никто ничего не понимает. Не понимают наши смыслы, не считывают музыку. Я приехал после этой поездки и стал проводить лекции о классической музыке и связи ее с медициной, с космосом. Я звал космонавтов, врачей и других специалистов. И в какой-то момент меня приметили программные директоры корпоративных программ в Яндексе, в Сколково, позвали, сказали: «Сергей, вы нам нужны, специалисты и возможность посмотреть на свою экспертизу им через экспертизу музыканта». Я один раз выступил, оказалось, что там столько всего общего у нас, у дирижера и руководителя, у оркестра и команды, вдохновение и мотивация в командах.
0: Все так оно и понеслось.
1: Вот и понеслось.
0: Знаете, есть такое очень популярное на командообразующих страцессиях упражнение, называется Team Culture. Смысл в чем? Участников страцессии разбивают на мини-группы. Каждой мини-группе дают набор карточек с картинками. И задание такое. Надо выбрать одну или несколько карточек, которые наилучшим образом описывают идеальную команду. Потом участники собираются вместе и через несколько итераций, поговорив и обсудив друг с другом, они выбирают одну карточку. И это образ идеальной команды, как они его понимают и к которому они теперь будут стремиться. Вопрос. Какую карточку выбирают в большинстве, если не в подавляющем большинстве случаев? Как она называется? И что на ней изображено?
1: Надо знать, какие там карточки.
0: Ну, всякий раз. Часовые механизмы.
1: Конечно, механизм есть, но мне кажется, сегодня современных людей, особенно у нас в российском бизнесе, людей смущает механистичность.
0: Ответьте на вопрос.
1: Оркестр.
0: Правильно. Я в вас не сомневался. Карточка называется симфонический оркестр. Расскажите, для вас оркестр – это метафора вообще корпорации в каком-то смысле. Дирижер – это лидер и так далее. Можете вот несколько слов сказать, как вы это понимаете?
1: Прямо. Это метафора, которая не требует большого перевода. Она интуитивно понятна, поэтому люди выбирают эту карточку. Дирижер – это человек, который управляет командой в больше, чем 100 человек, которые сидят в разных точках сцены, играют на разных инструментах. Они разного характера, они по-разному ели, по-разному спали, они вот встретились, им нужно сделать одно дело, будучи разными. И это что, как не метафора команды?
0: Добиться при этом идеальной гармонии.
1: А сделать это в один момент, когда вы выходите на сцену, когда нет возможности много дублей сделать.
0: А я же правильно понимаю, что у дирижера есть еще какие-то административные, возможно, обязанности за пределами концерта?
1: Конечно. Дирижер отвечает за все, что происходит в концертном зале. Конечно, разные дирижеры. И когда дирижер переезжает в другой оркестр как просто приезжий дирижер, как такой приглашенный топ-менеджер, он туда не идет. Но в своем зале, в своем концертном зале отвечает вплоть до того, какая ткань на обивке сидушек, потому что от этого тоже зависит звук. Я знаю одного дирижера российского, который лично занимается обивкой в одном из театров, в одной из столиц.
0: Как его зовут?
1: Валерий Ге. Гергиев, маэстро Гергиев, сам беспокоится о том, чтобы новая ткань не убила звук в концертном зале.
0: В общем, дирижер – это полноценные лидеры, которые отвечают за результат, отвечают за состояние команды. Давайте, собственно, про это и поговорим. Стили лидерства. Нету какой-то эталонной градации. Бывают авторитарные, директивные, демократические, коучинговые и так далее. Вы какие выделяете? С какими вам приходилось сталкиваться? Какую типологию вы видите вообще?
1: В целом, я считаю, что дирижер – прекрасный показатель самого термина лидерства. Дирижер и лидер, я считаю, что это человек, который дает возможность рассказать свою историю огромному количеству людей и сделать это вместе. Вот это вот мое определение. А вот как это сделать? Это очень по-разному можно сделать. Можно супер директивно. Один из таких примеров антикризисного менеджмента, микроменеджмента, я считаю, что это Рикардо Мути, ныне живущий дирижер. Сейчас он в возрасте, сейчас он помягче. чел немножко, но в молодости это человек, которому на метр не подойдешь. Это человек, который, когда дирижирует, это настолько четкий жест, потому что жест — это одна из

0: возможности показать, что ты хочешь. Есть еще взгляд. Взгляд просто пронизывающий. Холодящий кровь. И это, конечно, еще в целом тело, как оно работает. И то, что человек говорит. Но дирижеры не могут на концерте уже ничего сказать, поэтому все передается через жест, взгляд и через тело. Так вот, это тело, оно контролирует тебя, оно видит тебя, если ты даже сидишь в 10 метрах от него, он видит все, что... Он слышит, куда ты смотришь. И контролирует этот взгляд. Хорошо ли это? Я сейчас немножко так категорично высказываюсь, но иногда так нужно. И в кризисы...
1: Иногда когда или всегда?
0: Я считаю, что и время показывает наше, и мои опыты в корпорациях и в оркестре показывают, что всегда это не будет работать. Люди выгорают, текучка кадров. Пресловутое поколение Z, которое уже не терпит этого, оно не готово работать с жестким управлением, кнутом и пряником. Люди это чувствуют, они бегут от такого руководителя, их хантят конкуренты, их забирают. Вот выступал на металлургическом комбинате в Магнитогорске, и там директор по работе с персоналом сказал, что мы жестко работаем, ну, работали. Если кому-то что-то не нравится, до свидания. За забором стоят 10 человек, которые готовы сейчас зайти и работать.
1: Очень знакомая картина.
0: Но сказал, что нам приходится что-то менять, потому что за забором не стоит уже 10 человек.
1: Хорошо, а какой-нибудь противоположный пример?
0: Противоположные – это Алондра де ла Пара, мексиканского происхождения дирижер, женщина, Латам, с ее экспрессией и с ее потрясающей способностью эмпатически чувствовать людей, слушать их, слушать и предвкушать то, что ей предстоит услышать от них. Однажды она перед сезоном со своим концертом просто объявила, что обычно программу сезона определяет дирижер. Он смотрит на вкусы публики с одной стороны, с другой стороны на свои какие-то амбиции. А тут она объявила опрос всех 106 музыкантов, а что вы хотите сыграть в этом сезоне? И, конечно, этот сезон они сыграли потрясающе, потому что она учла их запрос. И сейчас многие тоже компании российские пытаются идти вот в эту клиентократию. Ее можно назвать менеджером-клиентократом. И клиент и внешний, и внутренний. Она их слушает, она их уважает.
1: Но так можно ведь и не договориться.
0: Можно, есть большая опасность. И есть издержки здесь. Потому что нужно всех выслушать. Нужно всех учесть. И, конечно, там есть какая-то доля, когда она принимает решение, но она это делает исходя из музыкантов. А ей приходится гастролировать. Она приезжает в другой оркестр, европейский, французский оркестр. Вот наши слушатели, зрители могут просто посмотреть на видеохостинге на любой платформе, найти репетицию Алондры де ла Пара с французским оркестром. Они ей сопротивляются. Они не хотят ее слушать. И она сначала пытается продавить в стиле Рикардо Мути, а потом она вспоминает, что она Алондра де ла Пара, она опускает вожжи, и люди идут за ней. Они чувствуют, что она дала им свободу.
1: В вашей практике вы же много играли и играли в лучших оркестрах, на лучших концертных площадках. Вам какие попадались типы дирижеров?
0: Мне посчастливилось работать и с теми, и с теми. И я благодарен за опыт и работы с тиранами, прямо с тиранами.
1: Что она вам дала?
0: Стойкость. То, что Пушкин называл самостоянием. Потому что это закалка. Мир музыки – мир жестокий. Как и мир корпорации – это мир жестокий, это мир конкуренции, это мир больших рисков. Когда от этих рисков зависит не только твое благосостояние, но и благосостояние твоей команды. И, конечно, в этих ситуациях такое резкое умение требовать результата, оно потрясающе, но это долго не работает.
1: Это кто вам такой попался?
0: Это Марк Гринштейн, известный дирижер Светлановского оркестра. Это было очень сложной школой, когда он может тебя одного поднять и 40 минут ждать, пока ты не сыграешь правильно, и ты испепеляешься под взглядами других оркестрантов, потому что ты слабое звено.
1: По-моему, чем больше времени проходит, тем меньше шансов правильно сыграть. Просто от напряжения,
0: от стресса, усталости, от напряженности. Стресса, да, да. Ужасно.
1: Хорошо. А обратный пример ваш?
0: Ну, конечно, маэстро Спиваков, с кем мы тоже
1: он
0: много...
1: Он более мягкий лидер.
0: Да. Хотя в нем есть железный стержень. Это он боксировал в молодости. Это человек, который не сдает позиции. И вот есть какая-то точка, где дирижер и оркестр, они все-таки борются. Вероника Дударова тоже железный дирижер. Она попала в книгу рекордов Гиннесса за то, что максимально долго управляла оркестром. Так вот, она говорила, что когда дирижер выходит к оркестру, а мы можем читать, когда лидер, топ-менеджер выходит к команде, достаточно 10 секунд, чтобы понять, кто на ком будет ехать. Дирижер на оркестре или оркестр на дирижере. Так вот, маэстро Спеваков, я бы сказал,

0: сказал, что это у меня такое слово возникло, это барин. И когда барин приехал, я помню первую встречу, свет софитов на точку, где он будет выходить. И это репетиция, это не концерт. И мы в ожидании. И там ведущий был на репетиции, говорит: маэстро Владимир Спиваков. 60 секунд еще тишины, и вот он идет, и он дарит всем улыбку. И это была такая мотивация для нас, молодых музыкантов оркестра стран СНГ, потому что мы все ждали его улыбки, мы ждали его взгляда. И когда он смотрел, боже мой, все готовы были сделать все, что он скажет.
1: И кричать не надо.
0: И кричать не надо. И я вижу таких лидеров, которые заходят.
1: Например, назовите.
0: Я работал с Внешэкономбанком. Игорь Иванович Шувалов. Человек, который очень любит музыку, любит оперу, восхищается ей. Я видел, когда мы работали в Сколково с командой Веба, я видел, как его уважают, как его боятся, но все-таки это был барин, который...
1: Но все-таки это не директивный стиль, да?
0: Это не директивный стиль. Это технократичный стиль. Это стиль, в котором все просчитано. Там есть взгляд на человека. Мне кажется, это очень важно.
1: Хорошо. Лидер и оркестр, дирижер — это все-таки про результат. Вы, как я понимаю, утверждаете, что от стиля лидерства дирижера зависит и то, как звучит музыка.
0: Конечно.
1: Мы можем это продемонстрировать?
0: Конечно. Я предлагаю эксперимент для вас, Игорь, для слушателей наших, для зрителей. Я попрошу сейчас звукорежиссера поставить буквально 8 нот из 5-й симфонии Бетховена, то самое «та-да-да-дам», ту самую «стук судьбы в дверь», и мы услышим только 8 нот, но в интерпретации разных дирижеров. Это один и тот же фрагмент, 4 раза повторенный. И вот нам с вами, вы от лица зрителей и слушателей, скажите, пожалуйста, где был директивный из этих 4?
1: Это очень большая на мне сейчас ответственность с моим отсутствием музыкального слуха. Ну,
0: я
1: давайте
0: вас
1: попробуем.
0: Верю, Игорь.
1: Спасибо.

0: Это сложный вопрос, это очень сложный.
1: Ну, давайте, что тут тянуть? Я на второй поставлю фрагмент.
0: На второй, да.
1: Вопрос был, какой, как мне кажется, более директивный стиль управления оркестром. Я бы поставил на второй.
0: Да. Я с вами соглашусь, первый и второй. Первый такой же директивный, первый — это Артура Тосканини. Второй — это французский дирижер Шарль Мюнш. Третий — это Герберт фон Караян. И четвертый — это Леонард Бернстайн. Четвертый был самый человекоцентричный. Но я понимаю, что это очень сложно измерить, потому что «та-да-да-дам» — это стук судьбы в дверь, а не дирижеров в команде.
1: Разница все равно чувствуется.
0: Чувствуется, правда?
1: Да. У меня такой коварный вам вопрос. Но ведь это все величайшие дирижеры, и тех, которых мы до этого называли, тех, которых вы слушали, тех, которых вспоминали. Если есть результат, то какая разница, какой стиль лидерства?
0: Конечно, результат разный. Результат не один и тот же.
1: Но он есть. Их все равно уважают. На их концерты ходят, их слушают.
0: Конечно. Очень важно, а что о тебе думают музыканты? В конце концов, ты работаешь с командой и для команды в первую очередь, а не только для зрителей. Но на самом деле и зрители это чувствуют. Они приходят на Тирана, они готовы слушать, но они видят зажатый оркестр, они видят, что люди напряжены, они не получают сами этого удовольствия. И я встречался с этим опытом как раз в корпорациях, когда я прихожу и вижу, что люди шутят, люди готовы поговорить, и они свободны. А если они свободны, они готовы создавать инновации. Невозможно в инновационной технократической компании, поселив политику страны, страха ждать творчества. Поэтому стиль лидерства, я бы так сказал, он зависит от вводных, это специфика команды, ее собранность,
1: бюджета. Ситуация, в какой компании оказалась. Какой,
0: да, контекст, акустика зала, да, можно тоже сравнить ее с той атмосферой и теми вызовами. А геополитика, она тоже влияет, и дирижеры за этим следят. Бывает так, что люди, которые работают, то, что происходит в мире, тоже на них влияет. И лидер должен это учитывать. Он должен объяснить, почему мы это делаем. И для Росатома, например, для них очень важно, они прям говорят, мы ядерный щит страны. Эта акустика, она определенным образом влияет на их работу.
1: Бывало такое в истории, что дирижер выбирал не тот стиль управления?
0: Конечно. И платился за это карьерой.
1: Например?
0: Например, тот же Рикардо Мути, который проработал с Ла Скалой 20 лет и управлял достаточно

0: жестко. В 2003 году, по-моему, случился скандал коррупционный, он был как-то в этом замешан, и его снимают с должности главного дирижера Ла Скалы, это трагедия. Но он не сдавался, он говорит, мои оркестранты за меня заступятся, Италия, профсоюзы мощнейшие, если они скажут долой, руки прочь от нашего маэстро, его бы оставили, их опросили. Все 700 сотрудников оперы Ла Скала были солидарны в трех точках. Это гениальный дирижер, это лучший маэстро, с которым мы работали. Его надо уволить. И за него никто не заступился. Ему пришлось искать новое место работы.
1: Бывало ли такое, что дирижер, понимая, что выбрал не тот лидерский стиль, менялся сам, менял свой стиль управления, подстраивался в чем-то?
0: Да, и это супер навык хорошего руководителя, когда он знает, что он по своей природе жесткий управленец, но он может управлять своим характером, своей природой. Я не сторонник того, что сегодня лидеры должны быть хамелеонами, которые меняют цвет, в зависимости от команды, от ситуации. Да нет, мы такие, какие мы есть, и нужно быть верным себе. Но нужно уметь расширять диапазон своей компетенции у руководителей. Это, на самом деле, одна из моих главных миссий, когда я выступаю в компаниях, в командах для топ-менеджеров, это показать, что надо шагнуть немножко в другую сторону. Нужно быть более внимательным к тому, что говорит команда, или быть, наоборот, более директивным для того, чтобы добиться результата.
1: Какие еще критически важные качества лидера. Можете ответить, опираясь на ваш вот опыт работы музыкантом и общения с разными дирижерами.
0: Первое – это слух. Нужно слышать всех. Дирижер 97% своего времени тратит на то, чтобы слушать. И в этом был разрыв шаблона при встрече с большими руководителями. А когда меня зовут выступать, все, конечно, сомневаются, зачем музыканта звать на страт-сессию огромной корпорации. И лидер, руководитель, президент компании иногда лично встречается. Я был уверен, что это ораторы, что это мастера, которые скажут «удвоить беду, уничтожить конкурентов», и все сделают это. Но это не так. Я увидел при этих коротких встречах, что это люди потрясающие слушатели. Они так внимательно тебя слушают. 30 секунд он тебя слушает, но эти 30 секунд он слышит тебя на 300%. Поэтому слух, слышать всех, зайти в open space, зайти на совет директоров и услышать то, что висит в воздухе. Второе – это эмпатия. Прошли времена, когда можно было управлять жестко. Сегодня нужно быть эмпатичным лидером. Нужно чувствовать. И это очень характерно для нас, для живущих людей в России, в русском культурном коде. Мы очень чуткие. Мы не всегда понятливые, может быть. Я не хочу сейчас нас обидеть, но мы люди чувствительные. Если мы уважаем лидера, мы пойдем за ним куда угодно. Поэтому вот добиться этой эмпатии, открыться этой эмпатии – это супернавык. Ну и третье, я считаю, что сегодня лидеру недостаточно быть узким специалистом по управлению. Хорошие руководители вырастают из недр компании. Они знают, как оно все устроено. Дирижер сегодня при выходе из консерватории играет минимум на 5 инструментах. Он знает, как играть на скрипке, он знает ударный инструмент. Рояль — это вообще он должен хорошо играть на рояле. Он должен знать духовой, потому что он должен знать принцип извлечения звука. Если ты что-то требуешь от коллег, от подчиненных, ты должен хоть немножко туда нырнуть, в перплексити, я не знаю, в ИИшку используй, посмотри, о чем ты будешь говорить с человеком. Если ты покажешь, что ты разбираешься, что ты туда немножко шагнул, это всегда вызывает ответную лояльность команды.
1: Резюмируя, это уметь меняться, уметь слышать, уметь развиваться.
0: Отлично, вы подытожили, Игорь, да.
1: И все-таки, какой стиль лидерства самый эффективный и есть ли такой? Вот профессор Сколково и один, наверное, из главных специалистов в стране по лидерству Андрей Шапенко считает, что хороший лидер должен уметь сочетать 4-5 стилей.
0: Я с этим согласен. Это трудно в жизни сделать, потому что, повторюсь, что мы рождаемся с каким-то типом управления, с каким-то типом характера. Я отвечу не в струе моего уважаемого коллеги, мы очень дружим, общаемся. Для меня один из примеров и эталонов — это стиль Леонарда Бернстайна. Леонард Сергеевич Бернстайн, дирижер с русскими корнями, родившийся в Америке. Это человек, который в центр своего управления командой ставил смысл. Он вдохновлял смыслом, он заражал этим смыслом, он напоминал об этом смысле. Он требовал технической оснастки, да, без определенного уровня экспертности, экспертизы с ним было трудно работать. Но когда этот уровень есть, чтобы чтобы сделать X100 в своей команде, он, конечно, говорил о смыслах, он заражал этим смыслом. И я вижу отклик сегодня во всех компаниях, где я выступал. Я вот могу сказать,

0: что это стопроцентно. Технологически, недвижимость, фарма. Никто не хочет делать бессмысленную работу. Никто не хочет быть просто винтиком в механизме. Люди хотят видеть итоговую ценность нашего продукта для нашего народа, для своих близких. И когда люди об этом вспоминают, что они же делают препараты, которые их же родственники будут употреблять, они такие, да-да. И вот напоминать об этом, я бы так сказал, проповедовать.
1: Имеет смысл.
0: А проповедовать надо об этом, это имеет смысл.
1: Три книги про лидерство, про то, как возможно развивать лидерство в себе.
0: «Братья Карамазовы», Достоевского.
1: Почему?
0: Потому что там типажи, которые представил Федор Михайлович, это типажи не только русского человека, это типажи русских руководителей. Я считаю, что там можно научиться тому, какие во главу угла ставят человек ценности и какие результаты этого приходят. Второе, я заменю книгу на фильм, и это фильм «Одержимость».
1: Почему-то я был уверен, что вы
0: да?
1: это скажете. Да.
0: Отлично.
1: Но это же прям директивный стиль управления.
0: Это директивный стиль управления, и это не только критика этого стиля. Я считаю, что там в этом фильме есть и апология этого стиля, потому что там есть результат, там есть профит, который солист, главный герой фильма, который проходит через тиранические наставления своего педагога, все-таки что-то рождает.
1: А потому что одержимость, без которой великих результатов не добиться.
0: Да, я сам вышел от педагога, который требовал очень многом. Я вылетал, вылетали мои ноты. Я плакал на уроках, когда мне было 14 лет, я рыдал, потому что это было насилие. Психологическое, не физическое. Но я сейчас посмотрю на выводок моего педагога Аллы Павловны Гусевой. Это все первые скрипки во всех лучших оркестрах мира. Мы добились поэтому и результата. Ну и третье, я скромно могу порекомендовать мою книгу. Я дописал ее. Первая книга — это как первый ребеночек. «Команда как оркестр» называется. «Искусство управлять талантами в мире большой музыки и большого бизнеса». И вот сюда я щедро упаковал все, что я знаю о мире управления и команды, о мире дирижеров и мире оркестра. Здесь QR-коды есть, можно послушать музыку, можно посмотреть на дирижеров. Тут потрясающие иллюстрации, сделанные гениальным художником, я считаю, Настей Искусовой из Новосибирска. Она смогла передать в картинке стиль лидера. Ищите эту книгу.
1: Сергей, спасибо. Мы говорили с музыкантом и популяризатором классической музыки Сергеем Бурлако о разных стилях лидерства на примере величайших дирижеров в истории. Главный вывод, наверное, такой. Не бывает одного идеального стиля. Каждый может быть эффективен в зависимости от ситуации и стоящих перед лидером и командой задач. До встречи.
2: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
3: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
2: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
3: По будням на радио РБК.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Чужие привычки. В 2007 году британская Tesco решила выйти на американский рынок и запустила сеть Fresh and Easy. К экспансии готовились почти два года. Менеджеры Tesco изучали американские семьи, смотрели, что те покупают и как ходят за продуктами. Но исследование не спасло от главной ошибки. Привычки покупателей компания все равно оценила по-британски. Fresh and Easy сделали небольшими магазинами с кассами самообслуживания, готовой едой и продуктами в сравнительно небольших упаковках. В США покупательская культура была другой. Многие приезжали в супермаркет на машине и закупались сразу на неделю, большими упаковками. Овощи и фрукты предпочитали выбирать поштучно. На кассе были привычны сотрудники, которые упакуют покупки, а иногда помогут донести их до автомобиля. Еще одна американская привычка – скидочные купоны, которым Tesco поначалу не придала особого значения. В 2013 году Tesco решила уйти из США. Эксперимент обошелся компании более чем в миллиард фунтов. Ошибка была не в отсутствии исследований. Tesco знала о покупателе много, но попыталась встроить его привычки в собственное представление о том, каким должен быть магазин.
4: Ошибка на миллион.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Столица 15.33 с новостями Ася Касьянова. Суд отпустил под домашний арест всех троих бывших сотрудников подмосковного главка МВД, обвиняемых в хищении топлива. Смягчение меры пресечения коснулось Сергея Малькова, Алексея Суярова и Анны Левиной. Напомним, что обвинения по этому уголовному делу также выдвинуты против топ-менеджеров компании «Евротранс». Приоритетами нового гендиректора Лимана Про Дениса Исаева станут сохранение устойчивой работы компании и расширение масштаба бизнеса, сообщили РБК в пресс-службе Лимана Про. О назначении стало известно сегодня. Ранее операционная компания ритейлера была передана во временное управление «Лев Менеджмент». Подтвержденных случаев мошенничества с цифровым рублем в России на сегодняшний день нет, сообщили в Центробанке. Регуляторы подчеркнули, что платформа новой национальной валюты создавалась с использованием самых передовых технологий защиты информации и находится под непрерывным контролем специалистов по кибербезопасности. От 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Именно такая сумма нужна трети россиян для счастья, показал опрос Центра изучения потребительского поведения Роскачества. 4% респондентов хватит и 50 тысяч, а 12% нужно больше миллиона. Среди критериев, которыми россияне измеряют счастье, деньги оказались далеко не на первом месте. Выше стоят здоровье, семья и уверенность в завтрашнем дне. Российская теннисистка Мира Андреева выиграла первый матч после US Open, где дошла до 1/4 финала и проиграла американке. На этот раз она одержала победу над белорусской Александрой Сосновичей и вышла в 1/4 финала в Сингапуре. Турнир с призовым фондом в 1,2 миллиона долларов продлится до 27 сентября. Выходы медведей к людям зафиксированы во всех регионах Сибири, следует из подсчетов ТАСС. В 2026 году хищники выходили к населенным пунктам в 41 регионе России. От нападения зверей за последние месяцы погибло 17 человек. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Максим.
3: Слушал сейчас Асю Касьянову и понял, что я счастливый человек, чего и вам желаю, уважаемые слушатели. На Мосбирже появится треугольник для котировок биткоина. Площадка готовится к запуску пары биткоин-рубль. Об этом РБК рассказал глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов в кулуарах Московского финансового форума. А среди прочего, биткоин будет торговаться в паре с USDX. Это аналог доллара, не имеющий поставки. Таким образом, учитывая, что пара USDX-рубль уже есть на площадке, новые инструменты сформируют взаимосвязанный треугольник. Решение выглядит логичным. Ведь торговля пары рубль-биткоин невозможна без доллара, так как рынок этой криптовалюты в основном привязан именно к американской валюте, рассказал основатель компании BitOK Дмитрий Мачихин.
4: Наконец-то за дело взялась настоящая биржа, которая понимает, как нужно организовывать торги. Это в какой-то степени вещь историческая. Долго туда инвесторов не пускали. Хочется посмотреть, как это будет работать. Особенно интересует пара к рублю. Это что-то интересное и позитивное. Помимо того, чтобы создавать один рынок прямой, допустим, рубля к биткоину, были созданы два параллельных, я считаю, что необходимые для этого, прежде всего, к доллару. Пускай это доллар и беспоставочный, синтетический, но для того, чтобы нормально котировать рубль к биткоину, нужен такой рынок-посредник. И за счет этих трех стаканов, я думаю, что можно будет и арбитраж, его еще называют треугольный арбитраж, по кругу делать. Это легально полностью трейдер пользуется этим инструментом. И в целом этот инструмент будет ликвидным, потому что если вы торгуете рубль к биткоину, вы не можете это делать без доллара. Рынок биткоина, он все-таки привязан в основном к доллару, а к рублю такого рынка пока особо не было.
3: Финальной реализацией запуска торгов пары биткоин-рубль будет заниматься Банк России, пояснил РБК глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов.

0: Логичным шагом для Мосбиржи станет торговля ею с DT. Это сделает арбитраж международным и повысит имидж площадки, полагает исполнительный директор криптоброкера Цифромаркетс Алексей Короленко.
1: В целом, естественно, рубль – домашняя валюта, и определенный объем спроса будет. Поэтому это хорошая новость. Начинает запускаться подготовка, по крайней мере, к биржевым торгам криптой. Хотя, объективно, если смотреть, биткоин все-таки на мировых крипторынках торгуется к USDT, к Тезеру. Поэтому, с моей точки зрения, логичным продолжением и, наверное, более ожидаемым будет торговля USDT, потому что это даст возможность международного арбитража, маркетмейкинга, и это все-таки больше про крипту. По сути, мы сейчас говорим о синтетической паре, которая торгуется уже внутри фондовой инфраструктуры, которая есть на Мосбирже. Поэтому логично, что Мосбиржа делает вот такой треугольник с уже имеющимися инструментами, просто для того, чтобы крипту добавить в фондовую инфраструктуру. Это удобно уже тем, кто сегодня торгует на Мосбирже рублем к вот этому синтетическому доллару. Тем же, кто будет торговать криптопары, я все-таки ожидаю, что будет больше спроса к парам с USDT.
0: Напомню, что с 1 сентября этого года в России поэтапно вступает в силу закон о цифровой валюте и цифровых правах. Он описывает правила обращения криптовалюты в России и позволяет легально инвестировать в криптоактивы, допущенные на российский рынок. Собеседники РБК напоминают, что криптовалюта – высокорисковый и волатильный актив. По этой причине в числе основных рисков они выделяют резкие значительные скачки цен. Технологический сбор для смартфонов и ноутбуков может оказаться ниже базовой ставки в 33%. Такая мера должна простимулировать подтверждение российского происхождения радиоэлектронной продукции, пишет Коммерсант. Ставка для смартфонов и ноутбуков будет рассчитываться, исходя из базовой, с применением коэффициента товарного знака и модели продукции, утверждают источники издания. Сам коэффициент определяет по наличию продукции в государственной системе мониторинга оборота товаров. При этом, если такого устройства там не окажется, то сбор будет больше базовых 33%. Между тем, Минпромторг и компании-производители электроники обсуждают возможность соответствия этого реестра и перечня локализованной продукции. В таком случае отследить путь радиоэлектроники и дополнительно подтвердить российское происхождение продукции будет проще. Мера направлена на поддержку отечественного производителя и пополнение бюджета, рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков.
2: Я бы разделил рынок на оборудование для, скажем так, бизнеса, то есть B2B-сегмента, оборудование, там, смартфоны, планшеты для частных клиентов. Нам действительно нужно импортозамещать значительную часть техники, но, на мой взгляд, это нужно делать продуманно, качественно, чтобы уровень локализации включения российских комплектующих постоянно увеличивался. Если мы делаем такие преференции для различных компаний, которые до сих пор, к сожалению, производят многое не на территории Российской Федерации, а, допустим, в Китае, там 90%, 10% в России, то этих компаний также необходимо, скажем так, в какой-то перспективе 3-5 лет требовать увеличения локализации. Если ее нет, то внесение в бюджет денег, потому что, по сути, она получала преференции, но ничего не делала для того, чтобы обеспечить уровень импортозамещения. А так, по сути, все компании, которые работают, в общем-то, наверное, рано или поздно приобретают либо меняют технику, и это говорит о том, что, ну, практически на всех людей подобные изменения так или иначе будут воздействовать.
0: А увеличение локализации – это переезд производства в Россию, вы это имеете в виду?
2: Ну, смотрите, к сожалению, как бы, ну, поскольку мы не занимались этим никогда, да, и все только скупали деньги иностранные, у нас ничего своего абсолютно нет.
0: Я вот тоже сижу и перебираю, а как называются отечественные смартфоны и ноутбуки, и ни одного названия в голову мне не пришло.
2: У меня там есть, я, наверное, в эту игру выиграю, но небольшим преимуществом. То есть я почему говорю, понимаете, сказать, надо прежде всего для того, чтобы добиться успеха, надо перестать врать себе. Мы говорим о том, что компании хотят заработать деньги здесь и сейчас. И большинство из них, к сожалению, совершенно без разницы, как будет развиваться страна и отрасль в дальнейшем. Так вот, для меня очень важно, чтобы если каким-то компаниям по отношению как бы, к каким-то другим аналогам, которые лучше, да, даются преференции, то эти компании должны определенные вещи для государства делать. Если сейчас уровень там, локализации отечественного комплектующих там, 5%, 10%, 15%, да, то через 5 лет он должен быть 50%. Потому что если он не будет 50%, тогда непонятно, зачем он давать преференции. Пусть они конкурируют в реальном секторе, их тогда никто не купит. Вот в чем вопрос.
0: все эти меры, они направлены на пополнение российского бюджета, в этом цель? И как это отразится на покупателях, если этот механизм получит развитие?
2: Посмотрите, как бы здесь, конечно, бюджет. Бюджету нужны деньги, это раз. Второй момент.

0: некий запрет на определенном уровне на вхождение иностранных, каких-то устроились, продвигали свои, то есть как раз вот путь расчищают, да. И по большому счету надо понимать, что ценовые характеристики точно от этого снижаться не будут, а где-то будут расти.
1: Как ранее писал РБК, Минпромторг прогнозирует, что доходы от техсбора принесут российскому бюджету 136 миллиардов рублей за 6 лет. Это почти 23 миллиарда в год, следует из проекта министерства. И к другим темам. На футбол по паспорту не ходят. Так гласит лозунг активных фанатов. Они вновь возмутились, что систему допуска на матчи «Фан-Айди» официально ввели в Кубке России. Новый регламент допуска на стадионы заработает 1 октября. Указ об этом вечером опубликовало правительство. Сама система не новая, она действует на регулярных матчах чемпионата и финале Кубка России с 2023 года. В Российском футбольном союзе мотивировали это тем, что ходить на стадионы станет безопаснее. Опаснее, без паспорта болельщика невозможно купить билет себе или ребенку, а за нарушение порядка на арене у владельца фан-айди блокируют доступ навсегда. По этой причине активные фанаты, которые обычно занимают места за воротами, скандируют лозунги и делают баннеры, бойкотировали матчи, на которых нужен был фан-айди. Болельщики разных клубов рассказали радио РБК о том, что изменилось после введения, которое привели к созданию фан-айди.
2: Болельщик из Санкт-Петербурга Дмитрий.
3: У меня есть фан-айди, но я за то, чтобы эту систему отменили, потому что считаю ее не инструментом обеспечения безопасности, а системой излишнего контроля и воздействия на футбольных болельщиков. На трибунах нет тех людей, которые громче всех, эмоциональнее всех, поддерживают команду, заряжают. Из-за этого смотреть матчи очень скучно. Я хожу на матчи РПЛ, где действует фан-айди, хожу на матчи Кубка России, хожу на матчи второй лиги и могу сказать, что примерно на матчах в рамках Кубка или в рамках второй лиги атмосфера совершенно иная. Активная фанатская трибуна, она заряжает, она кричит.
2: Болельщик из Москвы Егор.
4: Я сделал себе фан-айди, да, я сделал его для того, чтобы смотреть матчи российской премьер-лиги и в финальных стадиях Кубка России. Фан-айди позволяет посещать матчи неактивным, в том числе болельщикам, без опасений за свое здоровье. Раньше присутствовала пиротехника и прочее, болельщики могли получить некие увечья. Стало своего рода спокойнее.
2: Болельщик из Воронежа Федор.
5: Здесь, на мой взгляд, вопрос в доверии конкретного человека. Если это доверие есть, то не вижу никакой проблемы в том, чтобы болельщику этот фан-айди оформить. А если этого доверия нет или доверие не полное, то, конечно, тогда у человека могут быть вопросы по поводу того, что государство сможет его при определенных условиях ограничивать в правах. Это может человека смущать, и тогда желание оформить фан-айди у него немного. Пожалуй, я к таким людям и отношусь. Большого желания оформлять фан-айди у меня нет. Мне бы, наверное, не хотелось бы тратить дополнительное время изучать эти инструкции по поводу того, как именно оформить фан-айди, что нужно какую-то заявку подавать, куда-то идти, фотографию готовить. Наверное, в такой ситуации я предпочту просто остаться дома, у телевизора, смотреть любимый футбольный матч.
2: Болельщик из Москвы Матвей.
6: Основной коллектив фанатский после введения фан-айди придерживался такой позиции, что домой по паспорту не ходят. И в целом я с этим солидарен. На трибунах и так давным-давно уже было много установлено камер, систем распознавания лиц. И так в целом на футбол ходить было безопасно. Я не вспомню каких-то конфликтных ситуаций, чтобы это были какие-то массовые драки.
1: Вероятно, зрителей на стадионах станет еще меньше, и доходы клубов упадут, рассказали РБК спортивные аналитики. По их словам, нельзя списывать и сезонный фактор. Матчи в России проводят даже в декабре, и многие болельщики не готовы сидеть неподвижно 2 часа на морозе. Сами клубы тоже подготовились. Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов уже заявил, что команду предупредили о введении фан-айди заранее, именно поэтому они не стали продавать билеты на сезон сразу. На установку специального оборудования для считывания фан-айди придется тратить дополнительные деньги. Об этом рассказал спортивный директор Воронежского футбольного клуба «Факел» Руслан Пименов.
7: Если мы берем непосредственно команду «Факел», то на «Факел» ходили из фан-айди и без фан-айди. То есть футбол любят. Не составило труда делать, по большому счету, этот паспорт болельщика. Знаю, общаюсь со многими ребятами, которые активы, как говорят. Конечно, они немного против. К этому надо привыкать, с этим надо свыкнуться. Если брать конкретно себя, оформил за 1.5 минуты с удовольствием ходил на стадион. Единственная команда, понятно, ФНЛ вторых лиг, им, конечно, сложности в плане это дополнительного.

0: дополнительные серьезные затраты для клуба, чтобы Fan ID считывал аппаратуру.
1: По информации Sports.ru, в первый год действия Fan ID средняя посещаемость домашних матчей РПЛ упала на 9%, а на 15 крупных аренах, на которые приходилось 85% всех матчей, этот показатель снизился еще сильнее, на почти 24%. В то же время последние три сезона посещаемость только растет. О спорте буквально через несколько секунд продолжим. Итак, поднятие больших весов в спортзале без страховки, прыжки с бортика в бассейне и подливание воды на электронагреватель в хамаме. Все это достаточные поводы для того, чтобы при многократных нарушениях разорвать договор с клиентом фитнес-клуба, рассказал радио РБК президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Однако сейчас спортивным организациям крайне трудно досрочно завершить договор клиента. По этой причине сообщество обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой наделить их такими правами. Согласно инициативе, деньги за неиспользованные дни в спортзале клиенту вернут. При этом клубы будут иметь право не заключать новый договор с нарушителем в течение года, рассказала Руслану Анединову президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
2: Доказать клиенту, что он не прав, достаточно сложно. При этом мы совершенно конкретизируем, что это три предупреждения с видеофиксацией, с свидетелями и так далее.
3: А можем назвать конкретные нарушения?
2: Номер один. Клиент тренируется в зоне свободных весов, например, для того, чтобы выполнять те или иные упражнения с большим весом рабочим, обязательно должна быть страховка. То есть клиент должен подойти к дежурному тренеру или согласованно тренироваться персонально. Если клиент берет большие веса, он может потерять равновесие, соответственно, он может травмировать себя и травмировать окружающих. Вот если нельзя нырять с бортика, потому что там определенный принцип глубины, а клиент все равно прыгает и ныряет, то это опасно как для окружающих, так и для самого клиента. Что касается, например, пользования хамамами, саунами и так далее. Сегодня электрические камни-нагревателями сауны, но если запрещено туда поливать водой для того, чтобы там пар был, для этого, опять же, есть специальные обученные этому люди. Все, что может так или иначе навредить окружающему, в том числе самому клиенту, всегда, как правило, прописывается. И таких историй очень много, и они в каждом клубе будут свои. Обязательно будут внесены свои особенности, потому что каждый клуб — это определенная бизнес-модель, в которой присутствуют разные тренировочные зоны.
3: Клуб зафиксировал три нарушения и, получается, разрывает договор, а сумма за неиспользованные дни клиенту возвращается, и клуб имеет право не продлевать контракт. Правильно понимаю?
2: Абсолютно верно. Потом в дальнейшем с клиентом этот договор не заключается. Деньги, естественно, пересчитываются.
1: Систематические правила в фитнес-клубах нарушает лишь 1% посетителей, пишет Коммерсант. Наиболее популярные нарушения – это как раз скрытое тренерство, воровство и агрессивное либо неадекватное поведение. Россияне, оказывается, стали говорить быстрее. Об этом заявили в Институте русского языка имени Виноградова Российской академии наук. Дело в том, что гласные звуки в русском языке становятся короче, поэтому скорость речи зумеров, как правило, превышает скорость миллениалов. Это естественный этап развития языка, рассказал доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН Валерий Ефремов.
4: Я бы не стал связывать вот это ускорение нашей речи с проблемами гласных. Гласные у нас всегда как были, так и были. Какие-то исторические долгие, какие-то исторические краткие. А вот то, что происходит, это скорее связано с информационным потоком. Тем, как много мы перевариваем информацию в течение дня, в течение года и так далее. Ну и вообще с стилем жизни. Мы действительно очень быстро живем на фоне, допустим, наших бабушек и дедушек.
5: А Валерий, а вы за собой замечали, что вы в каких-то ситуациях, вы ученый, внезапно начинаете говорить быстрее, может быть, себя внутренне при этом одергивать?
4: Да, конечно, у меня это было уже на первом курсе филологического факультета, когда я отвечал билет по средневековой литературе прекрасному профессору, который сказал, что вы все замечательно говорите, но вам академичности в речи не хватает.
5: Как замедлиться и надо ли замедляться? Иначе мы вообще зумеров перестанем понимать.
4: Я не думаю, что проблема понимания поколений связана со скоростью речи, но замедляться действительно нужно. То, о чем мы говорим, так называемый аллегровый стиль произношения, он существовал всегда. Люди, которые говорят друг с другом, сидя за чашкой кофе, совершенно не так же говорят, как когда выступают публично. Соответственно, да, мы привыкли глотать звуки, проглатывать окончания, не всегда четко выстраивать синтаксические конструкции, но это неизбежно для разговорной речи. А вот если мы хотим говорить интеллигентно, правильно, корректно, особенно с представителем

0: старшего поколения, не потому что они как-то вот когнитивно поражены, а просто потому что они жили в другом темпе, то да, вообще это нужно делать, и любой прилично образованный человек умеет переключать не только регистр речи, но и скорость говорения.
1: Но что касается более молодых поколений, фразы вроде «молодой чек» или «чечек», да, что они очень часто говорят, это обычное дело, и как будто бы никто этому сейчас не противодействует. Может, и не надо?
0: Конечно, не надо. Смотрите, у нас слово есть «спасибо», да, одно из самых распространенных, и мы помним, что это тоже результат аллегрового ускоренного произношения, потому что восходит к словосочетанию «спасибо». То есть вот из-за того, что слишком часто употребляли в устной речи, получилось, что у нас слово стало вот рон такого происхождения, да, появилось. Или, например, мы уже несколько десятилетий точно слышим «сейчас» вместо «сейчас», «тысяча» вместо «тысяча», и никого это, по большому счету, не смущает. В устной речи, у дикторов, да, у людей, которые беспокоятся о собственном публичном речевом имидже, лучше все-таки им говорить правильно и полно. А вот остальные могут и так вот.
1: Я знал, что мы последняя надежда русского языка.
2: А не связано ли ускорение речи с ритмом жизни? Мы постоянно куда-то торопимся, у нас клиповое мышление, мы постоянно кликаем в интернете на какие-то ролики короткие.
0: Ну, знаете, это все по тревожности. Понятно, что старшее поколение всегда с тревогой смотрит на младшие, и всегда кажется, что младшее поколение портит язык, уж точно его ускоряет, да, еще какими-то непонятными словечками жаргонными нашпиговывает. Но это неизбежно. Жизнь так и существует. Собственно, язык развивается за счет того, что в нем должны происходить какие-то изменения. Я бы не стал тревожиться по поводу темпа речи, так скорее больше беспокоит контент, который мы принимаем. Да, вот, может быть, с ним нужно что-то делать.
3: В книге рекордов России официальным чемпионом по скорости речи в категории «Самое быстрое воспроизведение самой длинной скороговорки Лигурии» является Виталий Станкевич из Оренбурга. Он полностью и без ошибок прочитал огромный текст сложнейшей скороговорки за 1 минуту 47 секунд. Рекорд был официально зафиксирован 6 июня 2020 года.
4: Технологии и тренды. Нейросеть Claude меньше чем за 45 минут разгадала шифр, над которым люди бились больше 370 лет. По крайней мере, так утверждают ее тестировщики. Однако независимые исследователи уже нашли в этой истории нестыковки. Это «Технологии и тренды», меня зовут Иван Звягин. Расскажу о том, как искусственный интеллект взялся за историческую загадку и что из этого вышло. В конце августа стартап Vals AI отчитался о новом эксперименте. Эта компания проверяет языковые модели на профессиональных задачах. Исследователь Гэби Джафф дал новейшей модели Claude Fable 5.1 задание — найти нерешенный исторический шифр и взломать его. По словам Джаффа, модель работала без подсказок. Она выбрала так называемый шифрованный дистих, то есть двустишие. Его связывают с шотландским писателем 17 века Томасом Урхартом. Сам шифр — это две строки по 32 числа. Загадку обсуждали еще в 19 веке. А историк криптографии Клаус Шмех включил ее в полсотни самых известных нерасшифрованных посланий. Прежние методы взлома ничего не давали. По версии Vals AI, модель заметила простую подсказку. В трактате Урхарта шифру предшествует ровно 32 пронумерованных пожелания, и автор специально подчеркивает это число. Получается, ключ — это сама книга. Берем первое число, открываем первое пожелание, отсчитываем нужное слово и выписываем его первую букву. Так сложилась рифмованная молитва. «Боже, храни короля Карла II» и сделай его верховным правителем этой земли. Но уже на следующий день команда Reticuli Labs выложила опровержение. Ее авторы изучили первое издание книги из британской библиотеки и не нашли там шифра. А главное, для 10 букв расшифровки в нужном пожелании просто нет слова, которое начиналось бы с такой буквы. При этом сама Vals AI признает, что опиралась не на первое издание, а на собрание сочинений Урхарта 19 века. И даже известный криптограф Брюс Шнайер сначала подал новость как факт, и только потом писал, что все-таки сомневается в расшифровке. Мне же кажется, что эта история не столько про взлом конкретного шифра, сколько про доверие к ИИ вообще. Модели действительно хороши там, где нужно долго искать и перебирать варианты, но складный, красивый ответ — это еще не доказательство. Пока кто-то не сверит каждую букву с настоящей книгой, взломанный дистих остается гипотезой. Проверять такие открытия, да и почти любую работу LLM, нужно людям.
5: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
6: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
7: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и...

0: пятницу в 16:10.
1: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
2: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. Резать лося.
3: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Казино. Универсальный термин, которым можно назвать почти все, что не поддается прогнозированию. Казино. Он стал популярным благодаря анонимным телеграм-каналам. Это может быть и рынок в целом, и отдельная бумага, и просто какая-то неопределенная ситуация. Например, когда неизвестно, что будет с ключевой ставкой. Также часто используется выражение «гости казино», то есть инвесторы на бирже. А еще есть шутка, что казино всегда в плюсе, чего нельзя сказать о его игроках. Так, ну что, идем ва-банк? Крупье! Все на зеро, пожалуйста! Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Са».
4: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
5: 34 часа дня с новостями Ася Касьянова. Укрепление обороноспособности государства невозможно без эффективной денежно-кредитной политики, заявил Владимир Путин. Он проводит совещание с членами правительства. Дроны атаковали автомобиль на территории фермы «Мираторга» в Брянской области. Ранены 3 человека. Об этом сообщил в Рио губернатор региона Егор Ковальчук. По его словам, все пострадавшие госпитализированы. Банк России оштрафовал энергетическую компанию «Юнипро» за нарушение порядка раскрытия информации. Согласно сообщению на сайте ЦБ, юридическим лицам по этой статье грозит штраф от 700 до миллиона рублей. Однако решение регулятора пока не вступило в законную силу. С апреля 2023 года контрольный пакет акций «Юнипро» находится во временном управлении Росимущества. Международное рейтинговое агентство Fitch Rating повысило прогноз роста мировой экономики на 2026 год 2,6%, в июне было 2,4%. Согласно свежему обзору Global Economic Outlook, глобальный подъем продолжается, несмотря на энергетический шок. Эксперты также улучшили прогноз роста ВВП США на этот и следующие годы. Связали это с устойчивым потреблением и масштабными инвестициями в сферу искусственного интеллекта. Великобритания создаст первое специализированное воинское подразделение для защиты своих спутников в космосе. По заявлению Министерства обороны страны, новая эскадрилья будет обучена и подготовлена к участию в оборонительных и наступательных космических операциях для защиты национальной орбитальной инфраструктуры. Больше новостей на сайте РБК.
6: Ну, еще, наверное, из тех новостей, которые к данной минуте подошли с различных лет информационных агентств, президент России Владимир Путин на том же совещании, о котором говорила Ася Касьянова, поблагодарил россиян за активное участие в выборах в Государственную Думу. Прежде чем начать наше сегодняшнее совещание, хотел бы несколько слов сказать о последних внутриполитических событиях, а именно о прошедших выборах в Государственную Думу. Хочу поблагодарить граждан России за активное участие в этой избирательной кампании, сказал Путин на совещании с членами правительства Российской Федерации.

0: Верховный суд реформирует суд присяжных. Об этом сообщил зампред высшей инстанции Николай Тимошин. Передает РБК. Новации предполагают объединение судей и присяжных в одну коллегию и сокращение их числа до 4. А также разрешение судьям находиться в совещательной комнате и давать пояснения присяжным. Сейчас в районных и гарнизонных военных судах такая коллегия состоит из 6 основных и 2 запасных присяжных заседателей. Авторы концепции считают, что это ускорит процесс рассмотрение дел, позволит отказаться от лишних процедур и снизит риск вынесения противоречивых решений. Один из судей высшей инстанции пояснил, что присяжные голосуют по внутреннему убеждению, основываются на собственном жизненном опыте и не обязаны мотивировать решение. Что еще изменится и к чему может привести реформа, разбирался обозреватель РБК Роман Баландин. Роман, добрый день. Что принципиально меняется?
1: Добрый день. Ну, как вы уже сказали, главная новация, которую предлагает Верховный суд, это объединение профессионального судьи и граждан, которые являются присяжными заседателями, сокращая их число максимально до 4. То есть теперь предполагается этой концепцией, судья сможет присутствовать в совещательной комнате, когда присяжные будут размышлять о том, виновен подсудимый или невиновен, и давать какие-то юридические консультации. При этом судья не сможет влиять на решение, он лишь будет способен объяснить ту или иную деталь процесса. Кроме того, предполагается, что присяжным разрешат присутствовать при разрешении некоторых процессуальных вопросов, не участвовать, а только наблюдать. Плюс предлагается ввести такую норму, которая сейчас не запрещена, ее просто нет в законодательстве, разрешить быть присяжными заседателями гражданам, которым уже больше 65 лет, если им позволяет здоровье и у них есть желание в этом участвовать.
0: А вот это сокращение их числа до 4, это преимущество? Зачем это делается?
1: Одно из главных проблем, которая сегодня звучала, заключается в том, что очень часто невозможно в некоторых регионах собрать коллегию присяжных, которая определена законодателем. То есть люди просто не идут в присяжные заседатели. Рассылаются повестки, и, как один из участников привел пример, можно разослать 15 тысяч повесток, придет всего 2 человека. Поэтому снижение числа присяжных, которые будут участвовать в процессе, должно помочь сократить время процедуры, чтобы тот же подсудимый, если он, например, находится под стражей, меньше ожидал начала судебного процесса.
0: Давайте попробуем разобраться с рисками. Что говорят юристы? Присяжные перестанут в той или иной степени быть независимыми. Вы подчеркнули уже, что судья будет действовать строго в рамках закона в совещательной комнате, но, тем не менее, он же имеет собственный авторитет, он же ведет процесс, поэтому его присутствие в одной комнате с присяжными не может каким-то образом влиять на их решение.
1: Да, такое мнение высказывалось представителями юридического сообщества, преподавателями юридических вузов, что данная новация может дать рычаги давления для стороны, например, защиты, чтобы они смогут опротестовать это решение, что судья мог тем или иным способом, по их мнению, повлиять на решение присяжных. Плюс, как вы сказали, все представители юридического сообщества, концепция пока не решает проблему, как мотивировать граждан становиться присяжными заседателями, когда их вызывают. И еще обратили внимание на такой момент, что, возможно, будет необходимо внести еще изменения в Уголовный кодекс, но это прозвучало как предположение со стороны участников круглого стола, чтобы усилить защиту присяжных заседателей.
0: Ну, то есть они в какой-то степени будут нести больше ответственности? Что имеется в виду вот, под их защиту?
1: Скажем так, что про ответственность пока, ну, она прописана в Уголовно-процессуальном кодексе, но сейчас концепция предполагает только изменение технической структуры вот этого института присяжных заседателей. Я предполагаю, что ответственность сторон, в том числе участников заседания, которые работают там, будут работать в качестве присяжных заседателей, это предмет дальнейшего обсуждения.
0: Их мотивация как-то изменится, я имею в виду присяжных заседателей?

0: или после...
1: На этот вопрос мы пока не услышали ответа. Всем было интересно, да, как изменить мотивацию гражданина, человека, который, например, захочет быть присяжным заседателем, или ему придет повестка с предложением стать присяжным заседателем и участвовать в том или ином процессе.
0: Спасибо большое. На прямой связи с нашей студией был обозреватель РБК Роман Баландин. Также концепция, ну, в той или иной степени, в случае принятия, ведет к тому, что подсудимый получит право отказаться от ранее заявленного ходатайства рассмотрения уголовного дела судом присяжных при соблюдении добровольности и осознанности этого отказа. Подключение ИИ-агентов к брокерским счетам. Именно эта тема будет обсуждаться буквально через минуту в программе «Технологии и тренды». В гостях у Аркадия Глушенкова и Ивана Звягина, руководителя отдела разработки сервисов для активных трейдеров Т-банка, Александр Волков.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
3: Осенью прошлого года интернет следил за удивительным экспериментом. 6 нейросетей получили по 10 тысяч долларов настоящих денег и их отпустили торговать криптовалютой. Что же случилось? Через 2 недели в плюсе остались только 2 китайские модели, GPT-5 потерял почти 60% своей котлеты.
4: И тогда это был аттракцион скорее для энтузиастов. А сейчас подключать нейросети к счету разрешают сами брокеры. В США Robinhood и Interactive Brokers, а у нас Finam и T-инвестиции.
3: То есть потихоньку ИИ из игрушки для гиков превращается в обычный вход на биржу. Осталось понять, кто отвечает, когда он ошибается. Вот с этого и начнем.
2: Технологии и тренды.
3: Я Аркадий Глушенков, со мной мой сведущий Иван Звягин, и с нами Александр Волков, руководитель отдела разработки сервисов для активных трейдеров Т-банка. Его команда как раз и подключала ИИ-агентов к брокерским счетам. Привет, Саша.
5: Привет, всем привет.
3: Если говорить про MCP, что человек уже сегодня может сделать с ИИ-агентом на своем счете? Что это за зверь такой MCP?
5: MCP — это протокол для подключения ИИ-агентов к различным источникам данных. В данном случае это инвестиции. Это можно сравнить с USB-флешкой.
3: Так, интересно.
5: USB-протоколом. То есть раньше, например, когда разные производители мобильных устройств делали свои зарядки, это было всем очень неудобно. А потом взяли, сделали...
3: Type-C, и все, и понеслось.
5: Type-C, да-да-да. И понеслось у всех одна и та же зарядка, и всем стало удобно. То же самое с агентами. 2 года назад компания Anthropic разработала протокол MCP, который поддержали достаточно быстро все игроки на рынке. И MCP позволяет подключить торговую платформу к любому агенту. И в основном задача, как ты спросил, какие задачи? Это 3. Первая задача — это аналитика рыночных данных и поиск вообще рыночных неэффективностей, событий, точек входа, сигналов. То есть, например, найти, какие классные точки входа сейчас есть на рынке.
4: Что растет быстрее всего? Да.
5: А насколько выросла после диф-отсечки котировка той или иной бумаги? Это все можно сейчас уже задавать в агент и получать развернутую аналитику. Вторая часть — это портфельная аналитика, история операций. То есть тогда агент получает доступ к твоему портфелю, к истории твоих операций, и может уже дать себе аналитику по портфелю, проанализировать успешность твоих операций, посчитать налоги, дать рекомендации по налоговым оптимизациям всевозможным. А третий сегмент — это торговля. То есть наш MCP позволяет нашим клиентам выставлять поручения, отменять поручения, ставить тейк-профит и все остальные торговые действия, которые влияют на портфель.
3: Ну, в общем, делать все то же самое, что ты раньше делал через интерфейс своего брокера, только теперь через бота.
5: Через ИИ-агента. Все так.
4: Но у меня тогда вопрос. Вкинем еще одну аббревиатуру. Это аббревиатура API. API же существовал до этого и до MCP тоже. По сути, это тоже такая ручка, за которую можно браться и трогать разные данные.
3: Команды передавать.
4: Да. А зачем MCP-то нужен в таком случае, если API уже был до этого?
5: Все верно, API был. И более того, скажу, что MCP сделано во многом поверх API, то есть функционал и объем данных, представляемый MCP, он во многом такой же,

0: же, как и опишные. Но если ты 2 года назад бы, например, попросил агента, а вот проанализируй мой портфель и какие-то гипотезы выдвини, то ему пришлось бы писать код, использующий API. Это было бы долго, сложно, с багами и огромным процентом галлюцинаций. MCP позволяет в структурированной форме передать те данные, которые интересуют клиента здесь и сейчас. Это получается гораздо быстрее, чем писать код и править в нем баги. И это позволяет использовать MCP не только программистам или людям, которые в состоянии проверить качество написанного агентом кода, но и аналитикам, людям, которые хотят проанализировать про свои портфели, найти интересные гипотезы.
1: Смотри, но если я правильно понимаю, минус MCP, вот ты поправь меня, если я не прав, API — это все-таки структурированная история, четкие команды, все, если команда неудачная, значит, он получает как-то отказ, то с MCP тут у тебя появляется слой модельки, как она это интерпретирует, может что-то понять, что-то не понять. Вот такие баги становятся... Если для API баг в духе... Классический баг для API — это какие-то данные не получены или что-то запрошено неправильно, то для MCP классический баг — это «Ой, я не так понял, сейчас спасибо за уточнение, хозяин, сейчас я переформулирую».
0: Это не баг MCP, это ошибка слабой модели. Потому что MCP — это такой же формализованный протокол, и данные также маркируются, как и в API. То есть здесь каких-то разночтений нет. Но модели действительно бывают разные, агенты бывают разные. И чем более абстрактный задан вопрос, непонятный, что клиент вообще хочет, то тем больше вероятность каких-то галлюцинаций именно модели.
1: Смотри, хочется у тебя еще вот про что спросить. Есть группа трейдеров, которые прямо супер высокочастотные. Они прям любят торговать на скорость, это прям все, обойти рынок, бла-бла-бла, отследить сигнал, быстрее всех успеть. Обычно API использовали они. MCP, вот он там, где идет счет на миллисекунды, работает, или это все-таки не настолько быстрая
2: история? Кажется, он помедленнее, да?
0: На самом деле нет, потому что сам MCP работает примерно со скоростью API. Одинаковое время ответа.
1: Дай угадаю ответ. Но вот бот...
0: В точку.
1: Агент.
0: А вот время обработки этого запроса агентом, моделью, большой языковой моделью, оно, конечно, может быть огромное, особенно если это используется через API-подключение, то, конечно же, здесь уже время ответа измеряется секундами, а иногда десятками секунд. И ни о каком высокочастотном трейдинге здесь речи пока не идет. Проблема не в MCP, а в том, что агенты еще пока достаточно медленные, и модели.
2: Если говорить про особенности агентов и моделей, то, конечно, возникает еще вопрос, а кто виноват в случае чего? Они зачастую очень услужливы и стараются тебе угодить. Вот с этим что делать?
0: А здесь можно провести аналогию с API. Ты можешь также разработать робота, может быть, сам, может быть, с использованием агентов. И если бот что-то сделает не так, на чьей стороне ответственность?
2: Ну, очевидно, твоей.
0: Да, на стороне клиента. С MCP ровно аналогично. Ответственность тоже на стороне клиента. Но при этом у нас есть несколько уровней безопасности.
2: Угу.
0: Начнем с первой. Это ролевая модель. То есть у нас для того, чтобы вначале использовать и выдвигать торговые гипотезы, вовсе не надо торговать. И у нас поэтому в ролевой модели есть возможность выпуска токена для доступа агента к нашей торговой платформе в режиме только для чтения, в режиме исполнения поручений, и в полном режиме, который еще в себя включает пополнение и переводы. И вот, естественно, вначале клиентам мы рекомендуем использовать только токены для чтения для того, чтобы с этим поиграться. Второй момент про безопасность. У нас в личном кабинете по умолчанию включено подтверждение сделок. Если оно включено, то, соответственно, без подтверждения ни одна сделка через MCP не пройдет, не сработает.
2: Где же тогда выигрыш-то в этом удобстве, если мне все равно приходится возвращаться и подтверждать?
0: Это своего рода защита, защитный механизм.
2: Кстати,
0: защитный механизм — это демо-счета, так называемая песочница. Можно выпустить токен песочницы, там протестировать на виртуальных деньгах свою торговую стратегию, посмотреть. И потом, если уже получается, если ты не видишь ошибок агента, то перевести
2: такая это монополия, на получается, интересно.
0: Реальную торговлю.
1: Я протестировал вашу штуку. Скажу две вещи. Первое, конечно, работает не сразу, в том смысле, что моделька, видимо, должна привыкнуть. Периодически я получаю ответы в духе «Ой, да, я не тот запрос поставил, да, извини, сейчас я поправлюсь». Ну, то есть вот происходит такая притирка. Это первая история. И вторая история, конечно, это, видимо, уже модели специфичная история, отказывается мне иногда давать какие-то советы. Понимаешь, ты говоришь, вот давай мы с тобой выберем, во что мне вложиться. Я тебе не инвестиционный советник. Такой, подожди, сейчас давай мы вместе с тобой. Ну, вместе я еще готов. Насколько это неприятно, что тебе приходится модель уговаривать. Ну, давай мы во что-нибудь вложимся. Она тебе говорит, нет, я могу только предложить варианты.
0: А какой моделью пользовался, если...
1: Это клодовские модели.
0: Клодовские. Сонет, опус?
1: Это опус.

0: Опус. И вначале он какие-то ошибки совершал, да?
1: Да-да-да, было-было.
0: Но это может быть нормальной историей, потому что один раз он совершит ошибку, например, не так сформирует запрос. Потом его поправит, и дальше уже работает нормальная история для в целом всех агентов. Во второй части, что он боится тебе давать ИРы.
1: ИРы, давай поясним, индивидуальные инвестиционные рекомендации. Мне было интересно его протестить, знаешь, как бы во что он мне скажет вкладываться и так далее. Я же как бы готовился к программе.
0: Да, достаточно сказать, что я готов получать ИРы, дай мне рекомендации.
1: Давай про цифры поговорим, потому что пока вот этот весь наш разговор на птичьем языке, MCP, API, все, насколько у вас действительно клиенты к этому готовы, и ты ждешь, что это станет массовым инструментом?
0: Я считаю, что это первый шаг, потому что сейчас все-таки порог входа большой, клиенту необходимо иметь своего агента. Может быть, оплатить какую-то подписку.
1: Скорее всего, оплатить какую-то подписку. Да, еще желательно иметь какую-нибудь систему типа VS-кода или какого-нибудь Гермеса, да? То есть это не просто чат GPT просто вот дал тебе токен и вперед.
0: Да, при этом для подписки должна быть какая-то карта зарубежная.
1: Ну, скорее всего, зарубежные телефоны и все остальное.
0: Вот поэтому, конечно, порог входа здесь очень высок остается. И сейчас это действительно дело энтузиастов, тех, которых уже... у которых есть либо Клод, либо какие-то еще решения, и они заинтересованы в инвестициях, используют это прямо. Здесь, конечно, аудитория меряется в целом десятками тысяч человек, активно торгующих, я имею в виду, десятками тысяч человек по стране.
2: Но ведь это мало.
0: Конечно,
2: мало.
0: Вы
2: в это верите, получается.
0: Но мы в это верим, потому что это только первый шаг. В дальнейшем второй шаг – это уже добавлять подобные решения, подобных агентов в SaaS, в чаты. Чаты-то это инвестиции, в чаты там каких-то других экосистем российских. Для того, чтобы клиенту вообще не надо было ничего скачивать. И тогда охват здесь увеличится сразу уже на несколько порядков.
2: Даешь ли ты прогнозы, когда это случится?
0: Судя по тренду, насколько быстро это все развивается, я думаю, что там за год, за два мы к этому все придем.
1: Пробовал ли ты какие-то стратегии? Писал ли ты стратегии вместе с ИИшкой?
0: Конечно, у меня есть автоматизации, но они не прям... суперактивным.
1: Как часто у тебя вот ИИшка сделает?
0: Ну, например, если я в конце дня ухожу в минус по гарантийному обеспечению, например, если фьючерсами торгую, то отдельный скрипт, отдельный сценарий продает бумаги фонда денежного рынка, либо ОФЗшка для того, чтобы этот минус покрыть. Аналогично, если остаются какие-то средства на денежном счете, которые еще не были потрачены, то это авторазмещение тоже в ОФЗ или каких-нибудь бумагах.
1: Это тоже у тебя через МСП сделано? Класс. Еще один важный вопрос, который меня интересует, и вот сейчас будет неприятно. Я могу долго ругать всех персональных менеджеров всех инвестиционных компаний России. Очень часто индивидуальные менеджеры играют за брокера против тебя. Он говорит, посмотри какую-нибудь структурную облигацию. Ты смотришь, зачем она мне? Тебе очень долго рассказывают, зачем тебе входить в какие-то очень сложные бумаги, которые, скорее всего, тебе не нужны, но у которых, очевидно, высокая комиссия для брокера, и менеджер заработает свою копеечку. Раньше что я делал? Я, когда ко мне мой менеджер приходил с какой-то рекомендацией, брал проспект, закидывал в условную GPT-шку и говорил, а мне надо с учетом моего риск-профиля? Обычно ИИшка говорил, нет, не надо, возьми вместо этого что-нибудь попроще. Вы же у себя же хлеб отнимаете таким образом. Не боитесь, что это пилишь сук, на котором сидишь?
0: Я про себя отвечу, что мне, наоборот, очень нравится такой подход, потому что он максимизирует время жизни клиента у нас, в нашей экосистеме. Ведь когда тебе какой-нибудь консультант, советник там порекомендует плохую бумагу, ты даже ее купишь, но ты можешь уйти.
1: Да, ты бесишься.
0: Когда тебе даже ИИшка дает дельные советы, ты им следуешь, у тебя портфель растет, то ты останешься в этой экосистеме, системе у этого брокера надолго. И я считаю, что гораздо лучше, конечно, весь LTV держать клиента и собирать по копейке на какой-нибудь брокерской комиссии, и клиент будет доволен, чем разово...
1: Нагреть и все, и забыли.
0: Да, совершенно верно.
2: Правильно ли я слышу, что кремниевый мозг работает лучше, чем мозг советника?
1: Зависит от мозга, мне кажется, Ваня.
0: Знаешь, однозначно зависит от мозга.
2: Хорошо. Так и запишем.
1: Ты можешь устроить, мне кажется, что следующий этап, знаешь, это соревнование между инвестиционными советниками и ИИшкой. Типа, приходит к тебе менеджер, ты говоришь, а ты поторгуй против моего бота, который через MCP заведен в песочнице. Если твоя стратегия окажется лучше, то я тебе верю, я с тобой готов работать. А если ты не можешь обойти моего бота стратегии, то нет, ты плохой менеджер, я с тобой не работаю.
0: В Т-инвестициях есть турниры, и вот как раз сейчас стартует турнир по алготрейдингу, в котором принимают участие и агенты через MCP торгующие, и роботы.
2: Игры, которые мы заслужили.
0: Да. Там критерии как
1: только
0: раз
1: роботы.
0: 90% сделок должны быть сделаны через интерфейс API роботами. Вот, и можно вполне посмотреть на результаты, это уже реальность.
1: Хорошо, давай, наверное, к блицу немножечко перейдем. Какие права ты дал своему агенту, что он может делать? Вот... Про простенькие скриптики ты говорил, да?
0: Да,

0: И там полный доступ, конечно, чтобы они могли покупать либо продавать бумажки на вот этот остаток денег.
1: Дай, пожалуйста, один совет тому, кто сегодня впервые подключает ИИ к своему счету.
0: Использовать песочницу. Вначале,
1: чтобы не так страшно
0: было. Потренироваться на кошках, потренироваться в песочнице, и дальше уже при получении хорошего финреза переходить на реальную торговлю агентами.
2: Ну и давай заглянем в будущее. Какое будущее ты ждешь для инвестиций? Ты ждешь, что все прям начнут торговать через ИИшку, а если да, то в чем тогда будет выигрыш? ИИшка у всех примерно одинаковая.
0: ИИшка у всех примерно одинаковая, но у разных людей разная стратегия, разный горизонт планирования и разный контекст. И получается, что если тебе необходимо извлечь, допустим, денег через 2 месяца, для тебя какое-то событие на рынке будет критичным, и ты продашь бумажку, потому что будет локальная просадка. А если у тебя горизонт планирования 5 лет, то для тебя это может быть не критично, и ты ее трогать вообще не будешь. Поэтому для одних и тех же событий у разных людей будут разные решения. ИИшка будет помогать каждому из них максимизировать профит именно в рамках ожидания каждого клиента и стратегии каждого клиента.
2: Но мне, кстати, кажется, вот по своему опыту скажу, что ИИшка очень хорошо помогает именно строить эту стратегию, потому что она задает тебе правильные вопросы, и в целом ты получаешь действительно консультанта у себя на ладони, прям хорошего, хорошего финансового консультанта. Не того, который иногда заинтересован догреть и отпустить, а прям того, который с тобой надолго. Это приятно все-таки. Спасибо большое. Это был Александр Волков, руководитель отдела разработки сервисов для активных трейдеров Т-банка.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать. Сегодня я на проспекте Вернадского, в Атлантика. Это второй ресторан Максима и Сергея Дыриных. Первый уже хорошо знают на Кутузовском. Здесь сразу понятно. Главный герой – море. Открытая кухня, роу-бар, рыба и морепродукты на льду. А в огромном аквариуме – лобстеры и крабы. Меню огромное. Около 120 позиций. И это задачка. Хочется заказать слишком много. Я бы начал с морепродуктов и не стал распыляться. Заливной с камчатским крабом и красной икрой. Хорошая идея. Вроде бы знакомая советская конструкция, но краб сразу переводит ее в совсем другой жанр. Еще интереснее – краб-кейк с черным трюфелем. Сочетание неожиданное, но краб здесь не теряется. А это важно, ведь трюфель слишком мощно играет в любом блюде. Котлета из черной трески – наоборот. История понятная и спокойная. И, пожалуй, именно такие блюда мне здесь нравятся больше всего. Хороший продукт и минимум шоу вокруг него. А на десерт возьмите лава-кейк с мисо, трюфельным мороженым и, конечно, черной икрой. Вот тут я бы сказал так. Блюдо спорное, но точно запомнится. Сохранили и фирменную традицию Атлантика. Каждый день недели один вид рыбы или морепродуктов становится главным. Осьминог, гребешок, устрицы, краб или креветки. Его отдают гостям по приятной цене. Итог. Атлантика на Вернадского – ресторан с очень широким размахом. Иногда даже слишком широким. Потому что главная сила Атлантика все-таки не в количестве деликатесов на одной тарелке, а в самом продукте. Это «Фуди» и я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
4: Резать лося.
5: Лося.
4: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Ключ.
6: Этот выпуск точно понравится Эльвире Набиуллиной и Алексею Заботкину, потому что ключ – это ключевая ставка. Ключевая ставка, она же ставка рефинансирования, это, по сути, стоимость денег. Главный экономический показатель, которым Центробанк калибрует экономику. Между величиной ключа и фондовым рынком прямая зависимость. Чем он ниже, тем лучше для акций и облигаций. А высокий ключ, хоть и помогает в борьбе с инфляцией, может привести к проблемам в бизнесе и экономике. От ключа зависит так много, что спорить о нем готовы все. От рабочего до главы ЦБ. Эй, механик, подай ключ на 20.
7: Шеф, не многовато ли?
6: Была не была. Беру на 10.
7: Есть на 10.
6: Дмитрий Полянский, Иван Якунин, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
8: И
5: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?

0: работе.
1: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК. «Качество жизни». Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
3: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
4: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
5: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
2: 3 века истории и рекордные 143 килограмма веса в 2023 году. Таков масштаб кондитерской славы тульского пряника. В 1896-м, коронации Николая II, мастера вырезали уникальную печатную форму с профилем императора. Ее использовали ровно один раз, после чего уничтожили, чтобы никто не смог повторить такой шедевр.

0: столице 16.30 с новостями Ася Касьянова. 8 крупнейших российских госхолдингов планируют перенести часть своих рабочих мест из Москвы в регионы. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании с Владимиром Путиным. В этот список вошли РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррау и Зарубежнефть. Суммарно в их московских структурах работают 270 тысяч человек. Компания «Лев Менеджмент» получила право единолично действовать от имени «Nestlé Россия». Данные об этом появились в Едином государственном реестре юридических лиц. Ранее такими правами обладал генеральный директор Денис Войтюк. Теперь он продолжит работу в качестве исполнительного директора. Сегодня также стало известно о смене директоров компании «Лимано-Про» и «ФМ Ложистик», также находящихся под временным управлением «Лев Менеджмент». ЦБ призвал коммерческие банки прекратить незаконную практику отказа в приеме наличных денег у граждан. Как сообщил зампред регулятора Сергей Белов, некоторые финорганизации ошибочно называют работу с наличностью своим правом, а не обязанностью. Он напомнил, что рубль является законным платежным средством и обязателен к приему на всей территории страны. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Нью-Йорке начались без вступительных слов для прессы и продолжились в закрытом формате. Накануне Лавров прибыл в США для участия в сессии Генассамблеи ООН. Ранее министр заявлял, что намерен обсудить с Рубио позицию Вашингтона по Украине и посредническим усилиям. Блогер Юрий Дудь внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщает Росфинмониторинг. Минюст также внес Дудя в реестр иноагентов в апреле 22-го. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи. Это данные Росавиации. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Максе.
1: Ну что ж, глава МИД России Сергей Лавров начал переговоры с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке. Будем следить за развитием событий, и вся информационная картина будет тут же отражаться на повестке в эфире радио РБК. А пока к другим темам. Дополнительные сборы с пассажиров заставят их спуститься с неба на землю. Авиакомпании в этом случае рискуют увеличить количество пустых кресел на маршрутах. Так, опрошенные радио РБК профильные эксперты оценили возможность

0: С появлением в России сбора для поддержки лизинга и эксплуатации новых самолетов. По данным коммерсанта, введение такого сбора обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Размер платежа пока не определен, но большинство собеседников издания утверждают, что для внутренних рейсов он может составлять до 500 рублей, а для международных – до 1000 на один билет. Как новый сбор с пассажиров может помочь отечественным авиаперевозчикам и к чему в итоге все это приведет, выяснял Владимир Расул.
1: Чтобы понять примерный порядок цифр, используем простую арифметику. Берем данные Росавиации. В прошлом году на внутренних линиях перевезли более 81 миллиона пассажиров. На международных направлениях почти 27,5 миллионов. Умножаем это, соответственно, на 500 рублей и 1000, если берем внутренние и международные рейсы. И в итоге получаем 68 миллиардов рублей. С одной стороны, сумма выглядит внушительно, но ее каким-то образом надо распределить по практически всем российским авиаперевозчикам. А они у нас давно ждут на замену Боингом и Эрбасом и более ранним отечественным версиям самолета МС-21 и Суперджеты. И в итоге полученная нами сумма не очень сильно поддержит авиакомпании, подчеркивает управляющий директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин.
2: Если я правильно помню, стоимость МС-21 5,5 миллиардов. То есть 58 миллиардов – это 11-12 МС-21. На самом деле не очень большие деньги. Государство и так финансирует все, что можно финансировать в авиастроении. Это выделяет деньги авиастроителям, выделяет деньги лизингодателям, чтобы, в принципе, вот этот механизм заработал. Но чисто теоретически во всем мире, в принципе, так и работает. Да? То есть есть лизинговая компания, она дает самолеты в лизинг авиакомпании. Авиакомпания на этих самолетах зарабатывает деньги, часть этих денег возвращает в виде лизинговых платежей лизингодателю. То есть зачем вот вводить еще какой-то дополнительный сбор, я не очень понимаю.
1: При этом прошлой осенью в России ввели сбор на реконструкцию аэродромов. Это 150 рублей дополнительно с одного пассажира. Министр транспорта Андрей Никитин в середине сентября сообщал, что пассажиропоток по сравнению с прошлым годом за 7 месяцев немного подрос. Российские авиакомпании перевезли почти 60 миллионов человек, в том числе на международных линиях 15,5 миллионов. Никитин тогда добавлял, что пассажиропоток иностранных перевозчиков в аэропортах России вырос на 13%. Но если появится новый сбор с путешественников, показатели, наоборот, начнут сокращаться, считает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.
3: Если этот сбор будет введен, наверное, он пойдет Минпромторгу на поддержку отечественных производителей, поддержку лизинговых компаний и так далее. Налоговая система в нашей стране достаточно стройная. Делать еще один объект налогообложения – это авиаперевозки, совершенно ненужные, излишние. Еще один фактор стоимости авиабилетов приведет к тому, что вообще пассажиропоток перестанет расти и станет падать. Люди будут там, где есть альтернатива, больше использовать другие виды транспорта. Не в пик сезона, авиабилеты на внутренних рейсах могут стоить достаточно недорого. Скажем, я сегодня лечу в Казань за 3000 рублей, а так будет не 3000, а 3500. Вроде незаметно, наверное, пассажир по делу полетит, а пассажир не по делу уже будет сравниваться с ценой билета на поезд.
1: По этому поводу мы направили запросы в Минпромторг, Минтранс и Ростех. Минтранс и Минпромторг оставили все без комментариев. При этом авиакомпании никто не заставляет покупать самолеты новые сразу. Лизинговые платежи по сравнению с общей стоимостью лайнера гораздо меньше. По сути, это аренда. И авиакомпания либо платит за самолет, пока он летает, это операционный лизинг, либо есть еще финансовый или та же самая рассрочка. Платежи засчитываются в стоимость самолета, и потом перевозчик получает машину в собственность. Примерные ключевые показатели для авиакомпании с учетом нового сбора с пассажиров можно будет рассчитать только когда появятся конкретные подробности, продолжает управляющий директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин.
2: Не очень понятно, как будет собираться этот сбор, с кого он, кто его будет собирать, будет ли он только вводиться у авиакомпании, которые получили вот эти российские самолеты лизинг, или будут со всех брать, то есть будет ли это, условно говоря, завуалированная форма нового налога, да, или это прям конкретно будет целевой сбор под конкретные лизинговые сделки. Тут надо смотреть и разбираться. Комиссант уже написал, что это пока только на уровне идеи. Все обсуждается, как это там будет в финальном варианте, мы не знаем.
1: Самый главный момент, пока обсуждается тот или иной новый сбор, сами новые самолеты, серийные поставки МС-21 и сухой суперджет по планам властей начнутся только в следующем году.
0: О перспективах нового сбора с авиапассажиров в России рассказал Владимир Расулов.
4: РБК отрасли.
5: Аналитический центр «Домклик» проанализировал поведение рынка семейной ипотеки в условиях неопределенности относительно будущей трансформации программы. Пока детали и сроки изменений не анонсированы. В 2026 году активность заемщиков трижды выходила на пик на фоне новостей об изменении условий по семейной ипотеке. В январе, в июне и в сентябре. С учетом прогнозных данных за сентябрь, общий объем выдач за 9 месяцев 2026 года достиг достигнет почти 1,5 триллионов рублей, превысив показатель 2020

0: 2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Вы слушаете радио РБК. Хакеры взломали ФБР. По крайней мере, так они сами утверждают. Группировка Shiny Hunters заявила о взломе сайта для соискателей ведомства и в краже данных действующих и бывших сотрудников. В ФБР напрямую не подтвердили это, но заявили, что видели сообщение группировки и проводят расследование. В качестве доказательства Shiny Hunters представила якобы скриншоты измененного хакерами сайта ФБР и информацию примерно о 5000 агентов. Среди данных имена, адреса, данные соцстрахования, должности и даже имена членов семей сотрудников ведомства. Если заявление хакеров подтвердится, это нанесет серьезный удар по репутации бюро и вызовет вопросы не столько к хакерам, сколько к тем, кто должен был обеспечить безопасность данных сотрудников ФБР, рассказал ранее в нашем эфире эксперт в сфере информационной безопасности, управляющий компанией RTM Group Евгений Царев.
2: Речь, по всей видимости, не только о сайте. Сайт — это была небольшая часть вот этой большой атаки. И это на самом деле ерунда. Другой вопрос, откуда они получили данные большого количества сотрудников? Если это правда, то отношение специалиста к этой истории сильно отличается от обывателя. Обычно обыватель думает, насколько хакеры крутые, а специалисты думают о том, какое головотяпство со стороны, ну, собственно, специалистов, которые защищали. Вообще, возможности украсть базу такого масштаба просто не должно быть архитектурно. Но если правда и это произошло, ну, это вопрос скорее даже не к хакерам, а к тем, кто защищает.
1: В бюро напрямую взлом не подтвердили, но заявили, что ведут расследование. Действительно, бюро может не сразу увидеть, что его взломали, или это попытка просто, ну, как-то сохранить свое лицо?
2: Если они еще и не увидели сразу вот данный инцидент, то это еще больше вопросов.
1: В квадрате, да?
2: Да, в квадрате. Потому что такого масштаба организации используют современные средства защиты и средства мониторинга, так называемые Security Operation Center. Данные об инцидентах, они там активно фиксируются. И если появляется информация об утечке, то в целом не составляет труда быстро раскрутить ситуацию и понять, в какой момент что произошло. Если они не смогли этого сделать оперативно, ну, они могут скрывать этот факт, да? Но если они не смогли этого сделать оперативно, то это просто катастрофа.
1: В мае этого года ФБР выпустила бюллетень, в котором подробно описала методы Shiny Hunters и призвала жертв хакеров не платить им. Как заявили нарушители, именно это стало поводом для взлома сайта ведомства. В Рейтер смогли частично подтвердить подлинность опубликованных хакерами данных агентов ФБР, среди них сведения о директоре бюро кэшепателе. При этом агентство не смогло установить, откуда были получены данные и действительно ли они были похищены из внутренних систем ФБР. Основатель Alternative Technology Future Эдгар Григорян в разговоре с Ириной Савельевой допустил, что взлома могло и не быть, и это спланированная акция.
3: Сейчас хакеры применяют разные технологии, в том числе там технологии искусственного интеллекта, но лично мое мнение, что такие прецеденты и такая шумиха в СМИ больше способствует смещению вектора в сторону, в кавычках, безопасности применения искусственного интеллекта для защиты подобных ведомств. Такие вбросы могут происходить на фоне каких-то громких потом контрактов с какой-нибудь очередным там Anthropic на предоставление защиты похожих ведомств. И это может быть такое, знаете, шоу на весь мир.
4: Если действительно атака была, как быстро ведомство сможет вернуть контроль над своими ресурсами?
3: Контроль над ресурсами, скорее всего, они восстановят очень быстро. Тем не менее, слитые 5000 контактов сотрудников — это уже как бы целая огромная проблема и головная боль. Но контроль над ресурсом возвращается быстро, потому что если понимают как раз ведомство, откуда произошел взлом, они могут непосредственно эти дыры залатать. И, как правило, всегда есть так называемые бэкапы, то есть копии резервные. Удаление, скорее всего, исключено, но то, что производилось копирование этих данных, это, конечно, это серьезный удар по носу ведомства.
1: Shiny Hunters ранее заявила о взломе сайта конкурента хакеров из объединения Клоп. Причиной конфликта между группировками стала предполагаемая кража данных в 2025 году. ФБР в августе 2026 года сообщила о пресечении деятельности китайской хакерской группировки QTFY, которая использовала платформы QScan и QT Router для атак на американские объекты критической инфраструктуры. Больше корпоративных новостей прямо сейчас. Ася Касьянова в студии.

0: стоимость фьючерса на медь на американской бирже COMEX сегодня чуть снизилась после вчерашнего рекорда в 6,9 доллара за фунт. На этом фоне глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал металл новым золотом. Одновременно в Минприроды сообщили, что российские компании планируют увеличить балансовые запасы меди в этом году примерно на 1,7 миллиона тонн, из которых 354 тысячи тонн уже подтверждены.
1: Строительство.
0: За год спрос на ипотеку в Москве снизился на 20%. За первые 8 месяцев 2026-го зарегистрировано почти 62,5 тысячи ипотечных сделок. Речь о кредитах, взятых на покупку как первичного, так и вторичного жилья, следует из поступившего в редакцию РБК отчета столичного управления Росреестра. В последний месяц лета отрицательная динамика ускорилась – минус 35%.
1: Логистика.
0: РЖД запустили тестирование путей для строящейся высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург с использованием поезда «Сапсан», пишут РИА Новости. Новая магистраль протяженностью 679 километров позволит сократить время в пути между столицами до 2 часов 15 минут вместо нынешних 4 часов. Полноценный ввод ВСМ в эксплуатацию запланирован на 2028 год.
1: Технологии.
0: Эффект от инвестиций в искусственный интеллект может оказаться ниже ожидаемого или проявиться задержкой, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития. Эксперты отмечают, что главными причинами замедления могут стать дефицит электроэнергии и нехватка передовых полупроводников. Кроме того, на темпах внедрения технологии негативно сказываются растущие опасения по поводу ее безопасности. Ситуацию усложняет и высокая зависимость ИИ компаний от заемных средств.
1: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
2: Вы слышите радио РБК. Бизнес должен платить только за те риски, на которые может влиять. Минтруд предлагает исключить несчастные случаи из-за атак беспилотников из расчета скидок и надбавок по страховым взносам. Речь также идет о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и иного характера, произошедших не по вине работодателей. Сейчас такие ЧП могут повышать тариф на страхование от несчастных случаев, и компания вынуждена платить больше, даже когда никак не могла предотвратить происшествия. В Минтруде подчеркнули, что изменения снизят нагрузку на компании. Хоть сейчас и тяжело оценить масштаб соответствующей нагрузки, инициатива однозначно положительная, рассказал Илья Приходько и Ирине Савельевой, учитель кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.
3: Инициатива в свете последних событий оправдана. Это действительно снизит нагрузку на работодателя, и я думаю, что бизнес эту инициативу поддержит.
4: А для вас это действительно чувствительная нагрузка сейчас?
3: Пока что мы не ощущаем, но в целом мы должны перестраховаться и смотреть на будущее, чтобы все риски учесть в нашем бизнесе.
5: До вот этой инициативы Минтруда как выглядела вот эта история вся? И какова была ваша зона ответственности как работодателя в таком случае?
3: Мы нормативные документы меняли и просто увеличили, грубо говоря, нагрузку на наших сотрудников в плане документации. Такая бюрократия, она увеличивает экономику предприятия.
5: А в плане документации что конкретно имеется в виду?
3: Дополнительные нормы, дополнительные требования, которые мы составляли на нашем предприятии.
5: Можно ли понять, насколько вам станет проще в случае, если Минтруд соответствующие поправки утверждает?
3: Так прямо сейчас оценить тяжело, потому что документация она еще готовит. Нужно смотреть все поправки, оценить экономический эффект и в целом уменьшение на экономику предприятия. Сейчас тяжело, поэтому после выпуска или конкретно уже окончательного решения можно посчитать.
2: Сейчас скидка или надбавка к тарифу страховых взносов на страхование от несчастных случаев на производстве определяется с учетом числа несчастных случаев за последние 3 года. На Мосбирже появится треугольник для котировок биткоина. Площадка готовится к запуску пары биткоин-рубль. Об этом РБК рассказал глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов в кулуарах Московского финансового форума. Среди прочего, биткоин будет торговаться в паре с USDX. Это аналог доллара, не имеющий поставки. Таким образом, учитывая, что пара USDX-рубль уже есть на площадке, новые инструменты сформируют взаимосвязанный треугольник. Решение выглядит логично. Ведь торговля пары рубль-биткоин невозможна без доллара, так как рынок этой криптовалюты в основном привязан именно к американской валюте, рассказал основатель компании BitOK Дмитрий Мачихин.
6: Наконец-то за дело взялась настоящая биржа, которая понимает, как нужно организовывать торги. Это в какой-то степени вещь историческая. Долго туда инвесторов не пускали. Хочется посмотреть, как это будет работать. Особенно интересует пара к рублю. Это что-то интересное и позитивное. Помимо

0: того, чтобы создавать один рынок прямой, допустим, рубля к биткоину, были созданы два параллельных, я считаю, что необходимые для этого, прежде всего, к доллару. Пускай это доллар и беспоставочный, синтетический, но для того, чтобы нормально котировать рубль к биткоину, нужен такой рынок-посредник. И за счет этих трех стаканов, я думаю, что можно будет и арбитраж, его еще называют треугольный арбитраж, по кругу делать. Это легально полностью трейдеры пользуются этим инструментом. И в целом этот инструмент будет ликвидным, потому что если вы торгуете рубль биткоину, вы не можете это делать без доллара. Рынок биткоина, он все-таки привязан в основном к доллару, а к рублю такого рынка пока особо не было.
1: Напомню, что с 1 сентября этого года в России поэтапно вступает в силу закон о цифровой валюте и цифровых правах. Собеседники РБК напоминают, что криптовалюта – высокорисковый и волатильный актив. Спортивный арбитражный суд 22 октября рассмотрит жалобу Федерации хоккея России на недопуск к международным соревнованиям, сообщает Матч ТВ. По словам генерального директора ФХР Дмитрия Курбатова, решение КАС будет обязательным для Международной Федерации. О других новостях спорта прямо сейчас Илья Попов.
2: Спорт на РБК. Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов впервые с ноября 2024 года или за 662 дня провел матч против команды Национальной хоккейной лиги, пока предсезонный. Голкиперу делали две операции по замене коленных суставов. Страж ворот вышел на лед в середине дерби с «Рейнджерс». К этому моменту команда Варламова уступала 0-3. Илья Сорокин до этого играл. Дебютную шайбу за «Рейнджеров» забросил новичок Павел Дорофеев. Однако после выхода Варламова характер игры полностью перевернулся. Хоккеисты «Айлендерс» 4 раза огорчили вратарей «Рейнджерс». Сначала Игоря Шестеркина, а затем и Спенсера Мартина. А Варламов отразил все 10 бросков по своим воротам. 4-3 победа «Айлендерс». После игры россиянин назвал момент возвращения по-настоящему особенным.
3: Ощущения великолепные. Мои колени чувствуют себя хорошо. Сейчас я просто хочу набирать форму и играть. Возможно, скоро я смогу провести на льду полный матч и посмотрю, как буду себя чувствовать. Я давно не играл в этой лиге. Для меня сегодня был особенный момент. Да, это не матч регулярного чемпионата, а всего лишь предсезонный. Но для вратаря простых игр не бывает. Неважно, плей-офф это или товарищеская встреча. В любом случае, когда выходишь на лед, нужно делать свою работу.
2: Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе заболел. Форвард пропустил вчерашнюю тренировку национальной команды. Пишут, у футболиста симптомы гриппа. Все остальные работали изо всех сил. Послезавтра трехцветные встретятся в Лиге нации с Турцией. Выйдет ли на поле Мбаппе, пока непонятно. Эта игра станет первой для Зинедина Зидана в качестве главного тренера французской сборной. Новый наставник и у Нидерландов Хави. Правда, у оранжевых соперник завтра будет даже посерьезнее. Германия. Испанский специалист на пресс-конференции сказал: капитаном останется Вирджил ван Дейк. А вот изменения в игре национальной команды будут. И даже сделал неожиданное признание.
4: Я попробую выучить гимн Нидерландов. Я обещал попытаться. Но пока слишком рано об этом говорить. Мне нужно некоторое время. Ни один тренер не может гарантировать положительный результат. Но я обещаю, что у этой команды будет свой стиль. Мы будем стараться владеть инициативой, играть со всеми возможными страстью и желанием. Это будет другая сборная. Мы будем играть иначе, чем раньше. Для начала каждый должен понять, что мы — команда, семья, а не группа игроков. Никаких эго. Самое важное — коллектив.
2: А вот Ассоциация футбола Аргентины пытается уговорить Лионеля Скалони остаться у руля Альбиселесте. По данным журналиста Фабрицио Романо, тренеру предложили новый контракт на 4 года, но готовый на схему 2+2. То есть после Кубка Америки 2028 стороны могут как продолжить сотрудничество, так и разойтись. После поражения в финале прошедшего чемпионата мира Скалони заявил, что из-за усталости хочет свой пост оставить. Под руководством специалиста Аргентина выиграла мировое первенство в 2022 году и 2 кубка Южной Америки. Главный тренер Тоттенхэма Роберто де Дзерби потеряет свое кресло. Несмотря на провальный старт сезона, увольнять итальянца вроде пока не планируют. А вот спонсор клуба, южнокорейский поставщик мебели, который снабжал креслами базу «Шпор» и пресс-центр, решил досрочно прекратить сотрудничество с лондонцами, пишет «Телеграф». Неудачные результаты как в прошлом сезоне, так и в этом значительно снизили коммерческую привлекательность Тоттенхэма. За последние 6 месяцев стоимость контрактов «Шпор» со спонсорами рухнула на на 40%, с 49 миллионов фунтов до 29. Несмотря на масштабную трансферную кампанию прошедшим летом, в ходе которой лондонцы потратили более 300 миллионов евро на

0: новичков, после 5 туров команда замыкает турнирную таблицу АПЛ. Барселона следующий сезон начнет на стадионе Монжуйк, а вернется на Камп Ноу в январе 2028 года, утверждает ESPN. Домашнюю арену до сих пор до конца не доделали. Общие затраты на реконструкцию Камп Ноу уже приблизились к 2 миллиардам евро. Реалу обновление Сантьяго Бернабеу обошлось в 1 760 000 000 евро.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Есть категория фильмов, которые редко бывают скучными и отлично работают, как зеркало реальности. Это политические триллеры, сатира и комедии. Все потому, что любая избирательная кампания привлекательна для кино драматургически. Конкуренция, дедлайн, внутренние процессы, фокус-группы, героизм и мелочность отдельных функционеров, закулисье и открытая сцена – это масштабное интерактивное реалити-шоу, и некоторые его события, усиленные художественно, могут стать прекрасными сюжетами, если повезет с режиссером, актерами и сценарием. Как, например, повезло «Кандидату» 1972 года. Роберт Редфорд сыграл либерального юриста, которого уговорили баллотироваться в Сенат в заведомо проигрышной гонке. Терять было нечего, и он стал произносить на публику злободневные вещи. Да так и выиграл. Это была бы идеальная история успеха, но в финале остается вопрос: а что делать дальше, после победы? А десятилетием ранее вышел фильм «Самый достойный» с Генри Фондой. До сих пор он ощущается как современный разговор о политической кухне, благодаря едким диалогам драматурга Гора Видала и ощущению подлинности грязной схватки. Смотришь и понимаешь, что власть не награда за нравственность, а оружие, которым надо уметь пользоваться. Драма «Нет» 2012 года Пабло Ларраина про то, как в Чили в 1988 году проводили референдум о новом сроке Аугусто Пиночета, показывает политическую борьбу с точки зрения рыночной привлекательности. Оппозиция пытается за короткое телевизионное время продать избирателям образ счастливого будущего. Наконец, российский сериал «Последний министр», выходивший в 2020-2022 годах, был уже о том, что происходит после выборов и вокруг них. Как работа аппарата превращается в круговорот абсурдных решений, а реформы в имитацию деятельности. Получился увлекательный марафон по очень старым сюжетам о власти, амбициях и компромиссах. Только эпохи, технологии и декорации там изменились. Наверное, поэтому кино о выборах так бодрит и не стареет. Это шанс отрефлексировать историю, почерпнуть из нее опыт, который, а вдруг, поможет однажды определить, где политтехнология, а где желание что-то изменить к лучшему. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой. Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК.

0: Отказ идти в школу – это не про школу, это про боль. Ваша задача – не запихнуть его обратно в строй, а выяснить, что за шрам мешает ему туда вернуться.
1: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
2: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Крейду, Алиси, Аваш. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Фото на 5 миллионов. После очередного провала Южная Корея срочно пересматривает правила хранения конфискованной криптовалюты. Национальная налоговая служба опубликовала пресс-релиз о конфискации активов у крупных должников и вместе с фото аппаратного кошелька случайно засветила секретную фразу доступа. Этого оказалось достаточно, чтобы с кошелька вывели токены почти на 5 миллионов долларов. Министр финансов Южной Кореи заявил о проверке всех цифровых активов, находящихся у госорганов. По его словам, государство не инвестирует в криптовалюты и владеет ими только в рамках конфискаций. Но даже такие активы требуют профессионального хранения. Ранее в прокуратуре южнокорейского города Кванджу исчезли 320 биткоинов. Сотрудники перешли по фишинговой ссылке. Еще 22 биткоина пропали с холодного кошелька полиции, хотя сам носитель не был украден. Эти инциденты заставляют всерьез задуматься, если государство не способно защитить изъятые цифровые активы, насколько вообще готова инфраструктура к эпохе криптовалют.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 5 вечера с новостями Ася Касьянова. 36 российских банков подключились к платформе цифрового рубля, а граждане открыли почти 200 тысяч цифровых счетов всего за 3 недели. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании с Владимиром Путиным. Она подчеркнула, что запуск третьей формы национальной валюты прошел по плану, и сейчас Россия обладает всеми компонентами независимой платежной инфраструктуры. ЦБ готовит решение, которое позволит платить цифровыми рублями без интернета. Объем подозрительных операций в российском банковском секторе снизился почти в 30 раз с 2013 года, также сообщили в ЦБ. За это время банки ограничили операции по счетам 190 тысяч недобросовестных клиентов. Только за первое полугодие 2026 объем сомнительных транзакций сократился еще на 35%. Прокурор потребовал приговорить бывшего совладельца сетей кофеен «Coffee House» и магазинов «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского, обвиняемого в хищении свыше 14 миллиардов рублей, к 19 годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса. Anthropic и OpenAI попросили парламент Австралии разрешить обучение ИИ-моделей на местном контенте, который сейчас защищен жестким авторским правом. Anthropic предложила властям выдавать специальные разрешения на использование материалов, а OpenAI призвала открыть доступ к общедоступным данным с гарантией защиты от пиратства. Польша заявила о кратковременном нарушении своего воздушного пространства российским военным вертолетом Ми-8. По сообщению оперативного командования армии страны, судно вылетело из Калининградской области и продвинулось на 300 метров вглубь территории Польши. Больше новостей на сайте РБК.
2: Доброго дня, 17:03 в российской столице. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Юрий Карпекин. И коротко в начале этого часа, перед большим разбором того, что происходит на рынках, коротко все-таки о ситуации на фондовых площадках. Индекс Московской биржи, напомню, сегодня резко снижался после слов Дмитрия Пескова о том, что пока никаких предпосылок для выхода на мирные переговоры нет, но все в ожидании переговоров Сергея Лаврова и Марка Рубио, и точнее итогов этих переговоров. И на этом фоне индекс Московской биржи замер на отметке 2301 пункт. Что касается нефти, то здесь последние 3-4 дня относительный боковик и тишина. Пока чуть более 2% прибавляет нефть марки Brent, $101.40 ее цена. Что касается криптовалюты, здесь фиксируется аналитиками отскок, и в данный момент $85,721 за один биткоин. Верховный суд реформирует суд присяжных. Об этом сообщил зампред высшей инстанции Николай Тимошин. Передает РБК новации. Предполагают объединение судей присяжных в

0: ну, коллегию и сокращение их числа до 4, а также разрешают судьям находиться в совещательной комнате и давать пояснения присяжным. Сейчас в районных и гарнизонных военных судах такая коллегия состоит из 6 основных и 2 запасных присяжных заседателей. Авторы концепции считают, что это ускорит процесс рассмотрения дел, позволит отказаться от лишних процедур и снизит риск вынесения противоречивых решений. Один из судей высшей инстанции пояснил, что присяжные голосуют по внутреннему убеждению, основываются на собственном жизненном опыте и не обязаны мотивировать решение. Впрочем, есть риск, что реформа приведет к снижению независимости присяжных, рассказал обозреватель РБК Роман Баландин.
1: Теперь предполагается этой концепцией, судья сможет присутствовать в совещательной комнате, когда присяжные будут размышлять о том, виновен подсудимый или невиновен, и давать какие-то юридические консультации. При этом судья не сможет влиять на решение, он лишь будет способен объяснить ту или иную деталь процесса. Кроме того, предполагается, что присяжным разрешат присутствовать при разрешении процессуальных вопросов, не участвовать, а только наблюдать. Плюс предлагается ввести такую норму, которая сейчас не запрещена, ее просто нет в законодательстве, разрешить быть присяжными заседателями гражданам, которым уже больше 65 лет, если им позволяет здоровье и у них есть желание в этом участвовать.
0: А вот это сокращение их числа до 4, это преимущество? Зачем это делается?
1: Одно из главных проблем, которая сегодня звучала, заключается в том, что очень часто невозможно в некоторых регионах собрать коллегию присяжных, которая определена законодателем. То есть люди просто не идут в присяжные заседатели. Рассылаются повестки, и как один из участников привел пример, можно разослать 15 тысяч повесток, придет всего 2 человека. Поэтому снижение числа присяжных, которые будут участвовать в процессе, должно помочь сократить время процедуры, чтобы тот же подсудимый, если он, например, находится под стражей, меньше ожидал начала судебного процесса.
0: Давайте попробуем разобраться с рисками. Что говорят юристы? Присяжные перестанут в той или иной степени быть независимыми. Вы подчеркнули уже, что судья будет действовать строго в рамках закона в совещательной комнате. Но, тем не менее, он же имеет собственный авторитет, он же ведет процесс, поэтому его присутствие в одной комнате с присяжными не может каким-то образом влиять на их решение.
1: Да, такое мнение высказывалось представителями юридического сообщества, преподавателями юридических вузов, что данная инновация может дать рычаги давления для стороны, например, защиты. Якобы они смогут опротестовать это решение, что судья мог тем или иным способом, по их мнению, повлиять на решение присяжных. Плюс, как высказались представители юридического сообщества, концепция пока не решает проблему, как мотивировать граждан становиться присяжными заседателями, когда их вызывают. И еще обратили внимание на такой момент, что, возможно, будет необходимо внести еще изменения в Уголовный кодекс, но это прозвучало как предположение со стороны участников круглого стола, чтобы усилить защиту присяжных заседателей.
0: Ну, то есть они в какой-то степени будут нести больше ответственности? Что имеется в виду под их защиту?
1: Скажем так, что про ответственность, она прописана в Уголовно-процессуальном кодексе, но сейчас концепция предполагает только изменение технической структуры вот этого института присяжных заседателей. Я предполагаю, что ответственность сторон, в том числе участников заседания, которые там будут работать в качестве присяжных заседателей, это предмет дальнейшего обсуждения.
0: Их мотивация как-то изменится, я имею в виду присяжных заседателей?
1: Мы пока не услышали ответа. Всем было интересно, да, как изменить мотивацию гражданина, человека, который, например, хочет быть присяжным заседателем, или ему придет повестка с предложением стать присяжным заседателем и участвовать в том или ином процессе.
0: Согласно судебной статистике, в прошлом году с участием присяжных заседателей было рассмотрено около 600 дел. При этом общее число процессов за 2025 примерно в 1000 раз больше. С полной версией материала уже можно ознакомиться на сайте РБК. В вечерней программе «Что это значит?» в нашем эфире подробнее разберем, как эта реформа может повлиять на снижение числа обвинительных приговоров. Буквально через пару минут в нашем эфире программа «Рынки. Главное». Максим Орловский и Александр Панфилова уже готовы говорить о том, что происходит с облигациями эмитента и как компания будет работать с долговой нагрузкой. Речь идет о компании «Балтийский лизинг». В гостях у коллег заместитель гендиректора по работе с инвесторами этой компании, а также на повестке пачка макроданных. Но все по порядку, буквально через 2 минуты.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08 по 2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+. РБК в цифрах.
3: 100 метров в секунду и более 10 километров обзора. Таков Сапсан. Самое быстрое живое существо на планете. В крутом пике он развивает скорость до 320 километров в час. Уникальное строение ноздрей позволяет дышать в мощном потоке воздуха, а третье веко заменяет защитные очки. Благодаря выносливости и умению адаптироваться, эти соколы обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, и все чаще выбирают для жизни крыши небоскребов.

0: Ваши главные.
1: Доходность облигаций Балтийского лизинга превысила 50%. И, между прочим, это эмитент из рейтинговой группы AA-. В этой передаче, в первой ее части, мы ищем ответ на вопрос: брать или не брать? Терпеть или бежать? Это «Рынки главные», и со мной в студии Александра Панфилова и Сергей Сурворов, который представляет непосредственно эмитента. Всем привет!
2: Ну что, торги среды в самом разгаре. Индекс Мосбиржи вернулся на отметку 2300. Сегодня он днем опускался ниже ее после слов Дмитрия Пескова о том, что предпосылок для выхода на мирные переговоры сейчас нет. Индекс RGBI теряет 12 соток. Соток все ближе мы к отметке 112 пунктов. Но вот Минфин сегодня снова проводил аукционы по размещению УФЗ с фиксированным купоном 6-летних и 12-летних. Те, что покороче, размещены на 113 миллиардов при спросе в 215. Доходность 16,14. Длинные УФЗ, вот буквально перед эфиром стало известно, размещены всего на 15 миллиардов, при спросе в 65, доходность 16,44. Но вот доходности, Максим, уже неприлично высокие, кажется. Вот
1: однозначно.
2: Что должно, на твой взгляд, произойти, чтобы они перестали расти? Сигнал от Центробанка или уже что-то другое?
1: Ну, мы, как инвесторы, боимся, наверное, тех вещей, которые наблюдаем каждый день. Это проблемы с топливом, которые бьют, собственно говоря, по всей экономике. И мы видим, как эти проблемы реализуются в инфляцию. Вот чего мы боимся больше всего. И то же самое боятся, наверное, сейчас инвесторы по всему миру. Будь то это Соединенные Штаты, Европа или Япония. Мы все видим, что топливный шок налицо.
2: Да, сегодня в ОСР тоже говорили о том, что, кажется, все больше и больше центробанков будут продолжать повышать ставки в этом году. Напомню, что у нас в гостях Сергей Суворов, заместитель генерального директора по работе с инвесторами компании «Балтийский лизинг». Сергей, вот вы в числе причин распродаж бумаг «Балтийского лизинга» вчера назвали большой навес предложения от Минфина с высокой доходностью. Поясните.
3: Минфин как главный продавец облигаций на нашем рынке, безусловно, формирует доходность своими размещениями. Поэтому размещение было и на прошлой неделе по доходности выше 16% годовых. Я напомню, что у нас ключевая ставка сейчас 14%, да, то есть это существенное превышение. И те цифры, которые вы сейчас озвучили, всего лишь показывают, что ожидания инвесторов, они склоняются к тому, что ключевая ставка либо будет падать сильно консервативнее, чем об этом нам Центральный банк заявляет, либо, возможно, есть варианты, когда ставка может и подрасти в какой-то период.
2: Да, ставку мы сейчас обсудим. Я имела в виду, что вы считаете, что вот эти вот бумаги с высокой доходностью Минфина отбирают у вас какой-то кусок спроса?
3: Они отбирают и формируют ожидания инвесторов на бумаги с другим рейтингом, да, поскольку Минфин – это, по сути, безрисковое размещение, соответственно, и переоцениваются ожидания инвесторов по доходности в отношении бумаг эмитентов с другим рейтингом.
2: Ну вот про ставку, да, подробнее поговорим. Сейчас перед эфиром вышли минутки Центробанка. Там указывается о том, что дальнейшая динамика инфляции в России будет, да, во многом зависеть от ситуации на рынке топлива, и что текущая жесткость денежно-кредитных условий, она достаточна для возобновления снижения устойчивой инфляции, возвращения ее к цели. Отмечается также, что кредитная активность оставалась повышенной, прежде

0: прежде всего из-за динамики корпоративного кредита. Но вот вчера мы тоже увидели такую тенденцию в отчете по банковскому сектору, что кредитование ускоряется, а также подскочили инфляционные ожидания до 14,2%. Напомню, что впереди еще индексация тарифов, и ожидания в последние годы, они растут постфактум, то есть после уже повышения. Все-таки вот давай какой-то консенсус сделаем. Допускаешь ли ты повышение ставки сейчас или по-прежнему нет, исходя вот из этих данных?
1: Пока, наверное, нет. Но все меняется очень быстро. Давай так. Посмотри, как сильно изменили настроение там, наших врагов появление дронов на реактивных двигателях. Я бы не хотел, чтобы это прилетело к нам сюда. И хотелось бы, чтобы наше ПВО работало на опережение.
0: Интересный ответ на этот вопрос. Сергей, а вы поменяли свои ожидания по ставке вот в последнее время и скорректировали как-то свою стратегию в связи с этим?
2: Мы в компании «Балтийский лизинг» часть наших привлечений хеджируем на случай, если ставка пойдет вверх, поэтому мы придерживаемся мнения, что достаточно большой риск того, что ставка может либо постоять долгое время, либо даже увеличиться.
0: А, то допускаете повышение?
2: Допускаем.
0: Ну что, давайте теперь обсуждать уже кейс «Балтийского лизинга».
1: Да, и начнем, наверное, с маленькой ретроспективы.
0: Давай.
1: До начала августа месяца «Балтийский лизинг» торговался, наверное, как и все компании в этом секторе. Мы не видели никаких-то сюрпризов. Компания была большим заемщиком, выпуски по 10 миллиардов за раз. И вдруг в десятых числах мы видим первую распродажу. Через несколько дней выходит информация о блокировке счетов контрола лизинга, где господин Жарницкий является также директором, контролирующим акционером. Мы видим усиление распродаж. Дальше мы видим в тех бумагах, которые называются там клубными, большие достаточно продажи, которые давят рынок вниз. Следующая история – это выход в конце августа отчетности. Мы увидели много негативных вещей, связанных и с падением прибыли, и бизнеса, и много связанных сделок. Плюс мы еще увидели, что на этом фоне выплачиваются дивиденды. Реакция последовала не сразу. Реакция была у нас чуть позже, в начале сентября. Быстро ее выкупили, бумаги торговались, ну, более-менее, скажем так, пониже, но все-таки более-менее. И, конечно же, выход вот разбора в Сбербанк инвестиции, отчетности, это был уже просто последний гвоздик. И вот тут-то все и началось. Я правильно, наверное, нигде не ошибся, да? После выхода в прошлый четверг этой заметки мы увидели в пятницу колоссальные объемы и резкое падение цен. Сейчас бумаги немного восстановились, и мы говорим о том, что ряд из них имеет доходности 50%, и на горизонте полтора года это дает вам возможность, в принципе, удвоиться. И наша задача, наверное, разобраться, что правда, что нет. Поэтому, Сергей, давайте прям пойдем по вопросам.
2: Ну, давайте сначала с самого, да. Действительно, в августе месяце была продажа достаточно крупного пакета облигаций «Балтийского лизинга» со стороны одного из участников так называемого клубного выпуска. Вот, клубный выпуск у нас был осуществлен в 2024 и 2025 годах в интересах страховых компаний. Мы эти выпуски делали в обмен на бизнес, который мы предоставляем страховым компаниям по страхованию лизингового имущества. Выпуски десятилетние с ежегодной офертой. В прошлом году мы успешно прошли оферту. В этом году оферта будет в ноябре месяце. Мы ведем сейчас переговоры со страховыми компаниями. В случае, если кто-то из страховых примет решение к оферте предъявить, мы заблаговременно будем проводить переговоры с другими страховыми компаниями. У нас в прошлом году был овербукинг по этой тематике, и, в принципе, мы надеемся, что здесь большого предъявления не будет. Соответственно, одна из этих страховых компаний за три месяца до оферты приняло решение в рынок выпустить достаточно большой объем облигаций, при том, что облигационный рынок не настолько ликвидный, допустим, по сравнению с рынком акций. И одновременно...
1: Вторичный рынок.
2: Да, одновременно...

0: вторичный рынок, и одновременно выпуск достаточно большого объема рыночные стаканы, безусловно, приводит к падению котировок и увеличению доходности. Отчетность, о которой вы сказали, да, мы ее опубликовали. По итогам полугодия у нас была отчетность по МСФО. Там не только присутствуют негативные факторы, которые по большей части объективно связаны с текущей рыночной ситуацией, в том числе ситуацией в части лизинга. Вот. Также там есть и достаточно позитивные моменты, которые не все отмечают, но я бы здесь на них остановился.
1: Позитивные моменты никогда не влияют на падение облигаций. То есть что перевесило, то перевесило. И наша, наверное, задача, там, ваша задача как заместителя генерального директора, который работает с инвесторами, убедить их, что, это, что не так все плохо, а наша задача разобраться. Я могу сказать, что я, со своей стороны, когда увидел эту отчетность, в текущих условиях для нас всегда это маркер. И когда мы видим слишком много, на слишком большую сумму, 25,5 миллиардов капитала общества, на 60% идет связанная сделка, плюс выплата дивидендов, плюс большой достаточно кусок имущества, которое вернулось из лизинга на баланс, по сути, не работает в данный момент. Вот уже весь капитал ушел. И первое, что мы сделали, тут же проверили всех держателей, кто у нас был в кастоди, и всем был совершен селс-менеджерами звонок о том, что, ребята, будьте аккуратней. И это первый звоночек. Все. Вот. Поэтому давайте все-таки разберемся, что, к чему, почему. Начнем с бизнеса.
0: Давайте разберемся, но все-таки по цифрам, да, хотел бы внести ремарку. Отчетность по МСФО за полугодие подтвердила, что капитал остался на уровне 25 миллиардов рублей. Более того, есть небольшой прирост по отношению к отчетности за 2025 год.
1: Факт.
0: Это первое.
1: До выплаты дивидендов.
0: Да, дивиденды не выплачивались и не планируются выплачиваться в этом году. Поэтому этот фактор, ну, тоже, наверное, в минус капиталу не стоит учитывать. С точки зрения изъятой техники, да, действительно, она не только у нас, у большинства лизинговых компаний прирастает существенными темпами, но при этом мы перенастроили бизнес нашей компании таким образом, что вся наша филиальная сеть, а это около 80 точек по всей стране, они получили в работе приоритет по реализации изъятой техники. У нас за первое полугодие, опять же, это в отчетности отмечено по МСФО, было продано изъятой техники на 5,7 миллиарда рублей, и уже за отчетной датой, это тоже отмечено, в июле и за первую декаду августа было продано еще на сумму более 2 миллиардов рублей. По отчетности за август-сентябрь мы увидим цифры, что темпы продаж еще более увеличились.
1: Насколько? Вот уже у нас осталась одна неделя до конца третьего квартала. Что мы там сейчас можем от вас узнать? Сколько было продано?
0: Ну, сейчас я цифры называть не буду, да, это, наверное, будет некорректно до выхода отчетности, но просто скажу, что темпы продаж будут выше, чем те, которые обозначены в отчетности за полугодие. Вот, а соответственно, это все эти продажи, они используются в качестве ликвидности для погашения долга, для снижения долговой нагрузки. Да, безусловно, факт долговой нагрузки был указан, и это негатив, но мы ее существенно снизили уже за пределами отчетной даты. В частности, вы все могли видеть, что мы погасили в сентябре часть
1: амортизации была, да.
0: Да, амортизация была, плюс ЦФА мы погасили в общем объеме на 4,4 миллиарда рублей. Это достаточно большой объем. Некоторые сомневались, держатели наших облигаций, что мы сможем это выполнить.
1: После этого погашения действительно мы видели некоторые релиф ралли на рынке. Деньги действительно пришли туда, но после этого опять падение.
0: Да, и вот мы вчера проводили рабочий завтрак у себя в компании. Такой вопрос тоже задавался. Мы не видим причин, по которым было падение. Причин, я имею в виду, связанных непосредственно с компанией, потому что ни мы не выпускали никакие сведения, да, ни в рынке не было никаких данных каких-то негативных про нашу компанию.
2: Ну, все переживают, да. Как вы будете собираться проходить ближайшие оферты, которые в ноябре и в декабре.
0: Да, безусловно, переживания есть, но я полагаю, что продажи облигаций на этой неделе, они связаны с текущей рыночной ситуацией. Про ОФЗ мы

0: уже сказали, также было в рынке несколько негативных моментов с другими эмитентами, которые тоже имели достаточно большие и имеют большие выпуски по облигациям.
1: Я думаю, что ни у кого не было таких рейтингов.
0: Да, рейтингов не было, но в целом это добавило негатива в рынок и добавило давление на облигационный рынок.
1: Да, мы действительно, после того, что произошло с Евротрансом, у очень многих людей сейчас крайне аккуратное отношение к рынку облигаций, тем более, когда им непонятен до конца эмитент. В этом списке вы все-таки самый высокорейтингованный эмитент. Если мы говорим про самолет, там история уже достаточно долго длится, и мы слышали запрос от компании на бейлаут от государства, и то, что мы там видим сейчас доходности 100% и больше годовых, это, наверное, вряд ли можно ставить с вами на один стол. Да? Что касается, а вот что касается, например, полипласта, то там переживания очень схожи с вашими. Очень большой леверидж. Если у вас там финансовые активы, то в полипласте мы видим в основном это заводы, это много капекса и прочее. Там свои страхи у людей. Но в вашем бизнесе очень людей беспокоит именно начавшиеся сделки. Никто не видит, что находится за этим. И, конечно, нас всех пугает доходности контрлизинга. Это все связано через господина Жарницкого, а там доходности 150% годовых.
0: Ну, контрл-лизинг,
1: это может не пугать.
0: Да, контрл-лизинг, это такая история есть, и некоторые держатели облигаций связывают эту компанию с Балтийским лизингом, но связка есть только через господина Жарницкого, который контролирует обе компании. Но при этом Балтийский лизинг никаким образом не отвечает по обязательствам контрл-лизинга, и более того, пересечений не так много, поскольку рынки совершенно разные, на которых работают эти компании. Поэтому здесь скорее эмоциональная такая привязка есть.
1: У нас, один рынок.
0: Да, у нас один рынок.
1: Облигаций.
0: Да. Эмоциональная связка есть. Безусловно, ситуация в контрол-лизинге находит отражение в Балтийском лизинге. Я имею в виду влияние на котировки. Вот. Но как бы мы там с этим ничего не можем сделать, да, ну, только принять эту ситуацию и продолжать работать. Вот. У нас своя стратегия, свои меры, которые мы принимаем для того, чтобы ситуацию восстановить. Вот. Поэтому
2: нам пишут зрители активно, слушатели, пишите тоже в телеграм-радио РБК, вот еще успеваете. Антон Захарчехов пишет, планируете ли вы выкупать облигации с открытого рынка?
0: Ну, наверное, некорректно отвечать будет, да, с точки зрения там каких-то претензий по инсайдерской торговле. Вот.
1: Почему? Мы же знаем, что если бумаги неадекватно упали, и у вас есть свободные кредитные линии, то вы выходите и говорите...
2: Мы поддерживаем,
1: да. Мы выкупаем, пожалуйста, приносите, да?
0: Но,
1: пока таких планов нет.
0: Ну, скажем так, мы точно не будем это делать за счет кредитных линий, свободных остатков. Мы этот вопрос можем рассматривать, да, за счет свободного денежного остатка, а за счет собственных средств. Можем рассматривать, но там я не думаю, что это будут какие-то там,
1: ну, значит, грандиозные... Мы не видим, да. Согласен. Все-таки хотелось вот по поводу сделок со связанными сторонами. Mm-hmm. Имущество, которое пришло там почти на 15 миллиардов.
2: 14 миллиардов рублей. Да.
1: Можно каких-то пояснений? Это Ферронордик, да, если я правильно понимаю?
0: Да, но опять же, смотрите,
1: что
0: здесь...
1: Что это пришло, почему, какой в этом экономический смысл для вас?
0: Здесь надо, опять же, здесь расставлять акценты, да, связанная сторона с кем? С Балтийским лизингом это не связанная сторона, она связанная с Михаилом Жарницким, да?
1: Совершенно верно. Да. Мы же даже не знаем, сделка по покупке финансировалась как Госбанком, да? Соответственно, есть слухи, в том числе, что и все эти выводы связаны с тем, что господину нужны деньги для того, чтобы обслуживать свои какие-то другие долги.
0: Ну, такие вопросы, да, действительно задавались, и предположения такие были. Но в компании у Михаила Жарницкого есть разного рода компании, да, а некоторые компании являются достаточно крупными поставщиками техники, которая является лизинговым имуществом, и не только в Балтийском лизинге. Соответственно, трактовать такие стандартные лизинговые сделки, как сделки со связанной стороной, и тем более для цели вывода там, денежных средств или имущества, да, мы бы не стали, и мы точно это не подтверждаем. То есть мы комментируем эти сделки как стандартные обычные сделки, да, со сторонами, которые некоторые трактуют как связанные стороны. Вот, но они связанные.
1: Аудитор,
0: да, трактует, но мы даем пояснения соответствующие. И, по сути, это представляет из себя достаточно стандартные сделки в рамках лизинга.
1: Хорошо. Что касается бизнеса, еще недавно вы в своей презентации говорили о планах заработать 6,3 миллиарда чистой прибыли в этом году. Как сейчас выглядит?
2: У нас буквально 20 секунд.
0: Да. Ну, мы по итогам полугодия создали достаточно большие резервы в соответствии с МСФО. И аудитор отметил, что мы создали исчерпывающие резервы в соответствии с требованиями по МСФО. Поэтому у нас задача до конца года нормализовать портфель. Мы ужесточили ранее наши риск-подходы. И свежий портфель этого года, он практически не дефолтит. Поэтому задача максимальным темпом продать изъятую технику, уменьшить долг по банкам и восстановить наши
1: Спасибо. Спасибо. Да. Мы прервемся на новости.
3: В 17:30 в Москве с новостями Артем Самойлов. Здравствуйте. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио завершились в Нью-Йорке. Они продлились около часа. Встреча открыла рабочую программу министра на полях Генассамблеи ООН. С российской стороны участвовали постпред Василий Небензя, посол Александр Дарчиев, а также представители МИД. Лавров ранее говорил, что поинтересуется у Рубио позиции Вашингтона по Украине и посредническим усилиям. Владимир Путин призвал Минфин и ЦБ подробнее объяснять гражданам, что такое цифровой рубль и в чем его преимущество. На совещании с правительством он отметил, что для рядового гражданина разница между безналичными расчетами и цифровым рублем пока не очевидна. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что запуск прошел по плану. Почти 200 тысяч кошельков за 3 недели вместо ожидаемых 60 тысяч к концу года. Иран не возобновит переговоры с США и не откроет Армузский пролив, пока Вашингтон не примет 7 условий Тегерана. Об этом заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Мохсен Резаи. По его словам, Иран не вернется к ситуации с исламабадским меморандумом или к тому, что было до него. Резаи подчеркнул, сначала США должны заслужить доверие иранского народа. Александр Овечкин провел первую тренировку после повреждения. Капитан Вашингтона вышел на лед, но покинул его вскоре после начала. Причина не уточняется. Ранее СМИ сообщали, что россиянин получил травму нижней части тела. Представитель хоккеиста заявлял, что со здоровьем все в порядке. Еще больше новостей читайте в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».

0: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково. Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?». По будням на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Сок на миллионы. В 2016 году стартап Juicero решил сделать для свежего сока то же, что кофейные капсулы сделали для кофе. Компания выпустила высокотехнологичный пресс за $699. Пользователю не нужно было мыть и резать фрукты. Достаточно вставить фирменный пакет с уже подготовленными овощами и фруктами. Машина подключалась к интернету, считывала QR-код, проверяла срок годности и только после этого выжимала сок. Пакеты стоили еще от $5 до $7 за порцию. Идея понравилась инвесторам. Они вложили около $134 миллионов. Позже цену пресса снизили до $399. Но настоящий удар случился в 2017 году. Журналисты обнаружили, что фирменный пакет можно просто взять в руки и выжать самостоятельно. Причем это занимало меньше времени, а сока получалось почти столько же, сколько после работы дорогого пресса. Оказалось, что главное устройство стартапа стоимостью в сотни долларов можно было заменить парой рук. После скандала покупателям предложили вернуть деньги, а уже в сентябре 2017 года компания закрылась. Juicero привлекла более 100

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: Вообще для себя в хорошие времена правильно проводить такие, не хочется говорить, нагрузочные тестирования, периодически что-то где-то выключать. Мне вот очень нравится история с региональными такими тестами. Ты берешь и ищешь там каких-нибудь близнецов, города-близнецы. Тут да. Включил рекламу, тут выключил.
3: Рекламный щит.
4: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00 на радио РБК.
5: Главное.
6: Это «Рынки главное». В студии Максим Орловский, Александра Панфилова и наш гость из ВТБ Максим Перлин.
7: Индекс Мосбиржи тем временем перешел к падению, 0,4% теряем, 2292 пункта прямо сейчас. Ну, давай мы все-таки завершим это обсуждение балтийского лизинга. Вот скажи мне, убедил тебя Сергей или нет? Вот в частности в том, что этот активный период оферт будет пройден успешный, что банки будут готовы рефинансировать, что отчет станет лучше. Что, какой у тебя вывод? По итогам
6: разговора.
7: Впереди
6: еще достаточно много времени. Вопрос действительно, как они будут договориться с небольшим количеством держателей, всегда проще, чем с широкой массой. Если особенно ты с ними связан каким-то образом по бизнесу. Будет или не будет, это вопрос. Вопрос, как будет развиваться ситуация. Если ковенанты по банковским кредитам нарушены, и здесь будут какие-то востребования, ну, наверное, карточный домик рухнет. Что касается, на данный момент у компании есть какие-то возможности, наверняка, но все эти вещи мне лично не нравятся, и наш разговор меня не убедил. Угу. Мой кошелек будет для них закрыт.
7: Давай тогда в целом рынок корпоративного долга уже обсудим с Максимом. С начала года зафиксировано 507 дефолтов и тех-дефолтов. Сегодня еще пока Фабрикс допустил полноценный дефолт. Альфа Дон Транс технически допустил. Как сейчас смотрите на этот рынок?
8: Ну, в общем-то, наш взгляд не поменялся. Мы весь год предупреждали о том, что, пожалуйста, не смотрите на ВДО, на высокодоходные облигации, и сконцентрируйтись на AAA. Вот, но...
7: Балтийский лизинг AA-.
8: Да. Я согласен, но здесь, кстати, вот вопрос по поводу того, что ЦБ видит увеличение кредитования. Да? Мы же понимаем прекрасно, а что компаниям делать? Им либо перекредитовываться, либо как бы идти в кредиты, потому что, по примеру, личных финансов, да, вы знаете, когда вам там поступление, как вы там расписали все свои денежные потоки, у вас есть долг, и, конечно, что вам делать? Как бы дефолтить по нему или все-таки пытаться перекредитоваться?
6: Слава богу, вот. Я не знаю.
7: Я тоже.
8: Ну, я теоретически. Я думаю, что об этом знают, в общем-то, достаточно многие у нас сейчас. Вот, частные инвесторы. Поэтому, в принципе, наша позиция не поменялась. Страх на рынке облигаций, он неожиданно возник. Безусловно, он возник из-за того, что УФЗ, в принципе, дают такую премию ключевой ставки, которой, ну, на моем веку не было никогда. Практически.
6: Мы видели только тогда, когда ставка была очень низкой, и премию мы видели премию за риск на длинном конце, ну, наверное, когда ставка была ниже 5. Такое было.
8: Да, согласен. Вот, поэтому я не удивлюсь, если даже такие компании, да, как Балтийский лизинг, испытывают сложности. Поэтому для частных инвесторов, да и для тех крупных инвесторов, с которыми мы имеем дело, рекомендация только одна. Держитесь подальше, не гонитесь за жадностью. Но я думаю, что страх сейчас...
7: От кого держаться подальше? Ну, тут как будто уже такая ситуация, как будто от всех надо держаться подальше.
8: Ну, я всегда говорю крупным инвесторам, что, во-первых, держите подальше от неликвидных бумаг. К сожалению, наш рынок облигаций так устроен, что если вы хотите купить много...

0: Ну, у нас нет таких прогнозов. Опять же, мое личное мнение, что мы все-таки увидим что-то в диапазоне 13,5-13,75 до конца года. Я лично за 13,5.
1: Ну, нам бы всем хотелось, чтобы было меньше, но чтобы это было обосновано.
0: Достаточно сложная ситуация, да? Мы же балансируем между инфляцией и ростом, да, ростом экономики, а у нас еще есть структурные проблемы, с которыми ЦБ не в силах бороться монетарными методами, поэтому я...
1: Рождаемость.
0: В том числе. Большой структурный вопрос.
2: Ну, по бюджету завтра станет уже известная подробность. Короткий вопрос от слушателей. Как вы смотрите на валютные облигации?
0: Опять же, достаточно уникальная ситуация сложилась. Мы так долго все ждали, когда рубль развернется и начнет ослабевать, что когда дождались тех уровней, по которым входили валютные облигации, дружно бросились продавать. Я имею в виду частных инвесторов. Мы буквально сегодня с аналитиками смотрели статистику. Отток из фондов валютных облигаций, он ускорился в прошлом месяце, несмотря на то, что рубль падал, доллар рос.
1: Фонды валютных облигаций не такие большие на нашем рынке игроки. И мое понимание, что мы до сих пор переживаем вот этот sell-off, который произошел 17 июля, и ликвидация ряда больших позиций, то, что мы увидели. Да, этот факт тоже присутствует. Мы увидели, как сильно выросла премия за риск на сроки, наверное, от 2 лет и дальше.
0: Да?
1: Так? И то, что еще недавно стоило номинал, сейчас вполне может стоить 93%.
0: Так? Опять
1: доходности
0: же
1: государственных бумаг, если мы говорим, там, 35-й год, 9%.
0: Ну, в то же время десятилетки американские дают 5 и выше.
1: Да? 5,05 есть... уже сейчас, да. И это приводит к тому, что и рынок падает, и идет большая распродажа во всех PGM.
2: Вот рубль мы затронули уже, юань на Мосбирже тем временем прибавляет 0,08%, 12,61 рубля. Но вот говоря о факторах, которые влияют на динамику курса, которые мы узнали на этой неделе, Антон Сюанов в комментарии РБК сообщил, что анонсировал снижение цены отсечения до $50 на все ближайшие 3 года. Максим, давай сначала тебя спрошу, это как-то на твои ожидания по курсу повлияло?
1: Нет, никак. Смотри, что мне нравится? Мне нравится, что правительство идет последовательно и последовательно пытается добиться первичного профицита. Это очень хорошо, это очень важно. Я хочу жить в России вот с такой банковской системой, а не как в Иране, чтобы у нас постоянно печатались деньги, и мы с вами постоянно беднели. Это вещь, которая у нас есть возможность. У нас один из самых низких показателей соотношения государственного долга к ВВП. И я хотел бы, что мы можем занять? Да, можем. Есть у нас проблемы? Да, есть. И Минфин, когда начинает занимать, мы видим рост ставки. Я надеюсь, что это временно. И геополитика когда-то должна куда-то вырулить на более светлую дорожку, где будет все немножко по-другому, будет хорошо. А сейчас, пока мы хотим увидеть, что нас ждет до конца года и какой план на следующие 3 года.
0: Да. Соответственно, снижение цены отсечения по бюджетному правилу, это, конечно, шаг в правильном направлении. В принципе, мы сейчас увидели снижение рубля по нескольким причинам, но само это снижение позволило экспортерам немножко продышаться. Вот. А реальный курс рубля в то же время, он будет оставаться достаточно крепким. То есть реальный, да, номинальный, умножить на коэффициент инфляции в любой стране.
1: На разницу в инфляции, да.
0: Да, на разницу в инфляции, потому что, ну, как бы, рубль будет оставаться крепким по многим причинам. У нас и отток капитала меньше, если мы возьмем 2021 год, да, у нас и импорт по-прежнему не восстановлен, естественно, из-за структурных вопросов. Номинальный курс, ну, как бы мы ожидаем, что он будет двигаться там в пределах плюс, ну, где-то, может, еще 5%. Но предсказывать сроки очень сложно, потому что я даже смотрю с точки зрения торговой, ну что такое 100-150 миллиардов рублей для валютного рынка оборот?
1: Ну, это только видимый оборот, все остальное проходит...
0: Но это в любом случае мы по-прежнему, да, но в любом случае мы по-прежнему на рыночных рельсах, да? То есть у нас курс формируется за счет рынка.
1: Абсолютно точно.
0: Вот. Может ли номинальный курс сейчас доллара ослабнуть? Ну, вполне, да. Возьмите любое геополитическое, допустим, потепление. Мы на это не делаем ставку, но это как пример. И заходящие сюда американские доллары просто-напросто нам укрепят рубль в какой-то момент, потому что, естественно, во всех проектах...
1: Да? Вопрос потепления может быть настолько сильным, что разрешат и уходить отсюда долларом.
0: Ну, это уже дело правительства. Я бы не стал этого делать. Я бы не стал, да. Но, с другой стороны, опять же, мы же не говорим об всеобъемлющем снятии санкций. Уход денег.

0: денег из страны, он сократился, безусловно, в том числе еще потому, что нам всем показали, насколько зарубежные активы и даже в те, безопасности.
1: Те, кто хотел туда вывести, им запретили оттуда заводить.
0: Да.
2: Центробанк тем временем оставил доллар практически на прежнем уровне, 84 рубля 40 копеек. Угу. Нефть подрастает сегодня, торгуется, вот мы договорили про нефтяные цены, торгуется уже почти 102 доллара, золото снижается. Но вот Кирилл Дмитриев сегодня заявил, что новое золото – это медь. Пишите в Телеграм радио РБК, согласны ли вы с этой точкой зрения. Вот, Максим, а ты поддерживаешь эту точку зрения?
1: Алишер Бурханович первый запустил.
2: Ну, это да, это была отсылка.
1: Эту тему. Золота, наверное, нет, но то, что это товар, который будет востребован, да. И это все смотрится в комплексе развития AI, как производная от развития AI. Тебе
0: Максим,
1: нужно очень много
0: языка.
1: Электроэнергии, дата-центров, да. Абсолютно. Это все медь. Пока мы не придумали ему замену, мы будем потреблять много меди.
0: Да, абсолютно согласен. Вот то же самое хотел сказать. Это все как бы волны вот этого ралли в искусственного интеллекта и прежде всего создание дата-центров, да, которые кто первый пришел, тот первый, собственно, и забронировал себе отгрузку меди, физического металла, потому что здесь уже не о фьючерсах идет речь.
1: Абсолютно верно. Плюс бурное развитие электровейкл, электрических автомобилей, это тоже все... Спрос увеличивает. И мы с тобой видим разницу когда-то, когда я начинал, как вот, наверное, Максим тоже в это время уже работал, разница между медью и никелем была в два раза. А сейчас мы того гляди сойдемся.
2: Давайте вернемся на рынок акций. Мы тут вот всю неделю активно в эфирах обсуждали, что в этом году, кажется, наметилась такая тенденция. Максим сейчас со мной поспорит, поэтому вот ваше мнение мне интересно. А тенденция, что акции нефтегазового сектора растут, акции банков падают. Банки растут, падает нефтянка. Вот вы видите такой переток ликвидности из одного сектора в другой?
0: Ну, можно сказать, да, потому что я знаю, что Максим всегда не очень относится к нефтянке в плане того, чтобы иметь это дело в портфеле. Вот, но абсолютно очевидная идея. Абсолютно очевидная идея, то, что банки каннибализируют прибыль реального сектора и выплачивают хорошие дивиденды, эта идея, в общем-то, остается на поверхности. Да, у нас дивидендная доходность фондового рынка в среднем 11%, ну, идите ищите. Но долгое время нефтянка падала из-за того, что, во-первых, санкционный режим, конечно же, а во-вторых, ну, цена на нефть плюс-минус цена отсечения по бюджетному правилу не давала, и крепкий рубль не давала нефтяным компаниям никаких шансов на то,
1: да,
0: что они будут делать
1: результаты.
0: Прибыль. Да, посмотрите, что показал «Лукойл» за первое полугодие. Посмотрите на тот же «Газпром», который тоже показал неплохие результаты. Я считаю, что это, в принципе, большой геополитический опцион. У вас PE ниже 2, ну, почему бы нет, да? Вот, и переток из финансового сектора в нефтянку, ну, да, он как бы виден, потому что у нас рынок очень узкий, у нас в основном физики всем этим занимаются, и я бы даже сказал, что мы еще не дошли до искусственного интеллекта, который бы
1: торговал. Ну, у меня немножко другое мнение, поскольку там на долю нашей компании приходится достаточно большой кусок в акциях, там от четверти и больше в торговле, то для меня что такое переток? Это когда money for money. Продали, купили. Я вижу сдвиг интереса. Вот мы увидели хорошие крэк-спреды, мы посчитали, что это интересная тема, а эти акции разъехались, действительно, с банковскими сильно упали. Поэтому вот возникла новая идея. Значит, идем туда, смотрим, покупаем. Видим, как прошло полугодие. Видим, какие крэк-спреды в третьем квартале. Риски, да, но ты можешь получить неплохую доходность. Кого-то это привлекает, кто-то продолжает сидеть. Ну и, конечно же, там история с «Газпромом», да, очень сильно упала. Это вещи, которых мы не видели очень давно. И, как ты правильно заметила, все очень хотят увидеть в бюджете, чтобы там была строчка
2: дивидендов. А насколько, кстати, мы можем увидеть этот рост поступления дивидендов резкий? Насколько мы можем рассчитывать на это?
0: Мы не можем на это рассчитывать, потому что мы этого просто не знаем. Вот. Я думаю, что вся как бы ставка на «Газпром» – это исключительно на какие-то новые проекты и на приход
2: Альтернатива для Германии?
1: Да, это тоже неплохая вещь, но я бы обратил внимание на то, что совокупный долг «Газпрома», именно совокупный долг «Газпрома» приближается уже к 7 триллионам. И здесь важно это смотреть в разбивке нашей банковской системы, что это превышает возможности банковской системы кредитовать его. Да, наш норматив N6, 25% от капитала, и это все.

0: все, ну, может быть, 6 триллионов, да, и вот тебе, а здесь 7. То есть, в принципе, если «Газпром» не выплачивает дивиденды государству, да, Минфин не получает, но риск банковской системы падает. И, наверное, это важнее.
1: Ну, соглашусь. Кстати, комментарий по поводу вот этого money for money, это очень важно, потому что, видите, деньги, те, которые уже в рынке, они не хотят уходить. И поэтому мы вот действительно часто видим переток из одной идеи в другую.
0: А
1: мы
0: это, ее можем... это называется, чтобы купить что-то ненужное, нужно вначале продать что-то ненужное.
2: Давай резюмируем. Вот тебя спрашивают, почему растут акции «Газпрома». Спекуляция это или нет? Спекуляция.
0: Это первое правило. Все, что сильно упало, имеет шанс очень сильно отскочить. Неважно, что там под этим лежит. Люди помнят, еще недавно, вот летом, это стоило 100 рублей. Потом это стоит 80 рублей. Мы таких цен не видели. Да, в 2008 году мы этого не видели. Мы видим очень неплохие результаты. И не забывай, что сейчас вот как это, все ждали, враги ждали мобилизации, но придет не она, придет повышение тарифов. И выигрывает от этого больше всего «Газпром».
2: Это да.
0: Положительно, положительно. Возобновятся когда-то дивиденды. Я очень надеюсь, что это будет. Но вот этот риск, который есть сейчас в банковской системе, большая концентрация, когда мы не можем переложить это на внешние рынки. Раньше «Газпром» занимал оттуда, сейчас работает здесь. Я полагаю, что пока это не придет в какое-то равновесие, рассчитывать на сколько-нибудь серьезные дивиденды не стоит. Но даже если сегодня мы, или завтра мы узнаем, что нам дадут 8 рублей, ну...
1: Да ну, хоть один дайте нам, и мы уже побежим. Но, понимаете, еще здесь такая вещь, опять же, я, может быть, обобщаю, но не нужен ли был нам, если бы нам не нужен был фондовый рынок, уже бы всю эту игру бы прикрыли, понимаете? Нужно ли попасть в «Газпром» на отскок? Нужно. Но давайте смотреть на средний срок. Купите, пожалуйста, компанию, которая стоит меньше 2 по ПИ. Такое, как бы, может быть чуть дольше, чуть меньше, но...
0: У нас весь рынок сейчас недорогой.
1: Да.
0: И если мы смотрим на банковский сектор, то это PE, наверное, от 3 там, до 3,5 и с выплатой.
1: Да, а здесь у нас достаточно много триггеров, которые могут сыграть. Ну, не сыграют,
0: однозначно.
1: Пересидим, ничего.
2: Коллеги, тут еще завершили встречу на полях Лавров и Рубио. Прямо сейчас Марк Рубио комментирует итоги встречи с Лавровым, и нам пишут, опять же, наши слушатели в телеграм-радио РБК. Дмитрий спрашивает, насколько наш индекс может упасть на фоне негативных или нейтральных результатов переговоров? Где 200-1900?
1: Смотрите, я считаю, что наш индекс формирует разворотную фигуру. Вот, если мы берем технический анализ, чем многие балуются, вот, я считаю, что многие плохие вещи... Конечно, у нас есть определенная премия сейчас к тем 1970, которые мы видели буквально там пару месяцев назад.
0: 1900
1: мы очень,
0: даже.
1: Даже 1900 в какой-то момент, да, прокалывали. Но я думаю, что мы закончим год выше данных уровней. Вот. Мне почему-то кажется, что мы не увидим таких новостей, которые способны рынок просто, ну, как бы обвалить и держать его на низких уровнях.
0: Мы тоже проводили технический анализ и пришли к выводу, что последние 3 года рынок движется все время одинаково. С января по апрель растет, дальше падает на дивидендных отсечках, немножко отскакивает на переходящих дивидендах, и дальше с теми или иными волатильностями достигает своего минимума в декабре. Ну, наверное, сейчас время придет, и мы посмотрим,
2: увидим, как это или точка зрения, да,
0: как тебе эта идея?
1: Ну, опять же, я сошлюсь на рынок всегда прав, безусловно,
0: хорошо,
1: даже если он такой, но я больше на позитиве.
0: Да, Максим, спасибо. Это были «Рынки. Главное» на радио и телеканале РБК.
1: Спасибо.
3: «Рынки. Главное». На правах рекламы.
4: Как тест-драйв.
5: Помимо надежного мотора и полного привода, от современного внедорожника ждешь и набора электронных помощников, которые делают повседневную эксплуатацию удобнее. Например, у того же Tank 300 уже в базовом оснащении есть адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков и массаж водительского сидения. А за городом пригодятся системы помощи при спуске и трогании на подъеме, а также функция, которая позволяет автоматически поддерживать минимальную скорость на бездорожье. В топовой комплектации City Premium набор ассистентов еще шире. Здесь есть помощь при выезде с парковки с задним ходом и перестроении, мониторинг слепых зон, ассистент движения в пробке и система предотвращения столкновений при проезде перекрестков.

0: Хочу напомнить, что это полноценный рамный внедорожник, но по набору электронных помощников он способен конкурировать с городскими премиальными кроссоверами. А что с надежностью? На площадках объявлений по всей России немало автомобилей, которые прошли десятки, а то и сотни тысяч километров. Причем многие внедорожники действительно использовались по назначению, регулярно выезжали на оффроуд и эксплуатировались в достаточно тяжелых климатических условиях. Владельцы машин отмечают хорошую связку двигателя и коробки, достойную динамику и общую неприхотливость автомобиля. Но важный момент – регулярное техническое обслуживание никто не отменял. Стоит помнить, что на официально приобретенный Тэнк 300 действует гарантия 3 года или 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше.
1: Спонсор выпуска ООО Great Wall Motor Rus. Что это было? В эфире.
2: Действительно, есть проблема в том, что посчитать эффект, как-то оправдать вложение в искусственный интеллект, сложно. И классические методы, которые мы применяем там, к инвестиционным проектам, обычные наши, то они действительно не работают. Чаще всего не работают. С другой стороны, у нас есть уже метрики эффективности сотрудников, удовлетворенности сотрудников, которые здесь тоже можно использовать. Недаром сейчас, то есть если раньше, условно говоря, когда программисты выбирали, куда пойти, они интересовались у друзей, там, выдают ли MacBook, а не там какой-нибудь.
3: Сейчас дают ли доступ к клоду, что ли?
2: Да, именно. Сейчас это выглядит так, что а у вас токенов сколько дают на клод, понимаешь? Более того, там в некоторых западных компаниях уже в офере тебе говорят, что вот это твоя компенсация, а вот это тебе токенов столько дадут. То есть это уже просто новый бизнес-язык того, как сотрудники взаимодействуют с компанией, что они через искусственный интеллект с ней взаимодействуют тоже.
1: Директор по развитию технологий искусственного интеллекта компании Т-технологии Алексей Шпильман в программе ИИ в деле.
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду в 16:10.
5: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
6: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
1: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
4: РБК «Тренды».
1: Мегаполис без наценки. Токио, который десятилетиями считался одним из самых дорогих городов мира, теперь выглядит почти бюджетным мегаполисом. К такому выводу пришли аналитики Deutsche Bank, сравнив цены, зарплаты и качество жизни в 69 городах. Самыми дорогими остаются Цюрих и Женева. За ними идут Тель-Авив, Нью-Йорк и Сан-Франциско. При этом Нью-Йорк сохраняет первое место по стоимости аренды жилья. Но самые дорогие города не всегда оказываются самыми комфортными. В отдельном рейтинге качества жизни первые места заняли Люксембург, Копенгаген и Амстердам. А Нью-Йорк, Лондон, Париж и Гонконг оказались значительно ниже, в том числе из-за дорогого жилья, долгих поездок и загрязнения воздуха. Главный сюрприз исследования – Токио. Аренда трехкомнатной квартиры там стоит примерно в 4 раза дешевле, чем в Нью-Йорке. Ужин на двоих обходится дешевле, чем в Варшаве или Праге. А новый iPhone дешевле, чем в любом другом городе рейтинга. Парадокс нового рейтинга в том, что Токио не стал менее развитым. Он стал относительно дешевым. И теперь один из главных мегаполисов мира конкурирует с Нью-Йорком и Лондоном уже не зарплатами, а стоимостью жизни.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославской области.

0: Ярославля и всей области.
1: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: 18:00 в столице.
3: Время помогать авиакомпаниям.
1: ЧЕС. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Анна Заброда.
3: Среда – это маленькая пятница. Как известно, пора замедлять рабочий темп, думать о выходных. Но только после нашего эфира. Пока давайте подведем информационные итоги этого дня. Итак, Минтранс обсуждает новый сбор с пассажиров. Вероятно, авиабилеты подорожают на 500, а то и на 1000 рублей. На что пойдут эти средства?
2: Ну, на лизинг и ремонт отечественных самолетов и на топливо, как заявляют. Но зачем, собственно, этот сбор именно с пассажиров? Потому что, мы знаем, есть другие способы помощи нашей авиаотрасли.
3: Вот такое ощущение, что сбором для пассажиров это назвали, чтобы авиакомпаниям было как-то морально легче, что не они за это платят. Да? Эта тема в 19 часов у нас запланирована.
2: Ну, конечно, главная политическая тема сегодня, как и вчера, это Генассамблея ООН. Полчаса назад завершились переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио. Ну и, разумеется, одна из тем это урегулирование ситуации на Украине.
3: Вчера мы активно обсуждали встречу Зеленского и Трампа. У нас была прямая трансляция в рамках ЧЕЗа на радио РБК. А что по итогу? Когда возобновятся переговоры между Россией и Украиной?
2: Ну, про переговоры не знаю. Я знаю зато, когда автомобили подорожают. В январе будет снова корректировка ставок утильсбора.
3: По всей видимости, поэтому растет импорт автомобилей из Киргизии такими достаточно ударными темпами. Надо успеть.
2: Да, об этом тоже сегодня обязательно поговорим. В Минпромторге благодаря индексации утильсбора российскому автопрому удалось достичь важных результатов, заявили об этом в министерстве. Ну и мы вас спрашиваем сегодня, вот это вот повышение утильсбора, стимулирует ли оно вас пересаживаться на отечественные автомобили? Пишите нам в Телеграме, поищите там по слову «Радио РБК» нашего бота и отправляйте свои сообщения. Вот вас простимулировало это?
3: А что стимулирует наш организм жить долго и сохранять физическое и ментальное здоровье? В 20 часов порассуждаем с геронтологом, какие таблетки от старости нам предлагает современная наука и медицина. А сейчас уже в студии с новостями Артем Самойлов. Артем, какие заявления сделали Лавров и Рубио по итогам встречи?
4: Пока что сухие заявления от Госдепартамента США, однако вот только что Марко Рубио заявил, что США пригласили Владимира Путина на G20 в Майами. Надеются, что он примет приглашение. Мало того, допустил встречу Путина и Трампа на саммите и отметил, что США открыты к диалогу с Россией. Ну а о Госдепе расскажу прямо сейчас. Итак, Сергей Лавров и Марко Рубио обсудили на встрече в Нью-Йорке украинский конфликт и двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. Об этом сообщили в Госдепартаменте США. Переговоры главы МИД и госсекретаря Соединенных Штатов продлились около часа. Встреча прошла на полях Генассамблеи ООН. Ну а в эти минуты Лавров проводит переговоры с главой МИД Кубы. Иран никогда не был зачинщиком войн и не отказывался от переговоров ради мира, заявил с трибуны Генассамблеи ООН президент Ирана Масуд Пазишкиан. По его словам, Тегеран готов стоять на смерть за суверенитет и целостность страны. Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп сохраняет и военные варианты против Ирана, и готовность к сделке. Рубио подчеркнул, что Трамп открыт к соглашению, которое позволит Ирану стать процветающей страной. Центробанк опубликовал детали обсуждения ставки. Так, в августе инфляционное давление оставалось повышенным. Дальнейшая динамика инфляции будет во многом зависеть от ситуации на топливном рынке. ЦБ подчеркивает, важно поддержать достаточную жесткость денежно-кредитных условий, чтобы рост кредита и бюджетный импульс не препятствовали снижению инфляции. Минэкономразвитие определило 8 крупных холдингов, которые частично могли бы переехать из Москвы в регионы, как сообщил глава ведомства Максим Решетников на совещании президента с правительством. Среди них РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао и Зарубежнефть. С нового года утильсбор вырастет на 10-20% в зависимости от типа техники, напомнили в Минпромторге. Это плановое повышение, оно делает рынок предсказуемее и поддерживает локализацию. Поступление в бюджет от утильсбора уже превысили 316 миллионов.

0: миллиардов.
1: Археологи нашли в центре Парижа следы гальских оборонительных сооружений. Обнаружена стена со следами пожара, платформа и гальский наконечник копья. Возраст больше 2000 лет. Это первое материальное доказательство существования гальской крепости, описанное Юлием Цезарем. У меня на этом пока все. Ну а сразу после короткой рекламы в программе «Что это значит?» обсудим встречу Лаврова и Рубио в Нью-Йорке.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+. Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК-компании. 18+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
4: Вы это слышали?
5: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
4: Теперь слышали.
5: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
4: 18+.
6: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: ЧЕС. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, и мы начинаем. И сразу к главной геополитической новости. Завершилась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.
7: Да, буквально полчаса назад.
1: Да, продлилась она, мало не знаю, 50 минут всего. И я напомню, что встреча прошла, опять же, на площадке 81-й сессии Генассамблеи ООН.
7: Вообще переговоры начинались без вступительных слов для прессы. Сразу две делегации уже сидели, и журналистов предупредили о том, что вопросы задавать не нужно, но американские журналисты, конечно же, начали выкрикивать их, пытаясь друг друга перекричать и получить хоть какой-то ответ, но при этом министры только улыбались, отвечать не стали. Сергей Лавров в привычной манере пошутил, спросил у представителей СМИ, почему вы были такие тихие. Но надо сказать, что журналистов понять можно, почему они пытались хоть что-то получить. Не все смогли даже попасть на эту встречу, предваряющую переговоры. Наш специальный корреспондент, автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман как раз следила за этой встречей. Прямо в Нью-Йорке она находится, и ей слово.
8: Встреча проходила в гостинице «Лотто Нью-Йорк Пэлас». Все здание было со всех сторон окружено высокими заборами и заграждениями. На месте работали десятки сотрудников правоохранительных органов, сотрудники полиции города Нью-Йорка, Министерства внутренней безопасности США и, конечно же, секретные службы США, секрет-сервис, который охраняет первые лица государства. Все было довольно серьезно. Ожидалось, что основной темой обсуждения станет ситуация на Украине. В частности, Сергей Лавров ранее заявлял, что хочет поинтересоваться у американского коллеги, каким именно образом он видит участие США в регулировании данного конфликта. На саму встречу пустили лишь ограниченное число журналистов, по 10 операторов и фотографов с каждой из сторон. Их списки согласовывались с сторонами еще за 2 дня до встречи. Но даже те журналисты, которым удалось пробраться в комнату переговоров, впрочем, увидели довольно мало. Все то время, что они находились там для съемки, ни Сергей Лавров, ни Марко Рубио никаких заявлений не сделали, на вопросы никакие не отвечали.
1: Это была специальный корреспондент РБК Валентина Шварцман. Она работает на
0: полях Генассамблеи ООН и следила за этой встречей. Ну, собственно, вот встреча с Рубио стала таким началом рабочего визита Лаврова на Генассамблеи. Ну и сам госсекретарь после этой встречи признал, что ограничения или временные прекращения огня на Украине не приведут к завершению конфликта. Хотя Зеленский вот ранее говорил, что он готов на такие перемирия.
7: И Рубио уже заявил, что США пригласили Владимира Путина на саммит G20 в Майами в декабре. Про переговорный процесс, да, Саш, ты начал об этом говорить. Накануне его обсуждали президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский, после чего в Организации Объединенных Наций, в инфополе вообще был некий определенный такой вакуум. Заинтересованные стороны в Европе практически ничего не комментировали, те или иные инициативы, и Москва напрямую заявила, что перспектив у переговорного трека пока нет. Но вот появляются дополнительные заявления со стороны уже Рубио и Лаврова. За всеми этими новостями следил наш коллега Владимир Расулов. Он в студии. Володя, какой фон у встречи дипломатов России и США?
9: По большому счету, встреча Марка Рубио и Сергея Лаврова оказалась самым громким политическим событием в ООН после того, как накануне виделись лидеры США и Украины. Владимир Зеленский тогда заявил Дональду Трампу, что Киев предлагает отказаться от ударов сразу по всем объектам энергетической инфраструктуры. По его словам, США передадут Москве украинскую инициативу. При этом Киев и Вашингтон обсудили возможность производства ракет «Патриот» на территории Украины, но о каких-либо решениях по этому вопросу не сообщалось. Зато издание Axios со ссылкой на источники писало, что американские спецпосланники Стив Уиткоф и Джаред Кушнер должны провести в Нью-Йорке, там же, где проходит Генассамблея ООН, переговоры с украинскими чиновниками по поводу как раз урегулирования конфликта. Кроме того, Владимир Зеленский, по данным СМИ, встретился тогда же с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. И вот эта встреча, как пишут СМИ, прошла напряженно из-за вопросов финансирования Киева. Других комментариев с европейской стороны практически не следовало. Исключением стал президент Финляндии Александр Стуб. Он заявил, что президент США сосредоточен на мирных усилиях на Украине, а условия для Москвы и Киева, по его словам, должны быть одинаковыми.
10: Джаред Кушнер, Стив Уиткоф и Джон Рэдклифф посетили Москву, а затем Киев. Идет активная челночная дипломатия. Все ищут возможности для частичного прекращения огня до наступления зимы. Думаю, именно над этим сейчас работают президент Трамп и другие. Это должен быть принцип око за око. То есть, если бы было частичное прекращение огня, посыл был бы примерно таким. Хорошо, если Украина не бьет по нефтеперерабатывающим заводам, то Россия не должна бить по энергетическим объектам на Украине, особенно в преддверии зимы. Знаете, тут одно стоит другого. Это должна быть взаимовыгодная сделка.
9: При этом тот же Марко Рубио перед встречей с Сергеем Лавровым в интервью американскому радио заявил, что видит завершение конфликта для России логичным. Но, к сожалению, как подчеркнул госсекретарь США, во внешней политике то, что имеет смысл, происходит не всегда.
0: Володь, а как эксперты комментируют вот подобную риторику?
9: Российская сторона на таком фоне может сыграть на предстоящих парламентских выборах в США и продвинуть тем самым свое видение ситуации на Украине. Такую точку зрения в эфире телеканала РБК выразил профессор кафедры политологии финансового университета Александр Шатилов.
11: С одной стороны, Россия и США стараются продемонстрировать свое миролюбие и переговорный процесс. С другой стороны, прощупывают позиции сторон, стремятся понять на полутонах настроение оппонента и разъяснить свою повестку. С другой стороны, мы видим, что руководство Соединенных Штатов Америки сейчас несколько нервничает в преддверии промежуточных выборов Конгресса, нужны успехи и достижения. В этой ситуации Москва могла бы, условно говоря, поиграть на этом, не так, чтобы это выглядело как шантаж, но, по крайней мере, попытаться для себя пролонгировать какие-то уступки со стороны США. Потому что пока американцы демонстрируют такую жесткость, в некоторых вопросах пытаются давить с одной стороны Зеленского, но тот не поддается, опираясь на поддержку европейцев. Но дальше пытается на нас давить.
9: Дональд Трамп же, по сути, намекнул, что хочет добиться энергетического перемирия между Москвой и Киевом. Однако никаких предпосылок для выхода на мирные переговоры нет. Впрочем, как нет конкретики по встречам на высшем уровне по подобным вопросам. Но Москва остается открытой для всего этого. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
12: Если говорить о российско-американской встрече, готовность такая у президента есть. Президенты Путин и Трамп действительно в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости со временем еще одну встречу провести. Что касается встречи Путина и Зеленским, здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Все необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены. И он прекрасно знает, какие решения нужно принять. В каком-то ином случае проводить встречу в верхах до того, как проделана работа на экспертном уровне, нецелесообразно, потому что это будет пустая трата времени.
7: Ну, получается следующее, что все вроде как ко встречам готовы, но предпосылок нет. И вот сейчас, несколько минут назад, Рубио, как раз отвечая на вопрос журналистов, сказал, что идея нового саммита Трампа и Путина на переговорах в Нью-Йорке с Лавровым не обсуждалась. Такая встреча потребует дополнительной подготовки.
0: Ну, еще Рубио заявил на пресс-конференции уже после встречи, что Соединенные Штаты опасаются того, что конфликт на Украине может распространиться на другие страны. Он буквально сказал, да, одна из многих имеющихся у нас обеспокоенностей, касающихся войны между Россией и Украиной, заключается в том, что та может дать метастазы и распространиться на другие районы, прорасти где-то еще.

0: одну букву и пытаются так их обойти.
1: Но могут же быть и добросовестные, да, тёзки. Вот кто может попасть под эту блокировку и что делать, если вдруг человек оказывается в таком, скажем, черном списке?
0: Временное управление начинает обретать лица. В российских структурах Лиман.Про и FM Logistic, в которых недавно ввели внешнее управление, сменились генеральные директора. Будем выяснять, кто же возглавит коммерческие структуры и как это может повлиять на их работу.
1: Хотя, если я не ошибаюсь, были заявления о том, что менеджмент менять не планируется. Но, видимо, что-то поменялось с того момента. Киргизия становится автомобильными воротами России, и за ними все чаще можно увидеть Китай. Импорт новых машин через Киргизию вырос на 156%.
0: Причем там были
1: за 8 месяцев этого года.
0: Да, 8 из 10 китайские. Угу. И, кстати, что еще важно, большая часть вот возимых этих автомобилей мощностью выше 160 лошадиных сил, то есть они попадают под действие утилизбора. Какие именно автомобили покупают россияне и почему именно вот по такой схеме через Киргизию?
1: Ну и мы напоминаем вопрос, который задаем сегодня нашим слушателям. Стимулирует ли вас увеличение утилизбора пересаживаться на отечественные автомобили? Ждем ваше сообщение.
0: Ну а у нас в студии с новостями уже Артем Самойлов.
2: Половина седьмого в столице. Прямо сейчас о самом главном к этой минуте. США официально пригласили Владимира Путина на саммит G20 в декабре под Майами. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио по завершении встречи с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. По его словам, Вашингтон надеется, что Путин приглашение примет. При этом Рубио отметил, что идея новой двусторонней встречи Путина и Трампа пока не обсуждалась. Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Об этом заявил в ООН глава МИД Андрей Сибига. Он призвал Россию сделать то же самое. Ранее на встрече с Дональдом Трампом Владимир Зеленский говорил о готовности к энергетическому перемирию, если Россия не будет атаковать украинскую энергетику. Российские военные поразили в Киеве центр обработки данных Ньютелка, один из ключевых объектов обмена интернет-трафиком Минобороны Украины. Как сообщили в Минобороны России, также в Одесской области уничтожены два логистических центра, где хранились и распределялись военные грузы, поступающие на Украину из Европы. ЦБ не исключает создание базы окрашенных криптокошельков, как заявили в регуляторе. Закон о крипте только принят, переходный период до 1 июля. Подзаконные акты подготовят до конца октября. Если практика потребует, базу создадут. В Москве и Подмосковье ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в МЧС. В столице непогода прогнозируется с 3 ночи до 3 часов дня четверга, в области с полуночи до 4 дня. Граждан призвали быть осторожными. Это были новости. Далее в программе ЧС о предложении Росфинмониторинга блокировать банковские счета однофамильцев террористов. Кто рискует и справятся ли банки с нагрузкой прямо сейчас на радио РБК.
0: Ну что ж, тем, кто по случайности стал однофамильцем террористов и экстремистов, то есть те, кто в этих списках, может вот не повезти. Росфинмониторинг предлагает ввести новое основание для блокировки счета. Если данные клиента банка частично совпадают с информацией о человеке, средства которого подлежат заморозке, то его операции могут приостановить на целых 5 дней.
1: Банки сейчас обязаны блокировать счета клиентов, которые включены в перечень причастных к экстремистской или террористической деятельности, в списке порядка 15 тысяч человек. Но, как говорят специалисты, им иногда удается обходить ограничения, благодаря тому, что они используют разные варианты написания своих имен и фамилий. С этим и связана идея Росфинмониторинга. Но вот в начале года, если посмотреть на статистику, несколько вариантов записи своих фамилий, имя, отчества имели более 800 человек. По идее, новые правила должны такую лазейку убрать.
0: Вот кто может попасть под блокировку и как с нагрузкой справятся банки, разбиралась Ольга Зуева. Она сейчас с нами в студии. Оль, ты когда разбиралась в теме в этих списках фамилии Ляпина, Зуева и Заброда, не обнаружила?
3: Нет, таких фамилий я не обнаружила. Обнаружила, что, возможно, у меня есть риск попасть под такие блокировки из-за своего отчества, но об этом чуть попозже. Вот касательно частичного совпадения данных,
0: да,
3: о котором...
0: Да, что это такое?
3: Да, вот вы об этом говорили, что это слегка странная формулировка. Это действительно так, и вообще этих критериев до сих пор нет. Установят их только после принятия поправок. Об этом РБК заявили в Росфинмониторинге. Скорее всего, банки будут реагировать на как раз фамилию, имя, отчество и дату рождения. При этом разница между данными клиента и информацией из перечня

0: должна быть минимальной. В планах анализировать уже существующую практику. Ну и касательно меня в этом перечне и блокировок, у меня, например, отчество не самое очевидное. Матфеевна через F, не через V. И вот хороший вопрос, не поймает ли банковская система такую особенность.
1: Что делать тем, у кого распространенные фамилии?
2: Ты спросил, да, как раз про Ляпину, Заброду и Зуеву. Я подумала, вот Иванов, Сидоров, Петров — это люди, которые, мне кажется, постоянно сталкиваются с какими-то проблемами из-за того, что таких фамилий очевидно больше, чем всех остальных.
0: Да, это тоже так. Скорее всего, к сожалению, львиная доля ложных срабатываний со стороны банка придется именно на обладателей частых фамилий, считают юристы. А это тысячи необоснованных блокировок в месяц.
2: Ну, мы говорили о том, что, в принципе, такая практика, она уже есть, и по разным направлениям банки работают и могут там подозрительные операции блокировать. Вот как правило, оспаривается этот процесс? Даже если вот шире говорить, не только конкретно при попадании в список, если фамилия похожа на кого-то из списка там экстремистов и террористов, а вот в принципе.
0: Ну, в принципе, если эти поправки примут, то если вас заблокировали, то Росфинмониторинг проводит проверку, и через 5 дней, если вы добросовестный пользователь банка, вас, скорее всего, просто разблокируют. Но если этого не произошло, если все-таки вам нужны средства срочно, то надо сразу обращаться в банк, нужно приносить все самые необходимые документы, которые они запросят. И если даже так блокировку не снимают, можно подать жалобу через интернет-приемную ЦБ. Но главная проблема...
2: И тут уже 5 дней, по всей видимости, заканчивается.
0: Да, в этот момент, да, но в любом случае, я думаю, в такой спорной ситуации точно придется идти на 6-й, 7-й день и так далее. Но вот главная проблема таких блокировок в том, что в первый месяц они вырастут примерно на четверть, но когда все должно уже устаканиться, показатель снизится, считает аналитик Freedom Global Владимир Чернов.
3: После запуска этого механизма общее число блокировок может увеличиться примерно на 15-25%. Доля ошибочных срабатываний на первом этапе, по моей оценке, может составить порядка 50% от новых блокировок. Особенно высокий риск будет по наиболее распространенным ФИО, если автоматическая проверка фактически ограничится именем и датой рождения. Но при этом я думаю, что после настройки банковских систем доля ошибок должна будет постепенно снижаться.
0: Ну вот мои собеседники отмечали, что большая часть заморозок счетов будет вызвана как раз ошибками. Это и сейчас не редкость для банков. И мы тут снова вспоминаем тот самый антиотмывочный закон 115, о котором мы тоже часто говорили в эфире, по которому граждан случайно блокировали средства там на 10 и более дней.
1: Оля, для банков что изменится?
0: В большинстве случаев антифрод-системы банков срабатывают тоже ложно, потому что они ориентируются на формальные признаки, ну и используют искусственный интеллект в том числе. И вот в новых условиях клиентский путь усложнится, считает зампред правления Форобанка Дмитрий Орлов.
4: Скорее всего, будет дополнительная нагрузка на банки. Ни к чему хорошему с точки зрения клиентского сервиса это не приведет. Риск ошибки существует всегда, как с точки зрения финмониторинга, так и с точки зрения, допустим, продмониторинга, когда возникает даже небольшая вероятность совпадения, но перестраховываемся и зачастую осуществляем блокирующие действия. Здесь вопрос даже не технический. Настроить правила – это не большая и сложная задача, а именно как мы должны отреагировать. Здесь вот самый сложный путь и самые великие затраты.
0: Причем проблема случайных блокировок счетов — это не только российская история. Мы в эфире уже рассказывали, опять-таки, о Марии Захаровой, но не той, о которой все подумали, а ее полной тезке, которая столкнулась с блокировкой денег в Европе из-за персональных санкций в отношении официального представителя российского МИДа.
2: Ну, тут хочется, наверное, отметить, что банки-то иногда блокируют подозрительные операции и тем самым оберегают наши деньги, чтобы они

0: рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
2: T-Private – это ваши инвестиции в качество жизни. Состоятельные клиенты T-банка могут получить кэшбэк до 20% на все услуги в клиниках Европейского медицинского центра. Медицина мирового уровня и сервис частного банкинга теперь в единой программе. Она подойдет тем, кто ценит свое время и инвестирует в качество жизни на десятилетия вперед. Срок акции – кэшбэк 20% на медицинские услуги в клинике ЕМЦ клиентам Private с 25 февраля 2026 до 31 декабря 2026. Для совершеннолетних физических лиц с действующей картой АО «Т-банк» с подключенным сервисом Private и суммой неснижаемого остатка на счетах от 100 миллионов рублей. Компенсация 20% от стоимости покупок, но не более 100 тысяч бонусных единиц программы лояльности карты за весь срок. АО «Т-банк». Подробности про программу управления здоровьем от T-Private и ЕМЦ можно узнать на tbank.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Час. Что это значит?
3: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем. И сейчас о том, что вслед за новыми управляющими пришли новые директора. Речь идет про российские компании Lemana Pro и FM Logistic. Вот именно у них появились новые руководители.
4: Кто? В Lemana Pro директором теперь будет Денис Исаев. Из данных Спарка можно понять, что он входил в состав совета директоров компании АТЭК. Это автономная теплоэнергетическая компания, зарегистрирована в Краснодаре. Вид деятельности – производство пара и горячей воды котельными.
3: А вот в FM Logistic теперь директор Евгений Ненашев. Ему также это данные из парка. Ранее принадлежали доли в ряде структур Вадима Чигиринского. Это сын бизнесмена Шалвы Чигиринского. Владел активами в нефтяной сфере и занимался проектами в Москва-Сити. Ну вот накануне новый руководитель появился и у Ашана. Им стал Илья Берников. Он более 10 лет работает в сфере FMCG ритейла. Так указано на сайте компании.
4: Отраслевые аналитики уже, естественно, все эти сообщения разобрали. Говорят, что не самые публичные и обсуждаемые руководители. Ну, тут вопрос, наверное, каким образом смена руководства повлияет на деятельность компаний. Разбиралась и наша коллега Яна Ритунская. Она в студии. Яна, вообще о чем говорит назначение новых директоров?
5: Ну, это был, прямо скажем, неизбежный процесс. Можно, конечно, много рассуждать о том, как именно сейчас действует новый управляющий и почему, но ясно одно, есть в этом отчасти и политическая подоплека. По крайней мере, вот глава РСПП Александр Шохин также заявил, что вообще введение временного управления в активах западных компаний в России в чем-то можно назвать упреждающим сигналом для Евросоюза, чтобы российские замороженные активы тоже были, ну, под защитой, скажем так. Ну, то есть получается такой обмен. Но при этом интересно, что есть еще одна компания Nestlé Россия, которая также ввели там временное управление, и там сам Лев Менеджмент стал лицом, которое имеет право действовать от этой компании. То есть нового руководителя не назначили, но вот сам Лев Менеджмент работает таким образом. Возможно, именно сами имена, фигуры этих руководителей нам сейчас ни о чем и не должны говорить. А главное это все же, что непосредственно управление операционной компанией будет передано в руки российских граждан. Так считает партнер юридической фирмы Орлова Ермоленко Александр Ермоленко.
6: Прежний гендиректор, он поставлен прежним руководством. Новый гендиректор поставлен уже, ну, с определенными целями, да, с целями изучить актив, возможно, каким-то образом скорректировать ситуацию внутри компании так, чтобы собственники были более сговорчивы, что ли. То есть таким образом формируется, по сути, переговорная позиция. Собственникам говорят, смотрите, компания уже де-факто не ваша, но де-юре уже еще пока ваша. Поэтому давайте мы сделаем сделку и установим просто соответствие между де-факто и де-юра. А если мы его не установим, то есть сделки не будет, то тогда эта ситуация будет какое-то время длиться. Ну, что будет с компанией за это время? Вероятно, она перестанет быть такой эффективной, как была. Ну и зачем вам такая компания?
5: Ну и все это, конечно, пока только рассуждение. Мы со своей стороны отправили запросы во все компании, о которых идет речь, пока ответ не получили.
3: Пока эти компании говорят о том, что

0: смена руководства там ни на что не повлияет, я деятельность имею в виду, а можно ли говорить, что вот действительно на практике так и бывает?
1: Ну, у нас здесь есть, благо, опыт уже прошедших лет, когда мы не раз видели, как менялись управляющие, как менялось непосредственно руководство тех или иных компаний, которые раньше принадлежали западным юрлицам. И здесь нужно говорить о том, что, по крайней мере, в отрасли существует позиция, что нет смысла ломать буквально все то, что работает и настроено прямо сейчас. Пообщалась с теми людьми, которые являются поставщиками сетей Ашан и Лимана Про. Ну и пока они ни о чем тоже не знают, то есть их не уведомляют о том, что как-то изменится деятельность. По крайней мере, об этом рассказал владелец бренда «Удачная мебель» Игорь Чепенко. Он поставляет продукт в Ашан и Лимана Про.
2: Пока нет, чтобы вот это можно было вынести на какой-то суд и об этом сидеть думать. Нет, мы сейчас говорим о 27-м годе, мы собираем просто данные по их мнению, как будет выглядеть 27-й год. Они в диалоге, они говорят, как будет выглядеть, где-то что-то чуть получше, где-то там будет, может быть, чуть похуже, ну, в группах товаров. Иной информации сейчас нет, и, может быть, она до них-то, может, и не доходит, потому что политика наверху, политика, в данном случае, коммерческая, может быть. То есть пока ничего не чувствуем.
1: Ну вот налицо, что планы на будущее не меняют поставщики, но при этом и об изменениях они не знают. В октябре, как рассказал Игорь Чепенко, запланированы переговоры с поставщиками. Возможно, появится новая информация совсем скоро.
0: Спасибо. Яна Ритунская рассказывала нам о новых директорах в Лиман Про и FM Logistic.
3: Ну, мне кажется, надо напомнить, да, вообще откуда все это новости. Может быть, кто-то из наших слушателей пропустил. Несколько дней назад, буквально 17 сентября, во время управления Лев Менеджмент перешли российские активы Лимана Про, Nestle, FM Logistic и Ашан. И Кремль, одним из таких оснований для передачи российских активов, называл нахождение их владельцев в европейских странах, которые Москва считает недружественными. Но вот сейчас мы видим, что меняется и топ-менеджмент в этих компаниях, как они будут дальше функционировать, пока никаких изменений не предвидится.
4: Час. Что это значит?
0: Но вот зато изменения есть в импорте новых автомобилей в Россию. Вот через Киргизию трафик вырос на 156%, рассказал об этом глава автостата Сергей Целиков. По его данным, показатели в 2.5 раза подскочили по сравнению с январем-августом прошлого года. И более 80% вот этого киргизского импорта приходится на автомобили, которые выпущены в Китае.
3: Что же, интересно, так стимулирует спрос? Порассуждаем на эту тему. А сейчас о том, какие машины россияне покупают, знает наш коллега Лиза Майнгард. Что везут, Лиза?
5: Десятка лидеров по ввозу через Киргизию выглядит так. На первом месте оказалась Toyota RAV4, на втором Toyota Highlander и на третьем Audi Q5. Далее идут в десятке также различные марки, модели Toyota, Volkswagen, Audi, BMW и Geely. И лишь на последнем месте оказался китайский автомобиль Zeekr 9X. Около 78% ввезенных автомобилей имеют двигатели мощностью свыше 160 лошадиных сил. После корректировки правил утилизбора льготный режим для таких машин при прямом ввозе физическим лицам стал недоступен, что сделало Киргизию ключевым транзитным узлом. Вот, собственно, ответ на вопрос, почему так подскочил резко вдруг импорт. Тут играет роль вот эта самая популярная киргизская схема, по которой возят автомобили. Значит, его приобретают за рубежом, чаще всего это в Китае или в Корее, доставляют в Киргизию, там его растамаживают по местным ставкам ЕАЭС. Часто в процессе стоимость в документах искусственно занижают, это и дает вот эту основную экономию. Затем авто перегоняют в Россию, поскольку Киргизия входит в ЕАЭС, и при перемещении внутри Союза повторных таможенных формальностей нет. И в России уже владелец проходит финальные этапы, оформляет свидетельство, получает электронный паспорт, оплачивает утилизационный сбор и ставит машину на учет в ГИБДД. При этом 80% киргизского импорта приходится на автомобили, выпущенные в Китае. Об этом рассказал автоэксперт и экс-президент Ассоциации российские автомобильные дилеры Олег Масеев.
6: 80% — это автомобили, произведенные в Китае европейскими, японскими и корейскими брендами. Если говорить конкретно про бренды, то европейские — это Volkswagen, Audi, BMW. Если говорить про японские бренды, то это Toyota, Mazda в первую очередь. Ну и корейские Hyundai, Kia тоже. Почему везут? Понятно всем, потому что Киргизия — это окно возможности занизить таможенные фиксированную стоимость и сэкономить на налогах.
5: В этой всей схеме, даже если машина была ввезена легально, все равно есть нюансы. Например, если автомобиль пробыл в Киргизии менее года после растаможки, при ввозе в Россию может применяться уже коммерческая ставка утилизационного

0: сбора, а не льготная. То есть можно попасться.
1: Что касается ставок, наши коллеги из Автоньюз нам аккуратно напоминают о том, что утилизационный сбор будет повышаться и в 2027 году с 1 января, скорректируют ставки на 10-20% в зависимости от типа машин уже какой-то раз за последнее время. Какой прогноз дают дилеры, насколько машины подорожают?
0: По прогнозам автоэкспертов, скачок действительно возможен, но не такой сильный, поскольку повышение в 2027 году, оно не неожиданное, а очередной плановый шаг долгосрочной индексации, который был известен вообще-то еще в 2024 году. То есть дилеры как-то более-менее подготовили и себя, и россиян к тому, что утильсбор постепенно будет индексироваться и увеличиваться. Действительно, есть опасения, что просадка будет в декабре, но опять-таки это...
1: Просадка по продажам, ты имеешь в виду?
0: Да, по продажам автомобилей будет в декабре, но это скорее сезонный фактор. На рынок и конечную стоимость автомобилей сегодня гораздо больше влияют скачущие курсы валют, нежели плановое повышение утильсбора. Об этом рассказал основатель компании EN Cars Евгений Забелин.
2: Повышение утильсбора, оно на самом деле плановое, никаких сюрпризов себе на этот раз несет. Повышение в среднем будет от 150 цен на недорогие, ну, относительно недорогие, там, не сильно мощные, скажем так, бензиновые автомобили в районе 250 лошадиных сил, там, до 300 тысяч, да, автомобили, замочные электромобили. Повышение, по большому счету, ну, да, оно есть, но, мне кажется, рынок уже настолько привык, и, собственно, подвижки курса валюты в пределах, там, 3-4 рублей дают ровно такой же эффект, а то и больше.
0: Но, тем не менее, все эти киргизские схемы не могут быть доступны каждый день и каждому, так скажем, потребителю. Все равно у нас лидерство по количеству продаж автомобилей удерживает «Лада» с результатом 152 тысячи автомобилей. Это данные по продажам на первое полугодие 2026 года от «Автостата». Ну, дальше идут китайский «Хавейл» и на третьем «Теннет».
1: Я понимаю спокойствие дилеров, которые считают, что покупатели тоже спокойны, когда средняя стоимость нового автомобиля в России приближается к 4 миллионам рублей. Это вот новость последних дней. Что тут уже волноваться? Ну, будет чуть дольше, больше ставка. Мы уже в такой зоне стоимости нового автомобиля.
0: 200 тысяч туда, 200 тысяч сюда, как будто бы уже...
1: Да, абсолютно. Лиза, тебе спасибо большое. Лиза Майнгард.
3: Час. Что это значит? Что это значит?
4: Ну, что мы уже успели обсудить? Встречу Марка Рубио и Сергея Лаврова.
1: Сергея,
4: да. Ну, конкретики пока никакой. После
1: да, каких-то
4: встречи.
1: Таких ярких заявлений не было, но вот было сообщение от совместное заявление от 51 страны члена ООН, что якобы Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Мы ждем расширения этой новости и заявления Киева, потому что пока есть ощущение, что все, как всегда, не так однозначно, и есть какие-то дополнительные пункты.
4: Ну, кроме того, обсудили то, что Верховный суд предлагает пореформировать правила работы суда присяжных, сократить количество присяжных с 6 до 4 и ввести в коллегию присяжных судью. Ну, вот, как бы предполагается, что повысится эффективность, и как-то это замотивирует людей чаще
1: идти в присяжные.
4: Да. Ну и кроме того, мы спрашивали вас сегодня, стимулирует ли вас утильсбор?
1: Повышение утильсбора, да, пересаживаться на отечественные автомобили. Хотя, когда мы говорим о ценах, если иномарки дорожают, то и отечественные подтягиваются вслед за ними.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
5: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня поговорим о том, почему дети вас не слышат, когда вы зовете их издалека. Вы зовете с кухни обедать, ноль реакции. Подходите ближе и говорите «я сказала». Он поднимает удивленные глаза. Это не игнорирование, это работа таламуса и его фильтрации. Таламус – это центральная релейная станция мозга. Он принимает все сенсорные сигналы и решает, что важно, а что можно отсечь. Когда ребенок увлечен игрой, его таламус фокусируется на зрительных и тактильных сигналах. Звуки из другой комнаты отсекаются как неважные. Он физически вас не слышит. Ваш голос не достигает слуховой коры, потому что таламус не пропустил его через фильтр. Что делать? Во-первых, подойдите. Не зовите издалека. Присядьте на уровень глаз и

0: ребенка. Мягко коснитесь плеча, дождитесь зрительного контакта и только потом говорите. Одно короткое предложение. Второе. Используйте его имя в начале. Имя – это якорь внимания, который даже увлеченный мозг обрабатывает отдельно. Оно пробивает таламический фильтр быстрее, чем другие слова. Третье. Не делайте замечания издалека. Это бесполезно. Вы просто учите ребенка игнорировать ваш голос. Четвертое. Дайте предупреждение. Не выключай мультик сейчас, а через 5 минут мы выключаем. Мозг ребенка не умеет переключаться мгновенно. Таламусу нужно время для перестройки фильтров. Поставьте таймер. Звуковой сигнал тоже дает таламусу команду переключиться. И пятое. Не повторяйте одно и то же 10 раз. Повторение без последствий учит таламус отсекать ваш голос, как фоновый шум. Сказали один раз. Подошли, если не услышали. Без крика. Крик – не усиление сигнала. Крик перегружает таламус, и он отсекает и его тоже. Ваш голос должен быть сигналом, а не шумом. Для этого нужно просто подойти поближе. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Складывается впечатление, что США бьют наших.
2: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
3: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
4: РБК в цифрах.
3: Скромный размер 77 на 53 сантиметра и не более 20 секунд на просмотр из-за потока туристов в Лувре. Все это о Моне Лизе Леонардо да Винчи. В 1962 году перед выставкой в США картина была застрахована на рекордные $100 миллионов. С учетом инфляции на сегодняшний день такая сумма эквивалентна почти миллиарду. Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
4: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейду, Алис, Аваж. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
3: Что это было? В эфире.
5: Apple, которая вчера показывала презентацию, 30%, если не больше всего, что было продемонстрировано, не будет работать за пределами США. Не только в России, но и в Европейском Союзе. В первую очередь, все, что касается искусственного интеллекта. Только в США, что-то только на английском языке, что-то в бете, то есть очень много «но». И ты вот смотришь презентацию умных часов, где одна из главных функций — это так называемый Siri Recap и возможность получить информацию о твоем дне через то, что часы постоянно слушают, что происходит вокруг. Вот это все, конечно, работать не будет. В силу того, что нужно применять распознавание голоса, это не работает там на русском языке и не только на русском. И вот ты сидишь и такой, ага, этого не будет, вот этой функции не будет, это вот недоступно.
6: В России находишься, ты еще добавляешь.
5: А в России у нас еще не работает вот это, а еще вот это. И действительно, iPhone, многие про это говорят, что iPhone в России превращается в очень специфическое устройство, которое люди любят вопреки.
3: Техноблогер Валентин Петухов, Вилсаком, в программе «Таманцев». В итоге...
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:00.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 15:00 в столице.
0: ЧЕС. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Анна Заброда.
2: В первом часе мы говорили о том, как прошла встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН, какие, в принципе, последние заявления по урегулированию конфликта на Украине прозвучали за два дня. И теперь хотелось бы обсудить, а как это все понимать? Перевод с дипломатического и политического языка в эфире радио РБК по итогу. О чем договорились?
1: Тем более, прямо во время нашего эфира пришло еще сообщение о том, что Украина готова немедленно прекратить огонь. Это, правда, сделала не сама Украина, а 51 представитель стран, которые сейчас на Генассамблее присутствуют. Тоже будем выяснять, что это вообще может значить и к чему может привести. Ну, кроме того, пассажиров приземляют новым сбором. Что это? Минтранс решил, что потребители должны помочь авиакомпаниям в непростой период перехода на отечественные самолеты.
2: Ну, помощь это всегда хорошо. Да?
1: Вопрос в том,
2: какие цифры будет эта помощь обходиться и на что конкретно пойдут деньги. Расскажем обязательно и поговорим о том, почему этот сбор именно для пассажиров, именно вот в такой формулировке. Ну, и очередная реформа Института суда присяжных. Мы уже начали эту тему в первом часе. Достаточно много вопросов. Ну, наверное, основные. Станет ли больше желающих быть присяжными, соглашаться вот на это приглашение? И перестанут ли так часто, скажем, отменять оправдательные приговоры, которые присяжные и вынесли? И важный вопрос, мне кажется, во всей этой истории тоже, как присяжные будут защищены от давления.
1: Да, все это обсудим. Ну, а сейчас у нас в студии с новостями уже Артем Самойлов. Артем, сегодня вышли данные Росстата по инфляции.
2: Две минуты назад.
1: Да.
3: Да, самая свежая информация в новостях. Но самое главное, что здесь без резких движений, бензин, дизель, все спокойно. Прямо сейчас о самом главном к этой минуте. Цены в России за неделю почти не изменились, плюс 0,06%. Это свежие данные Росстата. Яйца подорожали сильнее всего, овощи и фрукты, наоборот, дешевеют. Сахар тоже упал в цене. Бензин почти не изменился, дизель чуть подешевел. Отдых на юге России стал доступнее, а туры в Азию заметно дороже. С начала года инфляция 4,81%. Сергей Лавров встретился с кубинским коллегой в Нью-Йорке. Как сообщили в нашем МИД, Россия поддержала требования Кубы снять американскую блокаду и убрать ее из списка спонсоров терроризма. Стороны договорились укреплять партнерство, вместе двигаться к многополярному миру. Иран и США провели обмен сообщениями через катарского посредника на полях Генассамблеи ООН. Как сообщил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, переговоры продолжались около двух часов. Американской стороне передали позицию и условия Ирана для возобновления дипломатического процесса. Один из фигурантов дела председателя совета директоров группы ЭФКО Валерия Кустова объявлен в международный розыск. Как передает ТАСС из Мещанского суда, где рассматривают продление ареста, по делу установлено 10 фигурантов, один из них в розыске, есть и неустановленные лица. Фамилию разыскиваемого прокурор не назвал. Кустова обвиняют в растрате и мошенничестве. В Иркутской области за сутки ликвидировали 11 медведей после 82 жалоб местных жителей, больше всего в Нижнеилимском и Слюдянском районах. Всего с начала года ликвидировали 236 хищников. Власти призвали жителей проявлять бдительность. Это были новости. Далее в программе «Что это значит?» о том, как проходила встреча Лаврова и Рубио, какие последние заявления по регулированию через небольшую рекламу.
0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+. Внедорожник должен уметь съехать с асфальта. Но проводить на бездорожье все время совсем не обязательно.

0: Герой нового цикла программы «Как тест-драйв» — «Тэнк 300». Рамная конструкция и внедорожные возможности здесь сочетаются с комфортным салоном и современными решениями. Изучаем дизайн, технические характеристики, надежность и возможности автомобиля. Не пропустите программу «Как тест-драйв» на радио РБК и откройте для себя внедорожник «Тэнк 300». Спонсор программы ООО «Грейт Уолл Мотор Рус».
1: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем, и сейчас главной политической теме – это переговоры Лаврова и Рубио. Они завершились сегодня, это было ключевое событие на полях Генассамблеи ООН. Ну, сказать, что какой-то прорыв был, никакого прорыва не было, впрочем, как и после вчерашней встречи Трампа с Зеленским. И вот как сейчас понимать ту расстановку? С одной стороны, все говорят о том, что готовы.
3: Готовы со всеми разговаривать и встречаться, да. Но не какой конкретики, ни по датам, ни по форматам. Нет, у нас на связи Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол». Алексей, мы вас приветствуем. Вот сообщение, за которое мы зацепились, это совместное заявление 51 страны члена ООН, в котором прозвучало, что Украина согласилась на полное, немедленное и безо всяких предварительных условий прекращение огня. Как вы понимаете это заявление?
4: Добрый вечер. Ну, вы знаете, на мой взгляд, здесь довольно простая логика стран, которые это заявляют. То есть позиция у них такая, что Украина к прекращению огня готова, Россия не готова. Соответственно, от Соединенных Штатов просят или требуют как-то повлиять на Россию, чтобы это прекращение огня стало возможным. То есть, грубо говоря, это перетягивание Дональда Трампа. Дело в том, что американцы не хотят быть как бы решающими в этом конфликте. Они не хотят давить ни на Украину, они не хотят давить ни на Россию.
3: А их к этому подталкивают?
4: Да, каждая из сторон хочет, чтобы американцы на кого-то надавили. Мы, очевидно, предпочли бы, чтобы они надавили на Зеленского и предложили ему добровольно расстаться с той частью Донбасса, которую украинская армия пока еще контролирует. Украинцы, как мы видим, хотят, чтобы американцы повлияли на нас и попробовали вот это ввести двустороннее перемирие, энергетическое или какое-то либо другое. Европейский Союз хочет, чтобы на нас давили американцы. Вот, грубо говоря, такая борьба за американское влияние.
3: Алексей, ну все-таки, наверное, Трамп тоже хочет оказать определенное давление на цены на дизель на американском рынке, да, и искренне, возможно, хочет договориться об энергоперемирии, но что он для этого может сделать?
4: Ну, вы знаете, это вот опять, да, Трамп хочет, чтобы дизель подешевел. Он говорит Владимиру Зеленскому, перестань атаковать российские дизельные, ну, российские НПЗ. Зеленский говорит, супер, классное желание снизить цены на дизель, но давайте лучше Россию просить о том, чтобы она не атаковала наши объекты, и тогда мы не будем атаковать их объекты. То есть буквально это какое-то вот довольно долго продолжающееся уже словесное...
3: Пинг-понг.
4: Такие камлания, такой хоровод, который водится вокруг американцев, и все так хотят как можно скорее завершить конфликт, только в итоге никто его, собственно, и не завершает. Поэтому здесь обе стороны демонстрируют, что они-то как раз миротворцы, а вот их противники — самые ужасные разжигатели войны. Все это нужно, чтобы Дональда Трампа на свою сторону сманить.
2: Алексей, вот еще наше внимание привлекло сообщение Рубио на пресс-подходе после встречи с Лавровым о том, что США опасаются, что конфликт на Украине может распространиться как метастазы на другие страны. Вот здесь что на себя обращает внимание? Как будто вообще разворот дискурса происходит. Не то, что об регулировании речи, да, а о том, что наоборот может конфликт разрастись. Во-первых, почему, на ваш взгляд, Рубио делает такое заявление? И что вообще имеется в виду? На какие страны, по мнению Вашингтона, сейчас конфликт может распространиться?
4: Ну, очевидно, сейчас есть довольно большое напряжение между Россией и Европейским Союзом. Европейский Союз обвиняет Россию в ведении гибридной войны, и мы видим, как, ну, напряженность. То какой-то вертолет куда-то залетает, то беспилотник непонятно чей, непонятно что атакует. И вот эта нервозность, очевидно, заметна. Я думаю, что это может на самом деле сослужить хорошую службу российской дипломатии, когда, грубо говоря, умиротворение Украины будет... Ну, усмирение Украины, да, даже можно сказать так, будет подано как забота о безопасности во всем мире, а не просто урегулирование российско-украинского конфликта. То есть российская сторона исходит из того, что она побеждает и на фронте, и в тылу, и так далее. И поэтому необходимо признать реальность и убедить Украину отдать Донбасс. И как бы вот, наверное, в этом направлении российская дипломатия дальше и армия тоже, будут действовать. А вот то, что говорил Рубио, да, безусловно, есть очевидно точки напряжения.

0: Напряжение между Россией и Западом есть несколько стран или регионов, где на самом деле горячая война может начаться. Это там Арктика, это Приднестровье, это Белоруссия. То есть есть точки напряжения, где сходятся интересы противоборствующих сторон. Ну вот пока, слава богу, мы видим, что горячей войны...
1: А здесь нет ли противоречия с позицией Трампа, который опять же накануне заявил, что конфликт закончится раньше, чем мы предполагаем, а тут Рубио говорит как будто бы прям противоположное?
0: Ну, Трамп — это буквально верховный оптимист, и, очевидно, у него всегда все хорошо. Иран...
2: Ну, у него оптимизм подугас. Раньше он конфликт за один день готов был закончить.
1: Да, и вчера на встрече с Зеленским он выглядел, ну, не таким позитивным и заряженным, кажется.
0: Ну, вернее, да, к окончанию второго года своего президентства он понял, что завершить войну за один день как-то не очень получается. Но в целом понятно, что Рубио гораздо более приближен к каким-то конкретным заявлениям, к конкретным ситуациям на местах. И он эту опасность видит. Об этой опасности там трубят уже страны Европейского Союза. Ну, очевидно, России необходимо сейчас, чтобы Европейский Союз не вмешивался как можно активнее в российско-украинский конфликт и дал России спокойно, по возможности, достичь целей, которые она перед собой поставила. Поэтому, да, напряженность вокруг ЕС, что называется, разлита в воздухе.
2: Алексей, вот в сухом остатке, что дальше будет происходить? Пока мы видим, что все со всеми готовы говорить, но ни дат, ни форматов, никаких конкретных вещей никто не называет.
0: Вы знаете, вот я американист, и моя деятельность последние, наверное, года полтора, она очень однообразна. Тут проблема в том, что сейчас мы видим, что продолжаются боевые действия, они не заканчиваются. Почему? Потому что каждая из сторон полагает, что продолжение боевых действий для нее будет выгодно. Но при этом все вокруг создают вот этот белый шум, связанный с переговорами, чтобы, во-первых, выглядеть миротворцами, ну что, как бы красиво, а во-вторых, чтобы переманить американцев на свою сторону. Поэтому дальше будет продолжаться то же самое, что продолжается уже полтора года.
2: Алексей, вот вы сами сказали, да, то, что продолжается, и то же самое было и год назад. Но год назад в августе состоялась встреча на Аляске.
0: И что против нее изменилось? Был дух Анкориджа и весь иссяк. И вот в этом проблема, что пока стороны считают, что продолжение боев им выгодно, никакие переговоры ни к чему не приведут. То есть и надеяться на американцев довольно сложно. То есть после Анкориджа, если мы судим по материалам западных СМИ, было некое взаимопонимание, что американцы, ну, чуть поддавят на Зеленского, а в ответ Россия там пойдет на определенные компромиссы и уступки. Но американцы давить на Зеленского не захотели, вряд ли захотят.
2: Алексей, два коротких вопроса и ваших коротких ответа. Первый. Возобновление переговоров между Россией и Украиной стало ближе после этих двух дней?
0: К сожалению, нет.
2: Энергоперемирие в ближайшее время возможно?
0: Я думаю, что нет, хотя слова Рубио о том, что его хотят обе стороны, меня воодушевило. Но я тоже голосую нет, извините за пессимизм.
2: Спасибо вам, Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол».
1: Ты знаешь, действительно, как будто бы ничего не меняется. Вот из этого разговора ощущение, что большинству игроков действительно выгодна вот такая диспозиция.
2: Мне кажется, что Алексей Наумов исчерпывающе ответил на те основные вопросы, которые сейчас повисли в воздухе. Не знаю, ожидаются ли в ближайшее время какие-то еще дополнительные заявления, но пока действительно поговорили, все рады, довольны, готовы друг с другом общаться, и дальше ничего.
3: Что это значит?
2: Ну, у нас в студии уже появилась ведущая рынков на РБК Александра Панфилова. Александра, как реагирует российский рынок на последние заявления, в том числе по якобы готовности Украины к перемирию?
4: Ну да, действительно, именно на эти новости, на эти заявления, на эту новость отреагировал индекс Мосбиржи. Он по итогам основной торговой сессии прибавил 0,5% примерно. То есть мы превысили отметку 2312 пунктов. Хотя, конечно, много можно обсуждать эту новость, насколько это была спекулятивная реакция эмоциональная в моменте. Что касается итогов переговоров Марко Рубио и Сергея Лаврова, то вот как раз-таки на эти переговоры, на эти итоги обсуждения рынок особо не реагировал. Немножко он подупал на 25%, но, в общем-то, вот только на сообщение «Известия» и отреагировал.
3: Рынки итоги.
4: Индекс Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил примерно 0,5%, 2312 пунктов. Произошло это после сообщения газеты «Известия» о якобы

0: Согласие Украины на прекращение огня. Впрочем, в источнике указывается, что согласие было дано в марте 2025 года, но эмоциональную реакцию российского рынка акций, который всегда очень ярко реагирует на любого рода геополитические заявления, мы увидели. Вообще, надо сказать, что нестабильно было сегодня рынку акций целый день. Вот ходили мы вокруг этой круговой отметки 2300 пунктов. Сначала началось падение днем после слов Дмитрия Пескова о том, что предпосылок для выхода на мирные переговоры нет. Потом мы к 2300 вернулись. Вот на итоге переговоров госсекретаря США Марка Рубио и главы российского МИД Сергея Лаврова рынок особо не отреагировал, но немножко он упал, потерял примерно четверть процента. Что было сказано, что, по словам Рубио, вопрос нового саммита Дональда Трампа и Владимира Путина не обсуждался, но США пригласили Путина на саммит Большой Двадцатки, ну и к США не присоединились к антироссийскому заявлению Украины перед заседанием Совбеза ООН. Ну, в общем-то, довольно сдержанная реакция рынка была на все это. Вот более-менее значимо мы увидели только на новости известий. Что касается каких-то лидеров роста сегодня или лидеров падения, падали сегодня акции банков. Напомню, что вчера они росли опережающими темпами. Но вот мы в последнее время замечаем такую тенденцию, вот кажется, которая наметилась в этом году. Акции нефтегазового сектора растут, акции банков падают. Банки растут, падает нефтянка. Соответственно, сегодня мы видим рост акций нефтяных компаний. Вот такой переток. Не хватает ликвидности на российском рынке, поэтому вот такой переток ликвидности из сектора в сектор мы и наблюдаем. Но вот сегодня мы наблюдали переток в акции нефтяного сектора. Лукойл плюс 3%, Роснефть и Газпром примерно плюс процент. Котировки следуют за нефтью. Бучка Брента снова торгуется по цене выше $100 за баррель. Но вот прямо сейчас почти $103, в том числе такая реакция на достаточно резкие заявления Ирана. Ну вот топливо реагирует. При этом сегодня, если мы продолжаем говорить про товар, товарные рынки, снижается золото, минус 2%. Ну вот сегодня, кстати, из интересного, Кирилл Дмитриев заявил, что новое золото, это теперь медь. Это такая отсылка к словам Алишера Усманова. Ну, действительно, медь уже продолжительное время стремительно дорожает. Вчера, напомню, был достигнут новый исторический максимум. Рост цен происходит, причем в условиях дефицита на рынке, но поскольку мы видим огромный спрос на медь, в том числе из-за бума искусственного интеллекта, из-за активного строительства ЦУДов, из-за перехода на электромобиль, в конце концов, и плюс еще есть опасения введения пошлин Трампа на импорт рафинированной меди в США. Это все тоже нервозности рынку добавляет. И, в общем-то, все это подогревает опасения того, что металл может вдруг стать дефицитным. И подробнее об этом руководитель директора инвестиционной отраслевой аналитики Альфа-банка Борис Красноженов.
1: Рынок и участники рынка убеждены, что мы столкнемся с дефицитом меди уже начиная с 2027 года. Есть оценки, что через 10 лет добываемый объем меди будет покрывать лишь порядка 70% от необходимого требуемого рынком объема. Причин несколько. Если мы говорим о предложении меди, то оно достаточно ограничено. Прежде всего, мало новых месторождений. Есть сильный рост промышленного производства в Китае, до сих пор он более 5%. Но основной драйвер, такой, скажем, популярный в настоящий момент, это необходимость увеличения мощностей электрогенерирующих с точки зрения развития технологий искусственного интеллекта и, соответственно, строительства ЦОД, дата-центра. Это объективно приведет к существенному росту потребления меди.
0: Ну, движение котировок в меди можно отыгрывать в том числе на рынке акций через бумаги норильского никеля. Напомню, что на медь сейчас приходится наибольшая доля выручки. Я напомню, что Норникель этим летом предлагал переименоваться даже в норильскую медь. Ну и посмотрим, что у нас на рынке государственного долга происходит. Происходит то, что индекс ОФЗ потерял 0,11%. Все ближе мы к отметке 112 пунктов приближаемся. Минфин сегодня провел аукционы по размещению 6-летних и 12-летних бумаг с фиксированным купоном. Те, что покороче, размещены на 113 миллиардов рублей при спросе в 215. Доходность 16,14. Длинные УФЗ размещены всего на 15 миллиардов при спросе в 65. Доходность 16,44% годовых. Отечка по более длинной бумаге сигнализирует о том, что Минфин не готов пока удовлетворять заявки выше 16,5% годовых, что тоже скорее позитивно для рынка. Но вот отмечу, что доходности уже неприлично высокие. Завтра Кабмин будет будет рассматривать проект бюджета на бюджет.

0: ближайшую трехлетку. Тоже мы узнаем план заимствования, то есть насколько большим будет навес предложения на рынке, насколько это будет на него давить. Ну и плюс то, каким мы увидим бюджет, также повлияет на действие Центробанка по ставке. А от этого сейчас в первую очередь зависит рынок госдолга. Но вот данные, которые выходят на этой неделе, поводов для оптимизма в отношении движения по ставке не дают. Недельная инфляция ускорилась до 0,6%. Неделя ранее было 0,2%. Вышли сегодня также минутки Центробанка, мы их называем так по аналогии с ФРС, то есть резюме того, как шло обсуждение и принятие решений на последнем заседании по ключевой ставке. Но вот в минутках сказано, что дальнейшая динамика инфляции в России будет во многом зависеть от развития ситуации на топливном рынке. При этом представители Центробанка на этом, вот этом совещании, они разошлись в оценке степени жесткости денежно-кредитных условий. Большинство, конечно, считают, что они оставались умеренно жесткими, но некоторые чиновники Центробанка посчитали, что ДКУ приблизились к нейтральным или даже стали умеренно мягкими, но вот все же сошлись, что текущая жесткость этих условий достаточно для возобновления снижения устойчивой инфляции и ее возвращения к цели. Также в минутках отмечается, что кредитная активность оставалась повышенной, прежде всего из-за динамики корпоративного кредита. Вчера это также отмечалось в отчете банковского сектора, что ускоряется кредитование. Ну и плюс подскочили инфляционные ожидания. Напомню, 14,2% уже выше. Показатель был, скорее, за последние годы только в июле. А вот впереди еще индексация тарифов. Я напомню, что в последние годы, если мы посмотрим, инфляционные ожидания, они подскакивают уже постфактум, после введения этих, после роста тарифов ЖКХ. В общем, нерадостные пока ожидания поставки. И также еще отмечу, что рубль у нас к вечеру перешел к ослаблению. Тоже, к слову, такой проинфляционный фактор. Возможно, тут повлияла новость о том, что ограничения на вывоз из России наличных и золота вскоре будут ужесточены. Этого требует практика. Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя Центробанка. Тоже такую эмоциональную реакцию мы увидели. Но вот надо сказать, что жесткость ДКП не только давит на рынок корпоративного долга, не только на рынок ОФЗ, но и на рынок корпоративного долга. То есть с начала года зафиксировано уже 507 дефолтов. И тех дефолтов, это данные Сибон с конца прошлой недели. Сегодня также компания ПК «Фабрикс» допустил полноценный дефолт. Альфа-Дон Транс технически. В общем, неспокойно на рынке корпоративного долга. Мы с программы в программу призываем инвесторов быть сейчас как можно более осторожными, смотреть на рейтинги. Хотя вот мы знаем, что неприятности приходят и в компании, у которых вот совсем недавно еще был наивысший кредитный рейтинг, там AA или AAA. Не уходи, пожалуйста, мы хотим с тобой еще одну новость обсудить. Я просто хочу сказать, что как раз в момент нашего эфира началась трансляция выступления Сергея Лаврова в ООН. Если какие-то заявления прозвучат, которые требуют особого внимания, мы их обязательно нашим слушателям о них обязательно расскажем. Новость, которая привлекла мое внимание, Эльвира Набиуллина сказала, что цифровой рубль постепенно входит в жизнь россиян, и она не ожидала, что будет такой спрос на цифровой рубль. Число открытых счетов почти 200 тысяч достигло, хотя думали, что к концу года будет всего 60 тысяч открыто. То есть интерес есть. Россияне поняли, зачем им нужен цифровой рубль.
1: Ты знаешь, Ань, для меня это тоже, конечно, вопрос, потому что очевидные плюсы цифрового рубля для государства, для бизнеса. Там много причин плюсов. Там и доступность к переводам, и определенные там какие-то плюшки в плане комиссии и так далее. Зачем это россиянам, остается большой вопрос. Ну, может быть, это какой-то же желание попробовать.
0: Ты
1: что-то
0: не открывала?
1: Новое. Я нет, я пока, честно, не нашла для себя плюсов, но, может быть, я попробую.
0: Я так понимаю, что, в принципе, сделать это не так сложно. Надо посмотреть, может быть, действительно.
1: Да, абсолютно, плюсы. Достаточно легко, да, сделать. Ну, вот плюсы, конечно, тут вопрос такой, надо разбираться, я явных плюсов пока что не вижу.
0: Спасибо тебе большое, Александра Панфилова, ведущая рынков на РБК.
2: Ну, отчет продолжается. Мы спрашивали вас сегодня.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а один невинный вопрос к нейросети может обойтись дороже квартиры в центре Москвы.
4: Бешеные деньги.
3: Все мы уже привыкли спрашивать у нейросетей что угодно. Как приготовить лазанью, составить резюме или объяснить квантовую физику. Но если ИИ вам помогает, это не значит, что он на вашей стороне. И если вы привыкли полагаться на чат-ботов во всем, эта история пошатнет ваше доверие. В начале сентября в соцсети X завирусилась история о том, как криптоинвестор

0: Инвестор по имени Алекс решил уточнить у ИИ, где ему обменять одни токены на другие. Нейросеть ответила ссылкой. Алекс перешел по ней и попал на сайт, который выглядел в точности как реальный сервис. Вот только пара символов ссылки отличалась. Они обошлись парню в 2 миллиона долларов. Конечно же, это был фишинговый сайт. Алекс не проверил адрес, подключил кошелек и подтвердил неограниченное разрешение на использование токенов. В криптомире это означает примерно следующее. Вы не переводите деньги сами, а вы даете незнакомому смарт-контракту генеральную доверенность на все ваши токены. После этого мошенники получили возможность забрать всю его крипту. Украденные активы мигом прогнали через несколько кошельков так, что концов было уже не найти. А его призыв о помощи в соцсетях привлек только специалистов по возврату крипты. То есть второй эшелон мошенников, которые охотятся на тех, кого уже однажды обчистили. В общем, хотел поменять токены, а обменял 2 миллиона долларов на полезный жизненный урок. С вами был Глеб Каланов. Помните, если совет бесплатный, это еще не значит, что за него не придется заплатить.
1: Бешеные деньги.
2: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
3: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
1: Резать лося.
4: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Усредниться.
5: Докупить актив, который уже есть в портфеле при его падении, значит усредниться. Такая сделка снижает среднюю стоимость покупки той или иной акции, и логично, что чем дешевле куплена бумага, тем больше у нее запас роста. Однако у такой стратегии есть свои противники. Они пренебрежительно называют усредняльщиками тех инвесторов, которые вместо того, чтобы закрыть убыточную позицию, наоборот, наращивают ее. Справедливости ради нужно сказать, усреднение несет риски и может привести к еще большим потерям. Элина, дай усредню!
6: Дима, успокойся, эти деньги на еду!
5: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
7: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
8: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
1: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
3: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
9: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
10: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
1: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
3: В 2021 году британский Burger King приурочил к 8 марта диджитал-кампанию. Публикация открывалась фразой «Женщинам место на кухне». Подробности о фактической цели проекта, стипендиальной программе для женщин, приводились ниже в ветке обсуждения. Люди не дочитывали до конца и тут же обвиняли бренд в сексизме. Попытки урегулировать конфликт в комментариях усугубили ситуацию. Burger King экстренно удалил твит и принес извинения. Информации об убытках не было, но в сети все равно обсуждался репутационный ущерб, потеря лояльности молодой аудитории, посетителей ресторана быстрого питания.
1: Ошибка на миллион.

0: 19:30 в столице.
1: Час. Что это значит?
0: Вы слушаете радио РБК, и в ближайшее время обсудим следующие темы. Авиабилеты могут подорожать. В правительстве предлагают ввести сбор с пассажиров для поддержки лизинга и эксплуатации российских самолетов.
2: Эксперты сомневаются в необходимости меры. Говорят о том, что повышение цен на билеты снизит пассажиропоток. Я думаю, не только эксперты, но и пассажиры сейчас так усомнились в необходимости введения этой меры, но будем выяснять, зачем она нужна, как так получается, что отрасли не хватает денег для эффективной работы авиаперевозчиков, и такая нужна помощь финансовая со стороны пассажиров.
0: Присяжных может стать меньше, их будет контролировать судья. Верховный суд предложил реформу суда присяжных в России. Цель – мотивировать граждан на участие в судебной системе. Но вот помогут ли эти новые меры, сделают ли они институт присяжных более эффективным, тоже с экспертами обсудим.
2: И ученые научились измерять скорость старения. Правда, пока только у мышей. Но следующий этап, мы, естественно, понимаем, что будут люди. Насколько это такие оптимистичные новости и навыки у ученых вместе со специалистами по геронтологии и социологии подробно обсудим, что значит вообще стареть правильно и как может меняться общество, в котором жизнь длительностью 100-120 лет – это норма.
0: Ну а у нас в студии с новостями уже Артем Самойлов.
3: О самом главном к этой минуте прямо сейчас. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в последний визит в Москву подтвердили заинтересованность США в украинском урегулировании, заявил Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по Украине. Глава МИД подчеркнул, Россия готова к переговорам для достижения устойчивого и справедливого мира, но не будет делать паузы в военной операции ради переговоров в любом формате. Лавров также отметил, что Вашингтон в последних контактах подтверждает приверженность содействию урегулированию. Бензин в России за неделю подорожал на 0,1% с начала года на 21,1%. Это свежие данные Росстата. Сильнее всего цены выросли в Астраханской области на 6,2%. Заметнее всего снизились в Крыму почти на 5%. Средняя цена бензина по стране 78,5 рублей за литр. Дизельное топливо подешевело до 87 рублей. ЦБ борется с нелегальными онлайн-казино вместе с зарубежными регуляторами. По данным ЦБ, на них приходится около 45% подозрительных операций. В Центробанке отмечают, работа идет успешно. Главный тренер Вашингтона заявил, что не волнуется о состоянии Александра Овечкина. По его словам, капитан команды покинул сегодняшнюю тренировку в качестве меры предосторожности. Ранее сообщалось о травме нижней части тела, из-за которой Овечкин пропустил 2 предсезонных матча. Это были новости. Далее в программе ЧС о новом сборе с авиапассажиров. Как это отразится на спросе.
1: Значит.
0: Ну что ж, дополнительные сборы с пассажиров заставят их спуститься с неба на землю. Вот так метафорически эту тему мы начнем. Авиакомпании в таком случае, если будет введен вот этот дополнительный сбор, могут увеличить количество пустых кресел на маршрутах, если проще сказать, трафик упадет.
2: Это предположение, на самом деле. Будет так или нет, мы как раз зададимся этими вопросами. Но некоторые опрошенные радио РБК профильные эксперты действительно говорят о том, что это может быть, и о возможности появления в России сбора для поддержки лизинга и эксплуатации новых самолетов, что такая вероятность тоже есть. Хотя пока все обсуждается. По данным Коммерсанта, введение такого сбора на повестке у Минтранса, Минпромторга и Ростеха. Размер платежа пока не определен, но собеседники издания утверждают, что для внутренних рейсов он может быть там, до 500 рублей, а для международных даже до 1000 на один билет.
0: Вот в этой авиационной экономике разбирался Владимир Расулов, он с нами в студии. Владимир, чем вот этот новый сбор с пассажиров должен помочь отечественным авиаперевозчикам по мысли инициаторов?
4: Все дело тут в обновлении парка самолетов. Воздушные иностранные суда, как мы помним, последние 4 года недоступны российским авиакомпаниям, поэтому вся надежда на собственные новинки, и перевозчики довольно давно ждут импортозамещенных ближнемагистральных суперджетов и среднемагистральных МС-21. один. Понятно, что никто не заставляет сразу авиакомпании покупать новые самолеты. Самый простой вариант здесь – это лизинг, по сути, аренда. Перевозчик либо платит за лайнер, пока тот летает, это операционный лизинг,

0: лизинг, либо, по сути, берет судно в рассрочку. Это финансовый. Платежи засчитываются в стоимость самолета, и потом компания, по сути, просто получает машину в свою собственность. С одной стороны, дополнительные деньги здесь лишними никак не будут. А чтобы понять примерный порядок цифр, используем простую арифметику. Возьмем данные Росавиации. В прошлом году на российских внутренних линиях перевезли более 81 миллиона пассажиров. На международных направлениях речь шла про 27,5 миллионов. Умножаем эти цифры на 500 и 1000 соответственно, и в сумме получаем более 68 миллиардов рублей. Но вот такие цифры несущественно поддержат перевозчиков, говорит управляющий директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин.
1: Если я правильно помню, стоимость МС-21 5,5 миллиардов. То есть 58 миллиардов – это 11-12 МС-21. На самом деле не очень большие деньги. Государство и так финансирует все, что можно финансировать в авиастроении. Это выделяет деньги авиастроителям, выделяет деньги лизингодателям, чтобы, в принципе, вот этот механизм заработал. Но чисто теоретически во всем мире, в принципе, так и работает. Да? То есть есть лизинговая компания, она дает самолеты в лизинг авиакомпании. Авиакомпания на этих самолетах зарабатывает деньги, часть этих денег возвращает в виде лизинговых платежей. Лизингодатчиков. То есть зачем вот вводить еще какой-то дополнительный сбор, я не очень понимаю.
0: При этом буквально прошлой осенью в России ввели другой сбор на реконструкцию аэродромов. Речь идет про 150 рублей на одного пассажира.
2: И что, это каким-то образом снизило пассажиропоток?
0: Любопытный момент. Министр транспорта Андрей Никитин неделю назад сообщал, что пассажиропоток по сравнению с прошлым годом за 7 месяцев немного подрос. Российские авиакомпании перевезли почти 60 миллионов человек, на международных линиях 15,5 миллионов. А цифры иностранных перевозчиков в российских аэропортах увеличились вообще на 13%.
2: Ну, то есть, если нужно лететь, то люди все равно летят.
0: Летели. Однако, если появится новый сбор с путешественников, то показатели, наоборот, начнут сокращаться. Так считает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.
3: Если этот сбор будет введен, наверное, он пойдет в Минпромторгу на поддержку отечественных производителей, поддержку лизинговых компаний и так далее. Налоговая система в нашей стране достаточно стройная. Делать еще один объект налогообложения – это авиабилет, совершенно ненужный, излишний. Еще один фактор роста стоимости авиабилетов приведет к тому, что вообще пассажиропоток перестанет расти и станет падать. Люди будут там, где есть альтернатива, больше использовать другие виды транспорта. Не в пик сезона, авиабилеты на внутренних рейсах могут стоить достаточно недорого. Скажем, я сегодня лечу в Казань за 3000 рублей. А так будет не 3000, а 3500. Вроде незаметно, наверное, пассажир по делу полетит, а пассажир не по делу уже будет сравниваться с ценой билета на поезд.
0: Мы направили запросы в Минпромторг, Минтранс и Ростех по поводу перспектив нового сбора для пассажиров. Минтранс и Минпромторг оставили все без комментариев. Ну а здесь важно понять вообще, за что платить, поскольку серийные поставки долгожданных импортозамещенного суперджета и МС-21 по официальным данным профильных властей намечены только на следующий год. До этого сроки неоднократно сдвигали вперед.
2: Володя, все-таки давай еще раз уточним. Речь не идет даже в обсуждении о том, что деньги с этого потенциального сбора пойдут на закупку самолетов.
0: Пока вообще не очень понятно, на что именно они пойдут. Известно, что речь идет о поддержке российских авиакомпаний, либо со стороны лизинговых каких-то компаний, либо на обновление вот этого самого парка.
2: Либо на поддержание функционирования самолетов, и тогда 68 миллиардов выглядит уже не такой маленькой суммой.
0: Но опять же, нужно понимать, что конкретно пропишут власти в этом сборе.
2: Володь, тебе спасибо большое. Наш обозреватель Владимир Расулов разбирался с инициативой Минтранса о введении дополнительного сбора для пассажиров. Это может быть 500 или 1000 рублей для того, чтобы помочь в той или иной степени авиакомпания.
4: Ну, тут много вопросов, да, в частности, вопрос о том, как эти деньги будут распределяться, прозрачность, да и, мне кажется, он и не первый. Важно действительно понять, как это повлияет на пассажиропоток, потому что, с одной стороны, вот 150 рублей, которые шли на инфраструктуру, вроде не повлияли, но это 150 рублей, а когда у тебя еще 500 будет, ты складываешь уже 650.
2: Мне кажется, что у российских пассажиров, покупателей, потребителей уже стадия принятия. Ну, все дорожает.
4: А смотря у кого, тут опять же, вот когда дешевые билеты, когда у тебя билет 3000, там уже вот эта прибавка в 500 рублей чувствительна. Если ты за 40 покупаешь, то тебе, конечно, уже плюс-минус все равно. То есть тут еще надо будет у экспертов выяснять, на какие направления это может повлиять.
2: Давай попробуем ответить на те вопросы, которые мы обозначили. У нас в студии Антон Корень, генеральный директор Центра стратегических разработок в гражданской авиации. Мы вас приветствуем.
4: И продолжим эту тему буквально через пару мгновений.
5: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в

0: российским авиаперевозчикам брать в лизинг российские самолеты.
1: Да, ремонтировать самолеты. И еще я видела один из пунктов, это компенсировать затраты на авиатопливо. У нас на связи по телефону Илья Зотов, заместитель председателя общественного совета при Минтрансе России, председатель общероссийского объединения пассажиров. И я уже сказала, что в студии Антон Корень, генеральный директор Центра стратегических разработок в гражданской авиации.
0: Антон, ну вот первый вопрос. Давайте попробуем разобраться в экономике строительства и эксплуатации отечественных самолетов. Мы знаем, что государство субсидирует и разработку, и производство, и другие этапы, и, кстати, лизинг в том числе. А почему возникла ситуация, когда этих средств не хватает и нужно ввести вот такой вот дополнительный сбор с пассажиров уже?
2: Мы понимаем, что сейчас авиационная промышленность является той отраслью экономики, которая, как только будут сертифицированы наши основные воздушные суда, это МС-21, Superjet New, это сейчас запускается, по сути, производство Ил-114. В данном случае мы понимаем, что потребуется одномоментное вливание больших сумм, где производитель может взять эти деньги. Первый вариант – это пойти на рынок капитала и использовать заемные средства. Мы понимаем, какие сейчас процентные ставки. Если он пойдет таким путем, то эти процентные ставки, накапливаясь за годы, самолет производится определенное время, дальше он в лизинге определенное время, то эти процентные ставки, накопившись накупленным итогом, лягут в стоимость авиабилета. Соответственно, нужно искать альтернативные варианты. И обсуждаемая тема, которая сейчас предлагается, она как раз направлена на снижение этих дополнительных затрат пассажиров, которые могут появиться за счет введения сбора...
1: С пассажиров.
2: В конечном итоге за все платит пассажир. За счет введения сбора акцизного характера. Два примера уже в нашей стране есть. Я о них расскажу. И эти сборы, они не будут облагаться налогами. И они пойдут целевым характером на обеспечение новым отечественным парком наших авиакомпаний, а также частично то, что обсуждается, предложено направлять на компенсацию тех выпадающих доходов или на выравнивание эксплуатационной экономики наших авиаперевозчиков так, чтобы тоже стоимость билета не подросла.
1: Антон, правильно ли я понимаю, что все это делается, вот вводится условно отдельная строчка, что это сбор на конкретные цели, как раз для того, чтобы выделить эту сумму, которая не будет облагаться налогами и будет использоваться целевым образом, а не просто зашить какую-то сумму в стоимость билета и непонятно, как потом эти деньги вычленять из этой стоимости?
2: Да, предлагается именно целевая сумма. Два примера таких уже есть. Были внедрены целевые сборы двух видов на развитие инфраструктуры аэропортов, причем это полностью соответствует рекомендациям международным органам гражданской авиации, которые говорят, что инфраструктуру должен оплачивать пользователь. То есть в данном случае это пассажир. Это логично, это социально справедливо, потому что тот, кто летает, тот и должен за это платить, а не те, кто непосредственно не летают, пользуются условно все время поездом, но при этом из федерального бюджета могли бы быть потрачены в альтернативном случае деньги на производство самолетов, которыми они не будут пользоваться, а не на социальные, допустим, больницы, детские сады, которыми они будут пользоваться.
1: У нас есть уже опыт, да, вот с этим аэродромным сбором, 150 рублей в билете-то это никаким образом не отражается. Человек просто платит определенную сумму. А как эти деньги маркируются потом внутри в системе?
2: А в системе этот целевой сбор идет на погашение затрат на строительство аэродромной инфраструктуры целевых непосредственно в данном случае, если это по треку идет инфраструктурного сбора, который сейчас закладывается в концессионные соглашения на строительство аэродромов. И другой вид 150 рублей, который собирается за счет аэронавигационных сборов и далее направляется на социально значимые объекты, в том числе на вокзалы тех аэродромов и аэропортов, и другой инфраструктуры, не только плоскостных сооружений, которые непосредственно нужны для обслуживания социальных авиалиний.
1: Насколько справедливо, вот Саша задавался этим вопросом, фиксированная стоимость, учитывая, что цены на билеты очень разные, и бизнес-класс платит другие деньги? Может быть, здесь должно быть какое-то динамическое сборообразование?
2: Конечно, тонкая настройка, она всегда должна быть, но в данном случае вы полностью очень

0: хорошо отметили, что билет бизнес-класса может несколько раз действительно быть выше, чем эконом-класса, и, возможно, властям следует на это обратить внимание при любых видах подобных внедрения подобных сборов. Но в данном случае еще многие экономисты обращают внимание на то, что у нас у авиационных пассажиров высокая эластичность спроса по цене. На самом деле это не так. У международных пассажиров спрос очень с низкой эластичностью, то есть при повышении условно на эти 500 рублей или на 1000 рублей, что предлагается и обсуждается, международный пассажир улетит на свои Мальдивы и не заметит этой разницы. Ну,
1: то есть международные рейсы меньше могут пострадать?
0: Скорее, они вообще не пострадают, они рейсы заплатят, что условно 500 тысяч рублей, что 501 рубль, да? 501 тысячу рублей. То есть в данном случае международные рейсы не пострадают, и международные пассажиры тоже. Внутренние линии в данном случае как раз и предлагается меньшую сумму. И там, на самом деле, улетающих пассажиров, а это по разным оценкам в разное время около 15% нашей страны, тоже достаточно низкая эластичность спроса по цене. Это показывает, условно, процент заполняемости кресел на некоторых рейсах. Там, где вчера был средний билет 20 тысяч, сменили тип, билет стоит 40 тысяч, также полная заполняемость.
1: У нас также на связи заместитель председателя общественного совета при Минтрансе России, председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Илья, ну, на ваш взгляд, действительно ли нет альтернатив для решения этой задачи, кроме как вот вводить сбор для пассажиров? Илья?
2: Для решения данного вопроса, конечно...
3: Илья, мы вас слушаем. Вы нас слышите?
2: Да, да. Я хотел сказать, что альтернативных способов очень много. Во-первых, под данные масштабные проекты можно с банками выстроить правильный диалог. Есть различные механизмы поддержки промышленности, кроме как собрать деньги с пассажиров. Первый фактор для российских граждан иностранной авиакомпании будет выгоднее, когда мы будем брать международные полеты, поскольку международные авиакомпании вряд ли будут скидываться деньгами в этот фонд. Первое. То есть мы таким образом не иностранная авиакомпания. Второй момент, что сокращается количество тех рейсов, которые будут полностью загружены, то есть загрузка рейсов точно будет снижаться в перспективе. Плюс мы получаем дополнительный фактор того, что сбор этот рано или поздно будет повышен, скорее всего, какая-то индексация будет. Я предлагаю здесь пересмотреть механизм, сделать все-таки в рамках одного сбора, который мы платим на аэропорт, рассчитывать деньги на авиакомпании и на аэропорт.
3: Илья, ну вот некоторые аналитики говорят, что после того, как будут собраны необходимые суммы, там, в 200-250 миллиардов, после этого потребность в платеже может отпасть. И по мере того, как будут дешеветь отечественные самолеты. Вы как относитесь к такой перспективе? Вы такое может быть? Верите в это?
2: Абсолютно нет. Это сбор, который останется и который будет работать на протяжении длительного времени.
3: Антон, а вы?
0: В свое время мы работали, были инициаторами идеи введения инфраструктурных сборов по аэропортам. Я объясню, чем это связано. Это не связано с тем, что желание с пассажиров что-то дополнительно собрать. Это связано с тем, что наши аэродромы в большом количестве нуждаются в финансировании.
3: Нет, это все понятно. Мы не подтверждаем сомнению,
0: деньги эти просто требуются.
3: Но вот, допустим, завтра закроются, только там построятся те аэродромы, которые должны построиться.
0: Я продолжу, да. Сейчас, если мы обсуждаем новую инициативу, и этот сбор, который непосредственно, если авиапром запущен, все, больше денег не требуется, очень хорошо бы эти деньги было бы перевести на строительство, реконструкцию аэродромов. На самом деле в нашей стране большое количество аэродромов нуждается в финансировании, и тех денег даже, которые сейчас собираются, вот эти вот небольшие 150 рублей, их не хватает. Поэтому
3: то есть сбор не отменяется.
0: Это было бы очень хорошо, если бы он продолжил действовать и развивать нашу авиационную инфраструктуру. Все мы хотим летать на новых через новые аэропорты, садиться на новые аэродромы, а не тем, которым 40-60 лет, и которые, в том числе, хочу заметить, влияют на эксплуатацию.

0: самолетов,
1: ну, тут, знаете,
0: которые есть... будут новые.
1: Это все абсолютно верно и правильно, но тут есть такой нюанс, и касается он, кстати, и сбора 150 рублей на инфраструктуру, и того сбора, о котором мы сейчас говорим, да. Ведь пользуются вот этими благами от развития авиапрома российского не только пассажиры. Логистика, другие какие-то службы, да, но платят за это почему-то пассажир. И вот вначале вы, кстати, сказали, что, да, вопрос в том, что пассажир заплатит, и мы всегда платим, да, клиент всегда платит. Вопрос еще в том, сколько раз он платит, потому что, когда мы говорили про госсубсидии, например, это же субсидии тоже из бюджета, а бюджет это что? Это тоже налоги. А налоги чьи? Тоже людей. Получается, что мы вот здесь вот скинулись, тут скинулись, здесь прибавили. И, ну вот, вопрос справедливости, почему пассажир за это платит, за все?
0: Вот всегда оплачивает услугу тот, кто ею пользуется. Именно поэтому пассажир платит в аэропорту, уже войдя в аэропорт, начинает оплачивать чуть более дорогое кофе, садясь в самолет.
2: Иногда не чуть.
0: Иногда оплачивает тоже чуть более дорогое кофе на борту, чем на земле, и так далее. То есть пассажир, он пользователь этой услуги. А насколько справедливо, давайте вот ваш вопрос переквалифицируем, насколько справедливо он платит? Посмотрите на рентабельность авиакомпаний. Они не имеют сверхприбыли, они имеют убытки. Соответственно, на пассажирах никто не зарабатывает. И любой дополнительный сбор в данном случае и любые затраты пассажира, они обоснованы. То есть авиакомпании не имеют сверхприбыли, у них в среднем 2-3 рентабельности. Если в лонг-ране смотреть в долгосрочном анализе, то очень низкая рентабельность.
2: В любом случае, надо, наверное, повторить, что все это пока инициатива, которая обсуждается, да, чтобы не прозвучали наши слова или слова наших экспертов как свершившийся факт. Да. Да, все-таки пока это зона для дискуссий. Я думаю, не только по самому факту введения этого сбора, но и по тем суммам, которые будут взиматься с пассажиров на внутренних или на международных рейсах. Антон, вам спасибо большое. Антон Корень, генеральный директор Центра стратегических разработок в гражданской авиации, был в нашей студии.
3: Что это значит?
1: Ну, мы только что обсудили возможный сбор за билеты для пассажиров до 500 рублей и 1000 рублей. Может быть, этот сбор. А до этого слушали заявление Сергея Лаврова на Генассамблее. Уже выступление Лаврова закончилось. Ну,
2: сейчас... Мы его в любом случае еще обсудим, потому что несколько было заявлений, в частности, о том, что Россия готова к переговорам о долгосрочном устойчивом урегулировании по Украине. Зададимся вопросами, что будет происходить дальше.
3: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В последнее время в соцсетях мне попадаются пародии на так называемый «клуб 5 утра». Человек демонстративно просыпается на рассвете, смотрит в объектив камеры с гордостью триумфатора и спрашивает, а что же делать дальше, чтобы, наконец, разбогатеть? В комментариях иронично отвечают, ну, конечно же, выпить теплой воды и помедитировать. Шутки понятные, в интернете ранний подъем давно продается как такой, знаете, магический ритуал успеха. Встал в 5, значит, ты дисциплинирован, продуктивен, спортивен и собран. Пока остальные спят, ты будто бы уже всех обогнал. Сделал зарядку, ответил на письма, прочитал книгу, выстроил стратегию и, возможно, уже захватил мир. Есть даже целая книга-бестселлер «Клуб 5 часов утра» Робина Шармы, где идея вставать с петухами продается как путь к настоящему процветанию. Довольно плохо написанная, на мой взгляд. И все бы хорошо, но есть маленькая такая проблема. Подъем ни свет ни заря, увы, не делает человека ни богатым, ни счастливым, ни продуктивным автоматически. У раннего утра, конечно, есть свои достоинства. В это время тихо, никто еще не пишет и нет рабочей суеты. Для кого-то это единственная возможность спокойно побегать, почитать, позавтракать, подумать или сделать важное дело до того, как все остальное начнет требовать внимания. Однако сомнологи напоминают, что гораздо важнее не само время подъема, а общая длительность сна и стабильный график, чтобы оставаться здоровыми, продуктивными и хорошо соображать в течение дня. То есть подъем в 5 утра – это прекрасная идея, если вы легли не позже 9-10. Если же вы заснули за полночь, то о здоровье и продуктивности говорить сложно. Хотя есть короткоспящие люди, которым и 5 часов достаточно, но их мало. Кроме того, у людей разные хронотипы, и ранний подъем подходит далеко не всем. Поэтому, если вам хорошо вставать в 5, пожалуйста, бегайте, читайте, медитируйте, но только потому, что вам действительно подходит этот ритм. Чудес здесь ждать не стоит. А если ваше лучшее, самое ясное и продуктивное утро начинается в 7 или даже в 8, это тоже абсолютно нормально, и вы точно не отстанете от жизни. С вами был Евгений Тиханович. Доверяйте собственным ощущениям и повышайте качество жизни на РБК.
5: Ли-9 – это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель – просто гость программы. А Moda C7 – это кроссовер, который выходит на публику с видом «Ну что, впечатлил?»
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. Кто есть кто? На радио РБК. РБК в цифрах.
6: 2 квадратных километра площади, 38 тысяч постоянных жителей и полное отсутствие подоходного налога. Это Монако, крошечное княжество на Лазурном берегу. Каждый третий резидент здесь официально является миллионером, а безопасность обеспечивают свыше 500 полицейских, что делает страну самым охраняемым государством в мире на душу населения.
7: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
8: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
6: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
3: РБК тренды.
9: Деньги по кругу.
10: Бум искусственного интеллекта создал необычную систему, в которой крупнейшие технологические компании одновременно становятся инвесторами, поставщиками и клиентами друг друга. Amazon, Microsoft и другие корпорации только в этом году планируют потратить на дата-центры, чипы и вычислительные мощности более 700 миллиардов долларов. Часть этих денег поступает другим участникам того же рынка. Nvidia продает корпорациям процессоры. Облачные платформы предоставляют мощности ИИ разработчикам, а крупные компании инвестируют в стартапы, которые затем оплачивают их же облачные сервисы. Так вложение одной компании превращается в выручку другой, поддерживая рост всего технологического сектора. За последние 3 года стоимость компаний, связанных с искусственным интеллектом, увеличилась примерно на 27 триллионов долларов. Но высокие оценки основаны не только на нынешних доходах, а прежде всего на ожидании будущей прибыли. Поэтому главный вопрос – сколько денег искусственный интеллект может приносить за пределами самого технологического рынка? Готовы ли предприятия массово платить за сервисы и действительно получать от них экономический эффект? Пока ИИ-компании во многом поддерживают спрос друг на друга. Устойчивым этот бум станет, когда за технологии начнет массово платить остальной бизнес.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 20:00 в столице.
0: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, студия Анна Заброда и Александр Ляпин. И по нашим планам на вечер среды был более расслабленный разговор, чтобы немножко подготовиться к пятнице, ведь среда – это маленькая пятница, и к выходным. Но, к сожалению, информационная повестка нам не дает этого сделать. Новости приходят из Нью-Йорка одна за другой. К слову, про новости здесь должен был Артем Самойлов уже появиться. Но появились мы, потому что эти новости не терпят отлагательств. Лавров выступил на Совбезе ООН, сделал несколько заявлений. В частности, Лавров заявил о том, что Россия готова к переговорам о долгосрочном и устойчивом регулировании по Украине, но СВО прекращать на время переговоров не будет. До этого было заявление министра Украины иностранных дел о том, что Украина готова к прекращению огня без каких-либо предварительных условий. Ну, а незадолго до нашего эфира состоялись переговоры Сергея Лаврова и Марка Рубио. Рубио, да. Оттуда каких-то прям ярких заявлений, наверное, не было, но это компенсировалось тем, что прозвучало после.
1: Ну, я выделил только то, что Лавров заявил уже после встречи о том, что Киев координируется с европейскими спонсорами, пожалуй, вот из всего, что было. Ну и что сказал Сергей Лавров? Он подчеркнул, Москва не пойдет на прекращение огня во время переговоров. Давайте послушаем.
3: Россия, и это неоднократно поддержал президент Путин, готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого, справедливого мира. Задачи, которые должны быть решены для достижения этой цели, четко обобщены в программном выступлении Владимира Путина в июне 2024 года. Однако, наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции. Хотя Европа хочет именно этого. Все с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощенную военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы.
1: Это было заявление Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН по Украине. Мы продолжим эту тему буквально через несколько мгновений.
0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Час. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, Анна Заброда.
2: И к нам присоединились ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Сергей Шейн и политолог-американист, преподаватель Института общественных наук РАНХИКС Артемий Атаманенко. Сергей, Артемий, мы вас приветствуем. Обсуждать будем последние новости, прилетевшие к нам из Нью-Йорка. У каждого из вас хотим спросить первый вопрос один и тот же. Вот стороны, все вообще участники последних переговоров заявляют о том, что готовы разговаривать друг с другом. Хочется спросить, а что мешает уже сесть дальше за стол переговоров? Сергей, давайте с вас начнем.
5: Ну, мешает очень серьезное расхождение с точки зрения того, как должен закончиться украинский конфликт и кто должен сыграть ведущую роль, чтобы, соответственно, это мирное урегулирование когда-то состоялось. Поэтому тот факт, что разговариваем мы с американцами, они разговаривают с украинцами и так далее, это прекрасно, но пока нам очень сложно прийти именно к чему-то содержательному, от чего можно оттолкнуться для того, чтобы совершить качественный рывок.
2: Но чтобы совершить качественный рывок, нужно садиться за стол переговоров.
5: Пока, видите, за стол переговоров нужно садиться, когда уже есть контуры мирного урегулирования, когда уже проработан ряд важнейших вопросов. Сейчас они еще не проработаны, поэтому любые переговоры в таком трехстороннем формате, ком угодно, они, скорее всего, закончатся не очень продуктивно.
2: Но такое ощущение, что мы находимся в точке ноль, но мы же уже находились где-то чуть дальше этой точки, ведь несколько раундов переговоров были.
5: Но если вы имеете в виду визиты Кушнера с коллегой, да, к нам, и, соответственно, общение Трампа и Путина.
2: И это тоже, и переговорный трек, который проходил на территории Турции, когда встречались представители там, российской и украинской делегации. Ну, то есть какой-то пласт работы, он уже был проведен.
5: Пласт работы проведен, но, как я сейчас использую словосочетание российской стороны, нет разговора о ликвидации первопричин конфликта. Есть гуманитарный трек у нас наработанный, связанный с возвратом пленных и так далее, это есть. Есть контакты относительно, значит, возможного мирного урегулирования с Кушнером и коллегой и так далее. Но это все не ведет к вот как раз-таки ликвидации тех причин, почему началась СВО, и то, о чем мы говорим сейчас, да, это и взаимоотношения Украины с НАТО. Это, соответственно, судьба территории Донбасса, которую сейчас контролирует Украина. И это нахождение, будущее, да, возможно, европейских военных на территории Украины. Все эти вопросы не решены, а все эти треки, которые были, это

0: хорошо, это опыт коммуникации, это пригодится, но этого недостаточно для того, чтобы стартануть дальше.
1: Артемий, ваше мнение.
2: Здесь, где на самом деле, еще надо добавить, что речь не только о самих переговорах. Переговариваться это ничто не мешает и сейчас. Американская сторона, в общем, не пытается разобраться в том, действительно, а из-за чего все это началось, и какие решения необходимо принять, чтобы оно не повторилось. Да, и поэтому интерес Трампа в том, чтобы максимально быстро завершить конфликт. Он обещал это уже 2 года назад, до сих пор. Да, сначала за день, потом за месяц, потом за 100 дней, ну и так далее, и так далее. А вот и ныне там. Поэтому американская сторона форсирует переговоры, при этом не понимая, собственно, о чем будет говорить.
1: У меня вот наоборот, по итогам вчерашней встречи Трампа и Зеленского сложилось впечатление, что Трамп как будто бы притормаживает, тянет время до выборов американских в Конгресс, а потом опять фокус его внимания сместится на Ближний Восток, где, очевидно, ему там интереснее, важнее и так далее.
2: Вполне возможно, Трамп человек ситуации, человек последнего разговора. Сейчас он вспомнил о том, что есть российско-украинское регулирование, завтра вспомнит, что есть проблемы с топливом из-за Ирана, завтра вспомнит о том, что Канада потихоньку уходит и приближается к Европейскому Союзу. То есть в этом плане Трамп — это человек максимально нестабильный, и скорее стоит опираться не на него самого, а на его команду. Вот Рубио в этом плане, честно говоря, собеседник более понятный и сговорчивый, но, опять же, у него нет достаточного политического капитала, чтобы на какие-то решения
1: только
2: повлиять в моменте.
1: Только хотел сказать, полномочия у него есть, чтобы как-то стимулировать?
2: Он может вернуть и оставить эту повестку в обсуждении американского президента, но, опять же, учитывая, что, как видится сейчас, он отчасти отказался от амбиции на будущее президентское кресло, да, все-таки Венс его пока что теснит Рубио, да, не будет пытаться лезть в сложную ситуацию, где у него издержек будет больше, чем потенциального бонуса.
3: А как здесь, вот в этой истории, учитывать позицию Евросоюза? Вот мы все чаще, когда обсуждаем эту тему, говорим о переговорах либо двухсторонних Москва-Вашингтон, либо трехсторонних Киев-Москва-Вашингтон, и как будто ЕС там теряется. И вот, к слову, о первопричинах, сейчас как будто сложно представить себе конфигурацию, чтобы этот конфликт закончился с тем, чтобы и Украина, и ЕС согласились на то, чтобы не было на Украине европейских войск. Ну, мне очень сложно это представить. Это что означает, что этот конфликт никогда не будет завершен?
0: Ну, европейцы будут очень настойчивы с точки зрения присутствия европейских войск на территории Украины.
3: Их если, можно понять, наверное.
0: Если американцы дадут гарантии, что европейцы будут, соответственно, находиться в сохранности, да, европейские, соответственно, войска. Здесь поэтому Соединенные Штаты – это вот такой ключевой пазл мирного урегулирования. И очень многое в стремлениях европейцев зависит именно от настроений в Вашингтоне. И с одной стороны, вот если мы говорим про то, нужна сейчас Европа, да, для мирного урегулирования или нет. С одной стороны, есть вопросы, которые мы никогда не решим без европейцев. Это вопросы европейской безопасности, это антироссийские санкции, это судьба российских активов и так далее. Но с другой стороны, исходя из того, насколько мы полярные точки зрения сейчас занимаем относительно того, как должен закончиться украинский кризис, то, видимо, для переговоров непосредственно России и Европейского Союза, да, или России и ведущих европейских стран, еще время не настало, и это будет производным от того, как мы сможем договориться с Украиной при поддержке Соединенных Штатов.
3: А как еще осложняет ситуацию тот факт, что сейчас позиции Брюсселя и Вашингтона по очень многим вопросам расходятся, в том числе по вопросам военным, НАТО, безопасности европейской. Если раньше это более или менее были такая консолидированная позиция, то сейчас и между ними разногласия. Это еще больше нас отдаляет, получается, от урегулирования.
0: Ну, Брюссель на самом деле пытается сглаживать, да, то есть он выбрал, взял на себя роль именно основного спонсора Украины сейчас, и исходя из этого, при этом он не хочет Трампа очень сильно оттолкнуть от украинского вообще направления, в принципе. Поэтому здесь Брюссель во многом, ну, скажем так, ждет, когда Трамп либо ослабнет после выборов в ноябре, либо вообще уйдет через 2 года. Поэтому стратегия у Европейского Союза просто переждать. Они думают, что это временное помутнение среди, значит, американского истеблишмента и общества, что такой политик, как Трамп, снова, да, вдруг появился. Поэтому европейцы рассчитывают, что следующий президент, возможно, демократ, да, будет здесь более сговорчив, более понятен.
1: Только что, вижу, пришло сообщение. Постпред при ООН сказал, что Китай поддерживает попытки сторон украинского конфликта договориться. Вот как раз про Китай. Завтра, по-моему, переговоры Си Цзиньпина и Трампа. Артемий, будет ли там подниматься тема конфликтов, или это будет скорее разговор о торговле и экономическом взаимодействии?
2: Мне кажется, что на грядущей встрече тема украинского регулирования точно не будет центральной, да, тем более, что

0: конечно же, интересует больше американцев и китайцев в отношении друг друга. Торговые вопросы, искусственный интеллект, электромобили, да, потому что здесь, например, можно вспомнить недавний призыв прекратить, остановить разработку искусственного интеллекта. Трамп его блокирует, да, для того, чтобы Китай здесь США не обошел. При этом, естественно, две страны сейчас настолько плотно завязаны по своим экономическим связям, что говорить о мире, в котором они никак не общаются или находятся в конфронтации, довольно сложно. Поэтому кажется, что повестки экономической здесь хватает на несколько встреч и до регулирования украинского конфликта. Если дойдут, то очень покасательный.
1: Но в разрезе адских санкций, которые потенциально могут грозить Китаю, как будто бы тему Украины не обойти.
0: Честно говоря, мне кажется, что Трамп не будет применять на данный момент вот эти вторичные санкции против Китая, поскольку и так сейчас рынок энергоносителей в США находится далеко не в лучшем состоянии. Да, там с дизелем еще начались проблемы. Поэтому здесь кажется, что принять этого законопроекта для Трампа может стать, ну, скажем так, такой интересной точкой, интересным рычагом для общения, но скорее в формате сдерживания, но не прямого применения.
1: В разрезе топливного кризиса вижу сообщение политика, что администрация Трампа готовит план по запрету экспорта дизтоплива из США на 90 дней. Сергей, ну, Артемий...
2: Цен, да, имеет смысл, наверное.
1: Да, мы вас благодарим. У нас в студии были политолог-американист, преподаватель Института общественных наук РАН ХИКС Артемий Атаманенко и ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Сергей Шейн. Тем не менее, мы продолжаем следить за тем, что происходит на полях Генассамблеи ООН. Я уже сказала, что завтра встреча Трампа и Си Цзиньпина. Наверняка и там прозвучат какие-то интересные заявления.
3: Час. Что это значит?
2: Ну, а сейчас к другой теме, которую мы сегодня тоже уже обсуждали, несколько раз о ней говорили, это изменения, возможные в судебной системе, а именно в институте...
1: Присяжных, да, Верховный суд предлагает реформу. Хотя надо сказать, что она не первая, но к этому еще вернемся. Что предлагает Верховный суд? Предлагает изменить институт присяжных на основе социального партнерства. То есть появится некая общая коллегия, где председательствует судья с заседателями. Сокращается максимальное число присяжных, меняются к ним требования. И также речь идет о том, чтобы сократились сроки рассмотрения, потому что затягивание всех этих процессов сказывается и на желании присяжных участвовать,
2: да,
1: в заседаниях.
2: Вот, собственно, и цель всех этих реформ, чтобы мотивировать, стимулировать граждан больше участвовать в...
1: Не избегать приглашения в суд, когда такие письма приходят. У нас в студии Сергей Пашин, кандидат юридических наук, федеральный судья в отставке. И на связи Сергей Насонов, профессор кафедры уголовно-процессуального права имени Лупинского и Московского госюридического университета имени Кутафина. Сергей, давайте, у нас два Сергея. Сергей Анатольевич и Сергей Александрович, да, чтобы мы понимали, с кем мы разговариваем. Сергей Анатольевич, вы у нас в студии, поэтому вопрос и вам первый. Суд присяжных – это, в принципе, достаточно редкая форма разбирательства. Да, мы уже говорили сегодня в эфире, что в 2025 году всего с участием присяжных рассмотрели 643 дела. Вот на фоне того, что у нас миллионы дел, да, по-моему, даже больше
2: 10. 640 тысяч, по-моему, было вот как раз в том году. Получается, одно дело на тысячу, ну, примерно.
1: Ну, не выглядит это предложение Верховного суда сейчас как какие-то косметические изменения, а не реформа?
4: Изменения действительно страшные. И это не косметика, и это небольшой конституционный переворот. Потому что то, что предлагает Верховный суд, это вовсе не исполнение поручения президента о том, чтобы сделать суд присяжных более привлекательным для населения. Это его ликвидация.
1: Почему?
4: Потому что судья, работающий вместе с двумя народными заседателями или с четырьмя заседателями, это так называемый суд шефенов, когда судья, по сути, поет первым голосом, а ему вторят кивалы, как раньше называли народных заседателей. В 1989 году такой проект был, это называлось «Расширенная коллегия народных заседателей», и от него отказались.
1: Правильно ли я понимаю, что подразумевается, что вес судьи будет оказывать определенное влияние на присяжных?
4: Решающее, потому что предполагается, что судья будет в совещательной комнате, а присяжных будет слишком мало, и они, боюсь, будут не очень заинтересованы, раз судья контролирует их решение. Так что ближайшая перспектива – это резкий рост обвинительных приговоров.
2: Сергей Анатольевич, а вот есть такой тезис в защиту вот этой реформы, именно вот этого изменения, почему судья будет находиться вместе с присяжными, что, дескать, вот почему раньше у нас много
1: решений? Некая оптимизация.
2: Да, во-первых, оптимизация. Во-вторых, раньше многие решения, которые выносили присяжные, они потом отменялись. Это тоже, кстати, одна из проблем, как будто бы инструмент не работает. Может быть, вот хотят судью привлечь, чтобы он как-то вот работу присяжных просто контролировал, чтобы они при вынесении решения там ошибок каких-то не совершали?
4: Ну, видите ли, если судья контролирует решение, значит, он за него отвечает и подменяет волеизъявление народа, представителей народа, своей позицией. Я судил с народными заседателями и знаю, что сколько бы их ни было, но они оглядываются на судью. Важно именно мнение судьи. Так что...
1: Ну, тут, наверное, больше такой эмоциональный момент, да? Люди, которые попадают в присяжные, они не профессионалы, а судья для них это
2: судья
1: человек, который...
2: на юридическом языке,
1: понимает, очевидно, да. Больше, да, и, может быть, это просто подсознательно даже происходит.
4: Извините, отмена оправдательных приговоров практически не практикуется в странах, где есть суд присяжных, а если у нас отменяется, то сплошь и рядом по неправовым основаниям отменяется многократно. Например, в присутствии присяжных запрещают говорить о пытках, и если защита выдвинула этот довод, то оправдательный приговор отменяют.
1: У нас, мне кажется, какой-то комплекс проблем сложился. Сергей Александрович, вот на ваш взгляд, основные причины, почему так мало дел с участием присяжных, и почему сами-то присяжные не очень стремятся попасть в эти ряды?
5: Да, спасибо. Это два абсолютно разных вопроса. Почему присяжные не стремятся попасть в эти ряды? Вот сегодня на круглом столе была озвучена цифра 5% за все годы действия суда присяжных. Это такое количество вызванных в заседание граждан явились для рассмотрения дел. Мне кажется, что причина такой низкой явки в суды присяжных комплексная. И она связана с тем, что за все годы существования суда присяжных в России не было никакой социальной рекламы этого института вообще. Вот если мы вспомним советские годы, были разного рода агитационные плакаты, чтобы граждане шли на выборы судей и так далее. Здесь вообще информации практически ноль. Далее. Вообще-то говоря, у нас существует так называемая призывная система вызова кандидатов в присяжный в суд. То есть, когда его вызывают в суд, его не спрашивают, какое время ему удобнее. Он просто получает повестку, в которой указана дата, когда он должен явиться в судебное заседание. Но очевидно, что далеко не все могут вот так с места в карьер собраться и пойти в судебное заседание. Поэтому нередко граждане просто возможности как-то распланировать свои дела таким образом, чтобы явиться в заседание, не могут. Ну и, наконец, такой вопрос – это очень низкая компенсация их труда, потому что, ну вот, например, в московском регионе около 600 рублей в сутки получает присяжный заседатель, конечно, за исключением тех, кто получает по другому режиму, там не более, то есть в расчете на к среднему заработку присяжного за каждый день работы в суде, но вот в среднем это около 600 рублей. Конечно, эта сумма очень минимальная, она никоим образом не компенсирует время затраты. Вот поэтому вопрос о явке присяжных, он должен решаться не ликвидацией суда присяжных, не созданием гибридной модели, потому что вот предлагаемая Верховным судом поправка, когда мы судью соединяем с четырьмя присяжными, это никоим образом на явку не повлияет. И, кстати, не повлияет, в моем понимании, даже сокращение количества присяжных заседателей до четырех, потому что тут вопрос не в цифре. Хотя, в принципе, вот само по себе это негативно, но, тем не менее, явка, я думаю, что если не принять такие комплексные меры, будет низкая.
1: Сергей Александрович, вы и Сергей Анатольевич критикуете эту инициативу. А что можно было бы сделать, чтобы институт присяжных не загибался, а развивался?
5: Я думаю, что нужно было просто соответствующим образом провести мониторинг применения этого института полноценный и внести необходимые поправки в норму 42 главы. Я просто отмечу, что за 30 лет с лишним действия суда присяжных в России в 42 главу УПК вносились абсолютно косметические, практически незначащие поправки и исключительно только в контексте...
1: Сергей Александрович, я прошу прощения, мы не юристы, и среди наших слушателей тоже, да, далеко не все юристы. Можете пояснить, о чем идет речь?
5: Я поясню, вот, собственно, что происходило с судом присяжных за все время существования его в действующем законодательстве. Несмотря на то, что множество проблем выявлялось на протяжении всего периода действия этого института, которые требовали именно законодательного решения, вместо этого законодатель фактически просто вносил какие-то поверхностные изменения. Ну, например, сократил количество присяжных с 12 до 6 человек в районном суде, 8 в краевом.
1: А уже было сокращение, получается? Было,
5: да. Сокращение первое было, вот, да. Потом там небольшие поправки были внесены в процедуру формирования коллегии. То есть это те изменения, которые вообще не затрагивают существующих проблем. Иными словами, как мне представляется, законодатель даже не пытался решить эти проблемы. И вот даже не попытавшись их решить нормальным путем, корректировкой определенных положений закона, просто вот выдвинута сейчас идея соединения двух коллегий, то есть фактически, как Сергей Анатольевич сказал, ликвидация суда присяжных.
1: Сергей Анатольевич, ну я так понимаю, что это же пока предложение, которое должно обсуждаться с профессиональным сообществом в том числе.
4: Профессиональное сообщество неоднородно. Есть советские профессора и их выученики, которые ярые враги суда присяжных. Поэтому, я думаю, надо опираться скорее на общественность. И надо напомнить тем, кто хочет ликвидировать суд присяжных, что в 1994 году...
1: Нет, ну, все-таки давайте не будем так говорить. Да, все-таки инициатива-то не такая. Да, это вот выводы, к которым приходят некоторые специалисты, в том числе вы.
4: Я настаиваю на своих выводах и готов их отстаивать. Но надо напомнить, что в 1994 году явилось 92% вызванных присяжных. Это значит, что проблема не в народе, который не хочет идти в суд присяжных, а проблема в тех, кто организует это.
2: В том механизме, как это все устроено.
4: Как это устроено, и напрашивается мнение, опять жесткое, что, может быть, у тех, кто это делает, две руки левые, или они занимаются сознательным губительством, саботажем.
1: Спасибо вам за ваши позиции. У нас в студии был Сергей Пашин, кандидат юридических наук, федеральный судья в отставке. А на связи Сергей Насонов, профессор кафедры уголовно-процессуального права имени Лупинской Московского государственного юридического университета имени Кутафина. Я еще раз повторю, да, что пока те изменения, о которых мы говорили, это предложение Верховного суда, как можно было бы реформировать суд присяжных в России, какого-то, наверное, окончательного пока документа еще нет. Как только он появится, и мы будем говорить о том уже, что предметно, да, вводятся изменения, мы, наверное, в эфире их еще раз обсудим. Вы слушаете ЧЕС. В студии по-прежнему Анна Заброда и Александр Ляпин. Такая сложная у нас сейчас тема была. Я, честно говоря, даже не знаю, как вернуться к тому вопросу, который мы нашим слушателям говорили. Да,
2: хотели расслабиться в восьмом часе,
1: да, быстро переехать, да, из судов присяжных в автомобильную тему. Но, тем не менее, попытаемся это сделать. Говорили мы о том, что нам грозит в январе повышение утилизационного сбора. И вот Минпромторг говорит, что утилизбор свою роль сыграл для отечественного автопрома, поэтому спрашивали у вас, стимулирует ли вас такое планомерное повышение утилизбора пересаживаться на отечественные автомобили. Мы ждем ваши сообщения, как всегда, в телеграме радио РБК, и напоминаем маршрут, как заехать в наш эфир в поисковой строчке радио РБК.
3: Технологии и тренды.
6: Нейросеть Клод меньше чем за 45 минут разгадала шифр, над которым люди бились больше 370 лет. По крайней мере, так утверждают ее тестировщики. Однако независимые исследователи уже нашли в этой истории нестыковки. Это «Технологии и тренды», меня зовут Иван Звягин. Расскажу о том, как искусственный интеллект взялся за историческую загадку и что из этого вышло. В конце августа стартап Vals AI отчитался о новом эксперименте. Эта компания проверяет языковые модели на профессиональных задачах. Исследователь Гэби Джафф дал новейшей модели Claude Fable 5.1 задание – найти нерешенный исторический шифр и взломать его. По словам Джаффа, модель работала без подсказок. Она выбрала так называемый шифрованный дистих, то есть двустишие. Его связывают с шотландским писателем 17 века Томасом Урхартом. Сам шифр – это две строки по 32 числа. Загадку обсуждали еще в 19 веке, а историк криптографии Клаус Шмех включил ее в полсотни самых известных нерасшифрованных посланий. Прежние методы взлома ничего не давали. По версии Valls AI, модель заметила простую подсказку. В трактате Урхарта шифру предшествует ровно 32 пронумерованных пожелания, и автор специально подчеркивает это число. Получается, ключ – это сама книга. Берем первое число, открываем первое пожелание, отсчитываем нужное слово и выписываем его первую букву. Так сложилась рифмованная молитва. «Боже, храни короля Карла II и сделай его верховным правителем этой земли». Но уже на следующий день команда Reticuli Labs выложила опровержение. Ее авторы изучили первое издание книги из британской библиотеки и не нашли там шифра. А главное, для 10 букв расшифровки в нужном пожелании просто нет слова, которое начиналось бы с такой буквы. При этом сама Valls AI признает, что опиралась не на первое издание, а на собрание сочинений Урхарта 19 века. И даже известный криптограф Брюс Шнайер сначала подал новость как факт и только потом дописал, что все-таки сомневается в расшифровке. Мне же кажется, что эта история не столько про взлом конкретного шифра, сколько про доверие к ИИ вообще. Модели действительно хороши там, где нужно долго искать и перебирать варианты, но складный, красивый ответ — это еще не доказательство. Пока кто-то не сверит каждую букву с настоящей книгой, взломанный дистих остается гипотезой. Проверять такие открытия, да и почти любую работу LLM, нужно людям.
3: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
7: За деньги можно, конечно, купить очаровательного пса, но никакие деньги не заставят его радостно вилять хвостом. Джош Биллингс.
8: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
7: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
8: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
7: По будням на радио РБК.
3: Библиотека РБК.
9: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает председатель Социального фонда России Сергей Черков.
10: Автор Иван Давыдов «Люди и города. Путеводитель по русскому средневековью». Книгу совершенно случайно взял с книжной полки, как любитель истории. Прочитал и понял, что ее написал автор, который очень любит то дело, которым он занимается. А любая книга, написанная с любовью, особенно об истории своей страны, она производит впечатление. И когда я ее читал, я прям глазами представлял все, что происходило в нашей стране там 500-600 лет назад и даже больше. Видел ее героев и, повторюсь, книга написана с любовью к тому, о чем автор пишет. А это, мне кажется, 100% успех.
9: Иван Давыдов «Люди и города. Путеводитель по русскому средневековью». Речь дальше пойдет о героях без лад. И за каждым город. Люди и еще люди. Город – это ведь не только скопление домов. Это сеть судеб. Такой, сказал бы я, интернет людей, которые живут, созидают и хотят на самом деле именно жить и созидать. Россию еще викинги прозвали страной городов. И не без причины. Большие старые города и маленькие города тоже как люди, обросшие историями, как книги, которые ждут. Глядя в них, можно увидеть себя. Если повезет, научиться себя любить. Это важно.
3: Библиотека РБК.
9: Заведующая Элина Тихонова.

0: 20:30 в столице.
1: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Анна Заброда и Александр Ляпин. Саша, ты знаешь, мы же планировали делать расслабленные 8 часов каждый день, но у нас не всегда это получается из-за новостного потока. Сегодня это заявление, которое из Нью-Йорка приходит. Я прямо чувствую, как я старею, потому что испытываю стресс от всех этих новостей, а он неизбежно приводит к износу организма.
0: Ну, у меня есть хорошие новости для тебя. Есть такие вот сообщения о том, что и старость уже не страшна, да и оказывается, от нее и убежать можно, но, во всяком случае, некоторые так заявляют. Я пока не до конца понял, это ученые говорят или все-таки маркетологи, которые хотят на этом заработать.
2: Ну, давай разбираться.
0: Будем в этом разбираться буквально через несколько мгновений. Ну, а сейчас у нас в студии уже с новостями Артем Самойлов.
2: И с ним новости не так.
3: Половина девятого в столице. Прямо сейчас о самом главном к этой минуте. Цены в России за неделю выросли на 0,06%. С начала месяца на 0,13%. С начала года на 4,81%. Это свежие данные Росстата. Сильнее всего подорожали яйца почти на 2,5%. Плодово-овощная продукция подешевела на 1,6%. Из услуг заметно всего выросли поездки в Юго-Восточную Азию почти на 8%. США снова не подписали антироссийское заявление в ООН. Документ зачитали глава евродипломатии Кай Каллас и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Его поддержали Австрия, Канада, Эстония, Франция, Словакия, Швейцария, Италия и Великобритания. При этом среди присоединившихся нет ни одного государства Африки или Южной Америки. Один из фигурантов дела главы ЭФК признал вину и заключил сделку со следствием. Речь о бывшем руководителе организации «Транспорт будущего». Обвинение строится на его показаниях. Главу ЭФК Кустова обвиняют в особо крупной растрате и мошенничестве по делу о хищении средств на беспилотники для Минобороны. Харви Вайнштейну дали еще 15 лет. Теперь за насилие над бывшей ассистенткой. В суде он извинился, но подчеркнул, что в тюрьме к нему относятся как к животному или даже хуже. Судья сказала, что он сам во всем виноват. Ранее продюсер уже получил 23 года. Это были новости. Через минуту в программе «Что это значит?» о том, что ученые РАН взялись за поиск формулы долголетия и постараются победить старость.
1: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК компании 18+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Час. Что это значит?
0: Вы слушаете радио РБК. Ну, наконец-то мы от жесткой политической повестки ушли, Ань, как ты хотела. Но тема тоже такая непростая. Старость больше не страшна.
2: Новость прям для меня.
0: Да, вот ты хотела что-то позитивное в этом направлении. Почему я так говорю? Дело в том, что вот если верить ученым из Института медико-биологических проблем РАН, они взялись за, ну, наверное, разгадку главного вообще секрета.
2: Пока голову нового землекопа грызуна, который живет до 40 лет и не знает возрастных болезней.
0: Ну, все серьезные вещи на мышах сначала и обезьянах, а потом уже к человеку, да. Ну, о чем речь? Ищут формулу долголетия, выделили на это целых 18 миллионов рублей, это российский научный фонд выделил, и обещают результаты уже к 29-му году. Это сравнительно скоро, 29-й год. Может быть, уже и получим формулу саму. Это, кстати...
2: Формула вечной жизни.
0: Да, и тема эта витает в воздухе. Сразу скажу, что и сегодня, 23 сентября, в центре событий РБК проходит конференция «Коллап». Она посвящена как раз управлению здоровьем и возрастом. Ну, а мы будем все-таки разбираться, что вот в этой теме про старость и старение все-таки действительно...
2: Прорыв научный, а где это маркетинговые... заявление.
0: И зазывало, да, такие, потому что на теме это и спекулируют очень многие. У нас в студии гость, ученый-специалист в области электрофизики и статистической геронтологии Юрий Петрович Гущо. Здравствуйте, Юрий Петрович.
2: И он к нам пришел с биомаркером биологического возраста. Мы специально для того, чтобы его испытать, выбрали нашего подопытного, Оксану Горяченюк, нашу коллегу, ведущую ЧЕЗа. Оксана, расскажи, что с тобой делал Юрий Петрович, и что выяснилось самое главное? Какие перспективы активного долголетия?
5: Коллеги, добрый вечер. Всего 10 минут, а может быть даже и меньше, я узнала свой реальный возраст биологический и перспективы свои.
6: 38 лет.
5: 38 лет, да.
6: Вместо 45.
5: Все, все теперь все знают.
2: Да, Юрий Петрович все выдал.
0: Я знаю, чем я займусь после эфира. Мне нужно срочно узнать тоже свой возраст.
5: Нужно... Это безумно интересно. 12 разделов, которые влияют на нашу жизнь, начиная от места, где мы живем. Это и население, населенный пункт, и даже высота населенного пункта над уровнем моря учитывается. Ты проходишь обычный тест. Отвечаешь на вопросы, появляется галочка, что ты ответил на вопрос, и система идет дальше. И в итоге ты получаешь развернутую картину того, какому возрасту ты сейчас соответствуешь, и что тебе нужно, и насколько ты используешь свой потенциал, и что тебе нужно улучшить в итоге. То есть со всем этим можно работать, даже если ты недостаточно над этим работаешь, например, над питанием, или двигательной активностью, или дыханием, или очищением. Вот для меня это было удивительно. Оказывается, очищение, то есть сколько раз в день мы моемся и ухаживаем за собой, тоже влияет на продолжительность жизни, например.
0: Ну, ты, похоже, удовлетворена результатами теста.
5: Я, да. Ну, 7 лет. Ты представляешь, минус.
2: Я не хочу сейчас каким-то образом позитив Оксаны сбивать, но, Юрий Петрович, а насколько можно доверять результатам теста, который не учитывает показатели крови, там, не учитывает еще какие-то физиологические и биологические маркеры? То есть сколько таких, Оксана, прости, среднестатистических Оксан, которые живут в примерно одинаковых условиях, примерно одинаково питаются и так далее?
6: Ну, есть два термина довольно знаменитых. Доказательная медицина, она чем занимается? Она сегодня выясняет ваши показатели, все какие есть и так далее. А есть статистическая геронтология или попросту демография, как бы там разное название, которая оценивает каждую точку, это 100 тысяч измерений. Вот вероятность выживания, и демография занимается простой технологией. Либо ты жив, либо тебя нет. Вот нету там больной, чихает. Если чихаешь, значит здоров. Если ты не чихаешь, то есть ты умер, вот это вот очень важно. Это разные как бы плоскости оценки ситуации. Ну и получается так, что наша жизнь, ну вот, Оксана упомянула, 12 направлений образа жизни, и каждый в идеале такой образ, часть образа жизни, это примерно от 30 до 40 лет в идеале. Я несколько лет
2: добавляет
6: работал.
2: К тому, сколько мы это в среднем потенциал. Сейчас
6: Нет,
2: живем?
6: Это не добавляет, а это потенциал. Ну, например, вы правильно питаетесь, можете заработать как бы в плюс 40 лет. ну, там, 50 лет.
0: А если все эти 12 показателей на максимуме, то что ж получается?
6: О, вот самый главный лет. Вопрос. Вот этим я занимался много лет, и могу сказать, что предел выживаемости, если все делать идеально, коммунизм по полной и так далее, общество хорошее, и РБК работает замечательно, то это 144 года с вероятностью выжить 50 на 50, так называемая медиана выживания. Если говорить об активном долголетии, вот Оксана в зоне активного долголетия, то вероятность выживания там вообще 75%. Что такое активное долголетие? Это вы заработались или там плохо себя вели и так далее, съездили в отпуск или отдохнули, или полечились, неважно. Вы пришли в себя. То есть процесс здоровья обратим еще. Это зона активного долголетия. И для спортсмена это зона спортивного долголетия. То есть он потренировался, пришел, как бы нужного тренера нашел и так далее. В общем, он в порядке.
2: Юрий Петрович, давайте зафиксируемся. То есть...
6: И предел этого активного долголетия 122 года. Пределе.
2: Вот, то есть мы говорим о том, что в принципе вполне реально, что человек будет жить от 120 до 140 лет.
6: Неправильно вы сказали. Он, вероятность выжить человека 144 года. Если в зоне активного долголетия, когда вот отдохнул и так далее, угу, то 122.
2: Я просто зафиксировать. 120 да. и 140, грубо будем говорить. Да, да. У нас на связи еще Екатерина Бучникова, социолог. Екатерина, мы вас приветствуем. Присоединяйтесь к нашему эфиру. Вот мы стали дольше жить. Это прекрасно. Мы говорим о том, что человек может жить еще больше. И

0: 2027 году у нас будет примерно 1,4 миллиарда людей старше 60 лет. И что с ними делать, то есть не только с точки зрения государства, но и как обеспечивать уровень качества жизни их. Это достаточно большой вопрос, который ставит перед собой сейчас много государств, и в том числе ученых.
1: Какие варианты, да, ответы какие-то находятся уже, хотя бы на уровне гипотез?
0: Ну, во-первых, та политика, которая сейчас продолжается у нашего государства, мы повышаем пенсионный возраст и сдвигаем вот этот порог того, когда человек уже выходит на пенсию. Также у нас появляется больше программ активного долголетия, это более широкая часть концепции успешного долголетия, когда человек активен, когда он занимается спортом, когда у него нет социальной изоляции, и в целом эта программа очень даже развивается. И также мы сейчас смотрим на то, что пожилые люди, люди на пенсии, они вступают в какие-то новые формы своей деятельности, в том числе экономической, например, они запускают какие-то свои локальные бренды, начинают вязать, и это даже попадает на показы мод, начинают готовить в качестве таких каких-то локальных заведений и приобретают вот такие новые формы самовыражения.
1: Мне кажется, что сейчас часть наших слушателей, я вот вижу даже коллеги в нашем рабочем чате пишут, что получается, что мы будем работать еще больше. На пенсию вообще не выйти. Где-то там к 120 годам доберемся до пенсии.
0: Конечно, ну, в принципе, до 120 лет не работая, жить скучно будет.
2: Екатерина, ну здесь и даже с увеличением продолжительности активной жизни тоже возникают вопросы. Вот, допустим, будет жить человек 120 лет, к примеру, да, там последние 20 лет это будет вот как раз пенсия, а вот до 100 это активная жизнь. Тут же еще вопрос, а как изменится вообще социальная структура, когда у нас будет много или большинство людей, живущих вот до 100 лет? Да, как будет устроена их работа. Человеку придется несколько раз в течение жизни менять профессию, а учитывая, что как меняется быстро мир, мы это сейчас видим, по всей видимости, придется. Придется поступать несколько раз в вуз или, ну, в общем, как социология вот сейчас работает с этим, вот с этой проблемой? Как вообще изменится, скажем так, ну, биография человека, если он будет жить сильно больше, чем сейчас?
0: Да, вы совершенно правы. То есть у нас уже сейчас заметен переход от интенсивного образования, то есть когда мы годами в одной специальности развиваемся, там растем, к экстенсивному образованию. Это когда мы развиваемся в разных сферах, и наш переход, он не как бы по карьере выше и выше и выше, такой тоже может быть, но чаще он все-таки горизонтальный. То есть, например, человек устает работать в маркетинге, он переходит, например, в рекламу или в консалтинг. И так дальше, дальше, дальше. То есть вот этих ступеней и каких-то вех профессионального развития, их станет больше.
3: Юрий Петрович, вы, когда про свою методику говорили, сказали о том, о критериях, которые вы учитываете. И я знаю, что вот эта методика, она используется в том числе и для работодателей. То есть, по сути, когда человек приходит на работу, если соискатель пройдет вот этот тест, то работодатель может получить о нем исчерпывающую информацию. Насколько долго он может на него рассчитывать, насколько он работоспособен, и как вообще
1: сильно можно его загружать?
4: Ну, я бы так сказал, оценка, демографическая оценка, средние статистические данные, это как бы оценка по обществу. А если есть Петров и Сидоров и так далее, то вот вы проходили тест, вы видели, что довольно легко, зная вот эту простенькую технологию, как добавить себе 20 лет жизни. И не только жизни, но и работоспособности. Поэтому так называемая, называется, по-моему, забыл, как это слово, демографическая нагрузка, когда очень много пожилых людей, она легко нивелируется, поскольку каждый себе может добавить 15-20 лет жизни, просто поменяв образ жизни. И это нетрудно. Я бывший инвалид, я бывший мастер спорта, потом меня из-за медицины

0: медицинской ошибки, там я стал инвалидом. Я поменял образ жизни, и до сих пор, вот мне уже скоро почти 90, я до сих пор бегаю, сегодня бегал 5 километров.
1: А какой, на ваш взгляд, ключевой фактор, ну или даже три фактора?
0: Вот назовите. Нет ключевого фактора, есть система из 12 направлений. Дыхание, питание. Если вы не дышите, а бегаете, то вы далеко не убежите и так далее. Вот система работает, мы система. 10 в 16 степени под систему человека. Поэтому никакой врач, никакой предсказатель ожидаемой продолжительности жизни, они почти всегда могут опираться только на статистику, не на знание по Петрову конкретного.
2: Юрий Петрович, а может быть, у вас генетика просто хорошая? Сколько ваши родители, бабушки, дедушки прожили?
0: Да у меня нету данных по моим долгожителям никаких. И дело не в генетике. Генетика примерно 17 лет жизни может вам добавить.
2: Если она хорошая.
0: Но если вы будете соляную кислоту вместо чая пить, как быстро вы умрете.
2: Нет, это понятно, да.
0: Да, но генетика – это 1/12, как медицина, 1/12 часть образа жизни. Разговоры о том, что медицина может спасти, она колоссально увеличила продолжительность жизни, просто культура его, общение человека и как бы среды, в которой он находится. Но дыхательный процесс, дыхательный, это потенциал 40 лет жизни. Мы его используем на 15 лет.
2: Вот любопытно было бы, конечно, пообщаться
0: вот
2: с долгожителями в
0: мире. Не ходил. Просто
2: мире.
0: Я пранаяму выучил, это 15 минут, и я ожил.
2: Ну, здорово, что вам помогло. Ну вот есть долгожители в мире и в России. По данным на 10 сентября 2026 года, 117 лет возраст старейшего человека. Это жительница Великобритании. Родилась в 1909 году. Но есть и кандидат на звание старейшего человека из Коста-Рики, Хосе Флорес. Якобы ему по официальным данным 119 лет. Но международное подтверждение даты пока не получено. Специалисты изучают документы. А вот в России самая пожилая жительница, 121-летняя Яха Хашагова, она совсем недавно голосовала на выборах. Любопытно было бы у них спросить про их секрет долголетия.
1: А вот, кстати, по поводу долгожителей в разных странах. Вот в Японии известно, вот сейчас недавно тоже была новость, у них более 100 тысяч жителей впервые превысило показатель 100 тысяч жителей, которым более 100 лет. Почему там они так долго живут? Вот они эти 12 показателей
0: вот
1: выполняют?
0: Я специально, я был в больше, чем в 140 странах мира, и в частности занимался этим вопросом. Образ жизни. Вот по этим 12 направлениям, если разобрать, что они делают, то вы легко по этой программе можно вообще посчитать, что они, почему, где эти резервы. К сожалению, большинство вот этих экспедиций по долгожителям, они занимаются качественными оценками. То есть надо гулять, не ссориться с родителями, там еще вот такие прописные истины, которые все знают.
2: Ну да, снизить стресс в жизни, только как это сделать, никто не отвечает на этот вопрос.
0: А мы простые математики, мы считаем. А вот когда вы начинаете считать, то торговля начинается вообще со счета. Вот я сегодня Ольге как бы показал, что у нее там 7 Оксана. Лишних лет жизни. Она точно услышала меня. Более того, там есть какие-то рекомендации. И я на 90% уверен, что она этим заинтересуется. Если бы я ей сказал, что надо гулять больше, вот как все большинство говорят, то вряд ли бы она среагировала. А если я ей скажу, что если ты будешь пребывать на свежем воздухе там каждый день больше 20 минут, то это столько-то лет добавит. Вот это другой разговор. И в этом все дело.
2: Оксана цифра. Этого не слышит, но мне сейчас руководитель нашей программы, который находится в аппаратной, слушает наш разговор, говорит, что у Оксаны теперь добавляется 7 лет к работе и выйдет на пенсию, она на 7 лет позже.
3: Это может быть, если
0: она по-прежнему себя будет вести так же, как сейчас, то да, никаких шансов. Более того, что она там заболеет или еще что-то.
2: В общем, Оксана, никаких шансов. Спасибо вам большое. У нас на связи была Екатерина Бучникова, социолог, а в студии Юрий Гущо, ученый, специалист в области электрофизики и статистической геронтологии. Вечная тема, к которой можно возвращаться и возвращаться. Столько аспектов про долголетие. Но, в принципе,
1: ты даже развеселел.
2: Мне перспектива дожить до 120, до 140 лет нравится. Главное находиться в свет.

0: светлом разуме.
1: Ну да, потому что прожить 120 лет в таком состоянии, когда ты много чего не можешь сделать, наверное, не очень приятно.
2: Час. Что это значит?
0: А сейчас расскажем, зачем следить завтра, какие важные темы будут на повестке и почему на них стоит обратить внимание.
2: Час. Зачем следить завтра?
1: В Санкт-Петербурге продолжается 23-й международный банковский форум. Завтра состоится пленарная сессия с участием председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Возможно, не только ее брошь, но и ее выступления дадут рынку какие-то сигналы о том, какую политику все-таки ЦБ выберет в отношении ключевой ставки. Я напомню, в сентябре впервые за полтора года ставка не изменилась.
0: В Нью-Йорке продолжается неделя высокого уровня, 81-й сессии Генассамблеи ООН. Завтра ожидаются переговоры генсека Антонио Гутерреша с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. В Нью-Йорке работает наш корреспондент Валентина Шварцман. В течение дня в эфире радио и телеканала РБК она будет рассказывать все самые свежие новости с площадки Генассамблеи.
1: Ну и для ценителей искусства, на этот раз уже академического, в Москве в Гостином дворе завтра открывается ярмарка современного академического искусства «Арт Россия Классика. Новый взгляд 2026». Кроме работ художников, посетителей ждут лекции, панельные дискуссии и круглые столы с участием представителей рынка искусства. Ну и кроме того, будет возможность принять участие в мастер-классе под руководством профессионалов и попробовать свои силы в создании собственных произведений. Искусства.
0: Ой, будь как Джонни Депп, попробуй создать свою скульптуру.
1: Гигантскую.
0: Ну, а если вам больше по душе футбол, завтра состоится официальный показ новой формы сборной России по футболу. Это не просто новые шорты и футболки. В графический узор полотна зашили оцифрованную звуковую волну первого аккорда гимна в тональности до мажор.
1: Ну, а наш эфир подходит к концу. Это программа ЧЕС.
2: Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – фильм «Материалистка». Люси работает брачным агентом в Нью-Йорке и подбирает людям партнеров почти как инвестиционные активы, и очень хорошо на этом зарабатывает. Она знает, сколько должен зарабатывать мужчина, каким должен быть его возраст, образование, внешность и социальный статус. Но в итоге она сама оказывается перед выбором – богатый и успешный мужчина или ее бывший, с которым она рассталась из-за денег.
4: Личность партнера определяет всю нашу жизнь. Не на год, два или десять лет – это навсегда.
5: Господи! Люси, вы очень мне нужны!
6: Я тоже в отчаянии!
3: Фильм сняла номинант на «Оскар» Селин Сон, а главные роли сыграли Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться его посмотрев. Первое. Брак действительно можно воспринимать как долгосрочную инвестицию. Вы выбираете человека, с которым собираетесь разделить годы жизни, доходы, расходы, карьерные решения и финансовые риски. Вывод. Деньги и социальный статус действительно имеют значение. Но важно честно понять, что именно для вас определяет качество совместной жизни. Второе. Люси пытается просчитать отношения до мелочей, но постепенно понимает, что идеальная формула не работает. Можно выбирать человека с высоким доходом, статусом и понятным будущим, но не получить близости, доверия и ощущения, что вы на своем месте. Вывод. Гиперконтроль и попытка посчитать все риски не гарантируют счастливого брака. Иногда важнее совпадение ценностей, характеров и представления о жизни. И главный парадокс фильма. Мы действительно выбираем партнера, оценивая его качество и перспективы. Но отношения нельзя построить только на расчете. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Материалистка». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая помогает разобраться, что именно для вас является хорошей жизненной инвестицией.
2: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
7: Лучок.
6: Названием компаний в нашем трейдерско-русском словаре следует посвятить отдельную главу. Как вы уже догадались, «Лучок» — это «Лукойл». Но он такой не один. Вот список

0: самых распространенных прозвищ. Интеррао – Рая, МТС – Мотя, Северсталь – Севка, Ленэнерго – Ленка, Фосагра – Фося. Так, ну что, иду в супермаркет, возьму Лучка, Раю, Мотю, Севку и на сдачу немного Фоси. Нормально же? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
1: КВЛ, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, Алис, Авар, гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Сложность майнинга. Один из ключевых терминов в биткоине – сложность майнинга. Звучит технически, но на деле все довольно просто. Чтобы новые транзакции попали в сеть биткоина, их нужно объединить в блок и записать в общий реестр – блокчейн. Этим занимаются майнеры. Но сеть не доверяет автоматически. Чтобы получить право добавить блок, майнер должен решить вычислительную задачу. По сути, подобрать правильный цифровой код. Это похоже на лотерею. Компьютеры перебирают миллионы вариантов в секунду и проверяют, подходит ли результат под заданные условия. Кто первый нашел правильный вариант, получает награду в биткоинах. Сложность майнинга – это мера того, насколько трудно найти такой правильный вариант. Чем выше сложность, тем больше попыток нужно сделать, прежде чем появится новый блок. Зачем это нужно? Чтобы новые блоки появлялись стабильно, примерно раз в 10 минут. Если майнеров становится больше и они работают быстрее, сеть автоматически повышает сложность. Если меньше – снижает. Это делает систему саморегулируемой. Раньше для майнинга хватало обычного компьютера. Сегодня нужны специальные устройства. ASIC-майнеры способны выполнять триллионы операций в секунду. Еще один важный показатель – хешрейт. Это суммарная мощность всех майнеров в сети. Чем он выше, тем безопаснее работает биткоин и тем сложнее его атаковать. Итог простой. Сложность майнинга – это встроенный механизм защиты и стабильности, благодаря которому биткоин продолжает работать без единого центра управления.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 вечера в российской столице. С новостями Артем Самойлов. Сергей Лавров на встрече с Марко Рубио при обсуждении украинского урегулирования указал на деструктивные действия Киева. Глава МИД отметил, что удары по мирному населению и инфраструктурным объектам наносятся целенаправленно. Лавров также обратил внимание на тесную координацию Киева с европейскими спонсорами, что ведет к дестабилизации мировых энергетических рынков. Российская сторона подтвердила приверженность достижению целей СВО, в том числе политико-дипломатическим путем. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 35 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны, дроны самолетного типа сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, Краснодарским краем, Башкортостаном, Крымом и над Черным морем. Период с 8 утра до 8 вечера. Прорыва в контактах между США и Ираном нет, но стороны обмениваются идеями и сигналами, заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, Вашингтон всегда открыт для разговора. Рубио назвал развитие событий позитивными, но предупредил, называть это крупным прорывом не стоит. Ранее Трамп допустил сделку до промежуточных выборов в Конгресс. Белый дом разрабатывает план по введению запрета на экспорт дизельного топлива на 90 дней. Как сообщает политика со ссылкой на источники, инициатива вызвала раскол внутри администрации и с нефтяной отраслью. Против выступают министры энергетики.

0: политики, финансов и глава МВД. Республиканцы из аграрных штатов требуют запрета из-за рекордного роста цен. При этом в Белом доме уже назвали это фейковыми новостями. Первое пленарное заседание Госдумы 9-го созыва состоится через неделю, 30 сентября, сообщил источник во фракции «Единая Россия». Выборы проходили с 18 по 20 сентября. Владимир Путин ранее назвал их важнейшим внутриполитическим событием страны. Против премьера Венгрии Петера Мадьера выдвинули обвинение в краже телефона. Это история двухлетней давности, когда он отобрал гаджет у человека, снимавшего его в клубе, и выбросил в Дунай. Генпрокуратура просит лишить его неприкосновенности. В оппозиции шутят, что Мадьер может стать первым премьер-министром в мире, осужденным за кражу мобильного. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И сейчас к главной политической новости сегодняшнего дня. Россия не будет приостанавливать боевые действия на время переговоров в любом формате. Заявил об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Марко Рубио. Глава МИДа выступал на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам Лаврова, спецпосланник США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер во время последнего визита в Москву подтвердили заинтересованность штатов в урегулировании конфликта. Чем еще запомнился второй день Генассамблеи? В направлении урегулирования украинского конфликта разбиралась Алевтина Сорокина. Она сейчас со мной в студии. Алевтин, ну, мы сегодня в эфире говорили о встрече Рубио и Лаврова. Не все заявления удалось озвучить в эфире, потому что сразу было и выступление Сергея Лаврова на совбезе. Как прошла встреча и какие заявления сделали Рубио и Лавров уже после нее?
2: Да, я хочу отметить здесь, что она прошла в очень закрытом формате. 50 минут всего она прошла за закрытыми дверьми в Нью-Йорке. Журналисты пытались задать вопросы, их на какое-то время пустили в зал, но это не означало совершенно, что журналисты получат на свои вопросы ответы. Там даже была такая интересная сцена, когда организатор говорит журналистам, что у вас не будет возможности задать вопрос, естественно, американских журналистов, ну, что сказать, ну, и наших. Да. Никаких журналистов это не останавливает. И в этот момент Лавров говорит по-английски, а почему же вы такие тихие, в то время как журналисты громко-громко эти вопросы задают. Ну, в общем, если мы перейдем как бы уже к серьезным темам, к тому, что стояло в эпицентре обсуждения на этой встрече. У нас есть официальная реакция нашего МИДа по перечню тем, которые обсуждали госсекретарь Марко Рубио и глава МИДа Сергей Лавров. В частности, это, конечно, ситуация на Ближнем Востоке, в Закавказье, в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. И, конечно, помимо Украины есть и другие, безусловно, вопросы, которые, в частности, наш МИД интересует. Лавров, если мы уже будем переходить к украинскому треку, в том числе по заявлению нашего МИДа, указал на тесную координацию между киевским режимом и европейскими соратниками, теми, кто поддерживает Зеленского. И, в частности, Лавров все так же настаивает на готовности Москвы к переговорам. Мы неоднократно слышали эти заявления от Кремля. Ну, результатом этой встречи стала убежденность и приверженность что Лаврова, что Рубио к дальнейшим форматам, к дальнейшим контактам по линии внешнеполитических ведомств. Действительно, после этой встречи Марко Рубио вышел на пресс-конференцию. И он заявил, что вне зависимости от того, как сложится дальнейший украинский конфликт, совершенно очевидно, по мнению Вашингтона. Вашингтон абсолютно уверен в том, что эта война закончится в переговорной комнате, а не на фронте.
3: Зеленский выразил заинтересованность в ограниченном перемирии, которое касалось бы поставок зерна и энергоносителей. Очевидно, что это тоже будет непросто, но обе стороны выразили заинтересованность в этом. Президент Зеленский публично заявлял о своей готовности еще во вторник и в недавних интервью. Очевидно, что это может произойти. Это не положит конец войне, но в какой-то мере снимет часть глобального напряжения. Мы всегда открыты для обсуждения этого вопроса. Он поднимался в каждом нашем разговоре. Он поднимался на встрече Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве, на встрече с президентом Зеленским во вторник. Если мы сможем сыграть конструктивную роль в достижении этого соглашения, мы будем только рады.
1: Знаешь, Алевтин, я еще обратил внимание на такое заявление Рубио. Он сказал о том, что в США опасаются, что этот конфликт может перекинуться как метастазы на другие страны. Раньше таких опасений не звучало, и любопытно, почему это произошло именно сейчас. И почему вообще возник такой вопрос?
2: Да, это хорошая, действительно хорошая мысль. Действительно, я с тобой, пожалуй, согласна.

0: соглашусь, раньше таких заявлений со стороны Белого дома мы не видели. Но, с другой стороны, а конфликт разве не перекинут уже? Потому что у нас ведь есть совместное заявление по итогам встречи Зеленского и, в принципе, других представителей. У нас господин Андрей Сибига, да, глава МИД Украины и глава Еврокомиссии Кая Каллас вышли с заявлением, к которому присоединились 51 страна ООН. И Каллас в этом заявлении говорила, что Брюссель сильнее всего обеспокоена продолжающейся эскалацией конфликта. Евросоюз призывает к безопасному судоходству в Черном море.
1: Мы солидарны с Украиной, которая продолжает вести войну с Россией. Мы напоминаем, что Устав ООН поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех государств и неотъемлемое право на самооборону. После 4 лет, 6 месяцев и 30 дней полномасштабной войны жертвы продолжают расти. Мы особенно обеспокоены нападениями в Черном море. Россия пытается перекрыть экспорт украинского зерна, тем самым ставя под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Поэтому мы поддерживаем усилия по созданию в Черном море соглашения, гарантирующего свободу судоходства, и призываем к защите коммерческого судоходства и критически важной инфраструктуры.
0: Позицию Рубио во многом дублирует и Майк Уолтс. Он подчеркнул сегодня, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, что вне зависимости от того, какие интересы у всех стран, мир проигрывает, а это самое главное.
2: Мы следим за этой темой. Насколько я понимаю, Зеленский сейчас выступает на Генассамблее. Главные все сообщения, конечно же, прозвучат в нашем эфире. Ну, а далее на радио РБК программа Андрея Сикорского и Валентина Смолякова «Рекламный щит». Тема «Итоги года программы в эфире и открытие нового сезона».
3: Реклама. От написания кода до запуска готового продукта. Как искусственный интеллект меняет индустрию разработчиков и трансформирует бизнес. И почему компании переходят к агентным технологиям. Разбираемся на примере GigaConf, технологической конференции Сбера. О главных трендах новой разработки в программе РБК «Отрасли» на радио РБК. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия номер 1481. УГРН 102-77-00-132-195. 18+.
4: Всем привет, всем привет. Ну что, в эфире «Рекламный щит». Я Андрей Сикорский, замгендиректор и директор по маркетингу и соведущий. И с нами...
5: Валентин Смоляков, это я, первый вице-президент АКАР и соведущий Андрея в программе
3: «Рекламный щит».
4: В прошлый раз мы с вами обсуждали историю про то, как выводилось радио РБК на рынок, и я, как Андрей Сикорский, был гостем у Валентины Смоляковой и Евгении Стоговой, ведущей наших медиатрендов и экономики впечатлений. А вот в этот раз у нас с тобой вообще-то, Валентин, год щита. Ровно год назад
5: да.
4: Мы взяли вот этот щит и понесли его.
5: Да.
4: Тобой в массы. И тогда смотри, вот такой вопрос к тебе. Вот мы с тобой сделали больше 40 там выпусков. Давай посмотрим, чего за этот год у тебя случилось, какие прозрения. За этот год счета, которые мы несли.
5: Слушай, я вообще могу сказать, что вот лично для меня этот год точно не прошел даром, этот год точно не прошел зря. Я пообщался с таким огромным количеством экспертов, и вот всякие мелочи, всякие тонкости вытащил для себя, которые, казалось бы, лежат где-то на поверхности. Но, например, окончательно сформулировалось для меня лично, что вся добавочная стоимость вашего продукта, она в стоимости бренда. Вот прям так вот зафиксировал я это, именно вот работая здесь, над щитом.
4: С гостями.
5: С гостями, да.
4: Над щитом со щитом.
5: Да. И в этом смысле, казалось бы, вот знаешь, у меня часто так бывает, какие-то вещи, которые вот кажется, что они уже и так понятны, и так видны, и так вот все ясно, они становятся какими-то вот открытиями, с какими-то прям совсем новыми вещами для меня. Точно так же, я помню наш выпуск про поколение и про
4: разницу. Одиозный, в котором у нас, в общем-то, кто не слушал и не смотрел, настоятельно рекомендую послушать и посмотреть. Обсуждали, как поколение влияет на маркетинг. В гостях была, собственно, Женя Шамис, которая была со стороны науки,
5: да,
4: и мы
5: да,
4: разговаривали
5: да.
4: про это. Ну, в общем,
5: и
4: да.
5: именно она тогда сказала, что честность не равно искренность,
4: да,
5: что
4: да, да,
5: это вот два абсолютно

0: абсолютно разных понятия для новых поколений, хотя если садишься задумываться, действительно начинаешь все это вычитывать. Вообще, что еще хочу сказать, что по тем темам, которые в щите затрагивались, на самом деле очень неплохо чувствуется, что же действительно индустрию волнует. Я вот знаю, что у тебя есть статистика, ты ее
1: есть,
0: уже подсобрал, какие темы мы рассматривали. И если посмотреть на то, что действительно индустрию волнует на сегодняшний день, то это вот примерно вот эти темы.
1: Ну, давай, раз уж ты затизерил, да. У нас с тобой было минимум 11 эпизодов, два из которых, в общем, растянулись даже на две программы, которые были посвящены вопросу бренд versus скидка versus перформанс, вот та самая вот быстрая продажа, или вообще дешевый охват. Угу. И мне кажется, что это,
0: да, это
1: вечная тема во все времена.
0: Разбудите, как говорится, да, меня через 100 лет, спросите, о чем спорят рекламисты и маркетологи, я вам отвечу о перформе и бренд-билдинге.
1: И в коммуникациях у нас было 4 эфира. Сразу скажу, что был креатив, деньги, кадры, генеративные и медиа, маркетинг в эпоху ИИ, выдача нейросетей и SEO-гео обсуждали, в том числе с бренд-амбассадором, да, и регулированием.
0: Вообще, знаешь, как мне кажется, мы провели вот по этому году свои программы относительно того, что действительно волнует маркетологов и рекламистов. Потому что этот год, если так говорить, это какой-то год осознанности.
1: Мы с тобой год назад сидели, значит, обещали, что мы будем разговаривать с владельцами, что мы будем нести практически научную пользу, долбить друг друга молотками. Вот я тебе хочу сказать, что я за этот год понял, что мы с тобой не шмогли в полном объеме, вот прям не шмогли в полном объеме выполнить те обещания, которые мы давали год назад. Темы покрыли. На темы, которые интересны не только маркетологам, вроде бы поговорили, но вот смотрю я на поколение владельцев и генеральных директоров.
0: Да.
1: И смотрю я на твое второе «я», которое не только коммуникация, но ты же еще и предприниматель.
0: Да.
1: И понимаю, что раз даже ты сейчас говоришь, что тема «скидка» или «бренд», она вечная, не доработали мы с тобой, Валентин, за этот год. Не донесли мы всем, что бренд и коммуникации вокруг него дают ту самую прибавку, ту самую премию.
0: Смотри, не совсем так. И мы об этом много, правда, говорили. Бренд и строительство, выращивание бренда, как угодно можно здесь сказать, дают ощутимый эффект, но дают его, и мы об этом тоже много раз говорили, через год, через два, через какой-то достаточно большой промежуток времени, потому что твой бренд люди должны увидеть, узнать, полюбить и так далее.
1: Ты знаешь, если бы сейчас здесь с нами были наши гости у товарного хозяйства «Масло Саратовское», с которым мы один эпизод на две программы писали, они бы в тебя чем-нибудь бросили. Я на секундочку тебе напомню. Знаешь, у нас мы когда сценарий пишем, у нас с тобой есть такой голос МСБ внутренний. Вот ты сейчас говоришь, бренд работает в долгую. Сейчас я постараюсь, звоночек мы такой не записали. Вы целый год обсуждаете бренд против скидки. У меня решение принимается за 1 квартал. Какой год? То, что работает сейчас, я и так делаю. Зачем я вообще думать про бренд в долгую, если бюджет считается на 3 месяца вперед? Где мои продажи? Ну что мы с тобой по итогам нашего года и всех разговоров этому человеку со всем уважением к этому бизнесу, не просто мы сейчас, можем сказать?
0: На мой взгляд, это вот равносильно тому, что тратить все деньги, которые ты в этой жизни зарабатываешь или получаешь сегодня, или все-таки там какую-то часть из них брать и пробовать откладывать. Вот история про бренд, что это скорее история, когда надо немножко откладывать, потому что пока ты чисто в перформе работаешь, как только, и мы об этом тоже говорили, как только у тебя заканчиваются деньги на перформ, на построение продаж, у тебя и продажи тут же падают.
1: Мы обсуждали как раз в контексте наших задач. Там же очень часто, когда ты выпускаешь продукт или бренд на рынок, тебе нужно определенное количество усилий потратить на воспитание знания, которое не всегда превращается в пользование. И у нас внутри возник технический термин такой, дарю тебе, спринцевание. Мы спринцуем продукт, как бы...
0: Мне кажется, ты знаешь, наша программа, она, ее можно еще назвать это, зеркало рекламного щита.
1: Мы отполированный до зеркала щит.
0: Ну да,
1: знаешь,
0: да, да.
1: Мы сегодня просто это...
0: Мы же в этом смысле, ну там, достаточно актуально смотрим на те проблемы, которые перед бизнесами стоят. И с одной стороны, нам с тобой молочное хозяйство, или какое оно там, масляное хозяйство.
1: Масляное. хозяйство. Ну, у нас с тобой молочное хозяйство тоже было?
0: Да, масляное или молочное хозяйство. Нам говорят, ребята, у нас маржинальность маленькая, про

0: лиф огромный, как мы можем выйти на нормальные сверхприбыли и построение бренда. А без этого вы там и остаетесь почти полным проливом и с маленькой маржинальностью.
1: Я понял, ты за этот год выучил слово «пролив». Причем в том смысле, который с рынка. Смотри, ты говоришь, что там отполировали щит до зеркала. Первое. Мы с тобой в самом начале, ну, вот эта вот история про деньги в перформанс, в скидку или во что-то. Ну, потом у нас там еще бизнесы приходили, говорили, что у нас маржа там 5%. Сейчас мы с тобой видим, куда рынок двинулся.
0: В построении бренда он двинулся опять в охватные медиа, в низкие контакты. А с точки зрения перфома он двинулся прям в суперосознанность. То есть теперь никто не платит за то, что твое объявление о продаже видели. Теперь мало кто платит за переходы. Все стараются платить уже за совершенные покупки, за совершенные сделки. И вот это прям один из серьезнейших таких моментов трансформации на рынке, потому что кажется, что именно это сейчас становится главным инструментом борьбы с фродом.
1: Ну вот смотри, мы с тобой упоминали про фрод. Понятно, я тоже вижу, что все на большем количестве конференций говорят о людях, да, о человеке, а не о мифическом как бы призраке контакта. Поэтому Ренессанс радио, потому что уши очень сложно подменить, сделать фальшивыми. А это вот, на твой взгляд, это история про то, что у директоров по маркетингу у владельцев меньше денег стало?
0: Смотри.
1: Они стали больше экономить, или они просто стали, как ты говоришь, осознаннее и мудрее?
0: Ты знаешь, мне кажется, вообще этот кризис, он характеризуется тем, что люди стали меньше инвестировать. А мы с тобой весь год говорим про то, что реклама — это инвестиции. И в этом смысле, мне кажется, конечно, расчет каждой копейки, которую ты тратишь, и ее эффективность, никуда уходить не будут. Тем более в период, когда у тебя там экономика, ну, как бы замедляется, когда перестраивается потребитель, когда перестраиваются медиа. Сейчас не то время, когда ты там вот просто расшвыриваешь деньги в разные направления.
1: Повторюсь, как бы у бизнеса, мне кажется, последний год, 27-й год тоже будет точно, это история, где взять продажи. Отсюда движение к людям, но потому что не очень много денег. Отсюда, кстати, твой вопрос про то, а инвестировать ли в немедленную продажу, что, строго говоря, не инвестиция, а спекуляция на рынке, либо, ну, действительно, в строительство бренда, про которое, я напомню, у нас с тобой 11 программ было.
0: И туда инвестировать надо. Мы к этому выводу приходили практически в каждой своей программе, что ты должен действительно, ну, не класть яйца в одну корзину. Если ты вот, ну, как бы строишь бренд, тебе надо часть денег направить на перформ и на продажи, часть денег направить на знание бренда, а часть денег, может быть, вообще сохранить и направить, не знаю, в упаковку или в улучшение сервисов. И про это мы говорили.
1: Ты знаешь, мне нравится вот эта вот наша постоянная с тобой метафора инвестиций, особенно для тех, у кого есть, ну, метафора, понятно, даже для тех, у кого есть одна акция, не знаю, какой компании, голубой фишки любой. Но в этот момент, если уж мы эту параллель с тобой ведем, то давай ее доводить до конца. Для того, чтобы куда-то инвестировать, тебе нужно доверять.
0: Да.
1: И это касается и владельца, который должен инвестировать часть бюджета в бренд, а значит, он должен доверять этой процедуре, доверять рынку, доверять специалисту, которого он нанял и не уволил. С другой стороны, чтобы эта инвестиция была успешна на бирже внимания, человек должен доверять тому бренду, который продвигают. Но то есть здесь еще мы кругом с тобой говорим про доверие.
0: А знаешь, в чем самый большой-то интерес? Что у нас же и медиапространство серьезнейшее образом меняется, и там тоже должны быть бренды. И там, где бренды в этом медиапространстве есть и сохраняются сильными, там и, собственно, доверие рекламодателя есть. А вот там, где вроде бы все заточено на какие-то механики, которые ничего не дают твоему бизнесу, и ты не можешь ничего померить, и более того, тебе с каждого утюга рассказывают про то, что 30% денег, которые ты отдаешь, они уходят вообще в никуда, вот тут доверие у тебя падает. Вот тут ты начинаешь думать, а действительно ли мне стоит деньги сюда положить или вот сюда положить.
1: Ну, слушай, давай вот чуть-чуть доразгоняем эту метафору. Мы что вообще с тобой собрались, как бы темы следующего сезона подоткнуть. Давай эту метафору доведем до предела. Для того, чтобы владельцу или директору по маркетингу использовать те или иные инструменты, ему нужно доверять эффективности этих инструментов. У нас сейчас с тобой на рынке все ли инструменты об размеренном.
0: Далеко
1: то есть
0: нет.
1: Есть проблема с тем, что считать эффективным.
0: А я тебе больше скажу.
1: Это я просто, видишь, я пытаюсь протянуть это на следующую тему. Куда тебе доверить? Я помню, мы с тобой говорили об этом. Куда тебе доверить твои бюджеты, чтобы вырасти?
0: И опять-таки я буду смотреть на бренды. Знакомы ли мне эти бренды или незнакомые? Вот куда я понесу свои деньги?
1: Вот у тебя сейчас может быть бренд большой,
0: да.
1: Может быть бренд поменьше. Вот Валентин Смоляков — это вполне себе бренд. Причем вместе с Акаром и без Акара. И Акар вполне себе бренд. И какой-нибудь владелец телеграм-канала. Далеко не будем ходить. У нас с тобой инвестиционные же. У нас с тобой инвестиционные
0: произошло.
1: Как бы параллели пошли. Да, вот инвест-канал какой-нибудь. Например, сам ты инвестор.
0: Если я себе куртку, в которой хожу, вот...
1: А тогда как этому доверять? Я понял,
0: чей-то логотип, то вполне себе могу со многими людьми в рекламном рынке эту компанию познакомить. Они будут спрашивать, что это у тебя написано? Я буду говорить, а вот это вот написано. Чем не медиа? Пусть... Медиа тоже немножко трансформируется.
1: Те из нас, кто сейчас будут, кто слушает нас вечером, значит, на прошлой или на позапрошлой неделе мимо меня прошел кейс, просто дарю тем, кто часто бывает в правильных местах. Значит, чувак объявил аукцион на место на крышке своего ноутбука для наклейки вашего бренда. Собрал 1 800 000 рублей.
0: Да.
1: С брендов.
0: А, подожди, я напомню.
1: Потому что он постоянный спикер на многих конференциях. Он ставит ноутбук, открывает, ну, как бы, обложку, и все смотрят на эти наклейки. Бренд ли он?
0: Конечно.
1: А как ему доверять?
0: Давай вспомним сайт 1 миллион пикселей.
1: Где можно было пиксель купить.
0: Да, где можно было купить за $1 один пиксель. Всего на сайте был $1 000 000, и чел продал реально этих пикселей на $1 000 000. Ходят сейчас на этот сайт?
1: Нет.
0: Наверное, нет. Смотрят, что там за бренд? Тоже нет. Но в свое время, когда эта тема хайпанула, на этот сайт был хороший трафик. Туда шли люди посмотреть, что же это такое за сайт, где продают по $1 пиксель.
1: К чему я с тобой про это разгоняю? Мне нравится ракурс инвестиций, потому что в нем есть и доверие, и возвратные инвестиции, и диверсификация портфеля, про который мы с тобой говорим. Эту рамку мы точно с тобой соблюдем, поскольку мы на радио РБК. Второй компонент. Мы с тобой сейчас говорим про доверие, а про доверие мы с тобой в прошедшем сезоне, вот этот год счета, мы явным образом не говорили. Где эти институты, которые гарантируют, что вот этому блогеру или вот этому нано-инфлюенсеру, а сейчас же все любят как бы доверенных инфлюенсеров, небольших, с очень четкой аудиторией. Несколько наших гостей про это обращали внимание. Вот как им доверять, как их отбирать, как эффективность этого портфеля считать? Давай себе запишем это как возможные темы.
0: Мы от этого с тобой никуда не уйдем, потому что кажется, что доверие становится главным термином маркетинговых и рекламных конференций этого года. Об этом говорят сейчас просто практически все. Это действительно важная становится метрика ровно потому, что все остальное, на чем строилось до этого, тихонечко да подрассыпается. Мы с тобой за последний год проговорили очень много всего, но кажется, что если не половину, то треть из того, что мы проговаривали, можно по большому счету-то и забыть. Оно уже так становится все немножечко неактуально.
1: Не слушайте наши прошлые выпуски, ты как бы говоришь, да?
0: Я говорю, что мы жили в других инструментах и год назад. Мы жили в другой медиасреде год назад.
1: И бюджетов, если честно, было побольше.
0: Да даже психологическое состояние и психологическое поведение людей было другим, понимаешь, чем год назад. И все это на рекламу и маркетинг, конечно, накладывается.
1: Ну вот могу тебе открыть страшный академический секрет про тему доверия. Мы положим это как ссылку в наш материал, сопровождающий эту программу, но есть страновое исследование Edelman Trust Barometer, 26-28 стран, которые в том числе меряют доверие. И вот 26-й год, 25-й был сильным провалом по доверию, 26-й — это мировая статистика, не только наша, еще больший провал по доверию, все ищут своих. Отсюда микроинфлюенсеры. Потому что я его знаю, он похож на меня, мне с ним просто понятно. Отсюда нишевая, запомним это слово, к нему вернемся, реклама, потому что она понятная, простая, вот она со мной. И то, что ты сейчас говоришь, тоже к этому подводит. И тогда еще одна из тем, помимо эффективности инструментов, ну как это, когда рынок непростой, а рынок непростой.
0: Прям сложноватый.
1: Прям сложноватый. Назовем это так. То порознь подохнем.
0: Оно же вот решает, понимаешь, всю ту же задачу. Поиск лояльной аудитории, которая тебе доверяет, через коллаборацию с кем-то. Когда вы своей аудиторией объединяете, силу своих брендов объединяете.
1: А вот давай-ка мы с тобой прямо вот с этого и стартуем следующий сезон. Те, кто нас прямо сейчас слушаете, запомните, мы вам обещаем, что прямо следующий выпуск у нас будет про коллаборации. С кем, пока до конца не понимаю, но точно мы его проведем. Поговорим за новые продукты и коллаборации. Что у нас с тобой еще из неохваченного?
0: Ну, иишка.
1: Иишко. А вот про иишко и все остальное мы с тобой поговорим после перерыва. Оставайтесь с нами, выдохните немножко, подумайте, что бы вам хотелось от нас услышать. И очень скоро мы вернемся.
2: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
2: Trump Steaks. В мае 2007 года Дональд Трамп запустил бренд элитной говядины. Разумеется, имени себя. Стейки Трампа. Проект обещал рынку, цитата, «величайшее мясо в мире». Рибай, филе миньон, бургеры плюс брошюра с рецептами, наборы стоили от 200 до 1000 долларов и сразу попадали в премиум-сегмент. Однако амбициозная идея обернулась фиаско всего через 2 месяца. Главная причина провала – ошибочная дистрибуция. Прилавки с замороженными стейками разместили в магазине дорогой электроники. Маркетологи решили, что человек, готовый отдать несколько тысяч, например, за массажное кресло, легко приобретет набор мяса к ужину за 1000. Отсутствие товара в обычных супермаркетах отрезало основную массу клиентов. Вторая принципиально важная недоработка – завышенные ожидания. Компания Трампа не производила деликатесы, просто перепродавала чужую продукцию. Покупатели возмущались. И вкус далеко не премиум, и кулинарные советы не оригинальны. За такие деньги люди рассчитывали на рекомендации шеф-повара с мировым именем. Наконец, перебор с личным брендом. Каждую коробку украшал портрет Трампа, но вопросы сводились к происхождению и сорту мяса. Громкое имя не заменило качество и внятную логистику. Потому что элитный продукт требует соответствия во всем. От витрины до последней строчки в рецепте.
3: Ошибка на миллион.

21.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. США официально пригласили Владимира Путина на саммит G20 в декабре под Майами. Об этом заявил сегодня госсекретарь Марко Рубио по завершении встречи с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. По его словам, Вашингтон надеется, что Путин приглашение примет. При этом Рубио отметил, что идея новой двусторонней встречи Путина и Трампа пока не обсуждалась. Бензин в России за неделю подорожал на 0,1% с начала года на 21,1%. Об этом это свежие данные Росстата. Сильнее всего цены выросли в Астраханской области на 6,2%. Заметнее всего снизились в Крыму почти на 5%. Средняя цена бензина по стране 78,5 рублей за литр. Дизельное топливо подешевело до 87 рублей. Ограничения на вывоз из России наличных и золота в ближайшее время будут ужесточены. Об этом заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на Международном банковском форуме. Согласно действующему указу, физлицам запрещен вывоз страны ЕАЭС рублей на сумму от 100 тысяч долларов, юрлицам и ИП валюты вне зависимости от суммы. С мая физлицам также запрещено вывозить слитки весом более 100 граммов. Печальная новость, которая только что пришла на ленты информагентств. Телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов умер на 59-м году жизни. Как сообщили ТАСС, в его окружении причиной стал несчастный случай на гастролях в Якутии. Соседов приехал в регион на мероприятие. Официальную информацию родственники обещают объявить позднее. А в деле владельца ФК Кустова 10 фигурантов. Один объявлен в международный розыск, его имя не раскрывают. Кустова и еще нескольких человек обвиняют в растрате и мошенничестве с госсубсидиями на проект дронов «Транспорт будущего».

0: Экс-глава проекта уже признал вину и пошел на сделку. Следствие допросило больше 50 человек. Россияне назвали своими любимыми брендами Озон, Яндекс, Сбер, Samsung и Adidas, следует из рейтинга NAFI, подготовленного при поддержке РБК и АКАР. В список вошли 50 брендов, товары повседневного спроса составили 32%, розничная торговля 30%, цифровые сервисы 16%, электроника 12%, автомобили 6%. В предыдущем рейтинге первую пятерку возглавлял Samsung. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Надеюсь, вы успели подумать про темы, которые мы заявили до этого. Напомню, у нас рекламный щит, который мы несем год вместе с Валентином Смоляковым, старшим вице-президентом Ассоциации коммуникационных агентств России.
2: И Андреем Сикорским, директором по маркетингу, издателем РБК.
1: Рекламный щит. Ну что, продолжаем. Мы на перерыв ушли, на самом деле, со слова «яишко». Но давай мы подберем так. Мы до перерыва поговорили про то, что точно нужно говорить про коммуникации как инвестицию. Как и в инвестициях должен быть портфель. Как и в любом инвестиционном портфеле должна быть диверсификация. Еще мы поговорили про важность доверия. И, повторюсь, ушли на перерыв со словом «яишко». Но давай теперь из этого попробуем собрать наше обязательство по программам.
2: А вообще, знаешь, что самое интересное? Что если посмотреть вот на это в обратном порядке, ИИшка, доверие, коллаборации, фрод и прочее-прочее, то оно точно так же выстраивается, очень понятная и простая логика. Во-первых, ИИ, вот если мы там год назад говорили, что 50-60% компаний используют, на сегодняшний день опросы Арира говорят о том, что 100 компаний, занимающихся интерактивной рекламой, пользуются ИИ-инструментами.
1: Это ты знаешь свои аббревиатуры, Ассоциация развития интернет-рекламы.
2: Интерактивная АРИР. Реклама, да, Арир. Уже 100% компаний, которые занимаются интернет-маркетингом и рекламой, пользуются ИИ.
1: Есть только нюанс, что при использовании интеллекта искусственного никто не отменял использование интеллекта естественного. А с этим периодически бывают сложности, да. Потому что ИИ — это великий усреднитель и мультипликатор твоих собственных фантазий разной степени влажности.
2: Правильно. И все это начинает подкачивать и подтачивать доверие, которое есть ко всему тому, что разработано с помощью
1: этой ИИшки. Потому что непонятно, вот эта майонезная семья, она настоящая или она фиктивная?
2: Да.
1: Вот этот продукт реально существует или его сделали только для того, чтобы с нас денег собрать и ничего не отпустить?
2: И мне в этом смысле кажется, что именно ИИ очень серьезно сейчас трансформирует вот весь подход к рекламе и маркетингу, но это происходит так хаотично, что мы в следующем году увидим откат куда-то вот в какие-то классические инструменты, там, где они необходимы. У нас, я напомню с тобой, на программе наша гостья из ОТП банка, если я правильно помню, сказала, во времена, когда рекламу еще снимали. Мы год назад еще разговаривали о том, как снимают рекламу.
1: И как ей поможет снимать рекламу.
2: Да, да, да, да. К чему это приведет? К тому, что этот нейрослоп сейчас заполнит сначала все, а потом ты все равно для того, чтобы выделиться, тебе надо снова выдавать какой-то хороший материал. Поэтому я не удивлюсь, если... Тут еще очень короткое отступление. Я еще и фестивали рекламные провожу. Вот в этом году у нас спад по креативу. Прям меньше креативных работ, которые люди подают на фестиваль, потому что они понимают, что делают что-то среднее. Вот я уверен, что через год, через два мы увидим всплеск креативных работ, потому что все снова пойдут в креатив, все снова пойдут делать какой-то супер большой дорогой продукт, потому что он будет давать то самое внимание, то самое доверие, те самые охваты, знания и прочее, прочее, прочее.
1: Открываем блокноты, записываем пророчество Валентина Смолякова, через год проверяем. Если ты прав, возьми с полки пирожок. Если ты не прав, положи на полку пирожок, что ты с этим сделаешь. Значит, смотри, я тебя слышу, что тему ИИ берем, но не в контексте ИИ такой ИИ, и всем нужен ИИ, а скорее, как его правильно применять, чтобы не получать абсолютно одинаковый креатив, абсолютно одинаковые плоские тексты, которым нету никакого доверия. Скорее, как инструмент, а не как заменитель мозгов. Раз. Мы должны с тобой как-то поговорить про доверие. Ну, не мы, а с нашими вместе с гостями. Про диверсификацию.
2: Да.
1: Что сработало, а что нет. Потому что денежков больше не становится, значит, их нужно более эффективно расходовать. А значит, еще вопрос, что такое эффективность? Потому что наши слушатели из крепкого среднего бизнеса, до которого ты еще пока не дошел, я помню, ты мало,
2: да.
1: Мы с тобой
2: пока
1: высели в кулуар.
2: Очень маленький.
1: У нас

0: ну ладно тебе очень маленький, нормальный ты. Все говорят, ну как бы, мне нужны продажи. Помнишь, вот у нас было, мне продажи, продажи, продажи. У нас был гость Игорь Бевзенко, вот мы хрипушки давали наших предпринимателей. Все говорили, нам нужны продажи, этот бренд и все остальное. Про что еще мы должны с тобой тогда в этом сезоне поговорить?
1: Вот об этом тоже очень важно упомянуть. Ты знаешь, мы много и всегда, и все говорят про то, что меняется, но есть вещи, которые остаются. И вот про это забывать нельзя. Мы, конечно, всегда, рекламируя и продавая, работаем с человеком с сегодняшнего дня, а человек, он тоже существо изменчивое, поэтому существуют тренды, поэтому существуют там какие-то вещи, которые модные, которые не модные, работают, не работают и так далее. Но есть базовые вещи, которые никуда не денутся, и вот про них тоже надо разговаривать.
0: А примеры давай приведем.
1: Это психология.
0: Психология потребителя, психология поведения, да, психология внимания.
1: Психология аудитории. Вот об этом поговорить обязательно надо, потому что человек, правда, меняется. Я, ну, или любой из нас может посмотреть, как он потреблял новости, не знаю, год, два назад, три назад, и как он потребляет их сейчас. Пусть мне этот человек ответит, как он будет потреблять новости через год или через
0: нет,
1: два.
0: Нет, он тебе что-то придумает, но мы не знаем как. А вот я еще сейчас думаю про экономику внимания. Мы же все время с тобой, когда говорим про рекламу коммуникации, даже те же самые продажи, которые все хотят, они произрастают из внимания. Вот неплохо было бы понять про экономику потребителя. Вот именно для владельца, ну, можно даже по отраслям, по секторам, потому что сейчас она как... У меня есть ощущение, что она выглядит так, что всех деньги в банке на депозите при текущей да. ключевой ставке. И для того, чтобы ты что-то купил, ну, как бы, тебе экономика должна выглядеть как-то по-другому.
1: Кажется, что так и есть. Кажется, что все лишние деньги, скажем так, лишние, да, в кавычках, которые раньше люди при достаточном количестве этих самых денег и доступности кредитных средств инвестировали во что-то, начали сохранять. Вот у тебя это все и начинает влиять на
0: всю
1: экономику.
0: То есть мы на самом деле боремся не с кошельком, а с кубышкой. В этом году, неважно, в бизнес-то-бизнес категории или бизнес-то-клиент.
1: Именно.
0: Так.
1: Что еще? Мы продолжим в этом меняющемся маркетинговом рынке...
0: Нести щит.
1: Нести щит, который называется реклама как инвестиция. Потому что в этом наша основная задача — находить те изменения в рынке, которые привели к неэффективности одних решений и к эффективности других решений.
0: Вот у инвестиций есть котировки. Ну, точнее, ты когда делаешь инвестиции, ну, ты видишь, там ценная бумага, она пошла вверх, она пошла вниз. Нам нужна какая-то маленькая рубрика в рамках счета или не в рамках счета, в которой мы с тобой вот эту самый инвестиционный коммуникационный портфель будем вести. Ты или я.
1: Six-seven, да?
0: Six-seven, да.
1: Такое, оцените.
0: Да.
1: Вот это направление, о котором мы сейчас говорим.
0: Не знаю пока, в какой
1: зрения...
0: регулярности, но вот как бы такой индекс.
1: Идея,
0: это же да. Ассоциация коммуникационных агентств, она же исследования и разрезы делает. Вот я уже прям себе представляю твоих коллег, когда они это услышат.
1: Был такой инструмент SEO-оптимизация. Это оптимизация поисковой выдачи. Он был дико популярен, там было много денег, все учились этим работать и прочее, прочее. У него был рейтинг, ну, я не знаю, если мы там два года назад спросили бы, нам с тобой бы сказали, это там, не знаю, 8, 9 из 10, да? Ну, давай сейчас спросим. Нам, наверное, скажут 6-7. Уже, потому что, ну, как бы, ну, уже гео, туда вот больше смотрите.
0: То все такое
1: получается. Там-то растет побольше, да, а здесь вот поменьше, как бы, уже влияние. И это очень важно, потому что мы с тобой в этом рынке, мы с тобой профессионал, наши гости, эксперты и профессионалы, а предприниматель... Вот он, как он должен уследить, что за год SEO ушло в никуда?
0: А вот здесь ты нас приводишь к следующему моменту, который я не могу не озвучить. В силу нашего с тобой рынка у нас с тобой есть особые слушатели. Вот один из поклонников нашего, не знаю, только в кавычках или без, нашей с тобой программы, периодически мне говорит, а вот вы какие-то очень нишевые или нишевые, вот прям такие, очень отраслевые, вот за охватами вам надо быть, так сказать, ближе к народу. Вот мы с тобой сейчас поговорили опять про нишевые штуки. Не менее нишевые или не более нишевые, чем, например, инвестиции, но тем не менее. Что ты можешь мне сказать, как партнер в грехе нашим родийным, и не только родийным?
1: Я тебе на это отвечу, знаешь, следующим образом. Был у нас гость, звали его Алексей Андреев. Он говорил, если ты продаешь яхты, то не надо, чтобы твою компанию по продаже яхт знала вся страна. Тебе это не нужно. У тебя все равно вся страна.

0: наши коммуникации были инвестициями, и мы все-таки, как мы сейчас, кажется, этим своеобразным заседанием двух. Значит, есть формулировка «узкий круг неограниченных людей». Вот мы нашим узким кругом неограниченных людей как бы сейчас вдвоем посидели и постановили. Ну, слушай, выглядит как обязательство, если честно.
1: Ну, они такими и должны быть.
0: Ты помнишь, у нас с тобой есть еще два ритуала, и нам с тобой сейчас их не избежать. Первый ритуал — это что мы с тобой по результатам нашего заседания и несения счета целый год вынесем на счет, который мы понесем дальше.
1: Я бы, знаешь, что написал? Рекламный счет. Дефис. Все снова поменялось.
0: Значит,
1: или изменилось.
0: Все снова изменилось.
1: Да.
0: А за ним стоит еще один щит. Ой, опять.
1: Да.
0: Вспоминается советский.
1: Мне, ты знаешь, на старте нашей программы казалось, что мы очень быстро исчерпаем темы для разговора с нашими гостями. Вот кажется, что сейчас, по итогам года, у меня есть ощущение, что мы в следующем году точно мы найдем о чем поговорить.
0: А вот ты знаешь, я хочу еще накинуть, потому что, значит, все поменялось, это, в принципе, девиз. Наверное, еще вот так вот. Будь любопытным, потому что мне кажется, что вот весь год все, что у нас было, все гости, которые у нас проходили, они плюс-минус говорили об одном и том же. Вот этом любопытстве к отрасли, к тому, что ты делаешь. Ну, по крайней мере, это звучало в том, как они говорили.
1: Реклама, она всегда на острие инноваций, трендов, технологий, социологии, психологии. Вот этого всегда на самом острие, потому что любое изменение может дать тебе в коммуникациях как раз то преимущество, которое позволит на повороте обойти всех. И вот если ты на этом острие, то тебе легче выполнять эти маневры. Как нам Губайдуллин сказал, тренды надо не повторять, их надо создавать. Это сложно, это требует определенных усилий, но вот и для этого и следует слушать рекламный щит, потому что вдохновиться здесь точно есть чем.
0: А ты до этого еще говорил про фестивали. А вот скажи, пожалуйста, то, что мы сейчас видим с тобой в коммуникациях, то, про что мы разговариваем с нашими гостями, и вот твоя уверенность про то, что мы задаем тренды, а не следуем им. Так ли это? Ну, потому что рекламная отрасль, она всегда, особенно когда денег не очень много, она идет по пути наименьшего сопротивления и наименьшего риска. Это консервативная инвестиция в ценные бумаги коммуникаций, которые, ну, в общем, безопасны.
1: Правильно.
0: Все делаем как обычно, как принято, вот как было.
1: Да, но
0: смотри, щит, все поменялось, да?
1: Вспомню кого-то из наших гостей, кто говорил, ты можешь придумать что-то новое и быстро оторваться, но тебя очень быстро догонят, потому что ты это делаешь не в вакууме, за тобой быстро повторят, тебя быстро скопируют, быстро воспользуются теми же инструментами, и тебе снова надо выходить на острие, тебе снова нужно искать новые тренды, создавать эти новые тренды, смотреть за тем, что популярно, понимаешь? И еще и скорость реакции увеличивается неимоверно, и подходы к работе. Ну, то есть меняется вообще все. Мы живем в мире таких глобальных изменений, и они так сильно влияют на наш рынок, что кажется, что именно вот эти вот какие-то большие, суперглобальные изменения и будут определять его в следующем году.
0: Ну вот тогда, беря твой щит, что все меняется, или все поменялось, или все изменилось, с тем, про что ты говоришь, нам кажется, не имеет смысла брать на себя обязательства говорить о крайне быстро меняющихся инструментах.
1: Смотри, мы можем написать рекламный щит, все снова поменялось. На следующем щите может быть написано, а бренды остаются.
0: Повторюсь, наш инвестиционный портфель, пусть ваша реклама и ваша коммуникация будут портфельной инвестицией, чтобы в ней был всегда элемент эксперимента или риска. Ну и тогда, подводя итог, у нас с тобой есть еще ритуал. Мы обычно зачитываем вопросы от прошлых гостей. Чтобы нашим следующим гостям все-таки достались вопросы, я предлагаю только
1: пропустить
0: на эту программу. Нет, не пропустить. Друг другу задать вопрос по итогам нашего с тобой года, когда мы сидим друг напротив друга. Любой. Я сейчас тоже фоном думаю.
1: Перформанс или брендбилдинг?
0: Ответ на твой вопрос, а почему или?
1: Окей.
0: Мой вопрос тебе. Что ты поменял?

0: Ал, в своем бизнесе, слушая и ведя рекламный щит.
1: Сложно сформулировать какие-то конкретные изменения, но что я точно поменял, это некие основополагающие мысли, которые приводили дальше к серьезным трансформациям. Вот эти вот зерна мысли, вот их я, кажется, и менял. Это многого касается, это там брендинг, ребрендинг, да, то, что это переделка, потому что, ну, у нас тоже есть продукты. Есть продукты, допустим, которым мы каждый год перерисовывали все. Вот когда это надо делать, а когда это, допустим, не надо делать. У меня серьезнейшим образом поменялся подход к тому, как относиться к CRM-кам и как вообще, вот что в них самое важное, что в них там лежит в основе, как раз после нашей программы. Но это не то, чтобы я получил конкретную инструкцию,
0: да.
1: Но я получил то самое зерно, которое позволило мне его вот посадить в свой горшочек и вырастить из этого какую-то трансформацию в бизнесе в том числе.
0: Несем зерна на щите.
1: Да, продолжайте инвестировать в рекламу.
0: А мы будем нести щит.
1: Щит?
0: Щит.
1: С вами в студии были Андрей Сикорский, маркетинг-директор, издатель РБК.
0: И Валентин Смоляков, старший вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России. Со щитом, за щитом.
1: Но не на щите.
0: Но не на щите. До новых встреч.
1: Пока.
2: Реклама. Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК компании 18+.
3: Мы продолжаем наш информационный эфир в студии Александр Ляпин. Поднятие больших весов в спортзале без страховки, прыжки с бортика в бассейне и подливание воды на электронагреватель в хамаме. Все это достаточные поводы, чтобы при многократных нарушениях разорвать договор с клиентом фитнес-клуба. Об этом рассказала радио РБК президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Однако сейчас спортивным организациям крайне трудно досрочно завершить договор клиента. По этой причине сообщество обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой наделить их такими правами. Согласно инициативе, деньги за неиспользованные дни в спортзале клиенту вернут. При этом клубы будут иметь право не заключать новый договор с нарушителем в течение года, рассказала Руслану Айнединову Елена Силина.
4: Мы за гибридную модель правового обслуживания наших клиентов в силу того, что одна история тогда, когда заключается договор на оплату услуг и абонемент или клубную карту какую-то длительную, а другая история тогда, когда мы говорим о конкретной ответственности клиента за пользование фитнес-объектом, в том числе поведение клиента на территории клуба и поведение, которое не противоречит правилам клуба, которое вторит правилам безопасности и определенной зоне ответственности. Здесь скорее не какие-то нововведения, скорее более прозрачная история взаимодействия клиента с клубом. Это понятнее для клиента, понятнее с точки зрения тех правил, которыми может руководствоваться клиент. Ну и, безусловно, в том числе мы можем обезопасить и клуб, и клиентов. Вот такой термин потребительский экстремизм, он начинает вживаться в жизнь. В принципе, раньше это было правило пользования клубом, а теперь мы говорим о договорных отношениях.
5: То есть сейчас, в принципе, фитнес-клуб не имеет права разорвать контракт, я правильно понимаю? Даже если клиент совершает все эти нарушения, конфликтует.
4: Очень сложно. Доказать клиенту, что он не прав, достаточно сложно. При этом мы совершенно конкретизируем, что это 3 предупреждения с видеофиксацией, с свидетелями и так далее. То есть, по крайней мере, у клиента будет появляться ответственность за его поведение и понимание, за что клуб может разорвать контракт. Ситуации разные бывают, и они не так часто встречаются. В большей степени это продиктовано регионами. Москва в этом смысле очень конкретная и более-менее понятная с точки зрения взаимодействия с клиентом. А вот в регионах бывают разные случаи.
5: А можем назвать конкретные нарушения?
4: Номер 1. Клиент тренируется в зоне свободных весов. Например, для того, чтобы выполнять те или иные упражнения с большим весом рабочим, обязательно должна быть страховка. То есть клиент должен подойти к дежурному тренеру или согласованно тренироваться персонально с тренером. Клиент, соответственно, если самостоятельно пользуется более увеличенной историей своей тренировки и травмоопасно для себя, для окружающих, это уже нарушение. Если клиент берет большие веса, он может потерять равновесие, соответственно, он может травмировать себя и травмировать окружающих. Или мы знаем, что бассейн — это самая такая зона повышенной ответственности. Вот если нельзя нырять с бортика, потому что там определенный принцип

0: глубины, а клиент все равно прыгает и ныряет, то это опасно как для окружающих, так и для самого клиента. Что касается, например, пользования хамамами, саунами и так далее. Сегодня электрические камни-нагревателями сауны, но если запрещено туда поливать водой для того, чтобы там пар был, для этого, опять же, есть специальные обученные этому люди, то все, что может так или иначе навредить окружающему, в том числе самому клиенту, всегда, как правило, прописывается. И таких историй очень много, и они в каждом клубе будут свои. Обязательно будут внесены свои особенности, потому что каждый клуб — это определенная бизнес-модель, в которой присутствуют разные тренировочные зоны.
1: Клуб зафиксировал 3 нарушения и, получается, разрывает договор, а сумма за неиспользованные дни клиенту возвращается, и клуб имеет право не продлевать контракт. Правильно понимаю?
0: Абсолютно верно. Это, как правонарушители, те, которые на дорогах, если забирают права, человек не имеет права получить заново новые права, будучи автомобилистом. В данном случае такая же история про то, что потом в дальнейшем с клиентом этот договор не заключается. Деньги, естественно, пересчитываются в зависимости от того периода времени, который тренировался клиент.
1: Вы сказали, что крайне трудно разорвать договор. А как все-таки эта процедура выглядит сейчас? Почему трудно?
0: Каждая процедура требует определенных законодательных аспектов. Допустим, защищенность на сегодняшний день потребителя, она гораздо больше, нежели чем бизнеса. Поэтому мы за то, чтобы бизнесу было комфортно.
2: Впрочем, систематические правила в фитнес-клубах нарушает лишь 1% посетителей, пишет об этом Коммерсант. Наиболее популярные нарушения – скрытое тренерство, воровство и агрессивное или неадекватное поведение. Сейчас коротко о том, что ЦБ оставил курс доллара практически на прежнем уровне. Официальный курс валют на четверг, 24 сентября. Доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки, юань 12 рублей 56 копеек. По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня «Джоли Гранд Бистро» на Пресне. Французское бистро с московским размахом. Легко, элегантно и немножко театрально. Ресторан занял историческое здание фабрики братьев Мамонтовых. У входа резной фасад кондитерской и цветочная лавка. Словно маленькую французскую улицу спрятали внутри старой Москвы. Дальше два уровня, арочное окно, потолки высотой почти 12 метров, торжественная лестница и открытая кухня. Много света, воздуха и деталей. Росписи по мотивам Анри Руссо, растительные светильники и текстиль с орнаментами Уильяма Морриса. За французскую кухню отвечают Виктор Кислинский и выпускник Cordon Bleu Вадим Борисихин. Их формула – французская классика, без тяжести, плюс современная европейская техника. В меню – блюда, которые не требуют расшифровки. Тартары, салаты, паста, рыба и мясо. Все знакомо, но собрано аккуратно, легко и с парижской интонацией. Что здесь брать? Утку конфи. Это беспроигрышная классика. Еще закажите улиток эскарго, нисуаз со свежим тунцом на гриле и паштет из стерляди. Французская кухня во многом держится на бульонах и соусах. И тут особенно круто поработали с базой. При этом есть близкие нам русские интонации. Например, рядом с луковым супом в меню стоит уха, тоже построенная прежде всего вокруг хорошего бульона. Отдельная глава – десерты Андрея Сокольникова. Золотой орех, медовик и тарт с земляникой. Классика становится легче, ярче и эффектнее. Итог. Джоли Гранд Бистро – это Париж в декорациях старой Москвы. Высокая лестница, открытая кухня, цветы, шампанское и десерты, ради которых стоит оставить место. Это «Фуди» и я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
4: Спасибо. последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товар.

0: Парное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК.
2: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
3: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
4: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
5: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главное увлечение той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
4: «Автоньюз» с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК. Пропустили новость? Бывает.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: 10 вечера в российской столице. С новостями Артем Самойлов. США снова не подписали антироссийское заявление в ООН. Документ зачитали глава евродипломатии Кая Каллас и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Его поддержали Австрия, Канада, Эстония, Франция, Словакия, Швейцария, Италия и Великобритания. При этом среди присоединившихся нет ни одного государства Африки или Южной Америки. Иран и США на полях Генассамблеи ООН провели обмен сообщениями через катарского посредника. Как сообщил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, переговоры продолжались около 2 часов. Американской стороне передали позиции и условия Ирана для возобновления дипломатического процесса. Среди них снять блокады, прекратить войны на всех фронтах, вернуть активы и признать судоходный маршрут в Ормузском проливе. Суд оставил владельца ЭФКО Кустова и 4 фигурантов под стражей до конца января. В деле теперь 10 фигурантов, один объявлен в международный розыск, его имя не раскрывают. Кустова и еще нескольких человек обвиняют в растрате и мошенничестве с госсубсидиями на проект дронов «Транспорт будущего». Экс-глава проекта уже признал вину и пошел на сделку. Следствие допросило больше 50 человек. Умер журналист и музыкальный критик Сергей Соседов. О смерти рассказал телеведущий Вадим Токменев. Как сообщил ТАСС, источник в окружении, трагедия произошла в Якутии. По предварительным данным московского комсомольца, Соседов упал с лестницы во время гастролей. Официальную информацию родственники обещают объявить позднее. В Москве и Подмосковье ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в МЧС. В столице непогода прогнозируется с 3 ночи до 3 часов дня четверга. В области с полуночи до 4 дня. Граждан призвали быть осторожными. Больше новостей на сайте РБК.
4: Вы слушаете радио РБК, студия Александр Ляпин, и в ближайшем часе все главное о ключевых событиях среды.
2: Радио РБК. Картина дня.

0: Россия не будет приостанавливать боевые действия на время переговоров в любом формате. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Марко Рубио. Глава МИДа выступал на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду. И, по словам Лаврова, спецпосланники США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер во время последнего визита в Москву подтвердили заинтересованность штатов в урегулировании конфликта. Несмотря на это, глава МИДа отметил, что Москва не пойдет на прекращение огня во время переговоров.
1: Россия, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого, справедливого мира. Задачи, которые должны быть решены для достижения этой цели, четко обобщены в программном выступлении Владимира Путина в июне 2024 года. Однако, наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции. Хотя Европа хочет именно этого. Все с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощенное военный арсенал и киевского режима, который от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы.
0: Отмечу, что встреча между главой МИДа и госсекретарем США продлилась 50 минут в закрытом формате. Организаторы сообщили, что у прессы не будет возможности задать вопросы представителям Москвы и Вашингтона. В нашем МИДе подчеркнули, что помимо украинского урегулирования Лавров и Рубио обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, Закавказье, в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Оба договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств. По итогам встречи госсекретарь заявил, что Вашингтон абсолютно уверен, этот конфликт закончится в переговорной комнате, а не на фронте.
2: Зеленский выразил заинтересованность в ограниченном перемирии, которое касалось бы поставок зерна и энергоносителей. Очевидно, что это тоже будет непросто, но обе стороны выразили заинтересованность в этом. Президент Зеленский публично заявлял о своей готовности еще во вторник и в недавних интервью. Очевидно, что это может произойти. Это не положит конец войне, но в какой-то мере снимет часть глобального напряжения. Мы всегда открыты для обсуждения этого вопроса. Он поднимался в каждом нашем разговоре. Он поднимался на встрече Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве, на встрече с президентом Зеленским во вторник. Если мы сможем сыграть конструктивную роль в достижении этого соглашения, мы будем только рады.
0: Между тем, с совместным заявлением по украинскому кризису вышли представители 51 страны ООН с призывом закончить военный конфликт. Вашингтон отказался присоединиться к меморандуму. Также среди поддержавших стран не оказалось ни одного государства Африки или Южной Америки. Документы зачитали главы МИД Украины Андрей Сибига и глава Еврокомиссии Кая Каллас. Она отметила, что позиция Брюсселя не изменилась. ЕС призывает к безопасному судоходству в Черном море.
3: Мы солидарны с Украиной, которая продолжает вести войну с Россией. Мы напоминаем, что Устав ООН поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех государств и неотъемлемое право на самооборону. После 4 лет, 6 месяцев и 30 дней полномасштабной войны жертвы продолжают расти. Мы особенно обеспокоены нападениями в Черном море. Россия пытается перекрыть экспорт украинского зерна, тем самым ставя под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Поэтому мы поддерживаем усилия по созданию в Черном море соглашения, гарантирующего свободу судоходства, и призываем к защите коммерческого судоходства и критически важной инфраструктуры.
0: Тем временем, выступая на Генассамблее, постпред США в ООН Майк Уолтс отметил, что от затягивания конфликта на Украине проигрывает весь мир. Ранее американский президент отмечал, что украинские удары по НПЗ в России влияют на кризис дизельного топлива. По информации политика, администрация Трампа готовит план по запрету экспортного дизельного топлива из США сроком на 90 дней, но в Белом доме эти сообщения опровергли и назвали это очередной новостью сложной информации от издания «Политико». Верховный суд реформирует суд присяжных. Об этом сообщил зампред высшей инстанции Николай Тимошин, передает РБК. Новации предполагают объединение судей и присяжных в одну коллегию и сокращение числа самих присяжных до 4. Также разрешают судьям находиться в совещательной комнате и давать пояснения присяжным. Сейчас в районных и гарнизонных военных судах такая коллегия состоит из 6 основных и 2 запасных присяжных заседателей. Авторы концепции считают, что она ускорит процесс рассмотрения дел, позволит отказаться от лишних процедур и снизит риск вынесения противоречивых решений. Один из судей высшей инстанции пояснил, что присяжные голосуют по внутреннему убеждению, основываются на собственном жизненном опыте и не обязаны мотивировать свои решения. Юридическое сообщество, впрочем, опасается, что подобные изменения снизят независимость присяжных, а число оправдательных приговоров сократится. Так считает федеральный судья в отставке Сергей Пашин.
4: Предполагается, что судья будет в совещательной комнате, а присяжных будет слишком мало, и они, боюсь, будут не очень заинтересованы, раз судья контролирует их решение. Так что ближайшая перспектива – это резкий рост обвинительных приговоров. Но видите ли, если судья контролирует решение, значит, он за него отвечает и подменяет волеизъявление народа, представителей народа, своей позицией. Я судил с народными заседателями и знаю, что сколько бы их ни было, но они оглядываются на судью. Важно именно мнение судьи. Отмена оправдательных приговоров практически не практикуется в странах, где есть суд присяжных. А если у нас отменяется, то сплошь и рядом по неправовым основаниям. Отменяется многократно. Например, в присутствии присяжных запрещают говорить о пытках. И если защита выдвинула этот довод, то оправдательный приговор отменяют.
0: Если концепция работы суда присяжных будет изменена так, как предлагает Верховный суд, то привлекательность этого института может даже снизиться. Такое мнение ранее в нашем эфире выразил профессор кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Сергей Насонов.
5: Причина такой низкой явки в суды присяжных комплексная, и она связана с тем, что за все годы существования суда присяжных в России не было никакой социальной рекламы этого института. Далее, вообще-то говоря, у нас существует так называемая призывная система вызова кандидатов в присяжные в суд, то есть когда его вызывают в суд, его не спрашивают, какое время ему удобнее. Он просто получает повестку, в которой указана дата, когда он должен явиться в судебное заседание. Но очевидно, что далеко не все могут вот так с места в карьер собраться и пойти в судебное заседание. Поэтому нередко граждане просто возможности как-то распланировать свои дела таким образом, чтобы явиться в заседание, не могут. Ну и, наконец, такой вопрос – это очень низкая компенсация их труда, потому что, ну вот, например, в московском регионе около 600 рублей в сутки получает присяжный заседатель. Вопрос о явке присяжных, он должен решаться не ликвидацией суда присяжных, не созданием гибридной модели, потому что вот предлагаемая Верховным судом поправка, когда мы судью соединяем с четырьмя присяжными, это никоим образом на явку не повлияет.
0: Ну вот статистика показывает, что в прошлом году с участием присяжных заседателей было рассмотрено около 600 дел. Получается, что одно дело на 1000 рассматривается судом присяжных. Вслед за новым управляющим пришли новые директора. У российских юрлиц «Лимана ПРО» и «ФМ Логистик» новые руководители. В «Лимана ПРО» директором теперь будет Денис Исаев. По данным «Спарка», он входил в состав совета директоров компании «АТЭК». Это автономная теплоэнергетическая компания. Регистрация у нее в Краснодаре, а виды работ – производство пара и горячей воды котельными. А вот в «ФМ Логистик» директор теперь Евгений Ненашев. Ему, также по данным «Спарка», ранее принадлежали доли в ряде структур Вадима Чигиринского, сына бизнесмена Шалвы Чигиринского. Он владел активами в нефтяной сфере и занимался проектами в Москва-Сити. А за день до этого новый руководитель появился у «Ашана». Им стал Илья Бердников. Он более 10 лет работает в сфере FMCG и ритейла. Это указано на сайте компании. Не самые публичные и обсуждаемые руководители, как отмечают отраслевые аналитики. Как новое руководство повлияет на деятельность компании, разбиралась Яна Ритунская.
6: Можно, конечно, много рассуждать о том, как именно сейчас действует новый управляющий и почему, но ясно одно, есть в этом отчасти и политическая подоплека. По крайней мере, вот глава РСПП Александр Шохин также заявил, что вообще введение временного управления в активах западных компаний в России в чем-то можно назвать упреждающим сигналом для Евросоюза, чтобы российские замороженные активы тоже были под защитой, скажем так. Ну, то есть получается такой обмен. Но при этом интересно, что есть еще одна компания Nestlé Россия, которую также ввели там временное управление, и там сам Лев Менеджмент стал лицом, которое имеет право действовать от этой компании. То есть нового руководителя не назначили, но вот сам Лев Менеджмент работает таким образом. Возможно, сами имена, фигуры этих руководителей нам сейчас ни о чем и не должны говорить. А главное, это все же, что непосредственно управление операционной компанией будет передано в руки российских граждан. Так считает партнер юридической фирмы Орлова-Ермоленко Александр Ермоленко.
7: Прежний гендиректор, он поставлен прежним руководством. сроком. Новый гендиректор поставлен уже, ну, с определенными целями, да, с целями изучить актив, возможно, каким-то образом скорректировать ситуацию внутри компании так, чтобы собственники были более сговорчивы, что ли. То есть таким образом формируется, по сути, переговорная позиция. Собственникам говорят: смотрите, компания уже де-факто не ваша, но де-юре уже еще пока ваша. Поэтому

0: давайте мы сделаем сделку и установим просто соответствие между де-факто и де-юра. А если мы его не установим, то есть сделки не будет, то тогда эта ситуация будет какое-то время длиться. Ну, что будет в компании за это время, вероятно, она перестанет быть такой эффективной, как была. Ну и зачем вам такая компания?
1: Ну и все это, конечно, пока только рассуждение. Мы со своей стороны отправили запросы во все компании, о которых идет речь, пока ответ не получили. Ну, у нас и здесь есть, благо, опыт уже прошедших лет, когда мы не раз видели, как менялись управляющие, как менялось непосредственно руководство тех или иных компаний, которые раньше принадлежали западным юрлицам. И здесь нужно говорить о том, что, по крайней мере, в отрасли существует позиция, что нет смысла ломать буквально все то, что работает и настроено прямо сейчас. Пообщалась с теми людьми, которые являются поставщиками сетей Ашан и Лимана Про. Ну и пока они ни о чем тоже не знают, то есть их не уведомляют о том, что как-то изменится деятельность. По крайней мере, об этом рассказал владелец бренда «Удачная мебель» Игорь Чепенко. Он поставляет продукт в Ашан и Лимана Про.
2: Пока нет, чтобы вот это можно было вынести на какой-то суд и об этом сидеть думать. Нет, мы сейчас говорим о 27-м годе, мы собираем просто данные по их мнению, как будет выглядеть 27-й год. Они в диалоге, они говорят, как будет выглядеть, где-то что-то чуть получше, где-то там будет, может быть, чуть похуже, ну, в группах товаров. Иной информации сейчас нет, и, может быть, она до них-то, может, и не доходит, потому что политика наверху, политика, в данном случае, коммерческая, может быть. То есть пока ничего не чувствуем.
1: Ну, вот налицо, что планы не меняют поставщики, но при этом и об изменениях они не знают. В октябре, как рассказал Игорь Чепенко, запланированы переговоры с поставщиками, возможно, появится новая информация совсем скоро.
3: О перспективах компании после введения временного управления и смену руководства рассказала Яна Ритунская. Импорт новых автомобилей через Киргизию вырос на 156%. Об этом рассказал глава автостата Сергей Целиков. Вот по его данным, показатели подскочили в 2,5 раза в сравнении с январем-августом прошлого года. Более 80% киргизского импорта приходится на автомобили, выпущенные в Китае. Десятка лидеров по ввозу через Киргизию выглядит так. На первом месте оказалась Toyota RAV4, на втором Toyota Highlander, на третьем Audi Q5. На последнем месте оказался китайский автомобиль Zeekr X. Около 78% ввезенных автомобилей имеют двигатели мощностью свыше 160 лошадиных сил. После корректировки правил утильсбора льготный режим для таких машин при прямом ввозе физлицами стал недоступен. Это сделало Киргизию ключевым транзитным узлом. При этом 80% киргизского импорта приходится на автомобили, выпущенные в Китае, рассказал автоэксперт и экс-президент Ассоциации российские автомобильные дилеры Олег Масеев.
4: 80% это автомобили, произведенные в Китае европейскими, японскими и корейскими брендами. Если говорить конкретно про бренды, то европейские это Volkswagen, Audi, BMW. Если говорить про японские бренды, то это Toyota, Mazda в первую очередь. Ну и корейские Hyundai, Kia тоже. Почему везут? Понятно всем, потому что Киргизия это окно возможности занизить таможенные стоимость и сэкономить на налогах.
3: На популярность так называемой киргизской схемы существенно повлияло повышение утильсбора. Очередная индексация планируется 1 января 2027 года, и ставки скорректируются на 10-20% в зависимости от типа машины. По прогнозам автоэкспертов, волнения на рынке возможны, но не настолько сильные, как это было ранее. Есть опасения у дилеров, что просадка по уровню продаж будет в декабре, но они это связывают скорее с сезонным фактором. На конечную стоимость автомобилей сегодня гораздо больше влияют скачущие курсы валют, нежели плановое повышение утильсбора, рассказал основатель компании EN Cars Евгений Забелин.
5: Повышение утильсбора, оно на самом деле плановое, никаких сюрпризов себе на этот раз несет. Повышение в среднем будет от 150 цен на недорогие, ну, относительно недорогие, там, не сильно мощные, скажем так, бензиновые автомобили в районе 250 лошадиных сил, там, до 300 тысяч, да, автомобили, замочные электромобили. Повышение, по большому счету, ну, да, оно есть, но, мне кажется, рынок уже настолько привык, и, собственно, подвижки курса валюты в пределах, там, 3-4 рублей дают ровно такой же эффект, а то и больше.
3: В первом полугодии 2026 года в России было продано 608 тысяч новых легковых автомобилей. 60% всех реализованных машин приходится на 5 марок. Лидерство удерживает «Лада», на втором месте китайский «Хавейл», а на третьем «Теннет». Замыкают топ-5 «Джили» и «Белджи». Среди моделей самой покупаемой стала «Лада Гранта». Ее продажи почти достигли 60 тысяч единиц.

0: Медь – это новое золото. Такой пост глава РФПИ Кирилл Дмитриев выложил в социальной сети X. Во вторник, 22 сентября, стоимость металла на бирже COMEX обновила исторический максимум. Она поднялась почти до $7 за фунт. Это около 1 миллиона 280 тысяч рублей за тонну. С начала года медь подорожала на 17% на фоне дисбаланса спроса и предложения. Высокотехнологичные производства толкают спрос, но предложение сдерживают аварии и забастовки основных месторождениях металла, отмечает ведущий аналитик компании «Велес Капитал» Василий Данилов.
1: При этом в ценах на медь есть тренд на долгосрочный рост, и он обусловлен двумя группами факторов. С одной стороны, мы сейчас видим очень сильный спрос на медь, в первую очередь со стороны высокотехнологичных отраслей. Например, развитие искусственного интеллекта требует строительства новых дата-центров. Для их создания требуется медь. Бурными темпами растет выпуск электромобилей, а в электромобилях в том числе активно используется и медь. Мы видим риски предложения, которые связаны с авариями и забастовками на крупнейших месторождениях. Трейдеры опасаются того, что предложение металла будет сокращаться. Сравнение меди и золота не совсем корректно, так как золото – это особый металл, примерно половину спроса, на который формирует инвестиционный компонент. В отличие от золота, медь – это практически на 100% промышленный металл. На наш взгляд, медь уместнее сравнивать со своего рода скелетом, на котором стоит мировая экономика. Если нефть – это кровь экономики, то медь – это некий каркас.
0: Также спрос на медь и рост цен подогревает ожидание возможных пошлин, которые США может ввести на импорт очищенной меди. Об этом Анжелике Протасовой рассказал руководитель редакции РБК «Инвестиции» Дмитрий Полянский.
2: Первое – это рост глобальной деловой активности. Дело в том, что за 5 месяцев мировое потребление меди выросло более чем на 2%, а в Китае на 3%. При этом на Китай приходится около 59% потребления очищенной меди. Фактор номер 2 – это ожидание американских пошлин. В связи с этим сейчас идет ускоренный приток меди на территорию США. Перестройка логистики, активные закупки со стороны сырьевых трейдеров. То есть они накапливают запасы. Этот фактор временный, этот фактор конечный, соответственно. Не надо закладываться на него как на что-то постоянное. Фактор номер 3, который также стоит отметить, это, собственно, сокращение предложения. Были определенные проблемы на ряде крупных рудников в Чили, Индонезии и в Демократической Республике Конго. Мы видим на графике меди, что пиковой точкой были 10 числа сентября. Тогда котировки почти что достигли 15 тысяч долларов за тонну. Ну и сейчас они находятся примерно на том же уровне.
3: Насколько вероятно, что медь будет продолжать расти и дальше?
2: Это хороший вопрос. Опрошенные нами эксперты говорят, что есть определенный спекулятивный перегрев в этом активе. Наверное, не стоит закладываться на то, что он будет расти безгранично, и последует, вероятно, какое-то охлаждение. Что такое медь? Также ее называют в мировой экономике как доктор медь. Она имеет, в кавычках, докторскую степень по экономике и часто является индикатором циклов. То есть, когда растут цены на медь, разгоняется мировая промышленность. И наоборот, когда фиксируется спад, то цены на это сырье падают. Если искать какую-то историю не спекулятивную, покупка этого актива под ИИ, тему с содами, это то, что, похоже, будет драйвить данный актив.
0: В Минприроды заявили, что российские запасы меди составляют около 103 миллионов тонн. Это 6-й результат в мире. Рост цен на медь укрепил позиции мировых горнодобывающих компаний. В последних отчетах о прибылях и убытках они сообщали о значительном росте прибыли, в том числе именно благодаря добыче нефти. Тем не менее, в этом году несколько крупных компаний столкнулись с проблемами. В августе объем поставок меди из Чили упал до самого низкого уровня более чем за год, несмотря на рост цен. И к другим темам среды. Главные охотники за хакерами сами оказались в роли жертвы масштабной кибератаки. Группировка Shiny Hunters заявила о взломе базы Федерального бюро расследований. Она похитила данные большого числа действующих и бывших сотрудников ФБР, а также тех, кто подавал заявления на работу в бюро. Речь о личных данных, включая адреса, должности и номера социального страхования. Подлинность частично подтвердило агентство Reuters. Хакеры предоставили журналистам ее скриншот. ФБР напрямую не подтвердил.

0: подтвердили факт взлома, но заявили, что видели сообщение группировки и проводят расследование. Успешный инцидент вызывает серьезные вопросы компетентности профильных специалистов агентства, подчеркнул управляющий компанией RTM Group Евгений Царев.
1: Если это правда, отношение специалиста к этой истории, какое головотяпство со стороны, собственно, специалистов, которые защищали. Вообще, возможности украсть базу такого масштаба просто не должно быть архитектурно, потому что такого масштаба организации используют современные средства защиты и средства мониторинга, так называемые Security Operation Center. Данные об инцидентах, они там активно фиксируются. И если появляется информация об утечке, то в целом не составляет труда быстро раскрутить ситуацию и понять, в какой момент, что произошло. Если они не смогли этого сделать оперативно, ну, они могут скрывать этот факт, да? Но если они не смогли этого сделать оперативно, то это просто катастрофа.
0: В свою очередь, основатель Alternative Technology Future Эдгар Григорян допускает, что реального проникновения в базы не было, а вся история — просто спланированная акция.
2: Такие прецеденты и такая шумиха в СМИ больше способствует смещению вектора в сторону контрактов с какой-нибудь очередным там Anthropic на предоставление защиты. Слитые 5000 контактов сотрудников – целая огромная проблема и головная боль. Но контроль над ресурсом возвращается быстро, потому что если понимают как раз ведомство, откуда произошел взлом, они могут непосредственно эти дыры залатать. И, как правило, всегда есть так называемые бэкапы, то есть копии резервные. Удаление, скорее всего, исключено, но то, что производилось копирование этих данных, это, конечно, это серьезный удар по носу ведомства.
0: Сами киберпреступники назвали мотивом атаки майский бюллетень ФБР. В нем было подробно раскрыто, были подробно раскрыты методы работы группировки и был призыв корпоративному сектору ни при каких условиях не платить хакерам выкуп.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: Есть категория фильмов, которые редко бывают скучными и отлично работают, как зеркало реальности. Это политические триллеры, сатира и комедии. Все потому, что любая избирательная кампания привлекательна для кино драматургически. Конкуренция, дедлайн, внутренние процессы, фокус-группы, героизм и мелочность отдельных функционеров, закулисье и открытая сцена – это масштабное интерактивное реалити-шоу, и некоторые его события, усиленные художественно, могут стать прекрасными сюжетами, если повезет с режиссером, актерами и сценарием. Как, например, повезло «Кандидату» 1972 года. Роберт Редфорд сыграл либерального юриста, которого уговорили баллотироваться в Сенат в заведомо проигрышной гонке. Терять было нечего, и он стал произносить на публику злободневные вещи. Да так и выиграл. Это была бы идеальная история успеха, но в финале остается вопрос, а что делать дальше, после победы? А десятилетием ранее вышел фильм «Самый достойный» с Генри Фондой. До сих пор он ощущается как современный разговор о политической кухне, благодаря едким диалогам драматурга Гора Видала и ощущению подлинности грязной схватки. Смотришь и понимаешь, что власть не награда за нравственность, а оружие, которым надо уметь пользоваться. Драма «Нет» 2012 года Пабло Ларраина про то, как в Чили в 1988 году проводили референдум о новом сроке Аугусто Пиночета, показывает политическую борьбу с точки зрения рыночной привлекательности. Оппозиция пытается за короткое телевизионное время продать избирателям образ счастливого будущего. Наконец, российский сериал «Последний министр», выходивший в 2020-2022 годах, был уже о том, что происходит после выборов и вокруг них. Как работа аппарата превращается в круговорот абсурдных решений, а реформы в имитацию деятельности. Получился увлекательный марафон по очень старым сюжетам о власти, амбициях и компромиссах. Только эпохи, технологии и декорации там изменились. Наверное, поэтому кино о выборах так бодрит и не стареет. Это шанс отрефлексировать историю, почерпнуть из нее опыт, который, а вдруг, поможет однажды определить, где политтехнология, а где желание что-то изменить к лучшему. До встречи на радио РБК.
3: Кино с Еленой Фоминой. «Резать лося».
5: Лося.
3: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Лучок.
6: Названием компаний в нашей азбуке инвестиций следует посвятить отдельную главу. Как вы уже догадались, «Лучок» — это «Лукойл». Но он такой не один. Вот список самых распространенных прозвищ. «Газпром» — «Газик», «Норникель» — «Норка», «Транснефть» — «Труба», «Яндекс» — «Яша» и «Русгидро» — «Гидро».

0: ядра.
1: Так, ну что, иду в магазин. Возьму лучка, норку, трубу, яшу и на сдачу немного гидры. Нормально же?
0: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
2: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
3: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
4: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
5: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
6: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
7: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16.10 на радио РБК.
4: РБК «Тренды».
5: Старение населения – самый предсказуемый глобальный экономический тренд. Уже к 2040 году люди старше 60 лет будут контролировать почти треть мирового дохода, формируя новые рынки в сфере туризма, досуга, финансов и здравоохранения. Наглядный маркер трансформации – индустрия слухопротезирования. Современные сурдологические центры переходят от разовых продаж к модели непрерывного ведения пациента, которая включает регулярную диагностику, адаптивную настройку и обучение. Такая перестройка бизнеса под реальные нужды аудитории не просто увеличивает прибыль, но и напрямую улучшает качество жизни.

0: 22.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в последний визит в Москву подтвердили заинтересованность США в украинском урегулировании. Такое заявление сделал Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по Украине. Глава МИД подчеркнул, Россия готова к переговорам для достижения устойчивого и справедливого мира, но не будет делать паузы в военной операции ради переговоров в любом формате. Лавров также отметил, что Вашингтон в последних контактах подтверждает приверженность содействию урегулированию. Иран никогда не был зачинщиком войн и не отказывался от переговоров ради мира, заявил с трибуны Генассамблеи ООН президент Ирана Масуд Пезешкиан. По его словам, Тегеран готов стоять насмерть за суверенитет и целостность страны. Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп сохраняет и военные варианты против Ирана, и готовность к сделке. Белый дом разрабатывает план по введению запрета на экспорт дизельного топлива на 90 дней. Как сообщает политика со ссылкой на источники, инициатива вызвала раскол внутри администрации с нефтяной отраслью. Против выступают министры энергетики, финансов и глава МВД. Республиканцы из аграрных штатов требуют запрета из-за рекордного роста цен. При этом в Белом доме назвали это фейковыми новостями. Центробанк опубликовал детали обсуждения ставки. Так, в августе инфляционное давление оставалось повышенным. Дальнейшая динамика инфляции будет во многом зависеть от ситуации на топливном рынке. ЦБ подчеркивает, важно поддержать достаточную жесткость денежно-кредитных условий, чтобы рост кредита и бюджетный импульс не препятствовали снижению инфляции. Криштиану Роналду объяснил, почему не завершил карьеру в сборной Португалии после чемпионата мира. По его словам, он думал об уходе, но считает, что еще может помочь команде. Роналду отметил, что готов выходить на замену и выполнить любую задачу тренера. Он подчеркнул, как только почувствует, что не приносит пользы, первым соберет вещи. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях среды.
2: Радио РБК.

0: Картина дня.
1: Дополнительные сборы с пассажиров заставят их спуститься с неба на землю. Авиакомпании в этом случае рискуют увеличить количество пустых кресел на маршрутах. Так, опрошенные радио РБК профильные эксперты оценили возможность появления в России сбора для поддержки лизинга и эксплуатации новых самолетов. По данным «Коммерсанта», введение такого сбора обсуждают Минтрансе, Минпромторге и Ростехе. Размер платежа пока не определен, но большинство собеседников издания утверждают, что для внутренних рейсов он может составить до 500 рублей, а для международных – до 1000 на один билет. Как новый сбор с пассажиров может помочь отечественным авиаперевозчикам и к чему в итоге все это приведет, выяснил Владимир Расулов.
2: Все дело тут в обновлении парка самолетов. Воздушные иностранные суда, как мы помним, последние 4 года недоступны российским авиакомпаниям, поэтому вся надежда на собственные новинки. Перевозчики довольно давно ждут импортозамещенных ближнемагистральных суперджетов и среднемагистральных МС-21. Понятно, что никто не заставляет сразу авиакомпании покупать новые самолеты. Самый простой вариант здесь – это лизинг, по сути, аренда. Перевозчик либо платит за лайнер, пока тот летает, это операционный лизинг, либо берет судно в рассрочку, это финансовый. Платежи засчитываются в стоимость самолета, и потом компания, по сути, просто получает машину в свою собственность. С одной стороны, дополнительные деньги здесь лишними никак не будут. А чтобы понять примерный порядок цифр, используем простую арифметику. Возьмем данные Росавиации. В прошлом году на российских внутренних линиях перевезли более 81 миллиона пассажиров. На международных направлениях речь шла про 27,5 миллионов. Умножаем эти цифры на 500 и 1000 соответственно, и в сумме получаем более 68 миллиардов рублей. Но такие цифры несущественно поддержат перевозчиков, говорит управляющий директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин.
3: Если я правильно помню, стоимость МС-21 5,5 миллиардов. То есть 58 миллиардов – это 11-12 МС-21. На самом деле не очень большие деньги. Государство и так финансирует все, что можно финансировать в авиастроении. Это выделяет деньги авиастроителям, выделяет деньги лизингодателям, чтобы, в принципе, вот этот механизм заработал. Но чисто теоретически во всем мире, в принципе, так и работает. Да? То есть есть лизинговая компания, она дает самолеты в лизинг авиакомпании. Авиакомпания на этих самолетах зарабатывает деньги, часть этих денег возвращает в виде лизинговых платежей. То есть зачем вот вводить еще какой-то дополнительный сбор, я не очень понимаю.
2: При этом буквально прошлой осенью в России ввели другой сбор на реконструкцию аэродромов. Речь идет про 150 рублей на одного пассажира. Министр транспорта Андрей Никитин неделю назад сообщал, что пассажиропоток по сравнению с прошлым годом за 7 месяцев немного подрос. Российские авиакомпании перевезли почти 60 миллионов человек, на международных линиях 15,5 миллионов. А цифры иностранных перевозчиков в российских аэропортах увеличились вообще на 13%. Однако, если появится новый сбор с путешественников, то показатели, наоборот, начнут сокращаться. Так считает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.
4: Если этот сбор будет введен, наверное, он пойдет Минпромторгу на поддержку отечественных производителей, поддержку лизинговых компаний и так далее. Налоговая система в нашей стране достаточно стройная. Делать еще один объект налогообложения – это авиаперевозки совершенно не нужно, излишне. Еще один фактор роста стоимости авиабилетов приведет к тому, что вообще пассажиропоток перестанет расти и станет падать. Люди будут там, где есть альтернатива, больше использовать другие виды транспорта. Не в пик сезона авиабилеты на внутренних рейсах могут стоить достаточно недорого. Скажем, я сегодня лечу в Казань за 3000 рублей. А так будет не 3000, а 3500. Вроде незаметно, наверное, пассажир по делу полетит, а пассажир не по делу уже будет сравниваться с ценой билета на поезд.
2: Мы направили запросы в Минпромторг, Минтранс и Ростех по поводу перспектив нового сбора для пассажиров. Минтранс и Минпромторг оставили все без комментариев. Ну а здесь важно понять вообще, за что платить, поскольку серийные поставки долгожданных импортозамещенного суперджета и МС-21 по официальным данным профильных властей намечены только на следующий год. До этого сроки неоднократно сдвигали вперед.
1: О перспективах нового сбора с авиапассажиров в России рассказывал Владимир Расулов. На Мосбирже появится треугольник для котировок биткоина. Площадка готовится к запуску пары биткоин-рубль. Об этом РБК рассказал глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов в кулуарах Московского финансового форума. Среди прочего, биткоин будет торговаться в паре с USDX. Это аналог доллара, не имеющий поставки. Таким образом, учитывая, что пара USDX-рубль уже есть на площадке, новые инструменты сформируют взаимосвязанный треугольник. Решение выглядит логичным, ведь торговля пары рубль-биткоин невозможна без доллара, так как рынок этой криптовалюты в основном привязан именно к американской валюте, рассказал основатель компании BitOK Дмитрий Мачихин.

0: Наконец-то за дело взялась настоящая биржа, которая понимает, как нужно организовывать торги. Это в какой-то степени вещь историческая. Долго туда инвесторов не пускали. Хочется посмотреть, как это будет работать. Особенно интересует пара к рублю. Это что-то интересное и позитивное. Помимо того, чтобы создавать один рынок прямой, допустим, рубля к биткоину, были созданы два параллельных, я считаю, что необходимых для этого, прежде всего, к доллару. Пускай это доллар и беспоставочный, синтетический, но для того, чтобы нормально котировать рубль к биткоину, нужен такой рынок-посредник. И за счет этих трех стаканов, я думаю, что можно будет и арбитраж, его еще называют треугольный арбитраж, по кругу делать. Это легально полностью трейдер пользуется этим инструментом. И в целом этот инструмент будет ликвидным, потому что если вы торгуете рубль к биткоину, вы не можете это делать без доллара. Рынок биткоина, он все-таки привязан в основном к доллару, а к рублю такого рынка пока особо не было.
1: Финальной реализацией запуска торгов пары биткоин-рубль будет заниматься Банк России. Ранее в регуляторе отмечали, что запуск организованных торгов криптовалютой упростит ее оборот и позволит эффективнее перераспределять ликвидность между участниками рынка. Таким образом, у инвесторов будет дополнительная возможность купить актив по наилучшей цене. При этом отмечу, что трейдеры уже могли опробовать торги криптовалютой на Мосбирже. Летом 2025 года на площадке были доступны фьючерсы на индексы конкретных токенов. Во вторник, 22 сентября, торговая площадка выпустила расширение «Вечные фьючерсы» с автопродлением. Линейка контрактов на цифровые валюты также расширилась. Теперь же речь идет о запуске спотовой торговли. А следующим, наиболее ожидаемым и логичным шагом для Мосбиржи станет торговля USDT. Это сделает арбитраж международным и повысит имидж площадки, полагает исполнительный директор криптоброкера «Цифра Маркетс» Алексей Короленко.
2: В целом, естественно, рубль – домашняя валюта, и определенный объем спроса будет. Поэтому это хорошая новость. Начинает запускаться подготовка, по крайней мере, к биржевым торгам криптой. Хотя, объективно, если смотреть, биткоин все-таки на мировых крипторынках торгуется к USDT, к Тезеру. Поэтому, с моей точки зрения, логичным продолжением и, наверное, более ожидаемым будет торговля к USDT, потому что это даст возможность международного арбитража, маркетмейкинга, и это все-таки больше про крипту. По сути, мы сейчас говорим о синтетической паре, которая торгуется уже внутри фондовой инфраструктуры, которая есть на Мосбирже. Поэтому логично, что Мосбиржа делает вот такой треугольник с уже имеющимися инструментами, просто для того, чтобы крипту добавить в фондовую инфраструктуру. Это удобно уже тем, кто сегодня торгует на Мосбирже рублем к вот этому синтетическому доллару. Тем же, кто будет торговать криптопары, я все-таки ожидаю, что будет больше спроса к парам с USDT.
1: Напомню, что с 1 сентября этого года в России поэтапно вступает в силу закон о цифровой валюте и цифровых правах. Он описывает правила обращения криптовалюты в России и позволяет легально инвестировать в криптоактивы, допущенные на российский рынок. Собеседники РБК напоминают, что криптовалюта – высокорисковый волатильный актив. По этой причине в числе основных рисков они выделяют резкие, значительные скачки цен. И сейчас сообщение с лент новостей. Системы искусственного интеллекта становятся более мощными и автономными, и они могут развиваться быстрее, чем способны реагировать существующие институты, концентрировать власть в руках ограниченного числа игроков и принимать решения, которые люди перестают понимать или контролировать. Об этом заявил генеральный директор компании OpenAI, американской компании, которая разработала сервис ChatGPT, Сэм Альтман. Он сделал это заявление на заседании Совета Безопасности ООН по искусственному интеллекту. Цитата Альтмана. «Эта обеспокоенность становится особенно важной по мере того, как мы приближаемся к системам, способным улучшать самих себя и свои будущие версии, что часто называют рекурсивным самоулучшением. По мере автоматизации процесса создания искусственного интеллекта, темпы его развития могут резко ускориться. Этот момент требует крайней осторожности», сказал Альтман. По его словам, рост автономности искусственного интеллекта создает риск того, что технологическое развитие начнет опережать возможности государств и международных институтов по его регулированию и контролю. А сейчас о том, что Росфинмониторинг предложил ввести новое основание для блокировки счета. Если данные клиента банка частично совпадут с информацией о человеке, средства которого подлежат заморозке, то его операции приостановят на 5 дней. Поправки предлагают внести в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Сейчас банки обязаны блокировать счета клиентов, которые включены в перечень причастных

0: банковская система такую особенность. Скорее всего, львиная доля ложных срабатываний со стороны банка придется именно на обладателей частых фамилий, считают юристы, а это тысячи необоснованных блокировок в месяц. В принципе, если эти поправки примут, то если вас заблокировали, Росфинмониторинг проводит проверку, и через 5 дней вас, скорее всего, просто разблокируют. Но если этого не произошло, если все-таки вам нужны средства срочно, то надо сразу обращаться в банк, нужно приносить самые необходимые документы, которые они запросят. И если даже так блокировку не снимают, то можно подать жалобу через интернет-приемную ЦБ. Но вот главная проблема таких блокировок в том, что в первый месяц они вырастут примерно на четверть, но когда все устаканится, показатель снизится, считает аналитик Freedom Global Владимир Чернов.
1: После запуска этого механизма общее число блокировок может увеличиться примерно на 15-25%. Доля ошибочных срабатываний на первом этапе, по моей оценке, может составить порядка 50% от новых блокировок. Особенно высокий риск будет по наиболее распространенным ФИО, если автоматическая проверка фактически ограничится именем и датой рождения. Но при этом я думаю, что после настройки банковских систем доля ошибок должна будет постепенно снижаться.
0: Мои собеседники отмечали, что большая часть заморозок счетов будет вызвана как раз ошибками. Это и сейчас не редкость для банков. И мы тут снова вспоминаем тот самый антиотмывочный закон 115, о котором мы тоже часто говорили в эфире, по которому граждан случайно блокировали средства там на 10 и более дней. В большинстве случаев антифрод-системы банков срабатывают тоже ложно, потому что они ориентируются на формальные признаки, ну и используют искусственный интеллект в том числе. И вот в новых условиях клиентский путь усложнится, считает зампред правления Форобанка Дмитрий Орлов.
2: Скорее всего, будет дополнительная нагрузка на банки. Ни к чему хорошему с точки зрения клиентского сервиса это не приведет. Риск ошибки существует всегда, как с точки зрения финмониторинга, так и с точки зрения, допустим, фродмониторинга, когда возникает даже небольшая вероятность совпадения, но перестраховываемся и зачастую осуществляем блокирующие действия. Здесь вопрос даже не технический. Настроить правила – это не большая сложная задача, а именно как мы должны отреагировать. Здесь вот самый сложный путь и самые великие затраты.
0: Причем проблема случайных блокировок счетов – это не только российская история. Мы в эфире уже рассказывали о Марии Захаровой, но не той, о которой все подумали, а о ее полной тезке, которая столкнулась с блокировкой денег в Европе из-за персональных санкций в отношении официального представителя российского МИДа.
3: В возможных блокировках счетов со стороны Росфинмониторинга разбиралась Ольга Зуева. Ну и вновь к международной тематике. В Марокко возникает риск нового миграционного кризиса. В местных соцсетях образовались сообщества желающих массово пересечь границу в дату парламентских выборов, а именно 23 сентября. По оценке местной прессы, в одной из групп нелегальных мигрантов состоят более 90 тысяч человек. Впрочем, по словам гида Феси Тафика Бусуги, ошибочно считать, что все, кто состоит в подобных группах, в соцсетях именно марокканцы. Вместе с тем он уверен, Молодежь Рабата ошибается, когда считает, что сможет найти лучшую жизнь за рубежом.
4: Группы в интернете – это не марокканцы, а те, кто хочет навредить нашей стране. Иногда молодежь недовольна ситуацией. Миграция – это не что-то новое. Марокко находится напротив Испании, между нами 13 километров. Всегда есть 80% молодежи, которые мигрируют через нашу страну. Это африканцы и алжирцы, а не марокканцы. Все, кто хочет мигрировать, проходят через марокканские дороги. Среди них алжирцы, тунисцы, египтяне, африканцы и, да, марокканцы тоже. Среди молодежи есть те, кто недоволен своей жизнью. Большинство из них думают, что Европа даст им работу. И все, они найдут счастливую жизнь в ЕС. Но я убежден, что все наоборот.
3: Как передает местная пресса, на период выборов в Марокко были усилены меры безопасности, особенно в приграничных районах. По данным властей, подсчет голосов будет проходить вручную на каждом участке. В стране их около 40 тысяч, а в списках избирателей зарегистрировано почти 16 миллионов человек. Как пишет издание Le Monde, молодежь Марокко с холодом относится к предстоящим выборам. Один из кандидатов в парламент, лидер молодежного движения в регионе Тетуан Хамза Хаки Аль-Харру, подчеркнул, что власть действительно теряет связь со своим народом.
5: Надежда молодежи – иметь свое представительство в парламенте из разных регионов страны. Надежда, что молодое поколение будет закреплено со своим официальным статусом. Наша главная надежда – победить и быть услышанными. Ведь сейчас в нашей стране есть большая проблема – связи между народом и парламентом. На данный момент нельзя точно предсказать, что произойдет после выборов и чем именно они обернутся. Как представитель молодежной партии, я заинтересован лишь в правовом политическом участии в жизни своей страны. Я хочу увидеть мнение граждан через их голоса на выборах. Сейчас мы стараемся сохранять самообладание в свете борьбы на предстоящих выборах.
3: Напомню, что самые масштабные протесты

0: протесты молодежи прошли в Марокко 2 года назад. Слоганом движения был номер 212 – это код страны. Полиция тогда задержала десятки людей. Протесты разгорелись на фоне трагедии в больнице страны, где скончались 8 беременных женщин. Власти обещали уволить причастных и перераспределить бюджет на сферу здравоохранения. Ну а сейчас к новостям медиа. Мультфильм «Черный плащ» получит продолжение спустя 30 лет после премьеры. Компания Disney Plus утвердила перезапуск мультсериала о будке супергероя, который борется с преступностью. Об этом сообщила пресс-служба стримингового сервиса. Созданный Диснеем оригинальный сериал «Черный плащ» впервые был показан в 1991 году. Он транслировался до сентября 1992 и за это время вышел 91 эпизод мультсериала. Чего ждать от премьеры и перезапуска, разбиралась Лиза Майнгард. Она сейчас со мной в студии. Лиза, известно ли что-то, что будет в сюжете?
1: Объявление о перезапуске не раскрывает, будет ли новый сериал пересказывать полностью оригинал или предложит иную самостоятельную версию. Впрочем, какие-то подробности сюжета уже утекли в сеть. Так, известно, что действие мультсериала развернется через 35 лет после событий оригинального проекта. По сюжету, последние 35 лет Кряк Лапчатый был заперт в альтернативном мире, который никогда не слышал о его подвигах. На помощь супергерою приходит бунтарка-подросток по имени Даки, которая знает о его прошлом и возвращает черного плаща обратно, что называется, в бой. Вместе они отправятся в опасность, чтобы сразиться со старыми врагами, такими как Антиплащ и Мегавольт. Да, воссоединившись, естественно, с союзниками для спасения вселенной. В общем-то, вот так высокопарно, ну, как и полагает такому мультфильму. Не исключено также, что в сюжет ведут дополнительных персонажей для того, чтобы сериал зацепил и старых фанатов, и новое поколение. Таким мнением поделился кинокритик и историк анимации Павел Шведов.
2: Почему бы не быть им возвращенными? Да, они как бы в новой реальности могут себя проявить. Это не значит, что мы полностью увидим реинкарнацию черного плаща, что у нас как бы какой-то Франкенштейн на экране появится. Нет, я уверен, что те идеи, которые были заложены в оригинальный сериал, будут обновлены. Появится какое-то продолжение сюжета, возможно, даже будет временной гэп отыгран, да, который будет нам объяснять, с какой стати вообще у нас эти персонажи себя проявляют на экране. Условно, может быть, мы увидим племянников черного плаща, внуков черного плаща на экране, да, и прочее.
1: Главного героя озвучит Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в «Звездных войнах». Зигзаг Макряк будет говорить голосом Сета Рогена, который также озвучивал Богомола в «Кунг-фу панде», но как будет еще в русском дубляже, мы, конечно же, узнаем позже.
0: Ну, ты знаешь, Лиз, как будто много ремейков в нашей жизни и у нас, и в России, и за рубежом. Мы часто, кстати, эту тему обсуждаем. Это такая, наверное, ностальгия по прошлому, по 90-м, по 80-м. Вот возвращение черного плаща – это вот просто продолжение этой тенденции?
1: Ну, естественно, не обошлось без шквала критики среди фанатов сериала. Ремейк уже успели обвинить во вторичности и попытки продюсеров заработать деньги на известном персонаже, а не дать ему вторую жизнь или какое-то новое прочтение, вот, сыграв на ностальгии. Собственно, зритель, знакомый с классикой, невольно начинает сверять новую версию со своим воспоминанием, что часто, естественно, приводит к разочарованию. Студии-авторы при этом активнее берутся за сиквелы, ремейки, экранизации книг или адаптацию популярных франшиз, просто для того, чтобы не прогореть потом в маркетинге или в прокате, то есть идя уже по какой-то знакомой и протоптанной дорожке. Но это проблема скорее не производителей, а потребителей такого контента. Есть запрос, под него, собственно, и адаптируются продюсеры. Вот таким мнением поделился российский режиссер-мультипликатор, художник-аниматор Сергей Меринов.
3: Мы в целом живем в эпоху постмодерна, знаете, все уже, как говорится, придумано до нас, да, и действительно есть некоторый кризис идей, и при этом мы еще наблюдаем обратную историю. Вы думаете, художники, режиссеры, это они хотят делать ремейки? Это не они, это хотят делать продюсеры, потому что это проверенная штука, на которой точно более-менее заработает, да. Как бы я не любил ходы в одну и ту же воду по-новому, но я могу сколько угодно возмущаться, но «Чебурашка» собрал 6 миллиардов. Вот и все.
1: В условиях жесткой конкуренции и высоких затрат студии стремятся минимизировать риски, о чем я сказала уже ранее. Проверенные формулы, то есть знакомые франшизы, уже узнаваемые сюжеты, кажутся более надежным вложением, чем абсолютно рискованный эксперимент с новой историей. Знакомый сюжет, персонажи или атмосфера к тому же вызывают

0: Бывает теплое воспоминание. Старшее поколение возвращается к своему детству, а молодое открывает для себя классику.
1: Знаешь, я почитал предысторию, как вообще придумали «Черного плаща». Оказывается, сначала хотели сделать пародию на бондовское кино, на Джеймса Бонда, а потом один из создателей сказал, а что если еще и пародию сделать на какого-то героя комиксов типа Бэтмена, что если он будет воспитывать маленькую дочку? Мы помним, что «Черного плаща» в его реальной жизни, да, по сюжету, есть дочь, которую он воспитывает. И вот в итоге получился вот такой вот гибрид Джеймса Бонда и Бэтмена. Ну а со мной в студии была Лиза Майнгарт, рассказывала про перезапуск мультфильма «Черный плащ».
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: В 25 районах старой Москвы продается всего по одной новостройке бизнес-класса. Такие данные приводят аналитики Metrium по итогам сентября 2026 года. Всего на первичном рынке старой Москвы сейчас представлено более 41 тысячи квартир и апартаментов в 350 проектах новостроек. Они сосредоточены в 91 районе столицы. При этом максимальный объем экспозиции приходится именно на бизнес-класс – 51% от всех лотов в продаже. Девелоперы этого сегмента реализуют более 21 тысячи лотов в 137 проектах. Бизнес-класс отличается самой широкой географией. Его комплексы представлены в 57 районах старой Москвы. Для сравнения, массовый сегмент охватывает 41 район, премиум – 34, высокобюджетный – всего 15. Лидерами по числу проектов бизнес-класса и лотов стали три района. В Даниловском продается более 2500 лотов в 12 комплексах. В Можайском – 2300 лотов в 5 проектах. Замыкает тройку Покровская-Стрешнева – 1700 лотов в 4 комплексах. Но при всей широте географии есть и дефицит. В 25 районах продажи ведутся всего по одной новостройке бизнес-класса. В 13 из них в продаже менее 100 лотов, а в 6 районах финальный пул от 1 до 10 лотов вообще. Более того, в 11 районах проект бизнес-класса остается единственной новостройкой на рынке вообще. Эксперты объясняют дефицит по-разному. Где-то девелоперы переориентировались на премиум, где-то не хватает свободных участков под застройку. Но независимо от причин, нехватка предложения делает такие проекты более ликвидными и толкает цены вверх. Например, в одном из комплексов на востоке Москвы квадратный метр с начала года подорожал более чем на 10%, тогда как средний рост цен в бизнес-классе составил около 6%.
4: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
5: Уже более полугода мы не теряем деньги.
6: 1200 от 1000 это 20%.
4: Нет, согласен. Ну,
6: это за полгода, а годовых это уже получается 40%.
7: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
8: Складывается впечатление, что США бьют наших.
9: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
10: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы. Ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
11: Деньги нужны даже для того, чтобы без них обходиться. Анаре де Бальзак.
12: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
13: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
10: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК. Библиотека РБК.
14: Здесь мы собираем книги первых лиц.
10: Что читает председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
15: Сейчас я читаю по книге в день, но я бы взял бы книги из детства, которые на меня повлияли. Это однозначно

0: Джек Лондон. И для человека, который себя ищет, наверное, Мартин Иден. Мы куда-то идем, мы куда-то стремимся, как-то развиваемся. И вот тоже человек с низов стал писать, стал развиваться, пошел вверх. И вот это пошел вверх, и вот этот вечный вопрос, а зачем? Что ты с этим получаешь? Зачем тебе все это надо? И остался совершенно несчастным человеком.
1: Джек Лондон, Мартин Иден. Он, которого всю жизнь звали Иден, или Мартин Иден, или просто Мартин, вдруг мистер. «Это что-нибудь да значит», — отметил он про себя. Его ум внезапно превратился в огромную камеру-обскуру, и перед ним бесконечной вереницей пронеслись разные картины его жизни. Кочегарки, трюмы, доки, пристани, тюрьмы и трактиры, больницы и мрачные трущобы. Все это нанизалось на один стержень — форму обращения, к которой он так привык.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Сергей Лавров и Марко Рубио встретились в Нью-Йорке. Глава российского МИД указал на удары Киева по мирным жителям и координацию с Европой. Госсекретарь США, в свою очередь, признал, что временные перемирия не решат конфликт, нужны переговоры и соглашения. В Совбезе ООН Сергей Лавров заявил, что Россия не будет делать паузу в военной операции ради переговоров в любом формате. США официально пригласили Владимира Путина на саммит G20 в декабре под Майами. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио по завершении встречи с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. По его словам, Вашингтон надеется, что Путин приглашение примет. При этом Рубио отметил, что идея новой двусторонней встречи Путина и Трампа пока не обсуждалась. Иран и США на полях Генассамблеи ООН провели обмен сообщениями через катарского посредника. Как сообщил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, переговоры продолжались около 2 часов. Американской стороне передали позиции и условия Ирана для возобновления дипломатического процесса. Среди них снять блокады, прекратить войны на всех фронтах, вернуть активы и признать судоходный маршрут в Ормузском проливе. Суд оставил владельца ЭФКО Кустова и 4 фигурантов под стражей до конца января. В деле теперь 10 фигурантов. Один объявлен в международный розыск, его имя не раскрывают. Кустова и еще нескольких человек обвиняют в растрате и мошенничестве с госсубсидиями на проект дронов «Транспорт будущего». Экс-глава проекта уже признал вину и пошел на сделку. Следствие допросило больше 50 человек. Харви Вайнштейну дали еще 15 лет, теперь за насилие над бывшей ассистенткой. В суде он извинился, но подчеркнул, что в тюрьме к нему относятся как к животному или хуже. Судья сказала, что он сам во всем виноват. Ранее продюсер уже получил 23 года. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК коллекция.
3: Правило «бери или плати» добралось до маркетплейсов и возмутило правозащитников. Что содержится в поправках ведомства? Например, некоторые товары надлежащего качества, даже предоплаченные, вернуть будет нельзя, как это устроено в офлайн-торговле. Редакция радио РБК ознакомилась с замечаниями правозащитников и получила эксклюзивный комментарий Минэкономразвития. Подробности у Ольги Зуевой.
4: Например, если товар случайно потеряют или повредят, ответственность за это будет нести потребитель. Помимо этого, продавцы будут меньше заинтересованы в достоверном описание считают в ассоциации, потому что все итоговые несоответствия, в том числе и в карточке, возложат на покупателя. На это, в частности, указывает и Московское общество защиты потребителей, и Союз потребителей Татарстана. И главное требование – скорректировать все эти пункты, ну или вообще исключить их из законопроекта. Вообще, возможность заказывать любое количество товаров дали сами маркетплейсы. Ограничивать из-за этого граждан

0: не следует, считает председатель Союза потребителей Алексей Койтов.
1: Это проблема бизнеса, и он должен ее решать, а пытается ее переложить на голову добросовестных потребителей и таким образом урезать права. Второй перечень, который запрещает отказываться от товаров сразу после заказа, еще до получения, это абсурдность. То есть вы случайно заказали, и все, и уже больше никаких прав у вас нет. И все это предлагается, в том числе, под вот эту дудочку якобы для потребления.
0: Минэкономразвитие заявили РБК, что получили все замечания ассоциации, их рассмотрят при доработке, потому что документ пока проходит стадию общественного обсуждения. И добавили, что возврат товаров – это вообще сфера законодательного регулирования. Предложение установить такой перечень товаров, от которых нельзя отказаться, назвали элементом выравнивания офлайн и онлайн торговли. Пока этот перечень окончательно не сформирован, но в качестве примера ведомство называет продукты питания, которые маркетплейсы быстро доставляют до двери. И, к слову, утверждать вот эти перечни будет правительство. Об этом РБК заявил заместитель директора Департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Александр Яльцев.
2: Мы предполагаем, что соответствующие перечни в том числе войдут в продукты питания. В части распределения рисков при доставке товара до двери полагаем, что риск может быть возложен на продавца только в том случае, если продавец действительно сам может повлиять на ситуацию, в которой он находится. А если продавец оставил товар около двери и ушел, то с этого момента риск гибели приходит на покупателя в том случае, если покупатель сам выбрал доставку до дверей. По нашей информации, в категории одежды обувь около 60% товаров возвращается потребителям. В среднем платформам этот показатель составляет по всем категориям товаров около 30%. Для сравнения, в офлайн-рознице мы видим, что возвращается только лишь 9% товаров.
0: Мои собеседники указывали, что селлеры с высоким процентом невыкупа, а чаще всего это касается сегмента одежды и обуви, теряют до 10-15% чистой прибыли. При этом, чтобы продавцу принять возврат, ему нужно предпринять миллион действий, а не просто отжать кнопку в своем личном кабинете, как может показаться. Об этом, в частности, говорит и руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
3: Если говорить о законе о защите прав потребителей, то он защищает потребителя в полной мере в данный момент и ущемляет права продавцов, скажем так, в 90% случаев. Чтобы вернуть товар, покупателю не нужно делать практически ничего, оформить возврат и вернуть. Чтобы продавцу оформить этот возврат, ему нужно произвести столько действий, потому что ему нужно зафиксировать внешний вид товара, как-то принять, не принять. Возвращаются дорогостоящие товары. То, что покупатель считает для себя излишком, но он может это поносить, взять бесплатную аренду, а потом вернуть.
0: Маркетплейсы при этом уверены, что у них получается защищать и селлеров, и добросовестных покупателей.
4: Еще из поправок. По другим критериям решение о возврате остается все-таки за продавцом, но если оно положительное, селлер имеет право запросить оплату обратной доставки. Ну и кроме того, при возврате должны сохраняться все ярлыки. Не знаю, как относиться к этой теме. Лично у меня была одна знакомая бизнес-вумен, назовем ее так, женщина не из Москвы, а из регионов. И, например, она в преддверии каких-то важных своих встреч заказывала на одном из маркетплейсов недешевую одежду, надевала ее, приходила на встречи, а когда встречи заканчивались, ее помощница возвращалась к пункту выдачи заказа с ворохом вот этой самой одежды и сдавала все как некондицию. И это все повторялось систематически в течение довольно длительного времени. Вот это какой-то уже потребительский экстремизм другого уровня. Поэтому, но все равно здесь нужно искать, конечно, середину. Что вы думаете, пишите в Телеграм радио РБК.
5: Повтор программы. ЧЕС. Что это значит?
6: Вы слушаете радио РБК, и мы начинаем. И сразу к главной геополитической новости. Завершилась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.
7: Да, буквально полчаса назад.
6: Да, продлилась она, много, мало, не знаю, 50 минут всего. И я напомню, что встреча прошла, опять же, на площадке 81-й сессии Генассамблеи ООН.
7: Вообще переговоры начинались без вступительных слов для прессы. Сразу две делегации уже сидели, и журналистов предупредили о том, что вопросы задавать не нужно, но американские журналисты, конечно же, начали выкрикивать их, пытаясь друг друга перекричать и получить хоть какой-то ответ, но при этом министры только улыбались, отвечать не стали. Сергей Лавров в привычной манере пошутил, спросил у представителей СМИ, почему вы были такие тихие. Но надо сказать, что журналистов понять можно, почему они пытались хоть что-то получить. Не все смогли даже попасть на эту встречу, предваряющую переговоры. Наш специальный корреспондент, автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман как раз следила за этой встречей. Прямо в Нью-Йорке она находится, и ей слово.
8: Встреча проходила в гостинице «Лотто Нью-Йорк Пэлас». Все здание было со всех сторон окружено высокими заборами и заграждениями.

0: ними. На месте работали десятки сотрудников правоохранительных органов, сотрудники полиции города Нью-Йорка, Министерства внутренней безопасности США и, конечно же, секретные службы США, секрет-сервис, который охраняет первые лица государства. Все было довольно серьезно. Ожидалось, что основной темой обсуждения станет ситуация на Украине. В частности, Сергей Лавров ранее заявлял, что хочет поинтересоваться у американского коллеги, каким именно образом он видит участие США в регулировании данного конфликта. На саму встречу пустили лишь ограниченное число журналистов, по 10 операторов и фотографов с каждой из сторон. Их списки согласовывались сторонами еще за 2 дня до встречи. Но даже те журналисты, которым удалось пробраться в комнату переговоров, впрочем, увидели довольно мало. Все то время, что они находились там для съемки, ни Сергей Лавров, ни Марко Рубио никаких заявлений не сделали, на вопросы никакие не отвечали.
1: Это была специальный корреспондент РБК Валентина Шварцман. Она работает на полях Генассамблеи ООН и следила за этой встречей. Ну, собственно, вот встреча с Рубио стала таким началом рабочего визита Лаврова на Генассамблеи. Ну и сам госсекретарь после этой встречи признал, что ограничения или временные прекращения огня на Украине не приведут к завершению конфликта. Хотя Зеленский вот ранее говорил, что он готов на такие перемирия.
2: И Рубио уже заявил, что США пригласили Владимира Путина на саммит G20 в Майами в декабре. Про переговорный процесс, да, Саш, ты начал об этом говорить. Накануне его обсуждали президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский, после чего в Организации Объединенных Наций, в инфополе вообще был некий определенный такой вакуум. Заинтересованные стороны в Европе практически ничего не комментировали, те или иные инициативы, и Москва напрямую заявила, что перспектив у переговорного трека пока нет. Но вот появляются дополнительные заявления со стороны уже Рубио и Лаврова. За всеми этими новостями следил наш коллега Владимир Расулов. Он в студии. Володя, какой фон у встречи дипломатов России и США?
3: По большому счету, встреча Марка Рубио и Сергея Лаврова оказалась самым громким политическим событием в ООН после того, как накануне виделись лидеры США и Украины. Владимир Зеленский тогда заявил Дональду Трампу, что Киев предлагает отказаться от ударов сразу по всем объектам энергетической инфраструктуры. По его словам, США передадут Москве украинскую инициативу. При этом Киев и Вашингтон обсудили возможность производства ракет «Патриот» на территории Украины, но о каких-либо решениях по этому вопросу не сообщалось. Зато издание Axios со ссылкой на источники писало, что американские спецпосланники Стив Уиткоф и Джаред Кушнер должны провести в Нью-Йорке, там же, где проходит Генассамблея ООН, переговоры с украинскими чиновниками по поводу как раз урегулирования конфликта. Кроме того, Владимир Зеленский, по данным СМИ, встретился тогда же с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. И вот эта встреча, как пишут СМИ, прошла напряженно из-за вопросов финансирования Киева. Других комментариев с европейской стороны практически не следовало. Исключением стал президент Финляндии Александр Стуб. Он заявил, что президент США сосредоточен на мирных усилиях на Украине, а условия для Москвы и Киева, по его словам, должны быть одинаковыми.
4: Джаред Кушнер, Стив Уиткоф и Джон Рэдклифф посетили Москву, а затем Киев. Идет активная челночная дипломатия. Все ищут возможности для частичного прекращения огня до наступления зимы. Думаю, именно над этим сейчас работают президент Трамп и другие. Это должен быть принцип око за око. То есть, если бы было частичное прекращение огня, посыл был бы примерно таким. Хорошо, если Украина не бьет по нефтеперерабатывающим заводам, то Россия не должна бить по энергетическим объектом на Украине, особенно в преддверии зимы. Знаете, тут одно стоит другого. Это должна быть взаимовыгодная сделка.
3: При этом тот же Марко Рубио перед встречей с Сергеем Лавровым в интервью американскому радио заявил, что видит завершение конфликта для России логичным. Но, к сожалению, как подчеркнул госсекретарь США, во внешней политике то, что имеет смысл, происходит не всегда.
1: Володь, а как эксперты комментируют вот подобную риторику?
3: Российская сторона на таком фоне может сыграть на предстоящих парламентских выборах в США и продвинуть тем самым свое видение ситуации на Украине. Такую точку зрения в эфире телеканала РБК выразил профессор кафедры политологии финансового университета Александр Шатилов.
5: С одной стороны, Россия и США стараются продемонстрировать свое миролюбие и переговорный процесс. С другой стороны, прощупывают позиции сторон, стремятся понять на полутонах настроение оппонента и разъяснить свою повестку. С другой стороны, мы видим, что руководство Соединенных Штатов Америки сейчас несколько нервничает в преддверии промежуточных выборов Конгресса. Нужны успехи и достижения. В этой ситуации Москва могла бы, условно говоря, поиграть на этом. Вот не так, чтобы это выглядело как шантаж, но, по крайней мере, попытаться для себя пролонгировать какие-то уступки. уступки со стороны США. Потому что пока американцы демонстрируют такую жесткость в некоторых

0: покусывать, пытаются давить с одной стороны Зеленского, но тот не поддается, опираясь на поддержку европейцев. Но дальше пытается на нас давить.
1: Дональд Трамп же, по сути, намекнул, что хочет добиться энергетического перемирия между Москвой и Киевом. Однако никаких предпосылок для выхода на мирные переговоры нет. Впрочем, как нет конкретики по встречам на высшем уровне по подобным вопросам. Но Москва остается открытой для всего этого. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2: Если говорить о российско-американской встрече, готовность так президента есть. Президенты Путин и Трамп действительно в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости со временем еще одну встречу провести. Что касается встречи Путина и Зеленским, здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Все необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены. И он прекрасно знает, какие решения нужно принять. В каком-то ином случае проводить встречу в верхах до того, как проделана работа на экспертном уровне, нецелесообразно, потому что это будет пустая трата времени.
3: Ну, получается следующее, что все вроде как ко встречам готовы, но предпосылок нет. И вот сейчас, несколько минут назад, Рубио, как раз отвечая на вопрос журналистов, сказал, что идея нового саммита Трампа и Путина на переговорах в Нью-Йорке с Лавровым не обсуждалась. Такая встреча потребует дополнительной подготовки.
4: Ну, еще Рубио заявил на пресс-конференции уже после встречи, что Соединенные Штаты опасаются того, что конфликт на Украине может распространиться на другие страны. Он буквально сказал, да, одна из многих имеющихся у нас обеспокоенностей, касающихся войны между Россией и Украиной, заключается в том, что та может дать метастазы и распространиться на другие районы, прорасти где-то еще.
3: Володь, тебе спасибо большое. Наш обозреватель Владимир Расулов рассказал о том, какой фон был есть вокруг переговоров Лаврова и Рубио. Саша, ты знаешь, у меня главный вопрос. Очень много заявлений, да, и вот складывается впечатление, что все со всеми готовы говорить, но какого-то движения нет. Почему происходит эта пробуксовка? Мы в 19 часов к этой теме вернемся с политологами, попытаемся ответить на этот вопрос. И в итоге, когда состоятся в каком-либо формате следующие переговоры.
4: Да, можно ли это вообще сейчас предсказать сроки, когда может какой-то уже более содержательный разговор действительно на эту тему пройти?
5: Час. Что это значит?
3: У нас следующая тема, которую мы сегодня тоже будем на две части, по сути, разбивать. Это Верховный суд, который предлагает изменить правила работы суда присяжных. Есть идея, я сейчас коротко расскажу, что есть идея вот, объединить профессионального судью и присяжных в одну коллегию, сократить число заседателей до 4 человек и уменьшить число оснований для отмены их решения. Да, что ты хотел сказать?
4: Сама по себе идея, мне кажется, реформировать правильное, но, с другой стороны, я вот смотрю на статистику, сколько у нас дел вообще рассматривается судом присяжных, там какие-то...
3: Очень немного, меньше тысячи. Да, при том, что у нас рассматривается дело миллионы за год в стране.
4: Во-первых, хочется разобраться, почему так, и действительно...
3: Почему люди не хотят идти в присяжные.
4: Да, и почему, и действительно ли вот эти реформы помогут, потому что, с одной стороны, там разумные вещи, а некоторые как-то контринтуитивны, ну, например, вот сокращение количества с 6 до 4 кажется как будто немного странным, и привлечение судьи тоже. Ведь смысл-то как раз был в том, чтобы разделить судью и присяжных.
3: Вопросов очень много. Мы постараемся на них, конечно, ответить. Я хотела тебя спросить, тебе когда-нибудь приходило письмо с приглашением поучаствовать в заседании?
4: Нет,
3: в качестве
4: присяжного? Нет, из того, что я видел, ну, да, никуда не приходило, да.
3: Понятно. Мне просто приходило. И вот я, в частности, хотела бы...
4: Ты исполнила свой гражданский долг?
3: Я хочу объяснить вот со стороны человека, который получал такое письмо, какие могут быть опасения, чтобы наши эксперты постарались их развеять. Я думаю, что слушатели наши, которые аналогичные письма получали, теми же вопросами задаются. Но это все чуть позже будет. Сейчас давайте еще раз поясним вообще, что такое суд присяжных. Для тех, кто, может быть, там не знает или подзабыл, рассматривает он только тяжкие, особо тяжкие преступления. Таких процессов, в принципе, немного. В среднем около 1000 в год, как мы и сказали, да, это меньше вообще не то что процента, меньше даже половины процента всех уголовных дел. При этом оправдывают присяжные примерно каждого 4-го подсудимого, в то время как в обычных судах оправдательные приговоры получают около 3 человек из 1000. Вот в деталях этой инициативы Верховного суда разбиралась обозреватель телеверсии ЧЕЗа Мария Городильна. Она с нами в студии. Маша, по пунктам. Что предлагает изменить Верховный суд и почему именно сейчас?
6: Коллеги, ну я...

0: Если говорить так широкими мазками, то предлагается в первую очередь реформировать саму модель суда присяжных. Сейчас профессиональный судья и коллеги разделены по полномочиям. Присяжные решают, что произошло, доказана ли вина. Вот уже судья дает юридическую оценку, и наказание, вопреки расхожему мнению, оно зависит именно от судьи. Присяжные никаких приговоров не выносят. Что предлагает Верховный суд? Он предлагает создать общую коллегию. В нее войдет и судья, и присяжные. При этом по смыслу полномочия останутся. Присяжные будут отвечать на так называемые вопросы факта, а судья уже на вопросы права. Впрочем, эксперты видят в этом некоторые риски. О них нам рассказал партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
1: Риски следующие. Основной это какой? Что присяжные перестанут быть независимы в той мере, в которой все от них этого ждут. Ну, представьте себе, 4 человека присяжных заседателей и судья. Надо полагать, что люди, не обладающие высшим юридическим образованием и достаточным опытом в рассмотрении уголовных дел, будут прислушиваться к мнению судьи. Поэтому повысили это их ответственность. Я думаю, наоборот, это может повлечь их безответственности, перекладывание ее на плечи суда.
0: И вот, как сказал наш эксперт, действительно, число присяжных предлагают сократить до 4 человек. Сейчас в районном суде коллегия состоит из 6 основных и 2 запасных заседателей, а в судах регионального уровня из 8 основных и также 2 запасных. И вот сокращением числа заседателей считают некоторые юристы, не все, риск необъективности также растет. Об этом нам рассказал партнер адвокатского бюро «Корвус» Андрей Гривцов.
2: Сокращение количества присяжных заседателей. Есть многочисленные социологические исследования, согласно которым, чем меньше количество людей в коллегии, тем менее объективными становятся их решения. Верховный суд будет говорить, что суд присяжных – это, в принципе, дорогая история. Каждому присяжному нужно платить. Плюс это долгая история, потому что присяжных достаточно сложно бывает собрать. На это можно возразить только одно. Справедливый суд, он не должен быть дешевым, он должен быть справедливым. Эта справедливость как раз обеспечивается в том числе большим количеством присяжных и их независимость.
0: Ну, действительно, как верно отметил эксперт, порой бывает очень сложно собрать присяжных, поэтому некоторые юристы считают, что вот эту организационную проблему поможет решить инициатива Верховного суда. Также предлагают отказаться от распуска коллегии только потому, что она окажется суду однородной или потенциально необъективной. И еще одна идея есть. Дело в том, что возраст присяжных ограничен, и вот хотят разрешить участвовать в коллегии тем, кто старше 65 лет, если они этого сами хотят, и позволяет состояние здоровья. И, кстати, вот как говорят юристы, это вполне здраво, потому что, как правило, у людей этого возраста есть время и возможность прийти.
3: Да, и не надо получать специальную бумагу, чтобы на работе потом
0: предоставлять. Да, и потратить на это время. Кроме того, обсуждается возможность дать подсудимому право отказаться от суда присяжных после того, как он ранее выбрал такой порядок. Но отказ должен быть добровольным и осознанным. Добавлю, что все эти меры, о которых мы сейчас говорим, пока это, конечно же, не закон, это концепция, предложение, чтобы новые правила начали действовать, их нужно оформить законопроект, принять, подписать. В общем, это еще будет обсуждаться.
3: Понятно, широкое поле для дискуссии. Мария, скажи, пожалуйста, главный аргумент, который приводится в пользу суда присяжных?
0: Ну, главный аргумент – это возможность получить более независимую оценку доказательств. Да, заседатели, они вроде как независимы, не погружены в дело, как, допустим, там следователи те же и так далее. Но статистика разная. Вот по данным за 2020-2024 годы в обычных судах оправдательные приговоры получили, конечно же, это средняя цифра, 0,3% подсудимых, то есть это примерно 3 человека из 1000, как вы говорили, коллеги. В судах с участием присяжных, опять же, как правило, около 25% подсудимых оправдывают, то есть каждого четвертого. Тем не менее, присяжные выносят и обвинительные вердикты в отношении примерно 65% подсудимых. Ну, еще примерно 9% дел заканчиваются без обвинительных или оправдательных вердиктов. Например, дело может быть возвращено прокурору, в общем-то, оно не так уж и быстро рассматривается присяжными.
3: Если я правильно понимаю, то одна из проблем и снижение мотивации присяжных участвовать в заседаниях – это как раз тот факт, что оправдательные приговоры потом пересматриваются, отменяются.
0: Ну, не знаю, как насчет мотивации присяжных. Вот, судя по опросам, многие присяжные называют, многие потенциальные присяжные называют мотивацией отказа то, что они боятся брать на себя очень большую ответственность, решать судьбу другого человека. А по поводу оправдательных вердиктов,

0: юристов, ну, действительно, есть в этом доля правды, потому что обжаловать решение суда присяжных можно, но, что важно, нельзя обжаловать само решение, оно... как бы сомнению не подвергается. Основанием для отмены, для обжалования становятся как раз вот эти вот организационные моменты нарушения уголовно-процессуального закона. Например, если выясняется, что коллегия неправильно сформировалась, что в ней есть какие-то люди, которые не могли быть присяжными, нарушалось там тайное их совещание, кто-то на них незаконно воздействовал.
1: Мария, тебе спасибо большое за такой подробный рассказ. Мария Городильна, наша обозреватель. Мы к этой теме еще вернемся и вот попытаемся ответить на вопрос, что делать с тем, чтобы институт присяжных, как Верховный суд и хочет, все-таки пользовался спросом, и присяжные не боялись участвовать в заседаниях.
2: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
3: Мир захватывают фейки. Самым обсуждаемым событием этого года стало судебное дело, в рамках которого высокий суд Лондона обязал инфлюенсера Джорджа Олридж выплатить штраф в размере 213 тысяч фунтов стерлингов LVMH. Инфлюенсер через свои социальные сети и закрытые чаты продавала суперподделки. Любопытно, что часть из них она закупала на китайской платформе AliExpress. В России нелегальный оборот подделок оценивается примерно в 5 триллионов рублей ежегодно. Это около 10% всего розничного оборота. Согласно статистике Askelly, компании, которая почти уже 10 лет занимается продажей люксовых и премиальных вещей, ежедневно до 4% товаров, поступающих на проверку, оказываются подделками. Одна надежда на закон о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября. Одна из его задач – возложить на маркетплейсы ответственность за продажу товаров без маркировки. Отдельным направлением станет борьба с компаниями, которые закупают чужую продукцию, а выдают ее за свою. С одной стороны, снизится риск появления контрафакта, а с другой, эксперты прогнозируют, что эти изменения скажутся на ценах на товары и услуги. Так ли это? Узнала у руководителя службы внутригородской логистики СДЭК Александра Воронова.
4: Да, действительно, мы предполагаем, что новые требования повлияют на себестоимость товаров и услуг, и причина здесь не только в том, что возникнут дополнительные затраты на техническое сопровождение, модерацию и прочее, но и в том, что какое-то количество селлеров не сможет обеспечить новые требования, соответственно, вероятен отток части селлеров, сокращение каких-то товарных групп, сокращение предложений, а это обычно всегда влияет на рост себестоимости. Таким образом, два фактора и техническая поддержка требований, и уменьшение предложений в высокой степени вероятности повлияют на рост услуг.
3: От себя добавлю, чтобы не нарваться на подделку, особенно если речь идет о дорогой покупке, обращайтесь за помощью к аутентификатору. Например, тот же Askelly запустил онлайн-сервис, благодаря которому по фотографии можно проверить изделие на подлинность. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
5: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
6: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
5: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
6: По будням на радио РБК.
2: Классика денег. Афоризмы великих людей.
7: Нынешние молодые люди воображают, что деньги – это все. А с годами они в этом убеждаются. Оскар Уайлд.
8: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
9: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
6: Каждый понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде.
10: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
11: Соло-майнинг уже в

0: всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
1: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Халвинг. Так называют сокращение награды за добычу биткоина в два раза. Новые монеты появляются, когда майнеры подтверждают операции в сети. За эту работу они получают биткоины, но примерно раз в 4 года размер награды автоматически уменьшается вдвое. Так устроен алгоритм биткоина. Он ограничивает выпуск новых монет и постепенно делает их дефицитнее. Всего может существовать не более 21 миллиона биткоинов. Поэтому инвесторы внимательно следят за каждым халвингом и пытаются предсказать, как он повлияет на цену. Но сам по себе халвинг роста курса не гарантирует. Он лишь меняет скорость появления новых биткоинов.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Цены в России за неделю выросли на 0,06% с начала месяца на 0,13%, с начала года на 4,81%. Это свежие данные Росстата. Сильнее всего подорожали яйца почти на 2,5%. Плодоовощная продукция подешевела на 1,6%. Из услуг заметнее всего выросли поездки в Юго-Восточную Азию почти на 8%. Владимир Путин призвал Минфин и ЦБ подробнее объяснять гражданам, что такое цифровой рубль и в чем его преимущество. На совещании с правительством он отметил, что для рядового гражданина разница между безналичными расчетами и цифровым рублем пока не очевидна. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что запуск прошел по плану. Почти 200 тысяч кошельков за 3 недели вместо ожидаемых 60 тысяч к концу года. Минэкономразвитие определило 8 холдингов, которые частично могли бы переехать из Москвы в регионы. Как заявил глава ведомства Максим Решетников, это РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао и Зарубежнефть. Цель – повышение эффективности за счет снижения издержек. Расходы на оплату труда и аренду в регионах ниже. Ограничения на вывоз из России наличных и золота в ближайшее время будут ужесточены. Об этом заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на Международном банковском форуме. Согласно действующему указу, физлицам запрещен вывоз из страны ЕАЭС рублей на сумму от 100 тысяч долларов, юрлицам и ИП валюты вне зависимости от суммы. С мая физлицам также запрещено вывозить слитки весом более 100 граммов. Россияне назвали своими любимыми брендами Озон, Яндекс, Сбер, Samsung и Adidas, следует из рейтинга NAFI, подготовленного при поддержке РБК и АКАР. В список вошли 50 брендов. Товары повседневного спроса составили 32%, розничная торговля 30%, цифровые сервисы 16%, электроника 12%, автомобили 6%. В предыдущем рейтинге первую пятерку возглавлял Samsung. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
2: Ну что ж, тем, кто по случайности стал однофамильцем террористов и экстремистов, то есть те, кто в этих списках, может вот не повести. Росфинмониторинг предлагает ввести новое основание для блокировки счета. Если данные клиента банка частично совпадают с информацией о человеке, средства которого подлежат заморозке, то его операции могут приостановить на целых 5 дней.
3: Банки сейчас обязаны блокировать счета клиентов, которые включены в перечень причастных к экстремистской или террористической деятельности. В списке порядка 15 тысяч человек. Но, как говорят специалисты, им иногда удается обходить ограничения благодаря тому, что они используют разные варианты написания своих имен и фамилий. С этим и связана идея Росфинмониторинга. Но вот в начале года, если посмотреть на статистику, несколько вариантов записи своих фамилий, имя, отчества имели более 800 человек. По идее, новые правила должны такую лазейку убрать.
2: Вот кто может попасть под блокировку и как с нагрузкой справятся банки, разбиралась Ольга Зуева. Она сейчас с нами в студии. Оль, ты когда разбиралась в

0: теми в этих списках фамилии Ляпина, Зуева и Заброда не обнаружила?
1: Нет, таких фамилий я не обнаружила. Обнаружила, что, возможно, у меня есть риск попасть под такие блокировки из-за своего отчества, но об этом чуть попозже. Вот касательно частичного совпадения данных,
0: да,
1: о котором...
0: Что это такое?
1: Да, вот вы об этом говорили, что это слегка странная формулировка, это действительно так, и вообще этих критериев до сих пор нет. Установят их только после принятия поправок, и об этом РБК заявили в Росфинмониторинге. Скорее всего, банки будут реагировать на как раз фамилию, имя, отчество и дату рождения. При этом разница между данными клиента и информацией из перечня должна быть минимальной. В планах анализировать уже существующую практику. Ну и касательно меня в этом перечне и блокировок, у меня, например, отчество не самое очевидное. Матфеевна через F, не через V. И вот хороший вопрос, не поймает ли банковская система такую особенность.
0: Что делать тем, у кого распространенные фамилии?
2: Ты спросил, да, как раз про Ляпина, Заброду и Зуеву, а я подумала, а вот Иванов, Сидоров, Петров — это люди, которые, мне кажется, постоянно сталкиваются с какими-то проблемами из-за того, что таких фамилий очевидно больше, чем всех остальных.
1: Да, это тоже так. Скорее всего, к сожалению, львиная доля ложных срабатываний со стороны банка придется именно на обладателей частых фамилий, считают юристы. А это тысячи необоснованных блокировок в месяц.
2: Ну, мы говорили о том, что, в принципе, такая практика, она уже есть, и по разным направлениям банки работают и могут там подозрительные операции блокировать. Вот как правило, оспаривается этот процесс? Даже если вот шире говорить, не только конкретно при попадании в список, если фамилия похожа на кого-то из списка там, экстремистов и террористов, а вот в принципе.
1: Ну, в принципе, если эти поправки примут, то если вас заблокировали, то Росфинмониторинг проводит проверку, и через 5 дней, если вы добросовестный пользователь банка, вас, скорее всего, просто разблокируют. Но если этого не произошло, если все-таки вам нужны средства срочно, то надо сразу обращаться в банк, нужно приносить все самые необходимые документы, которые они запросят. И если даже так блокировку не снимают, можно подать жалобу через интернет-приемную ЦБ. Но главная проблема...
2: И тут уже 5 дней, по всей видимости, заканчивается.
1: Да, в этот момент, да, но в любом случае, я думаю, в такой спорной ситуации точно придется идти на 6-й, 7-й день и так далее. Но вот главная проблема таких блокировок в том, что в первый месяц они вырастут примерно на четверть, но когда все должно уже устаканиться, показатель снизится, считает аналитик Freedom Global Владимир Чернов.
3: После запуска этого механизма общее число блокировок может увеличиться примерно на 15-25%. Доля ошибочных срабатываний на первом этапе, по моей оценке, может составить порядка 50% от новых блокировок. Особенно высокий риск будет по наиболее распространенным ФИО, если автоматическая проверка фактически ограничится именем и датой рождения. Но при этом я думаю, что после настройки банковских систем доля ошибок должна будет постепенно снижаться.
1: Ну вот мои собеседники отмечали, что большая часть заморозок счетов будет вызвана как раз ошибками. Это и сейчас не редкость для банков. И мы тут снова вспоминаем тот самый антиотмывочный закон 115, о котором мы тоже часто говорили в эфире, по которому граждан случайно блокировали средства там на 10 и более дней.
0: Оля, для банков что изменится?
1: В большинстве случаев антифрод-системы банков срабатывают тоже ложно, потому что они ориентируются на формальные признаки, ну и используют искусственный интеллект в том числе. И вот в новых условиях клиентский путь усложнится, считает зампред правления Форобанка Дмитрий Орлов.
4: Скорее всего, будет дополнительная нагрузка на банки. Ни к чему хорошему с точки зрения клиентского сервиса это не приведет. Риск ошибки существует всегда, как с точки зрения финмониторинга, так и с точки зрения, допустим, продмониторинга, когда возникает даже небольшая вероятность совпадения, но перестраховываемся и зачастую осуществляем блокирующие действия. Здесь вопрос даже не технический. Настроить правила – это не большая сложная задача, а именно как мы должны отреагировать. Здесь вот самый сложный путь и самые великие затраты.
1: Причем проблема случайных блокировок счетов — это не только российская история. Мы в эфире уже рассказывали, опять-таки, о Марии Захаровой, но не той, о которой все подумали, а ее полной тезке, которая столкнулась с блокировкой денег в Европе из-за персональных санкций в отношении официального представителя российского МИДа.
2: Ну, тут хочется, наверное, отметить, что банки-то иногда блокируют подозрительные операции и тем самым оберегают наши деньги, чтобы они не утекли куда-нибудь
1: никуда.
2: Да, мошенникам. Поэтому иногда, наверное, ради таких целей стоит потерпеть какие-то не очень удачные блокировки. Оль, тебе спасибо большое. Ольга Зуева, наш обозреватель, была в эфире.
0: Ну, ты знаешь, остается надеяться вот на то, что говорят эксперты, что такие ложные срабатывания будут в начале, когда система только начинает работать, а впоследствии как-то нормализуется, и таких проблем уже не будет.
5: ЧЕС. Что это значит?
0: Вы слушаете радио РБК. Мы продолжаем. И сейчас о том, что вслед за новыми управляющими пришли новые директоры.

0: Виктора. Речь идет про российские компании Limana Pro и FM Logistic. Вот именно у них появились новые руководители.
1: Кто? В Limana Pro директором теперь будет Денис Исаев. Из данных Спарка можно понять, что он входил в состав совета директоров компании АТЭК. Это автономная теплоэнергетическая компания, зарегистрирована в Краснодаре. Вид деятельности, производство пара и горячей воды котельными.
0: А вот в FM Logistic теперь директор Евгений Ненашев. Ему также это данные из парка. Ранее принадлежали доли в ряде структур Вадима Чигиринского. Это сын бизнесмена Шалвы Чигиринского. Владел активами в нефтяной сфере и занимался проектами в Москва-Сити. Ну вот накануне новый руководитель появился и у Ашана. Им стал Илья Бердников. Он более 10 лет работает в сфере FMCG и ритейла. Так указано на сайте компании.
1: Отраслевые аналитики уже, естественно, все эти сообщения разобрали. Говорят, что не самые публичные и обсуждаемые руководители. Ну, тут вопрос, наверное, каким образом смена руководства повлияет на деятельность компаний. Разбиралась и наша коллега Яна Ритунская. Она в студии. Яна, вообще о чем говорит назначение новых директоров?
2: Ну, это был, прямо скажем, неизбежный процесс. Можно, конечно, много рассуждать о том, как именно сейчас действует новый управляющий и почему, но ясно одно, есть в этом отчасти и политическая подоплека. По крайней мере, вот глава РСПП Александр Шохин также заявил, что вообще введение временного управления в активах западных компаний в России в чем-то можно назвать упреждающим сигналом для Евросоюза, чтобы российские замороженные активы тоже были, ну, под защитой, скажем так. Ну, то есть получается такой обмен. Но при этом интересно, что есть еще одна компания Nestlé Россия, которая также ввели там временное управление, и там сам Лев Менеджмент стал лицом, которое имеет право действовать от этой компании. То есть нового руководителя не назначили, но вот сам Лев Менеджмент работает таким образом. Возможно, именно сами имена, фигуры этих руководителей нам сейчас ни о чем и не должны говорить. А главное это все же, что непосредственно управление операционной компанией будет передано в руки российских граждан. Так считает партнер юридической фирмы Орлова Ермоленко Александр Ермоленко.
3: Прежний гендиректор, он поставлен прежним руководством. Новый гендиректор поставлен уже, ну, с определенными целями, да, с целями изучить актив, возможно, каким-то образом скорректировать ситуацию внутри компании так, чтобы собственники были более сговорчивы, что ли. То есть таким образом формируется, по сути, переговорная позиция. Собственникам говорят, смотрите, компания уже де-факто не ваша, но де-юре уже еще пока ваша. Поэтому давайте мы сделаем сделку и установим просто соответствие между де-факто и де-юра. А если мы его не установим, то есть сделки не будет, то тогда эта ситуация будет какое-то время длиться. Ну, что будет с компанией за это время, вероятно, она перестанет быть такой эффективной, как была. Ну и зачем вам такая компания?
2: Ну и все это, конечно, пока только рассуждение. Мы со своей стороны отправили запросы во все компании, о которых идет речь, пока ответ не получили.
0: Ну пока эти компании говорят о том, что смена руководства там ни на что не повлияет, я деятельность имею в виду, а можно ли говорить, что вот действительно на практике так и бывает?
2: Ну, у нас здесь есть, благо, опыт уже прошедших лет, когда мы не раз видели, как менялись управляющие, как менялось непосредственно руководство тех или иных компаний, которые раньше принадлежали западным юрлицам. И здесь нужно говорить о том, что, по крайней мере, в отрасли существует позиция, что нет смысла ломать буквально все то, что работает и настроено прямо сейчас. Пообщалась с теми людьми, которые являются поставщиками сетей Ашан и Limana Pro. Ну и пока они ни о чем тоже не знают, то есть их не уведомляют о том, что как-то изменится деятельность. По крайней мере, об этом рассказал владелец бренда «Удачная мебель» Игорь Чепенко. Он поставляет продукт в Ашан и Limana Pro.
4: Пока нет, чтобы вот это можно было вынести на какой-то суд и об этом сидеть думать. Нет, мы сейчас говорим о 27-м годе, мы собираем просто данные по их мнению, как будет выглядеть 27-й год. Они в диалоге, они говорят, как будет выглядеть, где-то что-то чуть получше, где-то там будет, может быть, чуть похуже, ну, в группах товаров. Иной информации сейчас нет, и, может быть, она до них-то и, может, и не доходит, потому что политика наверху, политика, в данном случае, коммерческая, может быть. То есть пока ничего не чувствуем.
2: Ну вот налицо, что планы на будущее не меняют поставщики, но при этом и об изменениях они не знают. В октябре, как рассказал Игорь Чепенко, запланированы переговоры с поставщиками. Возможно, появится новая информация совсем скоро.
0: Спасибо. Яна Ритунская рассказывала нам о новых директорах в Limana Pro и FM Logistic.
1: Ну, мне кажется, надо напомнить, да, вообще откуда вся эта новость. Может быть, кто-то из наших слушателей пропустил. Несколько дней назад, буквально 17 сентября, во временное управление Лев Менеджмент перешли российские активы Limana Ашана, ПРО, Нестле, ФМ-логистик и Ашан. И Кремль одним из таких оснований для

0: приходится на автомобили, которые выпущены в Китае.
1: Что же, интересно, так стимулирует спрос? Порассуждаем на эту тему. А сейчас о том, какие машины россияне покупают, знает наш коллега Лиза Майнгард. Что везут, Лиза?
2: Десятка лидеров по ввозу через Киргизию выглядит так. На первом месте оказалась Toyota RAV4, на втором Toyota Highlander и на третьем Audi Q5. Далее идут в десятке также различные марки, модели Toyota, Volkswagen, Audi, BMW и Geely. И лишь на последнем месте оказался китайский автомобиль Zeekr 9X. Около 78% везенных автомобилей имеют двигатели мощностью свыше 160 лошадиных сил. После корректировки правил через сбора льготный режим для таких машин при прямом ввозе физическим лицам стал недоступен, что сделало Киргизию ключевым транзитным узлом. Вот, собственно, ответ на вопрос, почему так подскочил резко вдруг импорт. Тут играет роль вот эта самая популярная киргизская схема, по которой возят автомобили. Значит, его приобретают за рубежом, чаще всего это в Китае или в Корее, доставляют в Киргизию, там его растамаживают по местным ставкам ЕАЭС. Часто в процессе стоимость в документах искусственно занижают, это и дает вот эту основную экономию. Затем авто перегоняют в Россию, поскольку Киргизия входит в ЕАЭС, и при перемещении внутри Союза повторных таможенных формальностей нет. И в России уже владелец проходит финальные этапы, оформляет свидетельство, получает электронный паспорт, оплачивает утилизационный сбор и ставит машину на учет в ГИБДД. При этом 80% киргизского импорта приходится на автомобили, выпущенные в Китае. Об этом рассказал автоэксперт и экс-президент Ассоциации российские автомобильные дилеры Олег Масеев.
3: 80% это автомобили, произведенные в Китае европейскими, японскими и корейскими брендами. Если говорить конкретно про бренды, то европейские — это Volkswagen, Audi, BMW. Если говорить про японские бренды, то это Toyota, Mazda в первую очередь. Ну и корейские Hyundai, Kia тоже. Почему везут? Понятно всем, потому что Киргизия — это окно возможности занизить таможенные стоимость и сэкономить на налогах.
2: В этой всей схеме, даже если машина была ввезена легально, все равно есть нюансы. Например, если автомобиль пробыл в Киргизии менее года после растаможки, при ввозе в России может применяться уже коммерческая ставка утилизационного сбора, а не льготная. То есть можно попасться.
1: Что касается ставок, наши коллеги из Автоньюз нам аккуратно напоминают о том, что утилизационный сбор будет повышаться и в 2027 году. С 1 января скорректируют ставки на 10-20% в зависимости от типа машин. Уже какой-то раз за последнее время. Какой прогноз дают дилеры? Насколько машины подорожают?
2: По прогнозам автоэкспертов, скачок действительно возможен, но не такой сильный, поскольку повышение в 2027 году, оно не неожиданное, а очередной плановый шаг долгосрочной индексации, которая была известна вообще-то еще в 2024 году. То есть дилеры как-то более-менее подготовили и себя, и россиян к тому, что утильсбор постепенно будет индексироваться и увеличиваться. Действительно, есть опасения, что просадка будет в декабре, но опять-таки это...
1: Просадка по продажам, ты имеешь в виду?
2: Когда по продажам автомобилей будет в декабре, но это скорее сезонный фактор. На рынок и конечную стоимость автомобилей сегодня гораздо больше влияют скачущие курсы валют, нежели плановое повышение утильсбора. Об этом рассказал основатель компании EN Cars Евгений Забелин.
4: Повышение утильсбора, оно на самом деле плановое, никаких сюрпризов себе на этот раз несет. Повышение в среднем будет от 150 цен на недорогие, ну, относительно недорогие, там, не сильно мощные, скажем так, бензиновые автомобили в районе 250 лошадиных сил, там, до 300 тысяч, да, автомобили, замочные электромобили. Повышение, по большому счету, ну, да, оно есть, но, мне кажется, рынок уже настолько привык, и, собственно, подвижки курса валюты в пределах, там, 3-4 рублей дают ровно такой же эффект, а то и больше.
2: Но, тем не менее, все эти киргизские схемы не могут быть доступны каждый день и каждому, так скажем, потребителю. Все равно у нас лидерство по количеству продаж автомобилей удерживает «Лада» с результатом 152 тысячи автомобилей. Это данные по продажам на первое полугодие 2026 года от «Автостата». Ну, дальше идут китайский «Хавейл» и на третьем «Теннет».
1: Я понимаю спокойствие дилеров, которые считают, что покупатели тоже спокойны, когда средняя стоимость нового автомобиля в России приближается к 4 миллионам рублей. Это вот новость последних дней. Что тут уже волноваться? Ну, будет чуть дольше, больше ставка. Мы уже в такой зоне стоимости нового авто.
2: 200 тысяч туда, 200 тысяч сюда, как будто
1: да,
2: бы уже...
1: абсолютно. Лиза, тебе спасибо большое. Да. Лиза Майнгард.
5: Час. Что это значит?
0: Ну, что мы

0: уже успели обсудить встречу Марка Рубио и
1: Сергея Лаврова.
0: Сергея, да. Ну, конкретики пока никакой.
1: Да, каких-то таких ярких заявлений не было, но вот было сообщение от совместное заявление от 51 страны члена ООН, что якобы Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Мы ждем расширения этой новости и заявления Киева, потому что пока есть ощущение, что все, как всегда, не так однозначно, и есть какие-то дополнительные пункты.
0: Ну, кроме того, обсудили то, что Верховный суд предлагает реформировать правила работы суда присяжных, сократить количество присяжных с 6 до 4 и ввести в коллегию присяжных судью. Ну, вот, как бы предполагается, что повысится эффективность, и как-то это замотивирует людей чаще
1: идти в присяжные.
0: Да. Ну и кроме того, мы спрашивали вас сегодня, стимулирует ли вас утильсбор...
1: Повышение утильсбора, да, пересаживаться на отечественные автомобили. Хотя, когда мы говорим о ценах, если иномарки дорожают, то и отечественные подтягиваются вслед за ними.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК.
3: РБК коллекция.
4: Теперь быть повелителем нейронок модно. В Россию пришел новый корпоративный тренд агент Максинг. Если коротко, компании хвастаются, что управляют целыми армиями и агентов, и теперь их бизнес работает качественно, на качественно новом уровне. А соискатели в резюме теперь пишут не просто знания Excel, а умение дирижировать оркестром из нейросетей. Сегодня профессионалы и люди с высшим образованием «Новая нефть», рассказал руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев. С полной версией и статьи о том, как Россия захватывает тренд, естественно, можно ознакомиться в подписке РБК, но пока мнение Ильи Носарева.
5: Многие люди уверены, что это дает какой-то бонус в карьере. Так это или нет, никаких данных пока нет, но когда человек пишет, я управляю объединенной командой из людей и агентов, ему кажется, что он, наверное, очень крут. И действительно, в каких-то компаниях это может играть роль, да, потому что сейчас компании думают, вот мы сейчас заменим половину сотрудников и агентами, эффективность вырастет, и мы обгоним всех. На самом деле это не так, потому что про малый бизнес, малый и средний бизнес известно, что они чаще всего говорят, да, о том, что они используют и агентов. Но в действительности никаких бонусов они пока от этого не получили. Да, у них ни эффективность не выросла, ни сотрудников они не могут этим заменить. На самом деле и агентов чаще и хорошо внедряют крупные, которые могут позволить себе дорогие решения, которые могут позволить себе вот эту вот страцию агентов, да, как множество агентов дают данные. Они могут проанализировать, для чего это им перед тем внедрять.
1: Илья, а можно отличить настоящего специалиста от псевдо?
5: У профессионала лучше всего должно быть техническое образование, да, какое-то вот именно специализация в работе с искусственным интеллектом. У него должен быть опыт их внедрения успешно, причем опыт измеримый, да. Он должен не просто говорить, мы используем 30 агентов. Он должен рассказать, к чему это привело, как это снизило издержки, да. Он должен вот это все уметь объяснить. Более того, он должен объяснить архитектуру, потому что смешной пример в статье Кадровичка рассказывает. Вот к нам пришел человек, соискатель, он говорит, что вот я занимался оркестрацией агентов, и она спрашивает его, а как вы передавали данные от одного агента к другому? И он говорит, ну я просто открывал чат с ботами и копировал вручную эти, то, что они говорят друг другу. И это, конечно, ужасная глупость. И вот такого быть не должно, да? То есть человек должен уметь наладить архитектуру, он должен уметь объяснить ее, как она организована.
1: Илья, а есть вообще у этого агента Максинга какие-то перспективы? Чего ждать?
5: Его будет все больше и больше, потому что, помните, был еще недавно токен Максинг, когда компании внедряли только ИИ, считалось, что тот, кто съест больше токенов, да, то есть тот, кто больше попыток каких-то общения совершит с ИИ, он лучше всех, да, то есть вот ему как раз карьерные перспективы открываются. А теперь пришел вот агент Максинг, когда компания делает вид, что все, мы опробовали и внедрили его, и получаем какие-то результаты. Но результатов нет. Ну, вот это явление, скорее всего, будет распространяться, считает HR.
4: О новом корпоративном тренде рассказал руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
6: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня поговорим о том, почему дети вас не слышат, когда вы зовете их издалека. Вы зовете с кухни обедать, ноль реакции. Подходите

0: Подойдите ближе и говорите «Я сказала». Он поднимает удивленные глаза. Это не игнорирование. Это работа таламуса и его фильтрации. Таламус – это центральная релейная станция мозга. Он принимает все сенсорные сигналы и решает, что важно, а что можно отсечь. Когда ребенок увлечен игрой, его таламус фокусируется на зрительных и тактильных сигналах. Звуки из другой комнаты отсекаются как неважные. Он физически вас не слышит. Ваш голос не достигает слуховой коры, потому что таламус не пропустил его через фильтр. Что делать? Во-первых, подойдите. Не зовите издалека. Присядьте на уровень глаз ребенка. Мягко коснитесь плеча, дождитесь зрительного контакта и только потом говорите. Одно короткое предложение. Второе. Используйте его имя в начале. Имя – это якорь внимания, который даже увлеченный мозг обрабатывает отдельно. Оно пробивает таламический фильтр быстрее, чем другие слова. Третье. Не делайте замечания издалека. Это бесполезно. Вы просто учите ребенка игнорировать ваш голос. Четвертое. Дайте предупреждение. Не выключай мультик сейчас, а через 5 минут мы выключаем. Мозг ребенка не умеет переключаться мгновенно. Таламусу нужно время для перестройки фильтров. Поставьте таймер. Звуковой сигнал тоже дает таламусу команду переключиться. И пятое. Не повторяйте одно и то же 10 раз. Повторение без последствий учит таламус отсекать ваш голос, как фоновый шум. Сказали один раз. Подошли, если не услышали. Без крика. Крик – не усиление сигнала. Крик перегружает таламус, и он отсекает и его тоже. Ваш голос должен быть сигналом, а не шумом. Для этого нужно просто подойти поближе. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
2: Со второй попытки. В 1970-х IKEA решила выйти на японский рынок. Казалось, скандинавский минимализм должен хорошо сочетаться с японским интерьером. Но мебель оказалась слишком большой для компактных квартир. Многие жители городов ездили на общественном транспорте. Тащить домой тяжелые плоские коробки было неудобно. А идея «купи, принеси и собери сам» плохо сочеталась с японской культурой сервиса, где покупатель привык к гораздо большей помощи со стороны магазина. При этом IKEA долго не хотела менять ассортимент и свою привычную модель под местный рынок. В 1986 году компания закрыла японские магазины. Вернулась IKEA только через 20 лет, уже подготовившись иначе. Для японских магазинов сделали интерьеры маленьких квартир, сократили количество огромных диванов и шкафов, часть мебели уменьшили. А доставку и сборку предложили как отдельные услуги. Большинство покупателей ими воспользовались. Ошибка первой попытки была не в продукте, а в уверенности, что успешную бизнес-модель можно перенести в другую страну без изменений. Иногда масштабирование – это не копирование того, что уже работает. Это понимание того, что придется изменить, чтобы оно заработало снова.
1: Ошибка на миллион.
2: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
3: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
4: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
1: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК.
2: Что это было? В эфире.
5: Ничего не изменилось в этом смысле со времен старых промышленных революций. Ну, как, наверное, все наши там слушатели знают историю, что когда появились автомобили, то, например, в Лондоне в один момент был издан такой закон, что перед машиной должен идти человек.
6: Да-да-да.
5: Перед машиной, да, как бы и там каким-то флажком размахивать, значит, предупреждая, что за ним едет машина.
6: Потому что машина слишком опасна, и нужно...
5: Она очень опасна, должен быть человек, который говорит, на самом деле, очень похоже, как бы, в существенной мере на том, на тактике развития искусственного интеллекта. То есть, когда искусственный интеллект какого-то агента внедряет в компанию, то все вначале говорят, давайте впереди пустим этого человека с флажком, который будет говорить, за мной идет агент искусственного интеллекта, да? Ничего не изменилось, потому что человек боится неизвестного, человек боится непонятного.
2: Старший вице-президент Сбера Андрей Белевцев в программе «ИИ в деле».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16:10.

0: новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Сергей Лавров и Марко Рубио встретились в Нью-Йорке. Глава российского МИД указал на удары Киева по мирным жителям и координацию с Европой. Госсекретарь США, в свою очередь, признал, что временные перемирия не решат конфликт, нужны переговоры и соглашения. В Совбезе ООН Сергей Лавров заявил, что Россия не будет делать паузу в военной операции ради переговоров в любом формате. США официально пригласили Владимира Путина на саммит G20 в декабре под Майами. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, Вашингтон надеется, что Путин приглашение примет. В Кремле уже отреагировали. Как заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, Россия благодарна и признательна за приглашение. Оно будет проработано. Иран и США на полях Генассамблеи ООН провели обмен сообщениями через катарского посредника. Как сообщил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, переговоры продолжались около 2 часов. Американской стороне передали позиции и условия Ирана для возобновления дипломатического процесса. Среди них снять блокады, прекратить войны на всех фронтах, вернуть активы и признать судоходный маршрут в Ормузском проливе. Суд оставил владельца ЭФК Кустова и 4 фигурантов под стражей до конца января. В деле теперь 10 фигурантов. Один объявлен в международный розыск, его имя не раскрывают. Кустова и еще нескольких человек обвиняют в растрате и мошенничестве с госсубсидиями на проект дронов «Транспорт будущего». Экс-глава проекта уже признал вину и пошел на сделку. Следствие допросило больше 50 человек. Харви Вайнштейну дали еще 15 лет, теперь за насилие над бывшей ассистенткой. В суде он извинился, но подчеркнул, что в тюрьме к нему относятся как к животному или хуже. Судья сказала, что он сам во всем виноват. Ранее продюсер уже получил 23 года. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК коллекция.
3: Отечественный кинопрокат накрыли сумерки. Перевыпуск вампирской саги 18-летней давности собрал более 205 миллионов рублей с момента старта показа, то есть 17 сентября, данные фонда кино. На втором месте недельного рейтинга семейная комедия «Как Иван в сказку попал». Вышла в прокат, кстати, одновременно с сумерками, 180 миллионов рублей. 33 миллиона скромные у голливудского «Курьера». Боевик — это успех. Второго проката «Сумерек» объясняется отсутствием крупных конкурентов кинотеатров, убеждена медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова.
4: Но здесь на самом деле сразу несколько факторов. Ключевой, наверное, все-таки связан с тем, что не то чтобы было на что еще сейчас кидаться в кино. Потому что, к сожалению, либо к счастью, для кого-то даже к счастью, сильных релизов в сентябре не было. А релизы, которые выходили в августе, сейчас просто уже добирают свою остаточную кассу и дореализовывают какой-то свой потенциал. Раскрутить их даже на безрыбье, к сожалению, не удалось. И здесь как раз-таки выходит вперед повторная премьера «Сумерек», который, я подчеркну, это крайне важно понимать, абсолютно легально идет в российском прокате. То есть у фильма есть дистрибьютор, у фильма есть прокатное удостоверение, у фильма есть собственная карточка на сайте ЕАИС фонда кино, и совершенно полностью легально все демонстрируется. С учетом того, что голливудский контент в России, особенно новый, сейчас представлен в крайне усеченном формате, чаще всего это теневой либо пиратский прокат, который практикуют не все киносети. Даже в Москве, чтобы посмотреть условного Человека-паука, нужно ехать куда-то на периферию, искать отдельные кинотеатры, которые этим занимаются, и покупать билеты в формате предсеансного обслуживания. На «Сумерки» же все могут попасть в совершенно спокойном формате. Крупнейшие сети показывают. Я напомню, что именно «Каро», вторая крупнейшая сеть в стране, в принципе, изначально

0: и придумала вот этот повторный показ. И эту акцию, которая, судя по всему, немножко вышла из-под контроля, потому что действительно волну популярности оценили все.
1: Как российский зритель встретил «Сумерки» спустя 18 лет?
0: Люди хотят идти, люди хотят ностальгировать по каким-то знакомым временам, по каким-то знакомым киновселенным, которые действительно себя уже зарекомендовали и оправдали. Я лично была на повторном премьерном показе, и ажиотаж, который был в зале, не сравнить ни с одной реальной новой премьерой. Люди смеялись над всеми репликами, пытались как-то подражать, повторять какие-то культовые фразы. Очень тепло и так с восторгом встречали знакомых персонажей. То есть это еще и элемент ностальгии.
1: На твой взгляд, какие сборы обещает фильм в прокате?
0: «Сумерки» сейчас еще очень долго будут в прокате и покажут результат. Если не миллиард, то будут повторные показы и других частей саги. Они уже анонсированы. «Новолуние» выходит в конце сентября. И, скорее всего, вот эта вот волна ажиотажа вокруг знакомых франшиз, она принесет совокупную какую-то очень вменяемую кассу вот этому повторному прокату.
1: Какие еще старые фильмы могли бы показать такие результаты?
0: Гипотетически, если бы кинотеатры смогли договориться с голливудскими мейджорами, конкретно студией Warner Brothers, то зимой, безусловно, подобный же успех имели бы франшизы типа «Гарри Поттера» либо «Властелина колец». То есть такие сезонные хиты. Но здесь встает вопрос переговоров, потому что, насколько я знаю, Warner Brothers пока категоричен в своей позиции. Они не готовы даже в повторный прокат выпускать какие-то свои релизы в России, не говоря уже о новинках. Тем не менее, «Корова», по моей информации, планирует вот эту акцию ретроспективных показов продолжать. Есть фильмы, которые они планируют, уже успешные и всем знакомые картины, перевыпустить, перезапустить. Плюс очень часто у разных киносетей бывают ретроспективные показы аниме. Хаяо Миядзаки пользуется очень широким спросом. Это точечные показы, то есть это не какие-то массовые перезапуски, которые на регулярной основе там в течение нескольких недель выходят. Но, тем не менее, это все равно то, что делает в моменте кинотеатрам кассу, особенно когда смотреть, по сути, больше нечего.
2: Первая часть «Сумерек» вышла в 2008 году. В России в прокат тогда же она и вышла и собрала 3,5 миллиона рублей. По курсу 2008 года это около 98 миллионов рублей.
3: Повтор программы. ЧЕС. Что это значит?
4: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем, и сейчас главной политической теме – это переговоры Лаврова и Рубио. Они завершились сегодня, это было ключевое событие на полях Генассамблеи ООН. Ну, сказать, что какой-то прорыв был, никакого прорыва не было, впрочем, как и после вчерашней встречи Трампа с Зеленским. И вот как сейчас понимать ту расстановку? С одной стороны, все говорят о том, что готовы.
5: Готовы со всеми разговаривать и встречаться, да. Но никак. Какой конкретики, ни по датам, ни по форматам нет. У нас на связи Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол». Алексей, мы вас приветствуем. Вот сообщение, за которое мы зацепились, это совместное заявление 51 страны члена ООН, в котором прозвучало, что Украина согласилась на полное, немедленное и безо всяких предварительных условий прекращение огня. Как вы понимаете это заявление?
6: Добрый вечер. Ну, вы знаете, на мой взгляд, здесь довольно простая логика стран, которые это заявляют. То есть позиция у них такая, что Украина к прекращению огня готова, Россия не готова. Соответственно, от Соединенных Штатов просят или требуют как-то повлиять на Россию, чтобы это прекращение огня стало возможным. То есть, грубо говоря, это перетягивание Дональда Трампа. Дело в том, что американцы не хотят быть как бы решающими в этом конфликте. Они не хотят давить ни на Украину, они не хотят давить ни на Россию.
5: А их к этому подталкивают?
6: Да, каждая из сторон хочет, чтобы американцы на кого-то надавили. Мы, очевидно, предпочли бы, чтобы они надавили на Зеленского и предложили ему добровольно расстаться с той частью Донбасса, которую украинская армия пока еще контролирует. Украинцы, как мы видим, хотят, чтобы американцы повлияли на нас и попробовали вот это ввести двустороннее перемирие, энергетическое или какое-то либо другое. Европейский Союз хочет, чтобы на нас давили американцы. Вот, грубо говоря, такая борьба за американское влияние.
5: Алексей, ну все-таки, наверное, Трамп тоже хочет оказать определенное давление на цены на дизель на американском рынке, да, и искренне, возможно, хочет договориться об энергоперемирии, но что он для этого может сделать?
6: Ну, вы знаете, это вот опять, да, Трамп хочет, чтобы дизель подешевел. Он говорит Владимиру Зеленскому, перестань атаковать российские дизельные, ну, российские НПЗ. Зеленский говорит, супер, классное желание снизить цены на дизель, но давайте лучше Россию просить о том, чтобы она не атаковала наши объекты, и тогда мы не будем атаковать их объекты. То есть буквально это какое-то вот довольно долго продолжающееся

0: выдающиеся уже словесные...
1: Пинг-понг.
0: Такие камлания, такой хоровод, который водится вокруг американцев, и все так хотят как можно скорее завершить конфликт, только в итоге никто его, собственно, и не завершает. Поэтому здесь обе стороны демонстрируют, что они-то как раз миротворцы, а вот их противники — самые ужасные разжигатели войны. Все это нужно, чтобы Дональда Трампа на свою сторону сманить.
2: Алексей, вот еще наше внимание привлекло сообщение Рубио на пресс-подходе после встречи с Лавровым о том, что США опасаются, что конфликт на Украине может распространиться как метастазы на другие страны. Вот здесь что на себя обращает внимание? Как будто вообще разворот дискурса происходит. Не то, что об регулировании речи, да, а о том, что наоборот может конфликт разрастись. Во-первых, почему, на ваш взгляд, Рубио делает такое заявление? И что вообще имеется в виду? На какие страны, по мнению Вашингтона, сейчас конфликт может распространиться?
0: Ну, очевидно, сейчас есть довольно большое напряжение между Россией и Европейским Союзом. Европейский Союз обвиняет Россию в ведении гибридной войны, и мы видим, как напряженность. То какой-то вертолет куда-то залетает, то беспилотник непонятно чей, непонятно что атакует. И вот эта нервозность, очевидно, заметна. Я думаю, что это может на самом деле сослужить хорошую службу российской дипломатии, когда, грубо говоря, умиротворение Украины будет, усмирение Украины, да, даже можно сказать, так будет подано как забота о безопасности во всем мире, а не просто урегулирование российско-украинского конфликта. То есть российская сторона исходит из того, что она побеждает и на фронте, и в тылу, и так далее. И поэтому необходимо признать реальность и убедить Украину отдать Донбасс. И как бы вот, наверное, в этом направлении российская дипломатия дальше и армия тоже будут действовать. А вот то, что говорил Рубио, да, безусловно, есть, очевидно, точки напряжения между Россией и Западом. Есть несколько стран или регионов, где на самом деле горячая война может начаться. Это там Арктика, это Приднестровье, это Белоруссия. То есть есть точки напряжения, где сходятся интересы противоборствующих сторон. Ну вот пока, слава богу, мы видим, что горячей войны...
2: А здесь нет ли противоречия с позицией Трампа, который, опять же, накануне заявил, что конфликт закончится раньше, чем мы предполагаем, а тут Рубио говорит, как будто бы прям противоположное.
0: Трамп — это буквально верховный оптимист, и, очевидно, у него всегда все хорошо.
1: Но у него оптимизм подугас. Раньше он конфликт за один день готов был закончить.
2: Да, и вчера на встрече с Зеленским он выглядел не таким позитивным и заряженным, кажется.
0: Вернее, да, к окончанию второго года своего президентства он понял, что завершить войну за один день как-то не очень получается. Но в целом понятно, что Рубио гораздо более приближен к каким-то конкретным заявлениям, к конкретным ситуациям на местах. И он эту опасность видит. Об этой опасности там трубят уже страны Европейского Союза. Ну, очевидно, России необходимо сейчас, чтобы Европейский Союз не вмешивался как можно активнее в российско-украинский конфликт и дал России спокойно, по возможности, достичь целей, которые она перед собой поставила. Поэтому, да, напряженность вокруг ЕС, что называется, разлита в воздухе.
1: Алексей, вот в сухом остатке, что дальше будет происходить? Пока мы видим, что все со всеми готовы говорить, но ни дат, ни форматов, никаких конкретных вещей никто не называет.
0: Вы знаете, вот я американист, и моя деятельность последние, наверное, года полтора, она очень однообразна. Тут проблема в том, что сейчас мы видим, что продолжаются боевые действия, они не заканчиваются. Почему? Потому что каждая из сторон полагает, что продолжение боевых действий для нее будет выгодно. Но при этом все вокруг создают вот этот белый шум, связанный с переговорами, чтобы, во-первых, выглядеть миротворцами, что как бы красиво, а во-вторых, чтобы переманить американцев на свою сторону. Поэтому дальше будет продолжаться то же самое, что продолжается уже полтора года.
1: Алексей, вы сами сказали, да, то, что продолжается, и то же самое было и год назад. Но год назад в августе состоялась встреча на Аляске.
0: И что против нее изменилось? Был дух Анкориджа и весь иссяк. И вот в этом проблема, что пока стороны считают, что продолжение боев им выгодно, никакие переговоры ни к чему не приведут. То есть и надеяться на американцев довольно сложно. То есть после Анкориджа, если мы судим по материалам западных СМИ, было некое взаимопонимание, что американцы чуть поддавят на Зеленского, а в ответ Россия там пойдет на определенные компромиссы и уступки. Но американцы давить на Зеленского не захотели, вряд ли захотят.
1: Алексей, два коротких вопроса и ваших коротких ответа. Первый. Возобновление переговоров между Россией и Украиной стало ближе после этих двух дней?
0: К сожалению, нет.
1: Энергоперемирие в ближайшее время возможно?
0: Я думаю, что нет, хотя слова Рубио о том, что его хотят обе стороны, меня воодушевило. Но я

0: Тоже голосую «нет», извините за пессимизм.
1: Спасибо вам, Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол».
2: Ты знаешь, действительно, как будто бы ничего не меняется вот из этого разговора. Ощущение, что большинству игроков действительно выгодна вот такая диспозиция.
1: Мне кажется, что Алексей Наумов исчерпывающе ответил на те основные вопросы, которые сейчас повисли в воздухе. Не знаю, ожидаются ли в ближайшее время какие-то еще дополнительные заявления, но пока действительно поговорили, все рады, довольны, готовы друг с другом общаться, и дальше ничего.
3: Что это значит?
1: Ну, а у нас в студии уже появилась ведущая рынков на РБК Александра Панфилова. Александра, как реагирует российский рынок на последние заявления, в том числе по якобы готовности Украины к перемирию?
4: Ну да, действительно, именно на эти новости, на эти заявления, на эту новость отреагировал индекс Мосбиржи. Он по итогам основной торговой сессии прибавил 0,5% примерно, то есть мы превысили отметку 2312 пунктов, хотя, конечно, много можно обсуждать эту новость, насколько это была спекулятивная реакция эмоциональная в моменте. Что касается итогов переговоров Марко Рубио и Сергея Лаврова, то вот как раз-таки на эти переговоры, на эти итоги обсуждения рынок особо не реагировал. Немножко он подупал на 25 сотых процента, но, в общем-то, вот только на сообщение «Известия» и отреагировал.
3: Рынки, итоги.
4: Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил примерно 0,5%, 2312 пунктов. Произошло это после сообщения газеты «Известия» о якобы согласии Украины на прекращение огня. Впрочем, в источнике указывается, что согласие было дано в марте 2025 года, но эмоциональную реакцию российского рынка акций, который всегда очень ярко реагирует на любого рода геополитические заявления, мы увидели. Вообще, надо сказать, что нестабильно было сегодня рынку акций целый день. Вот ходили мы вокруг этой круговой отметки 2300 пунктов. Сначала началось падение днем после слов Дмитрия Пескова о том, что предпосылок для выхода на мирные переговоры нет. Потом мы к 2300 вернулись. Вот на итоге переговоров госсекретаря США Марко Рубио и главы российского МИД Сергея Лаврова рынок особо не отреагировал, но немножко он упал, потерял примерно четверть процента. Что было сказано, что, по словам Рубио, вопрос нового саммита Дональда Трампа и Владимира Путина не обсуждался, но США пригласили Путина на саммит Большой двадцатки, ну и к США не присоединились к антироссийскому заявлению Украины перед заседанием Совбеза ООН. Ну, в общем-то, довольно сдержанная реакция рынка была на все это. Вот более-менее значимо мы увидели только на новости «Известий». Что касается каких-то лидеров роста сегодня или лидеров падения, падали сегодня акции банков. Напомню, что вчера они росли опережающими темпами. Но вот мы в последнее время замечаем такую тенденцию, вот кажется, которая наметилась в этом году. Акции нефтегазового сектора растут, акции банков падают. Банки растут, падает нефтянка. Соответственно, сегодня мы видим рост акций нефтяных компаний. Вот такой переток, не хватает ликвидности на российском рынке, поэтому вот такой переток ликвидности из сектора в сектор мы и наблюдаем. Ну вот сегодня мы наблюдали переток в акции нефтяного сектора. Лукойл плюс 3%, Роснефть и Газпром примерно плюс процент. Котировки следуют за нефтью. Бочка Брента снова торгуется по цене выше $100 за баррель, но вот прямо сейчас почти $103, в том числе такая реакция на достаточно резкие заявления Ирана. Ну вот топливо реагирует. При этом сегодня, если мы продолжаем говорить про товарные рынки, снижается золото, минус 2%. Ну вот сегодня, кстати, из интересного, Кирилл Дмитриев заявил, что новое золото — это теперь медь. Это такая отсылка к словам Алишера Усманова. Ну, действительно, медь уже продолжительное время стремительно дорожает. Вчера, напомню, был достигнут новый исторический максимум. Рост цен происходит, причем в условиях дефицита на рынке, но поскольку мы видим огромный спрос на медь, в том числе из-за бума искусственного интеллекта, из-за активного строительства ЦУДов, из-за перехода на электромобиль, в конце концов, и плюс еще есть опасения введения пошлин Трампа на импорт рафинированной меди в США, это все тоже нервозности рынку добавляет, и, в общем-то, все это подогревает опасения того, что металл может вдруг стать дефицитным. И подробнее об этом руководитель, директор инвестиционной отраслевой аналитики Альфа-банка Борис Красноженов.
5: Рынок и участники рынка убеждены, что мы столкнемся с дефицитом меди уже начиная с 2027 года. Есть оценки, что через 10 лет добываемый объем меди.

0: будет покрывать лишь порядка 70% от необходимого требуемого рынком объема. Прежде всего, мало новых месторождений. Но основной драйвер, такой, скажем, популярный в настоящий момент, это необходимость увеличения мощностей электрогенерирующих с точки зрения развития технологии искусственного интеллекта и, соответственно, строительства ЦОД, дата-центр. Это объективно приведет к существенному росту потребления меди.
1: Напомню, что на медь сейчас приходится наибольшая доля выручки. Я напомню, что Норникель этим летом предлагал переименоваться даже в Норильскую медь. Ну и посмотрим, что у нас на рынке государственного долга происходит. Происходит то, что индекс ОФЗ потерял 0,11%. Все ближе мы к отметке 112 пунктов приближаемся. Минфин сегодня провел аукционы по размещению 6-летних и 12-летних бумаг с фиксированным купоном. Те, что покороче, размещены на 113 миллиардов рублей при спросе в 215. Доходность 16,14. Длинные УФЗ размещены всего на 15 миллиардов при спросе в 65. Доходность 16,44% годовых. Отсечка по более длинной бумаге сигнализирует о том, что Минфин не готов пока удовлетворять заявки выше 16,5% годовых, что тоже скорее позитивно для рынка. Но вот отмечу, что доходности уже неприлично высокие. Завтра Кабмин будет рассматривать проект бюджета на ближайшую трехлетку. Тоже мы узнаем план заимствований, то есть насколько большим будет навес предложение на рынке, насколько это будет на него давить. Ну и плюс то, каким мы увидим бюджет, также повлияет на действие Центробанка по ставке. А от этого сейчас в первую очередь зависит рынок госдолга. Но вот данные, которые выходят на этой неделе, поводов для оптимизма в отношении движения по ставке не дают. Недельная инфляция ускорилась до 0,06%. Неделя ранее было 0,02%. Вышли сегодня также минутки Центробанка, мы их называем так по аналогии с ФРС, то есть резюме того, как шло обсуждение и принятие решения на последнем заседании по ключевой ставке. Но вот в минутках сказано, что дальнейшая динамика инфляции в России будет во многом зависеть от развития ситуации на топливном рынке. При этом представители Центробанка на этом, вот этом совещании, они разошлись в оценке степени жесткости денежно-кредитных условий. Большинство, конечно, считают, что они оставались умеренно жесткими, но некоторые чиновники Центробанка посчитали, что ДКУ приблизились к нейтральным или даже стали умеренно мягкими. Но вот все же сошлись, что текущая жесткость этих условий достаточно для возобновления снижения устойчивой инфляции, ее возвращения к цели. Также в минутках отмечается, что кредитная активность оставалась повышенной, прежде всего из-за динамики корпоративного кредита. Вчера это также отмечалось в отчете банковского сектора, что ускоряется кредитование. Ну и плюс подскочили инфляционные ожидания. Напомню, 14,2% уже выше. Показатель был, скорее, за последние годы только в июле. А вот впереди еще индексация тарифов. Я напомню, что в последние годы, если мы посмотрим, инфляционные ожидания, они подскакивают уже постфактум, после введения этих, после роста тарифов ЖКХ. В общем, нерадостные пока ожидания поставки. И также еще отмечу, что рубль у нас к вечеру перешел к ослаблению. Тоже, к слову, такой проинфляционный фактор. Возможно, тут повлияла новость о том, что ограничения на вывоз из России наличных и золота вскоре будут ужесточены. Этого требует практика. Об этом написало агентство Интерфакс со ссылкой на представителя Центробанка. То, что такую эмоциональную реакцию мы увидели. Но вот надо сказать, что жесткость ДКП не только давит на рынок корпоративного долга, не только на рынок ОФЗ, но и на рынок корпоративного долга. То есть с начала года зафиксировано уже 507 дефолтов. И тех дефолтов, это данные Сибон с конца прошлой недели. Сегодня также компания ПК Фабрикс допустил полноценный дефолт. Альфа-Дон Транс технический. В общем, неспокойно на рынке корпоративного долга. Мы с программы в программу призываем инвесторов быть сейчас как можно более осторожными, смотреть на рейтинги, хотя вот мы знаем, что неприятности приходят и в компании, у которых вот совсем недавно еще был наивысший кредитный рейтинг, там AA или AAA. Не уходи, пожалуйста, мы хотим с тобой еще одну новость обсудить. Я просто хочу сказать, что как раз в момент нашего эфира началась трансляция выступления Сергея Лаврова в ООН. Если какие-то заявления прозвучат, которые требуют особого внимания, мы их обязательно нашим слушателям о них обязательно расскажем. Новость, которая привлекла мое внимание, Эльвира Набиуллина сказала, что цифровой рубль постепенно входит в жизнь россиян, и она не ожидала, что будет такой спрос на цифровой рубль. цифровой рубль. Число открытых счетов почти 200 тысяч достигло, хотя думали, что к концу года будет всего 60 тысяч открыто. То есть интерес есть. Россияне поняли, зачем им

0: нужен цифровой рубль?
1: Ты знаешь, Ань, для меня это тоже, конечно, вопрос, потому что очевидные плюсы цифрового рубля для государства, для бизнеса, там много причин плюсов, там и доступность к переводам, и определенные там какие-то плюшки в плане комиссии и так далее. Зачем это россиянам, остается большой вопрос, но, может быть, это какое-то желание попробовать.
0: Ты
1: что-то
0: не открывала?
1: Новое. Я нет, я пока, честно, не нашла для себя плюсов, но, может быть, я попробую.
0: Я так понимаю, что, в принципе, сделать это не так сложно. Надо посмотреть, может быть, действительно.
1: Да, абсолютно,
0: плюсы.
1: Достаточно легко, да, сделать. Ну, вот плюсы, конечно, тут вопрос такой. Надо разбираться, я явных плюсов пока что не вижу.
0: Спасибо тебе большое, Александра Панфилова, ведущая рынков на РБК.
2: Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – фильм «Материалистка». Люси работает брачным агентом в Нью-Йорке и подбирает людям партнеров почти как инвестиционные активы, и очень хорошо на этом зарабатывает. Она знает, сколько должен зарабатывать мужчина, каким должен быть его возраст, образование, внешность и социальный статус. Но в итоге она сама оказывается перед выбором – богатый и успешный мужчина или ее бывший, с которым она рассталась из-за денег.
4: Личность партнера определяет всю нашу жизнь. Не на год, два или 10 лет – это навсегда.
5: Господи! Люси, вы очень мне нужны!
6: Я тоже в отчаянии!
3: Фильм сняла номинант на «Оскар» Селин Сон, а главные роли сыграли Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться его, посмотрев. Первое. Брак действительно можно воспринимать как долгосрочную инвестицию. Вы выбираете человека, с которым собираетесь разделить годы жизни, доходы, расходы, карьерные решения и финансовые риски. Вывод. Деньги и социальный статус действительно имеют значение. Но важно честно понять, что именно для вас определяет качество совместной жизни. Второе. Люси пытается просчитать отношения до мелочей, но постепенно понимает, что идеальная формула не работает. Можно выбирать человека с высоким доходом, статусом и понятным будущим, но не получить близости, доверия и ощущения, что вы на своем месте. Вывод. Гиперконтроль и попытка посчитать все риски не гарантируют счастливого брака. Иногда важнее совпадение ценностей, характеров и представления о жизни. И главный парадокс фильма. Мы действительно выбираем партнера, оценивая его качество и перспективы. Но отношения нельзя построить только на расчете. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Материалистка». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая помогает разобраться, что именно для вас является хорошей жизненной инвестицией.
7: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главные увлечения той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
8: «Автоньюз» с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
2: РБК тренды.
8: Серебряный рынок. Старшая аудитория становится все заметнее для бизнеса. Но многие компании до сих пор объединяют людей старше 45 лет в один сегмент, хотя их доходы, привычки и потребности могут сильно различаться. По прогнозу ООН, к 2050 году каждому шестому человеку в мире будет больше 65 лет. При этом меняется не только возраст населения, но и само старение. По оценке Международного валютного фонда, 70-летний человек в 2022 году в среднем показывал такой же уровень когнитивного здоровья, как 53-летний в 2000-м. Тем временем маркетинг часто обращается к старшей аудитории так, будто она не пользуется технологиями и интересуется только медициной. Но россияне старше 65 лет проводят в интернете в среднем около 2 часов в день. Они изучают товары онлайн, пользуются мессенджерами и маркетплейсами, но могут дольше принимать решения и чаще обращаться за консультацией. Для них особенно важны понятное описание, удобный интерфейс и возможность быстро связаться с человеком.

человеком. Главная ошибка – считать всех старше 45 одной аудиторией. Работающий руководитель в 50 лет и пенсионер в 75 отличаются не меньше, чем представители молодых поколений.

0: Бобро.
1: Про главное экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Цены в России за неделю выросли на 0,06%, с начала месяца на 0,13%, с начала года на 4,81%. Это свежие данные Росстата. Сильнее всего подорожали яйца почти на 2,5%. Плодоовощная продукция подешевела на 1,6%. Из услуг заметнее всего выросли поездки в Юго-Восточную Азию почти на 8%. Владимир Путин призвал Минфин и ЦБ подробнее объяснять гражданам, что такое цифровой рубль и в чем его преимущество. На совещании с правительством он отметил, что для рядового гражданина разница между безналичными расчетами и цифровым рублем пока не очевидна. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что запуск прошел по плану. Почти 200 тысяч кошельков за 3 недели вместо ожидаемых 60 тысяч к концу года. Минэкономразвитие определило 8 холдингов, которые частично могли бы переехать из Москвы в регионы. Как заявил глава ведомства Максим Решетников, это РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао и Зарубежнефть. Цель – повышение эффективности за счет снижения издержек. Расходы на оплату труда и аренду в регионах ниже. Ограничения на вывоз из России наличных и золота в ближайшее время будут ужесточены. Об этом заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на Международном банковском форуме. Согласно действующему указу, физлицам запрещен вывоз из страны ЕАЭС рублей на сумму от 100 тысяч долларов, юрлицам и ИП валюты вне зависимости от суммы. С мая физлицам также запрещено вывозить слитки весом более 100 граммов. Россияне назвали своими любимыми брендами Озон, Яндекс, Сбер, Samsung и Adidas, следует из рейтинга NAFI, подготовленного при поддержке РБК и АКАР. В список вошли 50 брендов. Товары повседневного спроса составили 32%, розничная торговля 30%, цифровые сервисы 16%, электроника 12%, автомобили 6%. В предыдущем рейтинге первую пятерку возглавлял Samsung. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Программы. Час. Что это значит?
3: Ну что ж, дополнительные сборы с пассажиров заставят их спуститься с неба на землю. Вот так метафорически эту тему мы начнем. Авиакомпании в таком случае, если будет введен вот этот дополнительный сбор, могут увеличить количество пустых кресел на маршрутах, если проще сказать, трафик упадет.
4: Это предположение, на самом деле. Будет так или нет, мы как раз зададимся этими вопросами. Но некоторые опрошенные радио РБК профильные эксперты действительно говорят о том, что это может быть, и о возможности появления в России сбора для поддержки лизинга и эксплуатации новых самолетов, что такая вероятность тоже есть. Хотя пока все обсуждается. По данным Коммерсанта, введение такого сбора на повестке у Минтранса, Минпромторга и Ростеха. Размер платежа пока не определен, но собеседники издания утверждают, что для внутренних рейсов он может быть там, до 500 рублей, а для международных даже до 1000 на один билет.
3: Вот в этой авиационной экономике разбирался Владимир Расулов. Он с нами в студии. Владимир, чем вот этот новый сбор с пассажиров должен помочь отечественным авиаперевозчикам по мысли инициаторов?
5: Все дело тут в обновлении парка самолетов. Воздушные иностранные суда, как мы помним, последние 4 года недоступны российским авиакомпаниям, поэтому вся надежда на собственные новинки. И перевозчики довольно давно ждут импортозамещенных ближнемагистральных суперджетов и среднемагистральных МС-20. Понятно, что никто не заставляет сразу авиакомпании покупать новые самолеты. Самый простой вариант здесь – это лизинг, по сути, аренда. Перевозчик либо платит за лайнер, пока тот летает, это операционный лизинг, либо, по сути, берет судно в рассрочку, это финансовый. Платежи засчитываются в стоимость самолета, и потом компания, по сути, просто получает машину в свою собственность. С одной стороны, дополнительные деньги здесь лишними никак не будут. А чтобы понять примерный порядок цифр, используем простую арифметику.

0: арифметику. Возьмем данные Росавиации. В прошлом году на российских внутренних линиях перевезли более 81 миллиона пассажиров. На международных направлениях речь шла про 27,5 миллионов. Умножаем эти цифры на 500 и 1000 соответственно, и в сумме получаем более 68 миллиардов рублей. Но вот такие цифры несущественно поддержат перевозчиков, говорит управляющий директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин.
1: Если я правильно помню, стоимость МС-21 5,5 миллиардов. То есть 58 миллиардов – это 11-12 МС-21. На самом деле не очень большие деньги. Государство и так финансирует все, что можно финансировать в авиастроении. Это выделяет деньги авиастроителям, выделяет деньги лизингодателям, чтобы, в принципе, вот этот механизм заработал. Но чисто теоретически во всем мире, в принципе, так и работает. Да? То есть есть лизинговая компания, она дает самолеты в лизинг авиакомпании. Авиакомпания на этих самолетах зарабатывает деньги, часть этих денег возвращает в виде лизинговых платежей. Лизингодатчик. Зачем вот вводить еще какой-то дополнительный сбор, я не очень понимаю.
0: При этом буквально прошлой осенью в России ввели другой сбор на реконструкцию аэродромов. Речь идет про 150 рублей на одного пассажира.
2: И что, это каким-то образом снизило пассажиропоток?
0: Любопытный момент. Министр транспорта Андрей Никитин неделю назад сообщал, что пассажиропоток по сравнению с прошлым годом за 7 месяцев немного подрос. Российские авиакомпании перевезли почти 60 миллионов человек, на международных линиях 15,5 миллионов. А цифры иностранных перевозчиков в российских аэропортах увеличились вообще на 13%.
2: Ну, то есть, если нужно лететь, то люди все равно летят.
0: Летели. Однако, если появится новый сбор с путешественников, то показатели, наоборот, начнут сокращаться. Так считает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.
3: Если этот сбор будет введен, наверное, он пойдет Минпромторгу на поддержку отечественных производителей, поддержку лизинговых компаний и так далее. Налоговая система в нашей стране достаточно стройная. Делать еще один объект налогообложения – это авиабилет, совершенно не нужно, излишне. Еще один фактор роста стоимости авиабилетов приведет к тому, что вообще пассажиропоток перестанет расти и станет падать. Люди будут там, где есть альтернатива, больше использовать другие виды транспорта. Не в пик сезона, авиабилеты на внутренних рейсах могут стоить достаточно недорого. Скажем, я сегодня лечу в Казань за 3000 рублей. А так будет не 3000, а 3500. Вроде незаметно, наверное, пассажир по делу полетит, а пассажир не по делу уже будет сравниваться с ценой билета на поезд.
0: Мы направили запросы в Минпромторг, Минтранс и Ростех по поводу перспектив нового сбора для пассажиров. Минтранс и Минпромторг оставили все без комментариев. Ну а здесь важно понять вообще, за что платить, поскольку серийные поставки долгожданных импортозамещенного суперджета и МС-21 по официальным данным профильных властей намечены только на следующий год. До этого сроки неоднократно сдвигали вперед.
2: Володя, все-таки давай еще раз уточним. Речь не идет даже в обсуждении о том, что деньги с этого потенциального сбора пойдут на закупку самолетов.
0: Пока вообще не очень понятно, на что именно они пойдут. Известно, что речь идет о поддержке российских авиакомпаний, либо со стороны лизинговых каких-то компаний, либо на обновление вот этого самого парка.
2: Либо на поддержание функционирования самолетов, и тогда 68 миллиардов выглядят уже не такой маленькой суммой.
0: Но опять же, нужно понимать, что конкретно пропишут власти в этом сборе.
2: Володь, тебе спасибо большое. Наш обозреватель Владимир Расулов разбирался с инициативой Минтранса о введении дополнительного сбора для пассажиров. Это может быть 500 или 1000 рублей для того, чтобы помочь в той или иной степени авиакомпания.
4: Ну, тут много вопросов, да, в частности, вопрос о том, как эти деньги будут распределяться, прозрачность, да и, мне кажется, он и не первый. Важно действительно понять, как это повлияет на пассажиропоток, потому что, с одной стороны, вот 150 рублей, которые шли на инфраструктуру, вроде не повлияли, но это 150 рублей, а когда у тебя еще 500 будет, ты складываешь уже 650.
2: Мне кажется, что у российских пассажиров, покупателей, потребителей уже стадия принятия, ну, все дрожает.
4: А смотря у кого, тут опять же, вот когда дешевые билеты, когда у тебя билет 3000, там уже вот эта прибавка в 500 рублей чувствительна. Если ты за 40 покупаешь, то тебе, конечно, уже плюс-минус все равно. То есть тут еще надо будет у экспертов выяснять, на какие направления это может повлиять.
2: Давай попробуем ответить на те вопросы, которые мы обозначили. У нас в студии Антон Корень, генеральный директор Центра стратегических разработок в гражданской авиации. Мы вас приветствуем.
4: И продолжим эту тему буквально через пару мгновений.
5: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech

0: Tech Awards 2024. АО «Альфа-Банк» 16+.
1: Чес. Что это значит?
2: Продолжаем разбираться с новым сбором, точнее, это еще не свершившийся факт, а пока еще инициатива, которая
3: обсуждается
2: по данным «Коммерсанта». О чем речь, коротко, прям тем, кто только подключился, обсуждается введение нового сбора для пассажиров, авиапассажиров, надбавка на билеты 500 рублей для внутренних рейсов, 1000 рублей для международных рейсов. Для чего? Чтобы помочь российским авиаперевозчикам брать в лизинг российские самолеты.
3: Да, ремонтировать самолеты. И еще я видела один из пунктов, это компенсировать затраты на авиатопливо. У нас на связи по телефону Илья Зотов, заместитель председателя общественного совета при Минтрансе России, председатель общероссийского объединения пассажиров. И я уже сказала, что в студии Антон Корень, генеральный директор Центра стратегических разработок в гражданской авиации.
2: Антон, ну вот первый вопрос. Давайте попробуем разобраться в экономике строительства и эксплуатации отечественных самолетов. Мы знаем, что государство субсидирует и разработку, и производство, и другие этапы, и, кстати, лизинг в том числе. А почему возникла ситуация, когда этих средств не хватает и нужно ввести вот такой вот дополнительный сбор с пассажиров уже?
4: Мы понимаем, что сейчас авиационная промышленность является той отраслью экономики, которая, как только будут сертифицированы наши основные воздушные суда, это МС-21, Superjet New, это сейчас запускается, по сути, производство Ил-114. В данном случае мы понимаем, что потребуется одномоментное вливание больших сумм. Где производитель может взять эти деньги? Первый вариант – это пойти на рынок капитала и использовать заемные средства. Мы понимаем, какие сейчас процентные ставки. Если он пойдет таким путем, то эти процентные ставки, накапливаясь за годы, самолет производится определенное время, дальше он в лизинге определенное время, то эти процентные ставки, накопившись накопленным итогом, лягут в стоимость авиабилета. Соответственно, нужно искать альтернативные варианты. И обсуждаемая тема, которая сейчас предлагается, она как раз направлена на снижение этих дополнительных затрат пассажиров, которые могут появиться за счет введения сбора...
3: С пассажиров.
4: В конечном итоге за все платит пассажир. За счет введения сбора акцизного характера. Два примера уже в нашей стране есть. Я о них расскажу. И эти сборы, они не будут облагаться налогами. И они пойдут целевым характером на обеспечение новым отечественным парком наших авиакомпаний, а также частично то, что обсуждается, предложено направлять на компенсацию тех выпадающих доходов или на выравнивание эксплуатационной экономики наших авиаперевозчиков так, чтобы тоже стоимость билета не подросла.
3: Антон, правильно ли я понимаю, что все это делается, вот вводится условно отдельная строчка, что это сбор на конкретные цели, как раз для того, чтобы выделить эту сумму, которая не будет облагаться налогами и будет использоваться целевым образом, а не просто зашить какую-то сумму в стоимость билета и непонятно, как потом эти деньги вычленять из этой стоимости?
4: Да, предлагается именно целевая сумма. Два примера таких уже есть. Были внедрены целевые сборы двух видов на развитие инфраструктуры аэропортов, причем это полностью соответствует рекомендациям международным органам гражданской авиации, которые говорят, что инфраструктуру должен оплачивать пользователь, то есть в данном случае это пассажир. Это логично, это социально справедливо, потому что тот, кто летает, тот и должен за это платить, а не те, кто непосредственно не летают, пользуются условно все время поездом, но при этом из федерального бюджета могли бы быть потрачены в альтернативном случае деньги на производство самолетов, которыми они не будут пользоваться, а не на социальные, допустим, больницы, детские сады, которыми они будут пользоваться.
3: У нас есть уже опыт, да, вот с этим аэродромным сбором, 150 рублей. В билете-то это никаким образом не отражается. Человек просто платит определенную сумму. А как эти деньги маркируются потом внутри в системе?
4: А в системе этот целевой сбор идет на погашение затрат на строительство аэродромной инфраструктуры целевых непосредственно в данном случае, если это по треку идет инфраструктурного сбора, который сейчас закладывается в концессионные соглашения на строительство аэродромов. И другой вид 150 рублей, который собирается за счет аэронавигационных сборов и далее направляется на социально значимые объекты, в том числе

0: специалисты обращают внимание, то, что у нас у авиационных пассажиров высокая эластичность спроса по цене. На самом деле это не так. У международных пассажиров спрос очень с низкой эластичностью, то есть при повышении условно на эти 500 рублей или на 1000 рублей, что предлагается и обсуждается, международный пассажир улетит на свои Мальдивы и не заметит этой разницы. Ну,
1: то есть международные рейсы меньше могут пострадать,
0: скорее. Они вообще не пострадают, они рейсы заплатят, что условно 500 тысяч рублей, что 501 рубль, да, 501 тысяча рублей. То есть в данном случае международные рейсы не пострадают, и международные пассажиры тоже. Внутренние линии в данном случае как раз и предлагается меньшую сумму. И там на самом деле улетающих пассажиров, а это по разным оценкам в разное время около 15% нашей страны, тоже достаточно низкая эластичность спроса по цене. Это показывает, условно, процент заполняемости кресел на некоторых рейсах. Там, где вчера был средний билет 20 тысяч, сменили тип, билет стоит 40 тысяч, также полная заполняемость.
1: У нас также на связи заместитель председателя общественного совета при Минтрансе России, председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Илья, ну, на ваш взгляд, действительно ли нет альтернатив для решения этой задачи, кроме как вот вводить сбор для пассажиров?
2: Хотел сказать, что альтернативных способов очень много. Во-первых, под данный масштабный проект можно с банками выстроить правильный диалог, есть различные механизмы поддержки промышленности, кроме как собрать деньги с пассажиров. Первый фактор: для российских граждан иностранные авиакомпании будут выгоднее, когда мы будем брать международные полеты, поскольку международные авиакомпании вряд ли будут скидываться деньгами в этот фонд. Первое. То есть мы таким образом не иностранная авиакомпания. Второй момент, что сокращается количество тех рейсов, которые будут полностью загружены, то есть загрузка крейсеров точно будет снижаться в перспективе. Плюс мы получаем дополнительный фактор того, что сбор этот рано или поздно будет повышен, скорее всего, какая-то индексация будет. Я предлагаю здесь пересмотреть механизм и сделать это в рамках одного сбора, который мы платим на аэропорт.
3: Илья, ну вот некоторые аналитики говорят, что после того, как будут собраны необходимые суммы, там, в 200-250 миллиардов, после этого потребность в платеже может отпасть. И по мере того, как будут дешеветь отечественные самолеты. Вы как относитесь к такой перспективе? Вы такое может быть? Верите в это?
2: Абсолютно нет. Это сбор, который останется и который будет работать на протяжении длительного времени.
3: Антон, а вы?
0: В свое время мы работали, были инициаторами идеи введения инфраструктурных сборов по аэропортам. Я объясню, чем это связано. Это не связано с тем, что желание с пассажиров что-то дополнительно собрать. Это связано с тем, что наши аэродромы в большом количестве нуждаются в финансировании.
3: Нет, это все понятно. Мы не подтверждаем сомнения,
0: деньги эти просто требуются.
3: Но вот, допустим, завтра закроются, только там построятся те аэродромы, которые должны построиться.
0: Я продолжу, да. Сейчас, если мы обсуждаем новую инициативу, и этот сбор, который непосредственно, если авиапром запущен, все, больше денег не требуется, очень хорошо бы эти деньги было бы перевести на строительство, реконструкцию аэродромов. На самом деле в нашей стране большое количество аэродромов нуждается в финансировании, и тех денег, даже которые сейчас собираются, вот эти вот небольшие 150 рублей, их не хватает.
3: Поэтому сбор не отменяется.
0: Это было бы очень хорошо, если бы он продолжил действовать и развивать нашу авиационную инфраструктуру. Все мы хотим летать на новых через новые аэропорты, садиться на новые аэродромы, а не тем, которым 40-60 лет, и которые, в том числе, хочу заметить, влияют на эксплуатацию самолетов, которые будут новые.
1: Это все абсолютно верно и правильно, но тут есть такой нюанс, и касается он, кстати, и сбора 150 рублей на инфраструктуру, и того сбора, о котором мы сейчас говорим, да? Ведь пользуются вот этими благами от развития авиапрома российского не только пассажиры. Логистика, другие какие-то службы, да, но платят за это почему-то пассажиры. И вот вначале вы, кстати, сказали, что, да, вопрос в том, что пассажир заплатит, и мы всегда платим, да, клиент всегда платит. Вопрос еще в том, сколько раз он платит, потому что, когда мы говорили про госсубсидии, например, это же субсидии тоже из бюджета, а бюджет это что? Это тоже налоги, а налоги чьи? Тоже людей. Получается, что мы вот здесь вот скинулись, и тут скинулись, и здесь прибавили. И, ну вот, вопрос справедливости, почему пассажир за это платит, за все?
0: Вот всегда оплачивает услугу тот, кто ею пользуется. И именно поэтому пассажир платит в аэропорту, уже войдя в аэропорт, начинает оплачивать чуть более дорогой кофе,

0: садясь в самолет.
1: Иногда ничуть.
0: Иногда оплачивает. Тоже чуть более дорогой кофе на борту, чем на земле. И так далее. То есть пассажир, он пользователь этой услуги. А насколько справедливо, давайте вот ваш вопрос переквалифицируем, насколько справедливо он платит? Посмотрите на рентабельность авиакомпании. Они не имеют сверхприбыли, они имеют убытки. Соответственно, на пассажирах никто не зарабатывает. И любой дополнительный сбор в данном случае и любые затраты пассажира, они обоснованы. То есть авиакомпании не имеют сверхприбыли, у них в среднем 2-3 рентабельности, если в лонг-ране смотреть, в долгосрочном анализе, то очень низкая рентабельность.
1: В любом случае, надо, наверное, повторить, что все это пока инициатива, которая обсуждается, да, чтобы не прозвучали наши слова или слова наших экспертов как свежий факт. Да. Да, все-таки пока это зона для дискуссий, я думаю, не только по самому факту введения этого сбора, но и по тем суммам, которые будут взиматься с пассажиров на внутренних или на международных рейсах. Антон, вам спасибо большое. Антон Корень, генеральный директор Центра стратегических разработок в гражданской авиации, был в нашей студии.
2: Час. Что это значит?
3: Мы только что обсудили возможный сбор за билеты для пассажиров до 500 рублей и 1000 рублей. Может быть, этот сбор. А до этого слушали заявление Сергея Лаврова на Генассамблее. Уже выступление Лаврова закончилось.
1: Сейчас... Мы его в любом случае еще обсудим, потому что несколько было заявлений, в частности, о том, что Россия готова к переговорам о долгосрочном устойчивом урегулировании по Украине. Зададимся вопросами, что будет происходить дальше.
4: РБК коллекция.
5: Apple разрабатывает смарт-часы без экрана. Зачем и кому они нужны?
6: Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что компания уже несколько месяцев изучает эту категорию устройств и сейчас приступила к разработке прототипов. Идея встретила поддержку топ-менеджмента, в том числе и Тима Кука, бывшего гендиректора компании, который сейчас, напомню, занимает должность исполнительного председателя совета директоров. У прототипа тонкий тканевый ремешок и вычислительный модуль с датчиком. При этом релиз, как предполагают источники, состоится не раньше 2028 года.
7: Судя по описанию, напоминает обычный китайский фитнес-браслет за небольшое количество долларов.
6: Возможно, так и есть. Но, тем не менее, для компании новое устройство – это возможность вернуть обратно тех пользователей, которые из-за низкой емкости аккумулятора сменили Apple Watch на продукцию конкурентов. Так считает главный редактор itzin.ru и автор подкаста For Geeks Сергей Кузнецов.
8: Apple никак не может побороть историю с тем, что Apple Watch держит очень недолго, да, есть Apple Watch Ultra, который держит 2-3 дня, но при этом все нарекания в сторону Apple Watch по поводу того, что часы нужно так или иначе заряжать. Поэтому пользователи, в том числе устройств Apple, переходят и меняют часы на Whoop, Aura, Ultra Human и прочие кольца, браслеты. В этом случае Apple нужно какое-то конкурентное предложение, поэтому, да, очень логично, что они идут в эту сторону. Вообще, слухов про то, что Apple создает свое кольцо умное, было очень много и в прошлом году, и в этом их немножко поддерживали, но потом все немножко перекинулись на складной iPhone, и вот мы его увидели, поэтому сейчас как будто бы, да, следующее новое устройство, которое мы ожидаем, это может быть как раз-таки подобный либо браслет, либо кольцо. Что это будет, мы пока не знаем. Нет никакого смысла будет покупать это устройство тем, у кого экосистемы Apple нет. То есть оно явно будет подключаться к iPhone. Возможно, ему сделают опцию подключения к Android, но я, честно говоря, сильно сомневаюсь. Все же Apple старается все замыкать на своих устройствах.
7: Кстати, на сентябрьской презентации Apple представила новую версию Apple Watch. Они могут записывать аудио в течение дня и использовать искусственный интеллект для создания сводок разговоров и действий пользователя.
2: Качество жизни.
9: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В последнее время в соцсетях мне попадаются пародии на так называемый «клуб 5 утра». Человек демонстративно просыпается на рассвете, смотрит в объектив камеры с гордостью триумфатора и спрашивает, а что же делать дальше, чтобы, наконец, разбогатеть? В комментариях иронично отвечают, конечно же, выпить теплой воды и помедитировать. Шутки понятные, в интернете ранний подъем давно продается как такой, знаете, магический ритуал успеха. Встал в 5, значит, ты дисциплинирован, продуктивен, спортивен и собран. Пока остальные спят, ты будто бы уже всех обогнал. Сделал зарядку, ответил на письма, прочитал книгу, выстроил стратегию и, возможно, уже захватил мир. Есть даже целая книга-бестселлер «Клуб 5 часов утра» Робина Шармы, где идея вставать с петухами продается как путь к настоящему процветанию. Довольно плохо.

0: просто написанное, на мой взгляд. И все бы хорошо, но есть маленькая такая проблема. Подъем ни свет ни заря, увы, не делает человека ни богатым, ни счастливым, ни продуктивным автоматически. У раннего утра, конечно, есть свои достоинства. В это время тихо, никто еще не пишет и нет рабочей суеты. Для кого-то это единственная возможность спокойно побегать, почитать, позавтракать, подумать или сделать важное дело до того, как все остальное начнет требовать внимания. Однако сомнологи напоминают, что гораздо важнее не само время подъема, а общая длительность сна и стабильный график, чтобы оставаться здоровыми, продуктивными и хорошо соображать в течение дня. То есть подъем в 5 утра – это прекрасная идея, если вы легли не позже 9-10. Если же вы заснули за полночь, то о здоровье и продуктивности говорить сложно. Хотя есть короткоспящие люди, которым и 5 часов достаточно, но их мало. Кроме того, у людей разные хронотипы, и ранний подъем подходит далеко не всем. Поэтому, если вам хорошо вставать в 5, пожалуйста, бегайте, читайте, медитируйте, но только потому, что вам действительно подходит этот ритм. Чудес здесь ждать не стоит. А если ваше лучшее, самое ясное и продуктивное утро начинается в 7 или даже в 8, это тоже абсолютно нормально, и вы точно не отстанете от жизни. С вами был Евгений Тиханович. Доверяйте собственным ощущениям и повышайте качество жизни на РБК.
1: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает профессор школы управления Сколково, директор Национального альянса по устойчивому развитию Андрей Шаронов.
3: Я неожиданно для себя вернулся к Достоевскому, и я понял, что из его великого пятикнижия я прочитал всего две вещи: «Преступление и наказание» и «Братьев Карамазовых». Потом я прочитал «Бесов», а вот сейчас я читаю «Идиота». Пересказывать Достоевского, наверное, бессмысленно, но для меня образ князя Мышкина оказался очень близким и очень личным. Сочетание огромной силы, которая выражается в его прямоте, готовности называть вещи своими именами, и в его, как многие другие герои говорят, слабости и даже идиотизме, когда он внешне не может постоять за свои интересы, хотя понятно, что им двигают совершенно другие, более масштабные ценности, которые делают его в глазах других этим самым идиотом. Это другая форма силы. Вот мне показалось, что это очень близко и важно для меня.
1: Фёдор Достоевский. «Идиот». «Вы князь Мышкин?» — спросил он чрезвычайно любезно и вежливо. Это был очень красивый молодой человек, тоже лет 28, стройный блондин средневысокого роста, с маленькой наполеоновской бородкой, с умным и очень красивым лицом. Только улыбка его при всей ее любезности была что-то уж слишком тонка. Зубы выставлялись при этом что-то уж слишком жемчужно ровно. Взгляд, несмотря на всю веселость и, видимое, простодушие его, был что-то уж слишком пристален и испытующий. Он, должно быть, когда один, совсем не так смотрит и, может быть, никогда не смеется, почувствовалось как-то князю.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.

0: Гости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Сергей Лавров и Марко Рубио встретились в Нью-Йорке. Глава российского МИД указал на удары Киева по мирным жителям и координацию с Европой. Госсекретарь США, в свою очередь, признал, что временные перемирия не решат конфликт, нужны переговоры и соглашения. В Совбезе ООН Сергей Лавров заявил, что Россия не будет делать паузу в военной операции ради переговоров в любом формате. США официально пригласили Владимира Путина на саммит G20 в декабре под Майами. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, Вашингтон надеется, что Путин приглашение примет. В Кремле уже отреагировали. Как заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, Россия благодарна и признательна за приглашение. Оно будет проработано. Иран и США на полях Генассамблеи ООН провели обмен сообщениями через катарского посредника. Как сообщил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, переговоры продолжались около 2 часов. Американской стороне передали позиции и условия Ирана для возобновления дипломатического процесса. Среди них снять блокады, прекратить войны на всех фронтах, вернуть активы и признать судоходный маршрут в Ормузском проливе. Суд оставил владельца «Эвка» Кустова и 4 фигурантов под стражей до конца января. В деле теперь 10 фигурантов. Один объявлен в международный розыск, его имя не раскрывают. Кустова и еще нескольких человек обвиняют в растрате и мошенничестве с госсубсидиями на проект дронов «Транспорт будущего». Экс-глава проекта уже признал вину и пошел на сделку. Следствие допросило больше 50 человек. Харви Вайнштейну дали еще 15 лет, теперь за насилие над бывшей ассистенткой. В суде он извинился, но подчеркнул, что в тюрьме к нему относятся как к животному или хуже. Судья сказала, что он сам во всем виноват. Ранее продюсер уже получил 23 года. Больше новостей на сайте РБК.
0: Программы. ЧЕС. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, студия Анна Заброда и Александр Ляпин. И по нашим планам на вечер среды был более расслабленный разговор, чтобы немножко подготовиться к пятнице, ведь среда – это маленькая пятница, и к выходным. Но, к сожалению, информационная повестка нам не дает этого сделать. Новости приходят из Нью-Йорка одна за другой. К слову, про новости здесь должен был Артем Самойлов уже появиться. Но появились мы, потому что эти новости не терпят отлагательств. Лавров выступил на Совбезе ООН, сделал несколько заявлений. В частности, Лавров заявил о том, что Россия готова к переговорам о долгосрочном и устойчивом урегулировании по Украине, но СВО прекращать на время переговоров не будет. До этого было заявление министра Украины иностранных дел о том, что Украина готова к прекращению огня без каких-либо предварительных условий. Ну, а незадолго до нашего эфира состоялись переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио. Оттуда каких-то прям ярких заявлений, наверное, не было, но это компенсировалось тем, что прозвучало после.
3: Ну, я выделил только то, что Лавров заявил уже после встречи о том, что Киев координируется с европейскими спонсорами, пожалуй, вот из всего, что было. Ну и что сказал Сергей Лавров? Он подчеркнул, Москва не пойдет на прекращение огня во время переговоров. Давайте послушаем.
4: Россия, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готовы к переговорам для достижения именно такого устойчивого, справедливого мира. Задачи, которые должны быть решены для достижения этой цели, четко обобщены в программном выступлении Владимира Путина в июне 2024 года. Однако, наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции. Хотя Европа хочет именно этого. Все с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощение военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы.
3: Это было заявление Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН по Украине.
2: И к нам присоединились ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Сергей Шейн и политолог-американист, преподаватель Института общественных наук РАНХИКС Артемий Атаманенко. Сергей, Артемий, мы вас приветствуем. Обсуждать будем последние новости, прилетевшие к нам из Нью-Йорка. у каждого из вас хотим спросить первый вопрос один и тот же. Вот стороны все... Все вообще участники последних переговоров заявляют о том,

0: что готовы разговаривать друг с другом. Хочется спросить, а что мешает уже сесть дальше за стол переговоров? Сергей, давайте с вас начнем.
1: Ну, мешает очень серьезное расхождение с точки зрения того, как должен закончиться украинский конфликт и кто должен сыграть ведущую роль, чтобы, соответственно, это мирное урегулирование когда-то состоялось. Поэтому тот факт, что разговариваем мы с американцами, они разговаривают с украинцами и так далее, это прекрасно, но пока нам очень сложно прийти именно к чему-то содержательному, от чего можно оттолкнуться для того, чтобы совершить качественный рывок.
0: Но чтобы совершить качественный рывок, нужно садиться за стол переговоров.
1: Пока, видите, за стол переговоров нужно садиться, когда уже есть контуры мирного урегулирования, когда уже проработан ряд важнейших вопросов. Сейчас они еще не проработаны, поэтому любые переговоры в таком трехстороннем формате, ком угодно, они, скорее всего, закончатся не очень продуктивно.
0: Но такое ощущение, что мы находимся в точке ноль, но мы же уже находились где-то чуть дальше этой точки, ведь несколько раундов переговоров были.
1: Но если вы имеете в виду визиты Кушнера с коллегой, да, к нам, и, соответственно, общение Трампа и Путина...
0: И это тоже, и переговорный трек, который проходил на территории Турции, когда встречались представители там, российской и украинской делегации. Ну, то есть какой-то пласт работы, он уже был проведен.
1: Пласт работы проведен, но, как я сейчас использую словосочетание российской стороны, нет разговора о ликвидации первопричин конфликта. Есть гуманитарный трек у нас наработанный, связанный с возвратом пленных и так далее, это есть. Есть контакты относительно значит, возможного мирного урегулирования с Кушнером и коллегой и так далее. Но это все не ведет к вот как раз-таки ликвидации тех причин, почему началась СВО, и то, о чем мы говорим сейчас, да, это и взаимоотношения Украины с НАТО, это, соответственно, судьба территории Донбасса, которую сейчас контролирует Украина, и это нахождение, будущее, да, возможно, европейских военных на территории Украины. Все эти вопросы не решены, а все эти треки, которые были, это хорошо, это опыт коммуникации, это пригодится, но этого недостаточно для того, чтобы стартануть дальше.
0: Артемий, ваше мнение.
2: Здесь, на самом деле, еще надо добавить, что речь не только о самих переговорах. Переговариваться это ничто не мешает и сейчас. Американская сторона, в общем, не пытается разобраться в том, действительно, а из-за чего все это началось, и какие решения необходимо принять, чтобы оно не повторилось. Да? И поэтому интерес Трампа в том, чтобы максимально быстро завершить конфликт. Он обещал это уже 2 года назад, до сих пор, да, сначала за день, потом за месяц, потом за 100 дней, ну и так далее, и так далее. А вот и ныне там. Поэтому американская сторона форсирует переговоры, при этом не понимая, собственно, о чем будет говорить.
0: У меня вот наоборот, по итогам вчерашней встречи Трампа и Зеленского сложилось впечатление, что Трамп как будто бы притормаживает, тянет время до выборов американских в Конгресс, а потом опять фокус его внимания сместится на Ближний Восток, где, очевидно, ему там интереснее, важнее и так далее.
2: Вполне возможно, Трамп человек ситуации, человек последнего разговора. Сейчас он вспомнил о том, что есть российско-украинское регулирование, завтра вспомнит, что есть проблемы с топливом из-за Ирана, завтра вспомнит о том, что Канада потихоньку уходит и приближается к Европейскому Союзу. То есть в этом плане Трамп — это человек максимально нестабильный, и скорее стоит опираться не на него самого, а на его команду. Вот Рубио в этом плане, честно говоря, собеседник более понятный и сговорчивый, но, опять же, у него нет достаточного политического капитала, чтобы на какие-то решения повлиять в моменте.
0: Хотел сказать, полномочия у него есть, чтобы как-то стимулировать?
2: Он может вернуть и оставить эту повестку в обсуждении американского президента, но, опять же, учитывая, что, как видится сейчас, он отчасти отказался от амбиции на будущее президентское кресло, да, все-таки Венс его пока что теснит Рубио, да, не будет пытаться лезть в сложную ситуацию, где у него издержек будет больше, чем потенциального бонуса.
3: А как здесь, вот в этой истории, учитывать позицию Евросоюза? Вот мы все чаще, когда обсуждаем эту тему, говорим о переговорах либо двухсторонних — Москва-Вашингтон, либо трехсторонних — Киев-Москва-Вашингтон, и как будто ЕС там теряется. И вот к слову о первопричинах, сейчас как будто сложно представить себе конфигурацию, чтобы этот конфликт закончился с тем, чтобы и Украина, и ЕС согласились на то, чтобы не было на Украине европейских войск. Ну, мне очень сложно это представить. Это что означает, что этот конфликт никогда не будет завершен?
1: Ну, европейцы будут очень настойчивы с точки зрения присутствия европейских войск на территории Украины.
3: Их если, можно понять, наверное.
1: Если американцы дадут гарантии, что европейцы будут, соответственно, находиться в сохранности, да, европейские, соответственно, войска. Здесь поэтому Соединенные Штаты – это вот такой ключевой пазл мирного урегулирования. И очень многое в стремлениях европейцев зависит именно от настроений в Вашингтоне. И с одной стороны, вот если мы говорим про то, нужна сейчас Европа, да, для мирного урегулирования или нет. С одной стороны, есть вопросы, которые мы никогда не решим без европейцев. Это вопросы европейской безопасности, это антироссийские санкции, это судьба российских активов и так далее. Но с другой стороны, исходя из того, насколько мы полярные точки зрения сейчас занимаем относительно того, как должен закончиться украинский кризис, то, видимо, для переговоров непосредственно России и Европейского Союза, да, или России и ведущих европейских стран, еще время не настало, и это будет производным от того, как мы сможем договориться с Украиной при поддержке Соединенных Штатов.
3: А как еще осложняет ситуацию тот факт, что сейчас позиции Брюсселя и Вашингтона по очень многим вопросам расходятся, в том числе по вопросам военным, НАТО, безопасности европейской. Если раньше это более или менее были такая консолидированная позиция, то сейчас и между ними разногласия. Это еще больше нас отдаляет, получается, от урегулирования.
1: Ну, Брюссель на самом деле пытается сглаживать, да, то есть он выбрал, взял на себя роль именно основного спонсора Украины сейчас, и исходя из этого, при этом он не хочет Трампа очень сильно оттолкнуть от украинского вообще направления, в принципе. Поэтому здесь Брюссель во многом, ну, скажем так, ждет, когда Трамп либо ослабнет после выборов в ноябре, либо вообще уйдет через 2 года. Поэтому стратегия у Европейского Союза просто переждать. Они думают, что это временное помутнение среди, значит, американского истеблишмента и общества, что такой политик, как Трамп, снова, да, вдруг появился. Поэтому европейцы рассчитывают, что следующий президент, возможно, демократ, да, будет здесь более сговорчив, более понятен.
0: Только что, вижу, пришло сообщение. Постпред при ООН сказал, что Китай поддерживает попытки сторон украинского конфликта договориться. Вот как раз про Китай. Завтра, по-моему, переговоры Си Цзиньпина и Трампа. Артемий, будет ли там подниматься тема конфликтов, или это будет скорее разговор о торговле и экономическом взаимодействии?
2: Мне кажется, что на грядущей встрече тема украинского регулирования точно не будет центральной, да, тем более, что, конечно же, интересует больше американцев и китайцев в отношении друг друга торговые вопросы, искусственный интеллект, электромобили, да, потому что здесь, например, можно вспомнить недавний призыв прекратить, остановить разработку искусственного интеллекта, Трамп его блокирует, да, для того, чтобы Китай здесь США не обошел. При этом, естественно, две страны сейчас настолько плотно завязаны по своим экономическим связям, что говорить о мире, в котором они никак не общаются или находятся в конфронтации, довольно сложно. Поэтому кажется, что повестки экономической здесь хватает на несколько встреч и до регулирования украинского конфликта. Если дойдут, то очень покасательный.
0: Ну, в разрезе адских санкций, которые потенциально могут грозить Китаю, как будто бы тему Украины не обойти.
2: Честно говоря, мне кажется, что Трамп не будет применять на данный момент вот эти вторичные санкции против Китая, поскольку и так сейчас рынок энергоносителей в США находится далеко не в лучшем состоянии. Да, там с дизелем еще начались проблемы. Поэтому здесь кажется, что принятие этого законопроекта для Трампа может стать, ну, скажем так, такой интересной точкой, интересным рычагом для общения, но скорее в формате сдерживания, но не прямого применения.
0: В разрезе топливного кризиса вижу сообщение политика, что администрация Трампа готовит план по запрету экспорта дизтоплива из США на 90 дней. Сергей, Артемий...
3: Цен, да, имеет смысл, наверное.
0: Да, мы вас благодарим. У нас в студии были политолог-американист, преподаватель Института общественных наук РАН ХИКС Артемий Атаманенко и ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Сергей Шейн. Тем не менее, мы продолжаем следить за тем, что происходит на полях Генассамблеи ООН. Я уже сказала, что завтра встреча Трампа и Си Цзиньпина, наверняка и там прозвучат какие-то интересные заявления.
4: Час. Что это значит?
3: Ну, а сейчас к другой теме, которую мы сегодня тоже уже обсуждали, несколько раз о ней говорили, это изменения, возможные в судебной системе, а именно в институте...
0: Притяжных, да, Верховный суд предлагает реформу. Хотя надо сказать, что она не первая, но к этому еще вернемся. Что предлагает Верховный суд? предлагает изменить институт присяжных на основе социального партнерства. То есть появится некая общая коллегия, где председательствует судья с заседателями. Сокращается максимальное число присяжных, меняются к ним требования. И также речь идет о том, чтобы сократились сроки рассмотрения, потому что затягивание всех этих процессов сказывается и на желании присяжных участвовать,
3: да,
0: в заседаниях.
3: Вот, собственно, и цель всех этих реформ, чтобы мотивировать, стимулировать граждан больше участвовать в...
0: Не избегать приглашений в суд, когда такие письма приходят. У нас в студии Сергей Пашин, кандидат юридических наук, федеральный судья в отставке. И на связи Сергей Насонов, профессор кафедры уголовно-процессуального права имени Лупинского и Московского госюридического университета имени Кутафина. Сергей, давайте, у нас два Сергея. Сергей Анатольевич и Сергей Александрович, да, чтобы мы понимали, с кем мы разговариваем. Сергей Анатольевич, вы у нас в студии, поэтому вопрос и вам первый. Вот суд присяжных – это, в принципе, достаточно редкая форма разбирательства. Да, мы уже говорили сегодня в эфире, что в 2025 году всего с участием присяжных рассмотрели 643 дела. Вот на фоне того, что у нас миллионы дел, да, по-моему, даже больше
3: 10. 640 тысяч, по-моему, было вот как раз в том году. Получается, одно дело на тысячу, ну, примерно.
0: Ну, не выглядит предложение Верховного суда сейчас как какие-то косметические изменения, а не реформа?
5: Изменения действительно страшные, и это не косметика, и это небольшой конституционный переворот. Потому что то, что предлагает Верховный суд, это вовсе не исполнение поручения президента о том, чтобы сделать суд присяжных более привлекательным для населения, это его ликвидация.
0: Почему?
5: Потому что судья, работающий вместе с двумя народными заседателями или с четырьмя заседателями, это так называемый суд шефенов, когда судья, по сути, поет первым голосом, а ему вторят кивалы, как раньше называли народных заседателей. В 1989 году такой проект был, это называлось «Расширенная коллегия народных заседателей», и от него отказались.
0: Правильно ли я понимаю, что подразумевается, что вес судьи будет оказывать определенное влияние на присяжных?
5: Решающее, потому что предполагается, что судья будет в совещательной комнате, а присяжных будет слишком мало, и они, боюсь, будут не очень заинтересованы, раз судья контролирует их решение. Так что ближайшая перспектива – это резкий рост обвинительных приговоров.
3: Сергей Анатольевич, а вот есть такой тезис в защиту вот этой реформы, именно вот этого изменения, почему судья будет находиться вместе с присяжными? Что, дескать, вот почему раньше у нас много
0: решений? Некая оптимизация.
3: Да, во-первых, оптимизация. Во-вторых, раньше многие решения, которые выносили присяжные, они потом отменялись. Это тоже, кстати, одна из проблем, как будто бы инструмент не работает. Может быть, вот хотят судью привлечь, чтобы он как-то вот работу присяжных просто контролировал, чтобы они при вынесении решения там ошибок каких-то не совершали?
5: Но видите ли, если судья контролирует решение, значит, он за него отвечает и подменяет волеизъявление народа, представителей народа, своей позицией. Я судил с народными заседателями и знаю, что сколько бы их ни было, но они оглядываются на судью. Важно именно мнение судьи. Так что...
0: Ну, тут, наверное, больше такой эмоциональный момент, да? Люди, которые попадают в присяжные, они не профессионалы, а судья для них это
3: судья
0: человек,
3: говорит,
0: который...
3: На юридическом языке
0: понимает, очевидно, да. Больше, да, и, может быть, это просто подсознательно даже происходит.
5: И, извините, отмена оправдательных приговоров практически не практикуется в странах, где есть суд присяжных. А если у нас отменяется, то сплошь и рядом по неправовым основаниям. Отменяется многократно. Например, в присутствии присяжных запрещают говорить о пытках, и если защита выдвинула этот довод, то оправдательный приговор отменяют.
0: У нас, мне кажется, какой-то комплекс проблем сложился. Сергей Александрович, вот на ваш взгляд, основные причины, почему так мало дел с участием присяжных, и почему сами-то присяжные не очень стремятся попасть в эти ряды?
6: Да, спасибо. Это два абсолютно разных вопроса. Почему присяжные не стремятся попасть в эти ряды? Вот сегодня на круглом столе была озвучена цифра 5% за все годы действия суда присяжных. Это такое количество вызванных в заседание граждан явились для рассмотрения дел. Мне кажется, что причина такой низкой явки в суды присяжных комплексная, и она связана с тем, что за все годы существования суда присяжных в России не было никакой социальной рекламы этого института вообще. Вот если мы вспомним советские годы, были разного рода агитационные плакаты, чтобы граждане шли на выборы судей и так далее. Здесь вообще информации практически ноль. Далее, вообще-то говоря, у нас существует так называемая призывная система вызова кандидатов в присяжные в суд. То есть, когда его вызывают в суд, его не спрашивают, какое время ему удобнее. Он просто получает повестку, в которой указана дата, когда он должен явиться в судебное заседание. Но очевидно, что далеко не все могут вот так с места в карьер собраться и пойти в судебное заседание.

0: здания. Поэтому нередко граждане просто возможности как-то распланировать свои дела таким образом, чтобы явиться в заседание, не могут. Ну и, наконец, такой вопрос – это очень низкая компенсация их труда, потому что, ну вот, например, в московском регионе около 600 рублей в сутки получает присяжный заседатель. Конечно, за исключением тех, кто получает по другому режиму, там не более, то есть в расчете на принято к среднему заработку присяжного за каждый день работы в суде. Но вот в среднем это около 600 рублей. Конечно, эта сумма очень минимальная, она никоим образом не компенсирует время затраты. Вот поэтому вопрос о явке присяжных, он должен решаться не ликвидацией суда присяжных, не созданием гибридной модели, потому что вот предлагаемая Верховным судом поправка, когда мы судью соединяем с четырьмя присяжными, это никоим образом на явку не повлияет. И, кстати, не повлияет, в моем понимании, даже сокращение количества присяжных заседателей до четырех, потому что тут вопрос не в цифре. Хотя, в принципе, вот само по себе это негативно, но, тем не менее, явка, я думаю, что если не принять такие комплексные меры, будет низкая.
1: Сергей Александрович, вы и Сергей Анатольевич критикуете эту инициативу. А что можно было бы сделать, чтобы институт присяжных не загибался, а развивался?
0: Я думаю, что нужно было просто соответствующим образом провести мониторинг применения этого института полноценный и внести необходимые поправки в норму 42 главы. Я просто отмечу, что за 30 лет с лишним действия суда присяжных в России в 42 главу УПК вносились абсолютно косметические, практически незначащие поправки и исключительно только в контексте...
1: Сергей Александрович, я прошу прощения, мы не юристы, и среди наших слушателей тоже далеко не все юристы. Можете пояснить, о чем идет речь?
0: Я пояснил, вот, собственно, что происходило с судом присяжных за все время существования его в действующем законодательстве. Несмотря на то, что множество проблем выявлялось на протяжении всего периода действия этого института, которые требовали именно законодательного решения, вместо этого законодатель фактически просто вносил какие-то поверхностные изменения. Ну, например, сократил количество присяжных с 12 до 6 человек в районном суде, 8 в краевом.
1: А уже было сокращение, получается?
0: Было, да. Сокращение первое было, вот, да. Потом там небольшие поправки были внесены в процедуру формирования коллегии. То есть это те изменения, которые вообще не затрагивают существующих проблем. Иными словами, как мне представляется, законодатель даже не пытался решить эти проблемы. И вот даже не попытавшись их решить нормальным путем, корректировкой определенных положений закона, просто вот выдвинута сейчас идея о соединении двух коллегий, то есть фактически, как Сергей Анатольевич сказал, ликвидация суда присяжных.
1: Сергей Анатольевич, ну я так понимаю, что это же пока предложение, которое должно обсуждаться с профессиональным сообществом в том числе.
2: Профессиональное сообщество неоднородно. Есть советские профессора и их выученики, которые ярые враги суда присяжных. Поэтому, я думаю, надо опираться скорее на общественность. И надо напомнить тем, кто хочет ликвидировать суд присяжных, что в 1994 году...
1: Нет, ну, все-таки давайте не будем так говорить. Да? Все-таки инициатива-то не такая. Да? Это вот выводы, к которым приходят некоторые специалисты, в том числе вы.
2: Я настаиваю на своих выводах и готов их отстаивать. Но надо напомнить, что в 1994 году явилось 92% вызванных присяжных. Это значит, что проблема не в народе, который не хочет идти в суд присяжных, а проблема в тех, кто организует это.
3: Но в том механизме, как это все устроено.
2: Как это устроено, и напрашивается мнение, опять жесткое, что, может быть, у тех, кто это делает, две руки левые, или они занимаются сознательным губительством, саботажем.
1: Спасибо вам за ваши позиции. У нас в студии был Сергей Пашин, кандидат юридических наук, федеральный судья в отставке. А на связи Сергей Насонов, профессор кафедры уголовно-процессуального права имени Лупинской Московского государственного юридического университета имени Кутафина. Я еще раз повторю, да, что пока те изменения, о которых мы говорили, это предложение Верховного суда, как можно было бы реформировать суд присяжных в России, какого-то, наверное, окончательного пока документа еще нет. Как только он появится, и мы будем говорить о том уже, что предметно, да, вводятся изменения, мы, наверное, в эфире их еще раз обсудим. Вы слушаете ЧЕС. В студии по-прежнему Анна Заброда и Александр Ляпин. Такая сложная у нас сейчас тема была. Я, честно говоря, даже не знаю, как вернуться к тому вопросу, который мы нашим слушателям говорили. Да,
3: хотели расслабиться в восьмом часе.
1: Да, быстро переехать из судов присяжных в автомобильную тему. Но, тем не менее, попытаемся это сделать. Говорили мы о том, что нам грозит в январе повышение утилизационного сбора. И вот Минпромторг говорит, что утилизбор свою роль сыграл для отечественного автопрома, поэтому спрашивали у вас, а стимулирует ли вас такое планомерное повышение утилизбора пересаживаться на отечественные автомобили. Мы ждем ваши сообщения, как всегда, в телеграме радио РБК и напоминаем маршрут, как заехать в наш эфир в поисковой строчке радио РБК.
4: Автоньюз. Глава BMW раскритиковал китайских автопроизводителей за низкие цены в Европе. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, как европейские компании пытаются конкурировать с китайскими брендами. Новый генеральный директор BMW Милан Недалькович выразил обеспокоенность ценами на машины китайских марок, которые продаются в Европе. По его словам, на некоторые модели ставят цену, которая не имеет смысла для бизнеса. При этом BMW выступает за свободную торговлю и конкуренцию. В компании считают, что проблема возникает именно тогда, когда цены перестают отражать нормальные рыночные условия. Поэтому вместо новых торговых ограничений глава BMW предпочел бы диалог между Европой и Китаем и договоренности о правилах ценообразования. Например, ЕС уже ввел дополнительные пошлины на электромобили китайского производства после расследования, связанного с государственными субсидиями. Для самой BMW это особенно чувствительный вопрос. Компания десятилетиями строила глобальную производственную сеть и активно использовала международную торговлю. В том числе некоторые автомобили для европейского рынка BMW производит в Китае. Среди них Mini Cooper и кроссовер Aceman. Кроме того, и сама BMW испытывает давление. В Китае немецкой компании приходится конкурировать с местными производителями на фоне быстрого перехода рынка на электромобили и роста спроса на цифровые функции. Продажи BMW Group сократились с рекордных 850 тысяч автомобилей в 2021 году до 620 тысяч в прошлом. Но пока BMW только говорит о ценовой конкуренции, Audi уже столкнулась с последствиями и пошла в суд. Компания подала иск против фирмы Auto China, пытаясь остановить параллельный рынок автомобилей Audi, разработанных для китайского рынка, в Германию. Об этих поставках стало известно в конце августа. Даже с учетом всех таможенных пошлин и сопутствующих расходов, такие машины стоят заметно дешевле моделей, официально предназначенных для Европы. В Audi при этом не акцентируют внимание на разнице в цене. В компании заявляют, что намерены защищать свои права, поскольку китайские электромобили не предназначены для продажи за пределами КНР. Соответственно, немецкие дилеры не имеют возможности официально обслуживать такие машины.
5: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
6: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
7: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
8: Трейлер третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
9: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК. Криптомания.
10: Истории из мира цифровых денег.
11: Американский программист венгерского происхождения Ласло Ханич открыл для себя биткоин в 2010 году, то есть через год после его запуска. В то время программное обеспечение под криптовалюту было создано исключительно для Windows. Осознав необходимость более широкого доступа, именно Ханич взялся за перевод кода на Mac. Он успешно сделал адаптацию, что позволило другим пользователям участвовать в сети биткоин и фактически спровоцировало его первую золотую лихорадку. Имя Ласло Ханича неразрывно связано с еще одной легендарной историей. 22 мая 2010 года на форуме о биткоинах он написал, что готов 10 тысячами биткоинов расплатиться за две большие пиццы. На тот момент это было порядка 40 долларов. Сообщество отреагировало без энтузиазма. Человек для сделки нашелся только спустя несколько дней. Тем не менее, это стало главным символом перехода криптовалюты из теории в реальность. Сегодня те самые 10 тысяч стоят сотни миллионов и даже больше. Наглядный пример, как цифровое золото превратилось из эксперимента в актив. А 22 мая в криптосообществе отмечают праздник – День биткоин-пиццы. Пиццы за миллиард.
10: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Проглавная экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Цены в России за неделю выросли на 0,06%, с начала месяца на 0,13%, с начала года на 4,81%. Это свежие данные Росстата. Сильнее всего подорожали яйца почти на 2,5%. Плодоовощная продукция подешевела на 1,6%. Из услуг заметнее всего выросли поездки в Юго-Восточную Азию почти на 8%. Владимир Путин призвал Минфин и ЦБ подробнее объяснять гражданам, что такое цифровой рубль и в чем его преимущество. На совещании с правительством он отметил, что для рядового гражданина разница между безналичными расчетами и цифровым рублем пока не очевидна. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что запуск прошел по плану. Почти 200 тысяч кошельков за 3 недели вместо ожидаемых 60 тысяч к концу года. Минэкономразвитие определило 8 холдингов, которые частично могли бы переехать из Москвы в регионы. Как заявил глава ведомства Максим Решетников, это РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао и Зарубежнефть. Цель – повышение эффективности за счет снижения издержек. Расходы на оплату труда и аренду в регионах ниже. Ограничения на вывоз из России наличных и золота в ближайшее время будут ужесточены. Об этом заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на Международном банковском форуме. Согласно действующему указу, физлицам запрещен вывоз из страны ЕАЭС рублей на сумму от 100 тысяч долларов, юрлицам и ИП валюты вне зависимости от суммы. С мая физлицам также запрещено вывозить слитки весом более 100 граммов. Россияне назвали своими любимыми брендами Озон, Яндекс, Сбер, Samsung и Adidas, следует из рейтинга NAFI, подготовленного при поддержке РБК и АКАР. В список вошли 50 брендов. Товары повседневного спроса составили 32%, розничная торговля 30%, цифровые сервисы 16%, электроника 12%, автомобили 6%. В предыдущем рейтинге первую пятерку возглавлял Samsung. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Программы.
0: Час. Что это значит?
3: Вы слушаете радио РБК. Ну, наконец-то мы от жесткой политической повестки ушли, Ань, как ты хотела. Но тема тоже такая непростая. Старость больше не страшна.
4: Новость прям для меня.
3: Да, вот ты хотела что-то позитивное в этом направлении. Почему я так говорю? Дело в том, что вот если верить ученым из Института медико-биологических проблем РАН, они взялись за, ну, наверное, разгадку главного вообще секрета.
4: Пока голова землекопа грызуна, который живет до 40 лет и не знает возрастных болезней.
3: Ну, все серьезные вещи на мышах сначала и обезьянах, а потом уже к человеку, да. Ну, о чем речь? Ищут формулу долголетия, выделили на это целых 18 миллионов рублей, это российский научный фонд выделил, и обещают результаты уже к 29-му году. Это сравнительно скоро 29-й год. Может быть, уже и получим формулу саму. Это, кстати,
4: формула вечной жизни.
3: Да, и тема эта витает в воздухе. Сразу скажу, что и сегодня, 23 сентября, в центре событий РБК проходит конференция «Коллап». Она посвящена как раз управлению здоровьем и возрастом. Ну, а мы будем все-таки разбираться, что вот в этой теме про старость и старение.

0: все-таки действительно...
1: Прорыв научный, а где это маркетинговые... заявление.
0: И зазывало, да, такие, потому что на теме это и спекулируют очень многие. У нас в студии гость, ученый-специалист в области электрофизики и статистической геронтологии Юрий Петрович Гущо. Здравствуйте, Юрий Петрович.
1: И он к нам пришел с биомаркером биологического возраста. Мы специально для того, чтобы его испытать, выбрали нашего подопытного Оксану Гриченюк, нашу коллегу, ведущую ЧЕЗа. Оксана, расскажи, что с тобой делал Юрий Петрович, и что выяснилось самое главное? Какие перспективы активного долголетия?
2: Коллеги, добрый вечер. Всего 10 минут, а может быть даже и меньше, я узнала свой реальный возраст биологический и перспективы свои.
3: 38 лет.
2: 38 лет, да.
3: Вместо 45.
2: Все, все теперь все знают.
1: Да, Юрий Петрович все выдал.
0: Я знаю, чем я займусь после эфира. Мне нужно срочно узнать тоже свой
2: возраст. Нужно... Это безумно интересно. 12 разделов, которые влияют на нашу жизнь, начиная от места, где мы живем. Это и население, населенный пункт, и даже высота населенного пункта над уровнем моря учитывается. Ты проходишь обычный тест. Отвечаешь на вопросы, появляется галочка, что ты ответил на вопрос, и система идет дальше. И в итоге ты получаешь развернутую картину того, какому возрасту ты сейчас соответствуешь, и что тебе нужно, и насколько ты используешь свой потенциал, и что тебе нужно улучшить в итоге. То есть со всем этим можно работать, даже если ты недостаточно над этим работаешь, например, над питанием, или двигательной активностью, или дыханием, или очищением. Вот для меня это было удивительно. Оказывается, очищение, то есть сколько раз в день мы моемся и ухаживаем за собой, тоже влияет на продолжительность жизни, например.
0: Ну, ты, похоже, удовлетворена результатами теста.
2: Я, да. Ну, 7 лет, ты представляешь, минус.
1: Я не хочу сейчас каким-то образом позитив Оксаны сбивать, но, Юрий Петрович, а насколько можно доверять результатам теста, который не учитывает показатели крови, там, не учитывает еще какие-то физиологические, да, биологические маркеры? То есть сколько таких, Оксана, прости, среднестатистических Оксан, которые живут в примерно одинаковых условиях, примерно одинаково питаются и так далее?
3: Ну, есть два термина довольно знаменитых. Доказательная медицина, она чем занимается? Она сегодня выясняет ваши показатели, все какие есть и так далее. А есть статистическая геронтология или попросту демография, как там разное название, которая оценивает каждую точку, это 100 тысяч измерений. Вот вероятность выживания, и демография занимается простой технологией. Либо ты жив, либо тебя нет. Вот нету там больной, чихает. Если чихаешь, значит здоров. Если ты не чихаешь, то есть ты умер, вот это вот очень важно. Это разные как бы плоскости оценки ситуации. Ну и получается так, что наша жизнь, ну вот, Оксана упомянула, 12 направлений образа жизни, и каждый в идеале такой образ, часть образа жизни, это примерно от 30 до 40 лет в идеале. Я несколько лет
1: добавляет
3: работал.
1: К тому, сколько мы это в среднем
3: потенциал.
1: Сейчас
3: Нет,
1: живем?
3: Это не добавляет, а это потенциал. Ну, например, вы правильно питаетесь, можете заработать как бы в плюс 40 лет. Ну, там, 50 лет.
0: А если все эти 12 показателей на максимуме, то что ж получается?
3: О, вот самый главный вопрос. Вот этим я занимался много лет, и могу сказать, что предел выживаемости, если все делать идеально, коммунизм по полной и так далее, общество хорошее, и РБК работает замечательно, то это 144 года с вероятностью выжить 50 на 50, так называемые медианы выживания. Если говорить об активном долголетии, вот Оксана в зоне активного долголетия, то вероятность выживания там вообще 75%. Что такое активное долголетие? Это вы заработались или там плохо себя вели и так далее, съездили в отпуск или отдохнули, или полечились, неважно. Вы пришли в себя. То есть процесс здоровья обратим еще. это зона активного долголетия. Для спортсмена это зона спортивного долголетия. То есть он потренировался, пришел как бы нужного тренера, нашел и так далее.

0: далее, в общем, он в порядке.
1: Юрий Петрович, давайте зафиксируемся. То есть,
0: И предел этого активного долголетия 122 года. Пределе.
1: Вот, то есть мы говорим о том, что в принципе вполне реально, что человек будет жить от 120 до 140 лет.
0: Неправильно вы сказали. Вероятность выжить человека 144 года. Если в зоне активного долголетия, когда вот отдохнул и так далее, то 122.
1: Я просто зафиксировать. 120 да. и 140, грубо будем говорить. Да, да. У нас на связи еще Екатерина Бучникова, социолог. Екатерина, мы вас приветствуем. Присоединяйтесь к нашему эфиру. Вот мы стали дольше жить. Это прекрасно. Мы говорим о том, что человек может жить еще больше. И не просто жить, существовать, да, но и на достаточно качественном уровне. Но с этим появляются и новые социальные вызовы. Вот как социолог, можете назвать основные вызовы, которые вы бы выделили с тем, что у нас растет продолжительность жизни?
2: Да, добрый день, коллеги. С точки зрения социологии мы сейчас смотрим на активное долголетие не только с вот этой позитивной точки зрения, но и при этом с того, что появляется очень большая когорта людей, у которых совершенно другой тип жизни, в отличие от трудового человека. То есть сейчас у нас больше населения Земли возрастом старше 60 лет, чем 5 лет, например. И это только будет увеличиваться. То есть по прогнозам к 50-му году у нас будет примерно 1,4 миллиарда людей старше 60 лет. И что с ними делать? То есть не только с точки зрения государства, но и как обеспечивать уровень качества жизни. Это достаточно большой вопрос, который ставит перед собой сейчас много государств, и в том числе ученых.
1: Какие варианты, да, ответы какие-то находятся уже хотя бы на уровне гипотез?
2: Ну, во-первых, та политика, которая сейчас продолжается у нашего государства, мы повышаем пенсионный возраст и сдвигаем вот этот порог того, когда человек уже выходит на пенсию. Также у нас появляется больше программ активного долголетия. Это более широкая часть концепции успешного долголетия, когда человек активен, когда он занимается спортом, когда у него нет социальной изоляции. И в целом эта программа очень даже развивается. И также мы сейчас смотрим на то, что пожилые люди, люди на пенсии, они вступают в какие-то новые формы своей деятельности, в том числе экономической, например. Они запускают какие-то свои локальные бренды, начинают вязать, и это даже попадает на показы мод, начинают готовить в качестве таких каких-то локальных заведений и приобретают вот такие новые формы самовыражения.
1: Мне кажется, что сейчас часть наших слушателей, я вот вижу даже коллеги в нашем рабочем чате пишут, что получается, что мы будем работать еще больше. На пенсию вообще не выйти. Где-то там к 120 годам доберемся до пенсии.
2: Конечно. Ну, в принципе, до 120 лет не работая, жить скучно будет.
3: Екатерина, здесь и даже с увеличением продолжительности активной жизни тоже возникают вопросы. Вот, допустим, будет жить человек 120 лет, к примеру, да, там последние 20 лет это будет вот как раз пенсия, а вот до 100 это активная жизнь. Тут же еще вопрос, а как изменится вообще социальная структура, когда у нас будет много или большинство людей, живущих вот до 100 лет? Да, как будет устроена их работа. Человеку придется несколько раз в течение жизни менять профессию, а учитывая, что как меняется быстро мир, мы это сейчас видим, по всей видимости, придется. Придется поступать несколько раз в ВУЗ или, ну, в общем, как социология вот сейчас работает с этим, вот с этой проблемой? Как вообще изменится, скажем так, ну, биография человека, если он будет жить сильно больше, чем сейчас?
2: Да, вы совершенно правы. То есть у нас уже сейчас заметен переход от интенсивного образования, то есть когда мы годами в одной специальности развиваемся, там растем, к экстенсивному образованию. Это когда мы развиваемся в разных сферах, и наш переход, он не как бы по карьере выше и выше и выше, такой тоже может быть, но чаще он все-таки горизонтальный. То есть, например, человек устает работать в маркетинге, он переходит, например, в рекламу или в консалтинг. И так дальше, дальше, дальше. То есть вот этих ступеней и каких-то вех профессионального развития, их станет больше.
1: Юрий Петрович, вы когда

0: вот эту простенькую технологию, как добавить себе 20 лет жизни. И не только жизни, но и работоспособности. Поэтому так называемое, называется, по-моему, забыл, как это слово, демографическая нагрузка, когда очень много пожилых людей, она легко нивелируется, поскольку каждый себе может добавить 15-20 лет жизни, просто поменяв образ жизни. И это нетрудно. Я бывший инвалид, я бывший мастер спорта, потом у меня из-за медицинской ошибки там я стал инвалидом. Я поменял образ жизни, и до сих пор, вот мне уже скоро почти 90, я до сих пор бегаю, сегодня бегал 5 километров.
1: А какой, на ваш взгляд, ключевой фактор, ну или даже три фактора?
0: Вот назовите. Нет ключевого фактора, есть система из 12 направлений. Дыхание, питание. Если вы не дышите, а бегаете, то вы далеко не убежите и так далее. Вот система работает. Мы система. 10 в 16 степени под систему человека. Поэтому никакой врач, никакой предсказатель ожидаемой продолжительности жизни, они почти всегда могут опираться только на статистику, не на знание по Петрову конкретного.
2: Юрий Петрович, а может быть у вас генетика просто хорошая? Сколько ваши родители, бабушки, дедушки прожили?
0: Да у меня нету данных по моим долгожителям никаких. И дело не в генетике. Генетика примерно 17 лет жизни может вам добавить.
2: Если она
0: хорошая.
2: Но если
0: вы будете соляную кислоту вместо чая пить, как быстро вы умрете.
2: Нет, это понятно, да.
0: Да, но генетика – это 1/12, как медицина, 1/12 часть образа жизни. Разговоры о том, что медицина может спасти, она колоссально увеличила продолжительность жизни, просто культура его, общение человека и как бы среды, в которой он находится. Но процесс дыхательный – это потенциал 40 лет жизни. Мы его используем на 15 лет.
2: Вот любопытно было бы, конечно, пообщаться с долгожителями в
0: мире. Не ходил. Просто
2: мире.
0: Я пранаяму выучил, это 15 минут, и я ожил.
2: Ну, здорово, что вам помогло. Ну вот есть долгожители в мире и в России. По данным на 10 сентября 2026 года, 117 лет возраст старейшего человека. Это жительница Великобритании. Родилась в 1909 году. Но есть и кандидат на звание старейшего человека из Коста-Рики, Хосе Флорес. Якобы ему по официальным данным 119 лет. Но международное подтверждение даты пока не получено. Специалисты изучают документы. А вот в России самое пожелательное. Пожилая жительница, 121-летняя Яха Хашагова, она совсем недавно голосовала на выборах. Любопытно было бы у них спросить про их секрет долголетия.
1: А вот, кстати, по поводу долгожителей в разных странах. Вот в Японии известно, вот сейчас недавно тоже была новость, у них более 100 тысяч жителей впервые превысило показатель 100 тысяч жителей, которым более 100 лет. Почему там они так долго живут? Вот они эти 12 показателей
0: вот
1: выполняют?
0: Я специально, я был в больше, чем в 140 странах мира, и в частности занимался этим вопросом. Образ жизни. Вот по этим 12 направлениям, если разобрать, что они делают, то вы легко по этой программе можно вообще посчитать, что они, почему, где эти резервы. К сожалению, большинство вот этих экспедиций по долгожителям, они занимаются качественными оценками. То есть надо гулять, не ссориться с родителями, там еще вот такие прописные истины, которые все знают.
2: Ну да, снизить стресс в жизни, только как это сделать, никто не отвечает на этот вопрос.
0: А мы простые математики, мы считаем. А вот когда вы начинаете считать, то торговля начинается вообще со счета. Вот я сегодня Ольге как бы показал, что у ней там 7 Оксане. Лишних лет жизни. Она точно услышала меня. Более того, там есть какие-то рекомендации. И я на 90% уверен, что она этим заинтересуется. Если бы я ей сказал, что надо гулять больше, вот как все большинство говорят, то вряд ли бы она среагировала. А если я ей скажу, что если ты будешь пребывать на свежем воздухе там каждый день больше 20 минут, то это столько-то лет добавит. Вот это другой разговор. И в этом все дело.
2: Оксана цифра. Этого не слышит, но мне сейчас руководитель нашей программы, который находится в аппаратной, слушает наш разговор, говорит, что у

0: Оксаны теперь добавляется 7 лет к работе и выйдет на пенсию она на 7 лет позже.
1: Это может быть, если
2: если она по-прежнему себя будет вести так же, как сейчас, то да, никаких шансов. Более того, что она там заболеет или еще что-то.
0: В общем, Оксана, никаких шансов. Спасибо вам большое. У нас на связи была Екатерина Бучникова, социолог, а в студии Юрий Гущо, ученый, специалист в области электрофизики и статистической геронтологии. Вечная тема, к которой можно возвращаться и возвращаться. Столько аспектов про долголетие. Но, в принципе,
3: ты даже развеселел.
0: Мне перспектива дожить до 120, до 140 нравится? Лет нравится. Главное находиться в светлом разуме.
3: Ну да, потому что прожить 120 лет в таком состоянии, когда ты много чего не можешь сделать, наверное, не очень приятно.
4: Час. Что это значит?
0: А сейчас расскажем, зачем следить завтра, какие важные темы будут на повестке и почему на них стоит обратить внимание.
4: Зачем следить завтра?
3: В Санкт-Петербурге продолжается 23-й международный банковский форум. Завтра состоится пленарная сессия с участием председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Возможно, не только ее брошь, но и ее выступление дадут рынку какие-то сигналы о том, какую политику все-таки ЦБ выберет в отношении ключевой ставки. Я напомню, в сентябре впервые за полтора года ставка не изменилась.
0: В Нью-Йорке продолжается неделя высокого уровня, 81-й сессии Генассамблеи ООН. Завтра ожидаются переговоры генсека Антонио Гутерреша с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. В Нью-Йорке работает наш корреспондент Валентина Шварцман. В течение дня в эфире радио и телеканала РБК она будет рассказывать все самые свежие новости с площадки Генассамблеи.
3: Ну и для ценителей искусства, на этот раз уже академического, в Москве в Гостином дворе завтра открывается ярмарка современного академического искусства «Арт Россия Классика. Новый взгляд 2026». Кроме работ художников, посетителей ждут лекции, панельные дискуссии и круглые столы с участием представителей рынка искусства. Ну и кроме того, будет возможность принять участие в мастер-классе под руководством профессионалов и попробовать свои силы в создании собственных произведений. Искусства.
0: Ой, будь как Джонни Депп, попробуй создать свою скульптуру.
3: Гигантскую.
0: Ну, а если вам больше по душе футбол, завтра состоится официальный показ новой формы сборной России по футболу. Это не просто новые шорты и футболки. В графический узор полотна зашили оцифрованную звуковую волну первого аккорда гимна в тональности до мажор.
3: Ну, а наш эфир подходит к концу. Это программа ЧЕС.
4: Технологии и тренды. Авторская программа Ивана Звягина и Аркадия Глушенкова об инновациях, которые формируют будущее. Каждую среду.
5: РБК коллекция.
6: Минтруд предлагает исключить несчастные случаи из-за атаки беспилотников из расчета скидок и надбавок по страховым взносам. Это следует из сообщения на сайте ведомства. Речь также идет о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и иного характера, произошедших не по вине работодателей. В Минтруде подчеркнули, что изменения снизят нагрузку на компании. Хоть сейчас и тяжело оценить масштаб соответствующей нагрузки, инициатива однозначно положительная, рассказал Илья Приходько и Ирине Савельевой, учитель кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.
7: Инициатива в свете последних событий оправдана. Это действительно снизит нагрузку на работодателя, и я думаю, что бизнес эту инициативу поддержит.
1: А для вас это действительно чувствительная нагрузка сейчас?
7: Пока что мы не ощущаем, но в целом мы должны перестраховаться и смотреть на будущее, чтобы все риски учесть в нашем бизнесе.
8: До вот этой инициативы Минтруда как выглядела вот эта история вся? И какова была ваша зона ответственности как работодателя в таком случае?
7: Мы нормативные документы меняли и просто увеличили, грубо говоря, нагрузку на наших сотрудников в плане документации. Такая бюрократия, она увеличивает экономику предприятия.
8: А в плане документации что конкретно имеется в виду?
7: Дополнительные нормы, дополнительные требования, которые мы составляли на нашем предприятии.
8: Можно ли понять, насколько вам станет проще в случае, если Минтруд соответствующие поправки утверждает?
7: Так прямо сейчас оценить тяжело, потому что документация она еще готовит. Нужно смотреть все поправки, оценить экономический эффект и в целом уменьшение на экономику предприятия сейчас тяжело. Поэтому после выпуска или конкретно уже окончательного решения можно посчитать.
6: Сейчас скидка или надбавка к тарифу страховых взносов на страхование от несчастных случаев на производстве определяется с учетом числа несчастных случаев за последние 3 года.
9: Меня зовут Глеб Каланов, и рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а один невинный вопрос к ней

0: сети может обойтись дороже квартиры в центре Москвы.
1: Бешеные деньги.
0: Все мы уже привыкли спрашивать у нейросетей что угодно. Как приготовить лазанью, составить резюме или объяснить квантовую физику. Но если ИИ вам помогает, это не значит, что он на вашей стороне. И если вы привыкли полагаться на чат-ботов во всем, эта история пошатнет ваше доверие. В начале сентября в соцсети X завирусилась история о том, как криптоинвестор по имени Алекс решил уточнить у ИИ, где ему обменять одни токены на другие. Нейросеть ответила ссылкой. Алекс перешел по ней и попал на сайт, который выглядел в точности как реальный сервис. Вот только пара символов ссылки отличалась. Они обошлись парню в 2 миллиона долларов. Конечно же, это был фишинговый сайт. Алекс не проверил адрес, подключил кошелек и подтвердил неограниченное разрешение на использование токенов. В криптомире это означает примерно следующее. Вы не переводите деньги сами, а вы даете незнакомому смарт-контракту генеральную доверенность на все ваши токены. После этого мошенники получили возможность забрать всю его крипту. Украденные активы мигом прогнали через несколько кошельков так, что концов было уже не найти. А его призыв о помощи в соцсетях привлек только специалистов по возврату крипты. То есть второй эшелон мошенников, которые охотятся на тех, кого уже однажды обчистили. В общем, хотел поменять токены, а обменял 2 миллиона долларов на полезный жизненный урок. С вами был Глеб Каланов. Помните, если совет бесплатный, это еще не значит, что за него не придется заплатить.

0: Avator 12 – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. Newstar 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
1: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарбутко в программе «Кто есть кто». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. «Кто есть кто» на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Healthy Choice. Конец 90-х. Крупный американский бренд здорового питания Healthy Choice запускает промо-акцию. За каждые 10 штрих-кодов 500 бонусных миль на авиаперелеты. В первый месяц баллы удваиваются. Маркетологи не учли, что радиослушателем окажется инженер-математик Дэвид Филлипс. Его вычисления были простыми. Маленький шоколадный пудинг стоит 25 центов. 12 150 баночек – это чуть больше 3000 долларов. В перспективе свыше миллиона миль путешествий. Взяв отпуск, объехал магазины, купил. Как физически собрать штрих-коды с такой горы товара на пол дома и гараж – непонятно. Решил обратиться в благотворительную организацию с предложением отдать им весь пудинг бесплатно с условием. Волонтеры помогут аккуратно срезать этикетки. В итоге Филлипс получил пожизненный элитный статус в клубе American Airlines и обеспечил семью бесплатными перелетами на годы вперед. Эта история так впечатлила Голливуд, что режиссер Пол Томас Андерсон увековечил ее в фильме «Любовь, сбивающая с ног» с Адамом Сэндлером в главной роли. Ну а крупным корпорациям пришлось срочно переписывать юридические правила, чтобы никто больше не смог провернуть такой пудинговый трюк.
1: Ошибка на миллион.

0: Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Сергей Лавров и Марко Рубио встретились в Нью-Йорке. Глава российского МИД указал на удары Киева по мирным жителям и координацию с Европой. Госсекретарь США, в свою очередь, признал, что временные перемирия не решат конфликт, нужны переговоры и соглашения. В Совбезе ООН Сергей Лавров заявил, что Россия не будет делать паузу в военной операции ради переговоров в любом формате. США официально пригласили Владимира Путина на саммит G20 в декабре под Майами.

0: Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, Вашингтон надеется, что Путин приглашение примет. В Кремле уже отреагировали. Как заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, Россия благодарна и признательна за приглашение. Оно будет проработано. Иран и США на полях Генассамблеи ООН провели обмен сообщениями через катарского посредника. Как сообщил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, переговоры продолжались около 2 часов. Американской стороне передали позиции и условия Ирана для возобновления дипломатического процесса. Среди них снять блокады, прекратить войны на всех фронтах, вернуть активы и признать судоходный маршрут в Ормузском проливе. Суд оставил владельца ЭФК Кустова и 4 фигурантов под стражей до конца января. В деле теперь 10 фигурантов. Один объявлен в международный розыск, его имя не раскрывают. Кустова и еще нескольких человек обвиняют в растрате и мошенничестве с госсубсидиями на проект дронов «Транспорт будущего». Экс-глава проекта уже признал вину и пошел на сделку. Следствие допросило больше 50 человек. Харви Вайнштейну дали еще 15 лет, теперь за насилие над бывшей ассистенткой. В суде он извинился, но подчеркнул, что в тюрьме к нему относятся как к животному или хуже. Судья сказала, что он сам во всем виноват. Ранее продюсер уже получил 23 года. Больше новостей на сайте РБК.
1: РБК коллекция.
2: Правило «бери или плати» добралось до маркетплейсов и возмутило правозащитников. Что содержится в поправках ведомства? Например, некоторые товары надлежащего качества, даже предоплаченные, вернуть будет нельзя, как это устроено в офлайн-торговле. Редакция радио РБК ознакомилась с замечаниями правозащитников и получила эксклюзивный комментарий Минэкономразвития. Подробности у Ольги Зуевой.
3: Например, если товар случайно потеряют или повредят, ответственность за это будет нести потребитель. Помимо этого, продавцы будут меньше заинтересованы в достоверном описание считают в ассоциации, потому что все итоговые несоответствия, в том числе и в карточке, возложат на покупателя. На это, в частности, указывает и Московское общество защиты потребителей, и Союз потребителей Татарстана. И главное требование – скорректировать все эти пункты, ну или вообще исключить их из законопроекта. Вообще, возможность заказывать любое количество товаров дали сами маркетплейсы. Ограничивать из-за этого граждан не следует, считает председатель Союза потребителей Алексей Койтов.
4: Это проблема бизнеса, и он должен ее решать, а пытается ее переложить на голову совестных потребителей и таким образом урезать права. Второй перечень, который запрещает отказываться от товаров сразу после заказа, еще до получения, это абсурдность. То есть вы случайно заказали, и все, и уже больше никаких прав у вас нет. И все это предлагается в том числе под вот эту дудочку якобы для потребления.
3: Минэкономразвития заявили РБК, что получили все замечания ассоциаций. Их рассмотрят при доработке, потому что документ пока проходит стадию общественного обсуждения. И добавили, что возврат товаров – это вообще сфера законодательного регулирования. Предложение установить такой перечень товаров, от которых нельзя отказаться, назвали элементом выравнивания офлайн и онлайн торговли. Пока этот перечень окончательно не сформирован, но в качестве примера ведомство называет продукты питания, которые маркетплейсы быстро доставляют до двери. И, к слову, утверждать вот эти перечни будет правительство. Об этом РБК заявил заместитель директора Департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Александр Яльцев.
5: Мы предполагаем, что соответствующие перечни в том числе войдут в продукты питания. В части распределения рисков при доставке товара до двери полагаем, что риск может быть возложен на продавца только в том случае, если продавец действительно сам может повлиять на ситуацию, в которой он находится. А если продавец оставил товар около двери и ушел, то с этого момента риск гибели приходит на покупателя в том случае, если покупатель сам выбрал доставку до дверей. По нашей информации, в категории одежды обувь около 60% товаров возвращается потребителям. В среднем платформам этот показатель составляет по всем категориям товаров около 30%. Для сравнения, в офлайн-рознице мы видим, что возвращается только лишь 9% товара.
3: Мои собеседники указывали, что селлеры с высоким процентом невыкупа, чаще всего это касается сегмента одежды и обуви, теряют до 10-15% чистой прибыли. При этом, чтобы продавцу принять возврат, ему нужно предпринять 1 000 000 действий, а не просто отжать кнопку в своем личном кабинете, как может показаться. Об этом, в частности, говорит и руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» материал Наргиз Мамажанова.
6: Если говорить о законе о защите прав потребителей, то он защищает потребителя в полной мере в данный момент и ущемляет права продавцов, скажем так, в 90% случаев. Чтобы вернуть товар, покупателю не нужно делать практически ничего, оформить возврат и вернуть. Чтобы продавцу оформить этот возврат, ему нужно произвести столько действий, потому что ему нужно зафиксировать внешний вид товара, как-то принять, не принять, возвращать.

0: считаются дорогостоящие товары. То, что покупатель считает для себя излишком. Но он может это поносить, взять бесплатную аренду, а потом вернуть.
1: Маркетплейсы при этом уверены, что у них получается защищать и селлеров, и добросовестных покупателей.
2: Еще из поправок. По другим критериям решение о возврате остается все-таки за продавцом. Но если оно положительное, селлер имеет право запросить оплату обратной доставки. Ну и кроме того, при возврате должны сохраняться все ярлыки. Не знаю, как относиться к этой теме. Лично у меня была одна знакомая, бизнес-вумен, назовем ее так, женщина не из Москвы, а из регионов. И, например, она в преддверии каких-то важных своих встреч заказывала на одном из маркетплейсов недешевую одежду, надевала ее, приходила на встречи, а когда встречи заканчивались, ее помощница возвращалась к пункту выдачи заказа с ворохом вот этой самой одежды и сдавала все как некондицию. И это все повторялось систематически в течение довольно длительного времени. Вот это какой-то уже потребительский экстремизм другого уровня. Поэтому, но все равно здесь нужно искать, конечно, середину. Что вы думаете, пишите в телеграм-радио РБК.
3: Всем привет, всем привет. Ну что, в эфире рекламный щит. Я Андрей Сикорский, замгендиректор и директор по маркетингу и соведущий. И с нами...
4: Валентин Смоляков, это я, первый вице-президент АКАР и соведущий Андрея в программе...
5: Рекламный щит.
3: В прошлый раз мы с вами обсуждали историю про то, как выводилось радио РБК на рынок, и я, как Андрей Сикорский, был гостем у Валентины Смоляковой и Евгении Стоговой, ведущей наших медиатрендов и экономики впечатлений. А вот в этот раз у нас с тобой вообще-то, Валентин, год щита. Ровно год назад
4: да.
3: Мы взяли вот этот щит и понесли его.
4: Да.
3: Тобой в массы. И тогда смотри, вот такой вопрос к тебе. Вот мы с тобой сделали больше 40 там выпусков. Давай посмотрим, чего за этот год у тебя случилось, какие прозрения. За этот год счета, которые мы несли.
4: Слушай, я вообще могу сказать, что вот лично для меня этот год точно не прошел даром, этот год точно не прошел зря. Я пообщался с таким огромным количеством экспертов, и вот всякие мелочи, всякие тонкости вытащил для себя, которые, казалось бы, лежат где-то на поверхности. Но, например, окончательно сформулировалось для меня лично, что вся добавочная стоимость вашего продукта, она в стоимости бренда. Вот прям так вот зафиксировал я это, именно вот работая здесь над щитом.
3: С гостями.
4: Да.
3: Над щитом со щитом.
4: Да. И в этом смысле, казалось бы, вот знаешь, у меня часто так бывает, какие-то вещи, которые вот кажется, что они уже и так понятны, и так видны, и так вот все ясно, они становятся какими-то вот открытиями, с какими-то прям совсем новыми вещами для меня. Точно так же, я помню наш выпуск про поколение и про разницу.
3: Одиозный, в котором у нас, в общем-то, кто не слушал и не смотрел, настоятельно рекомендую послушать и посмотреть. Обсуждали, как поколение влияет на маркетинг. В гостях была, собственно, Женя Шамис, которая была со стороны науки,
4: да,
3: и мы
4: да,
3: разговаривали
4: да.
3: про это. Ну, в общем,
4: и
3: да.
4: именно она тогда сказала, что честность не равно искренность,
3: да,
4: что
3: да, да,
4: это вот
3: такое.
4: два абсолютно разных понятия для новых поколений, хотя, если садишься задумываться, действительно начинаешь все это вычитывать. Вообще, что еще хочу сказать, что по тем темам, которые в щите затрагивались, на самом деле очень неплохо чувствуется, что же действительно индустрию волнует. Я вот знаю, что у тебя есть статистика, ты ее
3: есть,
4: уже подсобрал, какие темы мы рассматривали. И если посмотреть на то, что действительно индустрию волнует на сегодняшний день, то это вот примерно вот эти темы.
3: Ну, давай, раз уж ты затизерил,
4: да.
3: У нас с тобой было минимум 11 эпизодов, два из которых, в общем, растянулись даже на две программы, которые были посвящены вопросу бренд versus скидка versus перформанс, вот та самая вот быстрая продажа, или вообще дешевый охват.
4: Угу.
3: И мне кажется, что это,
4: да, это
3: вечная тема во все времена.
4: Разбудите, как говорится, да. меня через 100 лет, спросите, о чем спорят рекламисты и маркетологи, я вам отвечу о перформе и бренд-билдинге.
3: И в коммуникациях у нас было 4 эфира. Сразу скажу, что был креатив, деньги, кадры, генеративные и медиа, маркетинг в эпоху ИИ, выдача нейросетей и SEO-гео обсуждали, в том числе с
4: и регулирование.
3: Бренд-амбассадором, да, и регулированием.
4: Вообще, знаешь, как мне кажется, мы провели вот по этому году свои программы относительно того, что действительно волнует маркетологов и рекламистов. Потому что этот год, если так говорить, это какой-то год осознанности.
3: Мы с тобой год назад сидели, значит, обещали, что мы будем разговаривать с владельцами, что мы будем нести практически научную пользу, долбить друг друга молотками. Вот я тебе хочу сказать, что я за этот год понял, что мы с тобой не смогли в полном объеме, вот прям не смогли в полном объеме выполнить те обещания, которые мы давали год назад. Темы покрыли. На темы, которые интересны не только маркетологам, вроде бы поговорили, но вот смотрю я на поколение владельцев и генеральных директоров.
4: Да.
3: И смотрю я на твое второе «я», которое не только коммуникация, но ты же еще и предприниматель.
4: Да.
3: И понимаю, что раз даже ты сейчас говоришь, что тема «скидка» или «бренд», она вечная, не доработали мы с тобой, Валентин, за этот год. Не донесли мы всем, что бренд и коммуникации вокруг него дают ту самую прибавку, ту самую премию.
4: Смотри, не совсем так. И мы об этом много, правда, говорили. Бренд и строительство, выращивание бренда, как угодно можно здесь сказать, дают ощутимый эффект, но дают его, и мы об этом тоже много раз говорили, через год, через два, через какой-то достаточно большой промежуток времени, потому что твой бренд люди должны увидеть, узнать, полюбить и так далее.
3: Ты знаешь, если бы сейчас здесь с нами были наши гости у товарного хозяйства «Масло Саратовское», с которыми мы один эпизод на две программы мы писали, они бы в тебя чем-нибудь бросили. Я на секундочку тебе напомню. Знаешь, у нас мы когда сценарий пишем, у нас с тобой есть такой голос МСБ внутренний. Вот ты сейчас говоришь, бренд работает в долгую. Сейчас я постараюсь, звоночек мы такой не записали. Вы целый год обсуждаете бренд против скидки. У меня решение принимается за один квартал. Какой год? То, что работает сейчас, я и так делаю. Зачем мне вообще думать про бренд в долгую, если бюджет считается на 3 месяца вперед? Где мои продажи? Ну что мы с тобой по итогам нашего года и всех разговоров этому человеку со всем уважением к этому бизнесу, не просто мы сейчас, можем сказать?
4: На мой взгляд, это вот равносильно тому, что тратить все деньги, которые ты в этой жизни зарабатываешь или получаешь сегодня, или все-таки там какую-то часть из них брать и пробовать откладывать. Вот история про бренд, что это скорее история, когда надо немножко откладывать, потому что пока ты чисто в перформе работаешь, как только, и мы об этом тоже говорили, как только у тебя заканчиваются деньги на перформ, на построение продаж, у тебя и продажи тут же падают.
3: Знаешь, мы обсуждали как раз в контексте наших задач. Там же очень часто, когда ты выпускаешь продукт или бренд на рынок, тебе нужно определенное количество усилий потратить на воспитание знания, которое не всегда превращается в пользование. И у нас внутри возник технический термин такой, дарю тебе, спринцевание. Мы спринцуем продукт, как бы...
4: Мне кажется, ты знаешь, наша программа, она, ее можно еще назвать это, зеркало рекламного щита.
3: Мы отполированный как... до зеркала щит.
4: Ну да,
3: знаешь,
4: да, да.
3: Мы сегодня просто это...
4: Мы же в этом смысле, ну там, достаточно актуально смотрим на те проблемы, которые перед бизнесами стоят. И с одной стороны, нам с тобой молочное хозяйство или какое оно там, масляное хозяйство.
3: Масляное хозяйство. Ну, у нас с тобой молочное хозяйство тоже было?
4: Да, масляное или молочное хозяйство нам говорит, ребята, у нас маржинальность маленькая, пролив огромный, как мы можем выйти на нормальные сверхприбыли и построение бренда? А без этого вы там и остаетесь почти полным проливом и с маленькой маржинальностью.
3: Я понял, ты за этот год выучил слово «пролив». Причем в том смысле, который с рынка. Смотри, ты говоришь, что там отполировали щит до зеркала. Первое. Мы с тобой в самом начале, ну, вот эта вот история про деньги в перформанс, в скидку или во что-то. Ну, потом у нас там еще бизнесы приходили, говорили, что у нас маржа там 5%. Сейчас мы с тобой видим, куда рынок двинулся.
4: В построении бренда он двинулся опять в охватные медиа, в низкие контакты. А с точки зрения перформа он двинулся прям в суперосознанность. То есть теперь никто не платит за то, что твое объявление о продаже видели. Теперь мало кто платит за переходы. Все стараются платить уже за совершенные покупки, за совершенные сделки. И вот это прям один из серьезнейших таких моментов трансформации на рынке, потому что кажется, что именно это сейчас становится главным инструментом борьбы с фродом.
3: Ну вот смотри, мы с тобой упоминали про флот. Понятно, я тоже вижу, что все на большем количестве конференций говорят о людях, да, о человеке, а не о мифическом как бы призраке контакта. Поэтому Ренессанс радио, потому что уши очень сложно подменить, сделать фальшивыми. А это вот, на твой взгляд, это история про то, что у директоров по маркетингу владельцев меньше денег стало?

0: Смотри.
1: Они стали больше экономить, или они просто стали, как ты говоришь, осознаннее и мудрее?
0: Ты знаешь, мне кажется, вообще этот кризис, он характеризуется тем, что люди стали меньше инвестировать. А мы с тобой весь год говорим про то, что реклама — это инвестиции. И в этом смысле, мне кажется, конечно, расчет каждой копейки, которую ты тратишь, и ее эффективность, никуда уходить не будут. Тем более в период, когда у тебя там экономика, ну, как бы замедляется, когда перестраивается потребитель, когда перестраиваются медиа. Сейчас не то время, когда ты там вот просто расшвыриваешь деньги в разные направления.
1: Повторюсь, как бы у бизнеса, мне кажется, последний год, 27-й год тоже будет точно, это история, где взять продажи, отсюда движение к людям, ну, потому что не очень много денег. Отсюда, кстати, твой вопрос про то, а инвестировать ли в немедленную продажу, что, строго говоря, не инвестиция, а спекуляция на рынке, либо, ну, действительно, в строительство бренда, про которое, я напомню, у нас с тобой 11 программ было.
0: И туда инвестировать надо. Мы к этому выводу приходили практически в каждой своей программе, что ты должен действительно, ну, не класть яйца в одну корзину. Если ты вот, ну, как бы строишь бренд, тебе же надо часть денег направить на перформ и на продажи, часть денег направить на знание бренда, а часть денег, может быть, вообще сохранить и направить, не знаю, в упаковку или в улучшение сервисов. И про это мы говорили.
1: Ты знаешь, мне нравится вот это вот наша постоянная с тобой метафора инвестиций, особенно для тех, у кого есть, ну, метафора понятна даже для тех, у кого есть одна акция, не знаю, какой компании, голубой фишки любой. Но в этот момент, если уж мы эту параллель с тобой ведем, то давай ее доводить до конца. Для того, чтобы куда-то инвестировать, тебе нужно доверять.
0: Да.
1: И это касается и владельца, который должен инвестировать часть бюджета в бренд, а значит, он должен доверять этой процедуре, доверять рынку, доверять специалисту, которого он нанял и не уволил. С другой стороны, чтобы эта инвестиция была успешна, на бирже внимания, человек должен доверять тому бренду, который продвигают. Но то есть здесь еще мы кругом с тобой говорим про доверие.
0: А знаешь, в чем самый большой-то интерес? Что у нас же и медиапространство серьезнейшее образом меняется, и там тоже должны быть бренды. И там, где бренды в этом медиапространстве есть и сохраняются сильными, там и, собственно, доверие рекламодателя есть. А вот там, где вроде бы все заточено на какие-то механики, которые ничего не дают твоему бизнесу, и ты не можешь ничего померить, и более того, тебе с каждого утюга рассказывают про то, что 30% денег, которые ты отдаешь, они уходят вообще в никуда, вот тут доверие у тебя падает. Вот тут ты начинаешь думать, а действительно ли мне стоит деньги сюда положить или вот сюда положить.
1: Ну, слушай, давай вот чуть-чуть доразгоняем эту метафору. Мы что вообще с тобой собрались, как бы темы следующего сезона подоткнуть. Давай эту метафору доведем до предела. Для того, чтобы владельцу или директору по маркетингу использовать те или иные инструменты, ему нужно доверять эффективности этих инструментов. У нас сейчас с тобой на рынке все ли инструменты
0: образмеренно. Далеко
1: То есть
0: нет.
1: Есть проблема с тем, что считать эффективным.
0: А я тебе больше скажу.
1: Это, я просто, видишь, я пытаюсь притянуть это на следующую тему. Куда тебе доверить? Я помню, мы с тобой говорили об этом. Куда тебе доверить твои бюджеты, чтобы вырасти?
0: И опять-таки я буду смотреть на бренды. Знакомы ли мне эти бренды или незнакомые? Вот куда я понесу свои деньги?
1: Вот у тебя сейчас может быть бренд большой,
0: да.
1: Может быть бренд поменьше. Вот Валентин Смоляков — это вполне себе бренд. Причем вместе с Акаром и без Акара. И Акар вполне себе бренд. И какой-нибудь владелец телеграм-канала. Далеко не будем ходить. У нас с тобой инвестиционные же. У нас с тобой инвестиционные
0: произошло.
1: Как бы параллели пошли. Да, вот инвест-канал какой-нибудь. Например, сам ты инвестор.
0: Если я себе куртку, в которой хожу, вот...
1: А тогда как этому доверять? Я понял,
0: чей-то логотип, то вполне себе могу со многими людьми в рекламном рынке эту компанию познакомить. Они будут спрашивать, что это у тебя написано? Я буду говорить, а вот это вот написано. Чем не медиа?
1: Пусть...
0: Медиа тоже немножко трансформируется.
1: Те из нас, кто сейчас будут, кто слушает нас вечером, значит, на прошлой или на позапрошлой неделе мимо меня прошел кейс. Просто дарю тем, кто часто бывает в правильных местах. Значит, чувак объявил аукцион на место на крышке своего ноутбука для наклейки вашего бренда. Собрал 1 800 000 рублей.
0: Да.
1: С брендов.
0: А, подожди, я напомню.
1: Потому что он постоянный спикер на многих конференциях. Он ставит ноутбук, открывает, ну, как бы, обложку, и все смотрят на эти наклейки. Бренд ли он?
0: Конечно.
1: А как ему доверять?
0: Давай вспомним сайт 1 000 000 пикселей.
1: Где можно было пиксель купить.
0: Да,

0: где можно было купить за $1 один пиксель, всего на сайте был $1 миллион, и чел продал реально этих пикселей на $1 миллион. Ходят сейчас на этот сайт?
1: Нет.
0: Наверное, нет. Смотрят, что там за бренд? Тоже нет. Но в свое время, когда эта тема хайпанула, на этот сайт был хороший трафик. Туда шли люди посмотреть, что же это такое за сайт, где продают по $1 пиксель.
2: К чему я с тобой про это разгоняю? Мне нравится ракурс инвестиций, потому что в нем есть и доверие, и возвратные инвестиции, и диверсификация портфеля, про который мы с тобой говорим. Эту рамку мы точно с тобой соблюдем, поскольку мы на радио РБК. Второй компонент. Мы с тобой сейчас говорим про доверие, а про доверие мы с тобой в прошедшем сезоне, вот этот год счета, мы явным образом не говорили. Где эти институты, которые гарантируют, что вот этому блогеру или вот этому наноинфлюенсеру, а сейчас же все любят как бы доверенных инфлюенсеров, небольших, с очень четкой аудиторией. Несколько наших гостей про это обращали внимание. Вот как им доверять, как их отбирать, как эффективность этого портфеля считать? Давай себе запишем это как возможные темы.
0: Мы от этого с тобой никуда не уйдем, потому что кажется, что доверие становится главным термином маркетинговых и рекламных конференций этого года. Об этом говорят сейчас просто практически все. Это действительно важная становится метрика ровно потому, что все остальное, на чем строилось до этого, тихонечко да подрассыпается. Мы с тобой за последний год проговорили очень много всего, но кажется, что если не половину, то треть из того, что мы проговаривали, можно по большому счету-то и забыть. Оно уже так становится все немножечко неактуально.
2: Не слушайте наши прошлые выпуски, ты как бы говоришь, да?
0: Я говорю, что мы жили в других инструментах и год назад. Мы жили в другой медиасреде год назад.
2: И бюджетов, если честно, было побольше.
0: Да даже психологическое состояние и психологическое поведение людей было другим, понимаешь, чем год назад. И все это на рекламу и маркетинг, конечно, накладывается.
2: Ну вот могу тебе открыть страшный академический секрет про тему доверия. Мы положим это как ссылку в наш материал, сопровождающий эту программу, но есть страновое исследование Edelman Trust Barometer, 26-28 стран, которые в том числе меряют доверие. И вот 26-й год, 25-й был сильным провалом по доверию, 26-й — это мировая статистика, не только наша, еще больший провал по доверию, все ищут своих. Отсюда микроинфлюенсеры. Потому что я его знаю, он похож на меня, мне с ним просто понятно. Отсюда нишевая, запомним это слово, к нему вернемся, реклама, потому что она понятная, простая, вот она со мной. И то, что ты сейчас говоришь, тоже к этому подводит. И тогда еще одна из тем, помимо эффективности инструментов, ну как это, когда рынок непростой, а рынок непростой.
0: Прям сложноватый.
2: Назовем это так. То порознь подохнем.
0: Оно же вот решает, понимаешь, всю ту же задачу. Поиск лояльной аудитории, которая тебе доверяет, через коллаборацию с кем-то. Когда вы своей аудитории объединяете, силу своих брендов объединяете.
2: А вот давай-ка мы с тобой прямо вот с этого и стартуем следующий сезон. Те, кто нас прямо сейчас слушаете, запомните. Мы вам обещаем, что прямо следующий выпуск у нас будет про коллаборации. С кем, пока до конца не понимаю, но точно мы его проведем. Поговорим за новые продукты и коллаборации. Что у нас с тобой еще из неохваченного?
0: Ну, иишко.
2: Иишко. А вот про иишко и все остальное мы с тобой поговорим после перерыва. Оставайтесь с нами, выдохните немножко, подумайте, что бы вам хотелось от нас услышать. И очень скоро мы вернемся.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим о привычках и их формировании. Почему ребенку так трудно привыкнуть чистить зубы, убирать игрушки, делать уроки в одно и то же время? И почему после 3 недель усилий он все равно срывается? Если мы обратимся к науке, то она дает нам четкий ответ. Привычки живут не в префронтальной коре, а в базальных ганглиях. Базальные ганглии – структуры глубоко в мозге, отвечающие за автоматические действия. Когда мы делаем что-то впервые, префронтальная кора работает на полную мощность.

Она планирует, контролирует, исправляет ошибки. Но она быстро устает. Поэтому эволюция создала систему базальных ганглий. Они берут на себя повторяющиеся действия, переводя их в автоматический режим. Но переключение из префронтальной коры в базальные ганглии требует времени. Минимум 21 день повторений при полной последовательности условий. Если вы пропускаете день, процесс сбивается. Инструкция к действию. Во-первых, не меняйте условия. Чистить зубы всегда после завтрака. Убирать игрушки перед сном. Последовательность должна быть строгой. Это помогает базальным ганглиям записать маршрут. Второе. Визуальные подсказки. Повесьте картинки напоминания. Базальные ганглии лучше запоминают зрительные образы, чем слова. Третье. Не давайте сложных инструкций. Базальные ганглии запоминают последовательность действий как один паттерн. Если вы вставляете новый шаг, этот паттерн ломается. Четвертое. Терпение. Первые 2-3 недели – критический период перестройки. Не ругайте за срывы, просто мягко возвращайте в русло. Нейронная сеть перестраивается медленно. И пятое. Не пытайтесь вводить более одной привычки за раз. Базальные ганглии могут записать только один новый автоматизм в период. Перегрузка приводит к тому, что не запоминается вообще ничего. Привычка – это не про силу воли, это про нейробиологию повторения. Дайте базальным ганглиям время и последовательность, и они сделают все за вас. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.

0: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
1: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, а не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
3: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
2: РБК «Тренды».
4: Кризис цифрового совершенства.
5: По данным исследований, около 60% пользователей сомневаются в подлинности контента в интернете. А более половины предпочитают материалы, которые выглядят как созданы человеком, а не алгоритмом. Идеально гладкие тексты, изображения и видео все чаще воспринимаются как однотипные и эмоционально пустые. Пользователи отмечают, что такой контент быстро забывается и не вызывает доверия. Он выглядит качественно, но не цепляет. Это создает эффект цифровой усталости, когда визуально все красиво, но внутреннего отклика нет. В ответ на это формируется обратный тренд. Ценится несовершенство, текстура, живые эмоции, не идеальная подача. В дизайне и визуальных форматах это уже называется anti-AI-крафтинг – осознанный уход от алгоритмических гладкостей в сторону человеческой фактуры. Меняются и алгоритмы платформ. Они все чаще дают приоритет контенту, который вызывает обсуждения и живые реакции, а не просто собирает просмотры. Это отражает сдвиг от механической вовлеченности к смысловой. На фоне массовой автоматизации подлинность становится редкостью, а значит, ценностью. Человеческий голос, эмоциональность и несовершенство превращаются в конкурентное преимущество. И это меняет не только эстетику медиа, но и стратегию брендов в борьбе за доверие аудитории.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Проглавная экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Цены в России за неделю выросли на 0,06%, с начала месяца на 0,13%, с начала года на 4,81%. Это свежие данные Росстата. Сильнее всего подорожали яйца почти на 2,5%. Плодоовощная продукция подешевела на 1,6%. Из услуг заметнее всего выросли поездки в Юго-Восточную Азию почти на 8%. Владимир Путин призвал Минфин и ЦБ подробнее объяснять гражданам, что такое цифровой рубль и в чем его преимущество. На совещании с правительством он отметил, что для рядового гражданина разница между безналичным

0: расчетными расчетами и цифровым рублем пока не очевидно. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что запуск прошел по плану. Почти 200 тысяч кошельков за 3 недели вместо ожидаемых 60 тысяч к концу года. Минэкономразвитие определило 8 холдингов, которые частично могли бы переехать из Москвы в регионы. Как заявил глава ведомства Максим Решетников, это РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао и Зарубежнефть. Цель – повышение эффективности за счет снижения издержек. Расходы на оплату труда и аренду в регионах ниже. Ограничения на вывоз из России наличных и золота в ближайшее время будут ужесточены. Об этом заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на Международном банковском форуме. Согласно действующему указу, физлицам запрещен вывоз из страны ЕАЭС рублей на сумму от 100 тысяч долларов, юрлицам и ИП валюты вне зависимости от суммы. С мая физлицам также запрещено вывозить слитки весом более 100 граммов. Россияне назвали своими любимыми брендами Озон, Яндекс, Сбер, Samsung и Adidas, следует из рейтинга NAFI, подготовленного при поддержке РБК и АКАР. В список вошли 50 брендов. Товары повседневного спроса составили 32%, розничная торговля 30%, цифровые сервисы 16%, электроника 12%, автомобили 6%. В предыдущем рейтинге первую пятерку возглавлял Samsung. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Надеюсь, вы успели подумать про темы, которые мы заявили до этого. Напомню, у нас рекламный щит, который мы несем год вместе с Валентином Смоляковым, старшим вице-президентом Ассоциации коммуникационных агентств России.
2: И Андреем Сикорским, директором по маркетингу и издателем РБК.
1: Рекламный щит. Ну что, продолжаем. Мы на перерыв ушли, на самом деле, со слова «яишко». Но давай мы подберем так. Мы до перерыва поговорили про то, что точно нужно говорить про коммуникации как инвестицию. Как и в инвестициях должен быть портфель. Как и в любом инвестиционном портфеле должна быть диверсификация. Еще мы поговорили про важность доверия. И, повторюсь, ушли на перерыв со словом «яишко». Вот давай теперь из этого попробуем собрать наши обязательства по программам.
2: А вообще, знаешь, что самое интересное? Что если посмотреть вот на это в обратном порядке, ИИшка, доверие, коллаборации, фрод и прочее-прочее, то оно точно так же выстраивается, очень понятная и простая логика.
1: Давай.
2: Во-первых, ИИ, вот если мы там год назад говорили, что 50-60% компаний используют, на сегодняшний день опросы Арира говорят о том, что 100 компаний, занимающихся интерактивной рекламой, пользуются ИИ-инструментами.
1: Это ты знаешь свои аббревиатуры, Ассоциация развития интернет-рекламы.
2: Интерактивная Арир. Реклама, да, Арир. Уже 100% компаний, которые занимаются интернет-маркетингом и рекламой, пользуются ИИ.
1: Есть только нюанс, что при использовании интеллекта искусственного никто не отменял использование интеллекта естественного. А с этим периодически бывают сложности, да. Потому что ИИ — это великий усреднитель и мультипликатор твоих собственных фантазий разной степени влажности.
2: Правильно. И все это начинает подкачивать и подтачивать доверие, которое есть ко всему тому, что разработано с
1: помощью этой ИИшки. Потому что непонятно, вот эта майонезная семья, она настоящая или она фиктивная?
2: Да.
1: Вот этот продукт реально существует или его сделали только для того, чтобы с нас денег собрать и ничего не отпустить?
2: И мне в этом смысле кажется, что именно ИИ очень серьезно сейчас трансформирует вот весь подход к рекламе и маркетингу, но это происходит так хаотично, что мы в следующем году увидим откат куда-то вот в какие-то классические инструменты, там, где они необходимы. У нас, я напомню, с тобой на программе наша гостья из ОТП-банка, если я правильно помню, сказала, во времена, когда рекламу еще снимали. Мы год назад еще разговаривали о том, как снимают рекламу.
1: И как ей поможет снимать рекламу.
2: Да. К чему это приведет? К тому, что этот нейрослоп сейчас заполнит сначала все, а потом ты все равно для того, чтобы выделиться, тебе надо снова выдавать какой-то хороший материал. Поэтому я не удивлюсь, если... Тут еще очень короткое отступление. Я еще и фестивали рекламные провожу. Вот в этом году у нас спад по креативу. Прям меньше креативных работ, которые люди подают на фестиваль, потому что они понимают, что делают что-то среднее. Вот я уверен, что через год, через два мы увидим всплеск креативных работ, потому что все снова пойдут в креатив, все снова пойдут делать какой-то супер большой дорогой продукт, потому что он будет давать то самое самое внимание, то самое доверие, те самые охваты, знания и прочее.
1: Открываем блокнот,

0: записываем пророчество Валентина Смолякова, через год проверяем. Если ты прав, возьми с полки пирожок. Если ты не прав, положи на полку пирожок. Что ты с этим сделаем? Значит, смотри, я тебя слышу, что тему ИИ берем, но не в контексте ИИ такой ИИ, и всем нужен ИИ, а скорее, как его правильно применять, чтобы не получать абсолютно одинаковый креатив, абсолютно одинаковые плоские тексты, которым нету никакого доверия. Скорее, как инструмент, а не как заменитель мозгов. Раз. Мы должны с тобой как-то поговорить про доверие. Ну, не мы, а с нашими вместе с гостями. Про диверсификацию. Да. Что сработало, а что нет. Потому что денежков больше не становится, значит, их нужно более эффективно расходовать. А значит, еще вопрос, что такое эффективность? Потому что наши слушатели из крепкого среднего бизнеса, до которого ты еще пока не дошел, я помню, ты мало, мы с тобой
1: пока в кулак. Очень маленький.
0: У нас, ну ладно тебе очень маленький, нормальный ты. Все говорят, ну как бы, мне нужны продажи. Помнишь, вот у нас было, мне продажи, продажи, продажи. У нас был гость Игорь Бевзенко, вот мы хрипушки давали наших предпринимателей, все говорили, нам нужны продажи, этот бренд и все остальное. Про что еще мы должны с тобой тогда в этом сезоне поговорить?
1: Вот об этом тоже очень важно упомянуть. Ты знаешь, мы много и всегда, и все говорят про то, что меняется, но есть вещи, которые остаются. И вот про это забывать нельзя. Мы, конечно, всегда, рекламируя и продавая, работаем с человеком с сегодняшнего дня, а человек, он тоже существо изменчивое, поэтому существуют тренды, поэтому существуют там какие-то вещи, которые модные, которые не модные, работают, не работают и так далее. Но есть базовые вещи, которые никуда не денутся, и вот про них тоже надо разговаривать.
0: А примеры давай приведем.
1: Это психология.
0: Психология потребителя, психология поведения, да. Психология внимания.
1: Психология аудитории. Вот об этом поговорить обязательно надо, потому что человек, правда, меняется. Я, ну, или любой из нас может посмотреть, как он потреблял новости, не знаю, год, два назад, три назад, и как он потребляет их сейчас. Пусть мне этот человек ответит, как он будет потреблять новости через год или через
0: Нет,
1: два.
0: Нет, он тебе что-то придумает, но мы не знаем, как. А вот я еще сейчас думаю про экономику внимания. Мы же все время с тобой, когда говорим про рекламу коммуникации, даже те же самые продажи, которые все хотят, они произрастают из внимания. Вот неплохо было бы понять про экономику потребителя. Вот именно для владельца, ну, можно даже по отраслям, по секторам, потому что сейчас она как... У меня есть ощущение, что она выглядит так, что у всех деньги в банке на депозите при текущей ключевой ставке. И для того, чтобы ты что-то купил, ну, как бы, у тебя экономика должна выглядеть как-то по-другому.
1: Кажется, что так и есть. Кажется, что все лишние деньги, скажем так, лишние, да, в кавычках, которые раньше люди при достаточном количестве этих самых денег и доступности кредитных средств инвестировали во что-то, начали сохранять. Вот у тебя это все и начинает влиять на всю
0: экономику. То есть мы
1: на
0: самом деле боремся не с кошельком, а с кубышкой в этом году, неважно, в бизнес-то-бизнес категории или бизнес-то-клиент.
1: Именно. Так. Что еще? Мы продолжим в этом меняющемся маркетинговом рынке...
0: Нести щит.
1: Нести щит, который называется реклама как инвестиция. Потому что в этом наша основная задача – находить те изменения в рынке, которые привели к неэффективности одних решений и к эффективности других решений.
0: Вот у инвестиций есть котировки. Ну, точнее, ты когда делаешь инвестиции, ну, ты видишь, там ценная бумага, она пошла вверх, она пошла вниз. Нам нужна какая-то маленькая рубрика в рамках счета или не в рамках счета, в которой мы с тобой вот этот самый инвестиционный коммуникационный портфель будем вести. Ты или я.
1: Six-seven, да?
0: Six-seven, да.
1: Такое, оцените.
0: Да.
1: Вот это направление, о котором мы сейчас говорим.
0: Не знаю пока, в какой зрения... регулярности, но вот как бы такой индекс. Идея, это же да. Ассоциация коммуникационных агентств, она же исследования и разрезы делает. Вот я уже прям себе представляю твоих коллег, когда они это услышат.
1: Был такой инструмент SEO-оптимизация. Это оптимизация поисковой выдачи. Он был дико популярен, там было много денег, все учились этим работать и прочее, прочее. У него был рейтинг, ну, я не знаю, если мы там два года назад спросили бы, нам с тобой бы сказали, это там, не знаю, 8, 9 из 10, да? Ну, давай сейчас спросим. Нам, наверное, скажут 6-7. Уже, потому что, ну, как бы, ну, уже гео, туда вот больше смотрите.
0: То все такое получается.
1: Там-то растет побольше, да, а здесь вот поменьше, как бы, уже влияние. И это очень важно, потому что мы с тобой в этом рынке, мы с тобой профессионал, наши гости, эксперты и профессионалы, а предприниматель... Вот он, как он должен уследить, что за год SEO ушло в

0: никуда.
1: А вот здесь ты нас приводишь к следующему моменту, который я не могу не озвучить. В силу нашего с тобой рынка у нас с тобой есть особые слушатели. Вот один из поклонников нашего, не знаю, только в кавычках или без, нашей с тобой программы, периодически мне говорит, а вот вы какие-то очень нишевые или нишевые, вот прям такие, очень отраслевые, вот за охватами вам надо быть, так сказать, ближе к народу. Вот мы с тобой сейчас поговорили опять про нишевые штуки. Не менее нишевые или не более нишевые, чем, например, инвестиции, но тем не менее. Что ты можешь мне сказать, как партнер в грехе нашем родийном, и не только родийном?
0: Я тебе на это отвечу, знаешь, следующим образом. Был у нас гость, звали его Алексей Андреев. Он говорил, если ты продаешь яхты, то не надо, чтобы твою компанию по продаже яхт знала вся страна. Тебе это не нужно. У тебя все равно вся страна не будет покупать яхты. Нам не надо, чтобы нас слушали миллионы. Нам надо, чтобы нас слушали те, кто ведут бизнес.
1: Которые дают миллионы для того, чтобы их увидели миллионы.
0: Но да, мы нишевые, да, мы разбираем узкое направление.
1: Несем рекламный щит для пастухов бизнеса.
0: Ну, просто понимаешь, если мы с тобой в рамках вот отведенного времени, час, еще будем затрагивать какие-то общие важные или там общеинтересные темы, наверное, там мы найдем каких-то новых слушателей, но они ровно так же, вот эти темы будут у нас мимоходом, и слушатели у нас будут мимоходом. Зачем оно нам нужно?
1: Мы точно не хотим мимохода, мы точно хотим, чтобы ваши коммуникации были инвестициями, и мы все-таки, как мы сейчас, кажется, этим своеобразным заседанием двух. Значит, есть формулировка «узкий круг неограниченных людей». Вот мы нашим узким кругом неограниченных людей как бы сейчас вдвоем посидели и постановили. Ну, слушай, выглядит как обязательство, если честно.
0: Ну, они такими и должны быть.
1: Ты помнишь, что у нас с тобой есть еще два ритуала, и нам с тобой сейчас их не избежать. Первый ритуал – это что мы с тобой по результатам нашего заседания и несения счета целый год вынесем на счет, который мы понесем дальше.
0: Я бы, знаешь, что написал? Рекламный щит. Дефис. Все снова поменялось.
1: Значит,
0: или изменилось.
1: Все снова изменилось.
0: Да.
1: А за ним стоит еще один щит. Ой, опять.
0: Да.
1: Вспоминаются советские.
0: Ты знаешь, на старте нашей программы казалось, что мы очень быстро исчерпаем темы для разговора с нашими гостями. Вот кажется, что сейчас, по итогам года, у меня есть ощущение, что мы в следующем году точно мы найдем о чем поговорить.
1: А вот ты знаешь, я хочу еще накинуть, потому что, значит, все поменялось, это, в принципе, девиз. Наверное, еще вот так вот. Будь любопытным, потому что мне кажется, что вот весь год все, что у нас было, все гости, которые у нас проходили, они плюс-минус говорили об одном и том же, вот этом любопытстве к отрасли, к тому, что ты делаешь. Ну, по крайней мере, это звучало в том, как они говорили.
0: Реклама, она всегда на острие инноваций, трендов, технологий, социологии, психологии. Вот этого всего всегда на самом острие, потому что любое изменение может дать тебе в коммуникациях как раз то преимущество, которое позволит на повороте обойти всех. И вот если ты на этом острие, то тебе легче выполнять эти маневры. Как нам Губайдуллин сказал, тренды надо не повторять, их надо создавать. Это сложно, это требует определенных усилий, но вот и для этого и следует слушать рекламный щит, потому что вдохновиться здесь точно есть чем.
1: А ты до этого еще говорил про фестивали. А вот скажи, пожалуйста, то, что мы сейчас видим с тобой в коммуникациях, то, про что мы разговариваем с нашими гостями, и вот твоя уверенность про то, что мы задаем тренды, а не следуем им. Так ли это? Ну, потому что рекламная отрасль, она всегда, особенно когда денег не очень много, она идет по пути наименьшего сопротивления и наименьшего риска. Это консервативная инвестиция в ценные бумаги коммуникаций, которые, ну, в общем, безопасны.
0: Правильно.
1: Все делаем как обычно, как принято, вот как было.
0: Да, но
1: смотри, щит, все поменялось, да?
0: Вспомню кого-то из наших гостей, кто говорил, ты можешь придумать что-то новое и быстро оторваться, но тебя очень быстро догонят, потому что ты это делаешь не в вакууме, за тобой быстро повторят, тебя быстро скопируют, быстро воспользуются теми же инструментами, и тебе снова надо выходить на острие. Тебе снова нужно искать новые тренды,

0: чем сети, а может быть написано, а бренды остаются.
1: Повторюсь, наш инвестиционный портфель, пусть ваша реклама и ваша коммуникация будут портфельной инвестицией, чтобы в ней был всегда элемент эксперимента или риска. Ну и тогда, подводя итог, у нас с тобой есть еще ритуал. Мы обычно зачитываем вопросы от прошлых гостей. Чтобы нашим следующим гостям все-таки достались вопросы, я предлагаю только на эту программу. Нет, не пропустить. Друг другу задать вопрос по итогам нашего с тобой года, когда мы сидим друг напротив друга. Любой. Я сейчас тоже фоном думаю.
0: Перформанс или брендбилдинг?
1: Ответ на твой вопрос, а почему или?
0: Окей.
1: Мой вопрос тебе. Что ты поменял в своем бизнесе, слушая и ведя рекламный щит?
0: Сложно сформулировать какие-то конкретные изменения, но что я точно поменял, это некие основополагающие мысли, которые приводили дальше к серьезным трансформациям. Вот эти вот зерна мысли, вот их я, кажется, и менял. Это многого касается, это там брендинг, ребрендинг, да, то, что это переделка, потому что, ну, у нас тоже есть продукты. Есть продукты, допустим, которые мы каждый год перерисовывали все. Вот когда это надо делать, а когда это, допустим, не надо делать. У меня серьезнейшим образом поменялся подход к тому, как относиться к CRM-кам и как вообще, вот что в них самое важное, что в них там лежит в основе, как раз после нашей программы. Но это не то, чтобы я получил конкретную инструкцию,
1: да,
0: но я получил то самое зерно, которое позволило мне его вот посадить в свой горшочек и вырастить из этого какую-то трансформацию в бизнесе в том числе.
1: Несем зерна на щите.
0: Да, продолжайте инвестировать в рекламу.
1: А мы будем нести щит.
0: Щит?
1: Щит.
0: С вами в студии были Андрей Сикорский, маркетинг-директор, издатель РБК.
1: И Валентин Смоляков, старший вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России. Со щитом, за щитом.
0: Но не на щите.
1: Но не на щите. До новых встреч.
0: Пока.
2: Рынки на радио РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные в прямом эфире. По будням.
3: РБК коллекция.
4: На футбол по паспорту не ходят, так гласит лозунг активных фанатов. Они вновь возмутились, что систему допуска на матчи Fan ID официально ввели в Кубке России. Новый регламент допуска на стадионы работает с 1 октября. Указ об этом опубликовало правительство. Сама система не новая, она действует на регулярных матчах чемпионата и финале Кубка России с 2023 года. В Российском футбольном союзе мотивировали это тем, что ходить на стадионы станет безопаснее. Без паспорта болельщика невозможно купить билет себе или ребенку, а за нарушение порядка на арене у владельца Fan ID блокируют доступ навсегда. По этой причине активные фанаты, которые обычно занимают места за воротами, скандируют лозунги и делают баннеры, бойкотировали матчи, на которых нужен был Fan ID. Болельщики разных клубов рассказали радио РБК о том, что изменилось после введения, которое Fan ID на кубковые поединки ввел. Реакция абсолютно разная.
5: Болельщик из Санкт-Петербурга Дмитрий.
6: У меня есть Fan ID, но я за то, чтобы эту систему отменили, потому что считаю ее не инструментом обеспечения безопасности, а системой излишнего контроля и воздействия на футбольных болельщиков. На трибунах нет тех людей, которые громче всех, эмоциональнее всех, поддерживают команду, заряжают. И из-за этого смотреть матчи очень скучно. Я хожу на матчи РПЛ, где действует Fan ID, хожу на матчи Кубка России, хожу на матчи второй лиги и могу сказать, что примерно на матчах в рамках Кубка или в рамках второй лиги атмосфера совершенно иная. Активная фанатская трибуна, она заряжает, она кричит.
5: Болельщик из Москвы Егор.
7: Я сделал себе Fan ID, да, я сделал его для того, чтобы смотреть матчи российской премьер-лиги и в финальных стадиях Кубка России. Fan ID позволяет посещать матчи неактивным, в том числе болельщикам, без опасений за свое здоровье. Раньше присутствовала пиротехника и прочее, болельщики могли получить некие увечья. Стало своего рода спокойнее.
5: Болельщик из Воронежа Федор.
8: Здесь, на мой взгляд, вопрос в доверии конкретного человека. Если это доверие есть, то

0: не вижу никакой проблемы в том, чтобы болельщику этот фан-айди оформить. А если этого доверия нет или доверие не полное, то, конечно, тогда у человека могут быть вопросы по поводу того, что государство сможет его при определенных условиях ограничивать в правах. Это может человека смущать, и тогда желание оформить фан-айди у него немного. Пожалуй, я к таким людям и отношусь. Большого желания оформлять фан-айди у меня нет. Мне бы, наверное, не хотелось бы тратить дополнительное время, изучать эти инструкции по поводу того, как именно оформить фан-айди, что нужно какую-то заявку подавать, куда-то идти, фотографию готовить. Наверное, в такой ситуации я предпочту просто остаться дома, у телевизора, смотреть любимый футбольный матч.
1: Болельщик из Москвы Матвей.
2: Основной коллектив фанатский после введения фан-айди придерживался такой позиции, что домой по паспорту не ходят. И в целом я с этим солидарен. На трибунах и так давным-давно уже было много установлено камер, систем распознавания лиц. И так в целом на футбол ходить было безопасно. Я не вспомню каких-то конфликтных ситуаций, чтобы это были какие-то массовые драки.
3: Вероятно, зрителей на стадионах станет еще меньше, и доходы клубов упадут, рассказали РБК спортивные аналитики. По их словам, нельзя списывать и сезонный фактор. Матчи в России проводят даже в декабре, и многие болельщики не готовы сидеть неподвижно 2 часа на морозе. Сами клубы тоже подготовились. Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов уже заявил, что команду предупредили о введении фан-айди заранее, именно поэтому они не стали продавать билеты на сезон сразу. На установку специального оборудования для считывания фан-айди придется тратить дополнительные деньги. Об этом рассказал спортивный директор Воронежского футбольного клуба «Факел» Руслан Пименов.
4: Если мы берем непосредственно команду «Факел», то на «Факел» ходили из фан-айди и без фан-айди. То есть футбол любят. Не составило труда делать, по большому счету, этот паспорт болельщика. Знаю, общаюсь со многими ребятами, которые активы, как говорят. Конечно, они немного против. К этому надо привыкать, с этим надо свыкнуться. Если брать конкретно себя, оформил за 1.5 минуты с удовольствием. Ходил на стадион. Единственная команда, понятно, ФНЛ вторых лиг, им, конечно, сложности в плане, это дополнительные серьезные затраты для клубов, чтобы фан-айди считывал аппаратуру.
3: По информации Sports.ru, в первый год действия фан-айди средняя посещаемость домашних матчей РПЛ упала на 9%, а на 15 крупных аренах, на которые приходилось 85% всех матчей, этот показатель снизился еще сильнее, на почти 24%. В то же время последние 3 сезона посещаемость растет.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
6: Вакансия, то есть доля свободных площадей в районных торговых центрах Москвы более чем вдвое превысила показатель окружных. Напомню, районные ТЦ – это небольшие центры у дома с супермаркетом и аптекой, а окружные – более крупные объекты с широким выбором товаров и услуг. По предварительным данным CoreXP, по итогам 3-го квартала 2026 года доля свободных площадей в районных ТЦ составила 10.5%, тогда как в окружных – 4.9%. Разрыв между форматами достиг более 5 процентных пунктов. В целом, доля свободных площадей в качественных торговых центрах Москвы без учета суперрегионального формата, то есть тех торговых центров, которые расположены за городом, составила 5.9%. Это 73 тысячи квадратных метров из 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров арендопригодных площадей. За квартал показатель вырос на 0.6 процентного пункта, за год всего на 0.1. Самая высокая вакансия в районных ТЦ, но там же зафиксировано и самое заметное годовое снижение – 13.2 до 10.5%, то есть на 2.7 процентного пункта. Однако после минимума в 1-м квартале, когда показатель опускался до 9.5%, вакансия снова начала расти. Ситуация внутри формата неоднородная. В одних объектах свободно более 10% площадей, в других – менее 5%. Устойчивость конкретного центра зависит от состава якорных арендаторов. В региональных ТЦ вакансия достигла 5.4%. За квартал показатель снизился незначительно, но за год вырос на 1 процентный пункт. То есть квартальная коррекция пока не компенсировала годовое увеличение свободных площадей. Самыми устойчивыми остаются окружные ТЦ – 4.9%. Это минимум среди всех форматов. Что это значит на практике? Люди стали реже ходить в маленькие центры у дома. За покупками они предпочитают ехать в более крупные окружные и региональные объекты, где выбор шире, а сервисов больше. Районные ТЦ теряют арендаторов. Если они не смогут предложить что-то уникальное, разрыв будет только расти.
7: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям

0: на радио РБК.
1: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15.10 на радио РБК. Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает директор Всероссийского детского центра «Орленок», кандидат психологических наук Александр Джеус.
3: Я бы порекомендовал прочитать книгу ребятам «Кортик и бронзовая птица». Это книга о настоящих приключениях, об ответственности, о взрослении детей. Это книга о настоящих отношениях. И я бы порекомендовал читать вообще каждый день. Взрослым тоже можно ее прочитать, потому что я уверен, что подавляющее большинство родителей современных детей, подростков, они родились в конце 80-х, начале 90-х годов, и, к сожалению, они не читали эти книги. И множество других очень замечательных книг советских авторов.
2: Анатолий Рыбаков, «Кортик. Бронзовая птица». Это наказание придумал, конечно, дядя Сеня. И самое обидное, дедушка с ним заодно. За завтраком дедушка посмотрел на Мишу и сказал: «Набегался вчера? Вот и хорошо, теперь на неделю хватит. Сегодня придется посидеть дома. Весь день сидеть дома. Сегодня, воскресенье. Ребята пойдут в лес, может быть, в лодке поедут на остров, а он...» Миша скривил губы и уткнулся в тарелку.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 107.4 в Нижнем Новгороде,
1: 92.8 в Москве.
0: Радио РБК. Сообщество экспертов.
1: Дискуссии.
0: Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
0: Про главное.
2: С обзором главных событий Артем Самойлов. Сергей Лавров и Марко Рубио встретились в Нью-Йорке. Глава российского МИД указал на удары Киева по мирным жителям и координацию с Европой. Госсекретарь США, в свою очередь, признал, что временные перемирия не решат конфликт, нужны переговоры и соглашения. В Совбезе ООН Сергей Лавров заявил, что Россия не будет делать паузу в военной операции ради переговоров в любом формате. США официально пригласили Владимира Путина на саммит G20 в декабре под Майами. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, Вашингтон надеется, что Путин приглашение примет. В Кремле уже отреагировали. Как заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, Россия благодарна и признательна за приглашение. Оно будет проработано. Иран и США на полях Генассамблеи ООН провели обмен сообщениями через катарского посредника. Как сообщил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, переговоры продолжались около 2 часов. Американской стороне передали позиции и условия Ирана для возобновления дипломатического процесса. Среди них снять блокады, прекратить войны на всех фронтах, вернуть активы и признать судоходный маршрут в Ормузском проливе. Суд оставил владельца ФК Кустова и 4 фигурантов под стражей до конца января. В деле теперь 10 фигурантов. Один объявлен в международные розыски, его имя не